0: Син — это вот эти вот ребята из Шанхая. И до сих пор они вот номер один. Параллель где-то в своем мире жили русские хакеры, просто потому что они первыми начали атаковать банки. Потому что...
1: Самые меркантильные, что ли?
0: Нет,
1: просто... У русских же другая репутация всегда.
0: Нет. Просто американский хакер может атаковать соседа и спереть у него деньги. Для россиянина, что атаковать американца, что атаковать американский банк, примерно одно и то же, но с банка можно больше получить. Вот. Появилось несколько примеров, где действительно речь шла про деньги. Потом появилось несколько примеров, где дело было не в деньгах, а кто-то атаковал просто там за интерес или в интересах какой-то страны, просто пробовал на зубок, причем такие серьезные вещи, как бы сейчас сказали КИИ, критическую инфраструктуру, то есть транспортные компании, энергетические компании, финансовые, вот, и успешно. И при этом уже тогда публичная часть разделилась на две части. Если что-то сломали и народ начинает вопить, значит, его сейчас вычислят. Это работал там одиночка, скорее всего. А вот если что-то сломали, там в целом регионе отключился свет, то говорят, что это было стихийное бедствие, там вот, ветер, и как-то тихо. То есть старались не показывать, что, оказывается, хакеры могут причинить реальный ущерб. Вот. И в 2010-м пришло осмысление. Первыми в 2009-м китайцы сделали кибервойска Китая. Потом в мае 2010-го американцы сделали Cybercom, на тот момент 14-ю спецслужбу США. Вот. Но она была в статусе отдельной спецслужбы, хотя подчинялась там по стратегически подчинялась там комитету начальников штабов. Вот, ну, то есть координировала свои действия с другими.
1: Уже они прям под военными были.
0: Да. И они, ну, вернее, их первый директор, Ким Александер, он был до этого директором АНБ, Агентства национальной безопасности. То есть это считалось скорее разведывательным. И вот это вот дало, пожалуй, одну из таких настоящих составляющих, она не видна, что это видов вооружений не два, все думают, есть наступательные и оборонительные. На самом деле их три, наступательные, оборонительные и разведывательные. И вот разведывательные никто не видит, но они важнее всего. Вот, и заниматься надо именно этим. Ну, правда, с точки зрения теории войны и теории разведки, с чего начал Ким Александер, он... Ему выделили, там, по-моему, в штате Юта пространство, они построили одно здание, всех туда посадили, которое хорошо ложилось там под одну пятитонную бомбу. Вот так нормально. А вот, ну, потом, правда, так рассредоточились. Вот, и вот, да, осенью 2010-го появилось самосознание у НАТО, был саммит НАТО, где включили, что там в уставе НАТО дописали, что запятая и в киберпространстве, что вот НАТО занимается защиты своих участников, в том числе в киберпространстве. В 2011-м подтянулась Россия, ну, вернее, сначала подтянулся Дмитрий Рогозин, сказал, что нам бы надо тоже кибервойска делать. Вот он первый, кто эти слова произнес. Вот. И все начали писать уже конкретные программы, ну, уже конкретные концепции, как именно, ну, а потом по ним нормативку. То есть это стало частью войск. И вот тогда романтика возникла у военных. Они решили, что хакеры — это такие военнослужащие. Их можно взять на работу.
1: Что же тут романтичного-то?
0: Ну, как? Они решили, что это существо управляемое. А это не так. Это романтика.
1: То есть поезд стой, раз, два.
0: Да. Вот, угу. Да. И потянулись. То есть, ну, мы уже тогда знали, нас учили, что если ты едешь на какую-нибудь хакерскую конференцию, то большая часть тех, кто тебя будет окружать, это не хакеры, а вербовщики из разных ведомств. Вот тоже первая российская конференция по ходайству, Positive Hacker Days, она произошла в 2011 году. Вот, и она тоже начиналась с романтики, что это место встречи пиджаков и футболок. Я думаю, знали бы вы, кто в этих пиджаках?
1: Что там под пиджаками?
0: Что там под пиджаками, да, тех, кто... Вот, изначально там было 400 человек, но поскольку я из тех, я по глазам видел, что вот эти 200, это, наверное, хакеры или там сочувствующие, а вот эти 200 в пиджаках.
1: Звучит как оксюморон, это как съезд воров, ну, не знаю. Типа... Или там еще каких-то криминальных конференций, криминальных авторитетов.
0: Нет, ну вот я поддерживаю там дружеские отношения с некоторым народом, в частности, там очень регулярно пересекаюсь с Димой Скляровым из фирмы и сыр,

0: Лкомсофт, ну, на тот момент. Вот, вообще фирма Лкомсофт прославилась тем, российская, что она делала программы для восстановления забытых паролей. То есть, если вы чей-то пароль забыли, вот она вам его восстановит.
1: Понятно.
0: Вот, и ее услугами пользовались там полиция и спецслужбы, ну, наверное, сотни стран. И вот Дмитрий Скляров совершенно серьезно и искренне поехал на конференцию в Лас-Вегас рассказывать, как сломать там одну американскую программу. Вот.
1: Американцам
0: Американцам.
1: рассказывать.
0: Да, ну, конференция-то хакерская.
1: Наверное, большой интерес вызвало его.
0: Нет, вызвал интерес у этой конкретной фирмы, его арестовали там, потом мы ему всем миром деньги собирали. Вот. Но потом все-таки отпустили. Значит. Вот. То есть изначально была такая взаимная романтика, потом она выветрилась, то есть выяснилось, все поняли, что на хакерских конференциях по большей части это вербовщики. Вот, молодые хакеры, которые решили, хотели на этом заработать и пытались пиариться, увидели, что у самопиара есть два пути, ну, кроме военного, либо к тебе придут, заплатят за первую работу, а после второй скажут, либо мы тебя сейчас посадим, либо там будешь работать на нас и сидеть, остаток жизни проведешь там в полуподвале, и это будет какой-нибудь криминал. Либо будешь работать на нас, остаток жизни проведешь в полуподвале, но это будет какая-нибудь спецура.
1: И в погонах, да?
0: Да.
1: И будет у тебя
0: Вот.
1: в этом в столе лежать в ящике погоны, да?
0: Нет, военные пытались сделать, чтобы они приезжали на работу, ходили в погонах. Кончилось плохо. Хакер — существо неуправляемое. Вот, а в армии все хорошо, кроме одного. Ты не воюешь за там интересы народа или там какой-нибудь подвиг совершаешь, ты выполняешь приказ руководителя и к
1: Приказы
0: руководителю,
1: не
0: и к его
1: обсуждаются
0: приказу,
1: вообще-то,
0: но у
1: да.
0: тебя есть личное отношение, там, как это, как в старом анекдоте. А что, говорит, отвечает рабочий? А рабочий ему объясняет, что он уже вступил в интимные отношения с мастером, со заготовкой, со всем заводом. Вот, вот хакер, каждый с этим сталкивался, что ему ставят задачу, которую он со своей хакерской колокольни там не очень готов воспринимать, причем ставит человек, которого он тоже не очень готов воспринимать как начальника. Но я тоже с этим сталкивался, потому что, в принципе, американцы там сильно повзрослели, когда вот такого рода структуры перевели в статус госзаказчиков, а не госкорпорации. То есть их задача — поставить задачу и дать тех требования. Не надо мне объяснять, как это делать. Вот, я сам сделаю. Ты мне скажи, что сделать. Вот, а оказалось, что у многих структур, ну, есть там правильная двухходовка: сначала научно-исследовательская работа, потом опытно-конструкторская, ну, поскольку научно-исследовательская кончается стопкой бумаги, вот, то эти деньги пилили стопроцентно. И
1: Да,
0: без
1: мы с
0: того,
1: вами
0: чтобы...
1: об этом
0: Да.
1: говорили, да.
0: Вот, а уж когда делается опытно-конструкторская, там жесткое ТЗ, которое, ну, уже не поменяешь, там это сам, запас крови не хватит, чтобы в этот процесс. Вот, оно дурацкое. И он написал какой-то прапорщик с представлениями там пятилетней давности. Вот, то есть нужны системы, которые гибко доделываются, ну, все время меняются. Вот у нас там в 16-м управлении КГБ с этим решили, введя понятие так называемого действующего резерва. То есть люди у исполнителя на критических должностях получали погоны, и дальше они понимали, что они делают, для чего они делают. Это там раз в месяц рассказывали, что и как получается. И тогда удавалось вписываться в решение задачи. Вот,
1: Хакерство
0: это...
1: сейчас это все-таки по-прежнему частично индивидуальное творчество или командная работа
0: А, ну,
1: по большей части?
0: во-первых, ко всем обращаюсь, обязательно у вас должен быть работающий антивирус на компьютере и на смартфоне. Почему? Потому что дневная норма — это примерно 600 тысяч мамкиных хакеров, которые написали сегодняшний троян. Сегодня рождается 600 тысяч новых троянов. Но они живут одну атаку. То есть одиночка обречен. Вот его антивирус. На голый компьютер это зайдет. Ну, если вам не повезло, но выпустил в интернет, и троян успел
1: Вы
0: набрести на ваш
1: попались,
0: комп,
1: да?
0: вы попали. Вот, но они кончаются сразу. То есть одиночки, ну, там просто очень много тонких действий, сложных действий. Вот. Значит, поэтому образовались следующие меры. Есть вот такие вот одноразовые романтики. В основном это школота, который там что-то начитался, что-то написал, выпустил там. Потом удивляется, что ему сразу и позвонили вот, в двери.
1: Суровые мужчины, да?
0: Да, троян там не взлетел. Раз. Второе. Есть целая когорта так называемых мамкиных хакеров. Ну, слава богу, наконец термин появился, потому что мне раньше приходилось долго объяснять.
1: Методологически прямо это теперь вообще...
0: Нет, раньше его не было, и было тяжело, потому что у американцев есть слово «хакер», вот, а есть слово «скрипкиди».
1: Ага.
0: То есть вот у скрипкиди не было перевода. Пацаненок со скриптами.
1: Понятно.
0: Который сам не понимает.
1: Ну, то есть, по сути, если вот не прямой перевод, то это как
0: раз мамкин хакер. Вот сейчас он появился, стало легче. Сразу понятно, о чем речь. Вот. То есть он ткнул один раз в форуме, прочитал, что есть сканеры, которые показывают свежие уязвимости. Вот, и запустил. И он ему показал, что у этих есть свежая уязвимость. Ну, второй раз, что на нее есть эксплойт, программа, которая сама атакует. Запустил этот эксплойт, он там что-то сломал. Вот, то есть он сам при этом объяснить не может, что он сделал, почему у него получилось. Вот, что делать
1: завтра. То есть это именно вот эти вот любопытствующие, да?
0: Да, но они могут причинить...
1: То есть никаких меркантильных причин, там вообще вот каких-то понятных, внятных целей, хочу вот... Украсть это, миллион.
0: Нет, вот сами форумы вот этих пацанят, они довольно меркантильные. Угу. Там, как поднять бабла, не поднимая задницу.
1: Но
0: это тоже романтика в надежде на быстрый и легкий заработок. Угу. Что ничего думать
1: всё
0: не надо.
1: Будет,
0: вот,
1: и ничего всё... мне за это не
0: будет. Да-да-да, вот две кнопочки нажмешь и там все, и ты богат. Причем реально есть детишки, даже одно время там в России были, которые умудрялись начитаться и там... сломать, делали двухходовки, взломали какую-нибудь кому-нибудь кредитную карту, и с нее там оплачивали себе интернет, например. А потом шли папе хвастаться, что папа, у нас теперь интернет бесплатный. Вот, ну, а там до какой-то суммы достаточно все-таки данных с оборота карты, вот, чтобы там свои $10 заплатить. Вот, но эта статья-то уже начинает работать настоящая. Вот. Но параллель с этим... Настоящая хакерская жизнь – это большие организованные группы. Ну, не сильно большие, это может быть 5 человек, там 10 человек. Но...
1: Они стабильные вообще?
0: Иногда
1: есть
0: стабильные.
1: Есть понятие каких-то, не знаю, самая как это, старая группа, которая существует
0: нет,
1: на
0: нет,
1: сегодня?
0: Нет, это было не группа, это было течение. То есть возникло хакерское течение, которое впервые, когда накрыли одну из... Ну, была... Одна из самых крупных групп, сейчас я уже в силу там, того, что давно это было. Вот, короче, была одна группа, которая там несколько лет лидировала. Ее все знали. У нее была там даже штаб-квартира где-то там на Багамах. Их всех накрыли. И следующая группа, изначально итальянская, вот, они объявили другой принцип, что их объединяет только название. Ну, название и некоторый манифест. Вот, и каждый может... Ну, группа «Анонимус» они назвались. Вот, и взяли эту маску Гая Фокса из этого «Ви, значит, Вендетта». Вот. И вот эта маска Гая Фокса и «Анонимус» одно время, ну, она вот... Просто статья про хакер без нее как-то не выходила. Вот, у них не было структуры и вообще структурности. Это было общее название, общий манифест. То есть любая группа говорила «Мы анонимусы». Вот, все. А я вот из Химок, у нас химкинское крыло анонимусов, а я там из Италии, у нас итальянское крыло анонимусов. То есть люди никак не связаны между собой, которых нельзя накрыть просто потому, что накрывать некого.
1: Ну, получается, что общего целеполагания какого-то тоже нет, соответственно, какая же это
0: группа? У анонимусов не было и нет, но выглядело, что это какая-то очень могущественная, огромная
1: общий, не спрут. Знаю, бренд.
0: Да, это было не более...
1: Без головы.
0: Да, но потом он себя довольно как... Легко понять, довольно сильно дискредитировал. Почему? Потому что под таким ярким брендом, тем более у меня даже где-то валяется маска «Анонимус», я даже какие-то там давал эти интервью. А, есть канал «Мультичел», парень до сих пор в этой маске интервьюирует этих самых приглашенных. А, вот, но поскольку под общим брендом появлялся какой-то совершенно сомнительный народ, который тему дискредитировал. Ну и решили, что когда... на себя берет ответственность анонимуса, это пацанята. Это неинтересно. То есть у настоящей группы есть имена. И вот в этот момент, вот с 2006-го появился термин APT, потом его подхватили спецы по безопасности, а в районе вот 2009-го его подхватило ФБР, когда появились китайцы. Вот. И у них появилась четкая как бы четкий архив этих групп APT. Их Ну, там цифры немножко разнятся, они хвастаются, что там примерно 20 китайских, но не сходится, потому что там всего порядка 40 групп, то есть групп мирового класса считается около 40. Они опубликованы. У них есть номера. Они живут многие по много-много лет. Вот первый номер у китайцев, номер 23. Это наш этот самый Фэнси Бе, этот самый прикольный медведь. Его молва приписывает главному разведуправлению нашему армейскому. Еще одна, по-моему, 26 или 27 группа, самая таинственная. Там ребята, которые прилетают, что-то делают, всегда успешно исчезают, следов не остаются. Каждый раз по-новому. То есть в эту группу записывают, все остальные группы копятся по подобию, по стилю атаки. Угу. Вот эти копятся, потому что ни на что не похожи, но всегда успешно. Их приписывают нашему СВР. Угу. Вот, молва приписывает. Есть группы, которые уже четко определены. Там есть северокорейская, это Рипер, Жатка. Вот, есть иранская. Если так сильно грубо, то примерно 20 против России. Ну, иногда впрямую, иногда косвенно. Угу. Примерно 20 за. Вот, какое-то количество чисто российских. А у ФБР в открытом расследовании обычно, ну, штук 8 групп, которые уже доведены до участников. Что вот в розыске вот эта группа состоит из вот этих людей, они в международном розыске.
1: Вот. Ну что, да и аресты какие-то происходят?
0: Да, ну
1: по
0: там...
1: По итогам этих расследований.
0: Кроме арестов, там они сделали еще более такую веселую хитрушку. Они вывешивают, люди гордо начинают писать, а вот, что вы мне сделаете.
1: Там, бе-бе-бе, да.
0: Бе-бе-бе, да, как Мадуро с балкона. Вот, а потом через год-два они объявляют, что мы всех накрыли, и этот список исчезает. И этот паренек, который там, я сейчас конкретный случай рассказываю, который там бе-бе-бе, угу. Вот, уезжает куда-нибудь в Турцию. Вот, отдыхать, ну, все раз.
1: И уже. Все довольны, да?
0: Да, его там свинчивают, и вот, оказывается, ой, вот, а, когда тебе, что тебе сейчас голову откусит, надо рассказать заранее, потому что mm-hmm. второй-то нету, и он уже никому ничего не расскажет, вот, что, когда ему там голову откусывают. То есть они иногда, правда, добиваются и так официально всех арестовывают, иногда вот так вот ловят, то есть объявляют, что всех поймали, список убирают, ну, и человек через год, через два расслабляется.
1: А ФБР это прям чемпионы в борьбе?
0: Ну, они просто, это мировые. Не чемпионы, это как бы те, кто делает это явно и публикует результаты. Угу. То есть по ним легко смотреть. Ну и потом само ИПТ у них изначально, это правда, была черная папка с номером, там копились бумажные эти документы. Угу. Сейчас это такой электронный архив на каждую группу.
1: Да сейчас, наверное, опять бумажные уже, потому что говорят же о возвращении к бумажным носителям после целого ряда мероприятий.
0: Ну, может быть, да, если там будет из чего бумагу делать, может быть, будут какие-то глиняные таблички.
1: Так, Андрей Игоревич, получается, что любая сейчас хакерская группа, это так или иначе ангажирована тем или иным государством, той или иной государственной структурой?
0: Это, да, это так.
1: Или как ВЧК, нет, которая заключила какой-то разовый контракт с той или иной государственной структурой?
0: Разовых контрактов со спецслужбами не бывает. Mm-hmm. Крючок попадаешь.
1: То есть это иллюзия, да?
0: Это иллюзия, что с тобой поработали, сказали спасибо, все, теперь вот.
1: Иди гуляй.
0: Да. Дорогу, mm-hmm. да. Вот. Но это так же, как там, не буду углубляться, но когда какие-нибудь наемники попадают в контрактники, они не понимают, что это в один конец. То, что у тебя в контракте написано, что ты там, допустим, написал на 3 месяца или на 6. Через 6 месяцев тебе скажут, ну, выбирай, либо подпишешь продление, либо идешь вон в ту атаку, где точно в один конец. Mm-hmm. Вот, то есть хакеры, как правило, но несмотря на то, что это такое, там, с этого поезда не соскочить, сами варианты договоренности бывают разные. Один из вариантов договоренности, что ты остаешься на свободе, ну, дальше Крыму, правда, не поедешь, отдыхать будешь только вот отсюда до сюда. Mm-hmm. Вот. Но зато, если там, на чем мы тебя первый раз подловили, там чужой банк потрошил, ну, ладно, это твое хобби. Вот, мы сюда смотреть не будем. То есть, хочешь на этом зарабатывать, это твое. Ну, вот у нас есть свои задачи, они наши. Ну, я так сильно-сильно утрирую, mm-hmm. но суть примерно такая. То есть, штат никто не берет, там, другими делами заниматься не запрещает, но ограничения прав и свобод, разумеется, сразу возникают. Причем изначально это было вообще довольно забавно. У меня как минимум дважды был случай, когда я разговаривал с ребятами, с хакерами. Вот, они говорили, ой, изначально у нас была такая романтика. Вот мы сидели на большой татарке.
1: Да,
0: на большой татарке. Я говорю, да, вот в такой-то кафешке. А вы откуда знаете? Я говорю, ну, про вас уже знают. Вот, и решали такие-то задачи. Я говорю, о, так это вы. Да, а Я говорю, а еще была вот такая. Это тоже мы. Вот, я сижу, думаю, знали бы, кто вам эту задачу ставил.
1: Понятно. Вот,
0: я их в лицо не видел, но я знал, где они, кто они. Ну, им задачи поступали. А, вот, то есть, ну, какое-то взаимодействие есть, но это не... Сейчас нет такого, что правая книжка лежала или там погоны были. Вернее, есть люди, которые в погонах, и они приходят на работу, но у них там достаточно четко очерченный круг задач. Они себя уже понимают, что они военные. И их учили этому. Вот, ну, и есть несколько учебных заведений, из которых там берут выпускников, потому что они их правильно учат. Тому, чему надо. Вот, они потом пойдут.
1: А какое будущее у этого феномена вообще? Как вы думаете?
0: Ну, сейчас очень много разговоров про продукт, который называется CloudCod. Вот это самая фирма Anthropic, который показывает какие-то, ну, по их словам, показывает какие-то феноменальные результаты по поиску так называемых Zero Day, то есть уязвимости нулевого дня. Вот, и по их, ну, во-первых, те, кто с ним работает, говорят, что он правда крутой. Сами они показали, ну, они объявили, что у них есть новая версия, она еще более крутая, но мы ее никому не дадим и не покажем.
1: Да, да.
0: Уже она слишком крутая. А то вы все поломаете.
1: Вот. Весь мир.
0: Весь мир, да. Они при этом сказали, что мы дали там грамотным людям, тебе сказали вау, но никто этих грамотных людей теперь найти не может. Там хоть кто-нибудь подтвердит. Вот. Ну, правда, предъявили они всего два взлома реально крутых, но два, а не тысячу. Вот. Но готов поверить, что сейчас вот на современном уровне большую часть работы можно очень сильно автоматизировать. Ну и прошлой осенью прокатилась одна атака китайская, когда хакеры одномоментно сломали 30 порталов, причем однотипной атакой. Вот, ну, слава богу, американских там. Вот, хакеры китайские, и похвастались, что 90% работы сделал искусственный интеллект.
1: То есть вот за этой маской скоро будет вообще только искусственный
0: интеллект? Нет. Надо понимать, искусственный интеллект — это подсказчик, не заменитель.
1: Инструмент.
0: Инструмент. Последние 10% надо делать самому. Ну вот я каждое утро начинаю с того, что там искусственный интеллект ставлю на рога. Ну просто чтобы самому успокоиться, что все еще не все потеряно. Вот из моих любимых фишек там типа... Алиса, расскажи, как готовить свиные крылья. Она мне рассказывает. Вот. А что вкуснее, свиные крылья или бараньи? Она говорит, это там вопрос вкуса. Вот. А детям можно давать? Там нет.
1: Отвлекайтесь, Андрей, да. Как можете.
0: Да-да-да. Или там... Да, почему я это вспомнил? Потому что один из любимых вопросов там... Сколько дней осталось до 9... Сколько вторников осталось до 9 мая? Если вот конкретно по буквочкам задать вопрос так, она говорит, один. А почему один? Ну, в мае, до 9 мая один вторник, 2 мая. Я говорю, Алиса, сейчас еще не 1 мая, ты уверена? Ой, я ошиблась, сейчас я посчитаю. Вот на это «ой, я ошиблась» кто-то должен рядом сидеть. Ну, или можно эти нейросети попарно скрещивать, чтобы вторая говорила,
1: друг другу, да,
0: ты уверен?
1: Промывали.
0: Да. Ты уверен? Нет. Вот тогда можно обойтись без человека. Пока все-таки человек должен дирижировать, контролировать, ставить задачу, очерчивать, там, следить за адекватностью. Вот. Но это 10% осмысленной работы. А, вот. И вот это, вот именно это, может очень сильно ландшафт изменить. Потому что, ну, правда, с профессиональной точки зрения это его улучшит, потому что эти 10%, которые нужно делать, должны делать реально грамотные люди. То есть сама поляна опять станет маленькой профессиональной и, может быть, обрастет какой-нибудь новой романтикой. Потому что сейчас это уже и не мошенники, и не военные, это толпа мамкиных хакеров, которые там что-то пытаются изобразить, вот, которые, в общем, саму тему только дискредитируют. Вот, тем более, что те, кто занимается главной задачей разведки, они остаются невидимками.
1: Ну вот у нас явное сейчас идет противостояние, вот эта вот глобальная гибридная война, явное противостояние двух систем, двух вообще представлений о том, как надо жить. Вот это вот условно западное капиталистическое и незападное, да, в самом широком смысле этого слова. Получается, что ангажированность вот этих вот хакерских групп, она их делает участниками вот этой, то есть помимо, ну, вот этой меркантильной наверняка какой-то составляющей, как у них с, ну, не знаю, там, любовью к родине, вообще? Вот какая-то идеологическая заряженность какая-то есть? Или они от вот этой романтики Робин Гудской вообще сейчас просто вот... Ну, ставьте задачу, мы вам сделаем, нам плевать вообще на что.
0: Ну, я сейчас пожалел, что с нами Айниса нет, потому что я стал... Я хотел сходу сказать, что незападный мир, он очень неоднородный, их много вообще-то. Азия — это вообще много миров разных. А вот, потом сообразил, что я вообще не в курсе про индийских хакеров, они вообще есть, нету. То есть есть четко выраженные китайские. Ну,
1: эта тема уж который раз, что что-то там с Индией, слона там, походу, не приметили.
0: Да, они там что-то затевают, но как-то очень, очень тихо. Наверное, наверное, очень крутые, потому что никто их не видит. Вот. Но есть отдельно китайцы, есть отдельно северокорейцы, есть отдельно южнокорейцы, есть отдельно там какие-то эти самые, ну, пакистанцы, там, само собой. Вот. То есть много разных мерков. И в первые месяцы СВО была очень четкая такая политическая мотивация. То есть очень много ломали без... финансовой составляющей, именно из, причем с разных сторон, и с нашей, и с у противника, вот, и с неких там патриотических соображений, которые каждый по-своему понимал. Вот, потом все-таки атаки стали более скоординированными и большими, а это уже военные операции, там политическая составляющая уже так в стороне. А потом выяснилось, что много атак делают группы, которым явно ставили задачи госорганы, но группы обладают самостоятельностью. Вот. Ну и сразу работают и в профессиональной сфере, и в сфере пиара. То есть еще и публично показывают результаты. Вот. При этом они вынуждены балансировать, то есть они не могут в таких случаях себе позволить там вымогать выкуп. Потому что их задача показать, что они все поломали, и там это была целенаправленная военная атака, и противник не встанет.
1: Ну, все вот, цели как... поражены, да?
0: И все цели поражены. Ну, как было с Аэрофлотом, к счастью, там. И все цели не поразили, Аэрофлот там очень болезненно лег, но потом очень красиво встал после этого за одну неделю. Вот, и вот тогда, если бы это была группировка, которая бы еще была с шифровальщиками и начала вымогать деньги, подозреваю, что пострадавшим было бы гораздо хуже. Вот. А тут, поскольку они должны были изобразить, что они работают по военным целям, и все цели поражены, вот это немного нам сыграло на руку. А, вот, то есть те, кто вымогатели сейчас живут отдельно, их весь мир дружно там ловит, и это даже, наверное, одна из немногих тем, где Интерпол работает, готов с нашими разговаривать. Друг дружке страны готовы разные друг другу помогать, потому что вымогатели уже всех так достали. Вот. Ну, кстати, в тему могу сказать, что первыми начали платить американцы. Если бы мне платили, тема бы сама и закрылась. Вот им начали платить. А с вымогателями так нельзя. Их от этого становится только больше.
1: Как с террористами.
0: Вот. Так что сейчас это мир, в котором, с одной стороны, большую часть мы не видим, в том числе русских хакеров, которые качество не потеряли. Вот. Более того, в русском мире как раз остались и одиночки. Вот Джокер ДНР, например, много раз упомянутый. Вот. Есть группы, которые пытаются пиариться, ну, пиарить образ, например, группа «Берегиня», которая считается девичьей группой из Украины, которая работает на стороне России. Вот, уже с 15-го года, там, да и до сих пор они там много чего постоянно интересного выкладывают. Вот. Есть большое количество пацанья, но приход искусственного интеллекта и усложнение военных задач и слияние искусственного интеллекта с военным управлением вот сейчас очень сильно рынок видоизменит. То есть останется небольшое число суперпрофессиональных групп, очень там дьявольски хорошо оснащенных.
1: Есть какие-то национальные особенности вот у этих групп, которые, ну, вроде как понятно, что они существуют, в работе или в целях? Или речь идет просто о том, мы их определяем по врагу, с которым они, которому они противостоят?
0: Ну, смотрите, у россиян, точнее, у жителей бывшего СССР, в частности, вот вы упоминали, там первый случай, когда с первые 10 миллионов сняли с банков. А, по-моему, нет, это был не первый, это был второй случай, там было 20 миллионов. Там команду подвела, это самое, подвел наш советский коллективизм.
1: В смысле?
0: они сделали классную атаку, сняли 20 миллионов, но физически деньги снимают дроп. Ну, то есть они получили доступ к картам, mm-hmm. изготовили так называемый пластик, это копию карт. Вот, и с этими копиями пришли дропы, там их эти партнеры пришли снимать деньги, сняли в нескольких городах. И в духе советского коллективизма начали друг дружкой тут же расплачиваться через WorldPay, PayPal, там, через кошельки. Mm-hmm. Вот, в суммах, вот, банкомат сломали настолько-то. Вот эта сумма там пошла вот этим вот, отсюда туда. Ну, то есть их накрыли сразу на коллективизме. Вот, ну, есть национальная особенность, что у нас там много времени было, когда хакер это считал. Ну, так же, как я хожу, радуюсь, что у меня есть строчка там персональных санкций. Угу. Вот, хакеры там выходили на балкон, как Мадуро, и типа, пойди меня поймай, я вот тут сижу в Питере, например, или в Москве и не парюсь. Вот, ну и наши как-то так делали вид, что их не замечают наши правоохранители mm-hmm. вот, в таких случаях. Есть хакеры, которые сразу берут на себя ответственность, особенно вот в арабском мире это там, правила игры, mm-hmm. что если кого-то сломали, то это вот мы за Палестину, а мы наоборот за Израиль, а мы вот за нашу, вот за нашу там... Не знаю.
1: Не советскую родину.
0: Не советскую родину, угу. какой-нибудь ридный Катар. Вот есть те, которые там работают профессионально тихо, и их вычисляют только по косвенным признакам, что это была вот такая-то группа. Вот, но так сейчас пойдет череда весенних-летних конференций. Я думаю, что основной темой там будет то, что... Прямо сейчас весь ландшафт очень сильно изменится из-за того, что оказалось, что хакерство как раз те задачи, где относится к той третьей задаче, которую искусственный интеллект решает хорошо, где надо проследить, что человек что-то там по недосмотру, ну, перебрать mm-hmm. миллион вариантов, которые человек по недосмотру пропустил, и найти там.
1: Вас, как подполковника КГБ в отставке, радуют эти грядущие изменения ландшафта?
0: Я реалист, к ним надо просто, не надо их игнорировать. У меня давно-давно уже нету романтики, я уже много лет знаю, что там под капотом, там нет интеллекта, у искусственного интеллекта. Вот, это просто новый инструмент, который надо воспринимать как инструмент и осваивать. И это, в принципе, вот меня лично, ну, у меня такое мироощущение, меня все радует, потому что все это дает шанс заработать. То есть пока там народ, что-то происходит, народ начинает щелкать клювом, паниковать, все, есть возможность заработать. Они паникуют, а кто-то должен работать. Вот. Возникает что-то для умных, о, классно, вспомню, что я когда-то был умный.
1: Понятно. Вот. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Как вы думаете, наступит ли какое-то такое время в развитии человечества, когда хакерство навсегда уйдет в прошлое?
0: Ну, хакерство в виде такого Робин Гуда, наверное, уже ушло уже, в прошлое, да. Угу. Вот, произойдет примерно как с конюхами или с фотографами, или с художниками. Ну, в принципе, конюхи не нужны, однако люди, которые ухаживают за лошадьми, остались. Просто это стало некой такой самобытной элитой.
1: Угу. Субкультурой вот. Такой, да?
0: Субкультурой, угу. Да. Точно так же, ну, художник сейчас по большому счету не нужен, а любую фотографию можно превратить.
1: Я надеюсь, наши художники наш этот эфир не посмотрят, потому что...
0: Нет, но хорошие художники угу. нужны, именно хорошие. Их узнаешь. У них есть стиль. Точно так же есть фотохудожники, хотя, казалось бы, каждый день, там, по-моему, по 5 миллиардов фотографий, не каждый день, там, в общем, какое-то немыслимое число фотографий, угу. которые
1: генерируются
0: в день. Вот, больше, чем в истории человечества было картинок.
1: Вот ну, как бумажные книги, наверное, да, в принципе. Ну, зачем бумажные книги? Вот тебе вот и дешевле, и удобнее, между в кармане прочим, и так далее. Прочим. А ведь это не... Ну...
0: Вот сейчас, может быть, из-за этой... Там дурацкая реклама в телевизоре. Молодежь потянулась в библиотеке читать книжки.
1: Это же здорово. Вот
0: мне лично это вообще...
1: Ощущение все-таки новой книги в руках.
0: Да, все-таки мне не все потеряно.
1: Ни с чем не спутаешь. Ну что ж, Андрей Игоревич, большое спасибо. Очень интересная была тема. Уверена, что и следующие наши разговоры будут не менее интересными и интригующими.
0: Да, и смотрите, мы умудрились не углубиться в историю Кевина Митника там и прочих.
1: То есть тому, кто... Информации вот в том же ваших интернетах достаточно. Те, кого эта тема интересует, могут в недра исторические погрузиться по самые уши и там и пребывать.
0: Нет, ну сейчас вот мне чем этот разговор сейчас самому импонирует, я сейчас удовольствие получал, что эта тема стала темой. Действительно, у него было развитие, там есть круг задач, есть разные направления. То есть это именно часть жизни, это не набор каких-то маргиналов.
1: Немножко.
0: Да, это часть жизни, и каждый так или иначе с хакерами там сталкивался.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, приходите на канал «Точка сборки», будет интересно. До свидания.
0: До свидания. Берегите свой цифровой профиль.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: На самые разные темы с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Спасибо, что подключились, и с праздником.
4: Здравствуйте, с праздником.
3: Ну что ж, начнем, конечно, не с самых приятных новостей, к сожалению. На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание после налета БПЛА, об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Пишут о том, что пострадавших нет, на месте работают специальные экстренные службы. И в последнее время, конечно же, очень много внимания приковано именно к Туапсе на фоне огромного количества атак, которые украинская сторона производит в этом направлении, плюс... конечно же, экологическая катастрофа. Хочется вот у вас узнать, каким образом мы можем, я не знаю, обеспечить защиту для подобных объектов, да и в принципе, каким образом этому противостоять, потому что, ну, угроза, конечно, достаточно серьезная.
4: А так, за последнее было не огромное количество, а 21. Ведется строгий учет, ведется подсчет ущерба, в том числе экологического. Здесь надо четко понимать. Во-первых, помимо террористической составляющей, украинские власти допускают серьезные экологические гуманитарные катастрофы в регионах, что идет, что называется, по отдельной статье. И, наконец, президент обратил на это внимание. Последние 3 дня он говорил именно в том числе и об этой составляющей. Здесь крайне важно, конечно, вы спросили, что делать. Крайне важно полное сопряжение всех ветвей власти. Я имею в виду региональную, федеральную. Я напомню, у нас есть такая прослойка в администрации президента. Называется полномочные представители президента в федеральных округах. Вообще вот эта категория чиновников, она именно должна координировать действия силовых ведомств, ведомств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и так далее. В том числе взаимодействие с региональными властями. То есть это не должно быть. И опять выпал снег, да, зимой. В этой связи, конечно же, на мой взгляд, роль полпредов, она немножечко как-то ушла в тень, что неоправданно. Вот мой центр недавно сделал оценку деятельности полпредов, рейтинги специальным по полпредам Российской Федерации, по всей Российской Федерации. И мы, я не буду сейчас его комментировать, он очень интересный. Мы выявили, в принципе, функциональность и эффективность полпредов. В этой связи, конечно же, единственным способом для того, чтобы предупреждать подобного рода вызовы и угрозы, которые формируют, в том числе на внешнем уровне, здесь гражданское общество должно полностью совмещать свои действия с органами власти. И вместо того, чтобы бегать и кричать «Ой, все пропало», гипс снимают, клиент уезжает, на самом деле необходимы очень четкие, взвешенные совместные действия, в том числе на внутреннем треке и на внешнем треке.
3: Алексей Алексеевич, а можете вот, пожалуйста...
4: Для этого все есть, и надо их просто начинать применять.
3: А можете объяснить, что это за действия, что они должны в себя включать, что это означает?
4: Ну, во-первых, мы с вами прекрасно знаем, в какой, из каких, что называется, стран идет помощь для того, чтобы технически... украинские ВСУ могли осуществлять эти террористические акты. Здесь необходимо не только увещевать и озабоченность высказывать, но и шпили ездить смотреть, я извиняюсь, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот, потому что на данном этапе все красные линии, которые рисовало российское руководство, они оказались перейдены, либо просто их игнорируют. Необходимо переходить к активной фазе действий. Это раз. Второе. Необходимо вести работу с населением, которое должно четко понимать, что паники быть не должно. Хотя, вот, честно говоря, я несколько раз находясь в южных регионах Российской Федерации, я видел, был участником, скажем так, событий, связанных с атаками БПЛА. И мне очень понравилось, как реагировало население. Они достаточно четко, спокойно, надо эвакуироваться, эвакуируются, не надо эвакуироваться, не эвакуируются, спокойно пьют чай, там, занимаются своими делами. И вот эта модель поведения, она должна быть доминирующей в регионах. Очень беспокоит, конечно, информационное пространство, где вот цепсошники украинские, они просто гуляют, они прогуливаются и делают свою черную работу, вводя население в состояние паники. А вы знаете, что на пожаре и при переселении паника – это главный враг.
3: Ну, конечно, но, Алексей Алексеевич, вы как будто бы вот сейчас сразу сказали некоторые такие вещи, которые, очень сильно, скажем, обостряют ситуацию, в том числе в отношениях с Европой. Вот те же шпили смотреть, а к чему это потом приведет? Мы тут наблюдаем, как они собираются проводить, многочисленные как раз испытания всех подряд вооружений, создают военно-морские альянсы, развивают свою военную экономику, готовятся к полноценной войне с Россией. Не кажется ли, если мы перейдем в настолько активную фазу, то эта активная фаза приведет и к огромной войне?
4: Эта активная фаза должна быть очень умной. Например, наносится удар по нашему инфраструктурному гражданскому объекту под предлогом того, что там якобы производится топливо, либо что-то еще для специальной военной операции. Подчеркиваю, под предлогом, потому что очень многие объекты, которые уже атакованы, они к военному ведомству вообще отношения не имеют никакого. В ответ выбирается цель на территории, в том числе, европейских стран, где производятся эти самые дроны, либо эти самые ракеты. Предупреждается, уничтожается. Все. Это не казус белли. Это прямой ответ. Только он может остановить вот этот нескончаемый поток оружия, который идет на Украину, и который с помощью западных инструкторов направляется для убийства российских граждан, уничтожения инфраструктурных объектов, подчеркну, не только военного ведомства, а уже сейчас в основном инфраструктурным. Почему? Потому что главная информационная задача, которую решают сейчас в ЦИПСО, это центры информационного и психологического воздействия, на всякий случай расшифрую. Вот. Они призваны создать панику на территории России и, внимание, недовольство властями, действиями властей перед выборами в сентябре. Это очень просчитывается, это очень волнами идет, и мы смотрим на финансовые транши, которые идут в соответствующие структуры. Мы смотрим, как эти структуры реагируют, как они пытаются воздействовать на территорию Российской Федерации через разные средства массовой информации, там, мессенджеры и так далее. Я еще раз подчеркну, здесь запретительными методами это не устранить.
3: Но
4: вот, нужен комплекс действий.
3: По поводу вот этого удара, который вот мы, например, нанесли по заводу, с которого поставляются беспилотники на Украину, и после этого атакуются уже наши объекты. Если мы этот удар наносим, да, с одной стороны, если смотреть с точки зрения международного права, это ответ, поэтому здесь ничего такого вроде бы нет. Но с другой стороны, обычный европеец, которому неоднократно уже говорили европейские лидеры, что вот-вот Россия нападет, вот-вот Россия нанесет удар, он-то сейчас пока что, может, в это не верит, он, может быть, скептически относится, сомневается, может быть, боится. И если этот удар произойдет, он ведь уверует полностью. Он будет считать, что да, вот, момент атаки совершен. Я отдаю все свои деньги государству, только защити меня, пожалуйста. Ну и, соответственно, государство на этом зарабатывает еще больше денег, производит еще больше беспилотников, отправляет еще больше беспилотников на Украину, еще больше атак. Ну или прямое столкновение, там, скажем, уже, может быть, через территорию Прибалтики и Финляндии. Вот такой сюжет может произойти в случае подобного, ответа, возбуждения активной фазы?
4: Я прошу прощения, вы предлагаете сейчас за счет жизни российских граждан решать эту проблему?
3: В том-то и дело, что нет. Я просто думаю, каким образом это можно сделать, чтобы и глобальную войну не спровоцировать.
4: Я только что описал рабочую схему, которая в полном соответствии с международным правом может быть задействована.
3: А международное право сейчас действует?
4: Если в него не верить, смотрите так, это очень интересный вопрос, он практически философский, потому что право вообще действует, когда люди соблюдают его, когда они в него верят. Вот, это социальный договор, так называемый. Западные страны в одно лицо решили это право отменить. Они не подчиняются международному праву, у них есть какие-то правила, которые они, кстати, никогда не формулировали. Может быть, нам понравилось бы. И в ответ граждане, господи, страны, которые, в отношении которых применяются те самые правила, они начали в ответ применять свои правила. И что вызывает тот самый визг, который вы сейчас только что описали? Да, так красочно, относительно того, что вот, агрессивная Россия и так далее. Нет, если вести нормальную информационную работу, спокойную, рассудительную, без ажиотажа, без воинственных милитаристских высказываний там с площадок Госдумы, еще бы кого-то ни было площадок, спокойную работу, разъяснительную в том числе, то это воспринимается очень нормально гражданами тех стран, на территории которых расположены вот эти самые потенциальные цели. Недавно Минобороны этот список опубликовала. Вот, это первый шаг, на самом деле, к реализации вот той схемы, которую я описал. Это не я придумал, не я предлагаю. Это, на самом деле, насущная необходимость. Иначе интенсивность ударов будет только нарастать, как она делает это последние несколько месяцев.
3: Да, хорошо, я тут полностью с вами соглашусь. А вот что касается второго момента по поводу работы с населением, чтобы вот как раз не возникала вот эта самая паника, переживания и все остальное. Каким образом это должно осуществляться? Потому что вроде бы работа-то уже идет. А что не так?
4: Она реализуется в несколько этапов. Первый этап – это психологическая работа с населением, когда, вы знаете, человек в состоянии аффекта, он способен к разным действиям, которые ведут иногда и могут быть использованы извне, кстати, обязательно будут. Психологическая работа с населением, перемещение граждан для того, чтобы исключить опасность, угрозу жизни и здоровью. Второе, необходимо работать с психологами, не только психологами, но и юристами. Кстати, в Дагестане вот в последнее время эти службы выезжали в регион, в разные отдаленные села, юристы на колесах, что называется, и работали с населением. Крайне интересная инициатива и крайне важная инициатива. Что эти граждане, чтобы эти граждане просто понимали, что они получат в результате, какую компенсацию. Потом, очень важный элемент, необходимо, конечно же, генпрокуратуре, работать в направлении того, как именно случилось так, что строения были выстроены в сейсмоопасной зоне. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? Кто разрешение давал и так далее. И, естественно, делать юридические выводы. Возможно, с серьезным наказанием тех людей, которые допустили либо халатность, либо это был злонамеренный, либо это были злые намерения. Затем федеральная власть, безусловно, должна предоставить людям возможность получить компенсацию для того, чтобы не испытывать там нужду, нищету и так далее. Вот это нормальные действия властей, нормальные действия общества. А общество должно за этим следить, чтобы все было ровно. Называется.
3: Хорошо, здесь ситуация понятна. Но если мы вот вернемся, скажем, в геополитическое обсуждение и поговорим о возможном перемирии, которое вот сейчас вроде как замаячило, но пока непонятно, будет оно или не будет на 9 мая.
4: Не будет.
3: Не будет, вы считаете? Не Почему будет. Не будет?
4: Ну, судя по настроению Зеленского, там, в принципе, все понятно. Этот человечек решил переложить полностью, решил использовать данное предложение, как якобы это слабость Российской Федерации, которая проигрывает на поле боя, которая несет потери. Ну, короче, вот весь этот нарратив гнилой он представил и, судя по всему, будет делать все для того, чтобы ничего этого не произошло. Я имею в виду, чтобы люди не остановились стрелять хотя бы на период праздника.
3: Так, тут все понятно. С точки зрения Зеленского вопросов-то и не возникало. Он, понятно, будет действовать.
4: Секундочку.
3: Да, это очевидно. Но есть как будто бы люди, которые стоят над ним или не стоят. Вот тут тоже хочется разобраться, потому что все-таки разговор как раз произошел между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они решили вот подобное перемирие, скажем, осуществить. И вот тут вопрос. Сразу после этого еще и пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказал о том, что нам и не нужно одобрение Украины для того, чтобы перемирие вступило в силу. А получается так, что с Соединенными Штатами договаривались об этом перемирии, а значит, Соединенные Штаты имеют влияние на Зеленского или не влияют? Вот как вы считаете, есть это влияние или нет?
4: Влияние Штатов на Зеленского сведено к нулю. У него, как вы правильно заметили, другие любимые авторы, другие хозяева. Это раз. Второе. Не надо называть это перемирием, это называется одностороннее прекращение огня. Это акт доброй воли, который, в принципе, дает определенные преимущества, моральные и репутационные. То, что Зеленский ведет себя как последняя сволочь, ну, хорошо, это лишний раз доказывает, что мы правы, когда проводим специальную военную операцию. И все это видят на самом деле. Мне кажется, что президент здесь сделал правильный тактический ход, когда вот предложил это перемирие, потому что многие люди действительно испытывают определенные там иллюзии относительно того, что Зеленский хочет мира и так далее. Вот он показывает, как он хочет мира в кавычках.
3: А моральные, репутационные вот эти плюсы, они больше для кого? Потому что вроде бы как страны, которые и так положительно к нам относятся, они и не будут большого внимания этому уделять. Они и так знают, что Россия достаточно такой дипломатичный, что ли, игрок на мировой арене, плюс интеллигентный и все остальное. А вот те страны, которые являются нашими врагами, они в любом случае будут воспринимать подобные действия, ну не знаю, они могут интерпретировать это как трусы. Или что-то еще. Ну, повод они всегда найдут, им как бы несложно это сделать.
4: И даже без повода они будут нас обвинять, не волнуйтесь. Им за это
3: вот,
4: деньги,
3: да,
4: платят, на
3: конечно.
4: Самом деле. Я тут посмотрел, сколько денег выделяется на антироссийскую пропаганду. Вот. Честно говоря, я не удивлен, что вот люди от лица своих стран говорят такие вещи, раз получают такие деньги. Я не завидую, я просто поражаюсь цинизму, и мне всегда очень интересно смотреть, как они рассуждают о таких высоких вещах, как мораль, право и так далее. Хотя на самом деле мы знаем, почему они это делают. И, кстати, обратите внимание, практически все американские и европейские чиновники, которые так или иначе имели дело с Украиной, будучи на своих должностях, которые должны были в принципе, вести дело к мирному процессу, сейчас входят в советы директоров, либо наблюдательные советы, либо просто являются консультантами крупных украинских компаний. По-моему, это кстати, никакая не скрытая информация, это можно просто проследить по Википедии, если хотите, там или какому-нибудь другому биографическому справочнику. Это замечательно просто. Но я вам должен сказать, что мораль и репутация – это то, что необходимо подтверждать регулярно. Иначе действительно возникают сомнения. Мы должны четко учитывать, что в западных странах ведется глобальная, очень дорогостоящая антироссийская пропаганда, насаждающая русофобские нарративы. И эти нарративы необходимо разрушать. Если мы просто скажем, ну ладно, мы такие хорошие, мы это знаем, ничего бы делать не будем на эту тему, то мы в конце концов, как это Бонти говорится, проиграем информационную войну.
3: Ну, а вот на самом деле даже любопытно, мы должны это разрушать. Ну, предположим, в какой-то, ну, я не знаю, срок завершится вот это противостояние с Украиной. После этого весь мир будет, ну, скажем, смотреть, а что же на самом деле было. Будут появляться новые данные, информация как-то распространяться. Ну, и, собственно говоря, мир будет по-другому на всю ситуацию смотреть. Действительно ли будет? Или Европа будет дальше продолжать русофобию, Америка также? Ну, возможно, косвенно, возможно, напрямую поддерживать вот эту русофобию. И вроде бы как ничего не поменяется. И те же самые страны будут знать, что да, Россия действовала правильно, Россия действовала в рамках закона и все остальное. А европейцы, они вроде бы как и получат, может быть, по шапке после всех этих событий. Но при этом их граждане будут также считать, что Россия является главным агрессором. Это вот как разговор о победе в Великой Отечественной войне. Очень многие европейцы, немцы и все остальные воспринимали это не как вот спасибо, что спасли нас от вот этого страшного режима, а как мы просто проиграли.
4: Хороший вопрос, потому что русофобия – это часть нацизма, того самого посконного исторического европейского, который никуда не делся, вы совершенно правы. И как только ослабляются, там сказать, скрепы, которые в свое время созданы были на Нюрнбергском процессе 45-46 годов, а они ослабли, то нацизм проступает мгновенно. Существует множество свидетельств того, как европейские страны и представители их истеблишмента продолжают исповедовать нацизм. Особенно это развито в Северной Европе. Вот, поэтому всяческие вступления там, Финляндии и Швеции в НАТО, они неспроста. Вот. И я полагаю, на самом деле, что мы имеем дело с историческим архетипом, бороться с которым нужно, но побороть который до конца невозможно. Как нельзя побороть, к примеру, хроническую болезнь? Вы можете убрать симптомы, вы можете подавить с помощью сильного иммунитета, подавить, собственно, эту болезнь, но если иммунитет ослабнет, появятся и симптомы, и болезнь вернется. Поэтому работа не початый край, и работа должна вестись настоящим образом. Да, в 45-м, 46-м, 47-м годах у нас было такое расслабление. Союзники победили нацизм, и мы думали, что это все закончится. Да? И сейчас с высоты своего исторического опыта мы видим, что ну, ничего не закончилось. Был план немыслимое, да, где наши бывшие союзники должны были напасть на Советский Союз, ослабленный войной. Была Мюнхенская речь, ой, господи, Мюнхенская, Фултонская речь Черчилля. Вот. Много чего было. Мы это сейчас с экранов телевизоров, мы это регулярно, эксперты напоминают населению именно об этом. Работа ведется, и информационную войну мы отнюдь не проигрываем по той причине, по той простой причине, что вы видели, наверное, такой маленький косвенный признак того, что мы информационную войну не проигрываем. Политики, лидеры стран, которые топят против России, которые топят за Украину и так далее, имеют крайне низкий рейтинг. И выходят, вывозят исключительно из-за того, что европейские страны не являются демократией.
3: А вот что тут, там... кстати, тоже важный момент, Алексей Алексеевич. Вот есть у меня знакомые, которые в Европе были и проживали некоторое время, и как будто бы у них склад ума, ну, ладно, не буду говорить склад ума, просто восприятие ситуации немного другое. То есть мы воспринимаем всю картину целиком, пытаемся какие-то логические цепочки выстраивать, а у них как? Нам плохо, значит, политик действует неправильно. Почему нам плохо? Нас не касается. То есть вы можете там отправлять деньги на Украину, вы можете воевать с Россией, занимайтесь чем хотите. Нам плохо вот прямо сейчас, а значит, мы вас не поддерживаем. Если придет другой, и он сможет как-то сделать так, чтобы деньги шли и на граждан, ну, может быть, какие-то будут лишения, но не серьезные, а остальные деньги также продолжат идти в противостояние России. Тогда вроде бы как обычный европеец скажет: «Да бога ради».
4: Я вам скажу больше. Когда находишься в европейских странах и начинаешь использовать поисковики, они много чего не выдают. Но правды ради надо сказать, что позиции, которые ты запрашиваешь, они находятся там на 40-й, на 50-й, то есть долистать еще надо. То есть, в принципе, там события в Одессе 2 мая 2014 года, даже эксперты европейские, когда им начинаешь задавать вопросы, они такие: «А что там было?» То есть, в принципе, не было нет информации, нет, она пессимизируется. И это надо четко понимать, потому что орловская реальность, которую обычно приписывали Советскому Союзу, оказалась совсем не про Советский Союз. Она, да, существует, она действует. И что, там, что уж говорить об обывателях, если даже эксперты не владеют фактурой в определенном виде. Например, там действия ТЦК на Украине, они вообще в Европе не обсуждаются и не видны в поисковиках. Интересующиеся люди находят это, да. Но тот, кто не интересуется, вы описали обывателя, да, они не имеют доступа к этой информации. И поэтому общественное мнение, этим общественным мнением легко манипулировать. Но в какой-то момент наступает все-таки время, когда даже обыватель начинает задавать вопросы, а почему ломтик хлеба стал тоньше, а масло, на которое я мажу на этот хлеб, оно вообще изменило вкус. И вот тогда, да, тогда необходимо политикам... И, кстати, это происходит в разных странах. В Болгарии вот недавно произошло, да? Совершенно все смотрели на Венгрию, а в Болгарии, собственно, и произошел вот этот самый переворот того самого мнения. В Чехии то же самое. Прагматики начинают выигрывать позиции, но здесь очень внимательно.
3: Сейчас в Германии ДГ тоже выше.
4: В Германии одна из, ну, она самая популярная партия. Но я напомню феномен Джорджи Мелони, премьер-министр Италии, которая пришла на позицию премьер-министра на достаточно таком скептическом отношении и к Европе, и к Украине, и заняв эту позицию, она просто поменяла ее на 180 градусов, развернувшись. Это тоже надо учитывать, да, это тоже надо учитывать. Есть определенные факторы, есть такие условные острова Эпштейна, которые, ну, работают на самом деле. Вот все европейские политики находятся в определенной зависимости от внешних факторов, которые формируются вот этими коррупционными вещами, там, я не знаю, какими еще вещами.
3: А мы будем продолжать, Алексей Алексеевич. Вот хочется поговорить немного о Зеленском, а точнее даже вот такой достаточно необычной информации. Тут экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, в кавычках, конечно, президента, заявила, что в украинской политической среде начали открыто обсуждать возможность импичмента главе государства. Об этом она сообщила в соцсети X, комментируя последние данные антикоррупционного расследования. И, кстати, что интересно, она отдельно упомянула так называемые пленки Миндича, заявив, что на записях якобы может присутствовать голос супруги президента Елены Зеленской. Вот как вы считаете, возможен импичмент вообще Зеленскому в нынешних обстоятельствах?
4: Миндич, окей, да. Мистер коррупция Зеленский, это звание носит с 2019 года и из года в год, никому не уступая эту прерогативу. Это действительно очень коррумпированный режим,

0: и так далее. И, честно говоря, мне улыбка чеширского кота просто все шире и шире по мере того, как Зеленский продолжает свою как бы деятельность. Но давайте серьезно. На самом деле это очень глобально. Зеленский один из участников, возможно, даже создателей глобальной коррупционной системы, которая раскинула свои каналы связи не только на Украину, но и на Соединенные Штаты в демократической ее части. К чести республиканцев, надо сказать, что многие из них, ну, достаточно нетерпимо относятся к этой демократической ипостаси, где демократы очень хорошие откаты имеют. Давайте не будем сомневаться, что практически все транши, которые выделялись и выделяются Украине со стороны США и Европейского Союза, они имеют откатную часть. Это четко надо понимать. Почему разные акторы западной политики так настаивают на своевременном, на полном, а то и больше выделении, придумывают какие-то кредиты, да, и так далее, которые потом вешают на населения европейских стран. Именно поэтому не надо думать, что эти люди, как говорил Шаляпин, да, бесплатно только птички поют. Нет, они прекрасно осознают, что происходит на самом деле. Но надо учитывать, что и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе достаточно существует мощная система отбива вот этих антикоррупционных расследований НАБУ. Кстати, прокуратура Европы тоже, Европейского Союза тоже неплохо работает, но у нее связаны руки, потому что, собственно, начальство как это, в любом расследовании не надо выйти, можно выйти на самих себя. Вот в этом смысле у Европрокуратуры очень сильно связаны руки, потому что были попытки что-то в отношении отдельных акторов европейских там сделать, но когда речь заходила об Украине, все, омерта, обет молчания, ничего такого, все уходило в песок и так далее. Вот мне кажется, что это верный признак такого мафиозной системы кредитно-откатной, которая сейчас, Зеленский является одним из центральных акторов. Именно поэтому он с такой уверенностью смотрит в свое будущее, поэтому он просто наплевал на то, что его срок закончился, и он теперь нелегитимный глава государства. Он, зная, и вы, наверное, все видят, как он ездит по разным европейским странам, и люди, которые его обнимают, похлопывая его по плечам, эти люди, по сути, поддерживают вот ту самую схему, которую я только что описал.
1: Ну, на самом деле, здесь любопытный еще вот такой момент, вот по поводу вот этих самых пленок Миндича. Ну, я так понял из ваших слов, что импичмент Зеленскому не грозит, потому что вот как раз в эту
0: Потому что он
1: антикоррупцию...
0: не президент.
1: Ну, во-первых, да, потому что он не президент, а во-вторых, потому что все те, которые этот импичмент могут ему выдвинуть, являются частью той самой коррупционной системы. Но вот в пленках Миндича, как Мендель утверждает, есть вот подобное. Значит, упоминается Вова, ну вот глава украинского режима Владимир Зеленский, о нем говорится как об участнике сделки по беспилотникам, а также как владелец одного из четырех элитных особняков, которые строят в самом богатом пригороде Киева. Вопрос, а что ж не опубликуют все никак эти самые пленки-то? Кто отвечает за это? Вроде бы говорилось о том, что антикоррупционные организации на Украине, НАБУ, САП, это американские организации. Почему не используют этот рычаг, если у них есть такая возможность, или ее уже нет?
0: Не, ну вы знаете, что, во-первых, я напомню, Зеленский, помните, когда пытался взять контроль над САП и НАБУ, когда пришли тяжелые в этот, ну, пришли соответствующие сотрудники в офисы и так далее, они оттуда, скорее всего, вынесли серверы. Собственно, ради этого все и затевалось. Это с одной стороны. Но это не значит, что информация пропала. Информация эта передавалась в Соединенные Штаты. И мне кажется, что в значительной степени это такой удар судного дня будет. Потому что, ну, зачем стрелять из пушек по воробьям? Когда Зеленский абсолютно станет токсичным, и, собственно, тогда и произойдет этот залп антикоррупционный, который расставит все точки над «и». Но на данном этапе Трамп, брюссельские бюрократы, люди в европейских столицах – это игроки, это шахматы, шашки и карты одновременно. Это вот очень многоплановая игра.
1: А абсолютно токсичным. Это что должно произойти такое? Потому что не

0: Однократно уже Зеленский позволял себе крайне такие негативные высказывания в адрес Трампа. В последнее время вообще, честно говоря, охамел в отношении президента американского. И вроде бы пока что каких-то санкций нет. Да, есть высказывания Трампа, но они часто такие.
1: Это Зеленский участвует в европейской игре против Трампа. Вы, наверное, тоже обратили внимание, недавно под эгидой Великобритании, Британии, да, которая хочет стать великой, to make Britain great again. Они создали внутри НАТО такой подсоюз, под альянс такой, да, Северная Европа, Британия. Я подумал, что Северная Европа-то? Почему не центральная, там, не южная и так далее? А потом пришла в голову очень простая мысль, а простые объяснения, как правило, являются правильными. Дело в том, что Северная Европа – это деньги, суверенные фонды, которые вот после всех перипетий с энергоносителями, они разбухли до неприличных размеров, можно сказать. И это ВПК. Шведы очень хороши, и финны очень хороши с точки зрения ВПК. Там большая часть натовского оружия европейского, это все-таки значительная часть, не большая, а значительная часть. Это все-таки Северная Европа. Поэтому внутри НАТО уже идут сепаратистские процессы, которые как ответ на попытки Трампа что-то там сделать с НАТО, реформировать его, сделать более послушным инструментом в глазах США и так далее. Трамп еще НАТО даст прикурить, на самом деле, это следует ожидать. Но ждать развала НАТО я бы не стал, скорее всего, он просто перелогинится, то есть он превратится в некую иную форму существования, но она будет по-прежнему антикитайской и антироссийской.
0: Ну, в этом никто не сомневается, а вот все-таки касательно Зеленского, вот какую линию он должен перейти, чтобы вот эту карту использовали?
1: Я отвлекся на геополитику и забыл о наших баранах. У наших баранов очень просто все. Как только Зеленский запоет, то есть как только он начнет реально пытаться шантажировать, он уже шантажирует, но втихую европейских лидеров. Вы, наверное, обратили внимание, что некоторые перипетии с кредитом вот этим 90-миллиардным, они там происходили. И перипетии происходят с вступлением Украины в Европейский Союз и НАТО. И Зеленский намекает периодически, так сказать, ну, как бы говорит в сторону, не им, а в сторону, как бы, что у меня есть информация, которая, в принципе, с помощью которой он может изменить любое решение Брюсселя и даже Вашингтона. И мне кажется, что он не шутит. Но если как только он начнет ее применять, вот тут как раз он и станет мишенью для антикоррупционного залпа, причем не только из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже.
0: Так а может, как раз поэтому и в отношении него не предпринимают, потому что думают, что он в любой момент может эту информацию огласить. То есть вроде бы эту карту разыграют, но это ж как надо его резко поймать и скотчем рот замотать? Ну или сейчас, что-то надо сделать?
1: Сейчас его на Западе тихо, как им кажется, незаметно, они его дискредитируют. Они разрушают его репутацию. Поэтому все, что он скажет в определенный момент, будет указано, простите, look who's talking, смотрите, кто говорит, и все. А вот дальше будет залп.
0: Ну, собственно говоря, да, такая картина вполне себе реалистична. А вот любопытно еще, раз тут упоминали все-таки жену Зеленского, хочется вот что рассказать. Она совсем недавно зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. А как следует из документов, торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза. Получается, жена Зеленского-то тоже во всей этой истории замешана?
1: Ох, держалки для денег им понадобятся. Смотрите, Елена Зеленская на самом деле, или там Олена в украинской интерпретации, на самом деле является финансовым менеджером самого Зеленского еще со времен 95-го квартала. Всеми финансами, все, кто знал Зеленского, все его продюсеры, я разговаривал с несколькими из них, еще на ранних этапах развития Зеленского. Это очень любопытная информация, я не буду сейчас ее вываливать. Вот. Но если нужно было договариваться о выступлениях, о суммах и так далее, все шли к Алене Зеленской. То есть не надо обольщаться, эта дама на самом деле держит Зеленского за нежные финансовые места. Зеленский даже не знает, сколько у него денег, а вот Алена Зеленская знает. Причем у нее есть очень специфические фонды по транспортировке детей из Украины в Европейский Союз. Вы понимаете, на что я намекаю. Журналисты, которые пытались расследовать деятельность этих фондов, это похищение детей. Я не буду говорить, для каких целей, просто это противно. Журналисты, которые пытались расследовать это, они все репрессированы, либо исчезли просто. Это очень печальное обстоятельство. Мы изучали этот вопрос, и это очень, очень схемы такие. Остров Эпштейна, может быть, даже отдыхает. Помимо этого, вы, наверное, обратили внимание, что Алена Зеленская регулярно посещает такого рода мероприятия, как, например, экономический форум в Давосе, где она не выступает на панелях. Она работает в кулуарах и инвестирует деньги, собственные деньги, которые принадлежат семье Зеленского. Вот на последнем Давосе, на крайнем, может быть, да, не знаю, последнем, крайнем Давосе, пакет, который она предлагала, составлял порядка 3 миллиардов евро. Вот вам, пожалуйста, объемы, какими она сейчас оперирует и так далее. Поэтому, не знаю, держалка для денег – это здорово, цветочные горшки – это замечательно, но мне кажется, это что-то для отвода глаз, потому что те суммы, которые она тратит на драгоценности, недвижимости и все такое прочее, они нуждаются в объяснении, откуда же, Алена, у вас такие, я извиняюсь, бабки. Вот. И поэтому она регистрирует какие-то бизнесы вполне себе легальные. Вот. И
0: ну да, 3 миллиарда евро. Пытается
1: выглядеть благопристойной дамой. Тем более, что с учетом того, что она на самом деле является финансовым директором Зеленского, а Зеленский, я извините, не жилец фактически, да, то вы понимаете, о чем идет речь.
0: Обеспечивает.
1: Зеленской, да, еще жить в той самой Европе и так далее.
0: Ну да, такую подушку она себе сформировала. Если говорить про такие суммы, 3 миллиарда евро, я просто не так давно смотрел, какой
1: это
0: бюджет...
1: Это одна поездка.
0: Да, да, да, я говорю, даже вот если так смотреть, Германия совсем недавно публиковала как раз, сколько у них заложено в бюджет денег на поддержку Украины, и там в 2025 году было 11 миллиардов евро, а дальше до 2030 года по 8 миллиардов. Ну, даже на этом фоне 3 миллиарда звучит крайне много. Вот так.
1: Ну,
0: вот
1: это по неофициальным оценкам. Я просто в нескольких местах, я интересовался этой информацией, и в нескольких местах просто разные высказывались мнения, оценки, следили за Аленой Зеленской там в Давосе. Вот. И она оперировала суммами, я же не знаю, есть они у нее или нет, но она оперировала такими суммами, когда пыталась участвовать в разных инвестиционных проектах.
0: Угу. Ну вот любопытно, конечно, как дальше будет тут ситуация развиваться. Но оставим пока что Украину. Вот хочется ненадолго обратиться к высказываниям Фица, премьер-министра Словакии Роберта Фица. Он утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами. Вот просто на самом деле это даже любопытно и забавно. С одной стороны, всегда кричать о том, какие русские плохие, и с ними не надо договариваться, я уж не упоминаю Каю Каллас, которая тут недавно с новым великолепным выступлением показала себя, сказала о том, что мы не должны на коленях выпрашивать у России там возможность с ними поговорить и вступить в переговоры. Там и реакция на это высказывание была достаточно смешная от некоторых европейских представителей, которые говорили, вот бы были у мужчин такие гениталии, как у... Ну, даже не так. Ну, в общем, не буду я эту цитату говорить.
1: Вы про Сикорского?
0: Да, да, да, да.
1: Он
0: да,
1: прямым текстом, можно по-английски, в принципе, если хотите. Но я знаю эту цитату, я тоже слежу за перипетиями этого великолепного муравейника брюссельско-европейского. Давайте так, вот смотрите, в этой тусовке все друг друга знают. Все друг друга более-менее оценивают и так далее. И поэтому те взгляды, там, разговоры, которые журналисты выхватывают, они, в принципе, складываются в очень такую картину, где все более-менее понятно. Есть страны, которые получают прибыль от конфликта с Украиной, есть страны, которые платят за этот конфликт. Есть страны, которые отсечены от того, что и страдают в результате того, что деньги уходят на Украину. И вот исходя из этих законов, просто можно, в принципе, создать группы политиков в Европейском Союзе, кто как себя ведет. Вот. Им удалось избавиться от очень такого мощного...
0: Противника, оппозиционера.
1: Не противник, да не противник он им, и Орбана я имею в виду, да. Я пытаюсь просто найти аллергена. Ага. Потому что это было чисто по-человечески, они его просто на дух не переносили, это было очень видно, да. Все такое. Они избавились, но ирония момента состоит в том, что Петер Мадер, который 9 мая, возможно, станет премьер-министром Венгрии...
0: Тоже им не нравится.
1: Нет. Пока он им нравится. Но, зная немножко подоплеку, так сказать, бэкграунд этого человека, я вам скажу, что они еще наплачут. Они еще Орбана будут вспоминать, потому что старый добрый ламповый Орбан по сравнению с националистом Мадером... Короче, он даст им еще вот это сделать то, что обычно дают делать, когда ты сначала думаешь, что ты помог этому человеку избраться, и теперь он тебе должен и так далее. И я не знаю, я деньги, конечно, не поставлю, но я уверен, что Мадер их еще сильно удивит. Помните, как в советском фильме? Ваш Костик вас сильно удивит.
0: Да-да-да.
1: Вот. И зная вот эту всю тусовочку внутри немножечко европейскую, здесь надо полагать, что сейчас они находятся в некоторой растерянности, потому что они потратили уже больше денег, чем планировали потратить на конфликт России и Украины. Выйти из этого конфликта они не могут, в этом смысле они напоминают США, которые ввязались в иранскую историю, а выйти не могут. Вот. И акционеры, а Европа – это акционеры разных компаний, там, бенефициары и так далее, они начинают задавать вопросы. Ребята, а как вы собираетесь не то что заработать, как вы собираетесь вообще сохранить наши активы? Потому что последствия ваших действий, зеленая повестка абсолютно схлопнулась. Вот это признание Мерца относительно того, что это была ошибка, что мы закрыли атомные станции, это очень... Это прям вау, это
0: революция.
1: Недавно
0: Грета Тунберг сказала: поставьте нефть на Кубу.
1: Вот, неожиданно. Понимаете, да? Понимаете? А что произошло? В результате этой зеленой повестки фонды, которые занимались традиционной энергетикой, они обветшали, их не инвестировали. И как результат, если сейчас их запустить, то это будет такой выброс, я извиняюсь, углеродный след, что мало не покажется. И в этой связи, конечно же, вот эти акционеры европейские, американские тоже, они уже не то что задают вопросы, они ждут конкретных решений практически. А как вы, что называется, будете не только там приумножать, но и сохранять наши деньги? Я маленькую цифру приведу. Согласно, вот если сравнивать фондовые запасы денежные и золото, золотые запасы, то нынешние элиты на Западе обеднели в 6,29% раз. В 6. Не на 6%, а в 6 раз. Понимаете? То есть те люди, которых они наняли, условно говоря, прямым текстом говорю, те люди, которых они наняли приумножать их богатство, они их, так сказать, поставили там в 6 раз, сделали их беднее. И кто отвечать-то будет? Отвечать будут как раз те самые политики, которые топили за Украину, против России, за зеленую повестку, за вот эти ковидные ограничения и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вот сейчас партия переходит в эндшпиль. Наслаждаться мы будем, я думаю, очень весело.
0: Но вот любопытно, пока что эндшпиль выглядит у них крайне рискованным. Они пешку толкают, но там ладья подбирается, потому что ЕС и НАТО вон отрабатывают механизмы контроля в Балтийском море. А тут, значит, про блокаду Калининграда они тоже говорят, и мы их предупреждаем, что если, значит, попытки блокады подобной будете отвечать. Ну, собственно говоря, Евросоюз пока...
1: К этому надо относиться очень серьезно, потому что мышь, загнанная в угол, она бросается на кота. И этим ребятам, они считают, традиционное европейское заблуждение, но оно в данном случае может сработать, то, что война все спишет. Ребята, в прошлые разы вы воевали с Российской империей, Советским Союзом, которая не была ядерной державой. Ядерная триада уничтожает страны. Вот. То есть это совсем другие исторические условия. И вот те вещи, которые они сейчас применяют, они просто не работают. И мне кажется, что Россия здесь должна очень выверенно, очень умно, грамотно делать упор на то, что противоречие внутри западного истеблишмента, оно только растет. Помните, была такая евроатлантическая солидарность?
0: Да.
1: Она превратилась просто в кол, который вбит в горло кому-то, в грудь там, по одну сторону Атлантики и по другую сторону Атлантики. И это противоречие уже не преодолеть. Мы находимся на уникальном историческом этапе сейчас. Уникальном, потому что западные страны должны сделать свой экзистенциальный выбор. Если они его не сделают, ну все тогда. Тогда, извините, ядерная триада России скажет свое слово, и все.
0: Ну вот такой у нас получается итог. Да, и на этом будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное. Был рад пообщаться. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, еще раз спасибо.
2: Друзья, приветствую вас на очередном выпуске программы «Казус Евстафьева». Ну, конечно, тема сегодняшнего моего комментария – это, конечно же, визит короля Карла III, которого я по привычке называю принцем Чарльзом, в Соединенные Штаты Америки. Этот визит оброс совершенно диспропорциональным количеством конспирологии. Действительно, некоторые вещи, которые происходили в ходе этого визита, с точки зрения здравого смысла, дипломатии, этики, объяснить невозможно. Действительно, состоялся крайне странный разговор между королем и президентом Соединенных Штатов, который расшифровали американские журналисты по губам, и из которого следует, что принц Чарльз, он же король Карл, не хочет обсуждать некоторые вещи публично, а Дональд Трамп стремится показать, что он хочет обсуждать эти вещи публично, связанные с войной, с Владимиром Владимировичем Путиным, с Россией и так далее. И всячески выталкивает короля на этот разговор. Это настолько странный заступ за все нормы дипломатической этики, его нельзя описать, его нельзя объяснить терминами просто, ну, как бы это сказать, простоты в поведении Дональда Трампа. Вот все остальное вполне можно. Как Трамп бросил короля при обходе почетного караула, как его поставили не на то место. Это все можно объяснить просто, ну, особенностями современной американской политики и протокола. А вот этот разговор... А вот этот разговор нет. И я хотел бы вам сказать, а давайте без конспирологии. Для конспирологии есть специально обученные люди. Давайте разберем вот всю эту ситуацию, эти мизансцены, которые мы видели, а мы видели несколько мизансцен, с точки зрения обычного политического анализа. Но ясно же, что приехал не просто король, такой формальный монарх, глава конституционной монархии, а приехал единственный человек, который олицетворяет сейчас британскую публичную политику. А больше нет никого. Ну, не Кира Стармера же посылать, которому до отставки остались, ну, считанные дни, муниципальные выборы, там будет катастрофический проигрыш лейбористской партии, поэтому этот человек вообще никого не представляет. А принц Чарльз, он же король Карл, представляет, он представляет британскую политическую аристократию. О чем мог быть разговор у Дональда Трампа с послом британской, а в общем и европейской, если разобраться, политической аристократии? А, видимо, о том, о чем уже точно не принц Чарльз, а король Карл сказал в достаточно редком, по, опять же, американским меркам, по меркам американской публичной политики, выступлении короля Великобритании в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Но надо сказать, что это выступление было крайне лояльным, крайне дипломатичным и вообще выдержано в классическом британском стиле, что нельзя сказать о некоторых комментариях. Вот здесь уже все-таки, наверное, принца Чарльза по поводу истории американо-британских отношений. Конечно, это было очень деликатно со стороны британского монарха напомнить о том, как в 1813-14 годах часть территории Соединенных Штатов Америки уже после провозглашения независимости находилась под британской оккупацией. Британцы заодно, на всякий случай, видимо, из чисто чувства некой эстетической неудовлетворенности тем, что они увидели, сожгли Вашингтон. Это, конечно, было очень деликатно. А вот выступление в Конгрессе, оно, в общем, было посвящено одной теме. И это тема Украина. Вот это и есть главный вопрос, ради которого в Соединенные Штаты приехал человек, который терпеть не может Дональда Трампа, считая его деревенщиной. Правда, надо сказать, что их чувства взаимны. Дональд Трамп тоже не может терпеть чопорного короля Карла III. И вот это вот очень важно. Почему Украина становится ключевым элементом во взаимодействии внутри евроатлантического сообщества, которое, как мы считали, оно находится в кризисе. Оно действительно находится в кризисе. Мы действительно видим уже Америку отдельно, Европу отдельно, причем в Европе мы четко совершенно наблюдаем средиземноморский вектор и украинский вектор. Но есть нюанс, вернее, два. И в средиземноморском векторе, и в украинском условно векторе европейской политики мы видим Британию и четкие британские интересы. Средиземноморский вектор. Я неоднократно говорил, что цель в пределе для Великобритании по Средиземному морю – это восстановление британского условного мандата над Восточным Средиземноморьем, включая Большую Палестину и Большой Левант на Украине по украинскому направлению. Так тоже цель вполне понятная. Это сделать Великобританию, вернее, окончательно закрепить за глобальным Лондоном статус ключевой силы, которая определяет политический характер украинского псевдогосударства, процессов вокруг Украины и политический характер переформатирования Восточной Европы. Это три разных вопроса. Вернее, это три матрешечных вопроса. И везде присутствует британский интерес. Может ли Великобритания решить оба этих вопроса в свою пользу и средиземноморский, и украинский без Соединенных Штатов? Едва ли. Британия не является значимой политической силой. В экономике Британии очевиден совершенно глубочайший экономический кризис, глубочайший, к слову говоря, энергетический кризис. Поэтому нужен Вашингтон. Более того, нужен Вашингтон, Соединенные Штаты Америки внутри НАТО. Здесь есть одна очень важная особенность. Что такое Великобритания? Да, конечно, Великобритания имеет очень глубокие негативные чувства по отношению к Соединенным Штатам Америки. В какие мемуары не упрись, все считают, что Америка Великобританию как своего партнера предала. В какие мемуары не упрись, все вспоминают 1956 год Суэц. Ну, все. Но при этом все говорят о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом говорит и король Карл. И говорит он, я думаю, что достаточно искренне. И вот здесь второй нюанс. Соединенные Штаты могут действовать автономно от НАТО, а Великобритания может быть великой державой, только если она младший партнер Соединенных Штатов. И здесь вопрос. Она должна быть главным партнером Соединенных Штатов. И именно через это она реализует свой потенциал по всему миру. И особенно на Украине. Ведь фактически что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, как постепенно за несколько лет, меньше чем, ну, наверное, за 10 лет, Великобритания через механизмы мягкой силы. Вот американцы кичатся тем, что они умеют использовать эти механизмы, они их изобрели. Британцы-то оказались эффективнее. без каких-либо военных крайностей, без военных переворотов, без убийства диктаторов, чем очень грешили американцы, например, во Вьетнаме, они взяли и подмяли под себя проект, и проект Украины как таковой, и проект Зеленский. Но удержать этот проект они могут только в одном условии, при одном условии. Они будут младшими, вторыми, главными, как угодно, выбирайте этот эпитет, партнерами США. Но для этого у США должны быть партнеры. США в Персидском заливе показали, что никаких партнеров у них нет. У них есть либо сателлиты, либо даже, я не знаю, как это назвать, прокси. И в этом смысле, конечно, перед визитом короля Карла в Соединенные Штаты было очень много вопросов, а насколько с Трампом вообще можно говорить? Ответ этот получен. Может. Отсутствие каких-то выкриков, скандалов публичных. Я бы даже сказал, обратил внимание на утечки. Утечек ведь практически не было. Значит, это был серьезный разговор. Значит, с Дональдом Трампом говорили серьезно. Значит, Дональд Трамп визит короля Карла воспринял серьезно. Значит, он понял, что нельзя это высмеять. Нельзя поглумиться, нельзя засвечивать так любимые темы о деградации европейской политики. Если бы у него была возможность, поверьте мне, я за Дональдом Трампом наблюдаю очень давно, гораздо дольше, чем он занимается политикой. И если бы у него была малейшая возможность высмеять, выхолостить политический визит короля Карла, он бы это сделал. Ну, а теперь вернемся к тому, а что может Карл предложить от имени европейских элит, и теневых, и не теневых. В данном случае конспирология, еще раз говорю, она есть. Там есть абсолютно четко в этом визите, вообще в британо-американских отношениях скрытые мотивы, мы про них наверняка узнаем через некоторое время. Но для нашего с вами анализа конспирология не нужна. Многие вещи лежат на поверхности. Что такое Великобритания? Великобритания – это один из главных, если не главный центр того, что мы называем евроатлантисты. Это огромное сообщество. Ну, если всех сложить, там несколько миллионов человек по обе стороны Атлантики, которая заинтересована в существовании вот этого большого пространства, действующего примерно по одним и тем же политическим правилам. Вы можете приехать в какую-то школу или в какой-то колледж в Миннесоте или в Миссури, вот как со мной происходило, и там увидеть, что какой-то класс получил за свою работу о мире, безопасности, правах человека какую-то премию с поездкой по Европе, в Париж, в Брюссель и так далее. Вот это те люди, которые были косвенно, эти школьники, учителя, руководители этого образовательного учреждения, косвенно были тоже втянуты в эту Евроатлантику. И один из центров – это Лондон. Кто является сейчас неразыгранным козырем в американской политике? Это американские атлантисты. Это очень солидные люди, богатейшие, консервативные. Большинство из них республиканцы, меньшинство демократы. Но и демократы тоже такие, знаете, да, вот я, как это говорилось в одном великолепном фильме и по тоже очень сильному роману американского автора, фильм называется «Раферти». Советский фильм телевизионный. Посмотрите, там играет Олег Борисов, но вот его спрашивают, а ваша жена, она владеет целым рядом предприятий, где эксплуатируется рабочий. Она говорит, а где владеет? А он профсоюзный деятель. Говорит, где владеет? Она говорит, Нью-Джерси. А я, говорит, профсоюзный деятель там, в Чикаго примерно. Я не помню там, где конкретно, в Чикаго. Вот это такие же демократы. Они боролись за права трудящихся в Чикаго, да, а владельцы предприятий были, ну, допустим, где-то в Калифорнии. Но это сильные люди. Это люди со связями, с деньгами. Это люди, которые могут решить исход промежуточных выборов в Конгресс. Нет, Трамп проигрывает эти выборы. Но вопрос, как он их проиграет? Он их проиграет вчистую так, что сложится коалиция, которая сможет убедительно запустить ему импичмент? Или все-таки будет достойный проигрыш, и он спокойно досидит до конца срока? Мог такое привести Карл III? Принц Чарльз такого привести не мог. Такое бы привез его отец, предложение, принц Филипп. А вот Карл III может. И это Трампу интересно. Это дает ему выигрыш по времени. А британцам нужно, чтобы американцы не ушли с Украины. Об этом Карл говорит открыто. Более того, существует вариант, при котором американцы политически уйдут из украинского конфликта, умоют руки, скажут, что они больше этим не занимаются, и отдадут это кому? Правильно, британцам. Ну не Мерц уже, который тут объявил, что Германия находится на вершине своего могущества. Ну это очень смешно. Но это означает, что американцы могут остаться экономически и давать деньги. Самое главное, цель Британии – превратить Великобританию в главный инструмент политического управления конфликтом на Украине и главную кассу, через которую будут идти закупки. Не Брюссель, как это по факту сейчас, а Лондон. И вот я думаю, что вот это и была главная цель визита короля Карла. А еще очевидно совершенно, что Лондон выходит на формирование новой коалиции желающих для продолжения конфликта с Россией по Украине. Другой вопрос, что наблюдая много лет британскую политику, особенно в исторической перспективе, всегда прихожу к выводу, что вот они не повторяются. Американцы действуют иногда шаблонно, шаблонно действуют немцы. А вот британцы не повторяются. Поэтому есть у меня ощущение, что если британцы получат мандат не только на Восточное Средиземноморье, но и на Украину, и они будут формировать планы развития этого конфликта. Помните третий элемент матрешки переформатирования Восточной Европы? То второй фронт они откроют не на Украине. Они не будут туда еще больше накачивать деньги. У них есть абсолютно четкое представление о том, что такое режим Зеленского, какая у него устойчивость, что он может и чего не может. Британцам лапшу на уши не навешаешь. Вот с этой точки зрения надо очень четко вспомнить, где они еще могут создать для нас очаги напряженности. Это, конечно, Балтийское море, Балтийский регион. Напомню, что это полоса от Дании и ниже до Сувалского коридора. Исторически это зона влияния в Великобритании. Более того, в самое последнее время, в самые последние десятилетия они пытались там развернуть свою так называемую ось. Не получилось. Но сейчас может получиться. И это для нас очень серьезный вызов. Вызов разделения со стороны Соединенных Штатов политического и экономического участия в конфликте на Украине. Политически они оттуда уйдут и будут с нами с чистой совестью, с точки зрения американской совести, естественно, продолжать разговоры о сделках, экономическом сотрудничестве и так далее и тому подобное. Но они будут фактически финансировать этот конфликт с прибылью для себя через Лондон. Вызов это для нас еще какой? Вызов для нас будет открытие нового очага напряженности в районе так называемого Прибалтийского балкона. Еще какой? В этом смысле мы должны очень серьезно отнестись к самому визиту британского короля к Дональду Трампу и всему тому, что происходило вокруг него. Я думаю, мы еще узнаем, некоторые дополнительные новости о том, что происходило в Вашингтоне и вокруг него. Но ситуация такая. Все у них течет. Рано или поздно потечет и по этому поводу. Благодарю вас, что дослушали. Такой довольно длинный для меня монолог с анализом. Ну уж извините, и тема сложная, многослойная, я бы даже сказал. С вами был Дмитрий Евстафьев с программой «Казус Евстафьева».

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Я совершенно согласен с тем, что сейчас говорил Лев Евстафьевич о том, что великая победа, победа в Великой Отечественной войне – это не прошлое, это не история, это именно сегодняшний день. Это то, что предельно актуально для сегодняшнего дня. И это не красивый лозунг. Нужно понимать, что та гибридная война, которую Запад ведет сейчас против России, это в сущности своей попытка реванша за поражение в Великой Отечественной войне. Запад сейчас пытается сделать то, что не удалось сделать в 1941-1945 году, переиграть ту историю. Поэтому эта история сейчас предельно актуальна. Когда я говорю «Запад», я ни в коей мере не преувеличиваю это. Мы обычно всегда говорим, что мы воевали с Третьим Рейхом, с Германией, их союзниками и сателлитами. Мы столкнулись тогда со всем Западом в целом. Вот сейчас прозвучало про Банк Англии. Гитлера как орудие убийства Советского Союза взрастил в целом Запад, в первую очередь. Британская империя и Соединенные Штаты Америки. Это другое дело, что благодаря дипломатическому искусству Сталина, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, Сталин смог расколоть западный лагерь и вынудил тех, кто взрастил Гитлера для убийства Советского Союза, временно стать союзниками Советского Союза, потому что Сталин сделал Гитлера равноопасным и для Советского Союза, и для Англии, и для Соединенных Штатов. Вот об этом мы как-то забываем. И поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу же после победы и Англия, и Соединенные Штаты оказались нашими врагами. И остаются ими до сих пор. То, что тогда им не удалось нанести Советскому Союзу стратегическое поражение, вот они сейчас это пытаются. Открытым текстом предыдущий президент и говорил, что их цель – стратегическое поражение России. А в Европейском Союзе, прямо в документах, в официальных документах того же Европарламента написано, что цель нынешнего противостояния с Россией и Белоруссией, естественно, это деколонизация России, то есть расчленение России. Все то, что как раз и планировал сделать Гитлер. Он же и собирался разделить Советский Союз на огромное количество всевозможных комиссариатов. Нижегородский, Владимирский, Московский, Белорусский, Минский и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Почему это крайне актуально? Потому что именно сейчас идет битва за ту победу, только уже не на информационном поле, а в прямом столкновении. Второе – это то, что все враги России прекрасно понимают, какое значение для наших народов имеет та победа, которая решалась быть или не быть. И обратите внимание, все враги нашей страны и России, и Белоруссии, и союзного государства, всегда делают ставку на очернение, на заливание грязью Великой Победы. Сколько написано, сколько сказано про историю Великой Отечественной войны, всевозможной грязи и гадости. Это что, от того, что им делать нечего? Или они все такие любители истории? Нет. Когда разрушали Советский Союз с 1985 года, когда был взят курс, 1985-1986 год, когда руководство Советского Союза во главе с Горбачевым взяло курс на уничтожение Советского Союза. Тогда советский агитпроп развернул массированную кампанию по очернению Великой Отечественной войны. 91-й, 92-й, 93-й годы. торжество антисоветских сил на постсоветском пространстве во всех республиках, без исключения. Массированная кампания по очернению советского периода и в первую очередь победы в Великой Отечественной войне. Потому что понимали, что это стержень, на котором все держится. И понимали, что эта победа, память о ней, соединяет народы, а не разделяет. Поэтому во всех республиках, без исключения, включая как раз и Россию, и Белоруссию, всех, повторяю, внутренние враги раскручивали одну и ту же тему, работали по одному и тому же алгоритму. Ну, совершенно, конечно, случайно. Главный смысл которого был, что Советский Союз, советская власть – это абсолютное зло для каждого конкретного народа. И второе, что Вторая мировая война, обратите внимание, все они были против термина «Великая Отечественная война», все его старались вымарать. Так вот, Вторая мировая война – это война двух тоталитарных режимов – сталинизма с нацизмом, фашизмом, в который попал и Мерек, тот или иной народ, и страдал от этого. А на самом деле и те, и другие были враги. И поэтому никаких коллаборационистов. Это просто-напросто люди, которые ошиблись в выборе, что является меньшим злом в данный момент, что является большим злом. Это мы все прекрасно видели на примере Прибалтики, на примере Украины. И все это наблюдается в той или иной форме, к сожалению, и в Беларуси, и в России. Здесь вспоминали госпожу Алексеевич. Разве не она начала раскрутку этой темы? Какие были благородные полицаи и какие были страшные, ужасные, кровавые партизаны? То же самое, что до этого делалось в Прибалтике и что до этого делалось на Украине и делается до сих пор. А разве в России этого нет? Ну, не знаю, как за последние года три, не смотрел, честно скажу, смотреть современный кинематограф о Великой Отечественной войне, нервов не хватает. А раньше, когда был помоложе чуть-чуть, посматривал. Так вот, почти во всех, без исключения, очень патриотичных, прям пронизанных патриотизмом российских фильмах о Великой Отечественной войне, главные герои всегда находятся в конфликте со страшной, ужасной советской властью, которая в каждом фильме олицетворяет либо кровавый, тупой палач, комиссар, политработник, либо кровавый, тупой палач, особист. Это вот обязательно либо тот, либо другой, который только тем и занимается, как бы самых таких лучших бойцов с фашизмом к стенке поставит. Другого у них заботы просто нет. И, соответственно, вот та самая концепция двух зол, ну, в российском кинематографе герой выбирает как меньшее зло сталинизм. А на украинском кинематографе, снятом по тем же самым лекалам, их герой выбирал, конечно же, запрещенную у нас бандеровщину и все остальное. Я к тому, что эта зараза, она есть. И там, и там. И это нужно понимать. И понимать, что мы имеем дело не с закидонами каких-то фриков, а целенаправленной работе, за которой стоят деньги и за которой стоят люди, обладающие властью. И борьба за великую победу, она совершенно не закончилась. И вот в окончании своего выступления у меня есть одно деловое предложение. Да, скоро очередная годовщина нашей Великой Победы, но и скоро у нас юбилей 45 лет, ой, извините, 85 лет начала Великой Отечественной войны. Так вот, давайте подготовимся хорошо к этой дате, потому что с 80-х годов, 41-й год, это принято использовать эту дату как именно способ заливание грязью памяти о Великой Отечественной войне. А мы давайте вспомним героев, остановивших блицкриг, сломавших блицкриг на территории Белоруссии, на территории Смоленщины, под Вязьмой, под Могилевом, тех, кто под Полоцком стоял насмерть. Давайте добьемся, чтобы и в Беларуси, и в России были установлены памятники этим героям 41-го года, потому что именно их героизм предопределил, что затем был 45-й год и флаг над Рейхстагом. А у нас все время говорят только о поражениях и говорят только о миллионах пленных. Пленные были. Факт. Поражения были. Факт. Но были герои, которые сделали невозможным блицкриг. И я напомню, что немцы оказались под Москвой, якобы имея дело с создающейся Красной армией, только глубокой осенью. А Наполеон оказался под Москвой уже в конце лета, в начале сентября. Тогда не было танка. Так что давайте вот эту тему не забывать и память о тех, кто обеспечил великую победу 45-го своим подвигом в 41-м, восславим в этом году.
2: Уважаемые друзья, добрый день. Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы, единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила, и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед. В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия. И хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние. И его сбережение, приумножение, благополучие – это сбережение и приумножение всего многонационального народа России. России исторически, я хочу это подчеркнуть, мы, собственно, часто об этом говорим, но сегодня, по случаю праздника, сказать об этом еще раз будет абсолютно уместно. Россия формировалась именно как союз народов. Вот это хочу подчеркнуть. И вот сейчас я смотрю на, значит, супружескую пару. Именно как союз в прямом и переносном смысле слова. Потому что вот девушка из Краснодарского края, да, вы из Ямало-Ненецкого округа, да, и семьи смешанные создаются, общие. Вот это нас сильно объединяет. В основе этого союза уважение к ценностям, самобытности разных этносов и еще со времен наших первопроходцев Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее. В итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям. Напомню также, что еще с 19 века, по сути, за столетия до того, как это появилось, например, в Северной Америке, создавались условия для образования, просвещения представителей разных народов, в том числе и малочисленных. И в СССР, нужно отдать должное, и новейшей нашей истории, в СССР эта работа продолжалась. В середине 30-х годов, после создания Института народов Севера, многие языки коренных народов обрели свою письменность. Сейчас, кстати, в 30-е годы появились и первые ученые, кандидаты, доктора наук из числа малочисленных народов, представителей этих народов. Сейчас в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты, да и многого другого. Должен сказать, что я когда бывал вот в этих местах, так напрямую, без всяких камер, общались мы с людьми, которые там работают с оленеводами там, и так далее. И была возможность посмотреть о том, как организован их быт. В общем, очень интересно. И люди очень приятные, добрые люди. Ну, занимаются конкретным делом, конечно. И живут в суровых условиях, надо отдать должное. Безусловно, это все накладывает на отпечаток на характер, на восприятие окружающего мира, на отношения между людьми. И многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных, образовательных услуг. Люди-то, честно говоря, непривередливые, надо сказать по-честному, непривередливые. Они трудятся, живут достаточно в сложных условиях. Даже минимальное внимание к ним уже вызывает положительную такую отдачу. В целом усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков бережно и желательно в полном объеме передавать их новым молодым поколениям. Вы знаете, что сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики. При этом интересы людей, в том числе тех, чьи предки веками жили на этих землях, в абсолютном приоритете. Должен сказать, что я, когда обсуждаю эти все проекты с членами правительства, с представителями наших крупных компаний, вот, говорю совершенно ответственно, всегда обращаю на это внимание. Ну и не знаю, если я в чем-то ошибаюсь, вы мне подскажете, но в целом я вижу полное понимание со стороны руководителей наших компаний, когда мы говорим о необходимости учитывать интересы людей, проживающих на этих территориях, веками проживающих, при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов. Все эти планы, проекты, программы инфраструктурные, промышленные, социальные, экологические мы будем и дальше осуществлять в тесном диалоге с обществом, с представителями коренных народов. Хочу вновь подчеркнуть универсальность и силы России в ее многообразии. Казалось бы, здесь есть и, как в народе говорят, засада, да, но очень разные культуры, разные традиции и обычаи, но когда это в едином таком делается пространстве с пониманием ценности, важности и важности взаимодействия между собой, это начинает не противоречить одно другому, а дополнять одно другому и создает очень сильную основу, базу, фундамент для нашего общего развития. Устои, культура, как я уже сказал, обычаи не поглощаются, а напротив, дополняют друг друга. Вот к этому мы должны стремиться и дальше. Людей самых разных национальностей, верований, жизненных укладов объединяет забота и о своей малой родине, и о России. Вот сейчас только вот мы разговаривали с молодыми людьми, да?

0: любви и желания поддержать и все сделать для развития и малой Родины, и нашей общей большой, оно является очень важным. Оно составляет костяк нашего миропонимания и костяк того, что нас объединяет. И в том числе и готовность в сложные моменты встать на защиту как малой, так и общей большой Родины. Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны. По праву были удостоены званий Героя Советского Союза и других высоких наград. Один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны как раз представитель одного из малых народов Севера. В наши дни в ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего отечества. Плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию. Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине. В сложных ситуациях на первый план выходят всегда именно ценности единства, взаимной поддержки, а смелость, мужество, умение преодолевать трудности заложены в самом характере многих коренных народов нашей страны. Ну, природа сама воспитывает соответствующим образом и шлифует характер тех, кто живет в таких сложных условиях, поколениями из столетия в столетие. Хочу подчеркнуть, так было всегда, и мы вместе всегда добивались побед и свершений именно объединяя наши усилия. И идущий сейчас год единства народов России призван подчеркнуть и укреплять всеобщую созидательную роль такой солидарности. Сегодня здесь люди, которые многое делают для сбережения национальных культур и традиций. Все вы активно поддерживаете и развиваете идеи единства, в том числе на площадке общества знания в ходе проходящего сейчас просветительского марафона, да? «Знание первое». Не сомневаюсь ни на секунду, благодаря таким деятельным, неравнодушным людям, как вы, многовековая история народов России получит достойное продолжение. Получает и будет все это продолжаться, получит в дальнейшем. А Россия, в свою очередь, получит достойное продолжение, как наше единое Отечество. Все мы вместе добьемся, будем добиваться новых успехов. Еще раз поздравляю всех вас, да, и представителей всех народов, малочисленных народов, всех граждан страны, как я уже сказал в начале, с праздником.
1: Спасибо вам.

0: В Курске с рабочим визитом находится член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев. В студии Светлана Сотникова. И сегодня у нас в гостях Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Для многих вы голос программы «Железная логика». Как за годы эфира изменились ваши взгляды на стоящие задачи перед российскими регионами и какое место сегодня занимает Курская область здесь?
1: Ну, мои-то взгляды практически никак не изменились, честно говоря, за долгие годы, потому что я как для себя какие-то стратегические решения принял по поводу нашего Отечества, да, вот, скажем так, так сказать, православие, любовь к родине, семья, вот, традиционные ценности России, самобытная цивилизация, для меня это такая вот постоянная, и, собственно, я когда что-то веду, там, говорю, делаю, я всегда это держу в уме. А насчет суверенной цивилизации, ну, она и состоит как раз из регионов. Собственно говоря, наша страна состоит из огромного количества людей, живущих в ней, да, значит, в наших регионах. Вот, ну, а Курская область на сегодня, она находится на острие самых таких, так сказать, ну, скажем так, судьбоносных событий, да, понятно, что курянам как бы нелегко, вот, поэтому, ну, не думать о Курской области, не знать о ней, я думаю, что просто не получится, даже если захочешь, особенно учитывая недавние, так сказать, достаточно острые события, связанные с СВО, вот, поэтому, например, Курская область для меня, опять же, с 22 года вот эти регионы приграничные, и Курская, и Белгородская, они так в центре внимания,

0: В том числе потому, что ну, с начала спецоперации я создал благотворительный фонд, ну и оказывал помощь в том числе нашим бойцам, всем, которые участвовали вот в военных действиях, боевых действиях в Курской области. Да. Там те части, которые здесь были, которые уже там куда-то еще перекинуты. Поэтому вот все время, вот, начиная с этого момента, как бы у меня это каждый день кусок работы. Поэтому без Курской области тут тоже никуда. Ну, как бы и хотелось бы, а не получается.
1: В продолжение вашего ответа. Благотворительный фонд Сергея Михеева, созданного буквально в первые дни после начала СВО, вы активно оказываете помощь и бойцам, и ветеранам СВО. Почему? Что побудило вас оказывать помощь не периодически, да, а именно вот систематически, скажем так?
0: Ну, если большой ответ, так сказать, смотрите пункт первый. Потому что Россия самобытная цивилизация, потому что я исторический оптимист, несмотря на огромное количество проблем, причем серьезных проблем, которые у нас есть, да, в нашей жизни и так далее, и так далее. Потому что это ковчег православия, потому что я русский, потому что это русский народ и все такое прочее. Это если так по большому счету. А что касается чисто технически, ну, понимаете, моя профессия, на самом деле, вы сказали, там, телеведущий и прочее, прочее, там, да, это все так, это то, что обо мне знают. На самом деле, моя специализация – это постсоветское пространство. Я постсоветским пространством начал заниматься еще в 90-е годы. Долго работал в разных странах, как бы, в том числе на Украине непосредственно, еще до того, просто как меня знали там, в качестве политолога, да, и в Средней Азии, и Закавказье, ну и Украина в том числе. Вот, и я эту тему все очень хорошо и давно знаю. Вот, крымские события, потом Донбасс еще до 14 года, как бы, да, и после 14 до 22-го. У меня, например, первые санкции Евросоюза мне лично впаяли в 14 году еще, да. Поэтому для меня просто эта тема, ну, вот Украина, постсоветское пространство, ну, и вот вообще этот русский мир, она является центральной. Я, собственно, как профессионал этим занимаюсь все эти годы. Ну, что, в общем, накладывает и ответственность, ну, и, что называется, во многом знаний есть многие печали, вот, да. Поэтому в 22-м году еще там, в марте сразу, как бы, я, ну, поехал, так сказать, вот непосредственно там на зону боевых действий, на Донбасс, ну, понял, что без помощи общества будет очень тяжело. Вот. И в апреле 22 года, ну, там начали помогать со своими деньгами, да, в апреле 22 года я тогда уже решил, что надо создавать фонд, потому что, ну, вот, условно говоря, там я сам себя спросил, что ты можешь, так сказать, да, ну, можешь, наверное, по старой памяти там взять автомат, там, пойти воевать, да, ну, а у тебя есть известность, ты можешь эту известность просто, вот она тебе зачем вообще, эта известность? Ну, знают тебя, так сказать, ну, слушают, вот это тебе зачем вообще? Я себе задал такой вопрос. Я понял, что вот сейчас надо помогать. И в апреле 22-го я подал заявку Минюст. Спасибо, так сказать, Минюсту. Они все-таки пошли навстречу. Я зарегистрировал фонд, мы работаем. И с тех пор вот оказали нашим бойцам, и не только госпиталям, там, да, многим другим, и, кстати, гражданским в приграничных областях помощи на сумму там около 4 миллиардов рублей. Благодарительный фонд мой, так сказать. Да, ну, это не очень много, но и не очень мало, я считаю. Я низкий поклон всем жертвователям, потому что в основном это простые люди, ну, или там средний бизнес, например, да, которые нам помогают. Низкий вам поклон. Вот, мы, я думаю, так сказать, спасли немало людей. Вот, и слава богу. Хотя ясно, что это капля в море. Вот, но, в принципе, без вот этой вот помощи народа, ну, тоже было бы гораздо тяжелее, скажем так. А почему? Ну, потому что невозможно сидеть на месте. Вот, да, там, опять же, вот есть соблазн, знаете, все облить, так сказать, черной краской, сказать, это эти делают не так, те делают не так. И надо сказать, что за 4 года мне тоже приходилось встречаться со всякими разными гнусностями, несомненно. Но, тем не менее, да, как бы, ну, делай, что должно, и будь, что будет. Это, собственно, фраза из Библии, я ей руководствуюсь.
1: Вы входите в Центральный совет партии «Справедливая Россия». Какие решения на федеральном уровне сейчас важны именно для жителей приграничья, для жителей Курской области?
0: Ну, вообще, на мой взгляд, давайте так вот, если там, глобально, да, на мой личный взгляд, это мое там личное мнение, все-таки вот такое рыночное целеполагание в устройстве нашей экономики, оно, наверное, какие-то задачи решает, но с целым рядом задач не справляется. Когда во главе угла, так сказать, только чья-то прибыль и чьи-то деньги, многие проблемы просто буксуют. То есть я лично считаю, что, в принципе, перед страной, перед нашей, да, стоит задача такого исторического творчества. Надо найти такую модель, которая будет более эффективно справляться с крупными вызовами, а этих вызовов не будет меньше. То есть где-то, да, так сказать, и предпринимательство, и частный, так сказать, бизнес, и все остальное. Но стратегические вопросы должно решать государство. И в экономике, и в управлении, так сказать, и в производстве. Производства не хватает. Огромное количество проблем связано с тем, что мы потеряли собственное производство. Да? Поэтому вопросы стратегические требуют, мне кажется, более активного участия такого стратегического государства в решении больших проблем экономики. Тогда и людям станет легче. Это касается и восстановления территорий, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, украинского режима. Так сказать. Это касается и людей, которые там получают сертификаты. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Как бы, да. Но я знаю, что довольно большое количество людей уехало из Курской области. области. В общем-то, это проблема. Да, и это тоже надо решать рано или поздно. Да? Поэтому я думаю, что здесь государство оно несет полную ответственность за то, что происходит. И по большому счету, мне кажется, что вот не хватает некой новизны, новой новизны, так сказать, в модели управления нашей экономикой. Ну, Россия – это не про деньги. Россия, так сказать, это про смыслы. Россия – это не бизнес-проект. Вот с 90-х годов у нас борются две концепции. Для одних Россия – это бизнес-проект, а для других Россия – это цивилизация. Вот для меня это цивилизация. Поэтому надо искать какую-то такую вот золотую середину. Ее не просто найти, как бы, но ее надо искать.
1: В продолжении темы у вас очень часто звучит мысль о борьбе за картину мира и смыслы как раз, да? Так вот, какую роль в этом играют приграничные районы и как раз Курская область?
0: Ну, они находятся на острие, собственно говоря, понимаете? Если здесь эти смыслы не будут ощущаться, то где же их еще ощущать, да? Я думаю, для жителей области надо, мне кажется, однозначно, так сказать, понимаете, простую вещь. Да, есть... Такие тяжелые испытания перед нашей страной, они стояли не раз. Во-первых, мне кажется, Курская земля, ну, опять же, для меня, как для человека православного, я к этому просто шел достаточно сложно, и в какой-то момент понял, что просто играть в это нельзя. Что на самом деле, если в России, вот, если в России православие, так сказать, не сохранится, то его больше не будет нигде. То есть вот православие, православная вера – это для нас вот главная драгоценность, которая у нас есть. А это что значит в практической жизни? Это значит, что ты понимаешь, что есть кто-то, кто тебя видит, есть эталон, с которым можно себя сравнивать. И ты живешь не по принципу «не пойман, не вор». Потому что если ты по этому принципу живешь, ты обязательно своруешь. И ты живешь не по принципу, так сказать, всех обманул и вот так вот ушел, а по принципу, что на самом деле есть что-то вечное, что постоянно будет, ну, оно должно эталоном звенеть. Иначе ты, так сказать, не сможешь ничего сделать. Мне кажется, Курская земля в этом смысле земля святая. Да? Здесь огромное количество и храмов, и монастырей. Здесь коренная, так сказать, икона Курская, так сказать, да. Здесь и знаменитый Рыльский монастырь, как бы, да, и многое-многое другое. Это земля, где на самом деле вот эта наша, так сказать, душа, она коренится. Потому что, опять же, ну, вы можете не быть православным христианином. Можете, так сказать, верить во что-то еще, можете ни во что не верить. Но на самом деле, вот что спасает нас исторически, это наш русский характер, наша русская душа. Но даже человек неверующий, если ему задать 10-20 вопросов, таких вот ключевых, быстро поймете, что по ценностям все это уходит корнями в православие. Это на самом деле первое, да, этот смысл Курской земли имеет самое прямое отношение. Она всегда вообще была на острие. Она отражала атаки, так сказать, разных, так сказать, недругов и врагов в разные самые времена, в разные эпохи. Сейчас она тоже это делает, да. И мне кажется, что это, в этом есть исторический смысл. Это первое. А второе, чисто технически, ну, слушайте, она находится в приграничье. И да, теперь мы живем в такое время, к сожалению, когда Курская область, так сказать, стала приграничьем, да. По большому счету, это тоже там следствие большого количества исторических ошибок, которые тоже на нас же, так сказать, и лежат. Но понятно, что это накладывает особую ответственность и на власти региона, да, в первую очередь, и на самих людей. Поэтому, мне кажется, и помогать Курской области. Вообще, опять же, вот вы спросили там про федеральную повестку. Помогать приграничным регионам сейчас, мне кажется, это просто и дело совести, и дело стратегии государства. И не делать, так сказать, вид, да, а именно помогать во всем, в чем это необходимо. Потому что укрепление границы, тем более в той ситуации, в которой мы находимся. И, опять же, вот это чувство уверенности, чтобы в людях было, но это и есть стратегия. Это не про сегодня, не про сиюминутное, то есть это про вот это длинное, про историю.
1: Какие качества вы могли бы выделить у курян прежде всего, общаясь с людьми?
0: Во-первых, я вижу принципиальность. Да, люди говорят то, что думают, ну, по крайней мере, в общении со мной, как бы, да, ну, и в том числе ставят достаточно жесткие, так сказать, да, такие сложные вопросы. Вот, это первое. Второе, ну, готовность отстаивать свои взгляды. Вот, ну, а третье, неравнодушие. Потому что вот если нас всех, знаете, опустят в болото равнодушие и уныние, это то, чего от нас хотят наши противники.
1: А я напоминаю, сегодня у нас в гостях член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задали. Их довольно много, они очень разные и по смыслу, по содержанию, по глубине, по ширине обхвата. Да? Но это ваши мысли, ваши вопросы, ваши тревоги, постараемся как можем на них ответить. Если ответы заставят вас прийти к новым вопросам, я буду счастлив, я буду считать, что то, что я должен был сделать, я сделал. Потому что любой ответ предполагает следующий вопрос, и любой вопрос предполагает следующий ответ. У меня нет задачи заставить вас быть похожим на меня. У меня задача заставить вас придумать что-то свое, не такое, как я. Да, если это получается, значит, я не зря молол языком довольно много времени. Итак, переходим к самим вопросам. Они в основном связаны с политической ситуацией как внутри страны, так и за рубежом. Какие ключевые тенденции сегодня влияют на политическую систему России? На политическую систему России влияет ряд тенденций. Первая из них не носит политического характера. Это вопрос об уровне жизни. Уровень жизни во многом определяет саму политическую систему. Чем выше уровень жизни, тем сложнее политическая система. Более того, только в этом случае сложная система становится эффективной. Создание сложной политической системы на основании простенькой социально-экономической обычно приводит к тому, что не телега превращается в космический корабль, а космический корабль, установленный на телегу, ломается и перестает работать. Да? То есть, если у вас люди живут спокойно, не скажу счастливо, но хотя бы как-то предсказуемо, то у них тут же появляются и мысли о политической системе, о том, что с ней надо что-то делать или не надо что-то делать. В любом случае происходит приятие некой позиции, либо неприятие. Если у вас люди живут плохо, то факт существования политической системы им не интересен в принципе. Они все в частном вопросе. Чтобы подняться над частными проблемами, нужен иной уровень жизни. Это первое. Второе. Политическая система во многом определяется фактором стабильности, который, в свою очередь, определяет какой-то ресурс, какая-то сила, какая-то мощность, в конечном счете, какое-то чье-то доверие. И поэтому сегодня основной тенденцией чисто политического характера является ответ на вопрос, кто будет и как будет менять эту самую политическую систему. Сегодня пока изменения носят в основном характер развития либо парламентаризма, что неплохо, но в России вторично. Мы не страна парламентов. Да, у нас парламенты – это временное событие. Да, либо развитие местного самоуправления, что интересно, разумно и важно, потому что именно местное самоуправление во многом определяет жизнь людей. Но кто определяет жизнь самого местного самоуправления? Да? К сожалению, не люди. И не потому, что люди плохие или самоуправление плохое, а потому, что ресурса у местного самоуправления мало, а задач очень много. В результате получается такая система, которая по затыканию дырок и надеванию заплаток. По-другому она не работает, а без того, чтобы эта система не начала всерьез работать, надеяться на позитивное развитие системы государственной власти невозможно, о чем президент, собственно, на съезде коммунальщиков и говорил. Да? Вот это две основные вещи. Люди, их уровень жизни, в широком смысле стиль жизни и модернизация низовых систем управления. Есть, конечно, еще вопрос о будущем президентстве, но, во-первых, явно это будет не завтра. Да, и что к тому времени произойдет, мы пока не знаем. А во-вторых, сегодня, если бы что-то произошло сегодня, определять тенденции будет фигура первого лица. Единственный серьезный авторитет в стране – это Владимир Владимирович Путин. Он был им и остается. Все политические подсистемы – партии, парламент, даже правительство – это подсистемы, находящиеся под его контролем, в том смысле, что именно его авторитет заставляет людей считаться с этими системами и выполнять его приказы. 90% населения не интересно, что там в парламенте происходит. Да? Правительство важнее, потому что правительство – это налоги, вот это до меня конкретного касается. А все остальное… Все понимают, что прикажет президент, будет так, как он прикажет, и никто его, эту ситуацию изменить не сможет, только он сам. И поэтому… Он основной хребет, президент как институт, это хребет нашей политической системы. Пока есть доверие президенту, есть политическая система. Не будет доверия президенту, не будет политической системы. Будет какая-то другая. Святое место пусто не бывает. Но она будет уже другая. А отрицание в политике, Вещь неизбежная, но очень дорогостоящая. Спасибо. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Насколько устойчив сегодняшний баланс между федеральной и региональной властью? Вы понимаете, у нас нет баланса между федеральной и региональной властью, потому что у нас основной центр принятия всех решений – федеральный. Поскольку 65% налогов поступает в федеральный бюджет. У нас неравновесие. У нас система поддержки. Да? Федеральный бюджет поддерживает региональный поддерживает местный. И поэтому создается лояльность по отношению к федерации и региону. Никуда не денется этот самый муниципальный начальник, прибежит к губернатору, будет денег просить. Никуда не денется сам губернатор, прибежит в Минфин или к президенту, будет денег просить. Нам не нужно равновесие, нам не нужна соизмеримость сил. Нам достаточно того, что мы, каждая вышестоящая структура держит нижестоящую за горло и может в любой момент продиктовать ей любые указания. Да? Вертикаль власти строится не на балансе, а на дефиците. Мы, страна, прожившая 70 лет в дефиците, очень хорошо это умеем делать. Это путь не совсем тот, который хотелось бы, но это путь неизбежный. Мы из мира дефицита в мир благополучия просто за счет баланса не выйдем, потому что некому и не с чем балансировать. У нас нет нескольких типов элит в стране. У нас элита одна – государственно-финансовая. Вот она ими правит, и ей не нужен баланс. Она как-то сама с собой баланс устроит. Ей нужна лояльность нижестоящих и доверие вышестоящих. Обе эти цели достигаются не за счет баланса. Если бы за счет баланса, было бы очень хорошо, потому что именно баланс – это самая устойчивая система. Если бы он у нас был достигнут, страна бы развивалась быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Хотя это и есть эффективнее. Третий вопрос. Существует ли, на ваш взгляд, какой-то потенциал для появления новых политических элит в России? Как это может выглядеть? Смотрите, давайте определимся с понятиями новые или вообще политические элиты. У нас нет политических элит, у нас есть элиты административные. Да? У нас элита – это губернатор. И от какой он партии губернатор, в общем, не имеет большого значения. На совете регионов губернаторы от ЛДПР, КПРФ – это не мешает. Если губернатор играет в политику на своем посту, тогда да, тогда может помешать. А если он просто губернатор, но так жизнь сложилась, что прошел он не через Единую Россию, и слава богу, никого это не волнует. Да? Поэтому новая политическая элита пока не возникнет, ей возникнуть негде. Да? Элита – это всегда ресурс. Если бы был какой-то ресурс, который завтра может создать новую элиту, в отличие от предыдущей, тогда бы вместе с этим ресурсом появилась бы и новая группа элит. У нас таких ресурсов нет, потому что на Западе это может быть информационный ресурс, либо цифровой, да? Новая цифровая экономика, о которой говорят здесь много, не буду повторяться. У нас пока цифровой ресурс возможен, но ему хорошо внутри себя, он от себя не отходит. То есть он сидит в своих IT-компаниях и ждет, когда его сокращать начнут. Там явно новая группа элит не появится. А информационный ресурс, простите, коллеги, а вы что хотите от информационного ресурса? Главный лозунг к нашей информационной системе. Мне чего сказали, я то и велел. Да, поэтому почему здесь должна появиться новая элита, если указания этой новой элите все равно будут давать через старую? Ну, заменят какое-то количество главных редакторов каналов и газет. Ну, и ладушки. 99% населения ничего не заметит. Ну, чуть другой язык будет. Может быть, еще более глупый, чем сейчас. Ну, бывает. А может, наоборот, более профессиональный, более интересный. Придет молодое поколение и получит. Ну, неизвестно. Но система это, в принципе, не изменит. Потому что система – это ресурс, помноженный на коллектив. У нас независимых от государственно-финансовых групп ресурсов просто нет. Да? И, как я неоднократно вам говорил, еще долго не появится. Потому что только после того, как источником богатства и ресурсов станет история твоей семьи, да, на вопрос, где ты взял деньги, ответ будет: дедушка дал. Только после этого может появиться новая группа политических элит. Сейчас их появиться неоткуда. Да? Потому что любой депутат, любая фракция, любая политическая сила все равно приписаны куда-то в системе власти. Если у тебя нет поддержки во власти, то никакой политической силы не будет. Никакой бизнес денег тебе не даст. Это рискованно — давать деньги тому, у кого нет поддержки власти. А бизнес риска не любит. Поэтому, к сожалению, пока вопрос не актуален. Он в принципе актуален. Должны появляться новые политические силы, опирающиеся на новые ресурсы. Но у нас нет ни новых ресурсов, ни независимых ресурсов. Даже пусть не новых, но независимых. У нас все ресурсы зависимы от вертикали. Так. А какую стратегию, на ваш взгляд, будут реализовывать или уже реализуют команда, отвечающая за проведение выборов в России? И что особенно важно за правильный выбор народа? А, в том смысле, что команда, которая отвечает за правильный выбор. Вы поймите, им ничего делать нового не надо. Выборы будут такие же, как были 5 лет назад. Все равно другого авторитета нет. Есть один авторитет, он, если его пойдут выборы, то значит его выберут. Если не его выборы, то значит выберут тех, кого он рекомендует. Ну, коллективный он, да? Придет рекомендация со Старой площади, и того и выберут. И здесь изобретать велосипед не надо, просто потому что велосипед и так есть. Вот когда вам понадобится фотонный космический корабль, вот тогда будете изобретать. Пока оно и так работает. Как говорил один очень высокопоставленный чиновник, будет нужно — швабру изберем. И самое главное, изберут, и изберут честно. Я сейчас не о мухляже. Да? А просто, а почему народу не проголосовать за Путина? А за кого? Есть еще кто-то? Что вот ни одного не заметил, на кого глаз мог остановиться. Так что правильный выбор будет, как всегда, и он будет не очень жестким. Здесь как раз главная задача — не пережестить. Вот молодые и не очень наглые, они боятся поиграть и накачивают ресурсом систему, заставляют жестко людей голосовать за правильный. Не надо этого, они и так проголосуют, им всем деваться некуда, у них других кандидатов нет. Спокойно надо, спокойно и незамысловато, и все получится. Да? Кроме вот этой жесткости, никакой другой опасности на выборах быть не может. Люди изберут Владимира Владимировича, почему бы нет? И все будет хорошо и спокойно. А вот если начать давить их, открывать участки там, где заведомо проголосуют за начальника, и не открывать там, где не проголосуют, это, как говорил Дзержинский, тухлая рыба, больная кошка. Это плохая работа. Не надо жестить. Люди с задачей справятся сами. Собственно, главная задача политологии – это дать возможность людям поддержать нашего кандидата. Больше ничего делать не надо. Это и так. Дальше все получится само. Ждать ли приема Виктории Бонни в партию «Новые люди»? Не знаю. Можно ждать, можно не ждать. Понимаете, новые люди, как и ЛДПР, это партии праздник. Да, им постоянно нужно напоминать о себе, они этот праздник создают. Ну и что? Нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Это поднимет рейтинг новых людей, может быть. Но, как мне кажется, рейтинг новых людей поднимает скорее безоговорочная поддержка определенных подразделений администрации президента. Ну, то, что при этом возникает вот такой внешний аспект, да, который можно всегда объяснить, сказать: это нет, это не наша поддержка виновата, это вот значимое лицо появилось, мы его приняли, смотрите, как хорошо. Но это работает очень недолго. ЛДПР в свое время на этом выстроила свою избирательную технологию. И стали принимать героев и бандитов, знаменитых актеров, кого только не принимали. Знаменитых спортсменов. Но это работает недолго. Через некоторое время перестает работать. Ну, потому что просто все привыкают. Ну, понятно, спортсмен, значит, будет в ЛДПР. Это я имею в виду в тело именно. Так и здесь. Ну, будет человек, хорошо, не будет. Ни популярность не политической фигуры определяет политические последствия, да? Да, популярность важна, потому что если нет популярности, вообще смысла нет. Но ее недостаточно. Нужно, чтобы те, кто увидели популярное лицо на экране, сказали, да, молодцы, вот смотри, какого человека они себе взяли. После этого оторвали свою, извините, пятую точку от стула и пошли голосовать. А это совершенно не факт. Люди следят за шоу, называемые политические выборы, с большим интересом, но далеко не всегда готовы принять в нем участие. А зачем? Одни говорят, наша партия, имею в виду ЕДР, и так выиграет, чем мне туда ходить? Другие говорят, наша партия и так проиграет, чем мне туда ходить? В результате может получиться так, что почти никто не придет. Так, шестой вопрос. На ваш взгляд, кто-то в России выиграл от ситуации с замедлением интернета? Если да, то в чем выигрыш? Я думаю, что от замедления интернета выиграли те, кто свою рекламу ставили не в интернете, но вряд ли там уж больно большой выигрыш. Да? Вот. Политическая система, если вы об этом, выиграла плохо. Это плохой выигрыш. Если вы выиграли за счет запретов, то в действительности вы сыграли на руку тому, кого вы запрещаете. Да, на первом этапе это даст эффект, а дальше эффект будет отрицательный. И главное, вы ослабите свой авторитет в глазах тех, кто, мучаясь с интернетом, пытается из него хоть что-то вытащить. Да? Поскольку нет политической силы, которая выступает за интернет, ну, серьезной политической силы, да, то сказать, что выиграет на этом оппозиция, нельзя. Ну, просто некому. Раздраженные интернетом люди, конечно, готовы за кого-то проголосовать, но для этого этого кого-то надо где-то найти. Его сейчас не сильно есть. Да? Так что выигрыш всегда будет, но он будет небольшим. А в условиях, когда у вас фактически олимпийская, да, система кубковая, если вы немножко выиграли, а в целом проиграли, то совершенно неважно, выигрывали вы это немножко в начале или нет. В конце концов вы проиграли. Да, поэтому интернет замедляется не для того, чтобы кто-то выиграл. Интернет замедляется для того, чтобы кому надо, не проиграл. Правда, он и так не проиграет, но, к сожалению, большинство чиновников это не понимает. Россия живет в системе административного восторга. Мы всегда должны дать президенту больше, чем было раньше. Перевыполнение политического плана – это советский фетиш, от которого мы не избавились. Опасный фетиш, вредный фетиш, но фетиш. Да? Вполне можно выиграть выборы, получив 51% голосов. Но если так сделать, то отдельный чиновник же опять его административный восторг пострадает. Значит, надо сделать 91%. Зачем это делать? С тобой смеяться будут, ты собственный авторитет потеряешь. Люди, которые голосовали, будут друг к другу подходить и спрашивать, ты точно за это голосовал? Нет, и я нет. Как ты думаешь, откуда тогда 91%? И появляется ответ. Мы же страна привычных ответов. Нам привычно мухлёж на выборах, которого может и не быть. Да? Но мы его ждем. И как раз на выборах лучше бы выиграть не так много, но более доказательно. Это для системы в целом гораздо лучше. Теперь интересный вопрос. Напоминают ли какие-нибудь политические и экономические тенденции 26-го года события 16-го и 90-го? Или, может быть, события 41-го года? Ну, давайте последовательно. И 16-е, и 90-е напоминают очень сильно, в том смысле, что благодушие. В 16-м году никому в голову не приходило, что царя свергнут. В 90-м году опросы показывали, что уход КПСС от власти наименее вероятный из возможных вариантов развития событий. Это американский опрос. Потом американцы нам показывали, хохотали. Да? Вот это вот благодушие, мы всех победили, нас победить нельзя, выстроена в основе на простом тезисе. А нас некому побеждать. Их просто нету. Да? Это очень опасная штука. Она ведет к деградации, в первую очередь, экономической системы, но потом и политической. Ее надо избегать всеми возможными средствами. Благодушие для власти – это яд. Что касается 41-го, я, к сожалению, многократно говорил, что заговора генералов не было, потому что если бы он был, немцы дошли до Владивостока. А? Никакого заговора не было. Поймите, наши генералы, если заговор состоит в чем? Они договорились и сдали войну. А за какой черт Гитлеру с ними после этого договариваться? Они же уже сдали. Ну, а авторы теории заговора остановиться не могут, им так интереснее. Ну, прекрасно. Да? В 41-м-то как раз все понимали, что все очень сложно. Причем понимали еще до начала военных действий. Просто выбора не было. Да? Генералитет, можно считать заговором генералов то, что они в школу не ходили в детстве. Это как раз заговор очень серьезный. То есть нас в 41-м году губила некомпетентность, а не предательство. Полная неспособность использовать современные методы войны в силу абсолютной безграмотности рядового состава, потому что самые люди из деревни, которые читать, писать научились уже хорошо, далеко не все. И одновременно отсутствие стратегического мышления у командного состава, потому что значительная часть генералов 41-го года в 38-м были капитанами. Какое там командование? Да, тот же Павлов, которого стреляли, который, в общем, мало в чем был виноват, он же погиб из-за чего? Из-за того, что ничего, кроме собственного личного героизма, он предложить не мог, он не знал, что делать. А с одной стороны. А с другой стороны, он не мог управлять войсками, просто потому что компетенции его штаба не хватало для этого. Да? Потому что радиоаппаратуру Красной Армии не освоила к 41-му году. Это что, предательство? Это заговор? Да нет, это глупость. Заговор – это так хорошо по сравнению с глупостью. Это такое счастье. Да? Это радоваться надо. Если есть осознанный заговор, его можно ликвидировать в течение короткого времени. А вот дурость человеческую как ты ликвидируешь? А? Ну, не знал Павлов радиодело. В результате командующий фронтом на второй день уже не знал, где у него какая армия находится, и вообще есть ли они, эти армии. А у него в округе войск было больше, чем во всей Германии. Какое тут предательство? Зачем оно нужно? Да? Нужно было учить молодежь на много лет раньше начинать. Тогда бы гитлеровцы до Минска бы не дошли. Но получилось вот так. Тогда предателями можно считать Крупскую, Бубнова, Луначарство, то есть те, кто руководил советским образованием в первые годы советской власти и примерно до 29-го года. Их можно считать предателями с точки зрения Сталина, да? Но это генералы здесь ни при чем. То, что командующие армиями не всегда справлялись с компасом, это не заговор. Это гораздо хуже. У нас во время Финской войны части терялись в лесу, потому что вчерашние лейтенанты, ставшие полковниками, управлять частями еще не успели научиться, их только назначили. Их даже винить нельзя. Да? Но это не заговор, к сожалению. Что если бы это был заговор, то примерно к середине 42-го мы бы двигались от Берлина на запад. Но, к сожалению, к 42-му немцы двигались по Ростовской степи. Потому что уровень подготовки войск остался прежним. Какой же тут заговор? Я уж не говорю о том, что военные училища в бой бросили. То есть те, кого хоть нормально уже учили, да, те, кто поступил в учебные заведения в 30-е, их всех там в поле и оставили. В 41-м и в начале 42-го. Это можно считать заговором, да. Но дурость человеческая – это вершина любого заговора. Вот что жаль. А если речь идет о заговоре высших чиновников и заговоре генералов как такой эвфемизм, Теоретически он возможен, потому что значительная часть высших чиновников Российской Федерации – западники, но практически не сильно кому нужен. Да? Они уже западники, что с ними договариваться? Кого и кому они будут продавать? Сами себя, сами себе? Лучше их оставить на месте, пусть они сидят и нефть качают, пусть Америку с Европой сырьем обеспечивают. Мы радоваться должны, что европейцы не хотят покупать наше сырье. Что хотя бы они из вредности к нам делают то, что для нас разумно. Да, да, я понимаю, что сейчас, вот в ближайшие дни, выходил целый ряд публикаций на тему о том, что Путина свергнет его собственное окружение. А им это зачем? Новый лидер придет своим окружением. И старое окружение, скорее всего, радости от этого просто не успеет пережить. Поэтому, понимаете, это как заговором генералов. Если генералы собирались отступать до Урала, то зачем они Гитлеру? А если не собирались, то в чем заговор? Тут то же самое. То, что государством управляют западники, это факт. Но является ли это результатом заговора? Но ситуация напряженная, очень напряженная. Причем правильность вопроса стоит именно в том, что ситуация-то напряжена не за счет отсутствия ресурсов, а за счет отсутствия ума. Как говорил Кот Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает. Да? Мы организовать то, что имеем, не можем нормально. Потому что у людей ставились те, которые умеют решать вопросы в стиле 90-х. Не потому, что они плохи, они их реально решали, спасибо им, не было бы их, все вообще в песок бы рассыпалось. Да? Но сейчас это должно делаться как-то иначе. Понимаете? А параллели есть, да. Благодушие – самая страшная вещь. То есть любой чиновник исходит из того, что ему ничего делать не надо, потому что он все уже сделал. А быдло, которое снизу что-то там пищит и требует, должно сидеть тихо и выполнять указания. Как тут другой крупный чиновник сказал, мы страна государства, а поэтому все должны служить государству. Идея красивая, только очень часто она понимается так, что раз мы страна государства, а я чиновник государственный, то вы мне все должны. Беда в этом. Уровень культуры чиновников оставляет желать, да? И они понимают политическую систему, как им удобно. Вот как не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Да? Чтобы они поумнели, поколения должны пойти. А я не уверен, что у России есть столько времени. Вопрос очень сложный, и я надеюсь в своем факультативе немножко его осветить. Да, факультатив будет касаться как раз 2017 года. Вот. Но в действительности даже в рамках факультатива полностью его осветить нельзя. Это слишком сложный вопрос. И самый главный, наверное, из всех вопросов, которые вы мне задали. Ну, попробуем что-то рассказать. Кто и для чего затеял конфликт на Ближнем Востоке? Это вопрос не столько сложный, сколько трудный, длинный. Потому что у всех участников истории были свои интересы. Трамп хотел победы. Не получив победу в Гренландии, но он и не мог ее получить. Но не оставил еще Гренландии. Надо лет 100 подождать. Он ищет другую победу. У Трампа огромный долг в авторитете. Да? То есть он постоянно действует так. Ну, пока не получил, следующее получится еще лучше. Да? Но в такой ситуации накапливается долг. Нужна однозначная победа, которая была бы не вопросом для окружающих. И вот он пошел в Иран. Логика проста. Иран, очевидно, слабее в военном отношении. Иран многие годы находится под санкциями. Больших потенциалов военных у него не должно быть. Народ ненавидит власть. Вот этот последний тезис, он меня всегда умиляет. Да? А почему вы решили, что народ ненавидит власть? Вы народ спросили? В Иране не так легко провести социологические исследования. Да? И поэтому была принята дурацкая тактика. тактика. Даже не дурацкая стратегия, а дурацкая тактика. Убиваем двух человек. Новые, пришедшие на их место, поймут, что они следующие в списке на смерть. И поэтому быстро договорятся с Америкой и будут играть по американским правилам. Ну, во-первых, для иранца гибель от врага – это путь в рай. Да? Во-вторых, убили они главу КСИР и главу режима. В результате вместо старого главы КСИР пришел человек, если убитый считал, что нужно договориться по ядерному оружию и не производить его, то новый начальник КСИР сказал, ну, посмотрите, чем кончилось. Я за то, чтобы Иран имел свое ядерное оружие. А что касается лидера революции, то понятно, что поскольку избран сын покойного, то сама жизнь не позволит ему помириться с американцами. Помириться, значит, признать право американцев убить его собственного отца. После этого ему не то, что руку никто не подаст. С ним по одной улице ходить никто не будет. Да? А надежда на то, что города, где действительно относительные западнические настроения, сводящиеся к тому, что под поражу хорошо все-таки шортики, а не длинная юбка, да? Вот на этом мятеж против власти не выстоять. Тем более в Иране, где деревня – это подавляющее большинство. Где деревня определяет вкусы общества. И так не было только один раз во времена династии Пехлеви. Да? Больше никогда. При Пехлеви, да. Пехлеви там вводили моду, вводили стиль жизни. И вся страна, не вся страна, а все крупные города шли за ней. Деревни же просто факт существования Пехлеви пропустила. Это не интересует, у них другая жизнь. Да? И поэтому Трамп вляпался по полной программе. Но у него были цели. Победить Иран и таким образом поднять свой авторитет. Теперь у него цель выйти из Ирана так, чтобы хотя бы не потерять авторитет. Трамп постоянно находится в зоне опасности импичмента. Тем более сейчас вопрос ставится так, что, возможно, медицинская комиссия. Уже два крупных американских деятеля заявили о ее необходимости. Оба Нобелевские лауреаты по экономике. Да? То есть у Трампа нет зоны маневра. Он должен каким-то образом, любой ценой уговорить иранцев согласиться с тем, что он их победил. Иначе промежуточные выборы он не выиграет, а дальше импичмент. Конечно, есть счастье для Трампа покушение, не удивлюсь, если он его сам организовал, которое, конечно же, белую бедноту должны объединить вокруг Трампа. Но любая хохма, как говорят в Одессе, хорошо работает один раз. Это третье покушение. Уже хохма не пройдет. Да? А если Трамп проиграет промежуточные выборы, его уже нет. Он его и так нет, потому что у него 2 года осталось. А тут будет очень плохо. Второй игрок – это Израиль. Почему в прошлом протрампистские консерваторы американские обвиняют Трампа в том, что он не интересы, США интересы, Израиль осуществляет. Потому что Израиль очень четко формулирует свои интересы в ходе этого кризиса. Пока Трамп с Ираном борется, и Ирану, и Трампу есть чем заняться, мы разберемся с сирийцами, мы разберемся с Хезболлой, со всеми теми силами, которые нас слабее, которые мы победим, но которые мы не побеждали, потому что боялись сдвинуть лавину. Мы начнем воевать с Хезболлой, Хезболла позовет иранцев, и после этого у нас тут будут проблемы. В лучшем случае. Да? А сейчас нет. Сейчас Ирана не до нас. Вот мы быстренько исполним свои задачи. Эта позиция более жизнеспособна, чем у Трампа. И поэтому у многих появляется мысль. Ну вот, если его позиция ближе к реальности, то, может, ради этой позиции все и затевалось? Но, по крайней мере, это разумно. Такое предположение. Да? И поэтому те в Америке консерваторы, которые, мягко говоря, антисемиты, они, естественно, там подшатнулись, а там почти ничего и не осталось. Да? Европа в целом большой роли не играет, у них просто ресурсов нет. пана атамана нет золотого запаса, Европа вся на Украине. Есть англичане, которые Иран знают как облупленных, которые всегда влияли на иранскую ситуацию. Если бы не конец 70-х, когда Хомейни просто вырезал всех в светской власти, а институты светской власти были всегда. Они работали, был президент, было правительство, генеральный штаб, там, Министерство безопасности. Айталла все это подчинил себе. И левых советских, и правых британских просто вырезали. Причем вырезали очень жестко. Там от некоторых рука какая-нибудь, кисть руки осталась, от кого-то еще что-нибудь там. То есть там не, это не были расстрелы. Просто сжигали нахрен. Да? И ничего этого не осталось. Ни левой партии, ни правого правительства. Все это ушло в небытие. В сегодняшнем Иране всех этих сил уже нет. Да? И поэтому надеяться на какую-то там игру англичанам трудно. Но они единственная страна в мире, которая знает, как играть в Иране. Они хотя бы это делали. Кроме них этого не делал никто. Поэтому чисто английский след здесь может быть. Но англичанам не нужно слишком активничать. У них есть американцы, как и израильтян. Но израильтянам придется с Хезболлой разбираться, либо Хезболла будет с ними разбираться. А англичане вообще физически могут не присутствовать в Иране и спокойно решать свои задачи. Поэтому английский фактор, его нужно еще изучать. Надо посмотреть. Англичане работают через американцев, поэтому очень трудно отделить английское влияние и американское. Да, тем более сегодня, когда американское влияние носит такой деструктивный и малоэффективный характер. Да, насколько английский всадник может остановить американского носорога, это большой вопрос. Носорог разогнался, и хотя всадник до сих пор сидит у него на спине, я боюсь, управлять носорогом уже сложно. Там слишком близко к пропасти поражения, чтобы им вообще мог кто-то управлять. Он сейчас в ужасе, он сейчас в стрессе. Он вообще человек стрессовый. Какие силы стоят за Ираном? Какие страны ему помогают? И можно ли говорить о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана? Нет, о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана говорить нельзя. Британия не поддерживает Иран и никого. Британия поддерживает Британию. У них вполне забот хватает своих. Да, поэтому они готовы использовать иранскую карту, но использовать ее сейчас очень трудно. Спасибо товарищу Трампу, да, и спасибо американской, предыдущим американским администрациям. Сытых прозападных группировок в Иране мало. В стране, которая находилась под санкциями, чем беднее живут люди, тем ближе они к идеологическому клише религиозного характера. Да, и поэтому поиграть с иранскими интеллигентами не получится за неимением последних. Да? Что касается, в принципе, английской роли, то она, конечно, велика. Но эта роль не за Иран и не против Ирана, а поддерживает Иран, строго говоря, китайцы, индусы, пакистанцы. Поэтому индусы, пакистанцы и китайцы в огромной ненависти друг к другу. Но Иран они поддерживают, причем по очень простой причине. Они понимают, что их уничтожат, Иран уничтожат, за них возьмутся. Да? Никакого там особо хулиганства Пакистана никто не потерпит. Да и с Индией станут разбираться, потому что связка Индия-Англия, она существует, она очень сильна. Но эта связка не устраивает ни американцев, ни континентальных европейцев. Но там еще надо важно посмотреть, кто с кем будет играть. Потому что в действительности ведь английская разведка и английская власть опирается на в Индии, да, на крупный бизнес, не на политическую систему. Что-то значит он закончится. На королевскую семью в том числе опирается, в свою очередь, индийское влияние, китайское влияние в Великобритании. А антикоролевские настроения в современной Англии очень сильны. Мы с вами в прошлом году говорили об этом, когда говорили о стальной пчелки, да, которая укусила индийского бизнесмена, и бизнесмен помер. Вот. Поэтому англо-иранский союз, да, теоретически возможен, но Ирану сейчас точно не до этого. Да и англичане напрямую дать что-то Ирану не могут. Они могут повлиять на США. Да? Сейчас в Вашингтоне прислушиваются к тому, что говорят в Виндзоре. Не прислушиваются к тому, что говорят на Даунинг-стрит в Лондоне, это их не интересует. По поводу нынешнего премьер-министра Великобритании, мне кажется, что у американцев иллюзий нет. А вот что говорят в Виндзоре, им интересно, потому что за Виндзором огромный материальный ресурс. Виндзор – это загородная резиденция британских королей. Это я для наших зрителей. Да? И здесь можно поиграть. И здесь британцы могут помочь иранцам, если захотят. А как мне кажется, в сегодняшней ситуации британцев не интересует результат, их интересует процесс. Им не нужна... Ну, то есть, если победа упадет с неба, почему от нее отказываться? Но по большому счету им больше нравится мутить воду. Англия экономически довольно слабая страна. Британская королевская семья, да, могущественная, а Англия слабая страна. И она сильнее, когда у других беспорядки. Если порядок будет восстановлен, то роль Англии снизится. И она маленькая, и не потянет. Если американская там, или китайская система будут стабильно стоять на ногах, то англичан никто не позовет, они не будут интересны. Да? Вот. Но, в принципе, для Англии это хороший материал. Они могут с этим поиграть. Но именно для того, чтобы стабильность не настала. Понимаете, задача Британии не в том, чтобы установить стабильность в Иране или вокруг Ирана, а в том, чтобы ее не установить. Вот тут Англия может выиграть многое. А на стабильности она не выиграет. Маловато слишком. Так. Что касается, кто помогает Ирану, еще раз повторюсь, это китайцы, индусы, пакистанцы. Да? Это могут быть афганцы, хотя я не очень понимаю, чем они могут помочь, только что не помешают. Но посмотрим. Все эти силы вполне способны объединиться, потому что американцы всем надоели. Очень сильно. Англичане именно этим от американцев отличаются, что они стараются на авансцену не выходить. А господин Трамп постоянно пытается всем напомнить, что самый главный человек на Земле – это он. Это раздражает. Да, и поэтому влияние союзников Ирана может оказаться большим, чем влияние США, просто потому, что от США все устали. Может ли конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной и среднесрочной перспективе сыграть на руку России? Он уже играет на руку России в среднесрочной перспективе. Американцам не до поставок оружия на Украину. Но это будет преодолено. Обязательно. Европейцы выделят деньги, а их фактически уже выделили. А американцы произведут оружие. Если Орбана больше нет, то этот процесс можно постоянно увеличивать, увеличивать и увеличивать. Сегодня столько поставили, завтра столько. Все кричат о миллиардах, которые выделяют, да, 900, по-моему, миллиардов. Это очень небольшие деньги. Оружие стоит очень дорого. Да, это небольшая флотилия подводных лодок, там, некоторое их количество. Оружие дорогое. Поэтому сказать, что завтра с утра на Украину выльется куча оружия, да нет. Значительная часть того, что будет выделено Брюсселем, в Брюсселе и останется. Но что-то, к сожалению, для нас на Украину попадет. И пока идет ситуация в Иране, объем этих попаданий будет не такой большой. В долгосрочной перспективе, в принципе, да, мы можем сыграть роль такого суперпереговорщика, потому что и в Иране, и в Вашингтоне нас будут слушать. Но готовы ли мы на это? По-моему, у нас сейчас задача, как бы нам еще денег где-то достать дополнительных. Для стратегических игр у нас с игроками проблема. карты-то розданы, и стол стоит. А вот игроков особо нету. Потому что после Примакова я так...

о чем свидетельствует визит Карла III и Трампа друг к другу? О том, что Трамп методом научного тыка, а другого метода он не знает, потому что впечатление, что он не учился нигде, никогда и ничему, это и впечатление, я не могу этого утверждать, но вот оно очень крепкое. Ищет долгосрочной власти, ищет того, кто реально тут управляет, а не того, кто каждые 4 года назначает, чтобы через 4 года пинками выгнать обратно. И в этом смысле, конечно же, не Картейти, который болен, которому, честно говоря, не до политики, а институт британской монархии очень увлекает господина Трампа, тем более, что господин Трамп еще и искренне верит в могущество монархии. Ну, это бывает с республиканцами. Именно люди, выросшие в республиканской традиции, в душе глубокой очень монархичны. Да? Но главное, что и Трамп, и Картейти, они же представители определенных кругов, британских и американских. А вот эти круги, они долгосрочные, им интересно договариваться. Но им нужно не просто договориться. О чем они договариваются? Закончим войну в Иране и... Там, или закончим войну на Украине и... Они же договариваться должны на длительность. Да? Мы переформатируем мир, он будет нам более удобен. А кто это предложит? Формат нового мира? Господин Трамп, который в своей жизни этой странички прочитал? Или известный огородник Карл Винзер, который, кроме выращивания новых видов сельскохозяйственной продукции, в истории человечества ничем не отразился? Это же не могут делать просто советники. Да, здесь уже такой уровень приближения к центру власти, что ты мне там напиши, сейчас будем реализовывать. Так не работает. Это работает так в правительстве британском или в американском конгрессе. А те, кто реально принимает решения, они не собирают резную бумагу, чтобы потом ее прочитать, принять на этом основании какое-то решение и считать, что они выполнили задачу. Да? Все гораздо сложнее, тоньше и требует гораздо больших усилий. Ну, я думаю, договариваться-то будет нынешний принц Уэльский и не с Трампом. Договориться можно, потому что те люди, которые контролируют американскую экономику, по большому счету довольно близки тем, кто живет в Виндзорском замке. Это более сложная тема, но ее либо надо отдельно читать, ее в рамках вопрос-ответ описать невозможно. Но это очень важный показатель. То, что Карл III прилетел в США, причем в качестве короля, а не в качестве частного лица. Да, в качестве частного лица, по-моему, в США уже бывал. Это показатель того, что люди, принимающие решения, решили договариваться напрямую, устав от дураков в своих правительствах и понимая, что еще немного договориться, может быть, окажется не с кем. Это некая эпоха, если хотите. Так, 4 центра мира, да. Кто с кем в союзе? Китайцы с нами, но это союз вынужденный. Да? Потому что мы обладаем тем, чем не обладает Китай, Китай обладает тем, чем обладаем мы. Индусы, сложно сказать. Да, они, конечно, с нами вместе, но они понимают, что прикупом быть нехорошо, а на роль равной силы они могут пойти только в союзе Китая и Индии, где прикупом уже будем мы. Да? Но. И я вполне допускаю, что индусы сейчас прорабатывают этот вариант, но он пока, по крайней мере, не осуществим. Тем более, что над Индией как раз и витает дух стальной пчелки. То есть вот эти вот супербогатые индийские бизнесмены – это люди, связанные с английским королевским домом. Конечно, это находится в полной несоответствии с высшими кастами Индии, но я напомню, что премьер-министр Индии к высшим кастам не принадлежит, являясь премьер-министром все-таки до сих пор. Да? Вот. Поэтому союз России-США теоретически, конечно, возможен. Но не очень понятно, зачем он США и зачем он России. Что, собственно, нам даст Америка? Оружия у нас своего хватает. Денег. Но когда американцы дают

0: денег, потом главное быстрее убежать. Пока не видна стратегическая сторона, но при этом видно жесточайшее русофобство средних слоев американской элиты, которым нельзя продемонстрировать Трампа, обнимающегося с Путиным. Это конец для Трампа и, скорее всего, конец для вот нынешнего американского режима. Поэтому, может, скорее всего, будет американо-индийский союз, он уже явно намечивается, но он намечался до прихода Трампа. Если бы Трамп не победил на выборах, союз уже давно функционировал. Да? Все было готово к этому. И российско-китайский союз, который является несколько условностью. Да, русские нужны китайцам, потому что у нас оружие больше, чем у китайцев. Но сами по себе они китайцам не нужны, потому что китайцы не верят, и не только китайцы. Очень у нас народ любит повышать личное благосостояние за счет государственных контрактов. А это бьет по имиджу власти. Да? Как можно договариваться с теми, кто никак не может железную дорогу построить, потому что ее уже опять куда-то она делась. Вроде строили-строили, а ее опять нет. Да? То же самое ситуация на Украине. Мы воюем на Украине дольше, чем воевали, когда Украина была оккупирована Гитлером. Как мы должны китайцам объяснить, зачем мы нужны китайцам? Какая мы великая военная держава, если мы еще не победили? Да, мы великая военная держава, в действительности мы не победили, потому что мы не используем стратегического оружия. Но как это объяснить иностранцам? Наш авторитет в этом смысле страдает, так скажем, дипломатично. Если бы мы всерьез воевали с Украиной, наверное, мы бы давно завоевали Украину. Украинцев после этого стало бы значительно меньше, но Украину мы и завоевали. Но мы так не делаем, и поэтому на внешнем контуре, где народ не разбирается в российско-украинских отношениях и ее истории, это воспринимается как наша слабость. И с этим придется мириться. Мы существуем в ситуации, когда с точки зрения третьих стран, которые нам не враги, мы теряем авторитет, потому что мы не во Львове сейчас находимся, а даже не в Харькове. И объяснить иностранцам, националистам, как так получилось, мягко говоря, очень трудно. С кем и против кого, помимо вышеназванных стран, России было бы выгодно образовывать временные союзы в текущей ситуации? Вообще союз выгодно образовывать с любой крупной страной, ну, в смысле, чтобы страна была. Потому что образовать союз со страной, состоящей из одного дома, тоже можно, но смысла в этом никакого. Но союза должна быть цель, особенно для временного. Стратегического союза целью может быть сам союз. А у тактического союза целью должна быть вот некая реальная цель. Мы создали союз для того, чтобы решить задачу, а потом этот союз то ли останется, то ли развалится, как пойдет. А у нас нет целей. Наша главная проблема России – целеполагание, точнее его отсутствие. Мы знаем, чего мы хотим. И мы знаем тактические действия. У нас середины нет. Знание как хотелки, желаю, чтобы вот по стране были сверхсовременные дороги, чтобы у нас была самая крепкая валюта там, и так далее. Это, пожалуйста. Знание как тактическое решение, а давайте налоги повысим. Тоже, пожалуйста. А между ними что? Да? Как эти хотелки превратить из хотелок в технологии, в технологические способы принятия решений и осуществления решений? Этого не видно, потому что госпрограммы – это именно хотелки, помноженные на деньги, которые на эти хотелки выделены. А результат-то где? Программы существуют с 2012 года. Сейчас у нас 2026. Я бы мог многое на эту тему сказать, но жаль вас. Стоит ли России продавать энергоресурсы европейским странам? Для чего вообще мы это делаем? не стоит. И не только европейским. Да? Вместо того, чтобы продавать ресурсы по заниженным ценам и гордиться тем, что мы все-таки их продали, мы должны были заняться переработкой ресурсов и созданием системы их использования. Пока мы будем заниматься только сырьем, мы всегда будем на задворках. Сырье не занимает большой процент стоимости любого производства. Главное в производстве – труд. Если мы торгуем сырьем, мы всегда будем... Эй, пойди, принеси, пошел вон отсюда. И это не касается только Европы. По Европе важно то, что поскольку они поддерживают Украину, то продавать им энергоносители – это мазохизм. Но, в принципе, лучше лишний раз энергоносители не продавать никому. Мы отдаем некую ценность в обмен на какое-то количество резной бумаги, которая чаще всего нам еще и не достается. Остается сразу в той стране, где мы эту ценность увидели. Да? Ну, это пересекается с предыдущим вопросом. У нас цель какая? Увеличить энергобаланс КНР? С этой целью мы явно справляемся. Или все-таки получить что-то для России? Я имею в виду не конкретные материальные ценности, я имею в виду некую цель. Мы чего? Для чего мы продаем? Мы продавали сырье в советское время для того, чтобы модернизировать промышленность. В результате сырья продали много, промышленность модернизировать не успели, поскольку слишком масштабно. Советский Союз закончился. Да? Сейчас мы чего? Зачем мы должны продавать сырье? Сырье что-то стоит. Не так много, как нам хотелось бы, но чего-то стоит. А резная бумага не стоит ничего. Им надо, пусть ищут способ нас заинтересовать, покупать и продавать им сырье. А самим как раз взяться за то, за что взялась в свое время Роснефть. Создавать системы переработки такие, которые делали бы наш конечный продукт более дорогим. Там другая проблема возникает. Если вы продаете не сырье, а готовый продукт, то продать его гораздо труднее. И вот тут наша некомпетентность, с которой я начал наш разговор, нас и догоняет. Да? Мы не умеем торговать продуктами переработки, потому что им торговать надо. Мы умеем только занижать цены. И в надежде, что сейчас все сбегутся и по заниженным ценам купят, но почему бы нет? Мы же своим платим деревянными, а на мировом рынке получаем валюте. Поэтому нужно рубль держать дешевым. И тогда у нас, чем, какой бы неэффективной была экономика, она всегда будет рентабельной. Да? Если в этом наша задача, стать бензоколонкой для Европы, то мы на правильном пути. А так ничего этого делать не надо. Перерабатывайте, сами производите пластик, сами производите детали для авиации, сами занимайтесь порошковыми технологиями. Так это делать надо. А потом, я говорю еще раз, в результате продать то, что ты сделал, что еще труднее. А зачем? А что думать-то? Мы дорвались до начальников, теперь мы начальники, пусть дураки думают, которых мы обогнали. А мы сейчас как запустим не только в Европу, а в Китай. Мы не так поставляем, что так же. С неимоверным дисконтом. Но вот сейчас из-за кризиса дисконт снизится, да? Значит, тоже не навсегда. Экономической политики нет, потому что цели нет, раз. И второе, экономическая политика в конце требует еще больше компетенции, чем в начале. А у нас и на начало компетенции не хватает. Но если мы это не преодолеем, то мы всего лишь превращаемся в колонию. Да, да, это будет не колониализм, а неоколониализм, когда формально хозяевами будем мы сами, но работать мы будем в логике и в задаче своих колонизаторов. Поставляем дешевую нефть, дешевый газ, дешевое золото и так далее. Я помню, когда в ходе СВО в какой-то момент Запад перестал покупать наше золото. Какие слезы текли. Как же мы теперь жить-то будем? Ребят, меньше доллара будете покупать. У вас останется ваше золото, которое что-то стоит, а доллар будет меньше. Ну и слава богу. А давайте продадим золото за доллары, а потом на эти доллары снова купим золото. А зачем? Украсть вагон спирта, продать, купить ящик водки и напиться. Вот же наша экономическая политика. Да, когда страна была социалистической, когда никого не интересовала прибыль, когда ее и не было, тогда все это работало. Лучше как-то продать, чем никак. Сейчас-то зачем так делать? Это просто халуйско-лакейская психология. А как же вот барин-то? А барину-то мы не прислали оброк. Побежим, отнесем ему оброк. И как говорил кто-то, то ли Чубайс, то ли Гайдар, моя задача вернуть настоящим хозяевам те ресурсы, которые русские идиоты по невежеству своему считают своими. Там же цивилизация, там же настоящие правила игры, так и надо жить, как на Западе. Поэтому мы будем поддерживать Запад. Сейчас эта схема временно отодвинута, но она не ушла никуда. И через некоторое время она вернется. И снова вот этот халуяж будет продолжаться, и мы будем рапортовать о том, что мы перевыполнили план поставки нефти куда-нибудь. Ура, ура, ура. Цена, да. Рентабельность, да, небольшая. Ну, это же не важно. Главное, процесс. Результат, кому он нужен? Так, насколько опасна для нас милитаризация Европы на ее возможности войны против России? Какие военно-политические союзы могут образоваться в Европе в ближайшие годы? В интересах базируется уже почти сложившаяся военная коалиция Великобритании и Франции. Смотрите, давайте по порядку. Вопросов много, в действительности он не один. Да? Милитаризация Европы пока не осуществляется. У Европы ресурсов мало. Это первое. Второе, если милитаризация произойдет и она приведет к войне, то будет еще хуже, потому что европейцы погибать не собираются. Они налоги платят для того, чтобы за них погибали кто-то. Так было в Римской империи, так было в Византии, так и сейчас. Да? Сможет ли Европа воевать против России? Теоретически, да, военная техника у них вполне на мировом уровне. Практически, война – это гибель. А гибнуть кто будет? Это что, не немец или француз пойдет умирать? Нет, с зулусами воевать, когда ты на танке, а не с палками – это мы всегда. Это мы первые. А когда придется с кем-то реально воевать, тут полный… Когда кризис накрыл Западную Африку, а? Политические и военные, то французские войска просто не вышли из казарм. Хотя их им для того туда и ставили, чтобы в случае такого кризиса вмешаться. А? Более того, именно для в качестве оплаты вот этой услуги, да, французы покупали золото у западноафриканских стран, а это одна из крупнейших золотоносных провинций, по заниженным ценам. Это такой был ответ. Вот бесплатная военная база, то есть французы не платят, и заведомо дешевое золото в обмен на то, что в случае кризиса Франция наведет порядок. Франция не то, что порядок навела, они из казарм не вышли, не стали ничего делать. Да? Вот я, интересно. И они пока такие везде. Они с африканцами воевать не могут. В армии нет сроду, их никогда не было. У них там воинская повинность есть, а армии нет. Генералов много, с солдатами вечные проблемы. Вот. Какая военно-боеспособность? О чем речь? Пока ее нет. Ее можно наработать, но вряд ли ее удастся наработать на парадах и военных учениях. Да? Поэтому здесь большая проблема. Поэтому сегодня пока военный потенциал Европы не очень опасен. Но потенциально, извините за каламбур, да, эта проблема может быть. На каких взаимных интересах базируется коалиция Великобритании и Франции? Да ни на каких. Она базируется на том, что стать фарватером Германии вроде неудобно, они страны-победительницы, и у них есть ядерное оружие, а у Германии его формально нет. Поэтому нужен союз. Британия сильнее на море, очень относительно сильнее. Франция на суше, а вось вдвоем как-нибудь тоже станем большим военным игроком. Но пока, когда речь шла о вводе войск на Украину, речь шла об выиграть, то есть о 6 тысяч солдат. Это вот потенциал англо-французской армии. А базой союза является взаимный интерес отличаться от стенки, то есть взаимный интерес в том, что вместе нас все-таки заметят. По отдельности никто замечать не хочет. Да? И возможность, спекулируя на новой военной структуре, получать свои плюшки у англичан в одной части света, у французов в другой. Но это же все игра, это все работает в самой Европе, потому что европейцы давно с реальностью не встречаются. Для них реальность – это вот парки где-нибудь в той же Африке на слонов смотреть или Латинской Америке. Другой реальности они не знают. Они живут сыто, спокойно и бессмысленно уже несколько десятилетий. Да? Поэтому, когда они говорят «новая армия», предполагается, что деньги возникнут ниоткуда. На эти деньги ниоткуда, опять же, возникнет оружие. И потом вы научитесь воевать и пойдете устанавливать свои порядки по всему миру. Как минимум, научиться воевать в мирное время невозможно. Как говорил Жуков, невоюющая армия – это бессмысленная бюрократическая организация. Где будут англичане и французы воевать? В зоне интересов США или Китая? Да? Маловероятно. А сейчас вне этой зоны, боюсь, одна Антарктида останется. Китайцы с американцами мир поделят. Ну, индусам еще что-то достанется. И все. И кому нужны Великобритания и Франция? А? По-моему, у британцев сейчас 4 эсминца, это называется флот. Это великая морская держава была. И Англия во многом зарабатывает на страховании морских перевозок. А если вдруг застрахованные поймут, что у них 4 эсминца на весь мировой океан, долго эта страховая система выдержит, а без нее британской экономике будет, вежливо говоря, очень плохо. То есть вот эти вот конвульсии, эти вот попытки вырваться, подпрыгнуть, побежать куда-то, они только ослабляют обе страны. Ну, как и у нас. Иногда лучше чего-то не делать, а создавать у противника иллюзию, то, что ты сможешь это делать, чем что-то сделать и показать, что ты не можешь этого делать. Это, к сожалению, ни у нас, ни в Лондоне, ни в Париже мало никто не понимает, или почти никто. Точнее, те, кто понимает, позволяют дуракам извиться в свое удовольствие. Возможно ли скорое окончание конфликта на Украине? Все зависит от того, что называть окончание. Долбануть по Киеву атомной бомбой и снять вопрос о существовании украинцев в принципе? Ну, минут 5. Да? Пойдет на это кто-то? Маловероятно. Победить в военном отношении будет очень трудно. Мы уже который год побеждаем. Проиграть легко, но согласиться ли с этим обществом? Да и в случае победы. Да, мы победили, бумажки подписаны, кто их выполнять будет, кто будет гарантировать это выполнение. А пока ответ на этих вопросов нет, мира не будет. Будет перемирие. Поэтому конфликт будет какое-то время длиться, пока на уровне консенсуса Китая, Индии, России, США, может быть, Великобритании, не появится какая-то формула, которая устроила бы всех. Я этой формулы не вижу, да, потому что, чтобы устроило всех, ну, я не понимаю, что это должно быть. Вот. А без этой формулы эта война будет продолжаться до бесконечности. Даже патроны кончатся, бензин кончится, солдаты кончатся, война будет продолжаться. Потому что, чтобы победить, нужно, во-первых, показать военное превосходство, конкретно, не вообще в целом, а конкретно. А во-вторых, предложить четкую, недвусмысленную систему гарантий. Не для Украины, а для России. Для Украины понятная система гарантий. Включайте нас в НАТО, и активируйте пятую статью Вашингтонского договора, и мы всем козу покажем. То есть вы за нас повоюете, но пятая статья Вашингтонского договора активируется не автоматически. Это должен быть Совет НАТО принять такое решение. Совет НАТО воевать за Украину не хочет в принципе. Да? Вот где проблема для них. А что нам что-то гарантирует? Наше вступление в НАТО. Что гарантирует, что украинцы после окончания военных действий не очухаются через пару лет и не начнут атаковать Белгород или еще что-нибудь? Тот же Херсон, который окажется в составе нашем. Да? Что делаем? И опять мы окажемся агрессорами, потому что понятно, что их выстрелов никто не услышит, а наши услышат все. То есть формула нужна, четкое понимание, что мы, собственно, можем предложить. Перемалывать украинское население на фронте? Хорошая идея, хорошая, но очень долгая. Украинцев все-таки много. Точнее, граждан Украины, потому что из них украинцы, то русские, уже давно понять невозможно. Да? Поэтому это может кончиться в любую минуту, если у сильных мира сего возникнет консенсус и понимание, как, да, по какой формуле мы заканчиваем войну, причем так, чтобы это, в результате применения этой формулы война реально кончилась, а не превратилась, например, в партизанскую. И до тех пор, пока эта формула не будет найдена и признана реально всеми, а не так, как Минск, когда все подписали, никто ничего не делал. Тогда война закончится, а до этого нет. Она будет продолжаться. Спасибо. Да, коллеги, те из вас, кто не удовлетворен моим ответом, такие, наверное, найдутся, я прошу прислать дополнительные вопросы, мне будет очень приятно на них ответить. Я хотел бы вас пригласить на свою новую лекцию «История 1917 года». Казалось бы, об этой истории мы знаем все. Сняты фильмы, написаны книги, существуют специальные даже росписи, кто, где, когда, что делал по дням и часам. Да? Такая биометрия революции. И, казалось бы, говорить уже не о чем. Ну, то есть поговорить всегда есть о чем, мы же люди русские. А осознанно говорить не о чем. Это не так. Потому что если прочитать ключевую работу Ленина «Государство и революция», или прочитать, например, какие-нибудь письма Троцкого, или воспоминания старых большевиков, таких как Шляпников, который в момент октября 17-го был личным связным между Лениным и руководством партии, то выясняется, что, в общем, собирались делать не совсем то, что сделали. Потому что в результате создали военную диктатуру и административное государство, которое, собственно, потом и развивалось всю историю советской власти. А хотели не этого, хотели совсем другого. Хотели создать новое общество. Причем даже в одной стране, понимая, что до конца это сделать невозможно, но построить на других экономических принципах, на других социальных принципах. Здесь и сейчас, не потом, не через 40 лет. Новое общество, которое даст новый импульс. Такой вот круговорот, да? Новое на новом и снова. Но почему-то, несмотря на то, что революция победила полностью и не по очкам, а нокаутом, несмотря на то, что, казалось бы, врагов у революции, ну, я имею в виду, в 17-м году еще нет, они возникнут позже, получилось-то как раз восточная деспотия, которой никто строить не собирался. На фоне того, что получилось в начале 20-х, в результате 17-го года, режим Николая II может показаться максимумом демократии. И это не случайность. Вот как так получилось, что хотели одного, сделали другого, вот об этом я хочу поговорить. Почему это важно? Потому что это точка бифуркации. Это точка смены парадигмы, если хотите. Да? То, что закладывалось весь 17-й год, с февраля по декабрь во многом и определило дальнейшее развитие, пути развития, методы развития и результаты развития России после императорского периода. Все, чем мы живем сейчас, начиналось тогда. Именно тогда определились главные векторы. Именно тогда Россия стала страной чиновников, при том, что задачи стоят другие. Более того, что уж там задачи. И реализовывались они по-другому. Демократия, по крайней мере, внутрипартийная, была огромна. И куда все это подевалось? И почему, в конце концов, мы создали административную власть, которая реально, объективно, в конце концов, превратилась в Горбачевщину? Почему система административной власти стала Горбачевщиной, во многом определено именно в этот период, в период 1917 года. Вот ответ на вопрос, почему так получилось, является главным нашим вопросом. Конечно, этот ответ невозможно сформулировать, не сказав, а что, собственно, происходило, но это средство, а не цель. Цель именно в этом. Почему так получилось, что строили одно, а построили другое? И почему построенное неизбежным образом дошло до 91 года? Вот кризис 91 года, он же не случайен, он именно объективное развитие советской системы. А советскую систему закладывали в 17 году. Понять то, что происходило с нами до 2000 года, не поняв того, что происходило с нами с февраля 17-го, невозможно. Вот об этом поговорить, а главное подумать. Я вас призываю вместе со мной. Буду очень рад видеть вас на своей лекции. Спасибо.
1: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
2: Александр Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кирилл.
2: Последние пару недель, ну и особенно активно на прошедшей неделе, мы наблюдали удары по разным объектам на территории Украины, в том числе и логистическим объектам, и хочется поговорить о том, как выбивается сейчас логистическая инфраструктура противника, ну и если говорить о значении таких ударов, для чего это вообще нужно и почему это важно.
3: Почему это важно? Ну вы же понимаете, вот несмотря на успехи российских войск, в наступательных действиях на всей линии фронта от северных регионов в Сумской области, Харьковской области до самых горячих участков в Донбассе, до юга, все-таки здесь очень важную роль в боевой устойчивости противника играют поставки, западные поставки оружия и боеприпасов. Поэтому рубить логистику, ну, – это одна из центральных, главных, приоритетных задач в зоне СВО. И мы, собственно, видим вот на уходящей неделе, как это активно происходит в Одесской области. Мы видим там интереснейшее, в общем-то, развитие событий. Мы знаем, что Одесса, Одесские порты – это такое окно, оружейное окно киевского режима в Европу. Там гигантские идут поставки. И через Дунайские порты, и через Черноморские. И вот в течение недели мы с вами видим, как ежесуточно фактически наносятся российские высокоточные удары по портовым объектам, по складам береговым и даже по судам в море, которые везут оружие киевскому режиму. Мы видим, как наносятся эти удары и как, собственно, огнем охвачены портовые зоны в Одессе, в Измаиле, Килии. Мы видим, как детонируют склады вооружений в Маяках, Беляевке, Теплодаре. Ну, собственно, на всей береговой линии от Очакова до Измаила. Такая, знаете, извилистая береговая линия протяженностью более 300 километров. Вот все это необходимо охватить и необходимо уничтожить объекты противника логистические, для того, чтобы снизить боеспособность войск на линии фронта. И даже, знаете, вот одесские издания, типа Odessa Journal, они выступили с такими сообщениями, что обстановка близ Одессы напоминает начало морской блокады. В последние дни атакованы 5 грузовых судов, ну, это и балкеры, и сухогрузы под флагами разных стран. Ну, не секрет, что они везли на Украину отнюдь не продовольствие или еще что-то такое гуманитарное. Они везли оружие, которое детонирует как на берегу, в портовой зоне, так и на вот этих вот судах. И то, что вот в Киеве даже статистику приводят, в марте сбито более 33 тысяч российских дронов, говорит об интенсивности вот этих ударов по оперативному тылу, говорит об эффективности уничтожения логистики. Даже агентство Reuters вот заметило на уходящей неделе, что российские дроны большой дальности представляют собой экзистенциальную угрозу для Украины. Ну вот, мне кажется, очень точное определение, потому что уничтожение натовской логистики в одесских портах – это стратегическая необходимость, это, собственно, залог национальной безопасности России на будущее. И, мне кажется, не случайно, вот буквально сегодня очень авторитетный военный аналитик в США, экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу, и кредитные 90 миллиардов евро никак не повлияют вот на эту операцию. Ну, конечно, хотелось бы верить, что так и произойдет. По крайней мере, для России это было бы значительным успехом в ходе СВО, которая так или иначе направлена к целям, соответствующим тому, о чем пишет Макгрегор. И здесь можно заметить на уходящей неделе такое обострение старинного спора военных теоретиков, аналитиков, и не только, вернее, не столько даже в журналистской, там, блогерской сфере, сколько все-таки в среде специалистов, по-настоящему связанных с военным делом. Мы помним с вами выступление экс-начальника Генерального штаба вооруженных сил Балуевского, ну и другие подобные выступления серьезных людей, стратегов. Вот это вот отражение такого серьезного спора технологов, операторов, специалистов, занимающихся мобилизационными делами, и стратегов. Что здесь имеется в виду? Технологи – это прежде всего приверженцы того, что победу кует рост ударной мощи, ударного могущества вооруженных сил. Это ракетное вооружение, это дроны различных типов. Операторы, они приверженцы не такого вот поступательного просачивания, продвижения в оборонительную линию противника. Операторы, они хотят более динамичного движения войск, глубоких прорывов, охватов, то есть продвижения такого вот классического, как это было в годы Второй мировой войны. Специалисты, занимающиеся мобилизационными вопросами, они оценивают прежде всего возможности, мобилизационные резервы, запасы вооружения, обмундирования, возможности экономики, возможности оборонно-промышленного комплекса. Ну и стратегии – это самый, говорится, верхний уровень принятия решений. Они смотрят, насколько соответствует то или иное продвижение, те или иные ресурсы, которые необходимо уничтожить для достижения цели, то есть потратить. Насколько это соответствует, прежде всего, интересам страны, будущему страны. Ну, мы же все помним, что Советский Союз прекратил существование не потому, что ослабела советская армия. То есть советская армия стратегически не понесла каких-то потерь, она не проиграла, а Советский Союз исчез. Вот стратеги должны учитывать возможности экономики, какую-то внешнеполитическую обстановку. Ну, а в целом, мне кажется, что на фоне СВО, вот уже идет 4 года СВО, 5-й, здесь накопилось достаточно много информации к размышлению, и этот спор, он не беспочвенный, не бесполезный, и где-то истина посередине. Вот и технологи, и операторы, и мобилизационные специалисты, и стратеги, я думаю, найдут такую зону совпадения интересов, и это найдет свое отражение в ускорении специальной военной операции и росте ее эффективности.
2: Ну вот когда мы говорим о каких-то вопросах, связанных с разными стратегиями на будущее, то, конечно же, мы не можем учитывать только ситуацию на Украине, учитывая, что происходит сейчас на Западе, в частности, в Европе, где деньги выделяются, оружие производится все больше. Ну и уже открытым текстом говорится о том, что надо воевать с Россией. Вот буквально недавно, конечно, не член Европейского Союза, но неформально все все понимают, король Британии приехал в США и с трибуны высокой сказал, что надо плечом к плечу всем НАТО защищать Украину, ну, считай, воевать с Россией разными способами. На ваш взгляд, если вот с этой точки зрения смотреть, если в этом разрезе смотреть то, что происходит здесь?
3: Да, вы знаете, вот эта связка Украина-НАТО, на мой взгляд, прошла уже точку невозврата. Здесь вероятны и, пожалуй, даже неизбежны тяжелые последствия для Европы. Ну вот такие простые факты, примеры. В ночь на 30 апреля российские средства ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России. По последним данным Минобороны России, за сутки, за минувшие сутки, уничтожено более 570 дронов самолетного типа. Вот вы понимаете, что 570 дронов произвести где-то в подвалах Украины фактически невозможно, потому что Россия методично уничтожает любое подобие военного производства на Украине. То есть все это поставляется в собранном или разобранном виде из европейских стран. Это конструкторы такие, это военная помощь Европы. Ну, даже, вот знаете, если Украина самостоятельно производила дроны, ракеты, как-то иногда пытаются объяснить в той же Европе, то она не просила бы зенитно-ракетные комплексы у Запада с таким надрывом, а просто произвела бы их, как и дроны, и ракеты. Но поскольку на Западе нет своих зенитно-ракетных комплексов, типа Патриот, а американские, они вот в дефиците, то возникает вот такая коллизия. Якобы все Украина производит, и безэкипажные катера, и дроны, и ракеты, а вот зенитно-ракетные комплексы почему-то не может. Вот их нет на Западе, соответственно, нельзя сделать вид, что их производит Украина на Востоке. И мы с вами знаем, вот по последним данным, Пентагон все же выделил ранее санкционированную Конгрессом США помощь 400 миллионов долларов. И мы понимаем, что это не бумажные деньги, это конкретное вооружение, конкретные боеприпасы на 400 миллионов долларов. Более того, вот свежая информация появилась российского МИД о ядерной угрозе. Франция и Британия изучали возможность передачи Украине элементов оружия массового поражения, то есть ядерного оружия. Опять же, они намеревались сделать вид, что Украина там где-то на коленке, в гараже или в подвале создала подобие небольшой ядерной бомбы, самостоятельно создала. Ну вот, разведка наша работает, и поставили на вид соседям по планете, что такой вариант не проходит. Упомянутые вами Карлы, да, это интересные сюжеты. Вот вы заметили, наверное, что до Карла III еще в Киев приезжал Карл XVI, по-моему, шведский король. Он также демонстративно вот приехал, чтобы быть, скажем так, знаменем поддержки, потому что, в общем-то, короли Карлы достаточно такие немощные старцы и могут представлять собой в политическом смысле только антироссийские знамена Европы. И упомянутый вами вот Карл III в США 29 апреля действительно в Конгрессе призвал фактически применить пятую статью НАТО для защиты Украины. Да, это сигнал к расширению войны с Россией. Но, знаете, меня больше не это поразило, а то, что вот это его предложение, оно сопровождалось аплодисментами американских конгрессменов. Вот что опасно. президенты США периодически меняются, а вот это глубинное государство с явным таким антироссийским, хроническим антироссийским зарядом, оно остается. И это нам необходимо учитывать в ходе различных переговоров и различных наших стратегических планов на будущее. Мне кажется, и не только мне, вот в последнее время очень много крупных аналитиков, мыслителей, включая Сергея Караганова, призывают быстро и решительно убедить неразумных соседей европейских. Не обязательно с применением ядерного оружия. У нас есть, в конце концов, и орешник, и другие убедительные средства. Так вот, необходимо их убедить в крайней опасности для них же существования бандеровской Украины. Какой вид оружия выберет российское руководство, сказать сегодня трудно. Но ясно одно, что историю пишут не красными линиями, а противник просто вынуждает Россию применить какие-то шоковые инструменты. И на сегодня, мне кажется, вопрос стоит не абстрактно, быть или не быть, а вполне конкретно, когда, куда и сколько.
2: Ну и в продолжение вот этой вот темы хочется про Иран поговорить и про его опыт, потому что Иран действительно показал всему миру, что в определенных случаях, когда другого выхода не остается и задействуются некоторые механизмы, это работает очень хорошо. Ну и продолжаются до сих пор переговоры, которые пока ни к чему не привели и непонятно, приведут или нет, стягиваются войска, хотя сейчас уже пишут, что какой-то авианосец там вроде американский отходит от Ирана. Но все-таки ситуация до сих пор нестабильная. Что там происходит и какие перспективы там?
3: Иранский конфликт – это интересный пример. Вы видите, фактически прошло 2 месяца. Интенсивный период применения всех видов ракетного вооружения, применения всего, чем обладают стороны, чуть более месяца. А вот оставшееся время – это уже такие какие-то маневры и попытка разрулить ситуацию иными средствами. Мы видим, что по итогам 2 месяцев планы Соединенных Штатов и Израиля не достигнуты ни по одному из пунктов. Более того, когда президент США требует в Конгрессе, где-то в Сенате, нового финансирования для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив, ему резонно замечают, а зачем же было затевать войну, если он был и без того открыт. Ну, как бы то ни было, мы видим, что Пентагон израсходовал за 2 месяца более 1000 крылатых ракет воздушного базирования, это официальные данные Пентагона, более 1000 томагавков, 1000 ракет зенитного комплекса Патриот и ТХАТ. Ну, собственно, безрезультатно, совершенно безрезультатно. Предъявить вот нечего, ну, не считая героически погибших руководителей Исламской Республики Иран, предъявить Трампу нечего. Американская вот эта морская блокада, она не остановила мировой рост цен нефти. То есть и здесь вот можно говорить об относительной эффективности этой блокады. Что-то удается какие-то развернуть танкеры или сухогрузы, что-то проходит сквозь эту блокаду. Там около 30 боевых кораблей ВМС США. И для такой обширной морской зоны этого явно недостаточно. И мы видим, что невзирая на то, что США стянули туда 3 авианосца атомных, а каждый авианосец сопровождается авианосной ударной группой, и на подходе 4-й, мы видим, что один уже выдохся, мы видим, что Форд уходит, ему требуется ремонт, экипаж устал. США пытаются создать новую морскую какую-то международную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, но это тоже такая идея фикс. Одновременно Соединенные Штаты готовят новую серию ударов всем, что у них осталось, включая вот эту ракету «Темный орел», экспериментальная гиперзвуковая ракета дальностью до 3000 километров, но несмотря на весь пафос задумки, в общем-то понятно, что это чудо-оружие недоиспытано, оно не принято на вооружение, естественно, И непонятно, насколько оно будет эффективно и сколько вообще таких ракет имеется в сухопутных войсках Соединенных Штатов в качестве, ну, экспериментальных образцов. И вот на всем на этом фоне еще интересна очень встреча 27 апреля российского президента Владимира Путина в Петербурге с руководителем Министерства иностранных дел Ирана. Там, знаете, разговор состоял достаточно конкретный, интересный. И мы видим с вами, что российский президент совершенно прямо заявил Аббасу Аракчи, что Россия готова поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке, отстаивать эти интересы. И что еще меня зацепило, вот на этой встрече с участием, ну уже с традиционным участием нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, вот на этой встрече присутствовал Игорь Костюков. А мы знаем, что Игорь Костюков – это начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. И вот этот человек создает такую ауру таинственности, что же именно решалось на встрече в Петербурге. В целом мы с вами видим, перспективы урегулирования конфликта не просматриваются, несмотря на все попытки Трампа показать, что мы победили, но просто Иран не хочет признавать это. В общем-то, всем в мире понятно, включая даже ближайшим союзникам в Израиле, что перспективы совершенно не просматриваются. Ну, США, как водится, не унывают, они готовятся к новым битвам и планируют после стремительной победы над Кубой заняться, конечно же, Китаем.
2: Слушай, спасибо большое, Александр Николаевич. До скорой встречи. До свидания.
3: До свидания.

0: Мы приглашаем на эту сцену первого гостя. Встречайте, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
1: Да. Здравствуйте, привет всем. Много собралось людей, на самом деле, это повышает интерес к беседе. Знаете, я подготовил статью в преддверии нашего главного великого праздника Дня Победы, статью, посвященную таким сложным процессам, которые идут в Европе, посвященную милитаризации Европы. Она, надеюсь, будет правильным образом воспринята и будет опубликована как раз незадолго до 9 мая. Но, поразмыслив, я решил вам ее сегодня не презентовать, чтобы общение было менее формальным. Давайте просто перейдем к разговору, к интерактиву, к вопросам, ну и ответам, соответственно. А статью вы сможете, если заинтересуетесь, естественно, почитать в другом месте. Так что давайте просто начнем общение.
2: Дмитрий, я прошу, что мы с вами абсолютно согласны. У нас много вопросов от всех, кто сидит сегодня в зале. Итак, поднимайте руки. К вам будут подходить наши модераторы и задавайте ваши вопросы. Не забудьте представиться и сказать, откуда вы.
3: Здравствуйте. Меня зовут Рамазан Мукаилович. Я являюсь студентом третьего курса Государственного университета управления. Дмитрий Анатольевич, вы очень опытный политик. За это время в вашем собственном понимании внешней угрозы поменялось, и о чем вы думали раньше совсем иначе, чем сейчас? Спасибо.
1: Спасибо, Рамазан. Ну, сказать, что поменялось, если говорить откровенно, это ничего не сказать. Вы присядьте. Может, я долго говорить буду? Устанете. Конечно, все мы меняемся со временем, с взрослением. Но дело даже не в этом. Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно подчеркиваю все, начиная от руководителей государства, ну, я тогда не занимался государственной службой, и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром, сквозь такие розовые очки. Казалось, что это благополучное общество, мы должны обязательно копировать их опыт. Но самое главное, что нас там ждут с распростертыми объятиями, что мы близкие культуры, живем, допустим, там с европейцами на одном материке, и все у нас получится, как принято говорить. Вот развитие событий опровергло и какие-то, наверное, мои иллюзии, как и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Знаете, прав оказался Александр Третий с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот. Еще совсем недавно, ну вот после конфликта на Кавказе, вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства. Кто-то в открытой форме, исходя из своих русофобских представлений, а кто-то как-то так вот аккуратненько, но, тем не менее, по сути, это превратилось в основной тренд политики западного мира и особенно Европы. Знаете, я так скажу, может, это жестко прозвучит, но я, тем не менее, скажу, наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер. То есть это вопрос существования. И, к сожалению, вот у меня сейчас нет никаких иллюзий по поводу того, что будет дальше. Но об этом чуть позже.
0: Спасибо, так. Друзья. Следующий вопрос. Прошу вас.
4: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Я здравствуйте. Анна Янкова, ученица предпринимательского колледжа номер 11. У меня к вам вопрос.
1: Оттуда сразу предприниматели выходят? Вы уже сейчас какие-то?
4: Ну, у меня направление торговое дело.
1: Понятно.
4: Вот, у меня вопрос. Если европейские страны ссорятся с Америкой, а Америка со всем миром, то чем это может закончиться?
1: Коротко. Победой России. Правильно. Присядьте, пожалуйста. Я чуть все-таки более развернутый ответ дам. Знаете, опять же, ну, у нас с вами разговор хоть и публичный, но вполне откровенный. На самом деле довольно забавно наблюдать за тем, как развиваются взаимоотношения между Соединенными Штатами и Европой. И дело не в том, кому мы симпатизируем. У нас свои интересы. Мы должны заниматься только своей страной, ее успехом, ее развитием, помощью гражданам нашей страны. Но то, что они как пауки в банке сейчас, честно сказать, меня радует. Я на это наблюдаю с большим интересом. Но, как принято говорить, будем смотреть и дальше. Запасайтесь попкорном.
2: Спасибо огромное. Мы продолжаем задавать вопросы. Пожалуйста, следующий вопрос.
5: Дмитрий Анатольевич, доброе утро.
1: Доброе
5: Меня зовут Романишина Вероника. Я являюсь студенткой Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева. И у меня к вам следующий вопрос. Как мы все прекрасно знаем, ну, конфликты на Ближнем Востоке, они вспыхивают и тлеют сотни лет. Хочу узнать ваше мнение, как прекратить этот пожар и какая сделка тут поможет. Спасибо.
1: Спасибо, Вероника. Вы судьей будете?
5: Возможно.
1: Правильно, ответ уклончивый. Время покажет, как принято говорить. Да. Спасибо за вопрос. Значит, я тоже, так что без иллюзий, садитесь, пожалуйста, отвечу. Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное

0: вокруг той агрессии, которую, по сути, развязали Соединенные Штаты Америки при поддержке Израиля. Очевидно, что рано или поздно, естественно, этот конфликт тоже завершится на тех или иных условиях. Сейчас забегать вперед сложно, но то, что источник противоречий останется, у меня никаких сомнений нет. Почему? Потому что урегулировать его при помощи вот таких вот приемов, как так называемая пресловутая сделка, о которой сейчас толдычит практически из каждого утюга, невозможно. Возможно урегулировать конфликт только на базе полноценного применения международного права. Вы это тоже понимаете, как будущий юрист. А что это такое? Это труд большого количества людей. Это сложный процесс. И при этом нужно выполнять те решения, которые когда-то были приняты человечеством. И недаром ведь. Я имею в виду все резолюции, например, если говорить о палестинско-израильском урегулировании, которые принимались Организацией Объединенных Наций, начиная с 1947 года, и там впоследствии было много резолюций. Вот на чем нужно основывать переговорный процесс. А с учетом того, что в достижении окончательного примирения не заинтересовано большое количество сил, я думаю, что, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, конечно, конфликты на Ближнем Востоке никуда в ближайшие десятилетия не исчезнут. Нужно себе в этом отдавать отчет. Спасибо.
1: Продолжаем наш открытый диалог. Пока юристы, Дмитрий Анатольевич, доминируют.
0: Юристы всегда, так сказать, пытаются о себе напомнить.
1: Продолжим.
2: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я студент Российской таможенной академии первого курса юридического факультета.
0: Ну вот, опять юрист.
2: Как вы считаете, геополитика — это сделка? Если да, то по каким правилам надо играть?
0: Ну, спасибо. Значит, это, по сути, продолжение того вопроса, который только что прозвучал. Присядьте, пожалуйста. Значит, ну вот на мой взгляд, с учетом моего опыта, это никакая не сделка. Когда геополитические процессы, процессы урегулирования пытаются представить как сделку, используя вот этот термин «deal», значит, на мой взгляд, это просто упрощение и вульгаризация международной жизни. Поскольку приемы торговли очень редко срабатывают в международных отношениях. Да, что-то на что-то можно обменять, но это только в очень ограниченном масштабе. Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно. Ну вот вы юрист, я напомню вам и всем присутствующим, вообще как понимается сделка в гражданском праве. В гражданском праве сделка — это действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Прежде всего, гражданско-правовых, но можно термин «сделка», наверное, использовать и к международным отношениям тоже. Что такое сделка? Ну вот всем хорошо известно, что такое. Сделка — это одностороннее действие. Например, если это одностороннее действие, то это завещание, принятие наследства и так далее. Многосторонней сделкой является договор. Но я напомню, что большинство конфликтов в мире прекращается далеко не всегда на базе договора. Хорошо, если достигнут консенсус по всем, так сказать, существенным пунктам урегулирования. Но обычно конфликты прекращаются капитуляцией одной из сторон. И именно такой способ является наиболее эффективным с точки зрения судьбы конфликта. Да, одна сторона становится проигравшей, а другая сторона победившей. А вот эти все манипуляции со сделками, по сути, ведут к чему? Что в какой-то момент конфликт снова вспыхнет с новой яркой такой вспышкой. Поэтому я подчеркиваю, что урегулировать международные проблемы при помощи примитивных актов обмена — это путь в тупик. Это не дает своих эффектов. Вот. А для того, чтобы урегулировать ту или иную проблему, я уже об этом тоже сказал, нужен труд огромного количества людей. Дипломатов, военных, экономистов, естественно, государственных лиц. И это такая

0: очень тонкая ткань, которая создается на протяжении, как правило, дней, месяцев, иногда лет. И насколько эта ткань получается прочной, вот именно от этого и зависит судьба будущего конфликта, который может разгореться или который не разгорится вообще. Вот. Поэтому я исхожу из того, что геополитика — это гораздо более сложная материя, и ее нельзя сводить ни к каким сделкам.
1: Спасибо огромное. Что ж, юристы сегодня самые активные и самые интересные вопросы вам приготовили.
0: Но спасибо.
1: Движемся дальше. Продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ангелина Литвинова. Я студентка... Здравствуйте еще раз. Я студентка Университета науки и технологий МИСИС. И у меня к вам такой вопрос. С каким событием или периодом в мировой истории вы могли бы сравнить то, что происходит сейчас?
0: Да, спасибо. Там тоже присядьте, пожалуйста. Но... Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО, это война, поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне. Ведь что происходило в преддверии Первой мировой войны? По сути, человечество до того не вело полноценных глобальных войн. Да, были такие крупные кампании, в том числе, там, допустим, кампания Наполеона, которая закончилась, как известно, разгромом наполеоновской армии. Но это было в другую эпоху. А во время Первой мировой войны человечество уже создало танки, самолеты, современную артиллерию по тем временам, отравляющие газы. И поэтому то, что произошло, несмотря на, казалось бы, обсуждения в различных салонах и такие разговоры за столом, опровергло все представления о войне, все конвенции, которые к тому времени были подготовлены о войне. Война превратилась в мясорубку, и сама Европа себя наказала. Ну, про Вторую мировую войну я даже говорить не буду. Там, тем не менее, что происходило в 30-е годы в Европе, мы тоже знаем. Шла активная милитаризация, прежде всего Германии, германского фашизма, но, значит, естественно, к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники. Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. Русские обязательно на нас нападут. Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия, и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии. Война неизбежна. Ну, вы понимаете, куда эта дорога? Как это не печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно. Поэтому задача политиков сегодняшнего дня все-таки, как принято говорить народным языком, охолонуть, успокоиться и постараться выйти на конструктивный разговор. До кого-то в Европе это доходит. Американцы, кстати, это слышат гораздо лучше. Именно потому, что американцы более прагматичны, нежели европейцы. А Европа, вот она такая, как есть сегодня. Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, кроме как с кануном Первой мировой войны с 1914 годом и преддверием Второй мировой войны, то есть 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу.
3: Очень активный зал, лес рук. Продолжаем, друзья. Прошу.
4: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
5: Здравствуйте.
4: Хумуминов Артем, студент колледжа предпринимательства номер 11. У меня к вам вопрос. В сентябре пройдут выборы в Госдуму. По вашей оценке, какие запросы у избирателя сейчас самые главные? Чего он их хочет?
5: Спасибо, Артем. Но я здесь не могу отрешиться, конечно, от того факта. Присядьте, пожалуйста. Что я сам возглавляю политическую партию, вот, поэтому то, что я буду говорить, это в том числе и выражает подход «Единой России». Большинство наших людей ждет одного – победы. Это самое главное. И завершение военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать – как на фронте, так и в тылу. Вот. Ну а победа принесет стабильность. Мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию. Что это? Это то, что тоже ждут наши люди, наши граждане. Это рост доходов, решение жилищных проблем, решение задач, которые существуют у каждой семьи, включая там и демографические проблемы, которые есть в нашей стране. Современная система здравоохранения, современная система образования. Так что задачи остаются прежними. Но для того, чтобы все эти задачи решать, необходима стабильность и безопасность. А она может быть достигнута только в случае достижения цели специальной военной операции.
1: Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Мы продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста, следующий вопрос.
6: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Пришивцев Владислав. Я обучаюсь в Российском экономическом университете имени Георгия Валентиновича Плеханова на 4-м курсе по направлению менеджмент. И я довольно много использую искусственный интеллект в своей жизни. И у меня вопрос к вам. Насколько у вас поменялось мнение об искусственном интеллекте за последний год? И для каких задач вы его используете в своей рабочей или там, личной жизни?
5: Спасибо. Знаете, я с некоторой настороженностью стал ощущать, что я часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство присутствующих делает то же самое. Вот это все произошло на ваших глазах, вы все люди молодые. В этом плане мир изменился. Изменилась даже система образования. Я вот руковожу работой Президиума Совета по образованию и науке в силу поручения президента. Я все время спрашиваю наших министров, ну, прежде всего, министра просвещения и министра высшего образования и науки, а вот как быть-то с домашними заданиями, например? Вот когда я учился, это было давно в школе, значит, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема, на самом деле, для системы образования во всем мире. Но, с другой стороны, не стоит отрицать, искусственный интеллект очень сильно изменил нашу жизнь. Он позволяет быстро находить ответы на вопросы. Главное вот что. Это та проблема, которая стоит перед всем человечеством. Посмотрел сегодня в очередной раз, Илон Маск сказал, что человечество или погибнет от искусственного интеллекта, или получит благополучное развитие. Так вот, что меня теперь волнует, я периодически даже книжки какие-то на эту тему смотрю, это любопытно, думаю, присутствующие тоже это делают. Вот насколько мы можем доверять тому результату, который выдает искусственный интеллект. Я говорю и про ответы на обычные, там, допустим, условно-гуманитарные вопросы, ну, естественно, на вопросы в области точных наук. Хотя, как ни странно, в области точных наук, если вы занимаетесь той или иной сферой знаний, то вы приблизительно представляете себе, к какому результату вы должны прийти. В гуманитарной сфере далеко не все так. Теоретически искусственный интеллект может напридумывать такие исторические события, которых не было, и примеров очень много. Вот. Но, тем не менее, я продолжу эту мысль. Вот вы ставите перед искусственным интеллектом задачу, и, допустим, полагаете, что он должен прийти к более или менее понятному для вас ответу. И вы его получаете. Но самое сложное — понять, а каким образом он пришел к этому. И вот, на мой взгляд, основная проблема для человечества заключается в том, что вот этот отрезок, когда искусственный интеллект анализировал все связи, все возможности, имея в виду и генеративный, естественно, искусственный интеллект, который развивается, почему он пришел к такому выводу? Вот это, наверное, тот вызов, на который человечество пока не имеет однозначного ответа. Потому что для того, чтобы проверить достаточно простую цепочку логических взаимодействий, формул или тех или иных гуманитарных вопросов, которые были поставлены, источников, которые использовал искусственный интеллект, вот чтобы проверить любой ваш запрос, потребуется труд большого количества людей. И мы этого не делаем. Мы просто доверяем тому результату, который получили. Вот верификация результатов искусственного интеллекта — это, мне кажется, основной вызов, который стоит перед человечеством в области AI. И если мы сможем правильным образом верифицировать результаты, тогда искусственный интеллект будет приносить пользу. Вы же понимаете, сейчас в искусственному интеллекту отдаются управления самыми разными процессами, даже критическими технологиями. Я не имею в виду даже войну машин, появление терминаторов и так далее, а просто управление большими процессами. Вот если такие вещи доверяются, мы должны быть уверены в результате. Именно поэтому Россия одна из стран, которая развивает свои системы искусственного интеллекта. Кстати, таких групп стран, наверное, там до 5 штук. Вы сами знаете, о чем идет речь. Это и Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика. Что-то там есть, как я понимаю, во Франции. Что-то есть, там, вроде, в Британии. И наша страна. Ну и в арабском мире тоже там определенные вещи удается создать. А так больше практически ни у кого этих технологий нет. Но нам нужны свои технологии искусственного интеллекта. Поскольку мы с вами понимаем, и я только что об этом сказал, заложить в систему поиска можно все, что угодно. А понять будет сложно. Поэтому я за искусственный интеллект, но относиться к нему нужно настороженно.
1: Спасибо.
3: Продолжаем задавать вопросы. Рожденный уверен естественным интеллектом. Прошу.
5: Надеюсь. Пожалуйста.
7: Добрый день. Меня зовут Федорова Елизавета. Я ученица 9 А класса МБУ школы «Квантум» города Звенигород. У меня к вам такой вопрос. Движение невозможно без проб и ошибок. Но как перестать бояться ошибаться? Поделитесь личными правилами, пожалуйста.
5: Спасибо. Назову три правила. Первое и главное. Ошибок желательно не совершать. Второе правило. При принятии решений нужно отрешиться от всех эмоций. Скоропалительные решения ведут к ошибкам. И третье правило. Если ошибка все же совершена, то прежде всего нужно признаться в этой ошибке самому себе. Это, кстати, бывает иногда непросто. Человек склонен оправдывать свое поведение, свои выводы, базу данных, которую он использовал. А в некоторых случаях, что особенно сложно, это нужно сделать публично. Среди коллег или даже среди неопределенного круга лиц. Вот. Поэтому вот такими тремя правилами я стараюсь руководствоваться. Вот. Но это не значит, что я не совершал ошибок. Вы все знаете известную с древних времен максиму о том, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Но нужно спокойно относиться к этому и стараться их не совершать.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Абсолютно с вами согласна и запомним ваши три золотых правила.
5: Хорошо.
1: Дорогие друзья, не бойтесь ошибиться, поднимайте руки и задавайте ваши вопросы. Пожалуйста,
3: прошу.
1: Следующий вопрос.
3: С левой стороны.
8: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Болдырева Татьяна, я из города Москва. У меня к вам такой вопрос. Считалось, что США всегда старалась выступать неким посредником при решении каких-то сложных конфликтов. Как вы считаете, справляется ли сейчас Америка с этой ролью?
5: А вы как считаете?
8: Я думаю, что не очень.
5: Я с вами полностью согласен.
2: Спасибо.
5: Да, пожалуйста. Да, но раз вы спросили, я все-таки чуть подробнее. Присядьте, пожалуйста. Но вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты вот так, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях. Я прекратил 9 или 10 войн. Ну, мы сами понимаем, что это все значит. Слова известного политика сегодня. Проблема в том, что практически все эти конфликты заново возобновились. Но, тем не менее, я не могу отрицать и другого. Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении. Потому что достаточно вспомнить предыдущую демократическую администрацию Байдена. Она просто запрягала колесо войны или упряжку войны. Значит, и финансировала конфликт в максимальной степени, потому что основные дотации, основные перечисления Украине были сделаны все-таки в период администрации Байдена. Это огромные деньги, недаром Трамп об этом говорит. Вот, поэтому они стараются это делать. Насколько это эффективно? Ну, во-первых, есть реноме, о котором я сказал, самих Соединенных Штатов. Во-вторых, скажем прямо, на мой взгляд, американская администрация сейчас находится между молотом и наковальней, где под молотом я подразумеваю Конгресс Соединенных Штатов Америки, а под наковальней позицию Европы. И вот между этими двумя элементами находится администрация. Поэтому она не свободна в своих, так сказать, подходах, даже при том, что действующий президент США говорит о том, что вот он недоволен Европой, что Европа не предпринимает там каких-то усилий. Кстати, многие оценки, которые делает Трамп и его команда, там тот же самый вице-президент Венс, они совпадают, например, вот с моими ощущениями по, там, применительно к Европе. Они увидели слабые места Европы. Вот. Но сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем такого абсолютного медиатора, я, конечно, не могу. Но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. И даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает. Так что поживем, увидим.
1: Спасибо.
3: Дмитрий Анатольевич, не могу не спросить о ваших личных профессиональных задачах, которыми вы заняты прямо сейчас. По поручению нашего президента вы занимаетесь комплектованием вооруженных сил, военнослужащими по контракту и обеспечением наших доблестных военных техникой, вооружениями. Как обстоят дела на этих направлениях?
5: Спасибо, Женя. Ну, я действительно по поручению главы государства, верховного главнокомандующего, занимаюсь и комплектованием вооруженных сил, то есть нашими ребятами, которые заключают контракты, идут на фронт, и вопросами поставки так называемых особо востребованных образцов вооружений. Два слова об этом, но при понимании того, что это темы закрытые, я, тем не менее, некие вещи скажу важные. Ну, во-первых, по комплектованию вооруженных сил мы исходим из тех соображений, которые на эту тему представляет Министерство обороны, Генеральный штаб. И в прошлом году для объединенной группировки войск, значит, вот в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тысяч человек. Вот, это всего. А в этом году, значит, уже на сегодняшнюю дату, вот я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову, 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. И еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях. По сути, это тоже контрактная служба, но она, значит, менее связана с Министерством обороны, хотя, по сути, с другой стороны, эти ребята выполняют те же самые задачи. Ну вот, таковы цифры на сегодняшний день. Я хочу сказать и прямо отметить, что наши ребята, все, кто приходит и заключает такой контракт, исходят из высоких патриотических побуждений. Я регулярно езжу и в места комплектования, и на полигоны, где идет такая подготовка, и совсем скоро буду в таком месте. И часто разговариваю с ребятами. Вот, ну, посмотрю там, как дела. Знаете, некоторые вещи меня поражают. Вот их невозможно слушать без внутреннего удивления и, ну, эмоций, которые в этот момент на меня, как бы, по сути, сверху спускаются. Я спрашиваю, ребят, почему? Ну вот вы выбрали такой путь, это же опасно. У нас сейчас это идет в добровольном порядке. Ответ очень часто один и тот же. А кто, если не я? И вот это вызывает глубочайшее уважение. И само мужество, и то, что наши граждане, молодые и не очень, по зову сердца идут защищать нашу отчизну. Огромное им за это спасибо и низкий поклон. Вот, ну, а применительно к вооружениям, потому что ни один конфликт, ни одна военная кампания не обходится без современных вооружений. И сегодня наши враги признают, что в результате того переоснащения, которое наша оборонная промышленность получила за последние годы, она очень сильно изменилась. Это касается всей номенклатуры, начиная от традиционных видов вооружения и заканчивая самыми современными и закрытыми образцами. Вот. И, ну, я только один пример приведу, который, естественно, тоже у всех на виду и на слуху. К моменту начала специальной военной операции наша отрасль беспилотных летательных аппаратов была очень отсталой. Мы точно были где-то там на окраине. Но за несколько лет буквально в результате слаженной работы Министерства обороны, Министерства промышленности, а самое главное, коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, мы получили совершенно другую отрасль. Причем она сегодня включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА, огромными, которые имеют разные задачи. По сути, все это было сделано с нуля. И я когда тоже вот общаюсь с разработчиками, там же очень разные люди. Есть огромные концерны, предприятия, которые этим занимаются. А есть, по сути, такие предприятия малые, которые...
3: Народные ВПК.
5: Народные ВПК, гаражные, по сути, образцы, которые оказались очень удачными, теперь тиражируются, покупаются, и которые хвалят бойцы, находящиеся на фронте. Вот, поэтому вот это изменение очень серьезное. Но я уж не говорю о других видах вооружений. Поэтому скажу так. В настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника. А наш противник... Это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие, когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага. Так вот, у нас сейчас есть все, что есть у них. Но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем Орешник или грозный Посейдон. Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо вам огромное. У них нет наших людей, таких сильных духом, которые умеют объединяться и идти к победе. И победа будет за нами.
5: Именно так.
1: Давайте передадим инициативу обратно в зал. Пожалуйста, ваш вопрос.
9: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Владимир Гудым. Я студент Новосибирского государственного университета направления «История», лектор общества знания. У меня следующий вопрос. Посоветуйте какую-нибудь книгу, может быть, из художественной литературы, по истории, политологии. Думаю, что подрастающему поколению это будет интересно и важно. Спасибо.
5: Да, спасибо. Знаете, вот я тем не менее скажу, может, не очень педагогичную вещь. Я не буду навязывать свои литературные предпочтения. Каждый должен выбирать книгу по душе. А когда вот менторским учительским тоном говоришь, вот читайте вот это, ну, я помню себя, естественно, это сразу отбивает желание читать это. Вот, хотя, не скрою, в школьные годы и в студенческие я много читал. Слава богу, тогда интернета не было. Может быть, это было в этом смысле проще. Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Но так, навскидку, могу вспомнить с последнего. Я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чеханте или его более сложные произведения. Я вот упомянул «Искусственный интеллект», читал книжку, значит, которая называется «Искусственный интеллект. Необъяснимый, непредсказуемый». И как-то там еще дальше. Она тоже современная. По-моему, автором является какой-то наш соотечественник, который работает в иностранном университете. Не помню точно. Вот. Но она довольно сложная для восприятия, но любопытная. Начинаешь задумываться ровно о том, о чем я вот сейчас с вами говорил. Ну и вот иногда для души, вот я смотрел недавно стихи, посвященные нашим бойцам, посвященные специальной военной операции. Там они называются «Русское лето», «Русская зима». Ну, известные сборники очень. Там много талантливых стихов, и это здорово. Спасибо. Выбирайте сами.
3: Следующий вопрос, дорогие друзья, прошу вас.
10: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Я Спиридонов Авдей, ученик первого курса МГПУ по специальности физическая культура. Я хотел бы у вас узнать ваше личное мнение, кто для России сейчас больший противник, США или Европа? Спасибо.
5: Да, ну они все хороши. Да, спасибо, садись, пожалуйста. Ну, я вот начал разговор с этого. Еще как совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся, ну, как минимум, на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось, я вынужден был сказать о том, как обстоят дела сейчас. А сейчас Европу, Европейский Союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка. Поэтому, знаете, я так скажу, вот нынешний уровень взаимоотношения с Европой чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть. Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами. Да, могут прийти более умные политики. Можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений. Но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. подчеркиваю, в пределах человеческой жизни. То есть это будет тлеть, вспыхивать, все будет сложно. Америка — наш такой основной геополитический соперник. У нас всегда с ними были очень сложные отношения, все это знают отлично, и в советский период, и в постсоветский период, и даже в период там, каких-то упрощений и улучшений. И я сам этим занимался, как известно, там, в определенный период. Но это все оказалось недолговечным. Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки. Боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, значит, вокруг чего строятся взаимоотношения. И тем не менее, даже несмотря на это, американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕСовских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас, ну, как бы укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения. В чем я вижу прагматизм? Да, я сказал, что геополитика — это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги. Они всегда хотят их зарабатывать. И на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо. Поэтому вот такова моя оценка Европы с одной стороны и Соединенных Штатов в современном мире и наших взаимоотношений с ними.
1: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. У нас осталось не так много времени, как бы хотелось для разговоров с вами. Но если вы не против, продолжим.
5: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста, вопрос.
11: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я ученик 7 класса школы 2010. У меня был такой вопрос.
3: Из какого города?
11: Москва. Как вы думаете, возможен ли ядерный удар по какой-нибудь стране и где он произойдет?
5: Вопросы все мрачнее и мрачнее.
3: Семиклассник, обращу внимание.
5: А задающие их все младше и младше. Вот, ну, мы все дети своего времени. Садись, пожалуйста. Не хотелось бы. Вот меня часто, так сказать, упрекают в том, что я использую какую-то там жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого. Я напомню, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были Соединенные Штаты Америки. И сколько бы они сейчас ни говорили о том, что вот такая угроза, сякая угроза, вот из Ирана исходит угроза, они бомбу могут создать. Но бомбы-то использовали только Соединенные Штаты Америки. Причем, как известно, ты, наверное, тоже это в школе уже изучал или читал. В принципе, в применении ядерного оружия тогда не было особого смысла. Япония и так уже легла. Хотя, понятно, она определенным образом там, какую-то свою лепту внесла. Поэтому говорить о том, кто первый применит, бессмысленно. Но узел противоречий сейчас очень тугой. Включая и ситуацию на Ближнем Востоке. Вот Соединенные Штаты говорят о том, что Иран стремится к получению ядерного оружия. У нас нет таких данных, и Иран это отрицает. Но даже если бы это было так, вот почему одной стране на Ближнем Востоке, которая, кстати, не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, я Израиль имею в виду, можно иметь ядерное оружие, а соседям нельзя. Вот кто бы ни был у власти, эта ситуация всегда им будет казаться несправедливой. Вот. И в этом заложен очень серьезный конфликтный потенциал. Поэтому, знаете, вот я могу всем сказать, не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается как принято говорить, в надлежащем состоянии.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Дорогие друзья, есть еще несколько минут. Прошу задавать свои вопросы.
5: Пожалуйста.
3: Видим вас.
5: Можно не только про ядерное оружие.
12: Здравствуйте, мы справа.
5: Справа. Угу. Да, вижу.
13: Здравствуйте, меня зовут Тимошин Елисей, я ученик 11 класса Куминской СОШ номер 1. У меня есть такой вопрос. Что бы лично вы добавили в школьную программу?
5: Ну, знаете, я, ребят, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней. Меня, правда, недавно попросили, действительно попросили, с учетом, ну, моего опыта некоего и, ну, того, что я все-таки правом занимался много и в прежней жизни, и в нынешней жизни, выступить в качестве главного редактора учебника по обществознанию. Ну, не знаю, насколько он удачным получился, вам судить. Вот. На мой взгляд, он менее скучный, чем был до этого. Ну, потом соберем отзывы и поговорим об этом более подробно. Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу. А чего не хватает? Вот тогда я могу высказаться на эту тему. Чего вы-то хотели бы там видеть, чего нет? Дайте еще раз микрофон.
3: Модераторы, подойдите, пожалуйста.
5: Верните, пожалуйста. Да.
13: Ну, я, может, считаю, что не хватает какого-то большего развития, как искусственный интеллект, например, в информатике.
5: Так.
13: Сейчас это наиболее актуально. И в наших школах, вот, например, есть национальная техническая олимпиада, по которой проходят данные дисциплины, но в школьной программе это не затрагивается.
5: Угу. Понятно. Но здесь я полностью поддерживаю. Дело в том, что я уже тут разглагольствовал на тему того, что искусственный интеллект непознаваемый. Но познавать-то его все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю. Но, наверное, я еще одну вещь назову, с учетом того, что мы живем очень жесткое время. Очень важно, чтобы современные школьники, ну и студенты, соответственно, но даже в большей степени школьники, получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова. Вот не то, что там иногда там, на пальцах объясняют, но чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь, и гражданская, и, к сожалению, военная, чтобы можно было понять, на каких принципах создаются беспилотные летательные средства и вообще безэкипажные транспортные средства, потому что за ними будущее. Вот я бы добавил, например, изучение таких вопросов в школьную программу обязательно. Вот.
3: Спасибо большое.
1: У нас есть время еще до пары вопросов. Пожалуйста, модераторы.
14: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Максим Ваксений. Я студентка второго курса Российского университета дружбы народов, направление юриспруденции и политика. У меня вопрос следующий. Я знаю, что вы закончили университет и начинали как преподаватель гражданского права. Скажите, если бы вы сейчас заканчивали вуз, то в какой сфере вы видели бы больше всего возможностей для молодого специалиста? Спасибо.
5: Вы юристов имеете в виду?
14: Я юрист-политолог.
5: Да, значит, я просто про юристов скажу, потому что невозможно обнять необъятное. Значит, масса прекрасных профессий, их, значит, нужно самостоятельно анализировать. Мы действительно сейчас заинтересованы в развитии экономики, развитии производств, развитии высоких технологий, поэтому я сейчас об этом даже говорить не буду. Но как юрист юристу, значит, я вам скажу следующее. Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства.
14: Спасибо.
1: Спасибо огромное.
3: Знаем, что время вышло, но давайте еще один вопрос успеем принять. Давайте, очень много их сегодня. Прошу вас.
5: Пожалуйста.
15: Здравствуйте, меня зовут Волоско Виктория. Я студентка Забайкальского государственного университета. Учусь я на педагога русского и литературы.
5: Во, как здорово.
15: Да. И у меня к вам следующий вопрос. А что же ждет наше поколение в будущем?
1: Какой интересный вопрос.
5: Какой интересный вопрос. Я надеюсь, что счастье.
1: Мы тоже надеемся.
12: и хороший,
3: с хорошим знанием русского языка.
12: И хороший русский язык. Знаете, я хорошо отношусь к эмодзи, к тому, что в переписке в различных виртуальных средах, в социальных сетях не принято использовать знаки препинания, используется специфическая орфография, синтаксис и пунктуация не используются. Но на самом деле русский язык знать надо. Русский язык прекрасен.
1: Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. Ваши аплодисменты. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на марафоне «Знание первое».
12: Спасибо. Удачи всем. Будьте здоровы. Берегите себя. До свидания.
3: Спасибо вам большое.
1: Спасибо огромное.
3: Очень откровенный, живой разговор.
12: Мне кажется, да. Спасибо. До свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами снова я, Александр Короткевич, ваш постоянный ведущий, и Алексей Моисеев, заведующий лабораторией специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Александр.
1: О чем сегодня поговорим? Опять про мои любимые радиотелескопы?
2: Да, поговорим про наши любимые радиотелескопы, наши любимые телескопы, не только вообще. Радио, да. Дело в том, что на предыдущем лекции мы рассмотрели такую вот историю радиоастрономии и вообще ее зарождение вообще и развитие ее в СССР, в частности, где-то до середины 70-х годов, так вот подробно, и с результатами, и с железками, которые были построены на территории страны. Но мы такой вот очень важный аспект пока оставили за кадром, да, потому что он требует как минимум отдельной лекции, в том числе и потому, что это как раз то самое применение астрономии, в котором, в общем-то, современный человек сталкивается, ну, не получится сказать этого слова, ежедневно.
1: А еще плюс к этому именно вот такие инструменты, как мне кажется, вот, может, вы меня поправите, они вывели радиоастрономию на уровень поставляемых данных, который недоступен, по крайней мере, пока оптическим телескопом, в смысле углового разрешения. Ну, о чем мы сегодня...
2: Да, ну тут есть, как всегда, нюансы, их много. Вот, собственно, мы о них и поговорим. И вначале я немножко напомню то, что было на нашей самой первой лекции про телескопы, что такое телескоп вообще, да? Телескоп – это система, которая собирает энергию, мы в основном рассматриваем электромагнитную, да, то есть
1: отток излучения,
2: да, и его каким-то образом анализируют. Поэтому телескопы, размер имеет значение. То есть вот у нас вот диаметр. Вот эту тарелочку возьмем, как она хорошо нам символизирует ту энергию, которая в него падает. Да? То есть чем больше у нас диаметр этой тарелочки, тем больше в нее она энергию собирает. То есть мы сможем все более и более слабые объекты наблюдать. Это одно из назначений телескопа. Второе назначение – делать более четкую, ясную картинку. То есть это называется повышать угловое разрешение. Потому что чем больше диаметр оказывается, тем лучше мы видим более детально изображение. Но это просто свойство, называемое дифракции, ну, там, то света, то соответствующих электромагнитных волн.
1: Волн вообще.
2: Да, да. И вот есть такая вот, да, я не побоялся принести в этот зал формулу, но она простая достаточно, да, которая говорит о том, что такое, собственно, вот это самое угловое разрешение, то есть минимальный угол, который наш телескоп может увидеть. Да, это вот лямбда, это длина волны, деленная на диаметр. То есть чем короче длина волны, тем четче мы будем видеть картинку на том же самом телескопе, если это позволяет он. И чем больше его диаметр, тем лучше мы будем ее детальнее видеть. Ну вот глаз у нас это тоже... инструмент. Вот у нас диаметр зрачка где-то там, ну, ночью это около 6 миллиметров, это я помню еще из бытности любителям астрономии. И вот у нас там угловое разрешение порядка одной угловой минуты. Ну, чтобы понимать, что такое угловая минута, Луна и Солнце мы видим под углом 30 минут. То есть на диске Луны человек с нормальным зрением видит уже какие-то мелкие, то есть крупные детали, базальтовые вот эти поля, то есть моря и океаны. А вот чтобы увидеть кратеры, тут уже требуется небольшой телескопчик.
1: Правда. И еще просто немножко поясним, чтобы, а то сейчас знаю, нам там в комментариях-то напишут. Это оценка по порядку величины. Там вот в зависимости от формы вот этого отверстия, круглое оно, шестиугольное или еще какое, там вот коэффициентик стоит порядка единицы. То есть вот для круглого 1,22 примерно, а для шестиугольного уже немножко другой, для квадратного еще немножко другой. Но по порядку величины это позволяет оценить угловое разрешение. И напомню, что в одном градусе 60 угловых минут.
2: В одном радиане 265 секунд. Это цифру, которую нас заставляют учить вот с первого курса астронома, отличаясь за этим как бы от остальных. Ну что?
1: Да, я вот как физик эту цифру слышу первый раз.
2: А это вот такая тоже мировая константа считается. Ну, ладно, значит, мы двинемся дальше по телескопам. Небольшой телескопчик, совсем вот маленький школьный телескопчик, 5 сантиметров, у него же на длине волны полмикрона, это вот такой зеленый оптический диапазон, который мы видим в основном в середине нашего диапазона, да, будет разрешение 2 угловых секунды. Это уже такое весьма хорошее. А теперь перейдем в радиодиапазон. То же самое, только радиоволны, радиотелескоп.
1: Если мы... Ну вот, да, я просто вот объясню, что посмотрите на эту формулу, что здесь вот размер оптической системы, да, вот, ну, в данном случае диаметр, да, объектива, он стоит в знаменателе. То есть, вот смотрите, 5 сантиметров у нас сколько? 2 угловых секунды, да? 10 сантиметров, 1 угловая секунда, ну и, соответственно, там...
2: Ну, там, дальше там есть тоже нюансы, там может атмосфера мешать, но в целом...
1: Не, ну, да, мы пока считаем, что у нас в атмосфере турбулентности нет и так далее, или что мы ее пока не разрешаем.
2: Ну, в общем, получается, что, например, телескоп Хаббла, запущенный в космос, там уже... лучше 1/10 угловой секунды там разрешение. Это очень, очень красивые вот эти все картинки, мы к ним привыкли из интернета на них смотреть.
1: И, кстати, вот если вы посмотрите на эту формулку, вот разный свет, он имеет разную длину волны. Вот для сведения, Хаббл, он видит и в ультрафиолете, и в видимом свете, и в инфракрасном немножко. Вот, но вот в ультрафиолете, там, где он видит, Хаббл имеет при меньшем зеркале относительно Джеймса Веба лучшее угловое разрешение, чем Джеймс Веб в своем инфракрасном диапазоне. Потому что в инфракрасном диапазоне длина волны существенно больше. И вот здесь вот лямбда у Хаббла существенно меньше. Хотя диаметр у него тоже меньше, чем у Джеймса Веба. Но не настолько, насколько в ультрафиолетовом меньше.
2: Ну, вот мы так и потихоньку подбираемся к еще более длинным волнам, к радиоволнам. Что, собственно, не так с телескопами? А вот что. Вот берем самый большой в данный момент существующий в мире, как говорят, с единой тарелкой, значит, единой апертурой телескоп. Китайский телескоп FAST, диаметр 500 метров.
1: Мы его упоминали в прошлой лекции.
2: Это просто вот такой сейчас мегасовременный телескоп, самый большой из тех, который вот похож на классический телескоп. То есть у него вот единая такая чаша. 500 метров диаметр у нас вырос относительно вот этого школьного 5-сантиметрового телескопа в 10 тысяч раз. Хорошо, да? Но длина волны у нас уже здесь будет не полмикрона, а полметра. В миллион раз.
1: А длина волны тоже, мы об этом говорили, просто напомним. Вот для радиотелескопа есть тоже ограничение на длину волны, с которой мы можем работать. Какое? Точность изготовления зеркала, правильно? Что она должна быть, ну, желательно, на порядок хорошо было бы, но хотя бы раз в 5 точность изготовления зеркала меньше, чем длина волны. Ну, соответственно, представляете, если у вас 500-метровое зеркало, вставленное фактически в углубление в земле, вот, пусть даже оно стационарное, но сделать его там с...
2: Точность сантиметров.
1: Да, да. Вот. То, соответственно, вот сантиметры точность у него, вот на 10 умножаем, вот мы и получаем примерно полметра.
2: И тут получается, да, что из-за того, что длина волны выросла сильно больше, чем диаметр, то разрешение этого телескопа будет всего 3 угловых минуты. Но это вот я вот когда очки снимаю, я примерно вот так вижу.
1: Ну, то есть вот заметим, школьный телескоп у нас сколько?
2: 2 секунды, то есть это получается
1: секунды.
2: 100 раз. Лучше
1: 5-сантиметровый вот такой маленький телескопчик в 100 раз лучше по угловому разрешению, чем вот этот огромный, уникальный, единственный в своем роде пока телескоп FAST, который с одной тарелкой.
2: Ну, теперь, как, собственно, вот мы тогда было такое длинное введение о проблеме, и мы теперь опять вернемся в 40-е годы, когда появились первые радиотелескопы, пришедшие из радарной техники, естественно, мы рассказывали, как это было и в мире, и в СССР. И, в общем-то, проблема была понятна, что чтобы наблюдать с лучшим разрешением, надо что-то придумать, потому что тогда вот эти все эти радары, ну, не превышали там нескольких метров диаметра. И, в общем-то, идея была тогда же разработана. Давайте мы будем использовать несколько телескопов. Вот я тут использую тарелочки, как в старом фильме говорил специалист по тарелочкам, по астронома, да? А дело в том, что, например, вот в русском языке назвать тарелкой телескоп – это такой жаргон-жаргон, а вот в английском single dish – это употребляется термин, то есть однотарелочный телескоп, просто вот в научных статьях. Да? То есть идея следующая. Вот, допустим, у нас две тарелочки. Ну, во-первых, мы соберем больше энергии, да, в два раза по площади. Да. Это хорошо, если мы просто это все соберем и увидим, что-то, что отсюда пришло что-то более, значит, такое слабое, что мы смогли зарегистрировать. Но мы напоминаем, что мы говорим о электромагнитных волнах, о радиоволнах. А раз это волны, значит, они с тобой взаимодействуют более сложным образом. Это значит, у них есть не только амплитуда, у них есть фаза. То есть они могут с тобой, как говорится, интерферировать. То есть волны могут гасить друг друга, а могут, наоборот, друг друга усиливать. И если мы записываем, то есть мы анализируем полный вот сигнал от этих двух тарелочек и располагаем их так, что волны у нас как раз друг друга усиливают, то оказывается, что вот, вот эта система будет эквивалентна тому, что мы сделали телескоп вот диаметром, как расстояние между ними, и начинаем с этим уже таким как бы более высоким угловым разрешением изучать объект.
1: То есть мы увеличили вот это D в знаменателе.
2: Просто поставив две тарелки, скажем, которые мы там сделали по 10 метров, а мы поставили их на расстоянии 100 метров. И уже простыми средствами мы получаем телескоп, которому вот доступны сильно более такие вот, значит, сильно более близкие друг к другу объекты.
1: Но маленькую тарелочку можно сделать проще, скажем так, сделать с высокой точностью. То есть мы можем не только их раздвинуть, эти маленькие тарелочки, ну, сравнительно маленькие, я имею в виду, но еще и длину волны рабочую сделать меньше, потому что у нас тарелка сделана, ну, точнее, давайте так говорить, параболоид, да, он сделан с высокой точностью, и мы можем идти в более короткие длины волн.
2: Это более важно. Разумеется, мы можем добавлять, вот мы еще третью тарелочку добавим, и тут сразу тоже возникают нюансы, потому что, конечно, не все так красиво, как кажется, потому что картинку мы не получим сразу, какую бы увидел большой телескоп. Надо проводить, во-первых, сложную математическую обработку сигнала, а к тому же будет неприятным сюрпризом то, что, в общем-то, мы увидим, если построим изображение, что оно будет, на самом деле, по одной координате с хорошим разрешением, а по другой совсем плохим, потому что мы видим только вдоль одного направления, то, что называется база интерферометра. Добавим еще тарелочек, добавим картинку, она станет более сложной, требующей серьезной математической обработки, но, в общем-то, идея, как это выполнять, была понятна уже вот в 40-х, 50-х годах. Поэтому мы сможем построить уже вот из системы таких тарелочек, сможем построить какую-то осмысленную картинку от источника, который нам приходит с неба, измерить его высокоточные координаты. Ну и, в общем-то, понятно, почему это было нужно в 50-х годах, потому что полетели первые космические миссии, полетели первые межпланетные станции. И, например, в СССР возникла проблема, а куда у нас конкретно на Луне вот твердой посадкой вот эти лунники
1: с жесткой
2: посадкой, да, садились. Вот. И как раз вот для таких вещей и начали строиться интерферометры. Ну, все-таки мы начнем немножко опять, все-таки вернемся опять к началу. Первый такой вот прибор на нескольких тарелках был построен аж в 1946 году, сразу после войны. Мартин Райл, кембриджский астроном. Разумеется, с радарным прошлым. Великобритания, как мы знаем, очень сильно это и помогли радары во время битвы за Англию и в последующее время. Собственно, разработал первый интерферометр, стал двигаться дальше, и через 30 лет, в 1974 году, он получает Нобелевскую премию, в общем-то, заслуженно за технику, которая принципиально изменила методы наблюдений.
1: Заметим, что это не единичный случай, а скорее даже, я бы сказал,

0: Ну, это, кстати, и более соответствует, если говорить
1: Духу.
0: букве даже завещания Нобеля, потому что он просил за наиболее полезное открытие, вообще говоря, в текущем году. Ну, это было уже совсем невозможно делать.
1: Это нереально.
0: Да, поэтому... Итак, значит, вот первый построили в Кембридже, по миру это стало массово распространяться, и у нас вот уже конец 50-х годов, первые лунные полеты, требуется, соответственно, определять координаты, и в Крыму строится центр дальней космической связи. Там тоже это надо отдельно, наверное, про это рассказывать. Это потрясающая история, потому что там были построены системы, ну, буквально там за один год. Там была, например, фантастическая система из 16 антенн 8-метровых.
1: АДУ-1000?
0: Это, да, да, вот это вот АДУ-1000, на которых вообще, поскольку строилось срочно, шло все, что можно было найти. То есть поворотная система, списанные, значит, тяжелые крейсера «Сталинград».
1: Ну, да. Собственно, не первый раз мы как раз да. такое обсуждали.
0: Ну, там было полностью, там, значит, на фермы пошли, значит, там порезанный прочный корпус дизельных подводных лодок, то есть какие-то корабли пускают на иголки, а здесь пустили на радиотелескопы, да. Ну,
1: да, мы это немножко упоминали, когда говорили про, по-моему, самая первая лекция про достижения, вот чуть-чуть такое там упоминали. Но это действительно пример, как люди... Просто вот именно вот мы на прошлой лекции обсуждали такое, что есть вот люди, которые чего-то нету, ну и все, значит. Ну, значит, нету
0: мы
1: и
0: ждем,
1: нету.
0: Как это сейчас ждем, бывает, ждем появится. Финансирование, ждем да. там. Либо мы будем искать, из чего мы это можем сделать.
1: Да, как говорится, кто не хочет, ищет причину, а кто хочет, возможность.
0: Ну, там есть легенда, я вот ее тоже не проверял, что Королёв с Келдышем лично отбирали лучшие вот эти вот орудийные механизмы, которые, значит, должны крутить телескопы. Ну, я подозреваю, что это такой уже фольклор местный, потому что, хотя, может быть, действительно так. И вот уже вот в этом центре космической связи дальней был поставлен первый вот советский интерферометр для вполне конкретной цели. Это отслеживание траектории полетов космических аппаратов, летящих к Луне и к Венере. В том числе, вот привет Павлу Шубину с его лекциями по исследованию Венеры, потому что тут важно отметить, что в тот момент, несмотря на то, что, понятное дело, астрономы, занимающиеся на этих телескопах, в общем-то, были часто хорошо засекречены, и вроде как это такие задачи прикладные космические, тем не менее, они тесно переплетались с наукой. Например, и вот я тут уже обращаюсь к воспоминаниям Леонида Ивановича Матвиенко, о котором мы будем отдельно говорить, как об отце, одном из отцов методов интерферометра со сверхбольшой базой. Он как раз описывает, что вот в 64-м году, когда одна из, системы использовались для связи с одним из аппаратов серии Венера, сеансы связи были остановлены, потому что наблюдали, как Луна покрывает пульсар в крововидный туман. Ну, тогда не знали, что там еще есть пульсар. Ну, то есть, вот, сочетали наблюдения астрономические и, собственно, задачи, для которых этот центр использовался непосредственно. Тут очень интересно, как это все происходило. В частности, там вот для меня, например, вот недавно я тоже об этом узнал, что вот показательный очень пример, что как раз вот в этих вот наблюдениях крабовидной туманности, готовясь к ним, наблюдали несколько дней ее и увидели, что там меняется радиосигнал. Вот сейчас мы уже все привыкли к тому, что радионебо, оно переменное. Там часто что-то меняется, вот, не только на солнце вспышки, но вообще вот на небе очень много различных источников переменного излучения. Мы знаем, как это происходит, но в тот момент все теоретики, крупнейшие физики страны говорили, радиосигнал от объектов вне Солнечной системы меняться не может. Вы что, не понимаете элементарные физики? Электроны излучают сотни тысяч лет. В итоге... Действительно, передовые наблюдения 11 лет не публиковались, потому что в один голос теоретики говорили...
1: Вспоминается да. история Шкловского и линии 21 сантиметр.
0: Да. То есть это, опять-таки, это не наша национальная особенность, это происходило в разных местах, есть очень такая тоже грустная, такая даже местами трагическая история, вообще как синхротронное радиоизлучение, там был английский физик, который предлагал, что оно излучает небесные объекты, в общем, его настолько за, значит, ему

0: ему настолько долго не верили, что он просто потом ушел из науки. В общем...
1: Хотя бы из науки ушел. Больцман со своей кинетической теорией. Ну, это вообще грустная история.
0: Да, да. Ну, давайте мы вернемся все-таки к... Вернемся к веселым историям. Ну, не веселым, а к позитивным историям. Техника развивалась. То есть, все-таки, значит, интерферометры работали, строились и карты при, значит, ну, при лунении или там туда, куда, значит, да, жестко садились аппараты, строились траектории космических аппаратов и одновременно проводились наблюдения источников на небе, чтобы выяснить природу излучения разных объектов.
1: Предлагаю дать просто такое очень нестрогое определение интерферометра. Это несколько радиотелескопов, несколько антенн, работающих как единое целое.
0: И вот тут начинается самое, собственно, важное. Да. Как сделать это единое целое? Потому что в тот момент, вот в 50-60-е годы, даже 40-е, надо было, чтобы проанализировать, а как же все-таки вот волны, радиоволны, приходящие на каждую из тарелочек, взаимодействуют друг с другом, это все нужно было соединить волноводами и смешать, вот как вы говорите, на жаргоне, да, одновременно анализировать этот сигнал. И тут сразу возникает проблема, что слишком далеко разнести тарелки уже не удается, потому что затухает сигнал, там 1 километр это еще возможно, уже тянуть тяжело. Это дальше, это очень уже тяжело, да, и что-то надо, значит, с этим нам делать. И здесь как раз тот случай, когда вот именно вот молодые советские ученые, им там всем было там в районе, там, я посмотрел, там 29-36 лет, то есть это, в общем-то, не все еще имели ученые степени и жаловались на то, что из-за этого не могли пробить свою идею. Это именно Леонид Иванович Матвиенко, Геннадий Борисович Шаломицкий и Николай Семенович Кардашов.
1: Про Кардашова мы уже говорили,
0: но вот я здесь все-таки, насколько я понимаю, ведущая роль принадлежала именно Матвиенко, и он оставил совершенно потрясающие воспоминания, мы дадим ссылку, я считаю их, потому что там такие подробности, вот как это все пробивало дорогу, и какой напор нужен был для того, чтобы вот этой вот яркой научной молодежи доказать, так сказать, более костным коллегам, что можно решить проблему, по сути дела, бесконечно большого расстояния между этими тарелками. Ну, в общем-то, это было непросто, но они справились. О чем же идет речь? Идет речь о том, что на каждом телескопе, пусть они даже разнесены на сотни тысяч километров, мы будем независимо записывать сигнал на магнитофон, ставить там атомные часы, то есть вот самый высокоточный стандарт частоты и времени, а потом уже на тогдашних ЭВМ все это вместе анализировать. Технически проблема была очень сложная, но уже решаемая. Уже существовала вся необходимая техника. И вот после многих перипетий, которых можно будет отдельно вот просто ознакомиться с соответствующей статьей, в 1964 году выходит публикация о радиоинтерферометре с большой базой. Причем в таком не самом на самом деле известном журнале, не совсем астрономическом, в «Известии высших учебных заведений радиофизика».
1: У меня шеф там тоже публиковался.
0: Да, да, но это вот потому, что все-таки здесь, опять-таки, люди пришли из технологии во многом, да. Вот, и идея ушла в мир. К сожалению, в тот момент в СССР немножко не успели первыми запустить такую систему. В 1967 году она практически одновременно сделали связь между телескопами, разнесенными на сотни километров, в Канаде и США, то есть записали отдельный сигнал и его проанализировали, но в классической работе вот как раз Матвиенко, Шаломицкого и Кардашова говорилось, что проблемы нет, мы можем вообще, говоря, сделать межконтинентальный телескоп. И 1967 год, еще, так сказать, отголоски холодной войны, в общем, несколько напряженные отношения между США и СССР, тем не менее, астрономы США обращаются к советским физикам с просьбой о совместном эксперименте.
1: Я бы сказал, даже не отголоски холодной войны.
0: Холодная война отсюда,
1: да. Да, вовсю. Скорее, отголоски Карибского кризиса.
0: Да, отголоски Карибского кризиса, это будет точнее, да. Вот, тут большая роль принадлежала Виктору Витольевичу Виткевичу, мы его упоминали в предыдущей лекции, в Пущино, один из основателей современной техники радиоастрономических наблюдений. И тут уже есть прямо вот такие тоже, ну, не то чтобы детективные, но с большими приключениями истории, как из США, из обсерватории Гринбэнк, везут вот эти самые атомные часы, просто сажают их, значит, в пассажирском кресле в самолете. Один раз рассказывают, что, значит, их, когда привезли, оказалось, что они разрядились, причем было по времени понятно, разрядились, когда пролетали над Харьковом, значит, летели в Крым, повезли их в, кажется, да, в Ленинград, там, значит, еще раз сравнили с точным стандартом, привезли обратно в Крым. В Крым, потому что там стоял вот телескоп РТ-22, на котором собирались, собственно, проводить эти наблюдения.
1: Про который мы говорили,
0: да,
1: уже.
0: Да. Там проблема даже элементарной связи, потому что вот описывают, что, как говорится, хоть какая-то связь за границей могла быть только с телетайпом в Ялте, и как бы на него еще нужно было проникнуть. Там рассказывают про то, как везли эти часы, значит, атомные, торопились, нарушали, значит, скоростной режим, остановил какой-то гаишник. Значит, но его, значит, удостоверение Академии наук СССР успокоили, значит, и он сказал: продолжайте движение. То есть, вот, действительно, вот это вот такое вот эпоха бури и натиска. И в 69-м году совместное наблюдение 40-метровый телескоп в США Гринбэнк, 22-метровый в Крыму, расстояние между телескопами 8000 километров, и получают первое наблюдение радиоисточника квазара 30237. И что самое важное для, во многом для дальнейшего рассказа, изучили не только квазар, а еще с точностью 50 метров измерили расстояние между, соответственно, тарелками в США и в Крыму.
1: Это было просто супер достижение на тот момент. Сейчас, ну, тектонические сейчас, плиты, да, меряют движение.
0: Но это одно, то есть это одно наблюдение, которое позволяет вам не только выяснить, что у вас там на небе происходит, ну и, в общем-то, решать проблему геодезической ориентации, точного определения координат.
1: Ох, я вот представляю, что уже какие-нибудь люди там в каких-нибудь органах начинали говорить, что вот, точная координатная привязка.
0: Ну, это, разумеется, говорилось. Там говорилось в том числе самый такой важный момент, и мы к нему еще вернемся, это то, что в той самой статье 64-го года советских ученых изначально говорилось о том, что ведь можно же телескоп вывести и в космос. Но это им не разрешили публиковать, сказав, что вот это вот космос не надо. Это потом уже вспоминали вот все участники этой статьи, уже там в 90-е годы есть воспоминания, да, что вот мы сразу говорили, что этот феномен может быть космическим, но вот как-то, ну, для журнала «Радиофизика» это было слишком страшно.
1: Сейчас, кстати, тоже журналы российские приходится добывать, в некоторых, по крайней мере, просят справку о разрешении на публикацию.
0: Ну, сейчас...
1: Что не содержит гостайны там и все такое.
0: Ну, сейчас на любую конференцию практически мы это привозим. Ну, это ладно, это тоже понятно, что здесь есть некоторые действительно
1: нюансы.
0: Моменты, которые нюансы. В том числе здесь, собственно, мы это объяснили.
1: Что да.
0: Это полностью взаимосвязанные вещи. Высокоточное астрономическое наблюдение и высокоточное определение координат на Земле. Ну, мы к этому еще и дальше вернемся. А сейчас важно то, что вот уже к 70-м годам вот эти вот совместные наблюдения СССР-США были, в общем-то, уже хорошо налажены.
1: Алексей, предлагаю пояснить просто, зачем нужны атомные часы на каждом вот антенне, которая наблюдает. То есть вы записываете на магнитофон сигнал, но это не просто должен быть сигнал, а сигнал с отметкой. Вот каждый вы как бы элементик записываете, и там должна быть временная отметка, ну или хотя бы отсечка временная. То есть эти должны быть сигналы, синхронизированы по времени с очень высокой точностью, ну, грубо говоря, там заметно меньше, а лучше много меньше, чем период
0: длины волны.
1: Да, чем период длины волны или там, да, частоты. Вот, то есть вашего сигнала. Соответственно, можете посчитать просто. Вот, даже если мы возьмем там 10 сантиметров. Да? 10 сантиметров, это значит сколько у нас? 3 гигагерца. Вот. 3 на 10 в 9 Гц. Вот. Соответственно, 1 делить на вот это даст вам временной период. То есть у вас период с точностью до 10 минус 9 секунды.
2: 1 миллиардная секунда.
1: Да. Да. 10 минус 9 секунды. То есть нужны действительно очень точные часы. Ну вот вариант атомные часы.
0: Да, да. Ну, собственно, он и был реализован. И тут еще как раз подоспело то, что так получилось, да, что как раз в США появились первые серийные видеомагнитофоны. И местные астрофизики сразу на них, поскольку высокая была плотность записи, сделали, в общем-то, вот эту систему, которая позволяла на конкретно взятом радиотелескопе записать сигнал с вот этими самыми метками времени от атомных часов, потом в одно место привести все кассеты со всех, значит, телескопов и вот с этим работать.
1: Да, я, так как, я же говорю, интересуюсь этим всем делом, читал историю радиоинтерферометрии и синтеза апертуры, вот, и там это все вот прямо описывается в красках.
0: Понятно, да, что здесь, конечно, здесь, понимаете, здесь множество нюансов, начиная от того, что вы пересекаете, с какой бы стороны вы ни ехали, вы в эпоху холодной войны едете между СССР и США и возите с собой видеокассеты с непонятно чем записанным сигналом. То есть это, разумеется, там, в общем, интерес был со всех сторон к этому процессу, но процесс шел.
1: Ну, вы сами подумайте, вот вы везете атомные часы. Ну, то есть, как мы понимаем, ну, то есть сейчас на любом спутнике навигационной системы стоят, собственно, атомные часы. Но штука вот в чем, что это устройство крайне высокотехнологично, на переднем краю развития техники. А у вас есть замечательная комиссия по экспорту оборонных технологий там, и технологий двойного назначения, которая, вообще говоря, вам может сказать, вот эта штука-то, она вон много для чего нужна, а вы ее собираетесь в Советский Союз везти. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть препятствий было множество, но люди были фактически одержимы идеей сделать классную науку. И да, справились. Да.
0: Это работало, и, в общем-то, было построено уже, по сути дела, сеть таких вот телескопов. То есть вот Крым это было начало, потом там активно использовался и телескоп. Впущено 22, тоже те же самые 22 метра. И, в общем, была, в общем-то, СССР вошло вот эту международную систему наблюдений с интерферометром со сверхбольшой базой. Здесь, к сожалению, тут нужно только отметить такой момент, что потенциально наша страна вообще может строить совершенно замечательные интерферометры благодаря своей большой долготной протяженности. Но здесь, к сожалению, вот, ну, мы будем это говорить, тут до относительно недавнего времени, в общем-то, этот фактор использовался очень мало, к сожалению. Но в том числе и потому, что, ну, действительно, строить где-то в Сибири, вдали от основных технологических центров, большие серьезные обсерватории такие, ну, это чисто технически сложно.
1: Но мы уже упоминали РТ-70 в Уссурийске.
0: Да, мы будем еще приходить, говорим еще там и об Иркутских телескопах, конечно. Но, в общем, это шло действительно тяжело. Но, тем не менее, в общем-то, очень важно, что советские, а потом российские астрономы в этом процессе участвовали очень активно. И, как мы уже упоминали, идея о том, что надо выносить... Если мы вынесем один из телескопов в космос, то мы будем увеличивать вот это расстояние между тарелками вообще еще больше, чем... То есть мы не будем ограничены диаметром Земли. Она была среди авторов так, этой классической статьи, была, в общем-то, еще понятна в 1964 году. Ну и потихоньку ее начали пробивать в жизнь.
1: То есть пока мы используем наземные радиотелескопы, у нас вот это D ограничено, ну, примерно 13 тысяч километров, да, диаметр Земли. Вот. А если мы вынесем в космос, то вот это D у вас, ну, теоретически может быть примерно любым.
0: Если вы привезете кассету от видеомагнитофона с орбиты на Землю. Ну,
1: на да, тот
0: да,
1: момент.
0: На тот момент это было так. И первый эксперимент о выносе достаточно большого радиотелескопа в космос, мы о нем говорили в лекции, которая у нас называлась «Советский астрономический космос», это был эксперимент на станции «Салют-6» с телескопом КРТ-10. Вот. Там, к сожалению, не все прошло гладко. Он работал недолго, но тем не менее система DIN работала не как интерферометр, но как радиотелескоп, работающий в космосе. Там, кажется, такие самые яркие источники на небе, там Кассиопея А, крабовидная туманность, сигнал от них получили, то есть показали, что технология в принципе потенциально может работать, но а дальше это надо развивать.
1: Тут надо просто понимать, почему не было большого смысла на самом деле использовать эту штуку именно в режиме радиоинтерферометра на околоземной орбите. Ну, потому что это дополнительные там 400 километров.
0: Не сильно увеличивайте, а проблем у вас, конечно, конечно, сильно больше. Вам нужно туда и соответствующий атомный стандарт закинуть, и соответствующие наблюдения проводить. Ну, в общем-то, вот середина 80-х годов, и формально первый радиоинтерферометр был запущен в НАСА. Это был такой у них спутник Tracking Data Relay Satellite System. Это был спутник связи, по сути дела, но одна из его тарелочек пятиметровых, он такой из двух тарелочек стоит, мы дадим фотографию, да, то есть такой классический, явно не телескоп, а просто вот летающий, значит, связной спутник. Его протестировали и убедили, что да, идея работает. Смогли поймать вот картинку, не для науки, но для того, что технически это...
1: Ну, то есть на нем был, значит, стандарт частоты хороший, да?
0: Достаточно для этой цели, плюс соответствующий, тут понятное дело, что вам, поскольку мы кассету со спутника видео сбросить не можем, значит, вам нужно достаточно хорошую линию связи, которая вам этот сигнал, который он зарегистрировал, весь передаст без обработки, то, что называется raw data, то есть вот необработанные данные, на Землю вы их примете и сможете с ними работать. То есть это действительно заработало. И, в общем-то, сколько там Николай Семенович Кардашов, который к этому времени был одним из главных таких вот двигателей вот этого проекта космического телескопа, который уже тогда начали называть радиоастрон, не пытался, но у нас наступила перестройка, 90-е годы, и проект в очень вялом режиме шел в Россию уже. Поэтому первый такой космический радиоинтерферометр, который дал научные результаты, его запустили в Японии. В 97-м году запустили, он проработал 6 лет, это уже такой нормальный срок. Три диаметра Земли, то есть это уже база, уже существенное улучшение того, что есть. Здесь уже можно было говорить о новых научных результатах, он там работал там тоже на сантиметровых длинных волн. Диаметр был почти 9 метров, там 8,8, то есть это вполне неплохой инструмент, значит, был. Вот, Wilbur Space Observatory Program, вот этот спутничек. То есть это, в общем-то, технология себя показала, да, она работает. Но, опять-таки, прогресс не стоит на месте, и мы об этом говорили в лекции про уже российский астрономический космос в 2011 году. Наконец-то был закончен и запущен космический аппарат «Радиоастрон». И здесь, конечно, был действительно прорыв очень серьезный по сравнению со всем предыдущими аппаратами. Потому что, как это мы рассказывали в нашей лекции, у вас Сергей Лемещенко рассказывал про баллистику тоже, вот, про «Радиоастрон». Ему сделали действительно очень хорошую, уникальную орбиту. То есть орбита была почти до Луны. Он отлетал по сильно вытянутой траектории, летал вокруг Земли. Вот там 350 тысяч километров, 28 диаметров Земли. То есть мы уже почти в 30 раз превосходим то, что можно достичь на Земле.
1: 10 раз
0: да, лучше, это очень, чем да, это очень серьезно, да. Кроме того, что очень важно, вот, чтобы получить хорошую картинку, надо у нас, на самом, как мы уже говорили, двух тарелочек недостаточно. Надо, чтобы даже если вы работаете, надо, чтобы собрать картинки с разных расстояний между телескопами. Желательно, чтобы их было много. Там есть система, значит, стандартная, это когда у нас это все вращается просто за счет вращения Земли. А здесь у нас получалось, что какие-то телескопы находятся на Земле, а какой-то летает вокруг Земли по вытянутой орбите. И мы можем регистрировать сигнал на разных расстояниях от наземных телескопов.
1: Синтезировать.
0: Да, там дальше начинается, да, сложный математический, значит, аппарат включается, как из этого построить картинку. Тут очень важно, что эта орбита прецессирует, то есть один раз она вот так обернулась, потом она немножко по-другому начинает двигаться, и мы по небу прочерчиваем вот эту
1: розеточку.
0: Эту розеточку красивую, да. Это действительно позволило получать уникальные данные, о которых мы говорили, и вот, собственно, самое высокое угловое разрешение, которое было достигнуто, это 7 микросекунд, то есть 7 миллионных угловой секунды, оно до сих пор, кажется, является рекордным. Оно немножко превосходит даже те изображения, которые были получены вот для сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики, в центре галактики в созвездии Девы. Ну, там просто другие длины волн, поэтому... Да,
1: там миллиметровые длины волн, да. И мы сразу для наших замечательных комментаторов упомянем, что это так называемая тень черной дыры. Вот, да.
0: Само... Когда я говорю изображение черной дыры, это, конечно, в кавычках, да, это такой вот жаргон.
1: И еще хочется просто упомянуть, что для вот этого спектра R аппарата, то есть, смотрите, аппарат сам назывался спектр R, это сам спутник с 10-метровой антенной. 10-метровая антенна была, ну, по смыслу, примерно такая же, как вот этот КРТ-10, который на Салют-6 летал. То есть, вот взяли, ну, если так грубо, взяли вот этот аппарат, который летал на Салюте, его поставили на спутник. Вы не можете просто на любой спутник поставить. Для этого была разработана новая платформа, на которой вот сейчас летает и спектр РГ, это платформа-навигатор, на которой летают Электро-Л, Арктика-М и другие. И плюс к этому еще будущие вот как раз обсерватории, спектр УФ, спектр М, о которых мы, надеюсь, поговорим, да. Ну, мы и говорим, говорили, да. И еще, надеюсь, поговорим, они тоже на этой платформе. Плюс к этому нижегородские ученые замечательные наши разработали супер классные и достаточно компактные, чтобы их можно было поместить на спутник, водородные атомные часы.
0: Да, причем две штуки, что тоже
1: аж
0: было,
1: две. Да. Запихнули туда.
0: Там это отдельная вообще вещь, потому что там можно даже и там проводили эксперименты, в том числе там, по проверке общей теории относительности.
1: Ну,
0: но
1: да,
0: это
1: естественно.
0: Мы, да, раз уж такая штука у нас там летает. И, в общем-то, благодаря вот в том числе тому, что у нас их было два водородных стандартно, система проработала в 2,5 раза дольше, чем ей был гарантированный срок. То есть это, в общем, почти 8 лет. Это очень серьезный результат, потому что, во-первых, его пока еще никто не повторил, то есть следующего пока такого телескопа нету. А, в общем-то, не все он еще отнаблюдал того, что можно было бы. Да, понятно, что такой телескоп космический работает обязательно в связке с теми, которые стоят на Земле. Там очень много работали 100-метровые телескопы в США и в Германии, российские телескопы подключались. То есть это, в общем-то, огромная, большая международная программа, но мы о ней уже рассказывали, то есть это очень важно, да, кстати, что она вот в том числе способствовала вот такому еще объединению ученых, потому что и сам российский вот этот спутник, космическая обсерватория, он был открыт для подачи заявок на наблюдение вот для ученых всех стран, и там подавались, в общем-то, как говорится, предложения по исследованию объектов на небе, в общем-то, разными вот, коллегами из разных стран.
1: Вот то, что Алексей перед этим упоминал, название «Радиоастрон», вот иногда просто путают радиоастрон и спектр R. Вот спектр R – это, собственно, сам спутник с антенной. А вот когда он работает вместе с наземным радиотелескопом, это получается вот такой космический радиоинтерферометр. И вот эта система у нас уже называется радиоастрон.
0: Вот, да. То есть это действительно вот очень, очень был серьезный выход по науке. Ну, а мы немножко теперь вернемся на Землю. Потому что, как мы уже говорили, радиоинтерферометр – это возможность не только хорошо рассматривать объекты на радионебе, но и точно измерять положение на Земле. И здесь, собственно, мы приходим к системе глобального позиционирования, в том виде, в каком она есть. Потому что с точки зрения, скажем, то, ну, извините, обывателя, да, вот мы выходим, ловим там сигналы GPS или ГЛОНАСС, потому что летают спутники. Вроде кажется, все понятно, да? Ну, понятно, да, нам нужно там, ну, вот кто пользовался не с мобильного телефона, а вот нормальным таким GPS-навигатором, знает, вам нужно минимум 4 спутника, потому что вам нужны координаты, и еще у вас не абсолютно точные часы у самого себя, значит, нам нужно еще поправку по времени, значит, вам нужно 4 спутника, чтобы определить все, значит, вот эти координаты. Но Откуда спутники знают, что они располагаются вот с точностью там метра над землей? То есть всю вот эту систему, как называется, спутниковой группировки, надо привязать к Земле с очень высокой точностью. И вот для этого как раз уже нужно непрерывно, по сути дела, наблюдать различные радиоисточники на небе и спутники. Радиоисточники наблюдать именно вот с этой высокой точностью, чтобы, как говорится, поправлять координаты, и спутники знали, собственно, о чем они, а где они находятся, как они это, ну, как они передают. Я сам не знаю, наверное, не будем это говорить в эфире. Но, в общем-то, это технология, которая завязана не только на то, что у нас существуют действительно вот эти самые реперы на орбитах, которые позволяют любому желающему определить свое местоположение, но еще система радиотелескопов, которые поддерживают точное положение координат этих спутников. И поскольку, в общем-то, Россия претендовала на создание независимой системы глобального позиционирования,
1: даже Советский Союз еще.
0: Начиналось с Советского Союза, и понятно, зачем это нужно, мы даже не будем объяснять. Там, говорится, да, что говорится, да, мы вроде как можем пользоваться GPS, но когда нужно, этим воспользоваться уже нельзя. Соответственно, нужно иметь свою собственную независимую систему. И, в общем-то, одна из проблем того, что советская система ГЛОНАСС, которую начали еще в 80-х годах развивать, к концу 90-х полностью деградировала, была связана с тем, что существующих радиотелескопов не хватало для поддержки. Это не один из фактов, но в том числе один из важных для поддержки точности координат этой системы. Ну, в общем-то, то, что нужно построить, хотели, не построили.
1: Ну, там комплекс, конечно.
0: Да. Да. И здесь, в общем-то, как раз движение началось еще в конце 80-х годов. И, в общем-то, мой учитель Виктор Ильич Афанасьев, который был директором специальной астрономической обсерватории в тот момент, был одним из людей, который стал в основе организационного этого процесса, потому что в 87 году был основан, тогда уже был Санкт-Петербург или Ленинград? Наверное, еще Ленинград.
1: Каком?
0: Да, 87-й.
1: Нет, конечно.
0: Еще Ленинград.
1: По-моему, значит, Ленинград, да, был еще.
0: Был основан Институт прикладной астрономии, который должен был заниматься как раз этими задачами. Часть как специалистов с нашего телескопа Ротан-600, наша обсерватория как раз перешла вот в этот институт заниматься как раз вот этими новыми телескопами. Там был замечательный очень такой директор, великолепный организатор Андрей Михайлович Финкенштейн с очень тоже непростой судьбой в 90-х годах, но он смог это все вытянуть. В итоге за вот конец 90-х, начало нулевых годов, с 97 по 2007 годы, были построены целые новые комплексы радиотелескопов. Это были 32-метровые антенны, так называемая система квазар-кво, то есть кво – это координатно-временное обеспечение. То есть астрономия вернулась к тем задачам, которые она решала всегда, навигация. Вот. Одна 32-метровая тарелка стоит под Ленинградом, обсерватория «Светлая». Другая рядом с нашей обсерваторией в Карачаево-Черкесии, обсерватория Зеленчукска, а другая это Бадары, это Тункинская долина в Бурятии. И тут получается вот таких три, такой треугольник, маленькая сторона 2000 километров, большая там почти 4,5, ну то есть, соответственно, вот Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и, значит, Бурятия. Это вот действительно был замечательный, то есть не был, он сейчас есть, это замечательный комплекс радиотелескопов, как говорится, там еще тогда это была, да, это отечественная база, там действительно они, вот я там был, это красиво смотрится, это вот современные вот эти достаточно большие тарелки, к ним потом там были докуплены, у каждой там стоит еще рядом еще 13-метровый телескопчик, это уже был тогда их. Когда они импортные были, значит, они для быстрого наведения. И, в общем-то, эта система обеспечивает нам в данный момент точность, собственно, необходимую точность работы системы ГЛОНАСС. Там добавлялись потом еще отдельные радиотелескопы. Вся эта система, вот эта вот Института прикладной астрономии, вот этот квазар-кво, она была включена в международную систему наблюдений с сверхдлинной базой. Я не знаю, правда, как сейчас в текущий момент, мне тут сейчас коллеги что-то последний раз меня не комментировали, но я знаю, что вот там еще до 22-м году еще работала, вот, в том числе в общей системе астрономических наблюдений. То есть это, в общем-то, действительно очень серьезный такой вот технологический шаг, который уже вот современная Россия смогла сделать. То есть это вот надо отдать должное всем тем, кто вложил сюда свои знания и умения. Ну вот, кстати, вот еще такой уже забавный факт. Вот несколько раз мне там приходилось бывать в этом институте. Его найти очень просто. Вот вы в Санкт-Петербурге идете по Кутузовской набережной, там дворцы, там вот они так меняются друг за другом. Вот кто не питерец, он не сразу разберется. Но вы смотрите на противоположную сторону, и когда оказывается, что вот это вот баковое орудие «Авроры», которая, значит, как-то шестидюймовка Авророва, которая бабахнула, да, смотрит практически на вас, оборачивайтесь, и вы видите, значит, дом на Кутузовской набережной. Вот среди астрономов любят говорить о том, что Аврора стреляет точно в, значит, в окно директора. Я проверял, нет, она стреляет в конференц-зал. Вот, но тем не менее, да.
1: Чтобы уж да, сразу да, всех, да, да, во время
0: да,
1: семинара.
0: Да, то есть это вот известное место, да, для многих астрономов страны. Действительно, очень важно, что здесь удается заниматься и наукой. Телескопы, вот сейчас, я знаю, что даже сейчас выходят научные публикации с использованием этой системы, потому что это достаточно серьезный инструмент, 30 метров, это хорошая большая площадь. И кроме того, очень важно, что это работает, в общем-то, для того, чтобы мы могли, ну вот, даже в своих бытовых нуждах, вот как я вот в первый раз, когда шел в студию Дагник Медиа, где я никогда не был, да, я посмотрел на Яндекс.Картах маршрут, он мне был построен, вот благодаря вот тому, что когда-то вот радиоастрономы поработали в разных странах на то, чтобы мы смогли этим пользоваться. И здесь тоже важно понимать, что здесь это не просто вот это вот телескопы, технологии. Здесь собрано очень много научных результатов, потому что астрономы полвека наблюдали так называемые квазары. Мы сейчас знаем, что это сверхмассивные черные дыры, которые поглощают окружающую материю, излучают в том числе в радиодиапазоне. Собирали знания о них, понимали, что это источники компактные, яркие, что они на небе находятся четко в одном положении. На самом деле там есть нюансы, это сейчас тоже очень изучают, потому что там тоже их там разлучающие пятна могут меняться, и это тоже нужно учитывать. И вот, собственно, вот эти все знания позволили нам потом уже привязывать вот положение спутников, ну, вот к этим самым черным дырам на небе. То есть это и каждый, собственно, день вот эта работа происходит, и вот это вот знание, которое астрофизики получали, кажется, в абсолютно абстрактных вещах, они, в общем-то, нам постоянно пригождаются.
1: Ну, в космосе так практически да. Все, я бы сказал. Ну, обратно тоже идет. Вспомним наше замечательное, которое мы уже упоминали, радары.
0: Да, конечно, конечно, безусловно. То есть здесь, разумеется, связь очень такая серьезная, но, в общем-то, об этом просто нужно понимать, потому что когда идут иногда разговоры о том, зачем там вот нужна фундаментальная наука, давайте мы от нее возьмем какой-нибудь такой кусочек, который нам вот прямо сейчас вот мы можем на бутерброд намазать, да? А это не получается, это так не работает.
1: Не работает.
0: Мы не знаем, как будет, как то, что вот там какое-то знание, которое было получено сейчас, кажется совершенно вот отвлеченное, да, пригодится в последующем для действительно самых серьезных таких вот важных вещей. Да? Там, кто мог подумать сразу, например, что, скажем, вот мы это обсуждали, кажется, что когда космический телескоп Хаббл полетел и не совсем удачно работало его зеркало, был разработан математический аппарат для улучшения качества изображений, который потом применили в технике рентгеновской томографии, например. Даже вот совсем вот такие вот вещи. Да,
1: решение
0: вот,
1: обратной да, задачи.
0: Да, фактически. Да, да, ну там вот.
1: Ну, такой же просто пример, что, который вот, может, вы про него не знаете, но в реальности вы этим пользуетесь не то, что каждый день, а просто, ну, не каждую секунду, ну, все время. В интернет пошли, пользуетесь практически гарантированно. Это тоже была такая мало кому нужная, в смысле, казалось, что практически абсолютно бесполезная наука, теория чисел. Ну, кому интересно, как там, какая сложность, какие алгоритмы есть для разложения чисел на простые множители? Кому это вообще нужно? А потом раз, и криптография такая выстрелила на криптография с открытым ключом. И фактически сейчас каждый раз, когда вы Заходите куда-нибудь там, где HTTPS написано у вас в браузере, ну, если вы это видите вообще, вот, то, соответственно, вы вот что-то такое используете.
0: Пользуюсь, да, с этих алгебраических теорем еще там с древних времен.
1: Да, да, вот. И, ну, и таких примеров, на самом деле, можно очень много приводить. Просто теория чисел почему часто используется для таких примеров? Потому что там обычно задачи, не все, конечно, но многие задачи можно сформулировать на языке, который понятен очень среднему школьнику. Вот решить их, правда. Вот так и здесь. Фундаментальная наука, она выстреливает практическими применениями зачастую там, где, казалось бы, ну, не ожидаешь.
0: Ну вот в качестве такой вот уже вишенки на торте, завершая наш разговор, я бы хотел еще рассказать об одном, о самом современном российском интерферометре, который вот, как ни странно, о нем мало знают, как я узнал коллеги, и, в общем-то, информации не так много даже в СМИ, в общем-то, а зря. Речь идет о сибирском радиогелиографе, который, кстати, аббревиатура СРГ, которую можно перепутать с нашим космическим аппаратом, ну, как-то вот так сложилось. Дело в том, что вот там же самом, значит, вот этой Тункинской долине в Бурятии был построен еще в середине 80-х годов, в 86-м году он дал, так сказать, первое наблюдение, так называемый Иркутский крест. Это система из небольших радиотелескопов, там они, кажется, метрового диаметра были, которые там 600 на 600 метров, система, которая позволяет, 256 антенн маленьких, которые наблюдали за Солнцем. Но то есть это была в тот момент, конечно, система передовая, но время шло, она, в общем-то, уже устаревала, и где-то вот за последние 10-15 лет она была полностью перестроена, то есть просто были поставлены совершенно другие антенны. Сейчас там стоит 526 радиотелескопов диаметрами от 1 до 3 метров. Это вот, ну, мы покажем фотографии. Это очень-очень красиво смотрится, действительно. И это система, которая работает как вот интерферометр для наблюдения Солнца. То есть она каждую секунду строит картинку изображения Солнца на разных частотах, то есть на разных длинах волн, с хорошим там угловым разрешением, там несколько угловых секунд. Измеряет там еще поляризацию, то есть измеряет одновременно магнитное поле. То есть просто вот можно в реальном времени видеть, что на Солнце происходит, что чрезвычайно важно вообще для того, что называется космическая погода. То есть что происходит с магнитосферой, какие опасности постерегает нашу спутниковую группировку и, собственно, что нам ожидать от нашего Солнца. Это вот действительно очень большая работа, которая вот в 23-м году вот она считается завершенной. Там был последовательный такой набор этапов. Сначала строилась там несколько десятков антенн, на них отрабатывались новые технологии, новые методы, вот, собственно, вот формирования вот этого изображения. Вот, по сути дела, трехмерного, поскольку здесь действительно строится одновременно у вас и картинка, и еще по длинным волн сразу очень много точек, то есть вы получаете такой спектр. Вот. И, в общем-то, система в данный момент в мире аналогов не имеет. То есть вот таких гелиографов, их всего там работающих есть в США и Японии, и они по параметрам там уступают. Китай пытается строить, но никак его не может запустить. И, в общем-то, здесь действительно это то, чем, в общем, страна вполне может гордиться. Вот я сам сейчас получил очень большое удовольствие как член диссертационного совета, в котором вот в конце ноября Сергей Владимирович Лисовой, вот, скажем так, главный разработчик этой системы, защитил докторскую диссертацию, собственно, вот по этим результатам. Да, это вот надо просто понимать, что у нас вот астрономические обсерватории, они такими кластерами собираются в стране. Вот есть, наверное, таких вот, если брать вот именно вот такие кластеры, их таких основных в стране три. Это, ну, исторически первый Крым, там, и радиотелескопы, и оптические телескопы. Это вот этот наш Кавказский кластер, это вот Карачаево, Черкесия, мы о нем рассказывали о телескопах 6-метровом телескопе, радиотелескопе Ротан-600, там же вот один из телескопов системы Квазар-КВО, там еще там обсерватории от базы Пулковской обсерватории, новый 2,5-метровый телескоп МГУ имени Ломоносова. Кстати, вот прямо сейчас за этот телескоп дают премию правительству РФ. Должны быть прямо вот час назад, кажется, это должно было происходить церемония. Я поздравляю там всех участников, значит, там...
1: Поздравляем, присоединяемся.
0: Да, это действительно высокое достижение, хотя телескоп как бы там тоже, да, импортный, но сделать обсерваторию, работающий механизм, оснастить его аппаратурой, и чтобы это приносило науку, это вот очень серьезно.
1: Ну, не только вот, же да. железо да. важно, еще и программное обеспечение, да, оно всего важно. Свое.
0: И это вот второй кластер, как бы такой вот у нас... Кавказский там еще есть, Терскольский телескоп двухметровый. И третий это вот от, там, от Иркутска до Бурятии, там тоже целый комплекс телескопов. Там есть и солнечные телескопы, нейтринный Байкальский телескоп. Я надеюсь, мы в наших лекциях как-нибудь до него все-таки тоже доберемся.
1: Я с удовольствием, да. очень интересно.
0: Там просто действительно очень большой прогресс. Я с удовольствием вот, недавно слушал как с доклада коллег на конференциях. Там просто действительно очень серьезно идет улучшение возможностей этой системы, там все это интересно. И вот эти вот телескопы радио туда же относятся, то есть вот такой вот еще кусок различных обсерваторий. Там же находятся, мы рассказывали в наших первых лекциях, телескопы Саянской обсерватории, там два телескопа 1,60 м оптических. Сейчас там строится еще новый большой оптический телескоп, то есть это, в общем-то, огромная работа. Которая сейчас вот такой настроится, такой вот там, по сути дела, такой набор инструментов для изучения, ну, сейчас там серьезно сейчас делается внимание на изучение Солнца, потому что здесь тоже есть прикладные исследования, это у нас такой академик Гелий Александр Жеребцов это направление возглавляет.
1: Про Солнце. Вот,
0: да, про Солнце, да.
1: Гелий. Вот, логично.
0: Да. И здесь это тоже, в общем-то, здесь строится новый инструмент. Я думаю, мы тоже об этом как-нибудь еще расскажем.
1: Понятно. Ну, здорово. Алексей, спасибо большое, что выбрались к нам. Из Карачаева-Черкесии доехали до Москвы, до нас. Вот, и рассказали. Ну, еще раз, это, в принципе, начало нашего разговора про интерферометрию, это такая обзорная лекция скорее. Вот, мы подробно про некоторые из инструментов еще, я надеюсь, в будущем поговорим, и главное, о результатах, которые на них получили. Например, мы не остановились на результатах спектра R, а там, конечно...
0: Ну, мы немножко упоминали ну, когда-то, да, но я думаю, да. можно и повторить, да, разумеется. Ну, вот я думаю, мы еще у нас будет как минимум одна лекция, если даже не одна, скажем, от отечественной радиоастрономии вот от 70-х годов до наших дней, да, потому что там есть и результаты, есть и много споров о том, куда двигаться вот
1: дальше.
0: Дальше нам здесь, в общем, такие тоже идут. Есть и интересные проекты, и, в общем-то, есть и разные мнения на этот счет, но, тем не менее, здесь, конечно, есть еще о чем поговорить.
1: Ну и потом, может, вы нам немножечко приоткроете завесу тайны, расскажете про спектр М, как там дела ну, продвигаются. Может быть. Ну, посмотрим.
0: Я один этим занимаюсь. Ну, конечно, мы...
1: Ну,
0: я думаю, здесь у нас еще, в общем-то, вот эта тема телескопов разных и космических, и наземных, я думаю, она у нас пока еще не исчерпана до конца.
1: Как она может быть исчерпана, когда мы фактически сделали только обзорные лекции. Кстати, дорогие зрители, пожалуйста, пишите в комментариях, если вас какая-то определенная тема очень сильно интересует, мы рассмотрим и,
0: безусловно, будем учитывать, думать, как, куда нам тоже стараться. Двигаться дальше.
1: Ну что ж, Алексей, я знаю, что каждая такая ваша командировка в Москву – это очень много дел, которые нужно выполнить, и время ограничено. Большое вам спасибо, что к нам смогли выбраться. Большое спасибо за интересный рассказ. И надеемся, что сможете выбраться еще раз и рассказать нам еще больше. Вам же, дорогие телезрители, хотим сказать тоже большое спасибо за ваше внимание. Алексей, до новых
0: Александр,
1: встреч.
0: Спасибо, что пригласили. Ну, мы еще с вами, дорогие зрители, еще увидимся, надеюсь.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
4: Здравствуйте, глубоко уважаемый Игорь Сергеевич. Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители.
3: Владимир Владимирович, вот вы являетесь, с одной стороны, светским известным ученым, профессор, доктор исторических наук, с другой стороны, вы протодиакон, то есть человек Русской Православной Церкви. И именно вот из-за этого сочетания вашего я сегодня и пригласил вас в эфир, потому что тема такая, она связана и с религией, и она связана с современной политикой. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что для очень многих людей в России, и не только просто обычных людей, но и политиков, то есть тех, кто профессионально занимается политикой, международной политикой, стало каким-то полным сюрпризом то, что во главе Соединенных Штатов стоят сектанты, если называть вещи своими именами, протестантские сионисты. Казалось бы, как такое может быть? Нас с 90-х годов убеждали, что на Западе полностью светские государства, что если есть религиозные фанатики в мире, то это только вот там мир ислама, всевозможные странные личности, а в Европе, в Соединенных Штатах, в Австралии, вообще в так называемом свободном мире, это все давным-давно пройденные этапы. И если людьми движет там не только деньги, то единственное, что может еще двигать, конечно же, приверженность к общечеловеческим ценностям, правам человека и все остальное. Вот только эти две вещи. Деньги, права человека, общечеловеческие ценности. И вдруг выясняется, что и президент Соединенных Штатов, и все его ближайшее окружение, они сектанты. Причем какие-то странные сектанты, которые ведут себя по отношению к Соединенным Штатам, той стране, которую они возглавляют, более чем странно. Но с другой стороны, так если покопаться, то вспоминаешь, что вообще-то Соединенные Штаты ведь и создали сектанты, религиозные фанатики, которые бежали за океан. Поэтому вот я бы хотел, чтобы вы нашим зрителям разъяснили, как такое могло быть.
4: Ну, дорогой Игорь Сергеевич, уважаемые зрители, должен вам открыть страшную тайну. Огромное большинство президентов Соединенных Штатов были действительно сектантами. Они были протестантами. Всего два католика за историю Соединенных Штатов. Это Джон Кеннеди. Мы помним, как он трагически и страшно кончил. И Джо Байден. Слава богу, он покамест жив. Однако Дональд Трамп восстановил традицию. И у нас у власти теперь в Соединенных Штатах сектант. Правда, Трамп не пойми кто. Он себя всякий раз позиционирует по-разному. То он католик, то он протестант. Он неоднократно намекал на свои симпатии к иудаизму. Прямо пушкинский персонаж. Так кем же станет он? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой или маской щегольнет иной? Это действительно мир масок. Но в данном случае маска крепко прирастает к лицу. И личина, она и есть лицо. Потому что действительно, как вы справедливо заметили, Соединенные Штаты создавали сектанты. Точнее, пуритане, точнее, убежденные кальвинисты, которые являлись последователями Жана Кальвина с его человеконенавистнической доктриной относительно того, что одних Бог изначально предопределил к спасению, других предопределил к погибели. И именно эти люди с яростным фанатизмом истребляли несчастных индейцев, видя в них детей дьявола, не считая, что они могут быть обращены к истинной вере, не считая, что они могут спастись. Но вот Бог их такими создал. Создал именно для того, чтобы добропорядочные пуритане их истребили. И добрые отцы семейства услаждались видами индейских скальпов. Это еще
3: кстати,
4: что?
3: Не просто видом, а отцы семейств, добропорядочные люди, которые, если дал слово, то держи, на исповедь регулярно, на службу регулярно, но при этом сидели и в законодательных собраниях решали. Так, за скальп индейца ребенка будем давать, ну, условно, доллар, за скальп индианки женщины будем давать 3, за скальп мужчины 5. А кто-то говорил, не, ну много, 5, давайте 4. И это было совершенно нормально. Они себя считали честными людьми, высоконравственными людьми, которые очищают мир от вот этих недочеловеков.
4: Конечно. И существовали также замечательные доктрины относительно негров. А именно, негры – это вообще не люди. Это те животные, которых некогда сотворил Бог до сотворения человека. Но официально эти доктрины, к счастью, не принимаются, но неофициально они бродят. И воздействуют. И целый ряд. Раз в свое время объявлялся недочеловеками. И с фанатическим упорством преследовался. И в этом смысле вернемся к доктрине сионизма. Дело в том, что если Лютер, к примеру, относился с некоторым недоверием к Ветхому Завету, то, напротив, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, вожди реформаторства, вожди кальвинизма, они считали, что Ветхий Завет – это такое же органическое откровение, как и Новый Завет, что Библия говорит о разумном устроении мира. Все это, конечно, верно, все это, конечно, правильно. Только вот Библию они читали несколько не ту, что читают, к примеру, те же православные и даже католики. Из Библии они избирали все те образцы, все те примеры, которые взывали к мести, крови, к истреблению своих соседей. И самое главное, те, которые взывали к правам избранного народа, Израиля. Кальвинистские проповедники считали, что Бог не отверг древний Израиль даже после распятия Христа. И это движение особенно усилилось к веку XIX и особенно в веке XX. И более того, среди реформатов, среди кальвинистов, среди пуритан появилось такое радикальное движение, как христианский сионизм, которая считала, что второе пришествие станет возможным только после того, как Израиль вернется в землю обетованную, как отстроит третий храм, но для этого надо, конечно, смести с лица земли Аль-Аксу, мечеть скалы. Для этого надо, разумеется, разгромить или уничтожить тех мусульман, которые вступятся за нее. Для этого надо создать царство от Средиземного моря до Евфрата, возобновить лучшие времена Израиля, и туда все стекутся народы, и тогда только явится Мессия. Если мы внимательнейшим образом прочитаем новозаветное откровение, то мы увидим, что в нем все наоборот. Потому что Христос предупреждает, если кто скажет, что Христос в этом месте, вот он, или он в тех покоях, или он в том городе, не имейте веры к этому. Не верьте. Ибо как молния освещает небо от востока до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Подлинное христианство и Новый Завет не знает локальных пришествий Христа. А между тем весь протестантизм на этом заточен. Целый ряд сект, в том числе пятидесятники, и не только они, ожидали пришествия Христа на конкретной горе в конкретном 1844 году или в 1845. В результате появлялось великое разочарование, great disappointment, а на базе этого великого разочарования еще более великие секты. Но вот это движение сильнейшим образом набирает силу с конца XIX века и особенности в XX. Это очень интересно, но оно усиливается параллельно с иудаистическим сионизмом, с такими фигурами, как Герцль и другие, которые зовут в Палестину, зовут к возобновлению третьего храма, причем явно и очевидно презирая и ненавидя христианство. Давайте смотреть правде в глаза без всяких что называется, антисемитизмом, просто честно взирая на то, что есть. И параллельно с ними работают и христианские сионисты. Причем работают в высшей степени активно. Один из таких сионистов, обращаясь к президенту Соединенных Штатов, в 1891 году заявляет, почему это сербам отдали Сербию, болгарам отдали Болгарию,

0: на святую землю, а затем создание государства Израиль, это было бы невозможно без деятельной подготовки известных политических кругов, прежде всего в англосаксонских странах. В Англии, в Великобритании, конечно, было непросто. Черчилль, конечно, был против передачи палестинских земель евреям. Но он был не один. Существовало мощное лобби, причем которое действительно подпитывалось христианскими сионистами, и существовало еще более мощное лобби в Соединенных Штатах Америки. И они во многом создали государство Израиль.
1: Владимир Владимирович, извините, что я вас перебью, но, по-моему, Черчилль как раз всегда был сторонником строительства государства Израиль.
0: Далеко не всегда.
1: Нет? Значит, далеко, я ошибаюсь.
0: Далеко не всегда. Он, конечно, под напором различных сил, он вел такую двойственную политику, но это угрожало имперским интересам Великобритании.
1: Британской империи.
0: Да, Британской империи. Потеря подмандатной территории, появление достаточно неконтролируемого партнера, не вассала, а именно партнера. И, по сути дела, государство Израиль становилось таким сильным игроком на Ближнем Востоке, при этом игроком антиарабским. А Великобритания еще во время Первой мировой войны стоила больших трудов стяжать симпатии арабов. Тот же полковник Лоуренс. И, конечно, Черчилль как империалист отнюдь не приветствовал появление такой неконтролируемой и достаточно внушительной силы.
1: Я понял вас.
0: Да. С другой же стороны, он не мог не считаться с произраильским лобби. То есть в данном случае вы в известном смысле правы. Но была и другая сторона вопроса. По крайней мере, британские силы в течение Второй мировой войны вынуждены были обуздывать еврейских террористов, которые временами били по британским руководителям и устраивали диверсионные акты. Так что все было очень непросто. Казалось бы, Гитлер – это страшная сила, грозящая физическим уничтожением израильскому народу. Но, тем не менее, к сожалению, в Израиле находились силы, которые в этот момент били в спину союзникам. И все здесь было очень непросто. Ну, и вот к чему мы приходим сейчас. Очень многие полагали свои надежды на Трампа как на консерватора, как на сторонника традиционных ценностей, как на человека, который собирался заниматься только проблемами нового света, не лезть в старый свет, заняться Америкой для американцев, сбросить с Америки груз великодержавия. Грешен. И я так думал. Хотя и высказывался с осторожностью. Нас обманули, как маленьких мальчиков. Все эти трамповые декларации. Тем паче, что он хозяин своему слову. Хочет дает, хочет берет назад. Последнее время он наговорил столько, направил столько векторов американской политики, что возникает законный вопрос. Who are you, Mr. Trump? И что в ваших действиях является дымовой завесой, что является сущностью? Вот устроил эту эскападу в Венесуэле. Украл президента, и что? Что он поборол этим мировую наркоторговлю? Ничем. Он даже Венесуэлу толком себя не подчинил и на колени не поставил. Собирается завоевывать Гренландию. И что? Завоевал он ее или нет?
1: Ну, еще не вечер.
0: Ну, понятно, что еще не вечер. Для некоторых он производит впечатление совершенно непредсказуемого президента, непредсказуемого лидера. Некоторые даже сравнивают его с Гитлером, который все стремится захватить. Но вот мне кажется, что Гренландия, что Венесуэла, это все так, пена, дым. А вот сущность – это война с Ираном. И война с палестинским народом, в которой Израиль поддерживается Соединенными Штатами Америки. И вот здесь-то как раз проявляется

0: яйца действительно подлинная религиозно-метафизическая подоплека. Действительно подлинная суть. Потому что давайте смотреть правде в глаза. Все, что делалось и делается на Западе, имеет мощную религиозную основу. И в данном случае это основа христианский сионизм. Скажу более того, ненависть к России, традиционная английская русофобия, она тоже подпитывается христианским сионизмом. Во время войны, Крымской войны 1856 года протестантский проповедник Джон Каминг назвал Николая I князем Гога и Магога. Дело в том, что, согласно книге Иезекииля, перед концом мира должно состояться решительное сражение сил добра и сил зла Израиля с народом Гога и Магога. А эти народы, Гога и Магога, живут на севере. Это северные народы, и, по идее, они должны занимать Средиземье, Heartland. То есть, по сути дела, это российская держава. И вот именно поэтому Каминг назвал императора Николая князем Гога и Магога. И, соответственно, против этого князя все средства были хороши, даже союз с неверными турками. Но тогда князя Гогского и Магогского, в кавычках, одолеть не получилось. Хотя, как я полагаю, англосаксы причастны к кончине Николая I. Это на уровне подозрений, которые невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить.
1: Очень вовремя она случилась, кончина.
0: Очень вовремя. Потому что если проживи император Николай еще немного, он бы объявил священную войну. Он бы объявил отечественную войну, как в 1812 году. И Россия бы напряглась и сбросила бы в море и англичан, и турок, и французов. Потому что даже когда мы воевали одной левой, практически не воевали, большая часть армии стояла на приколе против Австрии и Пруссии, то все равно моряки Нахимова держали в пятеро большую армию захватчиков под Севастополем. И те потеряли гораздо больше, чем мы. Можно себе представить, что было бы, если бы в Крым была направлена нормальная армия. Им бы не поздоровилось. Не удалось, так сказать, любителям известных аналогий уничтожить, в кавычках, царство Гога и Магога в 1917 году. Все, казалось бы, сделали. Организовали февральскую революцию, развалили страну. На большевиков натравили вначале белочехов, потом и белое офицерство. Не вышло. Все, казалось бы, сделали в 1941 году. Сбили с толку советскую разведку. Натравили Гитлера на Советский Союз. Все, казалось бы, великолепно. Немцы под Ленинградом и Москвой. Не вышло. Последний момент, все повернулось абсолютно в другую сторону. Все, казалось бы, удалось в 1991-м. Но оказалось не все. В немалой степени благодаря Америке, которая предпочла иметь дело хотя бы с остатками порядка на постсоветском пространстве, уцелела Российская Федерация. И сейчас она поднимается. Сейчас они заторопились. Все говорит о какой-то спешке, о какой-то суете. Вопрос, очевидно, не подготовлен. Что, в частности, показывает кампания против Ирана. И тем не менее они торопятся. Торопятся истреблять палестинцев, торопятся и раздавить Иран, и уничтожить мечеть скалы Аль-Акса.
1: Владимир Владимирович, извините, что вас перебью. Вот вы говорите «торопятся». И здесь возникает сразу несколько таких вопросов.
0: Угу.
1: Вы сами сказали, что практически все президенты Соединенных Штатов были в той или иной мере сектантами. И, соответственно, вот эти идеи, эти установки протестантского сионизма для них были, ну, как бы базовыми.
0: Да.
1: Но до Трампа никто вот так, очертя голову, во все это не бросался. Ну, можно сказать, что Буш-младший пошел туда, на Ближний Восток, с Ираком разбираться, но все же это было несколько иное. Вот эта тема торопится, потому что сразу вспоминается, что, казалось бы, антиподы Трампа, либеральные глобалисты, которых Трамп любит поливать грязью, говорить, что они его враги и все остальное, как и враги рода человеческого, те вообще заявляли о том, что к 30-му году, 2030-му году, нужно построить вот тот самый новый дивный мир. И сейчас мы видим, что вот эти религиозные фанатики в Соединенных Штатах тоже почему-то вдруг стали резко торопиться.
0: Мне кажется, что вопрос был, во-первых, не подготовлен. Во-вторых, некоторые президенты Соединенных Штатов, тот же самый Барак Обама, они были настроены про-арабски в силу своего понимания государственных интересов Соединенных Штатов. А во-вторых, очевидно, было сказано, что называется не время. А вот теперь заметно такая эсхатологическая торопливость. В частности, знаменитый американский журналист Такер Карлсон в передаче «Истинные мотивы Израиля. Провокация грядущий мировой кризис» во всеуслышание заявил, что за текущей военной операцией США и Израиля стоит чисто религиозный мотив. Разрушение исламских святынь, храмовой горе, расчистка площадки и строительство третьего иудейского храма. Причем это понимание присутствует от Беньямина Нетаньяху, который оголтелый религиозник, вплоть до простых солдат Цахал. Его спросили, этого солдата, за что он воюет. Он сказал: «Мы сражаемся за право еврейского народа существовать, исповедовать свою религию, будто им раньше это запрещали, и быть свободными. В чем сущность свободы? Однажды наш истинный вождь придет, и мы будем едины как народ, чтобы восстановить Бейт Гамикдаш, то есть святой дом, то есть храм Господень, то есть третий Иерусалимский храм». А теперь вспомним пророчество апостола Павла, что Антихрист в храме Божьем воссядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И в Священном Писании, это послание к Фессалоникийцам, второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла, и в Священном Предании говорится о том, что Антихрист воссядет именно в восстановленном храме, который разрушили римляне. Сейчас, в настоящее время, его строительство невозможно в силу того, что мусульмане на его месте построили в VII веке мечеть скалы, потому что для мусульман это тоже святое место. По их легендам, по их преданиям, оттуда вознесся на чудесном коне Бураке Мухаммед на небо. И поэтому за эту точку они будут стоять.
1: Для них символ.
0: Для них это символ. Это святое место.
1: Не просто одна из мечетей.
0: Не просто одна.
1: А вот они... фундаментальная.
0: Да. Так вот, это третье по святости место для мусульман. Так вот, в случае, если на его месте будет построен храм, то для всех подлинных христиан, связанных с подлинным писанием и преданием церкви, это знак пришествия Антихриста. И тем не менее, несмотря на все это, евангелические пасторы призывают к разрушению исламских святынь, исходя из доктрины христианского сионизма. Очень интересно высказывался пастор Грег Лок. «Израиль должен взять ракету и снести этот нечестивый купол скалы с того места, где он стоит, чтобы мы могли отстроить третий храм и приблизить пришествие Иисуса». По сути дела, это установка на глобальную войну со всем исламским миром.
1: При этом, если я правильно понимаю, пришествие Антихриста они уравнивают с пришествием Иисуса Христа.
0: Конечно.
1: И если к этому добавить случайно совершенно появившееся изображение Трампа в облике Мессии, то как-то...
0: Да, не случайно. так сказать, а что? Трамп может соответствовать многим параметрам. Давидида, в частности, его золотистые волосы, разрез глаз, так сказать, общий типаж, пассионарность. Чего бы и не он, хотя, с другой стороны, нет. Дело в том, что в 90-е годы евреи говорили о том, что Машиах родился, и что стоит немножечко подождать, и вот он явится. То есть, скажем, если он родился в 1993 году, по их понятиям, то вот-вот, как говорится, он явится.
1: Но надеюсь, это не Трамп.
0: Но это может быть не Трамп. Но с другой
1: Трамп
0: стороны...
1: Трамп родился чуть раньше.
0: Да, Трамп родился чуть раньше. Но Трамп может быть его своеобразным предтечей, который уготовывает путь ему, расчистит дороги, сделает прямыми стези его. И, между прочим, вспомним, что в апокалипсисе присутствует зверь и лжепророк. Причем зверь, исходящий из моря. То есть связанный с талосократической державой, то есть построенной на морском правлении, но направление морями. И, с другой стороны, там есть пророк, точнее, лжепророк, который действует со властью первого зверя и заставляет все народы ему покориться. И, наконец, еще один момент. Число зверя, или клеймо, которое полагается на всех, как знак власти Антихриста, оно, безусловно, связано с экономическим обменом. Без него нельзя ничего купить, ничего продать. И опять-таки связано с капиталистической системой, и с единой финансовой системой. Ну и трудно здесь не увидеть некоторых аналогий с господином Долларом. И в данном случае чем не кандидатура? Но только я не дерзну сказать, что Трамп антихрист, и что он сейчас придет. Но вот то, что ведутся...
1: Но то, что в этом, с этим играют...
0: С этим играют. Ведутся какие-то нечистые игры. Игры явно опасные, игры провокационные. Когда, например, израильский раввин Йосеф Мизрахи 2 года назад, в 2024-м, публично предложил устроить провокацию. Врезать ракетой по куполу скалы и сказать, что это сделали иранцы.
1: Подождите, а разве это не недавно это было? По-моему, это было где-то совсем недавно.
0: Значит, это повторили. В 24-м это прозвучало, тогда это не звучало.
1: Но то есть когда... тогда это осталось... Сказал, и мало ли кто что сказал. А сейчас это стало...
0: Сейчас это проросло. Сейчас это проросло. Не случайно сейчас по Ирану бьют ракетами. Израиль бьет по Ирану. Иран вынужден отвечать. Правда, Иран старается это делать очень осторожно. В частности, они стараются, чтобы осколки не долетали ни до храма Гроба Господня, ни до Аль-Аксы, ни до каких-либо иных святынь. Но известно, что техника А неуправляема, а Б очень легко сделать провокацию. Добыть какую-нибудь ракету, которая соответствует тому, что есть на вооружении, рассчитать и врезать по куполу скалы. А попутно, может быть, конечно, не дай бог, и по храму Гроба Господня, чтобы поднять против Ирана весь мир и обеспечить стройплощадку. Можно развести руками и сказать, ну вот, братья-мусульмане, вы простите, но вот зло Иран это сделал, а раз так произошло, что упало, то пропало. Или предложить какой-нибудь экуменический проект, по которому, так сказать, этот храм является храмом единому Богу. И Богу Авраама, поскольку ислам – это же авраамическая религия, поэтому входите на равных с нами правах почитать этого единого Бога, который, добавим мы, воссядет там на престоле. Такой вариант тоже возможен. И в этом смысле я бы сказал, что вражда Трампа с либеральными глобалистами, скорее всего, она мнимая. Потому что он мелькал в списках Эпштейна, Трампа. А Эпштейн – это не просто извращенец не просто педофил, не просто даже людоед. Это носитель идеи Dark Enlightenment, темного просвещения. А вот это действительно страшно.
1: Поясните нашим зрителям.
0: Объясняю. Идея темного просвещения обозначает полный отказ от идей гуманизма, обозначает полный отказ от традиционной парадигмы. Это идея человека-бога, но идея человека-бога, которому дозволено все, который не связан никакими нравственными нормами. От просвещения носители идей Dark Enlightenment берут только технократизм, техницизм, идею научного развития, идею всесильного разума. Но на новом уровне это идея искусственного интеллекта, которым управляют избранные. Это то, о чем писал в свое время Бостром, это то, о чем писал Клаус Шваб и иные. И вот здесь-то как раз возникает следующий законный вопрос. А каково будет содержание победившего сионистского иудаизма, подчеркиваю, именно сионистского?
1: Потому что это разница.
0: Да,
1: потому точно что так же, как есть ислам, да, и исламизм. Это большая разница.
0: Конечно.
1: То есть даже не просто большая разница, а это антиподы. Исламизм, да, – это враг ислама.
0: Конечно. Как есть христианский сионизм, который есть враг христианства. Так вот, если верхушку подобных победителей составят сионисты, сверхчеловеки, все остальные перед ними окажутся плевком, окажутся двуногими скотами, которых можно эксплуатировать и которых можно истреблять как угодно. А если у них появится еще харизматический лидер, то опять-таки очень даже не исключено, что этот харизматический лидер возглавит идеи Dark Enlightenment, темного просвещения, где будет возможно все, как в Израиле времен нечестивых царей. Окажется возможным человеческие жертвы и людоедство. По образцу Ханаана, которым, к сожалению, в свое время Израиль отравился. И от которого едва его исцелил вавилонский плен, и то не до конца. Именно идея возрождения храма, в котором в первом храме приносились жертвы Ваалу и иным хананским богам. А Ваал требовал человеческих жертв. Идея возрождения храма второго, власти которого осудили и убили Христа, является, по сути дела, идеей и антихристианской, и антибиблейской, по большому счету. Почему? Всевышний, как сказал апостол и перводиакон Стефан, не в рукотворных храмах живет. Небо «Престол мой, земля подножия ног моих», — говорит Исаия, — говорит Бог устами Исаии. «Какой дом приготовите мне?» Соответственно, когда появляется дом, то появляется искушение заполнить этот дом не тем, совершенно противоположным тому, что предполагалось изначально. И вот эта идея воссоздания третьего храма, да еще на развалинах мечети Аль-Акса, что будет стоить, безусловно, рек крови, представляется в высшей степени опасной. Тем паче, что адепты этой идеи готовы пойти даже на ядерную войну. Об этом они достаточно откровенно пишут. На Западе издаются книги. Именно христианский сионизм и будущая ядерная война. Причем отнюдь не критически, а напротив, восторженные. Христианские сионисты, как, впрочем, и сионисты еврейские, упиваются идеей Армагеддона, то есть последней апокалиптической битвы сил добра с силами зла, в которой можно будет применить и ядерное оружие, и все будет завалено трупами, но в связи с этим восторжествует, наконец, добро. Вспоминается один стишок. Добро должно быть с кулаками, с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой. колючей шерстью покрыто, дыша огнем, бия копытом, оно придет и за тобой. Ну и дальше прямо как шествие Соединенных Штатов по планете. Ты слышишь, как оно шагает? Оно как пламя извергает. Хвост гневно хлещет по бокам. Рогами небо раздирая, ногами горы подпирая, все ближе подползает к нам. И, кстати, между прочим, удары по Ирану – это удары по нам. Конечно, во главе Ирана могут стоять силы, не очень лояльные по отношению к нынешнему российскому руководству. Могут стоять силы и пробританские. Но встает вопрос, а кто следующий? Тем паче, что в случае оккупации Ирана Штаты получают уже прямой выход и к нашему подбрюшью.
1: Каспий.
0: Каспий, да. И вспоминается дальше этот стишок. «Тебе, читатель мой капризный, носитель правы гуманизма, желаю я добра, и пусть меня ты в этот день запомнишь, когда глухая эта полночь услышит страшный крик на помощь, а дальше чавканье и хруст». Я думаю, что нашему руководству следует вести, конечно, мудрую политику, и в то же время достаточно решительную. И сказать властное «нет» всему тому безумию, кровавому безумию, потому что в Иране уже погибло несколько тысяч человек, а счет убитых в секторе Газа, по-видимому, уже идет на десятки тысяч.
1: Да, там уже говорят, что около 100 тысяч.
0: Если не перевалил за сотню.
1: Да.
0: Этому кровавому безумию надо сказать «нет», причем сказать как власть имущий. Иначе дело может кончиться страшной мировой бедой.
1: Ясно. Спасибо, Владимир Владимирович. В завершении программы хотел сказать, что еще лет, даже не 10, лет 5 назад, вот записывали бы мы с вами такую программу, нас бы сочли как двух сумасшедших. Такого не может быть, потому что не может быть. И вот сейчас, к сожалению, мы видим, как то, что считалось мистикой, то, что считалось уделом каких-то там странных фанатиков, ну и то где-то на периферии цивилизации, сейчас определяет политику ведущей державы мира. И это нужно понимать. И нужно понимать, что ими движут не только желание там, прибрать нефть к рукам или еще что-то, дань с кого-то собрать, но еще и вот эти вот базовые установки на воплощение своих религиозных...
0: Утопий.
1: Да, утопий. Иначе не назовешь.
0: Да, я все-таки верую и надеюсь, что это утопия, что все-таки мир не настолько уже... Не настолько все-таки онечестивился, не настолько погряз в пороке, что пришли времена Антихриста. Хотя кто знает? Для христиан неведом час истребления мира. Ангелам даже то не открыто, когда Спаситель явится. И все-таки мне верится, что в мире, и прежде всего в нашей стране, которая должна исполнять роль удерживающего, достаточно все-таки и верующих, и чистых людей, и достаточно сил для того, чтобы побороть это все безумие. Я верую и надеюсь, что все-таки Господь над нами бдит. И поэтому сердечно поздравляю зрителей со святым праздником Пасхи и желаю вам сил, трезвения, духовного мужества и веры в нашу конечную победу, которую некогда совершил Христос. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Спасибо. А я напомню нашим зрителям, в гостях у нас был доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. До свидания.
0: До свидания.

Давайте начнем. 2 мая. Я думаю, что навсегда теперь эта дата будет ассоциироваться с той трагедией, которая произошла в 2014 году в Южной Пальмире, когда нацисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Прошло 12 лет. Никакое уголовное дело, разумеется, по этому поводу никто не расследует. Хотя один из, так сказать, кошельков этого всего находится в Лукьяновском СИЗО. Его судят в Шевченковском районном суде. Судит мой любимый, разумеется, судья Ковтуненко. Кто бы еще бы мог бы этим заниматься? Это я имею в виду Беню Коломойского, который, собственно, и выделил деньги на вот эту вот карательную экспедицию. Организовывали это все Аваков, Турчинов и уже убывший в ад Порубий, но в честь Порубия вот недавно тупик в Киеве назвали какой-то. Кавакову и Турчинову, разумеется, никаких вопросов у украинской власти нет. Сегодня значительная часть этих помоек постила соответствующие фотографии с соответствующими надписями. Казнь Русни, ну, в общем, все как положено. Отдельно, конечно, здесь стоит выделить акцию награждение друг друга почетными медалями за уничтожение русских. Они, насколько я понимаю, отрезали какую-то часть памятника Екатерине Великой. Не знаю, какую именно. Значит, это все на переплавку. Из этого была сделана специальная вот эта вот медаль, которую они сегодня чудесным образом форсили. Я ее многократно видел. Это не должно удивлять, в принципе. Понимаете, когда украинское военнослужащее дает интервью британской Times, в котором открыто говорит о том, что для нее удовольствие убивать русских. И журналисты Times вполне себе спокойно это видео публикуют, и ни у кого никаких вопросов это не вызывает. И это такая, в общем, новинка в определенном смысле нашего времени, потому что когда в годы Великой Отечественной войны эсэсманы считали отдельной гордостью убийство русских людей. Но, в частности, военнослужащий лейб-штандарт СС Адольф Гитлер, эти все документы прекрасно известны, это никто не пиарил в СМИ. Ну, то есть существовали какие-то все-таки границы, который даже там тоталитарный рейх не хотел нарушать. Ну, потому что еще параллельно, значит, они бились за свое восприятие в мире. А сейчас вот случай с Украиной, это не то, что никто не скрывает, а это, знаете, такая вот прямо демонстративная позиция. И эта же девчуля хуторская, она же совершенно не одинока. И она вовсе не единственная, кто носит на себе, как это называется, патч нации Адлера, где просто вместо свастики украинский трезуб. Это же очень символичная такая история. Это просто, опять же, к вопросу, как вот этот пресловутый Простите. Это просто
к вопросу, как формировался вот этот пресловутый коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны. Вот кто жег Хатынь? Это же были украинские ублюдки из 118-го шуцманшафта, Буковинского куреня. Плюс там были коллаборационисты, служившие в Дирлевангере. Много же каких было совершено преступлений, мы просто об этом не знали. Потому что для нас это все были вот какие-то эфемерные немцы. А вот, пожалуйста, вот вам самое, что ни на есть, прямая связь между событиями в Одессе и событиями в Хатыни. Вот и в одном, и в другом случае это делают украинские нацисты, которых нынче достаточно много. Здесь не надо иллюзий. Власть много сделала для того, чтобы превратить этих людей в абсолютную нелюдь, у которых только есть одна идея – убивать русских. А, пардон, еще есть одна идея. Сегодня на потужном марафоне выступал депутат Верховной Рады, по-моему, по фамилии Костенко, который проанонсировал удары 9 мая. Ну, то, что они будут бить, я нисколько не сомневаюсь. Здесь, ну, то есть, вот, они будут стараться нанести удары, давайте так скажем. Вряд ли они попытаются наносить удар, например, по Параду Победы. Я в это не очень верю. Ну, если исходить просто из некой логической конструкции, потому что нынешний уровень эскалации Зеленскому, ну, мил и близок. Он не хочет повышения. Он прекрасно понимает, что рано или поздно даже вот святое абсолютно терпение Путина завершится. Он это прекрасно понимает. Он не хочет этот момент ускорять. А сопутствующие потери, которые есть сейчас в результате этого на Украине, и, кстати, например, отсутствие ремонтно-восстановительных работ по ЖКХ, там, энергетике и так далее, это его вообще не парит совершенно. Ну, подумаешь, ну, будет у громадян дефицит бензина, ну и чего? Ну, не на машинах будут ездить, а ходить по улицам, ну, там их и отловят. Че тут? Он же будет использовать эту ситуацию тактически. А что, громадяне по этому поводу будут что-то говорить, будут возражать, будут иметь какое-то отдельное мнение? Ну, я в это не верю вообще. Нет, мне, конечно, могут там самые большие любители Селюкового социума в очередной раз пропеть песню о том, что вот они боятся, они там забиты, и именно по этой причине они там ничего не могут и не хотят. Ну, вы знаете, я в это очень слабо верю. Но потому что если у них нет никакой реакции даже на их бусификацию, по большому счету, то есть это билет в ад, и это их вообще не трогает, то, извините, о чем после этого говорить? Конечно, Зеленский будет бесконечно этим пользоваться. Заодно прогревая постоянно понижение вот этого вот мобилизационного возраста. Опять же, не видя никакой там реакции по поводу всего, что происходит. То есть ее нету. Вот ее просто по факту нету. Вообще мир нынче чрезвычайно любопытен с этой точки зрения, потому что вот Трамп вышел,
и сравнил Соединенные Штаты с пиратами. Ну, понимаете, есть, конечно, отдельные люди, которые, ну, вот прям вот сквозь всю жизнь проносят там героев Стивенсона. Даже понимая, что они, в общем, люди-то были по большому счету не просто отрицательными, а такими профессиональными убийцами. Но тем не менее, да, это такой литературный дар. Но в политике выйти и заявить там о себе, что ты там являешься там условно конкистадором дьявола, флебустьером Вашингтонщины, там, ну и так далее, да, Генри Морганом современности, что у тебя там не правительство, а шайка Флинта в новой реинкарнации. Ну, это странно. То есть, по большому счету, подобного рода заявление могло бы вот раньше, в ранних условиях, автоматически не то что похоронить, а кремировать твою политическую карьеру. А сейчас все к этому относятся абсолютно спокойно. Дескать, ну а что такого? Ну, действительно, если вслед за этим Белый дом публикует видео, где Трамп на протяжении целого часа говорит одно слово «победа». То есть вы понимаете вообще вот уровень такой вот не совсем адекватности восприятия? Нет, дело даже не в том, что победы в Иране нету, а скорее наоборот. Есть очень болезненное поражение, которое, вероятнее всего, Трамп будет сейчас пытаться как-то заполировать, может напасть на Кубу. Попытаться там смести правительство. Не знаю, правда, насколько вообще это способно перекрыть репутационные и любые другие уроны, связанные с иранской авантюрой. Мне кажется, что не способно. Ну, если бы там условно бы до сих пор бы сидел бы Фидель Кастро, и Трамп бы провел бы операцию, да, против знаменитого кубинского революционера, это там еще один вариант. И то, я что-то в этом весьма и весьма сомневаюсь. А сейчас так это в принципе тебе ничего не дает, потому что Иран в очередной раз заявил, возвращение пролива в состояние там условно конца февраля 26 года невозможно по определению. А это означает, извините, высоту цен на нефть. Ну, она же находится в абсолютно прямой зависимости. Второй момент, да, ты ни одно дело не способен довести до конца. Вот сегодня, нет, не сегодня, вчера вечером стало известно, что Уиткоф и Кушнер отменили свой визит в Киев. Мотивировочная часть вполне себе понятна. Они говорят о том, что ну, никакого продвижения нету, а кататься вот для просто вот этих безрезультативных разговоров им уже, в общем, надоело. И я их понимаю. Потому что когда у тебя ничего не движется, а тебе надо вот прилететь из Вашингтона в Польшу, оттуда на поезде приехать, значит, в Киев, часа полтора-два послушать ахинею. Хотя уже на второй минуте понятно, что никакого движения вперед нету и можно разворачиваться. Но это совсем нелепо будет проделать такой путь ради того, чтобы там посидеть 2 минуты. Ну, они берут и отменяют. Понятная абсолютная история. Если бы не одно но. Потому что на днях Трамп сказал, что Украина близка к сделке, он совершенно убежден в том, что все получится. Ну и такой в очередной раз
намек в сторону того, что, ну вот, Нобелевская премия, вы извольте ее сразу завернуть мне, я ее забираю и пошел. Ну, то есть, ни на одном вот направлении нету никакой успешности. Ну, вот как с Венесуэлой, вы когда последний раз слышали вот такое слово, как Мадуро? Вот по большому счету, да, он там провел дерзкую операцию, ее надо было пиарить, плодами этого пиара наслаждаться. А уже, по-моему, с 10 января всем не до этого. Вообще. Это что, это разве успех? Ну, такой, более чем сомнительный. Наконец, еще у нас Польша, которая устами премьер-министра загласила о том, что это такое, и если как бы НАТО развалится, то как нам быть? Я поляков очень хорошо понимаю, потому что десятилетие заниматься по большому счету развязыванием войны, а потом в какой-то момент выяснить, что ой, а делать-то чего? Да, еще если НАТО не будет. Ну, Туска можно понять, в принципе. Ну, объективно. Если Трамп сейчас начнет выводить войска, наказывая таким образом европейцев. Представляете, вот это как ты оказываешься? Потому что раньше же ты был в формате, что ты такой дерзкий, ты там грозишь России и Беларуси, ну, подразумеваешь, что за тобой там стоят Соединенные Штаты, а и сейчас этого не будет, что делать. И потом, по поводу вот этой бесконечной кутерьмы о подготовке Европы к войне. Давайте я вот еще раз объясню диспозицию. Эта война может быть только с использованием ядерного оружия. Точка. Никто здесь не будет. Ни танки, ни дроны, ничего. Вот это все не будет. То есть, и все это прекрасно понимают. Потому что, в отличие от Селюков, ну, никто в России не считает там условно поляков, прибалтов, итальянцев, немцев и кого угодно еще братьями. Там разговор сразу очень простой. И в Европе это тоже понимают. Одно дело это выеживаться, а совсем другое рассчитывать повоевать серьезно. Нет, один вариант войны и при этом избежание ядерного удара все-таки существует. Это когда ты объявил войну и сдался. Все. Но это совсем будет странная тогда тема. То есть вы столько лет голосили, вы там промышленность свою уничтожали, вы там собирались русским показать, поделить все ресурсы, Беларусь ликвидировать, тоже ее там поглотить. Для того, чтобы просто выйти и сдаться, но я в этот вариант не верю. Соответственно, я исхожу только из модели, что все понимают, что это будет ядерная война, соответственно, это надо избежать. Каким-то образом. А вся вот эта там словесная диарея, которая это сопровождает, она является просто абсолютной такой шелухой. Вот что тут важно, да, то у нас опять это неправильно, девочки-редакторы все описали, невменяемые дуры. Значит, что вот Германия там собирается на 1,5 миллиарда модернизировать портовую инфраструктуру, чтобы они там могли танки, значит, грузить логарифмами на платформы. Здесь гораздо все проще. Как вы помните, наверное, Трамп выставил им цену, которую они должны ежегодно вкладывать в безопасность. Понятно, что таких цифр, ну, это очень сложно даже Германии. Они что придумали? Значит, условно, вот у них есть там 3,5 миллиарда на безопасность. Вот они, значит, их окучивают. А вот эти пресловутые деньги, оставшиеся там, вот, допустим, Трамп сказал, 5 миллиардов в год вы должны. Вот оставшиеся эти 1,5 миллиарда, они идут не на безопасность,
а на инфраструктуру. Но хуже тут всего то, что у государства этих денег нету, и сейчас немцы ищут инвестора, который тут вот в эту ситуацию вложится. А я это вообще не понимаю. А вот какому инвестору надо построить возможность грузить танки? Чтобы что? Чтобы в случае войны это в первые там 20 минут приказало долго жить, и ты остался с дулей, правда? Ну,

90-х, собственно, пришлось вообще все менять. Да, и с четвертого раза поступил в МГУ имени Ломоносова. Вот, тогда еще, так сказать, не было платных отделений. Вот, на философский факультет, отделение политологии, кафедра международных отношений. И с 90-х годов занимаюсь постсоветским пространством. Потому что еще тогда я понял, что постсоветское пространство – это там, где будет больше всего проблем. Там, где будет главная, так сказать, жара. К сожалению, как бы я оказался прав. Вот, с 90-х годов по этому направлению работал. Непосредственно той же самой Украиной занимался. Приходилось там работать и по полгода, и больше, еще до всех этих событий. Вот. Ну и в Средней Азии, в Закавказье, и, как видите, сейчас основные проблемы именно на этом направлении. Много было сделано ошибок, на самом деле, к сожалению, да, вот когда-то, так сказать, никто не хотел слушать, как бы, да, хороших советов там, ну, мы, наверное, тоже делали ошибки, это однозначно. Вот, с 2014 года это крымская история, как бы, да, Донбасс, как бы я в это дело был включен. С 2014 года мои первые санкции Евросоюза заработал в 2014 году. Жуткое время, как бы, но приходится гордиться санкциями, так сказать, уголовными статьями и всем остальным. Там уголовная статья на Украине, пока отбываю срок здесь. Вот, слава богу. Вот. Такие дела. С 2014 года, так сказать, там санкции там нарастали, как бы там арестовывали и все остальное там делали. Вот в Европах, в этих замечательных. Вот. Ну, а с 22 года, вот, да, когда, так сказать, я просто к этой теме был уже тогда причастен, да, ну, когда там весной попал туда, в марте, апреле, как бы вот непосредственно в зону боевых действий, ну, понял, что тут одно из двух, или как бы брать автомат, или надо как-то помогать. Вот, и тогда я понял, что вот вся моя известность, так сказать, вам, может быть, неизвестен, но достаточно большому количеству людей, как бы более старшего поколения, хорошо известен. Вот когда-то, как бы, меня, пока не закрыли, у меня был канал на Ютубе, вам это, может, близко, так сказать, там было около миллиона подписчиков, но его закрыл Ютуб еще в апреле 22-го, так сказать, потом там по разным другим каналам, там, в Телеграме пресловутом, там, 250, по-моему, тысяч было, это до тех пор, пока начались проблемы, вот, и так далее, и так далее. Вот, ну, суммарно по сетям там более миллиона. Но смысл в том, что вот я тогда подумал, вот слушай, ну вот зачем тебе вся эта известность? Вот нахрена все это вот там тебя знают, там это, прочее, прочее. Ну вот пришел момент, когда ее, ну, можно применить. Ее можно применить, как бы, да, ну я вот решил создать фонд. Не без труда его создал. Вот, но тем не менее, каждый день вот работаю, с тех пор как бы ко всем политическим вещам добавляется вот эта работа. Такая она непростая. Много героев, немало грязи, вот, всего хватает, особенно по первым годам, так сказать, есть и люди благородные, есть и откровенные подонки, так сказать, встречаются на этом пути, и это тоже правда. Вот, но, тем не менее, я считаю так, я живу, так сказать, по библейской, знаете, выражению, делай, что должно, и будь, что будет. Вот, я лично православный христианин, считаю, что это очень важно. Вот, пришел к этому уже в таком зрелом возрасте, крестился только в 40 лет, и тот, так сказать, знаете, 20 лет кривлялся, сам с собой спорил, потом понял, что играть в это нельзя, как бы, и в этом на самом деле есть главный смысл. Я в этом глубочайше убежден, как бы, потому что я вырос в совершенно атеистической среде, как бы, да, все, что сейчас иногда там слышишь от людей с атеистическим, так сказать, мировоззрением, мне это смешно, потому что меня этому в школе учили. В школе учили, вот, в детском саду, потом в школе, так сказать, и все остальное, как бы, тем не менее, всю эту жизнь, на мой взгляд, она это дело опровергла, да, поэтому, если ты, условно говоря, там не имеешь понимание, вне, так сказать, ну, мысли о том, что есть что-то, что все равно тебе видит, независимо от того, зачем ты спрятался, так сказать, за какой стенкой. Вот, если ты живешь по этой там, парадигме, да, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждое слово, как бы оно не останется, условно говоря, так сказать, без последствий. И тогда ты начинаешь свою жизнь выстраивать. И, кстати, как аналитик, я многие вещи стал лучше понимать, когда погрузился, так сказать, да, в религиозную тему. Вот. Да и более того, даже сейчас, когда люди говорят, там, я атеист, так сказать, я неверующий, я в другое верю и прочее, прочее, на самом деле, вот эта вся наша русская, так сказать, субкультура, культура, душа, как бы она в итоге вот любому человеку 20 вопросов там задай контрольных там по ценностям и поймешь, что все равно как бы все понятия добре и зле, как бы они туда уходят корнями в православие, остальное все там выдумки, словом говоря, такое фэнтези. Да, ну это так вот, если в двух словах для затравки, да, так сказать, и поэтому, чтобы мы время там на мои эти лекции не тратили, потому что я не лектор из общества знания, вот, давайте вопросы какие-нибудь. Любые вопросы, насколько смогу, настолько отвечу. Там понравится, не понравится, давайте, все, поехали. А, ну, честно говоря, так сказать, я вот вообще к политическому процессу так отношусь скептически немножко, в том числе потому, что я этим занимаюсь там с 90-х годов еще, да. Тут, я думаю, там тоже врать самим себе не надо, там всякие иллюзии, там какие-то такие, знаете, там выстраивать всякие картинки, так сказать, там за все хорошее, против всего плохого. Я вообще, вот так скажу, я считаю, что на самом деле перед Россией стоит задача какого-то исторического творчества, нахождения какой-то особенной модели развития. В общем-то, партийная модель, да, и партийно-выборная модель, она в значительной степени, ну, навязана. Потому что вся политическая наука, я вам как профессиональный политолог говорю, она, по сути, так сказать, англосаксонская, так сказать, да, ну, может быть, германская, вытекает из германской философии. По большому счету, это такие придумки не наши.
не наше, так сказать, разделить

0: всех, чтобы они друг друга там грызли и прочее, прочее. Но, тем не менее, мы на данном историческом этапе имеем то, что имеем, да, и поэтому, если говорить о справедливой России, там, ну, два таких пункта, чтобы долго это мозги, так сказать, не компостировать, да. Пункт первый, ну, условно говоря, так сказать, да, я не могу сказать, что я согласен со всем, что происходит. Да, справедливая Россия, там, при худо-бедно, как бы, та партия, находящаяся там в оппозиции, да, и поэтому, ну, просто можно, как бы, условно говоря, свои там взгляды озвучивать спокойнее, как бы, и увереннее, чем, ну, условно говоря, если тебя там поставят там в рамки какие-то и будешь там рот скотчем заклеивать и привет, так сказать, только по команде будешь там квакать там и так далее. Мне это просто по жизни неинтересно, мне 59 лет, так сказать, в мае, там, скоро 60, я вообще, так сказать, мне просто, я состоявшийся совершенно человек, у меня все есть, как бы, поэтому мне просто неинтересно квакать, так сказать, по чьей-то команде. Вот, это первое. Второе, как бы, да, что касается, ну, условно говоря, их вот левой такой направленности, да, социал-демократической, их нашей, так сказать, да, вот, условно говоря, там, и вот мне сейчас спрашивают, как это с вашим православным христианством сочетается, так сказать, да, условно говоря. Да, я не этот самый, не фанат Октябрьской революции, честно скажу, да, и считаю, что многие проблемы заложены именно в те времена, например, вот то, что нам с вами сейчас приходится испытывать, там, Украинская ССР, кто нарезал, так сказать, эти границы, зачем создали это квази-государство, для чего это, да, мы сейчас фактически вот эти проблемы продолжаем решать, которые тогда еще были сделаны. Зачем, для чего, как бы, да? Вот, на самом деле, этот конфликт, он имеет в значительной степени там те самые признаки гражданской войны. Нужны какие-то горизонты у того, что происходит однозначно, она не может вечно продолжаться. Я, честно говоря, ну, не буду здесь это самое негативное, но грохнул бы я все это руководство Украины, посмотрел бы, что будет дальше. Но это опять длинная такая тема. А по поводу социально-экономического устройства, да, вот как это считается? Я лично убежден, что Россия – это самобытная цивилизация. Она самодостаточная. Нам не надо ни у кого спрашивать разрешения, как нам жить, зачем нам жить. Справки нам не нужны от других, да? Так вот, я уверен, что это самобытная цивилизация, она должна иметь самобытную, так сказать, опять же, структуру устройства и в том числе экономики. Нынешнее экономическое, это там, уже я так совсем упрощаю, нынешнее экономическое устройство, такая радикально либеральная рыночная экономика, на мой взгляд, она просто не подходит под масштаб этих задач и вызовов, которые перед Россией стоят. Ну, мы прямо видим огромное количество проблем, так сказать, да, какие-то решаются в рамках либеральной рыночной экономики, какие-то, ну, просто категорически не решаются. Ну, прямо мы видим, как эта система управления пробуксовывает, не может там, условно, там самолет не можем там построить там 20 лет, да, или там 30 лет и прочее, прочее, прочее. То есть, на самом деле, нужна другая, как бы, система, при которой, государство отвечает за стратегические это самое направление развития, и в том числе напрямую участвует в экономике, берет на себя, как бы, то, что другие не могут взять. Бета, так сказать, там, где можно предпринимателей подключать, так сказать, там подключают. Но самое главное, мне кажется, одна из главных проблем нашей, так сказать, постсоветской действительности, при всем том, что советскую там тоже 50 на 50 можно делить, в том, что огромное количество людей, к сожалению, к своей стране, в том числе в элите, условно говоря, относятся как к бизнес-проекту. Условно говоря, это не страна, и не люди, и не цивилизация, и не народ, а источник бабла. Если спросить, а во что мы верим сейчас, так сказать, да, в деньги? Основная вера в России сегодня – это вера в деньги. За деньги можно все купить, так сказать, да. Но тогда, так сказать, человек – это просто кусок мяса и больше ничего. Вот я лично, как православный, для меня это неприемлемо. Я уверен, что, так сказать, Россия – это самобытная цивилизация, это она в истории, так сказать, началась давным-давно, и я лично надеюсь, несмотря на все трудности, как бы, и продлится. Поэтому вот здесь вот есть такой стык, так сказать, до моих вот взглядов. Причем при том, что внутренне, как бы, я для себя оставляю, так сказать, ну, там, полную свободу, как бы, оценки тех или иных вещей. Вообще, на самом деле, вот эта внутренняя свобода – это очень важно, а она дается, в том числе, глубоким пониманием обстоятельств. Тут часто про свободу, когда говорят, там, типа, что такое свобода? Да, свобода – выйти, вон, голую задницу показать, так сказать, вот я очень свободен. Или я сейчас что-то там такое наберу, так сказать, такое борзое, как бы, да, в интернете, вот я свободен. На самом деле, это штампы. То есть, условно говоря, как бы это, ну, другая система, просто в ней зажатая. Вот, чтобы получить внутреннюю свободу, значит, понимание того, что происходит, надо над собой поработать. Ну, надо какой-то жизненный опыт иметь, что-то пройти, где-то споткнуться лбом, так сказать, да, удариться обо что-то, да. И понять, например, скажем, вот здесь ты можешь, а здесь ты подлость совершил, вот здесь ты правду говоришь, вот здесь ты наврал, так сказать, да, вот здесь ты, так сказать, это, а здесь то. Пока ты сам себя не начнешь понимать, что на самом деле ты, а, не ангел, б, так сказать, не идеал, и в, на самом деле, по большому счету, ну, если ты вот не понял, что в тебе не так, так сказать, что в тебе вот всякое дерьмо, как бы, да, словом говоря, ты других тоже не поймешь. Ты вокруг себя тоже будешь видеть только виноватых, как бы, да, в твоих там проблемах, бедах и все остальное. Вот, и будешь считать, что тебе все должны. Вот. А это, на самом деле, путь в тупик, потому что вот так вот точно, вот так тебя возьмут, да, и вот так вот будут водить в трех соснах. Вообще, самый такой изощренный способ управления – это не какие-то там, знаете, там супертехнологии, которые мучат на этих, так сказать, там семинарах, там, как это называется, самореализация, там еще такая всякая чушь. Я иногда вижу, так сказать, да, просто смешно, какие-то там ладно, клоуны какие-то что-то там впаривают, так сказать, людям непонятно что. Самый, так сказать, такой матерый способ управления – это убедить человека, что он, значит, звезда. Убедить человека в том, что он сам понимает, так сказать, буквально все, ему вообще ничего не надо, так сказать, да, и вести его по неким, так сказать, фишкам. Он будет думать, что сам принимает решение, а ты его просто заталкиваешь, так сказать, в этот коридор. Вот, к сожалению, во многом с нами это происходит и сейчас, да, потому что на самом деле вот многие такие проблемы, которые у нас есть, они от нашей несуверенности. То есть мы все говорим, там, суверенная, там, страна, да. На самом деле глубинная суверенность, несуверенность, она вот, комплекс неполноценности, он, к сожалению, у нас остается, так сказать, в душе. Мы многие вещи как бы, ну, просто не можем даже осознать на уровне самостоятельного сознания, не то, что там сделать. Вот к этому стремиться надо. Кстати, я всем вам, так сказать, вот советую, в первую очередь, там, разобраться в себе для того, чтобы суметь понять, так сказать, где же настоящая вот эта вот, собственно, независимость. Не показная, а на самом деле настоящая. Настоящая она в глубокой оценке и способности принимать решения. А иначе постоянная попка дурак, как бы, и все. Вот все время кажется, а я вот буду так, а я буду сяк, так сказать. А в реальности это просто, так сказать, чьи-то чужие штампы, значит, условно говоря, повторяешь и так далее. Знаете, когда сейчас говорят, ну давай что-нибудь такое, так сказать, условно говоря, там, сбац, и нам на гитаре что-нибудь такое, там, давай сочини что-нибудь такое, вот наше, так сказать, да, наше такое настоящее, но опять же, никого не хочу обидеть. Человек берет рок-н-ролльный квадрат, так сказать, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Говоришь, нормально, но это не наше. А давай что-нибудь наше. Ладно, рок-н-ролльный квадрат в обратную сторону проворачиваю. А что-то не наше, ты можешь сделать, нет? А сил творческих нет, а он уже не умеет. Он и хочет, и не может. Искренне хочет, но не может. Вот это и есть не свобода. Это и есть не свобода, на самом деле. Хочешь, а не можешь. Но гораздо худше не свобода, когда и не хочешь. Когда я не хочу, тебя уже убедили, что и так хорошо, так сказать, и так далее, и так далее. Но немножко более развернуты, потому что, мне кажется, ну, формальные ответы здесь они просто не нужны. Вы молодые люди, вам вот об этом думать. Я вам всем желаю, так сказать, того, чтобы думать, так сказать, в первую очередь, да. Но думающий человек – это не тот, кто говорит, там, типа, а я типа против, так сказать, да. Но мы, они такие, как вы, да. Мы тоже через это проходили. Это все по верхам, так сказать, лягушки квакают. Давайте.
1: Сергей Александрович, что в вашей работе сильнее всего поменяло и повлияло, на ваши взгляды, о характере русского человека, русского общества? Есть такие моменты?
0: Ну, в работе ничего, честно говоря, не поменяло. Собственно говоря, я этим занялся именно потому, что я в русского человека верю. Я сам русский человек, так сказать, да. Для меня это сверхважно. Вот хотите, не хотите, нравится, не нравится, так сказать. Я православный, а я русский, так сказать, я гражданин России, я отец семейства, за которое я отвечаю, так сказать, да, в том числе перед Богом, как бы для меня вот это вот самое важное. Но остальное все уже поскольку там политологи, шмалитологи там и все остальное. Слушайте, жизнь идет, и ты понимаешь, что вообще все это, все эти цацки-пески, как бы они вообще, это все муть. Ну, это важно, но это, в общем-то, муть, по большому счету. Вот. Поэтому, собственно, поэтому как бы, я и делаю то, что делаю. Да потому что тот же самый фонд, но он тупо начался с сбережения как бы, меня, моих друзей и так далее. Откуда, условно говоря, как это начать было? Ну, ты берешь то, что у тебя есть, там, то, что ты там поднакопил, как бы, или то, что зарабатываешь, туда, так сказать, да, вкладываешь. Что касается русского человека, я вам так скажу, русский человек, как бы, это здорово, круто, но одной крови мало. Кровь, как бы, это, она не определяющая, тем более, что попробуй там разбери, так сказать, да. Вот эти все теории чистой крови, как бы, да, но они в молодости захватывают, в реальности ты понимаешь, что, ну, ты встречаешь, так сказать, человека, он вроде и русский, как бы, да, а думает, как не русский, говорит, как не русский, действует, как не русский, и ворует, как не в себя. Ворует, как не в себя. И хочется спросить, братан, а во что ты веришь-то? Во что ты русский, потому что ты матом кроешь, так сказать, да? Во что ты веришь, как бы, да? За что ты готов отвечать? В душе тоже тебя что? Вот это важно. Вот это важно. Поэтому найти в себе вот этот вот, так сказать, камертон, это на самом деле самое важное. Он это будет определять все поступки. Но просто это как бы сложно, тяжело. Потому что ты понимаешь, легче, конечно, прохилять как-то вот так вот, да, между соснами, как бы, да, я здесь, вот вы меня здесь не заметили, а здесь я нормально, так сказать, между струйками прошел и все такое прочее. Но это ложь. Это внутренняя ложь. Это понятно, что человек слаб, так сказать, да, и сказал из сердца своего, всяк человек есть ложь. Вот. Это как бы к этому склоняешься по слабости, особенно как бы до молодости, когда тебя тоже там вот так вот тебя мотают, так вот за ухо возьмут, ведут. Но тут вот важно, так сказать, себя где-то ограничить, важно себя где-то, так сказать, ужать, важно понять, что, ну, условно говоря, твоя выгода не равно истина. Вот что важно, кстати говоря. Твоя выгода, сиюминутная выгода не равно истина. Не равно, так сказать, вечное. Вот это важно. Поэтому русские люди разные. Но в основном, так сказать, я по войне как бы встречаю людей достойных, вот, иногда запутавшихся, иногда озлобленных. Это тоже понятно. Вот. Но есть и откровенные мрази. А что там говорить-то? Ну, это реальность как бы жизни. Такого не бывает, знаете, что типа вот все такие хорошие, мы все такие хорошие, я такой хороший, мы все такие хорошие, мы все такие слащаво хорошие. Это будет ложь. Это вранье. Каждого из нас возьми, каждому, так сказать, там, если покопаться, как бы вот оно есть высокое, а вот оно есть гадкое, так сказать, низкое. В каждом из нас, и из вас, и во мне, и прочее, прочее. Вопрос в том, куда ты двигаешься. Двигаться вверх всегда тяжелее. Катиться вниз всегда легче. Особенно если в толпе. В толпе вообще вот так вот, так сказать, прямо вот как по маслу. Все туда, и я туда же, так сказать. И мы покатились, так сказать, да, а там можно долго катиться, так сказать, да. А вверх, конечно, тяжелее идти. Ясен пень, как бы, да. Тут надо и работать над собой, и честно себе сказать, что, слушай, ну, что-то я не того. А здесь я просто подлец. А вот есть такие моменты в жизни, когда ты был подлецом? Да, да. Вопрос в том, чтобы ты себе признался в этом, так сказать, да, и что-то изменил. Ну, знаете... Вот так вот.
1: Сергей Александрович, вы упомянули, что закончили путь от философии?
0: На МГУ.
1: Скажите, какова роль именно выбранного вами факультета? И как сильно поменялись ваши убеждения? Вот, отрезок времени пришли к вере.
0: Угу. Ну вот уже вопрос, так сказать, отталкивается от моего, и понимаешь, он живой. Это самое. По поводу, опять же, философского факультета, ну, вот могу сказать, что до этого, там, вот, после школы, условно говоря, там, да, я, например, никуда не поступил, меня в армию забрали, как бы, да, так сказать, тоже замечательная история. Вот, когда тебя везут, так сказать, в грузовике, первое ощущение такое в горах, так сказать, выпрыгнуть и убежать, других нету мыслей. Потом начинаешь понимать, что надо родине служить, хочешь не хочешь. Я, в принципе, всю жизнь как солдат на тумбочке, да, условно говоря, там, или там в карауле. Надо, ты понимаешь, что надо. Не хочу, но надо. Потому что есть что-то, так сказать, более важное. Вот. А так потом я работал в военно-воздушной инженерной академии, там тоже подучился, занимался я ремонтом боевых повреждений летательных аппаратов. Ремонт летательных аппаратов, вот это моя была профессия, собственно говоря, да, так сказать. В первую очередь там трубопроводные системы, там все остальное, самолеты, вертолеты и так далее. Тогда еще в Афганистан был, война в Афганистане, как бы это было актуально, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот. А параллельно я занимался дельтапланеризмом. Тогда ничего этого не было, мы сами строили, сами летали, сами бились, так сказать, сами погибали, как бы, и все остальное, да. Вот. И у меня тоже там полно всяких травм, так сказать, которые там периодически как бы начинают, уже после 45 там начинает вылезать, что-то болит жутко, ты думаешь, елки-палки, что это? Потом вспоминаешь, ну точно, я же там головой ударенный и так далее, и так далее. Вот. Почему я все это поменял? Ну, во-первых, потому что вот это, значит, замечательное в кавычках 90-е, время было тяжелое, сейчас своя тяжесть, но я могу сказать, что 90-е были хуже, потому что, ну, тотальная подлость, так сказать, вот бандитская революция, что называется, да, и, ну, вот вообще, что-то такое, так сказать, да, все просто рухнуло, условно говоря, там, вот там, где я работал, это рухнуло, разогнали, зарплату не платили месяцами, жрать было нечего, так сказать, да, и так далее, это, ну, в буквальном смысле слова, там, да, приходилось браться, там, за любую работу, вот, там, ночами, так сказать, там, днями, там, все равно, и так далее, и так далее, там, а у меня, так сказать, что у меня, ну, была мать, которую уволили с разогнанного почтового ящика, кто знает, что такое почтовый ящик, знаете, ну, оборонные предприятия, так раньше назывались, там, младший брат и прочее, прочее, все это надо было делать, тащить, ты брался за все, что угодно, да. Вот. Но в какой-то момент, вот, ну, во-первых, это все просто, ну, развалилось. Там первая чеченская, так сказать, была и прочее, прочее. Вот. А потом, так сказать, я решил, надо, ну, не было просто выбора, надо было начинать с нуля. Ну, вот меня всегда в эту, в гуманитарную сферу тянуло, мне было интересно. Ну, вот у меня были две, так сказать, вот такие вот интересные, как, ну, в жизни там два вот такие вот направления. Мне вот хотелось бы. Я хотел или авиацией заниматься, вот, или я хотел, так сказать, да, вот заниматься политикой. Вот и в политике, так сказать, что-то там разбираться и так далее. Меня всегда, потому что интересы страны, как бы, это всегда интересно. Ну, я решил, как бы, да, дай-ка я куда-нибудь пойду. А вот куда-нибудь пойти, ну, условно говоря, там какой-нибудь МГИМО, там туда вообще пробиться было невозможно никогда. Вот, я помню, как-то раз принес туда документы, мне сказали, да иди отсюда, в общем, мы тебе даже документы не примем, как бы, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, смешно. Если вообще, если вы думаете, что человек из телевизора прожил какую-то, так сказать, жизнь там с золотой ложкой в каком-то месте, как бы, да вы ошибаетесь, мягко говоря. Потому что вот все эти как бы, достижения, это результат чаще всего, как бы, да, ну, таких вот с горки на горку, то и что только не приходилось делать, и все такое прочее. Вот. Ну, а вот там вот в МГУ, на философском факультете, было отделение политологии. Тогда они только-только стали появляться. И там же, так сказать, была кафедра мирового политического процесса, она же международных отношений. Вот. Ну, в общем, я вот туда пошел. Но в целом я вот на очный и дневной поступил только с четвертого раза. Только с четвертого раза, поэтому тут тоже это все непросто. А? У меня фактически одна жизнь закончилась, другая началась. Я поступил только в 27 лет. В 27 лет я начал все с нуля. Вот все, что было 27 лет, была одна жизнь, так сказать. Потом я просто вот так вот раз и начал все с нуля. Это было очень тяжело. Ну, вот я вот такой вот, так сказать, был, наверное, головой ударенный, как бы вот мне хотелось все. Вообще там, ну, как же, несло по-черному, что называется. Ну, вот я вот, вот там, да, всего рассказывать и не надо, как бы, да, я так думаю, по тем временам, там времена были очень веселые, там, в кавычках. Но вот я решил, что я вот начну с нуля. Причем, условно говоря, там, понятно, что когда ты научно идешь, тебе просто надо зарабатывать бабки, потому что, ну, условно говоря, ну, там что-то, стипендия, это копеечная, на которую там, условно говоря, пошел, там, купил себе стакан томатного сока с этой самой, с булкой, и больше ничего. Вот, вот хотите верить, хотите, мы 5 лет учились, так сказать, да. За все 5 лет у меня не было ни одних выходных, потому что все выходные я работал, потому что нужны были тетимити для себя, для семьи, так сказать, и так далее, и так далее. Все выходные 5 лет и праздники я работал. То там, то сям, то это, то то, то пятое, пятидесятое, так сказать, да, там, то надо было там уйти, условно говоря, там на рынке торговать, на рынке торговал, надо было там это, варить какие-нибудь там ворота на дачу, там, варил ворота, надо было что-то копать, копал, надо было разгружать, разгружал, и так далее, да, потому что мне было просто... Но мне было интересно, потому что я поступил уже в 27, кстати, на философский факультет говорят, я точно не знаю, в советское время не принимали выпускников школы. Потому что считали, что он должен человек пройти какой-то жизненный опыт, получить для того, чтобы стать, пойти на философский факультет. Да, и также, ну, такого слова не было, такое дикое слово, я даже не понимаю, о чем, ну, ладно. И также во ВГИК на режиссерский факультет не принимали выпускников школ. Потому что считаешь, что человек должен какую-то жизнь прожить, что тут такое, понял. Другое дело, сейчас там лепи, так сказать, лепила, там, условно говоря, там программу в компьютер запустил, тебе там он все там нарисовал, так сказать, ну, ты какие-то морды подставил, там уже кино. Вот, ну, и нормально, как бы, да. Вот, вот, собственно говоря, такие дела. А там, вот я говорю, была эта политология, и это самое, и я, собственно говоря, вот отучился. Интересно. И потом, в отличие от многих, там, мне это было интересно. Но там было много ребят, так сказать, там, без обид, которые там просто от армии косили, и все. А как бы для меня это уже было в прошлом, как бы, да, и мне нечего было. Мне было интересно. Я читал, я как бы почитал всю программу, там, все эти вот тома, так сказать, всех этих Фейербахов, Ницше, так сказать, всяких там Гегелей, там, Аристотелей и всего-всего-всего-всего-всего. Половину я уже забыл давно, если честно, что это было уже много лет тому назад, но она, это дает, знаете, более широкий кругозор. Да, это, да для, зачем это, вот, зачем это? Вот же можно деньги на этом заработать, на этом нельзя. Вот, но это дает более широкий взгляд на вещи, в том числе, когда ты анализируешь политическую действительность. Хотя, если говорить о философах, вот, прочитав все эти книжки, честно говоря, я пришел к выводу, что многие из них, большинство из них, это, в общем, ну, такое, знаете, я и моя роль в истории. Вот, я и как я вижу этот мир. Я, так сказать, я и Вселенная, так сказать. Причем я, конечно, больше, чем Вселенная. Но это тоже стоит прочитать, потому что иногда, как бы, да, это тоже полезно, дает тебе пищу для размышлений. Как там что-то поменялось, я, честно говоря, уже плохо помню, но, наверное, что-то там поменялось, вот, во многом. А, про 40 лет. Но смысл в том, что, знаете, как только вы сталкиваетесь с двумя вещами, тоже очень схематично, хотя эта история самая важная, как только ты в жизни понимаешь, что, условно говоря, есть какое-то добро и любовь, которые, так сказать, нельзя потрогать руками, с одной стороны, и есть зло и подлость, которых тоже нельзя потрогать руками, нормальный человек, особенно мужчина, мне кажется, должен задумываться о том, а есть ли что-то, так сказать, вот за пределами вот этих, так сказать, этих машин, кирпичей и всего остального. А оно, конечно, есть. Особенно, когда ты сам через это проходишь. Я могу сказать, что я вот этими вопросами стал задаваться на срочную службу в армии. Я служил в Северокавказском округе, так сказать, да, и так далее, и так далее. Когда ты видишь, так сказать, да, одних людей, которые делают правильные поступки, несмотря ни на что, и других, которые получают удовольствие от того, что унижают, так сказать, или делают зло, ты понимаешь, что это не про деньги. Знаете, когда говорят, все экономика, да ни хрена подобного. Все экономика очень важна, но вот каждого из вас возьми, и каждый из вас считает себя личностью. А экономика, это знаете про что? Это сказать, что каждый из вас – это желудок. Вот то, что вы едите, это и есть, так сказать, то, что производите в результате еды, как бы это и есть. Вот, ну, это, а еще, что там, душа, может, какая-то есть? Душа, тьфу, нет никакой души. Каждый из вас запротестует, скажет, не, это не про меня, я сложный, во мне это есть, как бы, да, я так не могу, как бы, это не ко мне. А экономика, когда экономику ставят в центр жизни всего человечества, это ровно про это про то, что все про деньги. Когда ты через эти вещи какие-то испытания начнешь проходить, особенно когда ты там попадаешь там, в экстремальные ситуации, там, да, которые там связаны там, с жизнью, смертью и прочее, прочее, вот, ты... Я не могу похвастаться, что я какой-то там какие-то героические там прошел испытания, но это тоже было, ну, нелегко. Но ты видишь, как в людях есть зло, оно не за деньги, оно из удовольствия. И есть добро, которое тоже не за деньги, оно просто потому, что человек, вот, он понимает, что так надо сделать. Ты начинаешь про эти вещи задумываться, потом долго-долго думаешь, вот, и так далее, и так далее. Когда ты начинаешь про это думать, видеть в себе, а самое главное, для меня лично, опять же, для каждого человека, когда ты это в себе обнаруживаешь, когда ты в себе обнаруживаешь то, что в тебе есть что-то светлое, но к нему очень трудно дотянуться, А есть что-то откровенно подлое, так сказать, к чему очень легко. Как бы, да ты сам так делаешь. Оно в тебе есть. И нет никаких материальных мотивов, чтобы ты это делал. Когда начинаешь об этом задумываться, вот идут годы, годы, годы. Ну, здесь, так сказать, там это самое покосячил, там, значит, покривлялся, тут это самое покувыркался и все такое прочее. Ну, а потом, в том числе, так сказать, вот философский факультет, я там перечитал безумное количество, так сказать, религиозной литературы, как бы самой разной. Для меня лично стало однозначно, как бы, вот это такая вот действительно настоящая глубина есть только в православном христианстве, причем вот в русском православном христианстве. Потому что она там сохранилась. Да. Вот, потому что, на самом деле, каждый из людей ищет счастье. Вы пока еще молоды, как бы, да, но вы поймете, да, вот это чувство одиночества, так сказать, да, поиск счастья, такой любви, я имею в виду, так сказать, не койку, как бы, я имею в виду такую любовь, которая все прощает, так сказать, не требует своего, как бы, да. Вот, там, у апостола Павла это гениальное определение, самое гениальное определение любви, которое только есть. Тогда вы понимаете, что душа тоскует по этому. Да, она тоскует у всех. Вы просто молоды, у вас пока забито это все, так сказать, да. Но это будет, да, что душа поэтому, так сказать, а где это? Где то настоящее? Где оно? И ты начинаешь сказать, что тачку купил, так сказать. Ну, неделю поездил, все, надоело, да. Еще что-то там такое, так сказать, получил, там, все, забыл, там, да, не знаю, там, какие-то деньги, там, это, что-то кого-то подставил, так сказать, где-то что-то занял, какую-то должность, как, через год уже сам хочешь вешаться, и так далее, и так далее. А где то настоящее? Ну, для меня, как бы, это было вот это. Но это заняло долгие, так сказать, долгие годы, должен сказать, тоже. Хочется себе, знаете, выкроить, условно говоря, ну, ладно, там, ты, типа, с этим согласен, но для себя сейчас я, как бы, я себе вот сделаю вот такое, так сказать, да. Пусть, знаете, как раньше, сейчас это не актуально, сейчас меньше стали пить, как бы, раньше больше пили, как бы, знаете, как говорили. Хорошо, пусть везде будет сухой закон, так сказать, но в моем доме на углу винный магазин, как бы, да, лично для меня. Вот лично для меня пусть будет винный магазин, как бы, а вы все давайте, вы все живите хорошо, как бы, а я это... Ну, так у всех, в принципе, мы все люди. Все будет хорошо. Экономика, шмэкономика. Давайте про бабки поговорим, так сказать. Политика, Ближний Восток, Иран, Америка, тра-та-та-та-та-та-та, как бы, да. Но на самом деле это все важно, но это вот видно, что тра-та-та-та-та-та-та. Все политики, это всего лишь люди. Вот любого сейчас посадите всех президентов, премьер-министров и прочее. Они всего лишь люди, которые тоже были маленькими, так сказать, да, молодыми и так далее, и потом стали старыми. Все общества и государства – это людей. Нет никаких таких себе вообще государств, так сказать, да, есть конкретные люди. Вот и каждый из них, так сказать, как-то решает для себя вопрос. Один считает, что он за бабки вообще, так сказать, все продаст. Или что он и есть самый успешный. Для другого, так сказать, важный цацкий статус и прочее. Для третьего это. Четвертый, так сказать, выбирает еще что-то. Это какой-то такой путь непростой. И точно на этом пути вас обязательно обгадят с ног до головы, так сказать, и не один раз. И как бы я через это проходил и прочее. Потому что это никому не приятно. И ты ошибешься, и споткнешься. Пора закругляться, да?
2: Это еще один вопрос. И нам нужно уже ехать.
1: Сложный мировой процесс в прошлой аудитории. Как на настоящий момент молодежи сейчас реально аналитику вот
0: Ой, этого шума, такое количество, честно говоря, вот мне даже вас жалко. То есть вам, наверное, кажется, что вы вот просто вот вообще, у вас супер, так сказать, какой-то возможности, все на вас тут, это все, так сказать, телеграм этот хренов, так сказать, да, что уже все уши там прожужжали с этим телеграм, я не знаю, ну, в общем, такая спорная история, это, конечно, однозначно, да. Весь все эти вот наваливаются. Я лично, мое личное мнение, да, что, конечно, человек для такого информационного давления как бы не приспособлен. Средний человек просто не может выдержать такого информационного давления. Тем более оно очень агрессивное всегда. Иногда истеричное или истерично отрицательное, истеричное, так сказать. Все, посмотрите, кстати говоря, я не знаю, вы там не застали этого, да. Раньше люди, так сказать, они и гневались так, знаете, молча, но серьезно, и радовались тихо, так, ну, по-настоящему. Сейчас посмотришь, условно говоря, там весь видеоряд, или это истерическое веселье, так сказать, такое, что вот с таким свизгом, так сказать, на ха-ха пробивает и так далее, или истерическая злоба, агрессия такая истерическая, то есть с какими-то такими крайностями. Мне кажется, вот этот информационный поток, он сильно разрушает мозги, вот прям сильно, и душу сильно разлагает. Вот я вам лично советую, вот, казалось бы, вот моя профессия как раз связана с постоянным потоком информации, я вас уверяю, я вот уверен, я не смотрю такого количества роликов, которые смотрите вы. Вот просто уверен абсолютно. Я для себя вот такую, знаете, гигиену давно как бы создал. Вот это мне нужно для там, как вот, а вот это мне все не нужно. Пытаться просмотреть все ролики, послушать, так сказать, все эти самые, как бы, да, это, ну, очень часто это такой шум. И, кстати говоря, тоже к вопросу, как бы, да, от лукавого, как бы, ну, опять же, если есть Бог, то есть дьявол, как бы, да, это совершенно абсолютная реальность. Вот мое тоже такое убеждение, основанное на личном опыте. На самом деле, как бы, вот его задача заставить вас думать о чем угодно и заниматься чем угодно, только не думать о своей душе и смысле жизни. 24/7 ты должен просматривать какое-нибудь дерьмо, бесконечную цветную кашу, так сказать. Я это сказал, это вот здесь так, он вот эту задницу выставил, а это причесывается, а тут бежал, а этот кишки выпустил, и так далее, и так далее. Все время надо смотреть. А ты что сказал? Лишь бы у вас минуты не хватило бы на то, чтобы задуматься о себе и пообщаться с живыми людьми, чтобы ни секунды у вас на это не было, чтобы вся была забита жизнью. Поэтому я вам советую, на самом деле соблюдать определенную гигиену информационную, так сказать, да, ограничивать эти потоки. Посмотрите, что вообще вам нужно, что не нужно. Б. Если вы хотите узнать какой-то вопрос, так сказать, да, изучайте его глубоко на истинных источниках, да, и серьезно. Это тяжело. Легче спросить там, промпт, так сказать, какой-то забит, так сказать, как мне списать курсовую работу? Он тебе раз, ты все списал, так сказать, да. А ты сам-то что-нибудь понял, или ты просто, это самая дурилка картонная, которая озвучивает то, что тебе искусственный интеллект написал? Он тебе написал, а ты просто ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ты просто ква-ква, а написал-то он. А у тебя в голове-то что? Ты что-то научился делать? Ты что-то понял? Нет. Ты хуже репродуктора. Хуже репродуктора, который на стене висит. Он тебя использует, ты уже не человек. Поэтому эти вещи надо изучать глубоко, ну и думать над собой, в себе разбираться. Ну и опять же, опыт предыдущих поколений, он крайне важен. Почему? Потому что, вот знаете, один из способов тоже, так сказать, разрушения, это оторвать молодое поколение от предыдущего. Почему? Если вы внушите молодым людям, не имеющим опыта и знаний, что они и так умные, то ими гораздо легче управлять. Гораздо легче управлять. Вы и так умные. Кто? Вот эти папики, так сказать, деды-бабки, так сказать, да они лошьё просто, они ничего не понимают, как бы, да. Они же не это. Да, это самое, знаете, какая-то группа еще там еще в 80-х пела американская. The old men are losers, they don't know computers, так сказать, да. Вот кто? У них не было ТикТока, о чем говорить вообще с ними, так сказать, они просто лохи. А ты все знаешь, ты просмотрел такое количество роликов вообще, там все это, ты все знаешь, а ты реально ничего не знаешь. Но вот этот момент тебя подхватить и начать тебя управлять, вот это самое милое дело. Внушить человеку, не имеющему опыта, что он все знает, что он суперзвезда, это тот момент, когда тебя схватили и начали управлять. Поэтому надо разбираться самому, потому что ваша жизнь – это то, что проживете вы. Вы это проживете, так сказать, за вас никто ее не проживет. Поэтому в этих вещах надо разбираться по-настоящему. Последний вопрос, крайний. Все. Я.
3: Скажите, пожалуйста, как нам, молодому поколению, все-таки выйти за рамки этого материального мира, обрести истинную свободу и стать на него?
0: Да, простенький вопрос. Значит, вам пока, буквально на 30 секунд. Во-первых, так как вы молодые, вам пока за рамки материального мира совсем выходить не надо. Рано или поздно, вот знаете, когда спрашивают, вот там, какой будет конец света? Друзья мои, как бы нас это вообще не волнует, потому что у каждого будет свой конец света, и он будет стопроцентным. Поэтому, как бы, да, вот когда будет он, так сказать, тогда выйдем все за рамки материального мира, узнаем, что там, как бы, да, и поймем, что и мы и как. Но я сказал, вот надо попытаться, во-первых, сделать так, чтобы вами не водили, вас не водили какие-то, так сказать, клоуны, да, невозможные, так сказать, разбираться в этих процессах и не врать самим себе. Вот что я вам лично вот порекомендую, не врать самим себе. Потому что многие вещи в этой жизни начинаются с того момента, когда вы начинаете врать себе и врать остальным. Вот и все. Но при этом, опять же, это не означает быть просто, так сказать, глупым, как бы вот я там кругом бегом, об стенку лбом. Вот. Поэтому так вот думайте, изучайте.
3: Пожалуйста, как вы считаете, волонтерское движение сегодня – это временная мобилизация или это все-таки новая культура взаимопомощи?
0: Ой, как сложно. Ну, мне кажется, знаете, если вы этим искренне занимаетесь, это зов души. Вот в чем дело. И это хорошо, потому что если вы искренне хотите кому-то помочь, это здорово. Вот это там маленький кусочек настоящего. Поэтому сегодня одно, завтра другое. Всегда будут те, кому нужна будет помощь. Всегда. Они всегда были, они есть сейчас и всегда будут. Поэтому, условно говоря, если вас душа зовет к этому, это здорово. Осейте это сегодня или еще что-то, это другой вопрос. Занимаетесь, молодцы. Кстати, вот тоже я по фонду, как бы там, основная помощь идет, конечно, на фронт в основном, да, но большая помощь, 40% идет в госпитале. Да, и идет и гражданским тоже, так сказать, помощь идет гражданским, так сказать, да, несомненно. Ну, потому что невозможно сидеть там, сложа руки. Ну, что-то надо делать, не знаю, хоть немножко. Вот, а потом я говорю, можно ли помогать, всегда будет есть кому. Конечно, это вообще должно, конечно, все делать государство, скажем честно. Но, с другой стороны, как бы, во-первых, раз ситуация такая, то она такая. Во-вторых, но это тоже, это и есть, ну, вызов такой. А вы можете что-то вот от себя оторвать?
2: Нет, я считаю, надо брать один лучший вопрос, подарить.
0: Ой, ну, короче, там штука. У меня куча всяких передач. Там есть на Вести ФМ ежедневная передача «Железная логика» уже 10 лет, так сказать. Там есть какие-то еще эфиры. А есть телеканал «Спас православный». Там у меня есть передача «Поле битвы». Честно говоря, она любимая у меня. Там иногда хоть иногда удается говорить про что-то настоящее. Ну, вот тут вышла такая книжка, текст концовка передач, ну, как сувенирная память, что называется, да, почему бы и нет, так сказать, читать не обязательно, хотя можно и почитать, для вас, я думаю, много будет нового. Ну, а что так мало, ну, ладно, это все из-за меня. Я не знаю, ну, вот я кого запомнил из последних, тому не знаю, вот вам, как бы, и вам. Кстати, один из базовых, вот к вопросу о технике, это очень важно, между прочим. Мы сейчас живем в эпоху, когда наблюдаем, как технологический прогресс ведет к гуманитарному регрессу. Огромное количество приспособлений делают человека все глупее и глупее. И вот базовый навык – писать. Вот как мы узнаем о цивилизациях? Из истории письменности. Нет письменных источников, как будто бы и не было никого. Я вот уверен, так сказать, да, вот многих, кто компьютером пользуется годами, сейчас вот дай вот ручку, они будут как курица лапы писать. Я сам хуже стал писать, так сказать, потому что, как бы условно говоря, когда ты конспектируешь, а сейчас не надо. Хорошо. Ладно.

Лето 1921 года. Александр Блок давно не выходит из дома. Никого не пускает к себе, кроме жены. Некоторые все равно приходят, сидят в соседних комнатах. Любовь Дмитриевна выходит из комнаты мужа в слезах. Часто оттуда слышны страшные крики Блока. Порой что-то разбивается и падает. Это он бросает в стену склянки с лекарствами. У него жар, боли в теле, ему тяжело дышать и очень болит сердце. Максим Горький позже на вопрос о причине смерти Блока ответит: атрофия воли к жизни. Владислав Ходосевич тоже скажет: он умер как-то вообще от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Они отразят общее впечатление многих. Сегодня мы попробуем ответить на два вопроса. Первый – что же давало многим современникам Блока предполагать, что он и правда умер от атрофии воли к жизни, что она вообще была? И второй – отчего же все-таки умер Александр Блок? Давайте присмотримся к последним годам жизни поэта. Мне нравится такая очень простая метафора, что у каждого из нас есть в жизни какие-то островки, камешки, на которых мы стоим и сохраняем некоторую устойчивость по жизни. Они отчасти общие у нас у всех, отчасти разные. Это семья, любовь, работа, какой-то интерес, призвание. Иногда один островок уходит под воду, и хорошо, если есть другие, мы можем переставить ногу или даже перепрыгнуть. Давайте посмотрим, какие островки были у Александра Блока к концу его жизни. Начнем с общественной сферы его жизни. В январе 18 года Блок написал произведение, которое назовут «Январской трилогией». Статью «Интеллигенция и революция», поэму «12» и стихотворение «Скифы». В своей трилогии, а также в личных беседах и письмах он полностью поддерживает революцию и большевиков. Например, в личном письме Гиппиус, которое не было отправлено именно в таком виде, но которое сохранилось в дневнике Блока, он пишет: «В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то. Узел этого замалчивания завязывался все туже. Великий Октябрь их, эти узлы, разрубил. Не знаю, почему вы не увидели октябрьского величия». Его статья «Интеллигенция и революция» полна критики той интеллигенции, которая революцией испугалась. Блок пишет: «России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Это последние слова статьи. После такого Мережковский, Гиппиус, Пяст, ближайшие друзья Блока, перестали подавать ему руку и даже здороваться с ним. Интеллигенция повально считала его или сумасшедшим, или предателем, который поддержал новую власть в своих корыстных интересах. Этот островок, островок дружбы, затонул для Блока на две трети. Все та же Гиппиус бросила ему при встрече в трамвае: «Тут или умирать, или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении». Никакого особенного положения у Блока не было. Но он искал пути сотрудничества с большевиками. Евгения Иванова, один из ведущих исследователей жизни Блока, доктор филологических наук, работая над книгой о последних годах его жизни, посчитала, что Блок за последние 3 года участвовал в разных комиссиях, секциях, заседаниях не меньше 500 раз. Безусловно, причиной такой активности была еще и возможность получить дополнительный паек. Поэтому, например, есть сведения, что Блок был даже членом жюри конкурса Петросовета на лучшую композицию по живописи, скульптуре и графике на тему революции. Ну, то есть драм-кружок, кружок по фото, Петь охота, везде в жюри Александр Блок. Но помимо пайка, конечно, основной его целью было все-таки послужить новому обществу. В 18 году он писал в дневнике: «Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Но неужели многие умеющие так и не пойдут сюда?» Какими же были направления его службы? Ну, первое – это, конечно, театр. Театр всегда был ему близок. Еще в 17 лет в анкете на вопрос «Кем вы хотели бы стать?» он ответил актером императорских театров, а на вопрос «Как хотели бы умереть?» ответил на сцене от разрыва сердца.
Его жена Люба была актрисой, его возлюбленные были актрисами. Он участвовал в постановке в театре своего балаганчика, который ставил Мейерхольд. Словом, для Блока это был его мир. Культура после революции во многом оказалась в руках Луначарского, наркома просвещения, Ольги Каменевой, жены Каменева и сестры Троцкого, Марии Андреевой, гражданской жены Горького, ну и, собственно, самого Горького. Сначала Блок работал в театральном отделе наркомпроса, будем дальше называть его просто ТЭО, под начальством Ольги Каменевой. «Театр есть могучая образовательная сила», — говорил Блок. Главным его занятием на службе в ТЭО был проект издания библиотеки репертуара, который включал бы лучшие произведения мировой драматургии. Блок хотел издать великие пьесы со вступительными статьями и советами режиссеров по их постановке. Зачем? Чтобы вытеснить из театров низкопробную драматургию, которой они были заполнены, ну, преимущественно, конечно, театры провинциальные. Но все старания Блока разбивались о техническую невозможность обеспечить издание пьес. Для этого были объективные причины. Не хватало типографии, бумаги, станков. Но Блок, конечно, впадал в отчаяние. Вот, например, он писал: «Может быть, надо взять отряд красногвардейцев, поехать вместе с ними на бумажную фабрику, конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красногвардейцев, с другим отрядом занять типографией». Часто говорят о страшном деспотизме его начальницы Каменевой, который угнетал Блока. Но она, конечно, и правда была женщиной властной, но все-таки как начальство должно реагировать на подобные предложения поэта? Издание библиотеки пьес — это, конечно, очень важно, но, в общем, не повод устраивать грабеж и произвол средь бела дня. Вот что Блок пишет Каменевой. «Мы должны стремиться к оборудованию своей грандиозной типографии, какой бы то ни было ценой. Мы должны гнать поезда с бумагой, чего бы нам это ни стоило». Каменева оставляет на это сообщение такую резолюцию. «О каких поездах с бумагой вы фантазируете? О какой типографии? Известно ли вам, что есть центрокнига, центральная типография? Ничего мы самостоятельно не можем предпринимать. Нам нужны добросовестно преданные работники, пронюхивающие, где можно хотя бы что-нибудь сделать». Субъективно Блок, конечно, страдал, что замыслы его не реализуются, не реализуются прямо сейчас, но можно ли обвинять в этом деспотизм начальства советских чиновников в лице Каменевой? Я так не думаю, честно говоря. А что чиновники часто не понимали тонкую натуру Блока, это правда. Но едва ли ее понимали и имперские чиновники. Он вообще мало в ком мог найти истинное понимание. После ухода из ТЭО Блок поступил на службу в Большой драматический театр, куда его пригласила Мария Андреева. БДТ был создан как раз тогда, в 2019 году. Блок получил должность председателя художественного совета, фактически художественного руководителя театра. В БДТ он выступал перед труппой с толкованием пьес, участвовал в репетициях, подбирал репертуар, выступал с речами перед спектаклем, со статьями в прессе. Его даже стали называть «совестью БДТ». Евгений Замятин описывал одну из репетиций 2020 года. «И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой, будто мешает ему воротник от каждого неверного слова и жеста на сцене. Кончится чей-нибудь выход. По лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку. Ну как, Александр Александрович, ничего?» Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые. Однако, по воспоминаниям людей, окружавших Блока, вмешательство самой Марии Андреевой во все мелочи режиссуры, ее авторитарность отравляли Блоку жизнь. Но не могу не заметить, что разногласия есть в любом рабочем коллективе, разногласия с начальством тоже, но Блок переносил все это острее большинства, в том числе потому, что у него просто не было подобного опыта. До того он практически никогда регулярно не ходил ни на какую работу, не работал под чьим-то начальством, и для него почти 40-летнего столкновение с такими нюансами жизни было потрясением. Еще одним направлением его работы была литература, и я имею в виду не поэзию саму по себе. С апреля 2019 года началась служба Блока в издательстве «Всемирная литература», и продолжалась она до конца жизни. Для Блока было очень важно, что именно Горький стоит во главе издательства. Горький был для него не просто писателем, а писателем из народа, на которого судьба возложила великое бремя — быть посредником между народом и интеллигенцией.
Горький, с одной стороны, преследовал просветительскую цель – издать классику мировой литературы большими тиражами. С другой стороны, он пытался спасти интеллигенцию, которая страдала иногда от голода, а иногда в большей степени от депрессии. В издательстве «Всемирная литература» Блок взял на себя подготовку издания первых переводов сочинений Генриха Гейне. В его обязанности входила организация переводчиков, контроль за выполнением ими работ, систематизация, выплаты. Однако это приносило Блоку новые нравственные страдания. Даже если перевод его категорически не устраивал, он никого из переводчиков не потребовал уволить, и ни один перевод не мог не принять. Дело в том, что для всех переводчиков это зачастую было единственной возможностью хоть что-то заработать, получить хоть какой-то паёк. Поэтому Блок иногда ночами сам исправлял те переводы, которые, может быть, даже изначально считал безнадежными. Еще одним проектом Горького, в котором принял участие Блок, было издание 100 лучших русских книг. Нужно было передать будущим поколениям классику русской литературы, сохранить ее в революционном пожаре и популяризировать. Блок занялся составлением томов Лермонтова, подбором стихов, определением их порядка. Один очень близкий Блоку человек писал о 20-м годе. «Конечно, его работа прекрасна. Но статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском. Для Блока Лермонтов – маг, тайновидец, сновидец, богоборец. Для Горького это культурная сила, двигатель прогресса. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе, говорил, дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал на смерть Пушкина, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное, прекрасное лицо Блока». Это Горькому очень дорого, популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирического стихотворения Блока, чем от 10 его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант, вроде меня. Это воспоминания Корнея Чуковского, ближайшего в тот момент друга Блока. Те, кто знаком со стилем публицистики, писем Блока, понимают, насколько этот стиль не подходит для массового читателя. А если уж говорить о содержании, очевидно, что Лермонтов как культурная сила, как автор на смерть Пушкина, понятнее и, может быть, даже важнее для массового читателя, чем Лермонтов маг, который видел мистические сны, которые, может быть, вообще мало кому понятны, кроме Блока. Нет, я не говорю, что Горький прав, а Блок нет. Я говорю только, что Горького, пожалуй, можно понять именно как руководителя популяризаторского проекта. Но, как писал все тот же Чуковский, когда Блок понял, что как Блок он никому не нужен, он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал. Стоит еще добавить, что почти во все тексты, которые готовил Блок, вносились правки, прежде всего, самим Максимом Горьким. Иногда этих правок было очень много. Восприятие Блоком Горького изменилось. Горький теперь уже был не отвлеченным символом, а реальным человеком с сильными и слабыми сторонами характера. Последняя запись о писателе в дневнике Блока в январе 21 года была следующей. «Все, что я слышу от людей о Горьком, меня бесит». Итоги работы Блока в проектах Горького были, в общем, довольно безрадостны, по крайней мере, для самого Блока. Да, конечно, у него была работа, и у него был паёк, и во многом в тот момент его это спасало. Но сами грандиозные проекты не воплощались, не было материальной возможности, и это доставляло Блоку массу мучений. Очень хорошо сформулировал Евгений Замятин. «Трудно починить водопровод, трудно построить дом, но очень легко Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню. Издадим пантеон литературы российской от Фонвизина до наших дней. 100 томов. Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь, верили. Или хотели верить. И больше всех верил Блок. Блок хотел строить принципиально новый мир. Не эти дни мы звали, а грядущие века. Но этот мир такой, каким его представлял себе Блок, едва ли вообще был возможен. А новая система, да, она строилась, но так, как делается любой. Разрушить басню, которую досужили.

Очень часто говорят о том, что Блока не отпустили на лечение в санаторий в Финляндию, и именно это его и погубило. О болезни узнал Горький, узнал, что доктора настаивают на отправке Блока в Финляндию. Первое обращение Горького к Луначарскому относится еще к началу мая 2021 года. Он описывает симптомы Блока и просит отправить его в санаторий. Получение разрешения на выезд в тот момент зависело от трех инстанций – Наркомпроса, Наркомендела и ВЧК. На основании их трех мнений Политбюро выносило решение о возможности выезда. Возглавлявший Наркомпрос Луначарский сам хлопотал за Блока, в целом не возражал Наркомендел, но получить разрешение на выезд не давало сопротивления ВЧК. Письмо из иностранного отдела ВЧК секретарю Молотову. Совершенно секретно, весьма срочно. В настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Блока, Сологуба, о выезде за границу. Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против советской России, и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства. Указано также, что прикрепляется письмо Воровского, полпреда Советской Республики в Риме. Что же в этом письме? Среди прочего читаем в нем об уже упомянутом Бальмонте. Несколько дней тому назад он поместил в пражской «Воле России» злопыхательский фельетон под заглавием «Кровавые лжецы», где обливает вонючими помоями советскую власть. Надо бы быть поосторожнее с несчастными литераторами, в частности, с рекомендациями некоторых наркомов. В конце, конечно, намек на Луначарского. Дело в том, что незадолго до болезни Блока, в 2020 году, Бальмонт, получив разрешение Луначарского на заграничную командировку, вместе с семьей уехал во Францию, где начал публиковать очень резкие антибольшевистские заявления. Много позже, в 28 году, в письме своему другу Ромену Ролану, Максим Горький констатировал, что именно антисоветские выступления Бальмонта послужили причиной отказа Блоку в выезде за границу, несмотря на упрямые хлопоты Луначарского. 11 июля Луначарский снова пишет письмо, которое читает Ленин. Там Луначарский говорит о Блоке как о человеке, в течение этих 4 лет державшемся вполне лояльно по отношению к советской власти и написавшем ряд сочинений, учтенных за границей, как явно симпатизирующих Октябрьской революции. Бумаги находятся в особом отделе ВЧК. Просим ЦК повлиять на товарища Минжинского в благоприятном для Блока смысле. Прочтя это, Ленин тут же вмешался, переправил это письмо упомянутому Луначарским Вячеславу Минжинскому. Это правая рука Дзержинского в тот момент. Сопроводив просьбой вернуть с отзывом, Минжинский тоже отреагировал мгновенно. «Уважаемый товарищ, за Бальмонта ручался не только Луначарский, но и Бухарин. Блок натура поэтическая, произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории». Должна заметить, что чаще всего, когда говорят о вот этой истории с тем, что Блока не отпустили, совершенно упускают вот этот контекст. Контекст того, как вели себя после выезда за границу другие отпущенные русские писатели. 12 июля 2021 года Политбюро ЦК партии постановило просьбу о выезде Блока отклонить, но постановила также поручить Наркомату продовольствия позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока. После такого решения возмущенный Луначарский вновь пишет письмо в ЦК, уже в совершенно другом тоне. «Трудно представить себе решение, нерациональность которого в такой огромной мере бросалась бы в глаза. Кто такой Сологуб? Старый писатель, не возбуждающий более никаких надежд, самым злостным и ядовитым образом настроенный против Советской Республики. Этого человека вы отпускаете». Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды. Вместе с Брюсовым и Горьким главное украшение всей нашей литературы. Но вы его не отпускаете. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две, а Федор Кузьмич Сологуб напишет по этому поводу отчаянную, полную брани и проклятий статью, против которой мы будем беззащитны. Копию этого письма посылаю Ленину, заинтересовавшемуся судьбой Блока. 23 июля.

0: 21 года члены Политбюро ЦК опрошены по телефону и разрешение на выезд блоку дано. После этого некоторое время понадобилось, чтобы подготовить документы для Любови Дмитриевны. Ехать один блок уже был не в состоянии. Документы можно было забрать аккурат 7 августа, в день смерти блока. Читая эти письма и резолюции, я не вижу злого умысла уморить блока, но вижу растерянность и некоторое замешательство тех, кто принимал решение. Например, среди прочих сообщений о блоке Молотов получил такое, в котором значится, что, цитирую, ВЧК отказывается решать такие вопросы и просит пересылать их предварительно к вам на заключение. В условиях, когда выезжавшие деятели культуры вели себя за границей так по-разному, все боялись взять на себя ответственность и выпустить блока, да еще и с семьей. Тот факт, что разрешение на выезд не удавалось получить так долго, стал поводом обвинять советскую власть, будто именно она заморила поэта. При этом очень часто упускается очевидный в такой ситуации вопрос, а могла ли вообще поездка помочь блоку? Если внимательно читать воспоминания врача блока Александра Пикелеса, то становится очевидно, что про санаторий речь шла прежде всего потому, что была надежда на нормализацию психического состояния. Блок впадал то в некоторую летаргию, то в приступы агрессии, в ходе которых даже разбивал предметы в комнате. Врач писал, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики. Оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, что могло бы произойти в случае перемещения в совершенно новые условия существования. При этом есть некоторые очевидные противоречия. Ну, например, подруга блока Евгения Кнепович, достававшая, среди прочих, для него документы для поездки, писала, думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. Как при таком раскладе он выдержал бы поездку в Финляндию, не совсем ясно. Это первое. А второе, то, что еще 17-18 июня один из врачей на консилиуме сказал, мы потеряли блока. Излечение от диагностированного блоку заболевания было или невозможно, или являлось бы чудом. Некоторые исследователи считают, что именно на чудо и надеялись врачи, рекомендуя все-таки поехать в санаторий в Финляндию. Почему? Что же это было за заболевание? Почему оно было неизлечимо? Особенно сильное недомогание блок почувствовал в апреле 2021 года. В мае ему становилось хуже, болели ноги и руки, была слабость, лихорадка, он начал стремительно терять в весе. Стал раздражителен, иногда впадал в трансовые состояния. Подозревали невротическое расстройство или цингу, или все вместе. Его осмотрел доктор Пикелес, он сразу понял, что речь идет не только о неврозе или цинге. После нескольких приемов он обнаружил увеличение границ сердца влево на палец и вправо на полтора пальца, шум на верхушке и во втором межреберном промежутке, что дало основание заподозрить воспаление сердечных клапанов. Пикелес писал, тогда же у меня явилась мысль об остром эндокардите. Осмотревший блока консилиум врачей вынес такой же вердикт. Страдает хронической болезнью сердца с обострением эндокардита. В 1987 году опубликовано исследование доктора медицинских наук Щерба и кандидата медицинских наук Батуриной. Цитирую. «Блок погиб от септического эндокардита, воспаления внутренней оболочки сердца, неизлечимого до появления антибиотиков». Причиной которого, по всей вероятности, был хронический тонзиллит. Таким образом, смертельная болезнь блока явилась заключительным этапом, финалом заболевания, всю жизнь его преследовавшего. Что касается тонзиллита, у блока действительно были регулярные вспышки жара, лихорадки и боли в горле. В связи с частыми обострениями хронического тонзиллита ему даже рекомендовали удаление миндалин, чего он не сделал. Симптомы эндокардита и те симптомы, на которые жаловался блок, которые описаны всеми, кто был рядом в тот момент, совпадают один в один. И начало воспаления при эндокардите почти всегда малозаметно, потом начинается лихорадка, слабость, похудение, боли в разных частях тела, воспаление головного мозга, и в том числе от этого происходят странности в психике, которые в таких страшных подробностях описаны всеми, кто был рядом. Близкая блоку Надежда Павлович, подтверждая, что еды и лекарств было достаточно, говорила: «Я считаю, что основным фактором последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, вызванное трагическим разладом их семейной жизни, обостренными отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением своей конченности как поэта, отсутствием того покоя и воли, о которой тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни». Александр Александрович мучился до последней минуты. Он умер в 10 часов утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены. Бекетова пишет, что хотя во время болезни все было, ел Блок, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам. Что же, Блок был не первым русским поэтом, незадолго до смерти просившим, чтобы жена кормила его ягодами. Любовь Дмитриевна вспоминала: только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он вдруг спросил на нашем языке: «Отчего я вся в слезах?» Последняя нежность.
1: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
2: Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня у нас в рамках проекта «Живая рецензия» рецензия на книгу Ивана Мезерова «Бросок тигра. Стратегическое наступление экспансии Японской империи на Тихом океане». Издана, значит, издательским домом «Тион», 2025 год, совместно с проектом Егора Яковлева «Цифровая история». Ну, что сказать по поводу автора? Иногда я всегда начинаю говорить, что книгу можно понять через личность автора. Мы уже здесь разбирали замечательную во всех отношениях работу Ивана Мезерова книгу «1848 год. Европейская эволюция». Та самая весна народов, которая так и не стала летом, а перешла сразу в мощный заморозок. Потом, собственно говоря, те события, которые привели к весне народов, через полвека с лишним повели к Первой мировой войне. Иваном написана книга по становлению Японии, и надеюсь, что мы ее разберем. А это как бы вторая книга его японского цикла о начале войны на Тихом океане. Вообще, если вдуматься, то если советские, российские попаданцы, авторы постоянно пытаются попасть в 1941 год, в 22 июня, переиграть за Советский Союз тяжелейшее кровавое начало Великой Отечественной войны, победить немцев более легкой ценой, легким способом. Вот, как известно, всякий попаданец должен перепеть песни Высоцкого, ввести промежуточный патрон и разгромить немцев в 1941 году, то западные попаданцы и японские очень многие волнуют вопрос, а что было бы, если бы у них жанр попаданства тоже развит, и художественный, и мокументарно, то есть документально псевдо, так сказать, художественный, а что было бы, если бы Япония воевала по-другому, были ли шансы у Японии в 1941 году победе над Соединенными Штатами, к достижению своих стратегических целей, к разгрому более кровавому, чем она несла, там высадить десант, захватить Перл-Харбор, пока японцы, абсолютно фантастический, нереализуемый проект ни при каких условиях, пока японцы, это я сразу спойлерю, американцы в шоке от нападения, уничтожить американские авианосцы в начале войны и дальше получить возможность захватить гораздо больше территорий, выполнить свой план создания Великого Тихоокеанского этого кольца сопроцветания, захватить, вырваться на просторы Индии, поднять индийское национальное восстание силами Сиддхарты Чандрабоса, напасть на Советский Союз, помочь немцам Сразу стоит вопрос, а зачем это было делать японцам? Нападение на Советский Союз не решало главных стратегических проблем Японии. Выход на нефть и на месторождение, значит, нефти и обеспечение безопасности китайских, маньчжурских месторождений железной руды, без которых японская промышленность просто уже не могла существовать. Вот. Конечно, решало, но вопрос с топливом не решал никак. Война против Советского Союза вместе с гитлеровской Германией для японцев сомнительный шанс опрокинуть Советский Союз, кроме захвата Владивостока и отдельных территорий. Да и то, Владивосток достаточно крепкий орешек, мог бы обороняться некоторое время, достаточное, чтобы стало ясно, что операция обречена на неуспех. Смотри, Халхин-Гол. Переиграть за японцев постоянно хотят. Тут и кинофильмы, где современные японские корабли современного флота проваливаются в 41 год. Кстати, замечу, основная мысль этого кинофильма как раз то, что ничего рокового они не сделали. И когда-то, наоборот, жуткая гидка, что авианосец, седьмой авианосец, Питер Альбана, такой в конце 80-х, начале 90-х годов, переведенный на русский язык, вот, провалился, попал, наоборот, вышел и участвует в событиях борьбы за нефть на Ближнем Востоке 80-е и 90-е годы, альтернативной истории, там с кучей приключений. Ну, в общем, тема вечная, тема бесконечная. И вот для развенчания этих событий, для рассказа о том, что, в общем-то, у японцев не было других шансов, шансы, которые они рассчитывали, у них, конечно, были, но это очень невероятные шансы, и начинать войну, наверное, надо было не так, а не начинать войну уже было нельзя, потому что топливное эмбарго Рузвельта давило на Японию так, что ну, единственная нормальная альтернатива для Японии будет открытие в 1935-1936 году, до начала всех событий, в Маньчжурской, Манчжоу-го, дацанского месторождения и начала его продуктивной разработки нефтяного. Тогда, значит, к 1941 году в Японии своя нефть и своя нефтехимия по переработке в том районе, который они как хотя бы могут оборонять. Вот. Но по Ивану, и по, я с ним абсолютно согласен, на 7 декабря 1941 года шансов уже нет. Все события, начиная со Второй Японо-Китайской войны 1937 года, что, собственно говоря, сейчас и считается, допустим, китайскими авторами за начало Второй мировой. Они считают, что война началась не в Польше, вот, а под Шанхаем за 2 года. И первые 2 года, в общем-то, конфликт был, хотя и японо-китайский, но в него косвенно втягивались другие страны, не находясь в состоянии войны, но те завязки, которые потом приведут ко Второй мировой. И вообще центр тяжести Второй мировой войны, что часто педалировала американская историография, лежит, в общем-то, в Тихоокеанском регионе, а не в Европе. И даже не на территории Советского Союза. Ну, тут, конечно, каждый кулик свое болото хвалит. Книга посвящена первому полугоду войны, с длинным, конечно, предысторией, с длинным объяснением, событием 7 декабря 41-го, 7 июня, следующий день после сражения под Мидуэем, перелом, коренной перелом в войне на Тихом океане. Не совсем так, но он, конечно, значимый. Роль Мидуэйского сражения сильно преувеличена американской пропагандой. И японцами, которые потеряли 4 авианосца из 6, но еще не были сломлены целиком и полностью. Даже более-менее современных авианосцев у них осталось на тот момент еще больше, чем у американцев. Но вот перспектива была уже более удручающей. Что же происходит между этими событиями? Тут у нас очень целый, огромный, толстый том. Чем он хорош? Тем, что можно вспомнить только одну научно-популярную, прекрасно для своего времени написанную работу Игоря Мажейко, который известен нам больше как фантаст Кирбычев, «Западный ветер», вот, о тех же событиях. который не замыкался только на событиях, ну, как американская историография, очень сильно подавила переводы ранее, там, Моррисона и прочих, давила на наше понимание восприятия начала войны на Тихом океане. День позора Перл-Харбор, когда американская нация получила удар от японского гения Ямамото, удар внезапный, удар коварный, несмотря на то, что американские дешифровальщики расшифровали раньше, но по стечению обстоятельств они не успели предупредить своих, враг напал внезапно, враг добился полного успеха, и только то, что американские линкоры затонули в Жемчужной бухте, все, где не было сильных взрывов и масштабных разрушений, погребов, как на Аризоне, их удалось поднять, вот, и починить. И к 1944 году они, призраки линкорного ряда, когда-то утопленные, но снова пошедшие в бой корабли, уже воевали и крушили японцев. Вот. Дальше тяжелые с потерями превозмогания остановили японцев в бою у Кораллового моря, где, потеряв большой авианосец против маленького японского, смогли остановить японскую экспансию, прямо-таки полный аналог победы над немцами под Москвой, благодаря чему японцы не захватили Новую Гвинею, которую, правда, пытались захватить Папа Новую Гвинею, хотя бои там продолжались еще два года до 44-го, вот, и японцы не высадились в Австралии. Я уж не знаю, насколько серьезно японцы собирались высаживаться в Австралии, потому что для контроля за таким обширным материком у японцев просто физически не хватило бы солдат. Хотя Австралия, конечно, самый маленький материк, но это материк. А уж там эти маневренные действия в степях и пустынях, вот, сохранение за союзниками южных портов при возможном контроле, так сказать, японцев, высадись они там за северными портами, превратило бы все вообще в удивительную кашу с танковыми клиниями и ковровыми бомбардировками. И дальше невероятная победа, это прям американский историк Уорд, у которого прям книга так и называется, книга популярная, переведенная в Советском Союзе, неоднократно переиздаваемая, и в России тоже. Вот, невероятная победа под Медуэем, после чего дальше японцев начали уже калашматить. Отдельно стоит трагедия Филиппин, оборона Филиппин, где так не очень удобно вспоминать бегство американского командования в главе с генералом МакАртуром, но там Батаан, 100-тысячная филиппинско-американская армия с трудом обороняется от 30 тысяч высадившихся японцев и сдается в плен, исчерпав все возможности для сопротивления, так и не дождавшись помощи Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, потому что флот-то потоплен в Перл-Харборе. И еще добавляется английский взгляд, трагедия Сингапура, падение быстрое Сингапура, потопление соединения F из линкора и линейного крейсера у Квантана. Когда-то Британия могла выставить штук 30 линкоров и линейных крейсеров в Первую мировую, а тут два чуть не вышибли Британию с Тихого океана на 3 с лишним года. Ну, на этом наши знания популярные полностью остаются, так сказать. Японцы напрягли все силы, японцы почти победили, японцы нанесли страшнейшие удары, союзники выдержали, союзники перешли в контрнаступление. Ура, ура, ура. А дальше Токийская бухта, подписание капитуляции, хоть зубы вспоминаются, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Так вот, Иван нам подробно, Мизеров подробно рассказывает, как и что происходило, и для кого это было важно, не только в этих ключевых точках. Вот. Те самые события, которые были абсолютно важны для стратегии японской, для японского понимания, как они ведут войну. А замысел японцев был ни в коем случае не победить и высадить десант, захватить Нью-Йорк поставить, водрузить флаг восходящего солнца над Вашингтоном. Японцы понимали, что у них даже просто физически людей не хватит. Если с Соединенными Штатами по населению, значит, возможности стран относятся там как 60% к 100% по количеству людей, но даже по мобилизации возможностей людей в промышленности, японцы никак не могли мобилизовать единовременно более 3-4 миллионов человек. Американская армия во Вторую мировую была мобилизована в гораздо большем количестве, а уж мобилизации Советского Союза или гитлеровской Германии превышали вообще показатели, ну, только в Первую мировую было мобилизовано в отдельных случаях на какой-то момент больше. Вот. Япония не способна этими 3 миллионами действовать, потому что есть такое понятие, как логистика. Снабжать войска можно, грубо говоря, на континенте, на суше, владея портами, владея территорией, но снабжать более-менее значительные соединения войск экспедиционным образом надо либо опираться на дружественную тебе страну, имеющую свою армию, свою логистику, свою транспортную систему, как американцы, высаживая десант в Нормандии вместе с англичанами в 1944 году в Европе, опирались на, собственно говоря, Великобританию, которая стала непотопляемым авианосцем и гигантским транспортным, так сказать, узлом для американской армии в Европе. А дальше уже опирались на захваченные европейские, так сказать, порты и так далее. И то потребовало длительного времени для подготовки, поэтому как второй фронт в Европе не мог открыться раньше 1944 года, как ни крути, или мог только в виде какой-то локальной операции, опять-таки вспоминая Первую мировую войну, типа десанта в Салониках, который первые 2 года воспринимался как самый большой лагерь военнопленных. Высадились солдаты, держат плацдарм против стран Оси в 1916 году, но никуда не продвигаются, как будто они в плену сидят. Вот. То, что этот плацдарм в последние дни, ну, то есть летом, в последние месяцы Первой мировой войны выстрелит и приведет к выходу из состава, так сказать, из войны Австро-Венгрии, понимали только те, кто его высадили, но подготовка заняла 2 года. И какие-то действия с него до этого были обречены на неудачу. Так и тут. Японцы вот реально могли на все сухопутные операции выделить примерно 11 дивизий и части усиления. Ну, на условиях Советско-Германского фронта в 1941 году это, простите, уровень фронта или большой немецкой армии. И то 6-я армия Паулюса под Сталинградом имела гораздо большее число дивизий, и немецкая дивизия была гораздо более эффективна из-за наличия тяжелого вооружения и так далее, чем японская дивизия образца 1941 года. А завоевать надо все Тихоокеанские острова, контролировать Индонезию с ее нефтепромыслами, смотрим на карту какие-то гигантские острова, контролировать Бирму и Малайю, чтобы англичане из Индии не могли ударить по нефтепромыслам, отодвинуть возможность действия самолетов по нефтепромыслам в Индонезии, вот, союзников, и контролировать, в общем-то, подвозы в Австралию, чтобы с юга не получить никакого удара. То есть тут даже захват атолла Мидуэй уже был рискованной операцией, потому что он слишком выдвинут, слишком далеко от японских портов, и, как мы знаем, не получился. А захват Алеутских островов, которые пафосные японцы сделали в 1942 году, параллельно с Мидуэйской операцией, выглядит уже просто как чисто пиар-акция. Сопротивление американцев ничтожное, захват дал нулевые стратегические преимущества, только привел к распылению авиации. Американцы тут же начали бомбить захваченные острова со своих самолетов, а дальше, продвигаясь, уже начали налетать на принадлежащие тогда Японии Курильские острова. Ну, в общем, пиар-возможности высокие, а линия фронта растянулась. затраты не оправдывали никаких практических результатов. Как и почему японцы не могли действовать иначе, вот Иван Мизеров нам расскажет, я не буду за него спойлерить. Это вообще та компания, где почти нет возможных альтернатив. Вот для меня, как большого любителя и ценителя жанра альтернативной истории, читать об этом трудно, но я понимаю, что альтернатив тут нет. Даже если японцы выигрывают сражение под Мидоем. Это только продляет войну, удлиняет войну там на несколько месяцев максимум. Причем следующее поражение японцев от собранного американцами кулака авианосцев, авианосно-ударного соединения, может быть даже более кровавым и более значимым, чем то, которое они потерпели под Мидуэй. И там точно, в отличие от легенд, что под Мидуэем японцы потеряли цвет своей палубной авиации, как раз наоборот, пилотов они сохранили больше и потеряли меньше людей, подготовленных летчиков и летного состава, чем американцы. Вот. И техническое состояние авианосцев было не самым подходящим, пожароопасность и так далее, для того, чтобы как-то этот удар был совсем серьезный, но не смертельный. Но традиция выставлять, что если бы не Мидуэй, то все равно бы случилось то или иное аналог противостояния, когда бодались бы за какие-то острова, американцы в желании выгнать оттуда японцев, постепенно прогрызая японские оборонительные барьеры из островов, а японцы пытаясь заткнуть дырку. И рано или поздно японцы бы кончились быстрее, чем несли бы потери американцы. Собственно говоря, уже на стадии наступления японцам все время не хватает одного. Точнее, двух вещей. Им не хватает людей и времени. Людей и времени. Очень подробно расписаны операции, которые совсем кажутся нам вспомогательными и незначительными, но для Японии, имевшими огромное значение, военно-стратегическое и политическое, просто союзники предпочитали эти операции не вспоминать. Японцы тоже как бы не педалировали в первые годы, когда их военно-историческая литература по Второй мировой войне 50-60-е годы зависела исключительно от американских властей, от американских издателей. Потому что кто будет переводить и читать тогда японцев на языке оригинала? Ну, вот. Научный оборот считались введенными только типа Футиды и Акуми, книги японских летчиков на Тихом океане, переведенные с самого начала на английский язык. Это кажущийся простым, но очень непростая операция. Захват Гонконга английского, форпоста на территории Китая. Действия в Бирме и Малайе, в том числе и косвенные действия становления народных движений народно-освободительных, которые какое-то время сотрудничали с японцами, потом воевали против японцев, а потом занимались устранением европейских колонизаторов. Это и бирманское сопротивление Аун Сан и так далее, это и индонезийцы, потом становление и войны независимой Индонезии, дальнейшая ее политическая история кризиса. Индонезия недолго была под властью голландцев после того, как ее освободили от японцев в 1944-1945 году с активным участием тех же голландцев и англичан. Вот. И все эти, так сказать, движения антиколониальные и так далее, не так явно выглядящих, не так явно блестяще заметных. Вот попытка продвижения в Индию, битва за Малайю, вот, и так далее, и так далее. Танковые сражения, которые имели место быть, ну, у нас обычно все-таки это ассоциируется с Курской дугой, но аналоги крупных танковых операций имели место быть и здесь, хотя и танки пониже, попроще, и масштабы операции. А вот значимость и охват в сотнях километров и в продвижении военно-стратегическом напряжении, которое они создавали, ну, тут вполне, потому что, как говорится, несколько десятков японских танков и бронемашин под Сингапуром имели, наверное, большую политическую значимость, чем вся немецкая 4-я танковая армия под Сталинградом, потому что Сталинград немцы так и не захватили и получили себе котел, А вот под Сингапуром японцев все получилось. Очень подробно описан десант 14-й армии и битва за Филиппины. Отдельно битва за Батаан, а также события вокруг Атолла Уэйк. Это такой светлый эпизод на фоне непрерывных поражений первых дней войны, на фоне Перл-Харбора, высадки японцев на Филиппинах, что первый японский десант был отбит маленьким гарнизоном морской пехоты американской на острове Уэйк, база гидросамолетов пассажирских, которые летали через океан, через Тихий океан. И японцы были отбиты с жесточайшими потерями, с потерей там даже относительно крупных военных кораблей, крейсера, поездные эсминцы потоплены, вот, две штуки. И то, что потом не смогли оказать помощь вывести гарнизон Уэйка, и второй японский удар, который был уже под прикрытием авианосцев, двух, причем крупных, только что участвовавших в нападении на Перл-Харбор, и сокрушение американской обороны, и героически, так сказать, гибель гарнизона, сдача остатков в плен. Но и то прихватили с собой достаточно много японцев, потопили еще два японских десантных корабля. Вот, доблестное сопротивление, как к этому не относись, на фоне многочисленных поражений, отступлений первых недель войны. И действия американско-голландско-британско-австралийско-новозеландского АБДА, австралийского командования, а четыре флота под единым командованием, которое так и не стало единым, попытки оборонять новозеландские, то есть эти самые, пардон, нидерландские владения в Индонезии, и в попытке оборонять нефтепромыслы, которые пришлось сдать и сдать японцам неповрежденными, где японцы высаживали воздушный десант, по своей значимости переплюнувший, не по масштабам, по значимости, переплюнувший даже хваленый немецкий десант весны 41 года на остров Каит, герои Каита, раздутые пропагандой. Вот. Все это подробно описано, и все это, я думаю, будет крайне интересно для читателя, среднего нашего российского читателя, не специализировавшего в войне на Тихом океане, не занимавшегося никакими специальными, так сказать, данными. И показывает вот немыслимый масштаб, когда нам трудно понять масштабы Европейского театра военных действий с его сотнями и десятками километров. Там немцы под Седаном, значит, немцы будут в Париже. Вот. Уже труднее смотрится наш масштаб с его сотнями и тысячами километров движения немцев на Москву в 41 году, стратегические обходы и охваты, сотни километров бросков и мехокорпусов в 41 году от мест базирования до места боевых действий и продвижение немецких танковых групп и танковых дивизий опять в сотни и тысячи километров, ну, в тысячу с лишним. Дальше уже ремонт техники, она выходит из строя. А здесь тысячи и тысячи километров морских перевозок. Сотни километров налетов авиации, когда надо взлететь, лететь несколько часов до цели, отбомбиться, несколько часов возвращаться. Рабаул, допустим, японская быстро захваченная, значит, авиабаза, и действия из Рабаула над той же Новой Гвинеей. Когда расстояние в 7-8 тысяч километров от японского базирования, допустим, флота, до момента, когда японские авианосцы входят в Коралловое море, наконец-то встречаются с американцами, которые тоже за эти свои 7-8 тысяч километров пришли из Сан-Франциско и из Перл-Харбора, восстановленного после налета. Когда любой вопрос снабжения гораздо важен, чем твоя текущая боевая мощь, потому что с собой войска имеют 1-2 боекомплекта, и дальше либо они, как изолированные японские гарнизоны, потом в 44-45 году, надеюсь, Иван напишет книгу о окончательном разгроме Японии, а не о первой ее, так сказать, экспансии. Вот. И все остальное зависит от того, пойдут к тебе транспорта, повезут они тебе какие-то необходимые предметы снабжения, топливо, боеприпасы, еду, наконец-то, пищу, или не повезут вообще. И тогда, что бы ты ни делал, как бы ты ни побеждал, как победили морпехи, первая атака на Уэйк, вторая атака, когда у них остался один или два истребителя, уже не хватало снарядов к береговым орудиям, не хватало снарядов к зениткам, вот, вторая атака просто продавит твою оборону. И в конце идет книги как раз «Альтернативы». Какие альтернативы были у Японии? Могла ли она победить? На что можно было надеяться? Здесь с автором можно спорить, можно соглашаться. Это прекрасная глава. Можно ли было попытаться развить большее количество, так, построить больше авианосцев, попытаться состязаться с американцами и англичанами в численности кораблей, а не только в их качестве? Пожалуй, нет. Можно ли было обеспечить себе превосходство в темпах развертывания операций? Ну, пожалуй, тоже нет. Вот. Нажми они там, конечно, любую из проигранных или сведенных в ничью японцами сражений первого вот этого этапа полугодового на Тихом океане можно было выиграть вчистую. Поимени японцы больше усилий, например, пошли больше сил в Коралловое море, американское соединение было, безусловно, уничтожено. Вот. А японские потери вряд ли бы превысили те потери, которые они понесли. Все это, к сожалению, для Японии показывает, что их сила сопроцветания, их возможность удерживать гигантские территории на островах и базы ни к чему не приводит. А если нет политического поражения противника, то есть в Америке не случается объединение нации вокруг президента Рузвельта, а наоборот начинается политический дрязги, не хотим воевать, как в Первую мировую, тратить наших солдат неизвестно на что. А после нападения на Перл-Харбор вопрос о компромиссе с американцами просто не стоит, потому что это был такой удар и умело раздутый американской пропагандой по настроением простого американца, что дальше японцев надо только уничтожать, уничтожать, как это адмирал Хелси, kill jobs, kill more jobs, вот, kill jobs, kill jobs, kill more jobs, вот. Это сейчас все такие политкорректные и запрещают высказывания на национальные темы, а тогда, значит, высказывались прямо, вот, убивая японцев, не там милитаристов, не японских военнослужащих, убивая любых японцев, сколько сможешь, и этим ты послужишь своей стране, 1942 год, то после этого какие-либо политические решения невозможны. Можно было сыграть на противоречиях между союзниками до удара по Перл-Харбору, но без удара по Перл-Харбору виделась без немыслимой успешная быстрая кампания на Филиппинах. Мол, тогда американский флот попытается пойти на помощь Филиппинам. А без захвата и контроля над Филиппинами, с аэродромов которых американцы, уже начавшие сосредотачивать там свою авиацию, те самые летающие крепости Б-17, пока их около 40, а дальше их будет неизвестно сколько, нельзя контролировать Тайвань, Формозу, Южный Китай, где все еще идут бои с 37-го года, и откуда японцы вылезти уже не могут. И главное, нельзя удержать нефтепромыслы, они под ударом американской авиации. А без нефтепромыслов война не имеет никакого смысла. Потому что для Японии все операции базировались на понимании топлива, топлива, еще раз топлива. Если есть топливо, есть танкеры для его перевозки, операция проходит, действия активные. Нет топлива, как говорится, нет и боевых действий. Вот такие довольно грустные альтернативы за Японию. Шансы, конечно, есть. Я всегда говорю, что шансы есть, а будущее не предопределено никогда, случаются чудеса. Случаются чудеса немалые, как говорится. В Америке мог взорваться Йеллоустонский вулкан, супервулкан, или американское общество до нападения на Перл-Харбор могло бы расколоться, и потребовать невмешательства Соединенных Штатов в войну. Там могли начаться кампании гражданского неповиновения, но они не начались. Шансы на раскол противоречия между союзниками, англичанами и американцами, на которые очень сильно рассчитывали японцы, тоже были урегулированы переговорами Рузвельта и Черчилля в Ардженшире до начала войны на Тихом океане. Шансы, что американцы начнут поставлять топливо и так далее, и закроют глаза на поведение японцев в Китае, ну, были уже к этому времени точно нулевые. Чен Кайши, китайский руководитель, тогда, как говорится, предложил Китай целиком и полностью под американское влияние, вот, лишь бы за помощь против японской агрессии. Вот такая грустная книга, но наполненная хорошей информацией о событиях, которые у нас мало известны. И голландцы на Тихом океане, оборона голландских колоний, которые, в общем-то, ну, крайне плохо у нас. Вот, пожалуйста, ее самое ценное украшение. Индонезийские острова как ювелирное украшение для Голландии, как символ страны Нидерландов, так сказать, на девушке. Шансы на то, что вас к японцам примкнут национально-освободительные движения, и они были, и бирманцы, и индонезийцы, и индусы были, которые сотрудничали с Японией, считали Японию возможным кандидатом на помощь в антиколониальной борьбе, и тогда удастся захватить Британию, так сказать, захватить в Индии вторым сипайским восстанием, причем с японской помощью, может быть, более удачным, удастся поднять народы Тихого океана, получить ту самую пехоту, грубо говоря, тех самых людей для отражения американской контрнаступления и удержать вот эту самую сферу сопроцветания. Японцы не учли одного, что даже они на момент сентября 1945 года удерживали довольно большой оборонительный период, периметр и Тихоокеанских островов, не все из них взяли американцы. Они удерживали и периметр на континенте, и в Китае, и ну, тут прекрасная карта показана в конце. Ну, вот, довольно значительный участок, вот, которого, казалось бы, достаточно для любых действий против обычных войск, но они не учли, что американцы вместо планомерного освобождения территории за территорией, территории за территорией, начнут удары, отбрасывая законы стратегии. Раз у японцев нет достаточно мощного флота, чтобы маневрировать между этими базами, значит, не сдавшие японские базы, не сдавшиеся японские острова можно оставлять в тылу. Лягушачьи прыжки, как лягушка прыгает с острова на остров, перескакивая через отдельных, можно дотянуться до бомбежек, вгоняющих каменный век собственной территории Японии, разрушить ее промышленность. Тут и атомные бомбы подоспели. Тут и Советский Союз ударил по Маньчжурии в момент, когда японцы были максимально не готовы к такому удару, показав, что и в Китае можно действовать с опорой на местные силы. И даже миллионная японская группировка, может быть, уничтожена, приведена в негодность, в неспособность для дальнейших серьезных боевых действий в считанные дни. Такая же быстрая советская и американская навстречу друг другу кампания в Корее в августе 1945 года показали, что шансов уже нет. Война была проиграна. И по большому счету война была проиграна. Я согласен с теми, кто говорит, что альтернатив серьезных у японцев нет. Война была проиграна с нападением на Перл Харбор. Любое другое начало войны позволило бы по-другому как-то сыграть на пропагандистских и так далее мотивах. Но, пожалуй, нет. Так или иначе, американцы втянули бы ситуацию, обеспечили бы гибель американских граждан. Есть прекрасная книга «Проклятый Богом флот», как раз о том, как якобы и, в общем-то, вполне вероятно, Рузвельт пытался поставить Южно-Китайский флот США, базирующийся в китайских водах, под удар японцев по англичанам, в результате обеспечить, что Америка будет либо помогать англичанам морально, материально, не вступая в войну, еще в большем масштабе, либо рано или поздно втянется с одобрением американского народа в Тихоокеанский конфликт. Тогда бы это просто произошло бы на полгода позже, но не более чем на полгода позже. Ну, недаром есть легенда, что секретарь будет Франклина Делано Рузвельта. Вот, Япония напала. Япония напала на Англию, переспросил ее Рузвельт. Нет, Япония напала на нас. Ну, это немножечко легенда, но отражает ту ситуацию. Бросок тигра, окруженного со всех сторон охотниками, мог быть эффективнее. Он мог свалить любого из охотников. Кого-то насмерть, выгнав полностью с Тихого океана, как, допустим, голландцев, которые только имели там колониальное владение, кого-то сбить с ног, но против всей группы охотников тигр не имел никаких шансов. А у хвоста тигра, напоминаю, все это время сидел до 1945 года очень такой небольшой, но крепкий, развитый медведь, то есть Советский Союз. Ну вот кратко об этой большой и емкой книге. Очень рекомендую к прочтению. Понимаю, что теперь требуется рецензия и на предыдущую книгу автора о подготовке Японии к войне. Вот как она сейчас. Вот «Самурай на распутье», о выборе направления испансии. Вот здесь как раз у японцев было гораздо больше альтернатив. Это книга о событиях 1812-1941 года. Потому что до начала боевых действий на Тихом океане у Японской империи было множество шансов. Было множество вариантов развития событий. Их тоже, кстати, не очень хорошо изложили в нашей отечественной литературе. До сих пор масса легенд, включая легенду там о каком-то зверском соперничестве между японской армией и флотом. Соперничество и соревнование было, но уродливых форм оно не особо принимало. Вот, и там все сложно, как на Востоке. Иногда трудно понять японский политес, где очень вежливая фраза может означать объявление войны и борьбу не на жизнь, а на смерть, а прямое оскорбление может означать, ну, дружеские подначивания и здоровую конкуренцию между филиалами одного и того же предприятия. Тут я не буду, так сказать, раньше времени, понимая просто, что действительно нужна рецензия на предыдущую книгу. У нас впервые получается, что мы как бы второй том разбираем раньше, чем первый. Ну, а любителям военных действий, планы, схемы операций, войск, удары, стрелочки, все как мы любим, описание техники и тактики, предыстория, включая колониальную политику американцев на Филиппинах и включая, так сказать, и английскую колониальную политику в Бирме, Малайе, Сингапуре, Straits Settlements и так далее. Вот. Все, каждый желающий найдет в этой книге что-то ему интересное. Благодарю за внимание. До новых книг. До свидания.

Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел поприветствовать всех в столице нашей Родины и выразить огромную признательность за то, что вы приняли участие в работе в создании сети Совинтерн. Но я буду краток. Уважаемый коллега, который выступал до меня, задал самый главный вопрос и попросил всех нас ответить на него. Что же сейчас происходит? И как выглядит ситуация в мировой политике? Как это связано с Третьей мировой войной? Я воспользуюсь методом товарища Сталина, который в своих речах любил задавать вопросы и давать на них ответы. И мне кажется, таким способом мы сможем найти, ну если не все, то многие ответы на волнующие нас вопросы. Итак, что мы видим сегодня? Видим ли мы сегодня уже Третью мировую войну в той или иной форме, или видим мы некий подготовительный процесс к ней? На мой взгляд, здесь мы должны четко разобраться, и я позволю себе сказать, что, на мой взгляд, Третья мировая война еще не началась. Мы сейчас присутствуем в историческом периоде, который перед Второй мировой войной не входит в ее хронологию, но он был не менее проблемным и кровавым. Например, нападение Японии на Китай, но которое было в 1934 году, а война мировая началась в 1939, ну, по крайней мере, так считается. Гражданская война в Испании, которая, безусловно, была подготовительным периодом, где нацистские и фашистские режимы просто обкатывали свою военную машину. Или, например, нападение фашистской Италии на Абиссинию и Эфиопию. Тоже находится за рамками Второй мировой войны. Так в чем же разница? На мой взгляд, мировая война – это, ну, исходя из самого названия, столкновение ведущих держав мира. То есть либо несколько стран и блоков борются за гегемонию, либо кто-то хочет гегемона отодвинуть в сторону – либо, что мы наблюдали во Второй мировой войне, гегемон хочет свою гегемонию сохранить. Таким образом, мировая война – это участие в военном конфликте наиболее сильных и мощных держав мира, который как в воронку затягивает все остальные государства на разных континентах. Наблюдаем ли мы сегодня такую картину? Нет. Сегодня мы видим целый ряд военных конфликтов, но мировой войны мы сегодня не наблюдаем. Тогда спросим себя, а почему? Может ли так быть, чтобы мировая война случилась, ну, случайно? Где-то в Сараево застрелили наследника престола, и из-за этого вдруг началась мировая война. Или такого быть не может? На мой взгляд, если мы говорим о глобальном, масштабном, самом мощном столкновении, оно не может начаться случайно. Потому что любые оценки, что произошло или не произошло, всегда дают политики, которые и определяют, политики, не военные, начинаться войне или нет. Приведу пример. Недавно в зоне специальной военной операции некий дрон, беспилотник, залетел на территорию Польши. Киевский режим сразу заявил, что это российский дрон, для того, чтобы запустить какой-то механизм расширения военного конфликта. Но тогдашний президент США Байден сразу сказал, это не российский дрон, в том смысле, что никакой войны не будет. Поэтому, что бы ни случилось, политическая, именно политическая оценка является стартовым механизмом или отсутствие такового для войны. Следующий вопрос, который мы себе зададим. Видим ли мы сегодня противоборствующие блоки? Ну, конечно, видим. Соединенные Штаты Америки во главе некого коллективного Запада, с одной стороны. С другой стороны, прогрессивные мировые силы. Но Соединенные Штаты совершенно четко назначают своего противника. Они открыто говорят, что главным их противником является Китай. Им не нравится Россия, но больше всего им не нравится Китай. В силу каких причин, я оставлю сейчас за скобками моего выступления, я думаю, вы, дорогие друзья, все и так догадываетесь. Тогда следующий вопрос. Если есть противоборствующие блоки, если есть гегемон, который хочет сохранить свою гегемонию, почему же он не начинает войну? Ну, потому что мировая война – это вещь, в которой можно и сгореть вместе со своей гегемонией. Никому не нужна победа в мировой войне ценой самоуничтожения, а речь сейчас идет о потенциальном ядерном конфликте. Поэтому опыт Первой и Второй мировой войн говорит нам следующее. Тот, кто организует войны, хочет в них не участвовать или вступать последним, для того, чтобы сорвать все плоды при минимальных затратах. Точно так же Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, когда, в принципе, исход уже был практически предрешен. Пытались и во Вторую мировую войну вступить последними, но ход событий пошел несколько иначе. Это значит, что сегодняшний гегемон
хочет, чтобы кто-то вместо него воевал с тем, кого он назначает своим главным противником. И пока не произойдет вот этой, с его точки зрения, финальной подготовки к мировому конфликту, стартовый пистолет мировой войны не прозвучит. Следующий вопрос. Какой же расклад сил хочет видеть американский, ну, скажем там, западный глобалистский гегемон? Он хочет видеть войну Китая с кем-то другим, а не с самим собой. Вопрос с кем? Давайте посмотрим на географическую карту, и нам станет понятно. Либо конгломерация стран Азии, отсюда перевооружение Японии, которое сейчас вызывает озабоченность всего прогрессивного человечества. С другой стороны, Индия, которую Соединенные Штаты все время стараются перетащить на свою сторону. Ну и, конечно, Россия. Лучшим подарком мировому империализму была бы китайско-российская война, которую, конечно же, ни в коем случае нельзя допустить. Итак, мы понимаем, каковы цели, каковы расстановка сил. И тогда мы понимаем, что то, что мы наблюдаем сегодня, это попытка глобалистов расставить фигуры в той конфигурации, которая нужна для их военного конфликта. А для этого они всегда создавали инструменты. Ну, смотрите, во Второй мировой войне они создали гитлеровскую Германию, накачали ее деньгами и технологиями, хотя сами до этого разрушили Германию. И у них получилось начать глобальный военный конфликт, в котором, как вы справедливо сказали, советский народ понес максимальные потери и понес максимальные разрушения.

то войны были и до появления социалистических государств, что тоже справедливо. Поэтому то, что на Западе называется геополитикой, конечно же, работает. И сохранение их гегемонии для них является важным фактом. Но давайте обратим внимание вот на какой факт. Кого Запад сегодня назначает своим главным противником? Кого он назначал своим главным противником вчера? И мы увидим, что о совпадении это были социалистические страны. Сегодня социалистический Китай, вчера социалистический Советский Союз и в целом блок социалистических стран. Это значит, что геополитика, конечно, играет свою роль, но с момента появления социальной альтернативы Запад все время фокусируется на тех, кто строит социализм. И считать это случайностью, ну, я бы уж точно не стал. Понимая опасность для сегодняшнего империализма социальной альтернативы, мы с вами можем понять, вокруг кого будут разворачиваться дальнейшие события. Ну, по крайней мере, они будут пытаться так делать. Но сейчас мы наблюдаем ситуацию на Ближнем Востоке. Просто коротко хотел бы высказать свою точку зрения. Уверен, что она совпадет у нас. Сегодня мы видим ситуацию, когда американцы сознательно осуществляют блокировку Ормузского пролива, чтобы вызвать мировой кризис и тем самым этим большим глобальным кризисом ударить по Китаю, который получает оттуда значительную часть своих углеводородов, но ударить и по Европе, чтобы добиться падения уровня жизни, перестройки производств на военный лад, и таким образом, он считает, ему легче будет забрать трудящихся в очередную большую армию, которую толкнуть на Россию. Тут ничего нового не происходит. Но помимо всего прочего, этот кризис нанесет удары по Африке. Потому что в ситуации, когда цена углеводородов удваивается или утраивается, богатые западные страны создадут из воздуха деньги и найдут себе топливо, пусть по более дорогой цене. А вот в Африке будет недостаток топлива, в Африке будет недостаток продовольствия. Таким образом, любой кризис, который запускает Запад, действует по принципу русской поговорки. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот так это грубо звучит. То есть, разрушая определенную мировую стабильность, Запад считает, что в этой мутной войне ему легче будет расставить фигуры на геополитической карте и подготовиться к той самой войне, которая ему необходима. Ну, из этого, дорогие друзья, следует несколько выводов. Некоторые из них приятные, некоторые нет. Как показывает опыт Советского Союза, а я родился в Советском Союзе, я благодарен ему за мое счастливое детство, и для меня, как и для всех здесь присутствующих, огромная трагедия, что Советский Союз был разрушен. Но когда я был советским школьником и студентом, я многократно слышал о том, что социализм прогрессивнее капитализма. Так и есть. Потому что дружба и братство всегда прогрессивнее, чем ненависть и вражда. Но Советский Союз был уничтожен. А вместе с ним серьезный урон понесло и дело социализма. Если бы не китайские и корейские товарищи, которые дальше понесли это знамя, мы не знаем, что сейчас было. Из этого следует не очень приятный для нас, но очень важный вывод. Побеждает не тот, кто прогрессивнее, а тот, кто лучше подготовился. У кого больше батальонов, у кого крепкая экономика, у кого хорошие союзники, кто сумел объяснить своему народу, что на самом деле происходит и что будет происходить. А из этого, дорогие друзья, возникает важность софинтерна нашего сотрудничества и совместной борьбы за те идеалы, которые, я не сомневаюсь, у нас с вами общие. И вот тогда действительно, тот строй, который более прогрессивный, он-то и победит. Но без борьбы, дорогие друзья, ну, как говорится, не мне вам это рассказывать, без борьбы, конечно, победы не будет.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Генри Садарян у меня сегодня в гостях. Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО.
2: Так и есть.
1: Генри, приветствую тебя.
2: Привет, Дима.
1: Давно хотел тебя на интервью.
2: Угу.
1: По неожиданной теме. Вот обычно все вот это Иран, какой-нибудь мы обсуждаем всю Америку. А есть прекрасная страна в мире, которую

0: как я знаю, ты знаешь и любишь. Италия такая страна.
1: Я на ней специализируюсь изначально. Так. Просто сами итальянцы говорят, есть такая поговорка, что в Риме все время что-то случается, но ничего не происходит. Это вот такая поговорка. И вот то же самое с Италией. Ее как бы актуально комментировать сложно, потому что там никогда ничего глобального, значимого, там, кроме раз в 5 лет, не происходит. Поэтому приходится расширять тематику.
0: У меня есть ощущение, что для большинства наших слушателей, граждан Российской Федерации, да, в общем, и для меня тоже, наверное, Италия — это все еще Адриано Челентано, итальянцы в России, и вот какой-то такой непонятный мир, очень красивый местами, очень обшарпанный другими местами. Я в Италии бывал тоже несколько раз. В общем, так оно и есть. Но это же современная европейская страна. Да, может быть, не очень динамично развивающаяся. Мы про это сейчас поговорим. Но она сильно отличается от того, что мы видели в старых фильмах. Наверное. Давай, как это, по классике с базиса начнем. Италию... 2008 был год, по-моему, когда какие-то финансовые аналитики банковские Италии включили в группу стран PIGS. Угу. Свиньи, они их так, это аббревиатура такая.
1: Нежно.
0: Нежная. Нежная вместе с Грецией, Испанией, Португалией. Там еще иногда вторую И подрисовывали, Ирландию туда к ним тоже до кучи загоняли. Почему так? Почему уже тогда Италия была где-то там на задворках, и большая часть Европейского Союза, вот Германия, вот эта вот вся Франция, относились, ну, так, через губу немножко к Италии?
1: Ну, есть ряд причин. Вообще, в целом, вступление в полноценное европейское экономическое пространство, оно для Италии было очень болезненным, как оказалось. Да? То есть в долгосрочной перспективе мы понимаем, что в 70-е годы, допустим, в Италии принято говорить об экономическом чуде, о расцвете промышленности, индустрии. А чем больше становилось Европейского Союза, внедрение евро и всего прочего, тем сложнее приходилось итальянской экономике на макроуровне. Этому надо добавить достаточно специфическое трудовое законодательство местное, которое существует. То есть, я буду стараться, знаешь, не какими-то цифрами говорить, а вот жизненно...
0: Примерами.
1: Ну, вот, допустим, каждый человек, который был в Италии, очень часто лицезреет такую картину, когда владелец заведения сам же стоит за барной стойкой, а его сестра или жена работает официантом, а младший сын поваром.
0: Это свежий мем, есть такой «Сеньора, лимони!»
1: Из этой серии. А так происходит почему? Потому что тебе оформить человека на работу — это настолько дорого, что ты ему должен минимальную зарплату, допустим, 2000 евро платить, и еще столько же налог за него. То есть это просто какой-то золотой должен быть сотрудник, который в жизни не окупится. Поэтому часто сами владельцы малого бизнеса, они сами же и встают, и продают, и все, потому что столько денег, таких оборотных средств просто нет. Вот. При этом Италия, ее так сводить к тому, что это какая-то небольшая, незначимая страна в Европе, не стоит. То есть это стабильно четвертая, как правило, была всегда, а сейчас уже местами третья экономика Европейского Союза, да, после того, как британцы поступили соответствующим образом с Брюсселем. Есть крупнейшие итальянские корпорации, которые по всему миру известны, и люди пользуются их услугами. Италия с точки зрения цивилизационной — это, наверное, важнейшая страна для Европы, и с точки зрения культурной. И она, тем не менее, это одна из 6 стран-основательниц Европейского Союза, как в тот момент Европейского объединения угля и стали. Поэтому экономически, безусловно, проблем огромное множество. Каждый год это связано с дефицитом бюджета, который итальянское правительство пытается держать в узде какой-то. Это связано в особенности на фоне санкций, которые в отношении России введены. Это практически там местами происходит деиндустриализация и огромные проблемы с сельским хозяйством.
0: Вот, и, прости, пожалуйста, да. Я как раз вспомнил в этой связи цитату из программы, по-моему, Мелони, когда они шли, и даже выписал эту цитату для себя: «Укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета». Угу. У меня, когда я это первый раз услышал, у меня упала челюсть, говоря, до уровня пола, да.
1: Ну, у Мелони есть очень понятная функция, на мой взгляд. Надо быть объективными, она в действительности популярна. Это в настоящий момент самый популярный руководитель в топ там 10 европейских странах, да, там я не беру там Прибалтику или восточноевропейские страны. Вот если взять Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее, то самый популярный руководитель правительства — это Джорджа Мелони, потому что у нее рейтинг стабильно выше где-то 30%. Это небывалая ситуация не только для Италии, но и в целом уже для современных европейских стран, где лидеры, как правило, высокой легитимностью не обладают в собственных обществах. В случае с ней, тем не менее, несмотря на эту популярность, которую она обеспечивает и медийно, и прочими технологиями, я глубоко убежден, что ее главная политическая функция – это быть канализатором правых настроений, уводить их от Лиги, от Сальвини, который вынужден с ней находится в союзе и в коалиции, потому что в одиночку не способен сформировать правительство, и у нее всегда процент повыше, чем у него. Но все, что она делает, это канализирует очень большой объем недовольства, который есть в Италии касательно мейнстримовых элит политических, и уводит его в сторону. Вот самый яркий пример, который я очень часто привожу, он связан с Россией, потому что на момент предыдущих выборов все опросы Айстат показывали, что кто будет голосовать за правых, они на стороне Путина и очень хотят, чтобы Украину разделили на 2-3 части, сделали с ней все, что угодно, лишь бы остановился конфликт с Россией. Кто за левых, те были за то, чтобы поддерживать позицию Байдена, американцев и вводить санкции, все прочее. В итоге победили правые, но ничего из этого не случилось, потому что правых представляла Джорджия Мелони, которая очень уверенно увела это все в сторону фон дер Ляйен, Брюсселя и аккуратно стала одним из главных трансатлантистов. Вот сейчас тоже очень яркий пример. Она очень долго воспринималась как главный проповедник такой Трампа на территории Европы, потому что все остальные... Они люди, конечно, пользующиеся поддержкой Трампа, там и альтернатива для Германии, и Ле Пен, и Орбан, но они были задолго до, да, эти силы. А Мелони – это прямо креатура CPAC, Heritage Foundation и всех прочих. И так она вот прям воспринималась, что она там ячейка, значит, мага на территории Европы, а сейчас она такой нещадной критике подвергает американскую администрацию за ситуацию с Ираном, со всеми прочими, потому что вот у нее функция такая — собрать голоса с одной стороны и постепенно уводить в другую, и она с этим справляется, надо отметить, блестяще, очень круто шантажирует своих партнеров по коалиции, потому что если сейчас развалится правительство, на многих из них висят уголовные дела, скажем, на ту же Лигу, да, и Сальвини с его окружением. И если к власти придут левые, то вполне вероятно, что эти уголовные дела прям дойдут до назначения.
0: Я тебя чуть-чуть еще про экономику помучаю, да. Про политические мы еще подойдем к этой теме. Все-таки, да, вот то, что у меня прозвучало, обеспечение продовольственной безопасности Италии. Италия, которая... Я не знаю, там втыкаешь палку в любом месте, и оно как бы растет.
1: Ну, было так. Если ты в Европейском Союзе, ты палки можешь понавтыкать и повыращивать все, что хочешь, только тебе продавать это все не дадут, потому что надо же еще, чтобы польский фермер жил.
0: И еще, даже у себя, что характерно.
1: Да-да. Ну, ты должен пустить к себе, там, допустим, я не знаю, яблоки из этой страны обязательно. То есть это такой Советский Союз, над которым люди измывались долгое время. Ну, примерно в чуть других пропорциях, с чуть-чуть другими механизмами. Ну, примерно речь об одном и том же здесь идет. Плюс к этому для итальянцев Россия – это сверхважный рынок сбыта был, рынок экспорта, который для них в настоящий момент закрыт. И еще, когда были санкции после 2014 года введенные, после воссоединения России с Крымом, даже тогда региональные парламенты отдельных регионов Италии принимали заявление, что перестаньте заниматься дурью, вам-то какая разница, выйдите из санкций, потому что нам некуда продавать вот это все, все эти товары. Уже тогда проблемы были. А сейчас, при нынешней ситуации, это в действительности очень сильно бьет по итальянцам. В хорошие годы, когда они еще покупали российский газ, когда у них был доступ к этому всему, ну, абсолютно нормальное явление было, что там зимой люди в двух комнатах отопление держат включенным, в остальных оно выключено, потому что просто невозможно платить по счетам. Я хорошо помню, когда наши там студенты в первый год приехали учиться по двойной программе и по московской привычке там форточку открывали, чтобы душно не было.
0: Еще ванну с горячей водой, наверное, налил.
1: Да, там, ну, здесь душно, там воду горячую оставили, потому что ребята там бреются, умываются, еще что-то. И как в первый месяц объем платы за вот эти услуги все, за то, что мы называем ЖКХ, пришел чуть больше, чем их арендная плата. То есть ребята платили, допустим, 500-600 евро за то, чтобы снимать какую-то там комнату, квартиру или место в общежитии, а им только за электричество счет на 600 евро пришел. Ну, у них, конечно, шокированное состояние было абсолютно. Они не понимали, как это так. А сейчас, представьте, на этом фоне, как сильно выросли все эти чеки на оплату и все прочее. Это факт. Плюс, в действительности, очень вот такая устаревшая модель оказания услуг населению. Вот Италия очень красивая, люди очень предприимчивы. Но вот там, где должно быть что-то на уровне макро, ну, вот, допустим, ты можешь быть супер крутой предприниматель, который там производит пиццу какую-нибудь, за классную, вкусную пиццу готовит. Но ты же вряд ли будешь создавать приложение для доставки любых продуктов людям на дом, лишь бы твоя пицца там продавалась. Не, ну, ты знаешь, кому нравится твоя пицца, он либо придет к тебе, либо на крайний вариант позвонит по телефону, ты там какого-то курьера найдешь, отправишь, не отправишь.
0: А еще ты всех их знаешь по именам, в основном.
1: 100%. А вот вещи такие макроуровня, допустим, банковские трансферы, чтобы мы могли друг другу по системе быстрых платежей вот этой перекинуть деньги просто по номеру телефона. Их же должен вводить кто-то, вот не один банк отдельно взятый. Какой смысл какому-то банку вводить эту систему, если другие банки это не вводят? Это очень дорого, как они объясняли. Я с ними там консультировался, говорил, мне было интересно, почему так. И в итоге так много различных отраслей экономики, которые буксуют на месте просто потому, что они работают как там в 90-е годы примерно, что, пожалуйста, пешочком иди, заплати, и после этого пользуйся там сколько угодно, а вот через интернет что-то оформить, доставить, это вот супер устаревшая такая система.
0: И вообще, вот мои личные тоже, я лет 10, правда, был назад в Италии последний раз, очень, как у нас говорят, ушатанная инфраструктура примерно вся. Сейчас еще хуже стало?
1: Ну, если тебе кажется, что я за последние 5 лет был в Италии...
0: Ну, мало ли.
1: Нет, я последние 5 лет, кроме России, никуда не езжу. А то, что касается инфраструктуры в Италии, проблем огромное множество во всем, что касается общенационального уровня. Надо понимать, что Италия – это супер децентрализованное государство. Оно более федеративное, чем Россия, хотя официально Италия является унитарной страной, а Россия – федерацией. Но при этом в Италии уровень децентрализации власти такой, что очень мало федераций в действительности обладают такими полномочиями. Там у них города, провинции, регионы, как в Италии. Это очень логично, потому что Италия объединяла изначально из абсолютно не имеющих друг к другу никакого отношения государств, в которых во всех были разные формы правления, в которых внутри этого государства две провинции друг друга ненавидят, не то что вот этот теперь регион хорошо или плохо относится к соседнему региону. У него внутри две провинции, которые всю жизнь воевали друг с другом, а вы хотите, чтобы эти регионы все вместе жили. Общего языка нет. Тот язык, на котором вот те, кто учит итальянский язык, это тосканский диалект, на нем в 1861 году говорило 2,5% населения и всего лишь сапога этого. Но так как это язык Данте Алигьери, а итальянцы, как принято говорить, понтошлёпы, и хотелось, чтобы как бы вот итальянцы... Была даже такая, вот такое движение неогвельфистов, которые говорили, представьте, как будет круто, если Италию будет возглавлять Папа Римский, а итальянцы будут говорить на языке Данте Алигьери. Это вот такой брендинг мирового уровня просто, да, вот такого уровня были такие разговоры. Но с Папой Римским не сложилось, потому что он в итоге стал противником объединения Италии, Папа Пий. А, соответственно, языком Данте Алигьери получилось. Потому что, скажем, кто их объединял, да, Савойская династия, они говорили на смеси вот этого пьемонтского условно-итальянского и большей частью французского. Их бы вообще на юге Италии или в середине Италии никто бы не понял. Я вот читал текст выступления Виктора Эммануила II на первом заседании парламента еще тогда в Турине, потому что Рим присоединился чуть позже, в 1971 году. Я вот читал первый текст его выступления, я не понял ни слова. Что он сказал? Вообще, потому что это какой-то другой язык совершенно.
0: Ну и до сих пор эти все языковые различия очень в Италии велики. Там север-юг, да. Вообще отдельные регионы.
1: Абсолютно, прям... да.
0: Огромное... Ну, не знаю, проблема ли это, но это точно фактор вот этой децентрализации дальнейшей. Ну,
1: она просто, эта страна по-другому не может существовать, потому что в изначальной своей версии это города-государства, ну, небольшие княжества, у которых там как минимум 1000 лет независимой истории. Какие-то из них долгое время были под французами, другие под австрийцами, третьи под испанскими бурбонами, допустим, да, и, значит, совершенно разные силы ими правили. Потом в какой-то момент абсолютно... Я могу рассказать вот историю Ресорджименто. Это история настолько абсурдная, вот, объединение Италии, что...
0: Как очень говоришь... коротко, но она действительно очень хорошая. Расскажи,
1: она реально абсурдная, да. Потому что, когда ты разговариваешь с итальянцами, говоришь, объясни, пожалуйста, как в национально-освободительной борьбе итальянцев против австрийцев больше всего погибло французов. Это вот как это могло произойти? То есть вы боретесь против австрийцев, при этом погибает больше всего французов. Потому что итальянцы французам обещали сначала Корсику, что вот вы давайте, значит, воюете против австрийцев, а мы вам за это дадим Корсику. Ну, итальянцы условно, это Виктор Эммануил II и главный гений Ресорджименто Кавур. А, соответственно, французы попросили еще Сардинию. Итальянцы сказали, знаете, как в известном фильме, да, вы вам Васильчи, да, забирайте, господи, жалко, что тут, значит, в роли Жоржа Милославского выступила Великобритания, которая сказала, ты чё казенными землями разбрасываешься? И потому что если Франция получила и Корсику, и Сардинию, то это был бы конец для британского владычества в Средиземном море. Франция очень усилила.
0: Отрезали сектор.
1: Абсолютно. Прям, да. Они в итоге заставили хотя бы Сардинию итальянцев удержать. Итальянцы и французам говорили, мы бы отдали, но вот эти товарищи всячески выступают против. И вот у Ресорджименто было несколько действующих лиц, важных субъектов. Один субъект – это Пьемонтская, вот, или как ее называют, Сардинская династия, да, Савойская. Она все, что к югу от Венеции и Милана, считала, ну, абсолютно чужеродным, потому что там дальше идет папское государство, где Папа Римский сидит, а дальше Папы Римского – это вообще эфиопы для них.
0: Вот хватит все, что... кормить юг, да, вот это.
1: Из этой серии. Ну, там реально эфиопы, типа, это мы не воспринимаем их как итальянцев, это вы... вообще, что такое итальянец, не совсем понятно. У них задача, вот мы из Пьемонта, это Турин, стараемся забрать максимально себе Милан, Венецию, и вот такое вот северное Падание, такое королевство будет, просто расширится Пьемонтское королевство. Для участников вот на севере, для Милана и для Венеции, им хотелось от Габсбургов освободиться по той причине, что у них экономический вклад был огромен, а забирали налогами у них просто вот феноменальные суммы. То есть они, там в первую очередь вопрос стал в том, что у них очень много забирают из того ВВП, который они производят. В итоге они освободились от австрийцев и попали ровно в такую же зависимость к туринцам, условно. То есть их жизнь, она была не для того, чтобы давайте там создадим сильную, единую, непобедимую Италию. Нет, давайте как-то высвободимся от австрийцев, но явно не за то, чтобы быть под Виктором Эммануилом II. Параллельно с этим в центральной Италии начинают происходить революции, где свергают такие реакционных князей различных, герцогов, там, в Тоскане, в Парме, в Модене. И вроде как устанавливаются республики, но эти республики обращаются к монарху, к Виктору Эммануилу II, и говорят, возьми нас в свой состав. Он говорит, вы мне особо не нужны, так, если по-хорошему взять. Но в итоге проводятся референдумы, там раздаются бюллетени, где уже написано «Си» и поставлена галочка. Он этих людей тоже берет в свой состав. Но на этом он хочет остановиться. Допускает одно ошибку, французам передает Ниццу, это очень сильно выводит из себя Джузеппе Гарибальди, тот садится на пароход, доплывает до Сицилии, собирает, значит, войско из Сицилии, выдвигается в сторону Неаполя, из Неаполя доходит до Рима, забирает вот все эти территории, и, будучи убежденным республиканцем, тоже отдает все Виктору Эммануилу II. То есть это ни один участник процесса не предполагал, что это будет единое государство, но в конечном счете это стало именно единой централизованной страной, которую поначалу пытались администрировать из одного центра, это из Турина. Вот все префекты изначально назначались из Турина. Это вообще очень важная должность, префект. Она покруче, чем губернатор, и намного больше решений принимает. Вот все префекты были оттуда. Язык, соответственно, бюрократический, это все-таки был пимонский. До тех пор, пока благодаря армии, вот смешиванию людей, которые кроме как в армию, они больше ни один итальянец мог за всю свою жизнь за пределы своей провинции не съездить и так и умереть там в своей деревне. Армия заставляла их быть мобильными, общаться с представителями других регионов, а чтобы общаться, надо хоть каким-то языком владеть, который там люди поймут друг друга.
0: Это и вот, собственно, тосканский. Появился тот самый итальянский, который тосканский, да? На состояние современной политической системы в Италии, все то, что ты описал, можно, наверное, как-то переложить. Другой вопрос, что просто там фамилии поменяются, название партии, наверное, регионов, но общая политическая культура осталась неизменной. Там было короткое вмешательство, как мы помним, фашистов, но там тоже все не было так, как принято считать, что там ордунг был, видите, как по-немецки и так далее. Да?
1: Ну,
0: да?
1: Ты знаешь, как есть безусловные различия, вызванные тем, что на первых порах, понятно, ни о каких там разных политических партиях или еще о чем-то говорить не приходится, да, в первые годы существования итальянского королевства. Речь шла скорее о том, чтобы власть могла обеспечить себе выбранных представителей в этот парламент, который избирался по Альбертинскому статуту 1800, если не ошибаюсь, какого-то там 48-го, по-моему, года. Нет. Ну, назван он в честь короля тоже из Савойской династии Альберта. И как их обеспечить? Вот одна из причин, почему так сильно обрела ресурсы такая организация, как Коза Ностра в Италии, она в том числе объясняется этим периодом. На юге Италии вся экономика – это сельское хозяйство в основном. Причем сельское хозяйство в виде таких больших латифундий, где один землевладелец, и там 5, 6, 7 деревень работают на его землях. И если он вдруг им не даст собирать урожай или начнет их наказывать, то хана будет всей провинции, по большому счету.
0: Смотри фильм «Укрощение строптивого». Я так понимаю, что там эта ситуация описана как раз.
1: И вот ты назначаешь туда префекта. У префекта, помимо прочего, помимо того, чтобы обеспечивать закон, порядок и все и тому подобное, ему еще надо во время выборов озаботиться тем, чтобы местные жители проголосовали за соответствующих депутатов, которые еще по партийной принадлежности не определяются. Это просто там конкретные фамилии. Ну, а кто может тебе легче всего обеспечить нужное голосование? Это землевладелец, у которого большие ресурсы на местах. А землевладелец это делает взамен не на деньги, а на влияние в Риме. Ты вот такой закон прими, а ты там с судьями поговори, а ты мне здесь протекцию, там протекцию. И поэтому, когда вы смотрите различные, вот прям не американские фильмы про мафию, а итальянские фильмы, снятые в Италии про исторически существовавших персонажей, представляющих мафиозные структуры, это всегда дяди такие, которые владеют большими землями, на которых трудятся несчастные сицилийцы, тиранеаполитанцы, калабрийцы там, и так далее. И это на первых порах было. А потом, естественно, в Италию активно проникают различные учения политические. С одной стороны, главной политической силой она с численной точки зрения небольшая, но из-за ошибки католической церкви, это очень серьезная ошибка была, католическая церковь к объединению Италии относилась очень плохо. Почему? Потому что часть объединенных территорий Италии – это просто территория папского государства. Вот весь центр Италии, включая и Рим, и регионы Марке, Умбрия, очень классные места, кстати, очень красивые, воздух там классный, вообще еда, вкус, все красиво. Это все были территории Папы Римского, которые были в итоге, значит, захвачены Войской династии. Папа Римский сказал: вы вообще негодяи, подлецы и подонки. Решил издать буллу, которая называлась Non Expedit, которая запретила католикам участвовать в любом виде в политических процессах. Они должны были и не голосовать, и не выдвигаться на выборах. Это он надеялся таким образом сделать так, что итальянское королевство будет дисфункционально. А в конечном счете это привело к тому, что если выключить из процесса католиков, то вся политика отдается на откуп либералам и марксистам. То есть просто католиков в принципе не осталось в политике. Значит, давлеющее положение обрели либералы, которые начали проводить одну реформу за другой, но они были не способны к такой мобилизации, централизации власти. И в итоге ни одна из проблем в конечном счете не решалась.
0: Ни одна проблема не решалась.
1: Да, ну вот ничего не решается. Решения, которые принимаются, они не могут устраивать всех по той причине, что страна настолько неравномерно развита, что весь север индустриальный, весь юг сельскохозяйственный.
0: И папа посередине.
1: Ну, папы уже нет, его изгнали. Папа вплоть до прихода Муссолини к власти не обладает ни территорией, ни какими-то возможностями. Это только Бенито Муссолини заключил с ним в 29 году латеранские соглашения, которые создали современный Ватикан. Это детище...
0: На всякий случай,
1: Дуче, да. Вот, и, соответственно, с одной стороны, либералы, которые ничего не решают, проблемы не решаются, с другой стороны, все нарастающая угроза, значит, прихода красных, в особенности после революции в России, в Италии лавочники, буржуа, они начинают очень сильно переживать за то, что, ну, если уж в России это случилось, которая с капиталистической точки зрения явно более отсталая, как считалось, страна, чем европейские различные державы, то кто может гарантировать, что этого не случится завтра в Италии? В особенности, учитывая, что для распространения марксизма, коммунизма в Италии были очень хорошие условия, потому что население бедное, очень большое количество сельского населения, в том числе, которое вот на этих латифундиях пашет. И вот в особенности на юге, в середине Италии, в центре Италии были очень распространены эти настроения. Ну, а либералы никак с этим не боролись, и различного рода лавочники, буржуа, и прочие деятели начали фактически спонсировать, поддерживать Муссолини. Тема про фашизм, она как бы это отдельная
0: большая,
1: очень долго,
0: да,
1: сложно, но Италию как что-то единое и осознающее себя единой страной, надо как бы быть справедливым, честным и сказать, что если бы не Муссолини, я думаю, скорее всего, через лет 10-15 Италия развалилась бы на 3 отдельных государства. Было бы вот это опять королевство обеих Сицилий, что-то наподобие папского государства и королевства Северной Италии там вполне. Муссолини вот очень жесткими методами и прочим, но смог добиться того, чтобы эти люди служили в одной армии, у них была одна система ценностей, одна мифология вообще, одно восприятие себя как народа и нации. После того, как он связался с немцами, до него это все очень плохо кончилось.
0: За ноги повесили, да, по римскому обычаю.
1: Повесили, и вот мы встали перед дилеммой, ну, мы как итальянцы, да, встали перед дилеммой, а каким должно быть это государство. Вот когда создавалась так называемая конституционная, да, там, учредительная ассамблея, было очевидно, что, допустим, на юге Италии все хотят монархии, на севере все хотят республики. Это вот прям первые же опросы сразу показали, что весь юг, тем не менее, за то, чтобы Савойская династия продолжила свое существование. Весь север считал, что после того, что они поддерживали и назначили Муссолини, у них нет больше права на то, чтобы руководить Италией. Ну, существовали разные идеи насчет того, какое это должно быть государство. Уже фактически Сицилия объявила о своей независимости, фактически. И примерно схожая ситуация была с Сардинией. Их ни тем так катанием подвели к тому, что им дали специальный статус в составе Италии. У них появился статут, да, который говорит об их особом статусе. А затем такие же статусы особые появились еще у трех регионов. Это Трентино-Альто-Адидже, в котором есть провинция Больцано, в которой живут тирольцы, то есть австрийцы, да, ну, немецкоговорящее население. Фриули-Венеция-Джулия, в котором живут фриулы, это словены. И, значит, Вале-де-Оста, в котором живут французы, то есть это франкоговорящее население. У них тоже был особый статус. До 70-х у них этот особый статус выражался в том, что у них есть прописанные там полномочия, они могли участвовать в заседаниях правительства. к 70-м это уже стало нивелировано, потому что всем регионам практически дали примерно похожие полномочия, и формально, тем не менее, они есть, специальные регионы и обычные регионы, но осталось так же. И в тот же момент стал вопрос, вот Италия, за 20 лет до этого ей грозил приход коммунистов. Здесь Италия, вполне понятно, что она в западном блоке, но чисто по содержанию у коммунистов еще больше шансов стало прийти к власти. Почему? Потому что в глазах местных итальянцев настоящими героями сопротивления фашизму были красные. Это были белые партизаны, безусловно, но вот с героизмом ассоциировались красные. Они бросались под поезда, не выдавали своих товарищей, взрывали себя, там все что угодно делали.
0: А еще были освободители в лице американцев и британцев, которые вели себя по-всякому.
1: Конечно. Поэтому вот это первое. Второе. Очень бедное население, еще более бедное, чем было до этого, разрушенная страна. И вот, значит, возгласы о том, что нужно строить марксизм в каком-то его виде, они были суперпопулярны. И напрямую, как ученый, я не могу, конечно, сейчас вот голословно говорить, что это вот американцы сделали, но вот все признаки показывают, что надо было этому противопоставить что-то действенное, и взяли и из сундука истории достали, отряхнули христианско-демократическую партию, которая называлась, до этого была Народная партия Италии, ее создавал еще Луиджи Стурцо. Вот она не была популярной в тот момент, когда она была создана. Когда, несмотря на то, что вот католическая церковь отказывалась участвовать в политике, призывала не голосовать, тем не менее Стурцо имел вот эту партию народную, и она не пользовалась особым успехом. Тут завели несколько уже иначе, христианско-демократическую партию, прямо зациклили на католическую церковь. Католическую церковь попросили как-то поактивнее немного поработать с друзьями. И там во многих церквях во время мессы могли еще на всякий сказать, что если во время выборов не проголосуешь за христианских демократов, то там и до преисподней недалеко. Это вот зачастую напрямую участвовали в агитации там и все. И нужно понимать, что в 45-м году в мегарелигиозной суперкатолической Италии, если есть партия, которую поддерживает церковь, и есть партия, которую церковь критикует. Ну, сложно было бы представить, что будет иной результат. Всегда будет побеждать христианская демократическая партия. Ну, временно всегда. То есть в том смысле, что до тех пор, пока итальянцы католики. Вот в этом главная идея. В какой-то момент у левых появилось ощущение, что вот бессмысленно пытаться католиков убедить голосовать за другую партию, потому что это ни к чему не приводит. Намного легче будет, проще и эффективнее сначала католиков убедить в том, что им не надо быть католиками, а уже потом они, скорее всего, придут и проголосуют за твою партию. Сами христианские демократы этого не понимали, то, что происходит. Вот яркий пример. В 70-е был референдум по, значит, тому, стоит ли разрешать итальянцам разводиться, потому что до этого стоял запрет на возможность развода. И христианские демократы были уверены, это один из толпов вот, бытового католицизма такого, и христианские демократы проиграли на этом референдуме. Они не предполагали, что это возможно. В Италии начали происходить такие внутренние изменения, которые в итоге повели к тому, что у католической, у христианской демократической партии начал сокращаться постепенно электорат. Все больше, больше. Почему? Потому что культурно то, что Грамши, тоже, тоже значит, сородич, да? Называл культурной гегемонией, что для того, чтобы властвовать, нужно сначала, значит, обрести гегемонию в смыслах, идеях, в культуре, в произведениях, в творчестве. И вот так элита сохраняет власть. И вот после этого ты можешь претендовать на политическое доминирование. Ну вот примерно таким образом левые начали... Левые в широком смысле, либералы, левые и социалисты и прочие. Они начали выбивать почву из-под ног у христианских демократов. В какой-то момент христианские демократы повелись на это, и вместо того, чтобы включиться в культурную войну и навязывать свои нарративы, они решили расширять собственную электоральную базу за счет того, что они будут идти на уступки и на союзы с другими силами, то с социалистами, то с какими-то ответвлениями левых, и в итоге те католики, которые прямо рьяные католики, и за них голосовали, уже они переставали за них голосовать постепенно, потому что они говорили, ну, какой же ты католик, если то с этими за стол садишься, то тут на компромисс идешь. И это делали все европейские христианские демократы, это их общая...
0: Сейчас итальянские католики тоже, я понимаю, что они не в таком темпе, значит, идут в сторону новых ценностей, но тоже идут. насколько я понимаю.
1: Ну, вот если мы посмотрим на различные опросы там, всяких глобальных центров вроде Pew Research там, и прочих, они показывают обычно что? Вот есть очень классные такие опросы, которые показывают, почему православные все равно не встраиваются в Европейский Союз, и у них вот эта тема не работает. Там вопрос, два вопроса есть ключевых. Первый вопрос сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что ваша культура важнее культур других народов? Он очень провокационный, но если ты посмотришь на первый топ-15 стран европейских, в которых говорят «да», это всегда первый топ-15, типа Армения, Грузия, Россия, Молдова, Румыния, Болгария. Вот первые 15 – это всегда православные страны. Греки, киприоты. Дальше идут католические страны. И вот первая среди католических всегда Италия. То есть она вот максимально близка по степени этого. А второй вопрос, который им задают – считаете ли вы, что ваша религия является ключевым фактором в вашей культуре? Ровно те же самые показатели идут. И мы видим, что вот среди католиков они по степени вот культурной идентичности и осознания, как правило, на первых местах. Но есть и такие тоже демографические и социологические данные, которые показывают, что итальянский образ жизни очень сильно меняется. Просто я сейчас добью вот ту тему.
0: Да. Ага.
1: И вот когда у христианских демократов начался такой большой кризис, получилось так, что на первых выборах после операции «Манипулите», то есть «Чистые руки», большая часть католиков проголосовала за Сильвию Берлускони, не самого католического такого человека. Он себя позиционировал как антикоммуниста, но вот представьте, что должно было произойти, чтобы Сильвио Берлускони, который придумал на телевидении показывать полуголых женщин для того, чтобы овладеть вниманием итальянцев, который, ну, не, абсолютно нетрадиционный политик для Италии того периода, а стал в итоге легендой итальянской политики.
0: Я не поеду на остров Эпштейна, потому что у меня своя бунга-бунга.
1: Да, из этой серии. И вот тогда возникла другая партийная система, в которой были, значит, правые центристы и левые центристы условные, то есть радикалов как таковых не было. Ну, правые центристы иногда могли с Лигой, да, как совсем, тогда это была Лига Севера, как совсем с какими-то отбитыми маргиналами идти на коалицию, но власть все время передавалась от условного Проди к условному Берлускони, от условного там какого-нибудь там лидера Берсани, она могла тем не менее обсуждаться с Берлускони, неважно, кто был премьер-министром, вот центры были, это вот чуть левый и чуть правый. А потом случилось что-то в Италии, что очень сильно это перевернуло с ног на голову. Во-первых, появился Беппе Грилло, который создал движение «Пять звезд», абсолютно децентрализованную структуру, в которой граждане через блоги и голосование в интернете решали, какова будет повестка этой партии в парламенте, за кого, за что они будут голосовать, как это будет выглядеть.
0: А почему «Пять звезд», кстати?
1: Слушай, там, по-моему, это было связано... Сейчас я тебе не
0: скажу. Гербы какие-то, наверное.
1: По-моему, нет. Да? Знаешь почему? Потому что у них был такой день... Вендетты, типа, вот сегодня день мести, что-то такое было, и они рисовали букву V, и это как будто бы было как цифра 5 римская. Ага. Потом было еще, если я не ошибаюсь, у них каких-то 5 главных идей было, которые они вдвигали. Я сейчас не вспомню.
0: В общем, красивый медийный ход. Да,
1: да, да. У них с точки зрения медийки это было идеально. Сам Беппе Грилло стендап-комедиант и вообще снимался в комедийных фильмах. Его поддерживали люди, которые очень хорошо понимали в интернете, в том, как он функционирует. Вот они разбили сначала это разделение на правые, левые центристы и взяли рекордное количество, там 35-40% голосов. Это фантастика была, вот столько набрать одной партии, и вынуждены с ними должны были считаться. А после этого случилось уже то, что фактически появилось, ну, это движение там Джорджии Мелони, да, братья Италии, она абсолютный ноунейм для итальянской политики была. Ну, там министр по делам молодежи, и так, бац-бац, у нее партия, и она выигрывает выборы, причем с фантастическим результатом, и партия Берлускони становится третьей партией, и теперь очень много правых сил, которые объединены в единую коалицию, абсолютно разобщенные левый, у которых нет там лидера какого-то своего и прочее, и движение «Пять звезд», которое в подвешенном достаточно состоянии, непонятно, что с ним дальше будет. Вот мы сегодня подошли в таком состоянии.
0: То есть перспектива у Мелони, в принципе, даже неплохая, как бы странно.
1: Сейчас она допустила огромную глупость, она сделала референдум. В Италии конституционный референдум – это первый путь к погибели. Вот, причем это уже давным-давно доказано. Был Матео Ренци, который решил вообще переписать всю конституцию Италии централизовать власть, сделать ее такой жесткой, подотчетной премьер-министру, все.
0: А губу не делал такой?
1: Он придумал, значит, новую модель Конституции, он был настолько уверен в себе, что он выступил по телевидению и сказал, значит так, вот этот референдум, это референдум доверия мне. Он был уверен, что он настолько популярный, что население... И он сказал, если вы проголосуете против, я вообще уйду с этой должности. Он думал, население скажет, брат, ты что, пожалуйста, я тебя очень прошу, не уходи, мы все сделаем. Население сказал,
0: брат, ты еще...
1: Да. А я сказал, ты еще и уйдешь? Да, и все пришли, проголосовали против. Здесь примерно та же самая история с Джорджией Мелони. Она захотела вот переиначить всю систему правосудия в стране. Сделать так, чтобы фактически прокурор и судьи стали подотчетны исполнительной власти. Ну, там должны были быть созданы советы, которые должны были каким-то образом взаимодействовать. Долгая история, но, по сути, это итальянцы ненавидят свою судебную систему. Она очень загруженная, долгая, тяжелая, муторная. И нет человека, который говорит, да нет, классная у нас система, что ты. Но сразу же, как только началась реформа, все такие, это ты под себя хочешь. И она, так как женщина более опытная, чем Маттео Ренци, он женщина менее опытная, да, в этом плане. Она сразу же заявила, говорит, если я проиграю, я в отставку уходить не буду. Это она вот сразу сказала, население предупредила. Но левые сразу же из этого устроили вотум доверия-недоверия правительству Мелони и проголосовали против. Под ней сразу, ну, население проголосовало против. Причем даже регионы, в которых у нее хорошая база. Под ней начало шататься кресло, прием сильно. Она начала предпринимать какие-то неописуемые шаги из серии. Сначала, значит, она отправила в отставку двух там функционеров из Министерства юстиции, ну, типа главу аппарата Минюста, и давила на министра туризма, что ты должна уйти. Та не хотела, не хотела, в итоге смогла, добилась, Италия осталась без министра туризма. Потом и министр юстиции покинул свою позицию, но ей все намекают, что так, а при чем тут они? Это же твоя реформа, ты должна уходить. И вот сейчас, если она организует досрочные выборы, у нее есть выгодная ситуация, что левые пока разобщены. Через год они могут не быть в таком состоянии. Вполне допустим сценарий, при котором левые найдут нормального себе лидера и смогут выступить единым фронтом. Сейчас, если проводить выборы, она выиграет. Но там есть такой момент, в какое именно время их проводить. Пока еще действует, значит, старое избирательное законодательство, которое невыгодно для Мелони. Она внесла изменения в избирательный кодекс, который вскоре вступит в действие, так называемый стабиликум. И вот тогда у нее будет шанс по новым выборам вообще получить такое большинство, которого до этого не было. Поэтому она, я думаю, потянет какое-то время еще и вполне вероятно пойдет на досрочные выборы просто по шее.
0: А наши слушатели тебе немедленно ответят, что все это вообще бессмысленно обсуждать, потому что все равно все решается за океаном, потому что Италия страна оккупированная, у нее на территории там энное количество, мне кажется, больше 5 американских баз. Вот, поэтому это все такая, да, развлекушка внутриитальянская. Кто будет и как будет, это все в Америке решат.
1: В целом наши зрители будут правы ровно в той степени, в которой это правда и в отношении Германии, и в отношении любой страны Европейского Союза, потому что мы видим и сейчас по риторике, по общению, что да, в действительности эти люди, они явно не обладают тем уровнем суверенитета, чтобы принимать, допустим, решение снимать санкции с Российской Федерации или нет. Вот конкретно в случае с Италией я могу гарантированно сказать, даже если мы уничтожим всю Украину, Польшу, Прибалтику, после этого возьмемся за все восточноевропейские страны, даже это никак не угрожает Италии. Вот нет пункта, в который вот в этот момент итальянцам должно стать страшно, что завтра мы можем захватить Сан-Бенедетто дель Тронто. Хотя очень красивое место, между прочим, могу сказать. Вот нет никакой угрозы Италии. Поэтому все эти решения принимаются не потому, что это исходит из национальных интересов Италии, а потому что итальянская политическая элита встроена в совершенно иную систему, которая не всегда учитывает интересы, значит, стран, которые там находятся. То же самое касается и других государств. Это не значит, обязательно, что личность премьер-министра, она вот в Госдепартаменте сидит четвертый помощник третьего заместителя второго секретаря там какого-нибудь, и вот он вот так вот смотрит, значит, личные
0: дела. Это симпатично.
1: Да-да, вот эту позовите ко мне, вот это нет, это не так работает. Сама система построена таким образом, что маловероятно, что в ней выстрельнет, в принципе, кто-то, кто не встроен в эти элитарные группы. Вот если тебе 18-19 лет, и ты понимаешь, что ты очень хочешь заниматься политикой в будущем, ты пойдешь в один из нескольких университетов, которые на это более-менее зациклены. В этом университете, когда ты будешь учиться, тебе, если ты сообразительный, еще внешний вид какой-то есть там и так далее, тебе предложат программу стажировки на всякий случай во Флетчере, в Йеле или еще где-то просто, чтобы ты слетал хотя бы на полгодика или на пару месяцев. Ты слетал, тебя увидели, ты вернулся сюда. Ты уже в этом возрасте начнешь участвовать в деятельности одной из этих партий, да, там, крупных. Начнешь там участвовать, тебя в любом случае кто-то да будет спонсировать, помогать, продвигать там и так далее. Вся система будет работать таким образом, что на каждой этой стадии будет идти отсев и фильтрация людей, которые не сильно вписываются в этот мейнстрим. Люди, которые в действительности отличаются от этого мейнстрима, это, допустим, Маттео Сальвини, который как только пытается набрать там, условно, больше 15-20%, включаются эти механизмы, его начинают то по коррупционным делам, то медийно на него давит, то еще что-то. Ему все время оставляют роль младшего партнера главы правой коалиции. Но лишь бы он не вышел на первую роль, потому что вот Сальвини, в принципе, вполне вероятно, могло бы ему хватить первичных мужских признаков для того, чтобы несколько иную позицию иметь в отношении России. С остальными кандидатами этого не случится.
0: Слово «университет» упомянул, да, как бы, если ты будешь учиться в университете, да, можешь стать политиком, да. А можешь продолжить учиться в университете лет до 50, абсолютно, как делают многие итальянцы. Абсолютно. Это такой признак итальянского общества. Почему, да, так, во-первых? А во-вторых, это действительно настолько хороший университет, что там можно учиться до 50 и дальше.
1: И университет, не буду обманывать граждан, я стараюсь говорить честно, университеты в действительности очень классные с точки зрения визуальной. То есть, вот, допустим, я работал долгое время в университете в городе Мочерата. Я много где работал. Я и в римских университетах, и в Сапиенце я работал, и в Миланском университете работал, и во Флорентийском, и в Урбино, много где. Но вот Мочерата всегда оставляла какое-то особое впечатление, потому что это университет 13 века. Это третий вообще по древности университет на территории всей Европы. И вот место, где я читал лекции, это, значит, монастырь как раз 13 или там 14 века, и ты читаешь лекцию в так называемой ауле, в которой у тебя висят картины там какого-нибудь 17-18 века, там, ну, вот атмосфера такая невероятная. И весь город, он университетский, то есть все здания, это здания различных факультетов, которые в этом университете, в городе живут только студенты, профессора и люди, которые их обслуживают. Вот нет больше ничего. То есть здесь, я не знаю, прачечная, там можно книжки распечатать, здесь поесть можно, там магазин, а все остальное в других городах. Да и в какой-то вот очень университетской атмосфере. Но это визуально. Внутри я над ними очень часто шутил, я говорил, что я не знаю, какая катастрофа случилась в вашей системе образования, что вам нужен человек по фамилии Сардарян из Москвы, чтобы рассказывать вам про политическую философию Италии или про историю Италии или еще что-то. Потому что я изначально думал, что я буду им рассказывать про российскую политическую правовую систему и так далее. А я в большей степени был задействован в том, что касается итальянской, потому что просто вот эта модерновая, современная, как у нас принято говорить, практикоориентированная система образования угробила фундаментальную науку. Потому что людям говорят, что если ты занимаешься наукой, то это должно быть востребовано. А чтобы это было востребовано, бизнес должен за это платить. Вот теперь скажи мне, какой бизнес заплатит за философские исследования трудов Джамбатиста Вико, допустим, и основания новой науки? Ни один. Бизнес платил за сельскохозяйственное право земельное, за, там, платил, значит, исследования, как продвигать...
0: Болонскую систему.
1: Ну, типа из этой серии. Как кожаную продукцию, производимую в марке, толкать на территорию СНГ. Это важные вещи, я не говорю, что это не нужно. Но на фоне начинает вымирать фундаментальная наука, безусловно. А вот то, что касается того, почему они учатся до 50-60 лет, я помню, я туда приехал, мне было 25, у меня там был друг Валерио, который был аспирантом, и Валерио было как мне сейчас, ему было 36. Я в 25 был маниакально озабочен тем, чтобы защитить докторскую, а Валерио все еще учился на PhD, то есть на кандидата наук, и все никак не защищал диссертацию. Хотя парень был умнейший и уже был там в таком качестве университет. Я как-то раз спросил, говорю: Валерио, ты не работаешь, ты учишься на PhD. Ну, чем это объяснить? Он Он говорит, ты понимаешь, говорит, я учусь на PhD, мне платят, там у него, говорит, повышенная стипендия была, что-то вроде 3000 евро. А я, говорит, защусь, начну работать, мне придется работать, и платить мне будет 2 с чем-то там, условно. Какой смысл работать за 2, если можно не работать за 3? Это вот из этой серии. Но он там все время искал какие-то фонды, которые там то Европейского Союза, то этого региона, то национальный, то в соседней стране записывался. И вот так прыгал с одной PhD на другую, лишь бы не работать.
0: Ну, печальная история. А культура итальянская под воздействием наплыва мигрантов, всего прочего, она тоже размывается? Или это все еще вот Сан-Ремо, это все еще Сан-Ремо? С твоей точки зрения.
1: Есть у культуры там два измерения, в которые она меняется. Она не сильно это связано с мигрантами, потому что итальянская культура, она очень сильная с той точки зрения, что она очень... просто воспринимается, это вот не французская, не британская, которая там, ну, это, во-первых, тебе должно еще понравиться, да, там, но не каждому человеку нравится, я не знаю, улитки есть, или там британская кухня, или британский юмор, он специфический, кому-то нравится, мне абсолютно не нравится, я очень от этого далек. Итальянская, я не знаю людей, которые там попробовали итальянскую кухню, говорят, фу, какая гадость вообще, это невыносимо. Не знаю людей, которые приехали в Рим, говорят, какая ужасная архитектура вообще, как это мерзко выглядит. Которые увидели итальянскую одежду, говорят, этот человек похож на бомжа вообще. Что это за стиль такой? Она очень проста, она нравится всем, поэтому очень часто ты можешь увидеть вот этих товарищей, которые на лодках приплывают и стараются прямо косить под итальянцев. Уже там через раз, не понимая, что вот это вот ругательство, вот этот жест, то руками машут, то еще что-то. Ну, конечно, есть страшные проблемы с их интеграцией, но итальянцы более-менее с этой задачей справляются, и их спасает то, что в Италии нет работы. Рабочих мест. То есть большая часть этих мигрантов, которые приезжают, они Италию рассматривают как перевалочный пункт до того, как поехали в Германию и во Францию. Потому что итальянцы не сильно платят пособия эти, особенно при правах. И вот там есть остров Лампедуза, это прям вот на границе с Африкой уже. Они обычно прибывают туда, оттуда, если даже доходят до материковой Италии, итальянцы очень аккуратно дают им проехать дальше куда-нибудь.
0: Там их встречает Коза Ностра, как мы знаем, отбирает паспорта, и дальше уже там...
1: уже как пойдет. Да. Вот то, что касается изменений в культуре, они есть, безусловно. Меня это очень всегда расстраивает, потому что, когда ты приезжаешь в Италию, если речь идет о людях более взрослого поколения, вот они выглядят супер, следят за собой, очень красивые костюмы, интересные галстуки, платочки, волосы уложенные красиво, все. Молодое население очень сложно будет зачастую отличить, вот это американец, немец, француз или итальянец. Все в каких-то мятых клетчатых сорочках с футболками, кедами, джинсами. Нет вот этой стилистики, которая для них характерная. Музыка. Сан-Ремо сейчас ожил, да, как фестиваль он там проводится, за ним следят. Но музыка более молодого поколения, она в большей степени копирует какие-то вот тренды такие общезападные. Хотя есть отдельные проекты и молодые, которые в итальянском стиле бельканто таком, да, красивом. Поэтому так тоже... И одно есть, и другое есть. А культура помирает, знаешь, из-за чего? Я вот смотрел данные Айстат, и они показывают, что в настоящий момент молодое поколение итальянцев практически не ходит друг к другу в гости, что настолько феноменально на фоне старшего поколения, которое практически все свое свободное время предпочитает проводить, либо к ним кто-то приходит поужинать, либо они кому-то ходят поужинать.
0: Прости, пожалуйста, итальянцы ходят в гости друг к другу, они встречаются где-то в кафе.
1: Могут и в ресторан. Ну, идея в том, чтобы есть вместе. Я помню первое время, мой самый большой страх в жизни, вот у меня есть целый ряд детских фобий, но вот самый большой страх, который я испытывал в своей жизни, это когда я жил в Италии, то, что я стану до такой степени толстым, что я перестану помещаться в свои вещи, потому что то, как едят местные граждане, в моем режиме спортивного питания я не понимал, почему они до сих пор не умерли вот с таким питанием. Потому что ты садился с ними 8-9 вечера, приходит стабильно человек 8-9-10, и начинается там 5, 6, 7 разных блюд. Я первое время говорил, простите, я вот время не ем. Они смотрели как на душевно больного. Я понял, что у меня пропадает социализация, со мной люди перестают общаться, потому что я все равно не ем. Ну, единственное, что мне удалось отстоять, что я не пью алкоголь, я не люблю алкоголь. Я вам могу сказать, если сейчас нас слушают россияне, россияне, знаете, что на вас наговаривают самые большие, значит, люди, употребляющие алкоголь, вот в самом большом количестве. Я глубоко убежден, что итальянцы, потому что если россияне себе это позволяют в пятницу, субботу, условную, там, расслабиться, я в Италии уже в середине дня, в обед, в 12, в час дня, два профессора уже стабильно ужали одну бутылку там какого-нибудь красного. Потом, ну, это так, за обедом просто на двоих. Потом работа закончилась во время ужина пару бокальчиков. И в 8-9 у нас рабочая встреча, там обязательно тоже на столе будет вино. И это каждый день в таком режиме. Вот абсолютно каждый день. Они это очень целомудренно называют средиземноморская диета. Но я не знаю, можно ли это вообще назвать диетой, то, как они питаются. Но я оттуда за счет больших физических нагрузок приехал в нормальной форме, но это мне было лично очень страшно, потому что я так в жизни не питался никогда.
0: У тебя нет ощущения, что Италия превращается просто в заповедник или такой национальный парк, в том числе для американцев вот эта история, когда они сразу Венецию сняли для свадьбы какого-то из миллиардеров?
1: Безоса.
0: Вот такое будущее у Италии, такое будущее Италии приготовили.
1: Я помню, знаешь, вот как раз в продолжении твоего вопроса, вот мы один раз, я летал тоже в командировку в Италию, и мы с мамой полетели, и мы так стояли, что-то пошли погулять вечером после работы моей, и там был вот Колизей, мы зашли в Колизей, просто вот вечером красиво очень, я так смотрю, а рядом с нами группа американских туристов, вот таких прям классических, в шортиках, в кепке, причем ничто ни к чему не подходит, ну, такая просто там футболка, кеды какие-то убитые. И вот они подходят, они первый раз видят Колизей, то есть это не то, что они каждый день туда приходят, и они так вот так что-то посмотрели, потом вот этот тип пришел, а мы достаточно высоко были, и он так посмотрел сверху вниз, вот так, повернулся и своему соседу говорит, shit, that's scary, и вот так вот ушел. Все, это вся его реакция была. Он говорит, shit, that's scary. Ну, переводится как, ну, черт побери, это страшно. И все. И вот это никак его вообще не впечатлило. Примерно таким же образом я могу сказать, вот, я помню, что итальянцы на них реагировали,

0: Вообще, ты кто, чтобы на нашем языке разговаривать? Итальянцы совершенно не такие. Ну, даже там, к американцам, значит, я помню, вот был там такой магазин, куда я часто заходил сотрудникам купить там сорочки, когда возвращался, потому что там всегда по акции можно было там, типа, купить там 5 сорочек, получить еще 45 в подарок там из этой серии. И там вот стоял один такой американец, прямо как будто его, если бы он умер, его надо было бы экранизировать, его по тем временам должен был бы сыграть Чак Норрис. Он вот такой вот был, знаешь, очень колоритный персонаж. И он так все уже себе купил. И этот итальянец на него смотрит, говорит: «Сеньора, you want another shirt?» Вот так, говорит, может, вы хотите, говорит, еще одну сорочку? И он так поворачивается к жене, и вот как типичный такой американец, говорит: «Милая, я могу позволить тебе еще одну сорочку?» Она говорит: «Конечно, любимый, ты можешь позволить себе еще одну сорочку». Он поворачивается, оплачивает ее. Он так ему отдает, он вот так: «Thank you, sir», вот так проходит, и вот так поворачивается просто в середине зала, поворачивается на нее и такой: «And may God bless your family». И пусть Господь благословит вашу семью. И он так уходит, и итальянец просто смотрит ему вслед и такой... Типа... Ну, что за человек вообще? Это вот я, мне очень запомнилась такая история. Но с этой точки зрения, итальянцы, конечно, надо понимать, какие. Север один, юг другой, центр третий. Они очень различаются. Но я думаю, что за 5 лет сильно ничего не поменялось. У меня, тем не менее, друзья там остались. Мы время от времени созваниваемся. По их рассказам я понимаю, что не сильно страна поменялась.
1: Это был Генри Сардарян в «Культурной симпатии», Дмитрий Егорченков.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Юрий Юрьевич Щегольков, учредитель и генеральный директор Фонда развития малых исторических городов. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
4: Добрый день.
3: Мы, как вы знаете, делаем серию аналитических эфиров, посвященных малым городам. И вас пригласили, так как вы непосредственно взаимодействуете с историческими малыми городами. И хотелось бы сначала узнать, что мы понимаем под историческим городом. Это как? Это что?
4: Ну, в общем, когда-то давно, лет 10 назад, мы ввели впервые вот это определение «малый исторический город». Есть понятие «малых городов». Это города, которые... У нас есть малые, средние, большие, да, мегаполисы. Ну, соответственно, до 50 тысяч жителей считается малым городом. А есть понятие исторические поселения, их в разное время, ну, разные организации, преимущественно имеющие отношение к культуре, например, Министерство культуры определяло список, какие города являются историческими поселениями, какие нет, определяли систему критериев, по которым какие-то города можно было отнести к историческим, какие-то нет. Ну, например, Москва с точки зрения Минкульта не является историческим городом. Ну, вот они как-то там по-своему считали. Вот, и, ну, мне как нормальному человеку, мне кажется, любой нормальный человек согласится с этим определением, что исторический город – это город, который был городом, ну, например, до там, 1917 года. До 1917 года, как бы, до такой, до реальных революций, которые в стране произошли, города были уездными, губернскими, вот, соответственно, есть города, которые основаны до этой даты, есть города, которые перестали быть городами, он был уездным городом, но в силу разных причин превратился там в поселок городского типа, а потом вообще просто в поселок, да. Вот, и, соответственно, мы, когда придумывали фонд, решили определить нашу как бы основную аудиторию городскую, как жители малых городов, которые имеют историческое прошлое. Ну, их, в общем, достаточно много, и вот мы ввели, наверное, ну, скажем так, в научный оборот. У меня было несколько статей в журналах научных, когда мы оперировали именно этим понятием, но как-то прижилось. Вот вы даже сейчас меня спрашиваете, мне внутри себя приятно, да, то есть как бы такая штука есть. Вот, ну, по сути, ничто другому не мешает, то есть сейчас есть понятие исторические поселения, в которых определяли Минкульт, там, или, опять же, некоторые поселения превращались в таковые указом президента. Почему? Потому что достаточно много охранных зон, например, или объектов культурного наследия. Но мы исходим из того, что даже если в городе не очень

0: Много объектов культурного наследия все равно, если он когда-то был создан людьми, если он существует достаточно давно, то он является для нас точкой интереса, так скажем, да. Вот, ну вот, наверное, так я ответил бы вам.
1: Вот, да, почему малые исторические города должны быть точкой интереса государства, и что теряет страна, если мы не развиваем малые исторические города? Не то чтобы не развиваем, а не даем им должного внимания. И да, и что значит вот, точка интереса малый исторический город?
0: Я должен сказать, что, опять же, с нашей точки зрения, исторические города, города, маленькие города, в которых живет достаточно много людей, почти 30% населения, так вот, на секундочку, да, вот, что эти города не заслуживают того, чтобы мы смотрели на них из федеральных центров, из мегаполисов и ждали, когда же там наконец все умрут, да. И когда оттуда все уедут. Нет ничего более печального, как видеть деградацию, да, то есть деградацию городских поселений, смотреть, насколько это бывает ужасно. Так получилось, что мы сразу стали заниматься не малыми городами, у которых ну, все более-менее нормально. Таковые тоже есть, и если мы вспомним там город Суздаль, например, да, или... Ну, с другой стороны, подойти города, в которых есть крупные предприятия, они относятся к категории и моногородов, и, например, и исторических, и, ну, вспомним там Сибирь какую-нибудь, да, то есть в них есть города, которые находятся в зоне интереса крупных компаний, нефтяных, газовых и так дальше, и более-менее им там тоже как-то живется более-менее нормально. Но есть города, которые живут совсем не так, и... Эти города теряют население, и темпы убытия достаточно высокие, то есть и до 30% уже доходит, до 50%. То есть люди уезжают. Раньше какой был процесс, когда был другой немножко экономический уклад? Люди из деревень, из сел переезжали в малые города, из малых городов переезжали, мигрировали в крупные города. Соответственно, воспроизводство в сельской местности постоянно было нормальным, то есть как бы деревни существовали. Не было такой ситуации, что вот массовая гибель сельских поселений, которые мы можем сейчас замечать в некоторых местах, да. Вот, соответственно, люди были отходниками, так называемыми, то есть они уходили в города на заработки, но возвращались. Была такая постоянная внутренняя миграция. С момента, как начал разрушаться вот этот уклад, и как сельские поселения стали вымирать, и это массовый процесс повсеместный. Ну, люди, условно говоря, из деревень ушли, а следующая очередь – это из малых городов в большие. Средства массовой коммуникации, информация доступна, в принципе, везде. Интернет, ну, практически везде доступен. И что делает младшее поколение – дети, школьники, студенты, они понимают, что в их маленьком городе не так много мест, куда они, например, хотели бы пойти. Или вообще нет мест, где можно было бы продолжать учиться. Соответственно, наиболее активная часть, наиболее тех, кто что-то хочет, не уезжают и не возвращаются. Соответственно, малые города стареют достаточно сильно и быстро. Вот, вымирают, ну и там добавляются разные... дополнительные проблемы. Дополнительные проблемы, например, ковид. Когда в городе нет достойной медицинской сферы здравоохранения, ну, когда нет больниц, люди умирают быстрее, к сожалению. Вот. Или, если мы будем говорить о такой истории, как там, специальная военная операция, из малых городов почему-то людей забирают быстрее по мобилизации, и уровень жизни там достаточно низкий, оттуда гораздо больше, в процентном соотношении мужчины ходят на вот эти все наши военные истории. Вот, и это видно, и убытие это видно, и помимо того, что действует очень серьезный магнит мегаполисов и крупных областных центров, где есть как бы все, ну, есть университеты, где можно учиться, и есть какая-то культурная жизнь. Да, там дороже, конечно, но все надеются на то, что, ну, вот они-то...
1: Повезет.
0: Им повезет. Не всегда. Вот. Кто-то возвращается, конечно, но нет ситуации в том, что вот этот возврат, выдох так называемый, да, что он какой-то достаточно мощный. Это разовая история, и пока не видно такой ситуации, что какой-то малый город прям резко изменился и стал притягательным для инвестиций. Бывают такие города, конечно, которые смогли себя взять за волосы и вытащить из болота. Вот. Но преимущественно, к сожалению, либо стагнация, либо кризис, ну, либо вот такая точка равновесия, когда не очень понятно, куда все это пойдет. Вот. Почему нужно их спасать? Ну, вообще, как бы, по очень многим причинам. Людей просто жалко, да. То есть, ну, как бы они не виноваты, что в стране прошли иногда не очень удачные экономические реформы. Они не виноваты в том, что они хотят жить там, где они жили. Они ждут какой-то помощи со стороны государства. Представители, ну, они же избирают людей, ждут помощи лучших людей, тех, кто как бы берет на себя ответственность за то, чтобы в стране было как бы по-другому. И если у жителей крупных городов свои проблемы, и те, кто отвечает за решение этих проблем, конечно, не найдутся всегда те, кто скажет, я знаю как. То с малыми городами не совсем так. Там много людей, которые как бы говорят, что знают как, но не все делают. Это первая причина. Вторая причина, ну, если поисследовать наши малые города, чего мы только там не найдем. Мы вообще исходим из того, что если говорить об историческом наследии, о культуре, да, то малые города, особенно центральная Россия, это наше национальное достояние. Собственно, они составляют нашу историю. Ну, что там говорить, да? У меня такой есть любимый город Дорогобуж, да? Но вообще он один из самых старых городов России. Он появляется задолго до Москвы, да? Вот. Но живется там сейчас очень несладко, Смоленская область, да? То есть там сохранились остатки вот этого былого величия, да, малого города. Былое величие малого города – это памятники, это дома, это крепости, может быть, да, даже тюрьма, которая там стоит, тюремный замок, если его привести в порядок, это тоже интересно. Вот. Но денег на это нет, и не очень понятно, когда они появятся. Вот. И, соответственно, мы создавали фонд в свое время, именно с тем, чтобы оказывать какую-то информационную, консультационную, материальную, в общем, любую помощь, ощущая себя, что мы, как жители больших городов, отвечаем за то, чтобы вот эта история с распределением благ цивилизации не оставалась только в крупном городе.
1: Вот слушая вас, я поняла, что возрождение малых исторических городов, оно нашими силами может улучшить состояние их, но получается определяющим является экономический уклад, правильно я понимаю? То есть в капитализме, ну, сегодняшнем, они, получается, малые исторические города невыгодны, никто в них не вкладывается,
0: Ну,
1: да?
0: в общем, да, то есть это длительный такой период дискуссии, типа, что делать? Ну, условно говоря, у нас сейчас крупное материальное производство, да, крупные заводы там не появятся. Просто потому, что там нет людей, которые могли бы там работать. И даже появление крупного производства не означает, что город как-то экономически от этого выиграет. Мы сплошь и рядом видим случаи, когда достаточно большие заводы там, или агрокомплексы существующие, да, они очень, ну, так, ну, как бы они не очень сильно влияют на процесс перезапуска города. Ведь перезапуск города не только в том, чтобы в городе был какой-то бюджет, и этот бюджет можно было бы там, направить на какие-то реальные вопросы реструктуризации вот этого экономического уклада. Потому что деньги, которые в маленьком городе есть, это максимум хватает на то, чтобы заплатить зарплату и не самую большую бюджетникам. Да? Я, конечно, директор-учредитель фонда, но я могу сказать, что я в одном из городов работаю учителем в школе. Ну, чтобы мы понимали, я работаю на 0,25 ставки, моя зарплата 8 тысяч рублей. 0,25. Если я буду работать на полную ставку, это будет, ну, соответственно, там около 30. чтобы выжить, люди должны работать на две ставки. Работать на две ставки в школе – это с утра до позднего вечера, каждый день, только этим заниматься. Цены в малых городах не так, чтобы низкие. Те же самые пятерочки, те же самые магниты, что и в Москве. Соответственно, люди очень многие занимаются натуральным хозяйством. Ну, то есть большие участки, картошка и далее. Соответственно, в современной цивилизации малые города очень многие выживают. И как бы мы изучали и мировой опыт, то есть не только что у нас такая история со сверхурбанизацией, когда жители провинции пытаются уехать в мегаполисы в поисках лучшей доли. Да? Вот, соответственно, выходы есть, да, то есть и мы, собственно, и пытаемся находить выходы, идеи для перезапуска маленького города, пытаемся находить тех людей, которые готовы в этих городах оставаться и пытаться все-таки свою вот эту малую родину сохранить, и есть, в общем, примеры, когда получается, да. А основное направление, по которому мы действуем, это развитие сферы образования и сферы туризма. А почему сфера туризма? Ну, так получилось, что я сам выходец из сферы туризма. Я достаточно много и долго работал в крупных компаниях и инфраструктурных организациях. Вот, и, ну, в общем, понимаю, как это работает. В общем-то, потенциал для развития туризма в историческом городе есть практически всегда. Всегда, то есть, когда вот я, ну, понятие выдоха, да. Вот представьте, наш огромный мегаполис, Москва, в нем живет какое-то количество миллионов людей, сейчас уже сбился, не помню сколько. Эти люди живут, ну, давайте назовем это человейники, да, то есть огромные комплексы, ну, это клетки, по сути, да, то есть вот, те люди, что постарше, я помню такой фильм «Матрица», да, такое всегда сравнение, что мы как будто подключены к интернету, к телевизору, и что с нами происходит, да? Мы спускаемся на работу, едем час-полтора в пробке до какого-то места, да, работаем, потом возвращаемся и в эту самую клетку, да, то есть как бы не очень многих людей есть, но какое-то количество процентное есть, соответственно, дача. Не все могут поехать куда-то далеко отдыхать, и даже если поедут, все равно вот эти 5 дней работы и 2 дня выходных, они, ну, в общем, требуют, чтобы люди из вот этого городского шума, это городской шум, это в Москве одна из самых главных проблем, которые отмечают жители, куда-то уехать в тишину, спокойствие. И ввиду того, что уровень жизни в Москве и крупных городах выше, чем в малых, количество автомобилей на душу населения растет, дороги у нас улучшаются, ну, то есть Росавтодор, вообще все вылетные трассы есть, и региональные деньги тоже вкладываются в дороги, то есть дорожная сеть нормальная, и человек может спокойно уже в течение дня или двух уехать за 500 километров. А вот ту школу, куда я езжу учителем, я каждую среду езжу туда, делаю 600, ну, 700 километров. Туда-обратно, получается 700, да. Но это другая планета, да, то есть и действительно, вот, когда мы начинаем понимать, что просто вот эти 15 миллионов, которые живут в Москве, это является тем рынком, который может поднять экономику маленького исторического города, главное, чтобы мне было интересно. А чтобы там было интересно, соответственно, мы ищем разные ходы, которые не требуют, ну, каких-то значительных или вообще, в принципе, не требуют вложений. Потому что человек интересуется не обязательно каким-то зданием за миллион долларов, да, или музеем, в котором тысячи экспонатов. Им важно приехать и просто прийти в местный музей и выяснить какую-то совершенно удивительную вещь, которую он не знал, сделать для себя открытие, но он оставит при этом деньги. И если это индивидуальный туризм, то деньги он оставит в местной экономике. И, ну, представьте, если в маленьком городе до начала туристического потока количество визитеров, называется экскурсантов или туристов, 2000 человек, эти 2000 человек привозили бы там, ну, оставляли бы 2000 рублей. Это получается 4 миллиона рублей в год, это ничего. А вот если туда становится поток в 100 тысяч человек, и растет средний чек до 5 тысяч, например, да, то мы уже имеем полмиллиарда, которые живыми деньгами оказались в городе. И это уже те деньги, которые позволяют людям немножко выдохнуть. Потому что сфера туризма, она очень интересная. В туризме есть такой мультипликативный эффект. То есть на одного туриста работает не только сфера гостеприимства, например, ательеры или рестораторы, но, например, бензоколонка. То есть человек приезжает на машине, заправляется, и эти деньги, если это местная бензоколонка, попали через налоги в городской бюджет. Или если он приехал на событие, если он попал на какой-то фестиваль, значит, может быть, стоит придумать этот фестиваль, чтобы их было больше. Соответственно, вот логика развития малых городов, она очень часто лежит в сфере туризма. Чтобы хотя бы приостановить, мы делаем разные учебные программы для молодежи с тем, чтобы им было интересно что-то сделано в городе. Потому что каждый сделанный проект, который делает кто-то из молодых ребят, даже если он потом куда-то уедет, все равно это остается, ну, как ребенок, который у тебя появился, да, вот, ты его сделал, и дальше ты все время про это думаешь. И даже находясь в Москве, человек, помнящий о том, что у него там за плечами его любимый малый город, в котором что-то работает, он начинает работать в Москве на то, чтобы как-то этой истории помогать. Ну, здесь можно долго, в общем, говорить, почему все это надо спасать, сохранять, но вот.
1: Да, но интересно, как... С какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе? Потому что, как я это представляю, вы организуете молодых ребят для того, чтобы что-то они делали, какие-то мероприятия в городе. Как это происходит? То есть вы приходите в школы, и как вы музеи восстанавливаете? То есть как это на практике?
0: Ну, смотрите, каждый раз это везде по-разному, да? Здесь мы должны еще поговорить про такое понятие, как креативная экономика. Креативная экономика – это, ну, условно говоря, в городе, в котором много художников, становится интересным для туристов. Художники – это существа, не подвластные искусственному интеллекту. Они творят, они что-то делают. Художники – это люди, которые учат. То есть, например, ну, у каждого художника есть ученики. Пускай это не называется школа искусств, она, да, называется, да. Соответственно, у него есть какие-то местные дети, которых он приобщает к прекрасному. А художники обмениваются между собой, они едут в другие места – к ним приезжают их друзья. Это происходит такой круговорот художников в природе. Вот. А что это такое? Это пленэры. Это арт-резиденции, которые возникают. Их чем дальше, тем больше. И арт-резиденции – это места, где художники могут жить. Это уже система гостеприимства. А, соответственно, вот эти красивые места, куда приезжают много художников, они интересны для обычных туристов. Ну, раз художникам там интересно что-то писать, творить свою картину, я не умею, но я хотя бы посмотрю, что это такое. Вот, соответственно, часть наших проектов касалась именно поддержки художников и поддержки именно арт-фестивалей в малых городах. У нас достаточно большая программа арт-передвижения, но вот выставки и проекты проехали 150 городов. Ну и только в России, а еще, наверное, 20 городов за рубежом, где мы делали выставки, рассказы про неизвестную Россию, Россию малых городов. Вот. Арт-передвижение – это вот одно направление, да. Но есть другие. Например, мы делаем, помогаем музеям. Мы создали один из наших проектов. Это музейно-выставочный центр «Дом Гумилевых». И вот здесь как бы идея заключается в том, чтобы это город Бежецк Тверской области, чтобы люди понимали, что даже из почти умирающего здания можно сделать культурный центр, который будет работать бесплатно для местных жителей, который будет привлекать детей там, в качестве волонтеров, там, сотрудников, или просто, чтобы они что-то знали, чтобы это стал центром фестивалей, привлечения, создания местного сообщества. И ну, вот именно через вот этот маленький музей Бежецк получил звание литературного города, а это один из 40 городов, единственный в Тверской области. Их не так много, этих литературных городов. И человек, который читает про Бежецк. А куда бы ему поехать? И он видит Бежецк. Интересно. Вот литературный город. Почему? Потому что там литературные музеи. Там Ахматова, там Гумилев, там Лев Гумилев, там Шишков. И там начинает он раскрывать и понимать, что, господи, чего там только нету, да? И все, как бы человек приезжает. И чем больше их приезжает, тем лучше город. То есть вот через восстановление культуры и через организацию образовательных самых разных мероприятий мы пытаемся это все восстанавливать.
1: Молодое поколение, вот после... Сколько в работе? 12 лет, да, фонд?
0: Ну, вообще мы работаем с 2013 года, но фонд существует с 2016 года. Три года мы работали просто как независимая группа экспертов, специалистов в сфере туризма, маркетинга, городских территорий, да, то есть мы делали сами по себе исследования, сами для себя, и предлагали городским администрациям, даже не только администрациям, а в основном местным жителям, то есть мы делали такие проектные сессии в разной степени заброшенности ДК, дома культуры, и говорили, ну, люди, смотрите, у вас здесь столько всего интересного, если вы сделаете это, у вас будет другая картина мира. Ну, не всегда это получалось. Некоторые нас смотрели как сумасшедших, которые приехали как в нашем захолустье, какой-то туризм. Но у нас было много примеров, когда без всякого, например, нашего влияния, а за счет того, что городские активисты, которые в малых городах тоже есть, вот они ставили перед собой задачу и решали. Ну, то есть, когда тебе вариант, либо ты погибнешь, либо ты должен как-то выживать, ты начинаешь придумывать что-то, да? Вот, и получалось хорошо. И такие города есть, Углич, там, Касимов, ну, первое, что мне в голову сейчас пришло, Переславль-Залесский, конечно же, да. Вот, города, которые вот поняли вот это направление, работу, понимание устойчивого развития. Устойчивое развитие, когда мы привлекаем, мы добиваемся того, что туристический поток, который приходит в город, работает на город. Бывает обратная ситуация, если... Я не случайно отметил именно индивидуальный туризм, потому что в малых городах нет своих туроператоров, и даже если они возникают, они проигрывают крупным компаниям. Ну, возьмем крупную компанию в Москве. Она продаст тур куда-нибудь, и деньги, и доходы, и там, налог на прибыль заплатят в Москве. А люди поедут туда, и туроператор, до этого приехав в местный музей, в местный отель, он по своей экономической природе будет, ну, как бы, вот эту себестоимость, цену, которую мы называем в отеле или в музее, снижать. Он говорит, я же приеду к вам не один, а к вам приедет целая группа, 30 человек, дайте мне скидку, там, 10%, 15%, 30%. И отелям, и музеям деваться некуда, они скажут, ну, да, хорошо, вот вам скидка. Совсем другая картина, когда приезжает индивидуальный турист, который не может просить скидку, потому что он один. И тогда что-то зарабатывают как раз местные предприниматели, и они платят налоги, соответственно, налогов. Вот эта налогооблагаемая база, она больше, выше. И наши проекты, которые мы делаем, они в первую очередь направлены на поддержку индивидуального туризма.
1: Удивительно, такая инициатива снизу. Я просто думала, вот мы тут сидим, я веду эфир еще про развитие региона в целом, и мы все время приходим к такой фразе, что без поддержки государства как будто бы ничего нельзя возродить. А вы, получается, можете это
0: использовать? Мы исходим с того, ну вообще весь фонд, весь проект, да, это люди для людей. Мы исходим с того, что у нас и так государство, ну в смысле в настроение в... среди людей, оно такое, что вот приедет кто-то и за нас все сделает. Не приедет и не сделает. Гигантская страна, ну, она гигантская просто, да, вот. И чем дальше, тем сложнее. У нас, нет, конечно, государство там помогает. То есть я должен здесь сказать, что вот есть там ежегодный конкурс, например, Минстроя, который каждый год разыгрывает от 5 до 7 миллиардов рублей. И вот... из, допустим, из 800 малых городов в конкурсе участвует 400, и 100 городов побеждают, и каждому по 50 миллионов рублей. Ну, что можно сделать на 50 миллионов рублей? Ну, во-первых, нельзя каждый год выигрывать, но вот, я же, по-моему, 10 раз уже это прошли. Два раза выиграл Бежецк. За 50 миллионов они сделали сквер, городской сквер. Хорошее место стало, да, ничего не могу сказать. И сейчас до вторых 50 миллионов рыночную площадь. Но это, ну, может быть, 2% территории города. В городе огромное количество особняков, старинных зданий, большое количество. Они все объекты культурного наследия. Но я могу сказать, что для того, чтобы восстановить самое красивое здание в городе, такой особняк, дом Неворотиных купцов, ну, оценка это где-то около 700 миллионов рублей. 700 миллионов. Деньги тоже находятся. То есть, в принципе, нельзя сказать, что государство не понимает проблему. Потому что люди, живущие в разрухе, они, их социальный пессимизм при учете еще вот этой низкой заработной платы и отсутствия огромного количества разного рода сервисов, того, что город неудобный для жизни, да, но вот еще жить в разрухе, это совсем уже, то есть народ начинает спиваться, и все на этом заканчивается. И чтобы это не происходило, собственно, вот программа Минстроя, она про это, да, чтобы городская среда постепенно восстанавливалась. Но...
1: Ну, это какой-то рыночный тендер. Ну, типа, нет, кто выиграет, тот, да. И молодец.
0: Нет, так и должно быть, потому что если мы будем давать деньги, просто денег, да, вот, ну, но это другой стороны, не очень правильно.
1: Разве не должно государство вкладываться прямо?
0: Нет, оно должно вкладываться, да, а кому и сколько? Надо же объяснить, для чего, да, то есть проекты, которые показываются городами на этом конкурсе, они говорят о том, вот у нас сейчас вот так происходит, да, если мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, да, то поток может приезжих вырасти, да. Каждый турист, который приезжает в городе, потенциальный инвестор. Ну, вот я приехал в Бежецк, мне понравилось там. Я говорю, дай-ка я восстановлю вот этот дом, там, сделал музей. Вот я пример такого инвестора, да. И таких людей много. То есть их иногда называют сумасшедшими. Вот у меня есть одна знакомая девушка, которая мне написала, значит, это место называется Сусанина. Ну, по названию просто Иван Сусанин, да. Костромская область, это даже не город. Там красивый, красивый, но заброшенный купеческий особняк. Она сама живет в Москве. До Костромы ехать, в общем, не близко. Но она его покупает и начинает его ремонтировать. Его все спрашивают, зачем? Она говорит, ну, что-то мы там сделаем, да. Она тратит свои личные деньги, просто чтобы спасти этот дом, что он действительно реально красивый. И вот таких людей, ну, кто-то вкладывается в усадьбы, около городов тоже, это отдельная история. У нас огромное количество усадеб. И мы тоже, мы не сможем восстановить, например, усадьбу около Бежецка, но мы там сделаем ландшафтный парк, потому что там очень красиво. И это все работает, опять же, на привлечение туристов. Вот. А, к сожалению, разруха, ну, и не только от бесхозяйственности, не только от того, что в разное время государственная политика была разная, был какой-то период, когда, ну, например, в Бежецке взорвали почти 18 храмов. 18. Город, вот мы понимаем, что такое Суздаль. Вот Суздаль и Бежецк, они были сопоставимы по количеству, и вот этих храмов нету, да, и взорванные храмы до сих пор стоят вокруг по селам, да. Ну и там другая история была, что экономически, вот опять же, меняется уклад, погибают целые отрасли, у нас в 90-е годы погибла льняная отрасль, один из проектов фонда, это льняная дорога, мы пытаемся хоть чего-то делать по льну, да. А лен – это культура, большая культура, тысячелетняя культура, русская национальная культура. Нигде, кроме России, льном так не занимались, да. Это все погибает, остается только в памяти людей. Ну, приведу пример, что такое, как материальное производство связано с культурой. То есть Псковская область – там я познакомился с одной женщиной, которая занимается детьми, они снимают, собирают всякие, ну, этнографию, да, то есть они записывают песни, вот они говорят, про лен 400 песен, 400 только в одной губернии, потому что процесс это был бесконечный, ну, то есть весь в течение года надо его посадить, надо его вырастить, надо его потом собрать, надо потом ткать, обрабатывать, это длинная история, которая все время занимается женщиной, это основное занятие женщины в наших деревнях было. Вот. И вот целый город Бежецк, например, опять вернемся к нему, он был построен на льняном экономическом укладе. Деревни вокруг этот лен собирали, купцы в городе этот лен либо были владельцами маленьких фабрик, обрабатывали и продавали потом дальше, это вплоть до Европы все уходило. А сейчас это все погибло. Город как бы стоит и думает, а что делать-то? В какую сторону идти? Чем мы... Настолько всего на самом деле. В какую сторону двигаться? И когда люди не знают, куда двигаться, начинают умирать. А наша задача подсказать, куда двигаться, да? Потому что, ну, мы не умеем лен делать, да? Но мы, по крайней мере, можем поднять по этому поводу шум.
1: Эту тему. Ага. Вот в этом и, да, консультационная как раз роль.
0: Наша роль. То есть, если говорить о фонде, то мы занимаемся исследованиями. Я не только школьный учитель, я еще работаю в российских университетах. Сейчас мы становимся университетом РАНХИКС, Академия народного хозяйства и государственной службы. Но я читаю лекции в финансовом университете, и в МГИМО, и в Новгороде, в общем, где позовут, там читаю, в общем, да, но основной РАНХИКС. Да. Вот. А что такое университет? Это исследовательский центр и учебный центр, да, то есть я рассказываю студентам о том, что Россия – это не только Москва, а вот есть еще и другие места, где можно что-то узнать другое. Соответственно, исследование и обучение, то есть университет как учебная база. Ну, третья история – это на основании исследований мы выявляем те возможные магниты притяжения инвестиций или людей, трудовых ресурсов и туристов тех же самых, да, соответственно, и придумал какие-то программы продвижения, то есть это брендинг и так дальше.
1: Удивительно. Большая работа очень.
0: Ну, да. Я не могу сказать, у нас не так много на самом деле. То есть в совете фонда сейчас около 30 человек.
1: Но объем очень большой.
0: Ну, мы, опять же, мы не занимаемся всеми городами, это невозможно, да?
1: Ну, да.
0: Мы не можем подменить государство.
1: Да.
0: Ни в коем случае. Мы даже на государство не можем воздействовать. У нас как бы так немножко отстраненно действуем, да? Вот, то есть мы работаем на уровне местного самоуправления, иногда работаем на уровне регионов, где регионы понимают, что малые города – это будущее, их надо спасать. Я должен обязательно здесь сказать про Ивановскую область, которая прямо сделала себе это основным приоритетом. Вот, но потому что если этим не заниматься, то мы в итоге можем получить то, что мы получаем с моноградами. У нас большое количество моноградов просто закрылось. И нет ничего более страшного, чем смотреть на пустой город, в котором никого нет уже. Они тоже есть такие, да. Вот. Или ехать по городу, и там 30% пустующие дома. А вот один раз это увидишь, и все. Ты понимаешь, что надо что-то делать, да. Вот. Я уже не говорю про деревни, да. То есть вот есть целые прям регионы, когда ты едешь, понимаешь, что каждая деревня, которую ты встречаешь около, ну, по дороге, она либо никого не живет, либо остался один человек. И вот ты понимаешь, что человек живет, потому что ему просто некуда идти, и он просто ждет, когда он умрет, и все. Вот. А кричать об этом, ну, как бы, ну, все кричат, по большому счету.
1: А делают мало.
0: А что делать, да? То есть важно, что делать, да? Мы, я уже упомянул, например, Ленинная дорога, да? То есть мы пытаемся собрать, вот мы насчитали 87 городов, который заброшен на льнокомбинат. 87 городов. Это города северный пояс, так называемый. От Псковской области, Псковская, Смоленская, Новгородская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская, Рязанская. Все вот эти города, это прям пояс. Там действительно в каждом городе было какое-то льняное производство. Мы пытаемся, ну, как бы объединить их и собрать их в маршрут. Что такое маршрут? Да, человек, который приезжает в этот город, если он регистрируется на этом маршруте, он получает какую-то преференцию. Мы посылаем какую-то информацию о том, что в этих городах происходит, что там интересного. Вот. Маршрут имеет значение, да, то есть есть города успешные, ну, типа туристические маршруты, Золотое кольцо, например. А есть города не очень успешные. Соответственно, устойчивое развитие в них заключается в том, что мы должны спасти, сохранить хотя бы память о тех промыслах, которые там были, находить союзников, формировать городские сообщества в этих городах, чтобы говорить тем людям, которые понимают то же самое, что понимаем мы, ребята, вы не одни, что вы, вот есть сосед слева, сосед справа, и люди в центре, в Москве сидящие, в университете, которые говорят, чем можем, поможем, да. Фонд – это НКО, некоммерческая организация. Мы занимаемся тем, что мы ищем дополнительное финансирование, мы участвуем в грантах в меньшей степени. Для нас гораздо более интересен портал Planeta.ru, где люди по 50 рублей собирают, да, чтобы эти деньги направлять, потому что люди для людей, вот это важно. Вот, ну, примерно так.
1: Это о программах. Вот за такой долгий период работы, насколько хорошо прям получилось донести людям, которые живут в малых исторических городах, что им с их инициативы начнется возрождение города? И как улучшилась жизнь малых исторических городов вот, благодаря вашей работе?
0: А, вы знаете, я не могу сказать, что прямо улучшилось. Ну, это было бы преувеличением, да. Мы нашли много людей, мы многим людям помогли, мы помогли многим музеям. А для нас музей либо художник – это библиотека, да, то есть это те центры культуры, которым надо помогать. Ну, по-любому помогать, да, школам, да, то есть образовательным центрам. Помогать, ну как, вот есть, например, такой очень любимый город Чекалин. Ну, все знают про самый большой город России, это Москва. Но мало кто знает, что самый маленький – это Чекалин.
1: Я не знала, да.
0: Ну, потому что мы всегда смотрим на что-то большое, а надо уметь увидеть детали, да. То есть вот есть самый маленький. А почему он стал самым маленьким? Ну, так получилось, депопуляция. Но они сохранились как город, и это прям важно, да. И почему они сохранились как город? Потому что местные жители не хотели становиться селом. Мы городские, бабушки сначала, да. Вот, и мы смогли в свое время убедить там руководство региона в том, что нельзя, то есть надо пользоваться тем, что, например, Чекалин – это самый маленький город. И это является отличительной особенностью его от других городов. Значит, есть надежда на то, что туда поедут туристы. И что происходит? Они делают там первый музей. Да, что еще важно, в Чекалине вот, ну, совсем никто не жил, но имеется в виду из великих. Ну, то есть в Тульской области, например, там много, там, где жил Толстой, там, и вот, ну, давайте посмотрим, где жил Толстой, да, то есть какой-то повод. А тут вот, ну,
1: ничего нет, не, да?
0: Самый известный человек, автор песни «Дубинушка».
1: Я такую не знаю.
0: Ну, нет, ну, те, кто постарше знают, типа, эх, «Дубинушка, ухнем», да, такая песня была. Вот, но зато как очень красивое место, удивительно красивое, то есть там Соборная гора, река Ака, и весь город вот каким он был, таким остался. Современных зданий практически нет. Вот. Ну и вот шаг за шагом город, сначала там не было ни одного туриста, сейчас, по-моему, уже, по-моему, 10 тысяч человек в год приезжает. Но для города, в котором живет 700 человек, 10 тысяч в год – это хороший показатель. И это не предел, то есть они вообще точно могут больше принимать. И это… То есть что мы там делали? Ну, мы там придумали первые фестивали студенческие, которые туда приехали. Мы там участвовали в завершении ремонта Дома культуры. То есть Дом культуры отремонтировали, а денег на кресло не хватает. Но без кресел как бы Дом культуры не Дом культуры. Вот одна из наших заслуг, я очень прям горжусь, что мы достали деньги, смогли оборудовать им Дом культуры. Да? Вот. Ну, вот это как бы мелочи, с одной стороны, а с другой стороны, вот если сейчас получится, мы хотим там взять и отремонтировать здание архива городского 1812 года постройки. Сейчас заброшка просто, да. Но если это мы сделаем, то в городе появится картинная галерея. То есть вот мы хотим такие вещи делать. Вот. Ну, соответственно, нельзя сказать, что количество жителей увеличилось в городе. Может быть, даже нам кажется, что пускай оно вот таким пока зафиксируется, чтобы сохранять вот этот статус самого маленького города. Но в каждом городе есть какие-то свои вещи, да, то есть и у нас нет прямо совсем задачи взять и переломить ситуацию. Но мы должны, по крайней мере, если мы находим тех людей, кто вот живет в этом городе и хочет позитивных перемен, готов формировать какое-то сообщество вокруг себя, то мы рядом, то мы будем считать свою задачу выполненной. Да. Если в Бежецке мы достигнем того, что мы не восстановим усадьбу, ее невозможно восстановить, она просто ее разобрали по брюкушку и отвезли в другое село. Но в том месте, где это была такая деревня Слепнева, сейчас ее нет, ничего не осталось. Остался только дуб, под которым поэты приезжают и читают стихи. Вот если мы сделаем там ландшафтный парк, мы будем считать, что мы свою миссию сделали. Если мы в Бежецке, ну, там, сделаем еще один музей или откроем еще одно направление подготовки колледжа, тоже, ну, человек не может взять и охватить необъятное. Мы не можем все города спасти. Но мы можем показать пример, по крайней мере. И спросить, ну, хорошо, мы сделали вот это, а вы?
1: Очень, очень круто. То есть, насколько я поняла, возрождение регионов, малых исторических городов идет с формирования их бренда, привлечения людей, создания...
0: В первую очередь, людей. Сообщество. Самое главное, сообщество людей, которые чего-то хочет изменить. Вот один человек появляется в городе, вот для нас
1: местный, это художник,
0: местный, именно, да, местный, да.
1: Именно местный.
0: Хотя бывает так, вот типа, мы называем, пришлые, да, то есть вот есть действительно, ну, вот я рассказал про вот эту девушку, да, Ольгу, которая вот в Сусанино делает вот этот дом купеческий, да, такие люди есть, они многие, я сейчас еще одного человека вспомню, его фамилия Геннадий Спажнев, он, в общем, совершил чудо, на мой взгляд, да. Представьте, это деревня, не, село. Стоит огромный собор, огромный. Он один, может быть, самый большой, может быть, один, вот, входит в пятерку самых больших соборов православных Тверской области. Тверская область огромная сама по себе. Вот. Оценочно это около 1 000 000 000 рублей его восстановить. Ну, то есть это дорого. Ну и как бы село, которое находится в районном центре, Ромешковский район. Ромешковский район находится вблизи Твери. И все люди, которые могут что-то, они быстро уезжают в Тверь. А это даже не Рамешки, это вот село около него. И вот человек возвращается, начинает ставить себе задачу восстановить этот храм. Ну, многие через восстановление храмов идут к этой истории, да. Он начинает восстанавливать, потом он понимает, что местных жителей просто не хватит на то, чтобы этот храм содержать. Ну, потому что их мало. И он начинает восстанавливать торговые ряды, которые превращают в хорошее кафе, музей, кормильца-умельца называется, в гончарную мастерскую по соседству, потом кузницу. Потом там ставят хостел на 40 человек. И вот эти туристы, они заново перезапускают вот это село. И это теперь красавец собор. Я всем рекомендую посмотреть. Самое называется село. Но это реально неземная красота. Огромный собор, восстановленный. Там еще много чего делать. Там фрески изнутри надо делать, там, ну, расписывать. Но внешне это картинка. Да. И вот это один человек. Это один человек.
1: Человек,
0: его жена гончар, художник. Да. Вот я на них смотрю и думаю, господи, ну почему вот такие люди есть? И он не просит там помощи на государство. Там государство, ну, конечно, государство всегда приходит, когда видит, что что-то движется, да, то и так. Мы тоже тут, давайте, да, значит, да, мы поможем, да. Не всякая помощь, кстати, годится, да. Вот. Вот на таких людях и на лидерах местных сообществ, которые говорят, мы не уйдем, нам нравится наш город, мы здесь будем все это делать, мы будем город менять. И шаг за шагом, медленно, все-таки такие успешные примеры есть. И каждому из этих людей я бы ставил памятник просто, да. Вот те люди, которые действительно достойны того, чтобы... Потому что они, ну, по сути, сохраняют нашу страну. Потому что если были разные проекты сделать из России 12 суперагломераций, ну что, это будет пустошь. И вот эти клетки для людей, которые будут жить в человениках. Ну, ни в одной стране мира такого нет. Я не знаю, почему такие идеи приходят нашим государственным деятелям, да?
1: Наоборот, нам нужно расселяться.
0: Да, да,
1: нам,
0: да,
1: нужна деурбанизация.
0: И главное, что есть прекрасные примеры, как это происходит. Да? Я много лет работал в Испании, например. Там нет ситуации, что вот это село там погибло. Там, наоборот, люди из городов стараются, чтобы у них было вдохновение от шума, да, вот это вот кажется какая-то такая посторонняя проблема, шум. Но шум, пробки,
1: Суета.
0: суета, цифровизация. Знаете, я приезжаю в Бирск, мне там хорошо. Там нет на
1: Душа
0: улицах
1: отдых.
0: камер. Там как-то спокойнее себя чувствуешь.
1: Да.
0: Вот. Ну, вот как-то так,
1: Как вы
0: наверное.
1: думаете, мы все-таки сможем преодолеть столицентричность и вот эту урбанизацию в нашей стране и расселиться, ну, условно говоря, в ближайшие десятилетия? Не знаю, сколько нам вообще понадобится на то, чтобы вот
0: Ну,
1: люди.
0: смотрите, я, может быть, сейчас скажу непопулярную нашей власти точку зрения. К сожалению, Россия такое государство, в которое очень, выстроена такая бюджетная система, в которой налоги, которые собираются на местах, попадают сначала в федеральный центр. И здесь федеральный центр решает, сколько денег отправить, ну, например, на оборону или там на поддержку силовых структур или на что-то еще. Статьи бюджета мы смотрим, мы понимаем, сколько вот туда уходит, да, а сколько остается на территориальное развитие, например, да. И вот пока такая будет бюджетная система, она реально не сильно меняется, в общем, со времен, не знаю, дореволюционных. Есть центр Москва,
1: Который выкачивает.
0: который выкачивает, который говорит: так, Якутия, спасибо тебе, ты регион-донор. Деньги, которые ты заработала, мы отдадим вот. Нет, вот туда мы не будем пока отдавать, мы вот на себя любимых
1: Да,
0: потратим.
1: да. То есть не развивает, не
0: Ну,
1: выгодно,
0: то есть
1: да.
0: как бы есть общие федеральные задачи.
1: Все правильно, да, по-моему.
0: Вопрос, кто решает какие задачи, являются общефедеральными. Значит, соответственно, если это решает власть, ну, избираемая власть, ее как бы избрали, да. Вот. То есть ситуация, то есть мы, по большому счету, мы, ну, я имею в виду
1: Да.
0: фонд и вот такие же люди-энтузиасты, которые в разных точках страны находятся, да. Ну, то есть мы живем по принципу, делай, что должен, и будь,
1: И
0: что
1: что
0: будет,
1: будет?
0: да. То есть можно сидеть, закрыв глаза, уши, и так, ладно, меня не трогают, я живу, у меня есть какая-то история моя, я буду выживать. А можно по-другому. Можно не ждать, пока свалится, да. Но если говорить глобально, то ситуация изменится, когда изменится система образования, изменится система культуры, а если говорить про экономику, изменится бюджетная система. Когда в малых городах будут понимать, что те налоги, которые они платят, должны оставаться. Они должны решать, сколько они отчисляют в федеральный центр. В этом случае, да. И федеральный центр должен зависеть от регионов. В этом случае, да. А если будет по-другому, ну тогда мы получаем то, что имеем.
1: Это очень печально. Не хотелось бы, чтобы так было.
0: Ну, в общем, когда-то наступает критическая масса, когда люди понимают, что так жить нельзя. А управление бедными людьми, оно проще, чем управление умными людьми. Наша задача образование и культура.
1: Скажите, какие уникальные еще случаи, ну вот помимо вот единичных людей, которые сами восстанавливают, какие еще уникальные случаи вам удалось увидеть по мере того, когда вы восстанавливали малоисторические города?
0: Не, я могу сказать, что, ну, это там не наша программа, но она очень мне нравится, очень хорошая, это Tom Sawyer Fest, например, да. Tom Sawyer Fest — это проект, который не государственный. Мы проводили Tom Sawyer Fest в Бежецке, в Боровске, участвовали в нем, да. То есть это группа энтузиастов, которые не ждут, когда придут реставраторы или, ну, кто-то начнет приводить город в порядок, а сами профессионально, потому что в этих историях работают как раз и специалисты, да, то есть которые делают из этого праздник. Праздник, когда они восстанавливают свой город. А это очень хорошая история, мне она очень нравится. Вот, я думаю, что да, вот еще это разные люди тоже в разных органах власти тоже думают про это и ищут какие-то варианты. То есть вот я вам рассказал про такой патерналистский проект, когда государство решает, вот у нас есть там 5 миллиардов или 7 миллиардов рублей, мы их распределим по 100 городам, и каждый 50 миллионов получит и что-то там себе сделает. А развивать нужно немножко другую историю, да, потому что, не будем скрывать, очень много чего воруют, да. И вот мир придумал, как смотреть за тем, чтобы деньги, выделяемые государством, не тратились на... не разворовывались. Вот так. Это называется инициативное бюджетирование. Инициативное бюджетирование, допустим, мы живем в городе, нам надо сделать дорогу. Мы ждем, много лет ждем, когда эту дорогу сделают, ее никто не делает. Вот. Ну, теоретически мы можем дождаться, когда кто-то выиграет какой-то тендер, приедет, половину денег сворует, сделает плохую дорогу, не очень хорошо. Но по-другому можно так. Мы подаем заявку и говорим, нас, там, не знаю, 100 человек, предельно заинтересованных людей, наши дома стоят как-то около этой дороги, в том, чтобы эта дорога появилась. И мы готовы собрать, там, не знаю, 5% от стоимости этой дороги. Мы собираем эти 5%, это наша лепта. А государство, минуя региональный бюджет, минуя муниципальный бюджет, оно дает в эту историю 95%. Для чего? Потому что те люди, которые хотя бы чем-то пожертвовали, они уже 50 раз посмотрят внимательно на тех подрядчиков, которые будут эту дорогу делать и будут контролировать каждый их шаг. Ну, это как бы в теории и в практике уже, но это все же лучше. То есть это механизм формирования вот таких местных сообществ.
1: Ой, вы должны понимать, какую важную работу делаете в плане экономики.
0: Для нет, мы это не делаем. Ну, это делает идея. Как бы, это да. Идея, да? Идея. Это осуществляется в разных регионах, по-разному называется, фонд поддержки местных инициатив или народный бюджет. Но это только-только начинается. Это во всем мире работает. Да. Да? Воруют не только у нас. Вот. Но вот именно в этом. Да, я еще раз говорю, что вот когда появляется вот такая понятие «общее дело». Что такое Tom's Fair Fest? Это общее дело. Что, они сделали один дом, переходят к следующему. И там прекрасные люди в малых городах же, опять же, да, которые понимают, ну, не дождутся они, да, просто не дождутся. Ну, и что делать? Смотреть, как это все умрет? Или все-таки они соединяются, объединяются, говорят, так, я типа делать ничего не могу, говорит женщина, я не каменщик, но я вам пирожки принесу. Я пирожки умею делать, и вы будете есть. Мы когда делали Tom's Fair Fest в Бежецке, бежецчане нас смотрели сначала, приехали много людей из Москвы, там, из разных городов, но из Бежецка почти никого не было. Почему? Потому что ну, люди зарабатывают мало, и все вот эти, какая-то инициатива, опять давайте бесплатно, какой-то субботник, непонятно. А мы занимались тем, что мы, это был фасадный ремонт, по сути, да, очень красивое здание, и там детский музейный центр «Малиновая сказка» сейчас находится. Вот, и, соответственно, ну что, музыка играет, много людей, много машин стоит. Люди приехали, там одна девушка из Эстонии приехала. Вот, и что-то там счищают, красят. Ну, и бежчане так любопытно, типа, а что вы тут делаете? А, дом красите, понятно. А что за пирожки? А вот это, типа, вот пирожками. И дядька один смотрел, говорит, так, я понял, сейчас я вам принесу всяких там разливных напитков, типа лимонад, Байкал, сок. Он занимается вот, вот этим. Он бизнесмен, и он понял, что движуха пошла какая-то. Вот в этой движухе почему бы не поучаствовать? Ему понравилось то, что люди что-то хотят. Вот. И где-то на третий день на нашей деятельности, видимо, подходит какая-то молодая семья и говорит, ой, как здорово, а может, мы тоже что-нибудь там поделаем? На самом деле, людям нравится делать что-то полезное. Ну, покрасить дом, вот у тебя есть краска, вот у тебя есть кисточка, и ты хотя бы 5 минут или полчаса можешь это сделать. Вот, и это хорошая история. А, общее дело, не знаю, мы сейчас будем делать памятник новой нашей инициативы. А, вот есть такое село, называется Градница. Находится оно около Бежецка, примечательно тем, что там стоит, собственно, усадьба, которую перетащили. Под Бревнушку забрали, и там, значит, музейный центр Дом поэтов. Раньше это было большое село, огромный храм. Ну, храм взорвали, ужасное зрелище, вот оно стоит. Но местная бабушка, такая там Марья Яковлевна, она добилась того, что поставили маленький деревянный храм. Церковь тоже, в принципе, это место, куда, где формируется местное сообщество. Но все равно село умирает. Людей все меньше и меньше. Что сделать, чтобы оно не умерло? Ну вот, развивать этот самый туризм, чтобы больше людей приезжали. Ну, хорошо, мы это делаем. А что может быть еще? Сделать больше памятных мест. Больше памятных мест, вот там Раяк.

0: Дело, опять же, для жителей границ, они поставят свой памятник тем людям, которые когда-то жили, чтобы сохранить память об этом. И если памятник будет, то уже очень сложно будет это село как-то закрывать, его там переоборудовать, там расселять, потому что это памятник. Ну, не знаю, получится, будем стараться. Да? То есть это как бы наша тема теперь.
1: Нет, это очень хорошо, потому что я вот считаю, что если... В целом, я просто как государство хочу, чтобы государство занялось этой большой проблемой, потому что если не будет государственного целеполагания, то действительно местные же инициативы и даже туризм, он же, наверное, имеет какие-то границы, если еще не развивать экономику и не...
0: А здесь, знаете, важно не мешать.
1: Главное не
0: то есть,
1: мешать.
0: Как только люди понимают, что пошел поток, вот я приведу пример, город Углич. Значит, ситуация 2000, по-моему, 2007 или 2008 года, относительно недавно. В городе закрывается крупное предприятие, часовой завод, и вдруг выясняется, что треть взрослого населения без работы. Ну, глава, к сожалению, уже ушла, значит, ушла, в смысле, больше не живет. Такая Элеонора Решетникова собирает вот всех, кто что-то может в городе, да. И говорит, ну что будем делать? У нас, мы далеко от Москвы, экономики больше нет, значит, мы прижаты к Волге, как это, если прижмут к реке, то крышка, да. Вот, ну, есть, конечно, туризм, но какой туризм? Приходят теплоходы, а теплоход – это где турист, он спит на этом теплоходе и ест. Он выходит в Угличе на пристань и идет по дорожке, его ведут в Угличский Кремль. Это федеральный музей-заповедник. Если он там покупает билет, то все деньги идут в Москву, в Министерство культуры. Ну, и потом он возвращается обратно на теплоход, и для местных жителей есть только вот эта дорожка, где они пытаются что-то продать. Ну, самопально, соответственно. Вот с такими, ну, как бы, такой историей они стартовали. Ну что, вот собирается команда, то есть как бы вот эти местные жители, которые понимают, что туризм все-таки будущее, хоть что-то здесь, какое-то движение есть, и начинают бороться за то, ну как, с чего они начинают? Стоит туристский информационный центр. Для нас очень важна история продвижения информации. Да? ТИЦ – это не место, где дают буклетики. Это портал, который начинает вещать. Потом приезжайте в Углич, у нас интересно. Это была первая история. Вторая история – это то, что они стали делать события. Ну, какое событие? Давайте сделаем велофестиваль. В Угличе не так много автобусов, народ передвигается на велосипедах. Ну, устроим парад велосипедистов. И бабушки на велосипедах выезжают. Ну, один раз провели, второй. Это все не быстро, на самом деле. Там лет 5-7 потребуется. Да? Но каждый год регулярно. И через 3 года туда приезжает уже велопробег из Москвы. А на том велофестивале, на котором я был, приехали люди с ограниченными возможностями из Екатеринбурга до Углича. Велофестиваль. Причем крутой, большой. Огромное количество людей. Это же не просто велопарад, велопробеги. Тут же какие-то презентации каких-то новых велосипедов. То есть народ на движух. И это было первое событие, потом у них был очень интересный зимний фестиваль, когда они договорились с моржами, народ сбегался посмотреть, как люди прыгают в прорубь и там танцуют танец маленьких лебедей, да. Такие здоровые мужики, смешно было. Вот, и когда народ понял, что поехали люди, поехали туристы, тут же в городе стали открываться музеи. Но на какой-то момент в Угличе было около 30 музеев, 30 мест показа. Что такое 30 музеев, которые начинают работать? Все их руководители тут же тоже пишут в интернет и везде, где только можно, приезжать к нам в Углич, у меня вот такой-то музей. Но все дает кумулятивный эффект, когда не 30, а уже много людей пишет о том, что приезжайте в Углич. А на события, на музеи, когда люди начинают ехать, тут посыпаются ательеры, говорят, о, интересно. И начинается строительство отелей. Больших отелей, пятизвездочник там стоит, да, прям много отелей. И уж когда большие деньги вложены, тут уж про маркетинг никто не забывает, и начинают работать. И это было очень интересно, когда этот

0: федеральный музей, который говорит, чего там затеяли, не очень понятно, да? Тут они говорят, а возьмите нас тоже к себе в ТИЦ, мы тоже хотим, чтобы к нам тоже люди приходили, потому что это поток. Поток клиентов, который надо, и уже идет местная конкуренция. Раз идет местная конкуренция, каждый старается быть лучше. Какие-то музеи не выжили, но какие-то, но большинство выжило. И сейчас это от 300 тысяч экскурсантов, которые были на этих теплоходах, они пришли, по-моему, к уже миллионному потоку туристов. Людей, которые приезжают в город, останавливаются в местных отелях, едят в местных кафе и ресторанах, посещают местные события, и Углич — это такая вот звезда. А все начиналось, это все на моих глазах было, да, то есть с того, что четыре женщины сказали, ну, да, надо заниматься туризмом.
1: Вы меня вдохновили, просто я думала, что, ну, у нас все очень плохо, и мало исторических
0: городов, очень плохо. Очень сложно, да, очень тяжко, очень... Но... то есть Углич — это просто такая, ну... Города выходят потихонечку из кризиса. Ну, вопрос, сколько времени понадобится, чтобы всем выйти.
1: Нам уже, к сожалению, надо заканчивать, но спасибо вам большое, что вы дали вот этот иной взгляд, потому что действительно понять, с чего начинать. Я не знала, что реальное восстановление малого исторического города начинается с людей.
0: С людей, да. Если нет это человека, можно прийти, но где-нибудь грохнуть, и ничего не будет.
1: И ничего не будет, все, я поняла.
0: Вопрос приспособления, куда эти деньги деть. Да? Вопрос в командах людей, которые что-то хотят.
1: Все начинается с людей.
0: Только люди, да.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Наш эфир подходит к концу. С нами в студии был Юрий Юрьевич Игольков, учредитель и генеральный директор фонда развития малых исторических городов. Спасибо за внимание.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. Сегодня у нас в гостях Андрей Мануэло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук «Альтер», участник военной операции в Сирии, а также специалист по информационным войнам и психологическим операциям. Андрей Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, мы видим, что вокруг нас сгущаются краски или тучи, количество врагов нас все больше и больше растет вокруг нас.
2: Злобные силы нас злобно гнетут.
1: Да.
2: Или темные силы.
1: Ну, мы понимаем, что во всем виноваты продажные люди. Они все продались Западу и не хотят с нами дружить, а хотят продаться. Во-первых, почему они все время хотят продаться? Почему они не хотят с нами? А что, если они такие продажные, чем мы их не хотим купить? Или нам просто деньги нужнее в другое место куда-нибудь направить?
2: Была ведь знаменитая история, когда Шарий, иноагент, экстремист, террорист...
1: Кстати, нет.
2: Да? Нет, да? Нет. На всякий случай. Вот, мы проговорим эту мантру, потому что вдруг его внесли, а мы с вами еще не знаем об этом. Так вот, была история, когда Шарий искал себе хорошего папика, который платил бы ему за его так называемый талант, дарование и способности продвигать те или иные нарративы. И первое, куда он отправился искать этого папика, он искал не на Украине, а здесь. Он отправился сюда и пытался найти и в Донецке себе источники финансирования. Есть определенные причины, почему его услугами решили не пользоваться. Ну, там... Ценник был достаточно высокий, с одной стороны. С другой стороны, решили, что не окупается эта инвестиция и вложение. В итоге здесь он финансирование не получил, и после этого он отправился куда? Ну, искать соответствующие источники финансирования на Украине. Там эти источники финансирования он нашел, потому что люди, которые с той стороны были, оказались менее разборчивы. Вот. И после этого...
1: Или более дальновидные.
2: Менее разборчиво, потому что когда здесь у нас в Москве принималось решение о том, что мы с ним на таких условиях работать не будем, там была абсолютно объективная оценка. Вот. На Украине поступили по проектному принципу, решили о том, что сейчас мы его купим, да, а там дальше посмотрим, что он, какую пользу он принесет. И, соответственно, Шарий превратился в того, кем он есть сейчас, в рупор украинской пропаганды, хотя это такой так себе рупор, как многие из них. Вот. А мог бы оказаться суперроссийским патриотом. Вот. Поэтому жизнь, она изменчива, непредсказуема, и, как говорил знаменитый классик польской литературы Станислав Ежелец, в жизни все совсем не так, как на самом деле. Вот. Поэтому...
1: Я так понимаю, что отвергнутых людей незаслуженно, или потом, которых сожалели, достаточное количество?
2: Достаточное количество.
1: Андрей Викторович, ну вот такой вопрос. Мы знаем, что вот эти все информационные войны, психологические операции, которые проводят со стороны Запада, и чем дальше, тем больше. И, естественно, мы стараемся проводить психологические операции. Вот скажите, пожалуйста, насколько мы... Какие-то современные методы используем? Есть ли у нас развитие, динамика, какие-то новые технологии? Либо мы используем все те же старые методы, старые нарративы? Кто у нас вообще за это отвечает? И что более важно, а кто, собственно говоря, формирует генеральную линию? Просто вот человек условно пришел на должность, он думает, слушайте, ну давайте как бы какую-нибудь там, скажем, что Майю Санду изнасиловали. И специалисты уже получают эту инструкцию, абсолютно там необоснованную, на что она будет влиять, какую мы целевую аудиторию затрагиваем, какой мы ожидаем эффект. Ну, просто человек там на высокой должности сказал, значит, надо делать. И как бы вы, как специалист, ваши специалисты, обученные в академии, которую вы возглавляете, они уже думают, ломают головы, сделали, все хорошо. Какой результат, не важно, но вроде как команда поступила, нужно отработать. Есть ли координация, осмысленность и стратегия в этих психологических операциях, которые проводим мы и которые проводит враг?
2: Но в самих информационных психологических операциях координация и стратегия, разумеется, есть. Потому что что такое информационные операции современные? Информационные операции – это не пиар-компании и не информационные компании. Это даже не пропаганда. И уж тем более это не компании по какой-нибудь компрометации, дискредитации каких-то конкретных лиц. Информационные операции – это специальные операции разведки и контрразведки. То есть это оперативные комбинации на каналах открытых телекоммуникационных сетей. И в основе информационной операции любой лежит в первую очередь оперативная работа. То есть это оперативная и агентурная работа, классические методы, которые используют разведки всего мира, в том числе и наша разведка. Ну и, разумеется, противостоящие нашей разведке, разведке противника. Вот. Поэтому те примеры, которые вы сейчас привели, они не имеют отношения к информационным операциям, потому что классическая информационная операция – это очень тонкая оперативная игра, построенная по законам психологии, вот, задачей которой является зацепить противника. Причем не противника вообще, а конкретное лицо, принимающее решение. Потому что, опять-таки, разведки не обогревают Вселенную, они не работают по большим массам людей. Они разворачивают свои оперативные комбинации, оперативные игры только в отношении тех людей, которые представляют для специальных служб разведывательный интерес. Ну и, как правило, это руководители в редких случаях среднего эшелона. А в основном это руководители высшего эшелона, органов власти и спецслужб противника. То есть те люди, в руках которых сконцентрирована реальная власть, политическая власть и реальные рычаги управления. Вот именно к этим людям как раз разведки ищут разведывательные подходы, в том числе в форме информационных операций, которые пытаются таким образом воздействовать на этого человека с помощью там, информации и каналов доведения этого информационного воздействия, чтобы подчинить его волю своей или создать вербовочной ситуации, то есть условия для последующей вербовки этого человека. Потому что приобретение на высоком или высшем уровне своего человека – это для разведки, конечно, колоссальный капитал. И вот на это нацелены все информационные бросы, которые по определенным законам, в соответствии с определенными моделями и схемами, вбрасывается в информационное пространство, доводится до сознания и подсознания объекта воздействия, оказывает на него управляющее, модифицирующее воздействие.
1: То есть правильно ли я понимаю, что это точечное влияние на конкретного субъекта, а не на всю группу людей и формирование каких-то всеобщих нарративов о том, что Трамп – наше спасение, Зеленский – это марионетка. Это не ЦИПСО, а это какая-то, ну не знаю, случайно сформировавшаяся нарративная какая-то там база, которую никто не управляет.
2: Абсолютно точно. Информационные операции – это всегда точечное воздействие на конкретного человека, у которого есть конкретная фамилия и имя. В редких случаях информационные операции могут разворачиваться в отношении группового объекта, но даже в этом случае, если объект воздействия групповой, это, как правило, небольшая группа людей. Ну, человек там 10-15 максимум. И в 95% случаев эта группа людей является ближайшим окружением того лица, принимающего решение, до которого разведка по каким-то причинам дотянуться не может, но очень хотела бы подбить к нему клинья. Вот. И тогда разведподход к этому человеку, если не получается сделать напрямую, этот разведподход можно сделать через ближайшее окружение. И вот тогда ближайшее окружение может попасть в прицел информационной операции, но опять-таки это ограниченное количество людей, и все они пофамильно известны. Информационное воздействие в рамках информационных операций, оно всегда адресное. Безадресным воздействием является пропаганда. Вот пропаганда – это как раз воздействие на большие массы людей с целью продвижения идей, среди которых могут быть и нарративы, кстати говоря. И там дружественные, враждебные, любые.
1: То есть нарративы – это неотъемлемый атрибут пропаганды, а что тогда является единицей измерения ЦИПСО?
2: Ну, смотри, как измерять ЦИПСО. Ну, запрещенные что... в Российской Федерации экстремистские формирования, кстати говоря, потому что ЦИПСО можно пересчитать по пальцам, посчитав, сколько там центров. Вот. Потому что в целом ЦЕПСО – это не украинская задумка и не украинская разработка. Это западная, конечно. Им поставили эту систему. Причем, что важно, эту систему сформировали американские и британские специалисты, но в основном американские, конечно, еще до начала специальной военной операции. То есть там, на момент начала специальной военной операции у украинцев своя система центров по организации проведения информационных операций была уже. Можно к ним по-разному относиться, но в целом они работают неплохо для того уровня кадров, которыми они укомплектованы. Потому что это система, которая так или иначе заставляет любое количество кадров и специалистов любой степени подготовки действовать согласованно. Вот. У нас на момент начала специальной операции такой системы не было в принципе. Ее и до сих пор, кстати говоря, нет.
1: Целый институт есть. Целая кафедра.
2: Но это не система ведь ведения информационной войны. Вот. Система, которая... Система – это когда в стране существуют центры, ну, хотя бы один центр, уполномоченный на планирование организации проведения информационных операций, обладающий исключительными полномочиями в рамках своей компетенции по принятию оперативных решений. Это так, чтобы можно было действовать мгновенно, не дожидаясь, когда там через сутки рапорт согласует 5 уровней вышестоящего руководства. Потому что информационная операция – это очень высокая динамика. Вот. Если противник разворачивает оперативную комбинацию, то есть если противник начинает информационную операцию действовать, надо мгновенно. Через час будет поздно уже.
1: А так пока согласование наверх, пока вниз.
2: Конечно. А согласования могут занимать даже не сутки. Они могут занимать неделю.
1: Генерал в отпуске.
2: Если бы. Здесь действует принцип работы бюрократического аппарата, который является универсальным. Вот если, допустим, есть оперативники, которые занимаются информационными операциями, и вот они увидели, что противник допустил ошибку. Такое бывает редко, и рассчитывать на то, что вот прям повезет, и противник начнет ошибаться, причем демонстративно, не стоит. Но все люди... Ситуация очень часто развивается непредсказуемо, и даже опытный противник, такой как американские, например, спецслужбы, они периодически ошибаются. Ошибаются они, подставляясь для встречного удара. То есть он подставился, приоткрылся. Вот. Это, в общем-то, ничего еще пока не значит, потому что это ситуация, которой, если его враг воспользуется, тогда ему будет плохо. А если проспит, то...
1: Не совсем понятно. Вы говорите, можно ли привести пример, как можно использовать вот эту психологическую операцию, ну, например, на конкретном человеке. Вот, к примеру, возьмем Зеленского. Мы понимаем, что у нас мы не воюем с украинцами, мы воюем с Западом и конкретным представителем режима, враждебного по отношению к нам Зеленскому, режимом Зеленского. И вполне вероятно, что было бы классно сделать какую-то психологическую операцию для того, чтобы он в связи с вот этим потоком его ближайшего окружения принял какое-то решение и говорит, слушайте, вообще я на этой стороне всегда был. Переходим...
2: На какой стороне?
1: На стороне России. Так меня черт попутал, и я вроде собирался в самом начале договариваться, а потом вот эти все проклятый Запад меня сбил. Можно ли, ну, теоретически взять человека и сделать его из врага своим союзником?
2: Но можно и зайца научить курить. К любому человеку можно подобрать ключик. Нет людей, которые не взламываются и не перепрограммируются. Вот вопрос просто в объеме приложенных усилий и, возможно, во времени. Угу. Вот. Но у каждого есть своя кнопка, как говорил в «Приключениях электроники», электроника, вот, один из там, главных персонажей этого фильма. Вот эту кнопку надо найти. Что касается Зеленского, учитывая его разболтанную психику, сильно расшатанную и применением веществ различных, и комплексами и психологическими проблемами, которые у нее там есть, и прогрессирующими, видимо, какие-то уже психическими заболеваниями, отклонениями, у нее много этих вещей. Учитывая, что он в большинстве случаев демонстрирует девиантное поведение, то есть поведение, отклоняющееся в психическом плане от нормы, этот человек легко, и учитывая, что это человек легко возбудимый, при желании цеплять его и скрыто им управлять достаточно просто, гораздо проще, чем управлять любым человеком спокойного характера. А человеком, у которого есть еще и здравый смысл, управлять еще сложнее. Но там действуют другие уже инструменты. А вот Зеленским управлять довольно просто. Причем точки входа, когда на Зеленского можно оказывать это воздействие, учитывая, что он человек подвижный, он постоянно вот мотается по Европам, где-то там встречается, очень зависит от внешнего мнения, от того, как его примут там европейские партнеры, неевропейские. Этих точек входа очень много различных. Вот в любом моменте, на любом из маршрутов, вложить ему в голову определенную стимулирующую информацию, которая его либо выведет из себя, и он устроит там что-нибудь, что потом... Не знаю, насколько его можно еще компрометировать, потому что он уже, по-моему, ниже плинтуса сам себя опустил. Вот. Но если надо его дополнительно скомпрометировать, то таких вариантов полно. Если надо вложить в него информацию, под воздействием которой он будет совершать назло кому-то или в пику кому-то, или в состоянии возбуждения контролируя себя какие-то действия, которые приведут к катастрофе, ну, допустим, на каком-то участке фронта, это тоже можно делать. Вот. И вот это как раз и инструментарий настоящих информационных операций и методы воздействия. Что касается формулы о том, можно любого ли человека из врага можно превратить в союзника. Здесь вопрос очень непростой и чрезвычайно интересный. Вот, потому что, ну, во-первых, если превращение врага в союзника происходит путем сугестивного воздействия на сознание этого человека, то есть путем убеждения, в первую очередь. Сугестия – это убеждение и внушение. Вот. Если он сознательно меняет свою позицию, то всем известно, что самые преданные союзники – это бывшие враги. Причем, чем непримиримее бывший враг, если он честный. Вот. То есть у него есть принципы свои.
1: Из-за принципа.
2: Он вражду, конечно, если он идейный враг. Вот. То если он превращается в идейного же друга, это вот самый преданный друг. Вот. И в этом отношении очень интересная психология. Ну, например, было время, когда занимался я в научном плане исследованием вопросов, связанных с борьбой с организованной преступностью. Ну, вот. И с этой средой доводилось контактировать вот, довольно тесно. И несмотря на то, что мы были по разные стороны баррикад, вот, со многими представителями этой среды до сих пор сохранились хорошие, уважительные отношения. Да, мы были врагами, противниками. Вот, причем идеями.
1: А сейчас даже общие дела.
2: Вот. Но нет, ну, общих дел как. Но врагами были честными по отношению друг к другу. То есть подлостей в этой борьбе не использовали ни они, ни я. И вот это ценится до сих пор.
1: Ну, если мы понимаем, что потенциально, ну, это возможно, что, более что того, это дешевле. Почему и как нам, как это делать, и почему мы не делаем?
2: Да, вот основная цель информационных операций – это обеспечение добровольной подчиняемости личности. Это вот та формулировка, которую в 99-м году сформулировали два российских ученых – Георгий Грачев и Игорь Мельник. И вот эта формулировка до сих пор является канонической. То есть не сломать человека, не уничтожить его, вот, а подчинить его волю своей.
1: И чтобы вот. Ему это нравилось.
2: Чтобы ему это нравилось, чтобы он поменял свои принципы, идеи и суждения, но сделал это, как ему представляется, добровольно. Вот, то есть, чтобы обычно результатом подобного рода оперативной игры или оперативной комбинации становится то, что человек неожиданно осознает, что он долгое время был не с той, не с правильной стороны истории. То есть, жил неправильно. И вот теперь у него есть и время, и возможность для того, чтобы исправить все эти ошибки, которые он, не ведая, заблуждаясь, там, совершил, когда неправильно жил. Ну, и нередко эта ситуация действительно так и бывает. Вот, потому что информационные операции проводятся в отношении людей, которые находятся вот в разных социальных нишах, в разной среде, вот, и совершенно по-разному. Но вот цель как раз перетянуть человека на свою сторону и сделать его из противника в добровольного помощника или даже союзника. Вот это цель и задача информационных операций. И они в целом решаются, если информационные операции разрабатывают специалисты своего дела. Вот. А когда заводят речь о том, чтобы где-нибудь в Берлине на заборе написать неприличное слово из нескольких букв русского алфавита или латинского, вот, чтобы неприятно было, ну, допустим, каким-то представителям политической элиты немецкой, вот, это называют информационной операцией. Это не информационная операция, это хулиганство. Вот. Причем хулиганство, которое, не будучи, будучи одноразовым по своему характеру и не будучи увязанным в систему той игры, которая ведется на этом направлении, вот это хулиганство, даже если эта выходка сошла с рук, она, хулиганство, как правило, приносит больше вреда, чем пользы.
1: Ну, просто мы, вот видите, вы сейчас поясняете, достаточно интересно, неожиданно для меня, по крайней мере. А в моем представлении все эти психологические операции, это было связано с чем-то, когда какие-то определенные структуры, ну, условно, там, администрации президента выдали нарратив, все блогеры начали массово распространять, ну, например, все, Виктория Боня плохая. И все, значит, начали спускать. Потом смотрят, оп, что-то поменялось, все, она уже хорошая. И все начали спрашивать, что она хорошая. Соловьев извиняется, находит общий договоренность, слава богу, конфликт в обществе снижается, что уже хорошо, нет такой поляризации. И вот вроде как психологическая операция, кто-то, ну, слава богу, умный, дал возможность этим полюсам не накалиться против друг друга, а наоборот выпустить пар. И такое же мне представлялось... что должно делать там вовне где-то, там, на экспорте, да, когда мы транслируем какой-то нарратив, ну, и там происходит определенное массовое вовлечение, либо принятие, а вы пояснили, что это, собственно говоря, точечное влияние на конкретного человека. Можно ли привести пример, если это вообще допустимо, потому что, если вы говорите, что это сообщество только владеет подобной информацией, каких-то успешных операций, либо операций, куда можно было бы прикладывать эти усилия, когда мы могли бы заставить добровольно сотрудничать с нами, и если бы тиражировать в массу, так нам, может быть, и не стоило бы тратить много людей, денег, усилий на то, чтобы воевать, а мы бы психологически как бы объяснили, ведь у нас-то конфликт начался из-за чего? Из-за того, что вот это психологическое восприятие Москвы как лидера, старшего товарища, оно куда-то исчезло. И появились претензии вместо дружественных чувств. Можно ли это изменить у конкретных людей с помощью, ну, лиц, принимающих решения, с помощью психологических операций, а у остальных с помощью пропаганды? Либо это настолько сложно, и это не ближний свет, потому что, как вы говорите, еще у нас нет работающих структур, они пока только на Украине, ну, на Западе, скажем так, реализовали на Украине, а нам еще предстоит там год, два, три, пять.
2: С чего начинать? С примера или с вопроса о том, можно ли изменить на Украине?
1: Но, как удобно.
2: На Украине, в принципе, понятно, почему мы пришли к тому результату, к которому мы пришли. Ну, ясное дело, что там много разных причин, но Если смотреть, каким образом Россия работала с Украиной, и как работали с Украиной западные спецслужбы, которые использовали маргинальные движения националистов. Националистов, неофашистов, вот этих всех радикалов. На Украине этих неонацистов и националистов изначально было очень немного. Это маргинальные были движения, там не более там, 8% вот, от активного населения. Все остальное население было абсолютно нормальным. Вот, но за короткое время вот эти маргиналы захватили власть, во-первых, навязали свою волю всему остальному населению, во-вторых, и, в-третьих, толкнули страну в убийственную для нее войну. То есть толкнули нацию в состояние коллективного самоубийства, столкнувшись с Российской Федерацией. Казалось бы, да? Значит, так вот, по поводу работы с Украиной, как работали наши? Наши работали не с народом Украины. Наши работали с олигархами. Потому что кому-то в голову пришло о том, что вот есть определенное количество олигархов на Украине, большинство из которых продажные, вот их легко купить, у нас нефти и всего остального достаточно для того, чтобы любые аппетиты, даже гиперболизированные, удовлетворить. И вот если работать с этими олигархами, каждый из них там контролирует какую-то часть регионов и какого-то населения, то этого будет достаточно. Вот. И на протяжении всего периода наши работали с олигархами. А радикалы пошли в народ. Они пошли в каждый конкретный двор, нашли там обычных людей, у которых есть свои проблемы бытового характера, жизненного. И начали работать снизу.
1: Мы сейчас с вами договоримся, что, получается, вот эти радикальные националисты умнее людей, принимающих решения на высоких кабинетах.
2: Но,
1: так нельзя.
2: Но,
1: я говорю, что они глупые, а у нас...
2: Но правильно. Наша с вами задача не оценивать, кто умнее, вот, а оценивать ту тактику, которая выбрана, была выбрана в свое время нашими сторонниками, нашими противниками. Вот, потому что противника тоже недооценивать нельзя. Вот, попытка представить противника о том, что он глупее нас самих, ведет всегда к большим разочарованиям в будущем. Вот, противника надо считать умнее. Ну, по крайней мере, не глупее себя, вот, а лучше считать умнее. Потому что если на практике в результате он окажется глупее, пусть это будет для нас дополнительным бонусом. Но если ты противника недооценил, то у тебя будет масса разочарований и масса сюрпризов. Вот это по поводу принципов основных. Точно так же, например, работал Макрон со своей партией, когда он победил президентские выборы вот, в первый раз. Вот, потому что его люди пошли прямо народ. Вот с уровня корней, с grassroots. И это сложнее, потому что это требует реальной полевой работы. Это надо идти к людям. С олигархами договориться просто, потому что ты знаешь, сколько им надо, чтобы их купить. Они всегда демонстрируют тебе там прям лояльность, вот, это подкупает. То есть это легкий путь. Вот. Но когда пришло время испытания, выяснилось, что эти олигархи, которые убеждали, что Украина, она полностью пророссийская, и встречи будут с цветами, вот, и везде стоят люди, которые готовы передать ключи от регионов, от городов, вот прям, вот. Они все испарились, разбежались, вот. Историю с Медведчуком все помнят, да, чем она закончилась. И выяснилось, что нельзя контролировать общество через олигархов, даже если это олигархическая республика, такая, какой была Украина. Но она и сейчас олигархическая остается. Вот, это по поводу... Казалось бы, вот озвученные простые истины, все очень просто, но оно многое объясняет. Вот. Что касается примеров информационных операций, ну, конечно, мы здесь в открытом эфире не можем приводить примеры, где упоминались бы люди, вот, которые из противников превратились в союзников, вот, но до сих пор занимают высокие посты и должности вот, в тех странах, вот, где они, собственно говоря, и работали. Вот, потому что обеспечение добровольного подчинения, это еще не означает, что он взял и перебежал к нам. Да? Он гораздо полезнее на том месте, которое он занимает. Вот. Но здесь есть один важный момент. информационной операции. В отличие от там, информационной кампании, информационная операция никогда не работает на процесс. Она всегда работает на результат. Информационная операция всегда заканчивается конкретным результатом. То есть не тем, что ты сделал какую-то вещь, которая испортила на некоторое время настроение у какого-нибудь там Мерца, допустим, или Макрона. Успешно проведенная информационная операция должна привести к конкретным потерям в рядах противников. Это должен быть конкретный материальный ущерб, это должны быть конкретные людские потери. Не пиар-эффект.
1: Ну, либо нужные решения.
2: Либо нужные решения, которые приведут в итоге для противника к материальному ущербу и к людским потерям. Вот. И одним из примеров таких, такой информационной операции полухулиганского типа... Почему полухулиганского, чуть позже скажу. Была операция, которую мы провели в 2019 году в Венесуэле в сентябре, начале октября 2019 года. Вот. Это операция, о которой сейчас можно говорить, потому что она вошла в большинство учебников по информационным войнам. Вот. Операция называется «Оперативная игра с Робертом О'Брайеном». Роберт О'Брайен в 19 году – это человек, который пришел на смену Джону Болтону в кабинете Трампа. Когда Трамп уволил Болтона со скандалом с должности помощника по национальной безопасности, это место занял Роберт О'Брайен. Если Болтон был совершенно неквалифицированным человеком, то есть он был серым функционером с серьезными психологическими закидонами и проблемами, то О'Брайен – это в прошлом кадровый разведчик. Вот это человек, который работал в ЦРУ и дослужился до поста заместителя директора. Какое-то время он руководил оперативными подразделениями ЦРУ, и в этом отношении это опер, это человек, который знает, что такое оперативная работа. Человек квалифицированный. И вот когда он пришел, Болтона уволили 10 сентября 2019 года, 11 сентября на эту должность назначили Роберта О'Брайена, и когда О'Брайен пришел на это место, одной из задач, которая на него свалилась, это была задача установить, из каких источников русские узнали о контактах некоторых представителей венесуэльского руководства с ЦРУ. Вот перед этим был большой скандал, когда вскрылись связи одного из ближайших соратников Николаса Мадуро с американской разведкой. Интересная была комбинация, которую...
1: Это российская сторона вскрыла.
2: Российская сторона вскрыла. Очень интересную комбинацию, грамотно построенную, проводила американская разведка, ЦРУ, оперативный директорат. Они нашли подходы к одному из ближайших соратников Мадуро, договорились с ним о взаимодействии, ну и практически его завербовали. Ну, когда имеешь дело с... представителям руководства такого уровня, вербовать классически его, ну, совершенно не нужно. Так, чтобы там сажать его и говорить, давай, напиши подписку о сотрудничестве. Это делают без подписки. Но фактически акт вербовки у них уже произошел. И он оказался встроен в те планы по изменению конституционного строя в Венесуэле и по организации госпереворота, которые в 2019 году вынашивал как раз оперативный директор ЦРУ и разведка Госдепа. Вот. Но тут что-то пошло не так. В августе 2019 года неожиданная информация о связи и контактах этого человека оказалась в публичном поле, и это привело к тому, что операция ЦРУ рассыпалась. Вот. А этого человека взяли под особый контроль. Ну, а сама по себе операция была построена американцами вот прямо идеально. Это была глубоко эшелонированная, очень грамотно замаскированная оперативная комбинация. И американцы, по всей видимости, не могли понять, как русские узнали об этой операции. То есть там прям был период, когда в Ленгли паника была по этому поводу. Потом они там устраивали разборки, вызывали на ковер оперативников из Station ЦРУ Богате, вот в столице Колумбии. Это вот ближайшая, крупнейшая резидентура.
1: Есть же у нас талантливые люди?
2: Ну, у нас всегда талантливые люди есть, были и будут есть. Вот. Тут сомнений никаких нет. В общем, американцы не понимали, почему это происходит, и, по всей видимости, когда О'Брайен пришел на эту должность, ему поставили среди вот всех задач, одной из задач его было выяснить, откуда русские узнали об этих контактах. Они не должны были узнать об этом. Но факт есть факт. И О'Брайен начал отрабатывать целый ряд версий. Обычно, как ищут утечку, вот. Выдвигается серия версий от оправдательной до обвинительной, и среди этих версий автоматически, независимо от того, есть основания для ее включения, нет оснований для ее включения, автоматически по умолчанию включается версия о том, что русские узнали об контактах этого человека с ЦРУ, потому что в ЦРУ сидит Крот. У русских есть информатор. И информатор, по представлениям О'Брайена, мог быть только в тех сегментах разведсообщества, которые были посвящены, ну, хотя бы частично в эту операцию. А это было два департамента Совета национальной безопасности. Ну, в первую очередь, департамент, конечно, по делам западного полушария, руководитель которого и являлся куратором вот этого соратника Мадуро. Вот. Это аппарат директора национальной разведки, ну и, конечно, часть оперативного директората ЦРУ. Вот где-то там. Значит, соответственно, с чего начал свою работу О'Брайен? О'Брайен понимал, что единственная ниточка, которая гипотетически тянется от него к тем самым неустановленным и неизвестным русским, которые опубликовали информацию об этих контактах в августе 2019-го. Единственная ниточка. Это ниточка, ведущая к тем самым венесуэльским журналистам, которые в своих изданиях эту информацию от русских разместили. Ну и, по всей видимости, были как-то связаны с русскими. О'Брайен правильно считал, что если он сейчас возьмет в оборот этих журналистов, то, возможно, кто-нибудь из него выведет и на самих русских, которые эту комбинацию провернули, и прольет свет на то, как русские получили эту информацию, с каких источников. Это вот абсолютно правильное было его решение и оценка ситуации как оперативника. Он начал со следующего. Для того, чтобы получить доступ к этим журналистам, которые в Венесуэле помогали размещать информацию о контактах, надо к ним подвести кого-то. Ну, желательно свою агентуру. И в сентябре 2019 года начинают происходить в Венесуэле очень интересные процессы. Значит, к журналистам, к ряду журналистов, там порядка десятка таких вот известных венесуэльских журналистов, неожиданно на чашечку кофе, на встречу начинают обиваться и бывшие преподаватели в университетах, профессоры. Причем все как один, это профессоры из американских филиалов университетов, действующих в Венесуэле. Но, как правило, в Венесуэле, если речь идет об системе образования, то у них высшее образование очень неравномерно. Свои национальные университеты у них очень низкого уровня, ну, по качеству. Они стараются, конечно, все это развивать, вот, но по качеству образования там не блещет. А вот одно из самых лучших образований дают иностранные филиалы иностранных университетов.
1: В том числе американские.
2: В первую очередь американские. Так исторически сложилось. Ну и там работает та же в основном венесуэльская процедура, профессура, но получают они зарплату в долларах, ставки там резко отличаются от ставок в национальных университетах. Многие мечтают туда попасть. Ну и, видимо, лучшие кадры как раз американцы и абсорбируют. И аккумулируют в этих университетах. Ну, соответственно, профессор, который устроился в американский университет, становится управляемым и зависимым. Известно от кого. И вот здесь начинаются интересные процессы. Вот ряду журналистов, там 12 или 13 обозревателям, некоторые из которых уже заместители главных редакторов известных изданий в Венесуэле, начинают звонить те самые профессора, с которыми контакт был потерян 10-15 лет назад. Почему? А потому что есть еще одна традиция. Вот профессора в этих американских университетах, они считают выше своего достоинства поддерживать отношения со студентами после того, как они закончили этот университет. Потому что кто такой эти студенты? И кто они? Они звезды. Они находятся на вершине там, пищевой цепочки. У них статус, у них деньги в долларах. Они зарплату получают в долларах. Вот. А это вот обычные люди. Не должен небожитель, американский профессор в американском университете спускаться до обычного человека.
1: У них этих студентов как гуталина на гуталиновой фабрике.
2: Да, поэтому, как правило, отношения не поддерживаются. То есть придерживаются, эти люди придерживаются такой же традиции, которая, кстати говоря, существует и в Европе. Вот. И тут неожиданно эту традицию начинает ломать сразу где-то там 6 или 7 вот этих профессоров. Спустя 15 лет они начинают напрашиваться там навстречу, чашечку кофе или чашечку чая там выпить, поболтать о том, о сём, начинают интересоваться судьбой своих студентов, которых они ни разу, о судьбе которых они ни разу не поинтересовались там за 10-15 лет. И выглядит это крайне странно. Значит, затем, соответственно, они встречаются с этими студентами и на встречах начинают задавать вопросы вот как раз по этому делу.
1: И примерно одно и то же от всех разных, и все интересует одна и та же история.
2: Всех интересует одна и та же история. Значит, задают они вопросы, ну, стараются задавать в разном контексте, в привязке к разным поводам, вот. Но, тем не менее, вопросы начинают повторяться у этих людей. И складывается впечатление, что в основе их лежит один и тот же опросник, который кто-то подготовил. И вот именно благодаря этому, вот этому проколу, О'Брайен и засветился. Вот. И то, что он начал свою оперативную игру, стало известно нам. Потому что нестыковка в традиционном поведении, то есть этой самой профессуры, не принято так себя вести.
1: В Америке это, возможно, и нормально, но с учетом ментальности и традиций Венесуэлы это из ряда вон выходящее.
2: А в Венесуэле и в Европе, кстати говоря, нет. Да. А вот тут они начали вести себя вопреки той роли, которая социальная, которую они всю жизнь играли. Это первый звоночек. И второй звоночек, когда у них на этих встречах начали повторяться одни и те же вопросы. Вот. Конечно, они их там и инкорпорировали в какую-то беседу, там, в разные темы. Вот как это часто делают полиграфисты, да, идут там вопрос о погоде, там, о жизни, о семье незначимый, потом раз значимый, тестирующий вопрос, потом снова там всякая болтовня. И у этих было то же самое. Вот. Ну и, соответственно, об этом я узнал, мне переслали списки этих вопросов, я их там посмотрел, слечил, да, действительно, вот они совпадают. Ну, вот. Понятно, что в основе был один единственный опросник, который кто-то сделал. Вот. Ну и, соответственно, я взял, для того, чтобы восстановить этот опросник, я взял эти совпадающие вопросы, выписал. И у меня их получилось порядка 15 штук. После этого я позвонил одному из своих знакомых журналистов Венесуэлу, значит, и говорю, тут я слышал, что к вам тут напрашивается на чашечку чая или чашечку кофе ваши бывшие профессора, которые вам преподавали. Он говорит, да, напрашивается. И мы все в шоке, мы не понимаем, ни я, ни мои товарищи. Почему вдруг у них появилось такое теплое чувство участия к нашей судьбе? Вот они 15 лет не интересовались, чем мы занимаемся, ничем не помогали, им вообще было абсолютно наплевать. Все. Вот. И тут неожиданно ностальгия, причем эта ностальгия взыграла там у десятка этих профессоров. Что-то происходит непонятное. Говорит, я не понимаю,
1: такой порыв
2: что происходит.
1: Такой порыв души я кушать не могу.
2: Точно. Я говорю, ну, а вопрос они вам задают о событиях августа? Он говорит, да, ты знаешь, интересуются, причем все, ну, не так, чтобы там совсем настойчиво, да, но нет-нет, а и зададут какой-то вопрос. Я говорю, слушай, вот какая идея. Есть. Да вот, если она тебе понравится, давай попробуем ее реализовать. Вот они пытаются задавать вам вопросы о той операции, которую мы провели в августе в Венесуэле. Он говорит, да. Я говорю, идея, я тебе хочу предложить вот какую идею. Я эти вопросы выписал на отдельном листочке. Давай ты эти вопросы задашь мне, а я тебе максимально честно и объективно. На это ты можешь рассчитывать. Я тебе максимально искренне дам на них ответы. И это будет ведь хороший материал, потому что эти люди пытаются узнать окольными путями. Угу. А у тебя будет исключительная возможность задать вопросы первоисточнику.
1: И получить... российской стороне, то, что им интересует.
2: Да, из первых уст. Как тебе эта идея, говорю? Он говорит, отлично, давай. И мы сделали интервью. И это интервью выходит в одном из крупных венесуэльских изданий, в том самом издании, где очень любят тусоваться оперативники из Station Zero в Боготе. То есть... американские разведчики. Вот они любили в тот период именно там тусоваться. Вот они читали, там какие-то форумы, там обсуждения. Вот. И любой материал, который размещался на этом сайте, в этом информационном агентстве, он тут же попадал в поле зрения американской разведки. Это все равно, что было бы распечатать этот материал и прямо на стол главе Station ЦРУ в Боготе положить. То есть идеальный канал доведения управляющего информационного воздействия. Ну и появляется статья. Значит, статья под заголовком, так как любят, ну, вообще в Латинской Америке журналисты называть там стиль определенный, но и в Венесуэле тоже. Вот. Они любят делать заголовки в виде цитат прямой речи. То есть берут какую-то цитату, заявление, ну и впереди пишут фамилию, имя человека, который произнес. И вот здесь заголовок был такой. Андрей Мануэло. «No es cierto que los rusos tengamos informantes internos en CIA. No es cierto». Вот это вот интересный был оборот. «No es cierto» переводится как «неправда то, что». Да? Неправда считать то, что русские имеют своих информаторов в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки, по крайней мере, сейчас. Это была одна из тех фраз, которыми я начал ответ на один из вопросов, который мне венесуэльский журналист задал в ходе этого интервью. А вопрос был такой. Значит, он ко мне обращается. Андрей Викторович, всех нас интересует, каким образом вы получили информацию о контактах вот этого конкретного человека с оперативным директоратом ЦРУ. У вас у вас есть свой источник, то есть свой агент в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки? На что я ответил специально так, чтобы конструкция с логическим оператором «не» прозвучала наиболее ярко эмоционально и на этой волне попала в заголовок. Мне было важно, чтобы заголовок начинался именно с «но». Значит, я сказал «но», «нет». У меня нет и никогда не было своего источника, своего информатора в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки. Я простой профессор, я учу людей. Какие источники? Их, в принципе, быть не может. Ну, вот. Но это был единственный ответ, который я выдал на эмоциях. А эмоции, они закрепляют эффект и запоминаются. И именно эту фразу... поданную на эмоциональном таком, на эмоциональной волне, да еще через отрицание, журналист запомнил. Вот. И поскольку она была, видимо, самой яркой, эмоционально такой оформленной, он из нее сделал заголовок. Вот. И статья вышла вот как раз «No es cierto». Значит, а далее сработал при перепечатке этих статей, статья начала быстро тиражироваться, потому что там интересные были вещи.
1: И все, кто знал, они понимали, что раз это... конкретное издательство, условно, извините за такой термин, пасет ЦРУ, и именно здесь выходит опровержение, они тоже понимают, слушайте, ну, послание четко, адресное, и говорят, не переживайте, у нас никого нет.
2: Вот, а ЦРУ, ЦРУ, разумеется, этого не поняло, потому что СМИ, площадка была такая, где тусовались все. Это мы знали. У нас была эксклюзивная информация о том, что по каким-то причинам, возможно, субъективным, большая часть вот того конкретного оперативного состава резидентуры ЦРУ в Боготе, которое вот в тот момент было, они почему-то тусовались. Вот тусовались они именно на этой площадке не потому, что в этом СМИ появлялась какая-то крупная разведывательная информация, или им удобно там было работать. У них мода, скорее всего, была. Но это когда, допустим, работники одной организации почему-то ходят в один и тот же бар вместе или в одно и то же кафе. Но это модно, это принято. Вот у них такое поветрие. Потом мода меняется, и они начинают ходить в другой бар. Вот здесь было то же самое. Такая чистая вкусовщина. То есть рационально это не объяснялось ничем. Но мы об этом знали. Вот, а они не знали о том, что мы об этом знаем. Вот на этом эта игра и заключалась. И когда мы там разместили материал, он не просто попал сразу же в течение там, первых 20 минут, я думаю, на глаза оперативному сотруднику. Вот, оперативный сотрудник решил, что это его оперативная удача. Потому что кто знает о том, что он мониторит вот именно этот сайт, угу. Да? Поместили бы где-нибудь на другом сайте, но стало бы это известно.
1: Через Station, два месяца, в лучшем случае.
2: Ну да, да, в лучшем случае, да. А тут прямо напрямую. И вот, вот это же обычная оперативная игра такая. И вот, поэтому это все быстро просвистело. И вот. Но мне было важно, чтобы эта информация начала тиражироваться и уже в перепечатке других обозревателей, но в основном венесуэльских, значит, она попала бы уже к Обрайену в виде вот этого коллажа. То есть прошла обработку. Вот. И действительно подхватили венесуэльские обозреватели, журналисты, и не только венесуэльские, и начали перепечатывать эту статью. Но при первой же перепечатке что они сделали? Они потеряли вот это «но», которое вначале было. Потеряли «не». И заявление Ноэ Сьерто, Келос Русос Тенгамос Информатес Интернес НСИА, неправда то, что русский имеет своего информатора, превратилось в утверждение, русский имеет своего информатора. Вот. И это связано не с тем, что они, те, кто перепечатывали, проявили халатность, а с тем, что есть определенный психологический закон, как именно работает оператор логического отрицания «не». Вот на этом вся эта фишка и была завязана. Да, потому что «не» — это оператор логического отрицания. И существует он только в той части человеческой психики, которую мы называем сознанием. Эта часть психики отвечает за логику, за абстрактное мышление, за анализ, за критическое отношение как к себе, так и к тому, что окружает вокруг. И вот оно распознает операторы, логические операторы. Оно ими оперирует. Вся остальная часть психики, которая управляет нашим организмом, нашим поведением, в первую очередь тем, что мы делаем неосознанно, но вульгарно называется подсознанием. И вот подсознание – это та часть психики, на которой ложится 8, не менее 80% управления нашим поведением. То есть мы там ходим, совершаем там операции различные, и неосознанно. Вот, сознание на это не отвлекается. И вот когда, значит, допустим, ребенок идет по бордюру, вот, и обеспокоенные родители говорят ему «не упади», вероятность того, что он прямо сейчас упадет, она резко повышается. Почему? Потому что он получает приказ «падай» на уровне подсознания. Значит, информация «не упади» попадает ему сначала в сознание, и там она кодифицируется, распознается правильно, потому что сознание знает, что такое оператор «не» отрицания. Но для того, чтобы эта информация породила действие, она должна из сознания транслироваться в подсознание. Подсознание, которое рационально по своей природе,

0: а теперь не есть на ночь. Образ все равно тот же остается, даже если мы добавляем частицу «не».
1: Точно. И вот на этом технологии скрытого управления очень многие и основаны. Потому что в данной статье я ведь что сказал? Я честно сказал о том, что у меня нет своих источников. Нет и не было своих источников. Вот. Но кто этому поверил? Никто. Вот. Потому что оператор «не» в определенный момент, те, кто эту информацию транслировали и пересказывали, они потеряли.
0: А я бы еще на другое обратил внимание, что, смотрите, О'Брайен задается вопросом найти, откуда русские узнали. Вдруг у нас есть свой источник. И тут, ну, задают вопросы. И тут прилетает от русских. У нас, не переживайте, у нас нет своих источников. Ну, подчеркну, может быть, вы недооцениваете, но мне кажется, что американцы не столь глупы, и они посмотрели, и они понимают, ну, какая данная, смотрят, говорят, а вот именно на этом издании, именно в это время мой сотрудник принес мне эту информацию. А почему он принес? Потому что, видимо, русские понимают, где пасутся наши агенты. Ну, вот, или нет. О'Брайен так не мыслит.
1: Ну,
0: вот как на нас переиграли, Андрей Викторович, как нас.
1: Как мыслит и как мыслил О'Брайен, может сказать только сам О'Брайен. Вот, это вопрос надо задать к нему. Вот. Мы могли лишь догадываться, как он будет действовать, получив информацию определенную из тех источников, которым он доверяет. Поэтому задача была две. Первая задача, чтобы он получил информацию определенного характера, и эта информация должна была подтверждать, что русские имеют своего крота. Ну, скорее всего.
0: Угу. Вот. Породить сомнения так точно.
1: Во-вторых, она не должна была прийти напрямую.
0: Угу.
1: Вот, потому что, когда противник в чем-то признается, очевидно, что у него там есть умысел. А если эта информация прошла через фильтры, если она выдернута оперативным сотрудником, как ему представляется, скрыто тайная информация выдернута, украдена, вот, у противника. То
0: есть добыто ценными.
1: Если она прошла по доверительным каналам, угу, то есть через, допустим, обозревателей журналистов, которые эту информацию оттранслировали, перепроверили, вот, а среди этих журналистов достаточно американской агентуры. И вот по этому агентурному каналу она уже пришла к О'Брайену, то это означает, что этой информации, скорее всего, можно доверять. Настоящий разведчик, а О'Брайен опытный оперативник. Настоящий разведчик доверять любой информации, даже если она супердостоверная, не будет. А ему эта информация пришла о том, что да, русские, похоже, по Фрейду проговорились.
0: Угу.
1: Вот, ведь никогда же не верят людям, которые яростно отрицают свою причастность или участие к каким-то, угу, вещам. Если человек говорит, это не я, я в этом не участвовал, я там не был, на него смотрят и не верят, потому что складывается впечатление, что даже если у него идеальное алиби, что нет дыма без огня.
0: А как нужно говорить?
1: Он не стал бы так, не используя оператора «не» в данном конкретном случае.
0: Вот если бы вы сформулировали иначе и сказали бы, у нас нет информатора, а как надо было сказать, что...
1: Что?
0: Ну, mm-hmm, чтобы, например, это не вызывало сомнения. Вот вы говорите, вы специально использовали логический оператор «не» для того, чтобы, ну, сформировать у них ложное представление о том, что вы, значит, там, замешательство.
1: Ложной нет. Вот, задача была не сформировать ложные представления, а укрепить определенную мысль О'Брайена о том, что такой информатор может быть. Вот не более того, это очень тонкая вещь и большое различие.
0: Угу.
1: Потому что сформировать ложное представление – это обмануть. Вот. Но любое ложное представление при пристальном рассмотрении дает трещины, потому что ложное представление, чем оно отличается от реальности? Реальность обладает деталями, которые не подделать. Ложное представление – это всегда идеализированная картина или модель. Здесь задача была в том случае, если у О'Брайена есть мысль о том, что, возможно, такой крот у русских был, потому что все указывает на то, что такую информацию, но она не могла утечь. Да? На стадии проведения операции, она могла утечь только из центра принятия решений. Вот это вот 90% улик, которые на тот момент были, они сходились к тому, что утечка где-то вот в самом центре. А это означает, что крот.

0: должен быть. Вот если у него такое чувство есть, но он будет это перепроверять, вот, или, наоборот, заглушать это чувство в пользу отработки других версий, вот это чувство ему надо усилить, чтобы он подсознательно, внутри подспудно, чтобы у него появилось то, что называется разведывательной интуицией, которая подсказала бы ему о том, что, скорее всего, вот здесь надо искать крота. Вот это вот была задача. И она была выполнена, потому что нарратив о том, что у русских этот крот, скорее всего, есть, потому что они отрицают, но там делают это неумело, и пройдя через ряд экспертов, эти эксперты выдернули именно утверждение, что оно есть. Ну, потому что потеряли.
1: Да.
0: Вот. Вот это как раз и...
1: Есть пример вот этой самой информационной операции.
0: Подпитало то чувство, которое у него уже было.
1: Ну и направить, может быть, естественно, его в ложную сторону, усилия.
0: Сейчас расскажу, как это было, значит. А было это чувство у Брайана или нет, мы не знали. То есть здесь с нашей стороны была интуиция. Потому что если это чувство у Брайана было, оно могло быть... Оно не могло не быть. Учитывая характер Брайана, вот этого ирландца, да, это вот сейчас он седой, вот, а когда был помоложе, он, вероятно, был рыжим и демонстрировал эмоциональное вот это взрывное поведение, характерное для представителей как раз этой этнической группы, вот, в полном виде. Вот. Мы предположили о том, что у него вот это есть. Задача была укрепить его в этом мнении. Но, по всей видимости, последующие события показали, что да, эта задача была выполнена. А Брайан посмотрел на эту информацию, видимо, укрепился в мнении о том, что да, скорее всего, у русских там крот где-то есть. Начал искать крота. Вот. А далее ситуация была вот какая. Но понятное дело, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее нет. Крота не было, а Брайан никого найти не мог. Но... Угроза же есть, ненайденный крот не означает, что вот он там где-то на коммуникациях не действует. И Брайан не нашел конкретного крота, но он сузил круг подозреваемых до максимально узко. И после этого всех этих подозреваемых уволил. И мало того, что уволил, он еще и отчитался публично. То есть ему же надо было вписать это себе в заслугу. Он еще и отчитался. В итоге на выход вышло порядка 80 человек. Это сотрудники двух департаментов Совета национальной безопасности. Это сотрудники части оперативного директората ЦРУ, а оперативный директорат – это подразделение, которое отвечает за оперативную работу с позицией иностранных представительств дипломатических.
1: Колоссальные связи,
0: но не только, опыт, да.
1: Да.
0: Вот. И это и часть сотрудников покинула аппарат директора национальной разведки. Вот это конкретные потери, которые противник в кадровом составе понес в результате проведения вот этой операции.
1: Плюс они еще обижены.
0: Хулиганского типа. Они абсолютно правильно сказали. Они оказались обиженными. Если, потому что практика показывает, мы не знаем до сих пор, кого именно уволили, потому что у нас ЦРУ не предоставил нам списки этих людей. Но при желании, если бы стояла задача продолжать работать в этом направлении, логично было бы этот список получить. И можно было бы установить большую часть этих людей там пофамильно. Вот. А затем начать работать с ними. Как практика показывает, когда происходит подобного рода реорганизации, увольнения и чистки, на выход идут не самые плохие сотрудники. Потому что вся плесень, которая работать не умеет, она старается подставить тех, кто работает, наоборот, хорошо и портит им всю картину. Вот. Выдавливают и подставляют под удар квалифицированных сотрудников. Поэтому я думаю, что не мусор ушел. Тем более, что на выход пошли в основном слависты и специалисты по Латинской Америке. Ну, то есть как раз профильные.
1: В дальнейшем распорядились, мы узнаем в следующей серии. Спасибо большое, Андрей Викторович, за то, что пришли к нам сегодня. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук «Альтер», участник военной операции в Сирии, а также специалист по информационным войнам и психологическим операциям. Спасибо большое, Андрей Викторович. До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Традиции». У микрофона Сергей Михеев. Сегодня будем говорить про экономику. И у нас в гостях Александр Александрович Широв, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Александр Александрович, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Ну, тема, в общем, такая, так сказать, как бы банально привычная, но, тем не менее, есть масса вопросов, на мой взгляд, на которых нет ответов. Вот вопросы есть, они копятся, а ответов нет, да. Значит, вселенная молчит, да. Но лично вот у меня, как бы, да, вот уже много лет, так сказать, да, такое недопонимание. Но явно изменилась ситуация и внутри страны, и вокруг нее. Вызовы стали гораздо более жесткими, чем они там, скажем, были там какое-то время тому назад. Да? Ну, мы видим, как по целому ряду направлений, значит, враги, ну, будем их называть прямо, создали нам массу проблем, которые мы, ну, так решаем, честно говоря, так сказать, мне кажется, туда-сюда с трудом. Вот, но и одна из главных проблем, она очень простая, как бы, да, не хватает собственного производства готовой продукции или хотя бы полуфабрикатов по целому ряду направлений. Какие-то отрасли, так сказать, успешно ухайдокали в 90-е, каких-то просто не было вообще, да, их надо создавать с нуля, возрождать и прочее-прочее. Но многие вещи в этом направлении не появляются. Или появляются настолько медленно, что, ну, думаешь, ну, лет через 100, наверное, что-нибудь будет. Ну, тогда вопрос, а вот при этих вызовах через 100 лет вообще от нас-то что-нибудь останется или нет? Надежды на импорт, ну, мы вот, как бы, так сказать, уже опирались на эти иллюзии, там, 90-х нулевых, так сказать, наши деньги никто не украдет, мы все купим, как бы, да, нефть продадим, здесь купим, как бы, ну, вот получите и распишитесь, мы видим, как это все происходит. А мы теперь в Китае все купим. Хорошо, в Китае вы все купите, а вы уверены, что с Китаем тоже все вечно будет вот так, и вообще, что за модель такая, так сказать, постоянная вечная зависимость. Вот, опять же, не претендуя на то, что я, так сказать, хорошо знаю экономику, вот, хотя, мне кажется, вокруг любой науки огромное количество мифов, да, в том числе вокруг экономики, тем не менее, есть вопрос. Вот, очевидно, целый ряд либерально-рыночных механизмов просто пробуксовывают. Ну, не могут они вот создать, не могут, не хотят, непонятно, да, создать вот ту или иную отрасль, там, построить то все. Государство вроде бы как участвует в акционерных обществах, больших, так сказать, госкорпорациях, но при этом тоже так, ну, как бы напрямую в экономике вроде бы не лезет, да, ну, не может построить завод там, точнее, может, но не хочет, так сказать, или как-то это делает, так непонятно. И тогда вопрос, вот не настало ли время вообще, ну, как-то переосмыслить концепцию российской экономики, ну, скажем, там, лет на 50 вперед, учитывая явные проблемы и сложности, вызовы, которые происходит?
4: Ну, на самом деле, мы уже там 4 года, даже больше, живем в условиях, когда для нас вот эти связи с внешним миром, они значительно сильно ограничены. И ясно, что под это перестраивается вся экономическая структура, и отраслевая, и управление экономикой, и бизнес, на самом деле, очень сильно от этого пострадал. Мы сейчас имеем вот такую экономику, которая пытается создать модель, которая, с одной стороны, не является автаркой, ну, то есть закрытой экономикой от внешнего мира, потому что мы должны общаться с внешним миром, должны получать технологии, мы должны иметь возможность продавать туда свою продукцию, и без этого модернизация нашей экономики на самом деле невозможна. А с другой стороны, мы должны использовать все те возможности, которые дает нам внутренний рынок. И вопрос, как это сделать? Главный вопрос, на самом деле, состоит в том, что сейчас мы имеем фрагментированную экономику. У нас есть две неравных части этой экономики. Это то, что работает на национальную безопасность, то есть обслуживает приоритет самого высокого уровня и в экономике, и в политике. Ну и гражданская экономика, которая, значит, живет своей жизнью. И понятно, что вот в этих условиях первая часть получает максимальный объем ресурсов, и государство, в том числе бюджетная система, нацелена на то, чтобы обеспечить задачи, которые решаются в области национальной безопасности. Но и это приводит к определенным издержкам. И вот вопрос того, как управлять экономикой, как выстраивать экономическую политику в вот этих вот условиях, он, наверное, сейчас является ключевым. И точного ответа на это, ну, наверное, никто пока сейчас не даст, потому что все последние десятилетия, ну, вот, существования современной России, мы учились бороться с кризисами. И научились. В принципе, любой кризис, ну, экономической и внеэкономической природы, можно пандемию вспомнить, довольно неплохо парировался за счет мер экономической политики. Ну, то есть, поддержка экономики, поддержка населения, и вроде все работало. Но это все кризисы были и 2008-2009 года, и 2014-2015, и 2020. Это были кризисы, которые продолжались 24 квартала. Ну, то есть, не такой относительно недлинный промежуток времени. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда давление на нас оказывается уже в течение вот более 4 лет. К сожалению, вот тех механизмов, которые работали в этих коротких кризисах, недостаточно. Ну, и вот вся драма текущей экономической ситуации, она как раз состоит в том, чтобы найти новые механизмы, которые позволят нам развиваться, несмотря на эти ограничения, которые, я уверен, будут продолжаться еще долгий период времени.
3: Ну, а кто-нибудь ищет этот механизм-то? Потому что у меня такое впечатление, что вот идет борьба, вот реально, значит, такого чисто либерально-рыночного подхода из прошлого. Ну, мы так научились, как вы тоже подтвердили, да, вроде бы как получалось, но, может, оно и дальше как-нибудь, так сказать, сойдет, как-нибудь там будет протаскиваться, да, то все 5-10, ну, давайте вот там купим, давайте сям купим и прочее, прочее. И мне кажется, есть, так сказать, такое вот, ну, стойкое нежелание что-то слышать или о чем-то дискутировать. Я уж не буду говорить там, значит, как-то что-то резко переставить, потому что понятно, что сейчас говорят, вот идет СВО, вот мы сейчас не можем перестраивать, ведь оно нам все на голову рухнет, так сказать, ну, а если оно еще продлится и еще продлится, или еще что-нибудь начнется, тогда как, да? То есть вот давайте не будем ничего трогать, давайте не будем ничего трогать, но мне кажется, уже вот ресурс вот этого не будем ничего трогать, он исчерпывается.
4: Ну, на самом деле, я бы сказал так, что многого из того, что делается, ну, так вот, рядовой обыватель, он, в общем, не видит или пропускает мимо ушей, потому что это является таким специфическим инструментом управления экономикой. Вот, например, мало кто помнит, что в период после начала СВО, то есть в 22-м, и даже в первой половине 23-го года у нас в экономике был такой финансовый форсаж, так это можно назвать, потому что активно и бюджет, и денежно-кредитная политика были настроены на то, чтобы поддерживать экономику. У нас в 23-м году реальные ставки по кредитам, то есть за вычетом инфляции, вообще были отрицательными.
3: Для ВПК? То есть,
4: не только, для всей остальной экономики тоже. И это на самом деле позволило нам запустить экономику, и мы помним, какие темпы экономического роста у нас были в 23-24 году, то есть это там более 4%. Но ясно, что так продолжаться долго не могло. И постепенно, значит, вот этот вот диспаритет спроса и предложения на рынке, когда спрос начал опережать предложение, привел к тому, что начали расти цены. И вот финансовая, часть финансового форсажа, связанная с денежно-кредитной политикой, она была исключена из механизма поддержки экономики. И, в общем, вся экономика, вот начиная с середины 23-го года, держалась на бюджетном импульсе. То есть бюджет оказывал самое серьезное влияние на, так сказать, развитие нашей экономики. Он тоже не может продолжаться бесконечно. То есть мы видели один тур повышения налоговой нагрузки, в этом году у нас еще один тур повышения налоговой нагрузки, там обсуждаются еще дополнительные меры, но сейчас мы уже подходим к таким уровням государственных расходов по отношению к ВВП, что это уже трудно даже для управления экономикой, ну уж тем более для поддержания высоких темпов экономического роста. Поэтому, значит, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она в некотором смысле связана с тем, что использовались все возможные механизмы для того, чтобы парировать вот эти внешнеэкономические угрозы. И были достигнуты определенные успехи. Но, опять же, длительность вот этого периода нахождения в условиях ограничений, конечно, она сказалась в конечном счете на том, что мы перешли вот к этому охлаждению экономики, которое мы наблюдали там и в 2025 году, и продолжаем наблюдать в начале 2026.
3: Ну, то есть нужны какие-то новые подходы, исходя из того, что вы сказали, как бы, да, нужны какие-то, ну, принципиально новые подходы, может, даже парадоксально новые подходы. К этому, мягко говоря, так сказать, я так понимаю, никто не готов, не хочет, страшно, не понимает и так далее.
4: Ну, смотрите, если у нас в течение длительного периода времени концентрировались ресурсы у государства, и государство перераспределяло эти ресурсы, прежде всего, в сторону военно-промышленного комплекса, то естественной, так сказать, проблемой и естественным выходом из ситуации является постепенный, так сказать, возврат части средств в сторону тех, кто осуществляет инвестиции вот в то самое предложение. А это не военно-промышленный комплекс, это вся остальная гражданская экономика. Но совершенно очевидно, что такой маневр в условиях активной там, специальной военной операции, ну, практически невозможен. Поэтому вот, вот эта вот бюджетная, как бы, так сказать, пауза там в формировании экономического роста, она требует того, чтобы, конечно, постепенно там, за счет снижения жесткости денежно-кредитной политики, за счет расширения механизм кредитования, даже не инвестиции пока, оборотного капитала, поддержки спроса, мы перешли бы вот от охлаждения экономики к постепенному ее, можно так сказать, нагреву, да, или там потеплению в экономике. Вот, вот это сейчас главная задача. А если наступит потепление, то есть появятся вот эти ростки нового экономического роста, то это уже можно развивать. Там есть целый ряд направлений, по которым это можно делать.
3: Например?
4: Ну, смотрите, у нас, например, огромный сейчас отложенный спрос. То есть в течение последних как минимум 2 лет высокодоходные группы населения, они отказывались, так сказать, от покупок, ну, автомобилей, там, бытовой техники, потому что они видели возможность заработать на высоких ставках по депозитам. И, собственно, это, безусловно, ресурс, который можно использовать. Безусловно, у нас есть ресурс, связанный с тем, что вот в период охлаждения многие компании и корпорации, они сокращали спрос на промежуточную продукцию, ну, на строительные материалы, ну, там, металлоконструкции, ну, и так далее. То есть, вот на широкий спектр сырья и материалов. И сейчас, в принципе, если начнется хоть немножко, так сказать, оживление в экономике, спрос на вот эти виды продукции, он будет обережать общую экономическую динамику, и на самом деле это поддержит нашу экономику. Ну, конечно, мы сейчас имеем ситуацию на Ближнем Востоке, это тоже объем доходов новый, который получит наша экономика. Вопрос в том, как мы ими распорядимся. Вот эти все факторы, на самом деле, они дают возможность перейти к постепенному оживлению нашей экономики. Если это будет сделано вот на фазе, когда она начнет расти, и можно будет принимать и структурные решения в области бюджетной политики, инвестиционной политики, ну и так далее. То есть у нас будут развязаны руки, потому что сейчас в условиях жестких финансовых ограничений, конечно, любые маневры ресурсами крайне затруднены.
3: Вопрос с Центробанком, который все обсуждают, ставка, тра-ля-ля, как бы, да, так сказать, вот с этим что делать? Потому что вроде как это тоже такой-то замкнутый круг, так сказать, да, с одной стороны, для развития нужны кредиты, но под такие, так сказать, проценты никто их не берет, потому что невозможно даже в ноль выйти и так далее, и так далее. И тогда получается какой-то замкнутый круг, так сказать, АЦБ говорит, а нам поставлена задача, значит, сдерживать инфляцию, а как же так же, и получается вот какой-то, так сказать, там, сказка про белого бычка.
4: Ну, все гораздо сложнее, ведь среди прочего, нужно понимать, что высокая ключевая ставка, она, в принципе, способствует решению ключевой задачи текущей политики и реализации приоритета по достижению, значит, цели в области национальной безопасности. Высокая ключевая ставка, она позволяет концентрировать ресурсы как раз в той части экономики, которая связана там, с военно-промышленным комплексом, с обороной и так далее. Ну, потому что спрос на финансовые ресурсы у всех остальных предприятий при таких высоких ставках, он, конечно, снижается. И на самом деле это касается не только финансов, но это касается всех видов ресурсов, и кадровых, да, то есть там более высокие зарплаты могут быть, и каких-то других ресурсов, материальных ресурсов, да. То есть это, на самом деле, один из элементов той экономической политики, которая проводится, ну, с пониманием того, какой максимальный приоритет у нас сейчас есть. Ну,
3: то есть это перераспределение.
4: Это один из элементов перераспределения. Но, с другой стороны, нужно понимать, что мы приходим к ситуации, когда вот это перераспределение, оно уже становится не таким эффективным. Ну, когда экономика растет там, на 1% или вообще не растет, то понятно, что у нас начинают снижаться налоги, которые мы собираем со всей остальной экономики. И нехватка вот этих самых доходов, наряду еще с внешнеэкономическими ограничениями, которые ограничивают нам доходы от внешнеэкономической деятельности. Так вот, это становится ключевой проблемой. Мы очень с большими проблемами можем сейчас, значит, получить там бюджет, в котором дефицит является приемлемым. И вот начало года мы видели, январь-февраль, там, конечно, так сказать, недобор этих самых доходов был довольно существенным. И это проблема.
3: Кстати говоря, вот насчет нефти и газа, да, действительно, ситуация с Ираном подняла эти цены, вот, но, тем не менее, вот, скажем так, с точки зрения, опять же, там, обывателя, разговоры о торговле нефтью и газом с недружественными странами, я понимаю, что это вопрос политический в значительной степени, но, тем не менее, он возникает, да, то есть, грубо говоря, нам, с одной стороны, говорят, вы знаете, мы ушли от нефтегазовой зависимости, так сказать, у нас 22% всего-то, из этих 22%, если, так сказать, изъять Европу, значит, еще вроде как меньше, но, тем не менее, продолжают торговать с ними нефтью и газом через разные серые схемы, да, вот, ну, и делают вид, что как будто бы этого никто не понимает, да, то есть, с одной стороны, так сказать, давай за родину, как бы, а с другой стороны, как бы, да, с нами воюет вся Европа, а с другой стороны, продолжаем с ними торговать нефтью и газом. Я вот просто хотел спросить, у нас минутка до конца, но мы потом перенесем это в следующую часть, а с экономической точки зрения, насколько это вообще оправдано и, условно говоря, политические, так сказать, ну, понятно, что политические, так сказать, моменты, они немножко другие, но тем не менее, насколько это еще жизненно важно для нас?
4: Ну, конечно, нефтегазовые доходы являются базой для нашей бюджетной системы. И вот когда мы говорим там о втором, например, приоритете после национальной безопасности, а это приоритет социальной, значит, политики, да, то есть приоритет уровня доходов пенсионеров, там, малоимущих граждан, то, конечно, нужно понимать, что от того, какой у нас базис, то есть вот эти самые нефтегазовые доходы, во многом зависит, значит, сможем мы или не сможем в той или иной конфигурации поддерживать этот уровень социальных расходов. Поэтому вот в данный конкретный момент, конечно, там дальше нужно это менять, но в данный конкретный момент это для нас очень важно.
3: А сколько Европа весит вот в этом, можете сказать?
4: Ну, сейчас же все сильно поменялось, и роль Европы сильно сократилась. Я бы так сказал. На самом деле ведь в мировой экономике баланс спроса на энергетические ресурсы. Поэтому если Европа, например, снижает покупки у России, то значит растут покупки со стороны других стран, ну, Китая, там, Индии, стран Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле выкинуть Россию с мирового рынка, нефтегазового рынка, да, в принципе, пока невозможно. И это наше, там, в некотором смысле, конъюнктурное преимущество. И когда там говорят, плохо, что мы торгуем нефтью и газом, нет, неплохо. Потому что это условно постоянные расходы, и мир будет всегда нуждаться в энергии, которая поставляется из России.
3: По поводу нефти и газа, немножко, так сказать, да, закруглю. Смысл-то не в том, что люди сомневаются в том, что надо торговать. Смысл в том, что они сомневаются, что надо торговать непосредственно с теми, кто поставляет оружие, убивающее наших солдат. Потому что, на самом деле, торгуя с ними нефтью и газом, мы им помогаем фактически, да. Потому что вот эти расходы, они потом вернутся ведь, условно говоря. Просто это тут, опять же, если все считать, условно говоря, так сказать, ну, такой бухгалтерской логике, вроде как да. Но вы же понимаете, что как бы мы помогаем им пережить трудные проблемы. Они на это дело, так сказать, это самое, поставляют оружие, СВО продолжается, ну и как бы это такая штука. То есть это комплексная проблема-то.
4: Ну, на самом деле, с одной стороны, значит, все-таки те европейские страны, в которые мы продолжаем поставлять энергоресурсы, относятся, я бы сказал так, к определенной оппозиции, к генеральной линии, там, допустим, Европейского Союза. Вот, это первое. А второе состоит в том, что современная экономика, она все-таки, как нам это не хочется признавать, она такая глобальная. И даже продавая, значит, наши энергоресурсы не в Европейский Союз, а в, допустим, Индию или Китай, или другие страны Юго-Восточной Азии, мы можем столкнуться с тем, что по цепочкам добавленной стоимости так или иначе связано, опять же, с производством вооружения в той или иной стране мира, которое может быть использовано в том числе и против России. Тут вопрос, значит, закрываем ли мы или не закрываем ту или иную часть мирового рынка этих самых энергоносителей. Конечно, значит, желательно, чтобы мы не спонсировали или не помогали решать экономические проблемы для наших противников. Это, с этим вообще нет никаких вопросов. Но вот еще раз, в современной мировой экономике понять, куда придет в конечном счете этот баррель нефти, который мы продаем той или иной стране, очень трудно. И для нас, конечно, ключевая задача сейчас обеспечить свой уровень доходов и, в общем, на самом деле, как это не покажется циничным, воспользоваться ситуацией, которая позволяет нам решить наши бюджетные проблемы вот в текущем 26-м году.
3: Ну, предположим, закончилось СВО, да, ну, так сказать, да, смею предположить, что рано или поздно оно закончится. Что дальше, да, как дальше? Потому что, на самом деле, без всякого СВО мы довольно долго видели, ну, простую совершенно модель, да, при которой, с чего я начал, условно говоря, ну, продаем мы сырье, да, покупаем все за границей, наше, условно говоря, там, производство не развивается, конструкторская мысль не работает, так сказать, вас делает машины, которые можно лучше, а зачем, и так далее, как бы. Вот сейчас, кстати, для них замечательная, мне кажется, такая ситуация, когда, так сказать, бешеные цены, как бы непонятно за что. Вот. И тем не менее, нет ли вот, вернее так, я скажу, на мой взгляд, здесь есть явный изъян. То есть, условно говоря, как бы в этой модели мы ничего не умеем, мы просто, так сказать, из дырок добываем то, что там уже до нас насверлили, и покупаем, как бы, да, вот, тра-та-та. Это, условно говоря, Анатолий, этот самый, как его, Чубайс, да, как бы, вот наша, так сказать, нефтяная либеральная империя, которая ни хрена не умеет, но она вот, пока там что-то есть под землей, как бы мы это продаем и прочее-прочее. Вот что с этим делать? Потому что мы и до СВО, и до санкций видели эту картину. Ну, никто не хочет заниматься производством, условно говоря, там, машин, оборудования, там, приборов там, и так далее, так далее. То есть это значит повторение зависимости все равно, ну, от Китая или еще от кого-то. Да, все равно от кого.
4: Ну, тут два есть момента или аспекта этой проблемы. Первое, на самом деле, ну, все-таки не нужно говорить, что там за период последних там 30 лет мы ничего не модернизировали. Если посмотреть, например, на нашу нефтепереработку, вот, которая, ну, конечно, там, значит, у нас были нефтеперерабатывающие заводы, там, и в 90-е годы, да, там, которые достались на наследство Советского Союза, но ведь они все модернизированы, они все сейчас производят топливо класса Евро-5, Евро-6, и это, на самом деле, довольно сложные, значит, технологические процессы, которые требуют миллиардных инвестиций, причем не в рублях, а в долларах США, если пересчитывать, да. Значит, металлургия. Мы можем сейчас производить там, например, рельсы для высокоскоростного железнодорожного движения, чего раньше не делали. Трубы больших диаметров, ну и так далее. То есть там есть целый ряд направлений, судовую сталь, широкого ассортимента. И это все позволяет нам развивать смежные виды деятельности, ну, то есть железнодорожные перевозки, значит, соответственно, судостроение и так далее. Да? А мы модернизировали химическую промышленность тоже. Там есть серьезные там, успехи, мы закрылись по импортным поставкам. Понятно, что все это идет пока от производства и переработки сырья. Но есть сельское хозяйство, например, которое всегда у нас там в советское время считалось, ну, ущербным видом деятельности. Туда там, значит, отправляли ссылку партийных работников работать, значит, в этом виде деятельности. Сейчас мы видим, что сельское хозяйство вполне способно обеспечивать продовольственную безопасность в нашей стране. На самом деле, специальная военная операция показала, что в случае концентрации усилий на развитие производств, именно производств, мы тоже можем достигать определенных результатов. Ну вот, например, беспилотные авиационные системы. Да, так сказать, невооруженным взглядом, так сказать, не нужно быть специалистом, погруженным. Там видно, что производство здесь сильно растет. И главное самое состоит в том, что вот эти беспилотные авиационные системы вполне себе могут быть потом конвертированы для целей совершенно мирных. Поэтому задача стоит не в том, чтобы придумать механизм. Механизмы-то, в принципе, придуманы. Вопрос стоит в том, чтобы тиражировать эти механизмы. То есть механизмы должны быть таковы, что они, с одной стороны, привлекают бизнес вкладываться вот в эти самые новые производства, а с другой стороны, экономика должна расти. Потому что если экономика не растет, то, конечно, никаких инвестиций в развитие производства не будет. Вот в 2023-2024 году на самом деле инвестиции гражданского сегмента были очень высокие. Куда они пошли? Они пошли ровно в те сегменты, откуда ушли иностранные компании. Это производство мебели, упаковки, ну, так вроде бы простые вещи. Но мы этого до сих пор не производили, мы это закупали. Но как только ниши освободились, наши предприятия с удовольствием их заняли. И это был успех. Другой разговор, что это не было поддержано вот там в 25-м и году, ну и в текущем 26-м.
3: Ну, просто ниши освободились не сами по себе, не по рыночным, так сказать, условиям, а по политическим решениям.
4: Ну, вот здесь надо сказать очень важный момент. Глобализация в той виде, в котором она была, закончена. Сейчас мы переходим в фазе регионализации мировой экономики, да, когда возникают такие вот центры силы. И это значит, что протекционизм, то есть защита внутреннего рынка, в том числе для развития такого рода производств, и это становится неотъемлемым элементом любой экономической политики. Это нужно использовать и России. То есть если мы понимаем, что у нас где-то есть технологии, где-то есть финансовые ресурсы и, значит, соответствующие возможности, то мы должны вот этот вот кусок рынка освобождать, защищать, ну и развивать там, собственно, производство. Вот тогда и будет результат.
3: Насчет протекционизма, да, это важно, как минимум, так сказать, да, тут можно поговорить про многое, да, но вот как минимум протекционизм. Как найти этот баланс, потому что, с одной стороны, вроде бы довольно долго, как бы мы вообще этим не занимались, говорили, что это все не рыночное и прочее-прочее, вот, ну, надо освободиться от этого догматизма, потому что, ну, условно говоря, ну, жизнь меняется, да, ну, какой смысл, так сказать, жить по каким-то английским учебникам или американским, написанным там в 19 веке, условно говоря, какой-нибудь там Самуэльсон со своим экономиксом, так сказать, и все остальное, да, ну, жизнь меняется, там происходят разные, как бы, проблемы, как в конце концов, мы ведь живем не для того, чтобы соответствовать чьим-то там учебникам, а живем для того, чтобы, значит, развиваться, как бы, да, для людей, в конце концов, да, то есть вот просто в конце, так сказать, этой части хотел бы еще раз заострить мысль, без протекционизма, без защиты и продвижения, так сказать, да, собственных интересов экономических, да, невзирая на всякие разные вот эти вот глобальные прибамбасы, как бы, и, значит, дипломы, так сказать, всяких лондонских бизнес-школ, как бы, да, вот без протекционизма мы не обойдемся.
4: Ну, не обойдемся. Тут же надо что понимать, что экономика – это наука, да? А вот экономическая политика, то есть управление экономикой – это искусство. И на самом деле задача стоит не в том, чтобы учебник там, причем у Самуэльсона хороший учебник, надо признать, вот, не то, чтобы копировать какие-то учебники, а чтобы реализовывать какие-то проекты и программы, которые в данный момент времени, в данных условиях будут эффективными. И на самом деле вот протекционизм сейчас в России, он на что должен опираться? На то, что у нас довольно емкий внутренний рынок сбыта. Вообще в современной экономике появилось вот наряду с трудом, капиталом, первичными ресурсами еще одно фундаментальное ограничение – это емкость рынка сбыта. Если у нас рынок большой, то у нас больше возможностей по реализации проекта, мы можем заниматься там протекционизмом, например, в авиационной промышленности. Да, для того, чтобы насытить свой рынок отечественными самолетами. Мы можем это делать. Страна наша это позволяет. Другие страны, мы четвертая экономика мира, такой возможности не имеют. Так вот, нам нужно использовать эти возможности там, где это может быть. А вот там, где нашего емкости нашего рынка не хватает, нам нужно входить в кооперацию. Ну, прежде всего, с дружественными странами. И ясно, что это за направление. Это и электроника, это редкоземельные металлы, ну и так далее. Все их, в общем, знают.
3: Угу. Ну да, потому что когда иногда говорят, вы знаете, у нас маленький внутренний рынок, я говорю, слушайте, давайте посмотрим вокруг нас, найдите мне здесь отечественное, что-нибудь отечественное из того, что здесь вокруг стоит. Я вас уверяю, здесь практически ничего нет, но не знаю, может быть, так сказать, бетон в стенах, одно и то, это советское здание. Поэтому, мне кажется, внутреннего рынка-то достаточно, как бы есть какие-то другие проблемы, они в основном в голове. Продолжаем говорить, кстати, насчет вот протекционизма. Мне вот, честно говоря, так сказать, непонятно бывает, понятно, так сказать, что нам непонятно многое, потому что мы, значит, это каких-то вещей не знаем, но, а правда, когда мне говорят, знаете, так надо, значит, это особо, когда начинаешь разбираться, иногда понимаешь, что, в общем, там все, так сказать, тоже достаточно за уши притянуто. Но вот, тем не менее, вот такая вот штука насчет технологий. Ну, мы видим, как китайцы, так сказать, да, многие вещи решили. Это же, на самом деле, совершенно, так сказать, никак не укладывается, знаете, всякие разговоры про международное право, надежные партнеры. Им надо, они сделали. Ну, давайте так сказать. Им надо, они скопировали это, своровали, как бы, да, значит, приклеили свои шильдики и потихоньку стали развивать. Кстати говоря, и у нас вот знаменитая советская индустрия тоже этим не брезговала, мягко говоря, особенно в 20-х, 30-х годах и так далее, и так далее. Вот сейчас мы, иногда мне кажется, что мы почему-то вот умышленно этого не делаем. Не хотим, нет денег, так сказать, не понимаем. Я даже слышал какие-то, уже война идет по полной программе, все, так сказать, нас обложили всем, как бы, да, и я слышал какие-то ссылки. Ну, ведь есть авторское право, есть же патенты. А вот нас тоже прижмут. Нас в каком месте прижмут? В каких патентах?
4: Ну, понятно, что на самом деле вот, копирование там, это вполне возможный путь. Да, и там не только Китай, Японию можно вспомнить, да, которая на этом...
3: Корею.
4: Там, 60-70-е годы, да, сильно поднялась. Корею и так далее. Ну, в общем, практически ну, промышленный шпионаж, он также распространен, как военный и политический, да. И, собственно, это, конечно, одно из направлений. Но при этом нужно понимать, что у нас, в отличие от многих стран, довольно есть развитый все-таки научно-технологический комплекс. Да, он там в основном в значительной части настроен на решение задач в области национальной безопасности, но есть те направления, по которым у нас вполне себе неплохие позиции. Ну, я имею в виду энергетику, космос, конструкционные материалы, ну и ряд других направлений, где, в принципе, Россия может, ну, то есть, я бы так сказал, Россия имеет такой уровень компетенции, что это дает право входа в клуб тех стран, которые, ну, или обсуждают, или разрабатывают вот, передовые технологии. Конечно, для нас сейчас главная проблема состоит в том, что главные усилия у нас сейчас не в высоких технологиях. Мы пытаемся, значит, получить независимость по таким базовым технологиям, в том числе технологиям, обеспечивающим, как еще раз подчеркну, нашу национальную безопасность. И вот это некоторая проблема, потому что основные ресурсы идут сюда, а фронтир-то, то есть вот где гонка идет в области технологий, она в других направлениях. И вот нам главное, так сказать, не сильно не отстать вот в этих современных технологиях, ну, имеется в виду биотехнологии, там, ну, искусственный интеллект, тут, слава богу, у нас хоть какие-то там есть заделы, ну, и так далее. То есть вот там, где сейчас идет главная борьба между Китаем, Соединенными Штатами, другими развитыми странами, вот разделить усилия на решение задач, ну, таких более простых и вот высокотехнологичных, совсем высокотехнологичных. И это, конечно, вот задача нашей научно-технологической политики, которая должна решаться там, ну, в ближайшие годы.
3: Угу. Ну да, потому что на самом деле какие-то вещи вроде как и делаем, но насчет, например, тех же беспилотников, так как мне 4 года как бы, через свой фонд я помогаю как бы, нашим бойцам, я сам стал специалистом в том, чем не собирался становиться. Ну, как бы наши беспилотники не вполне наши, я так скажу. Мы их все разбирали, как бы, да, и, в общем, они называются нашими, но, в общем-то, они не вполне наши, мягко говоря.
4: Ну, тут вопрос возникает всегда о том, а, значит, а вот есть ли вообще-то сейчас какое-нибудь сложное изменение изделие, которое производится, ну, в какой-то вот там стране мира, которое полностью, ну, я не беру там такую вот кондовую оборонку, типа самолетов или там танков, да, а вот промышленное изделие, которое бы собиралось вне международной кооперации. Ну, пожалуй, вот я не могу такое назвать, да, то есть ни один автомобиль, ни немецкий, ни корейский, ни китайский, он не может комплектоваться без импорта. Ну, и то же самое можно говорить про гражданскую авиацию, ну, и про любые сложные системы, энергетику то же самое. И вот вопрос, в какой степени тут должно быть наше, а в какой степени мы можем, значит, здесь использовать комплектующие, значит, зарубежные, это вопрос довольно сложный.
3: Ну...
4: И...
3: Мне кажется, в сфере оборонки оно должно быть максимально наше. Просто конечно, потому, что они прижмут, условно говоря, в критический момент, и все.
4: Вот это, кстати говоря, важно и для экономики, потому что вот мы делали такого рода расчеты, и у нас показывается, что вот те виды деятельности, которые непосредственно связаны с оборонно-промышленным комплексом, их влияние на экономику, ну, то есть, условно говоря, мультипликация их производства на доходы бизнеса, государственного населения, с 2022 года сильно выросло. Ну, почему? Потому что они отказались от, полностью практически отказались от импортных комплектующих и удлинили цепочки производственные внутри страны. Вот и все. И сразу на каждом элементе этого передела возникли новые доходы. И то есть, несмотря на то, что мы решаем вроде бы задачу в области национальной безопасности, у нас все-таки позитивное влияние на экономику от этих секторов возникло.
3: Ну и при желании это делать можно, скажем, я был как бы у одного известного производителя наших, так сказать, боеприпасов, да, беспилотных, да, на заводе Зала, как бы, да, известном. Ну, человек по серым схемам купил японские станки и довел уровень комплектации до 96% внутри изделия и сказал, что доведет до 100. Вот. Вопрос, так сказать, вопрос желания и способности организации производства.
4: Тут, кстати говоря, вот про станки есть еще одна очень важная тема в современной экономике. Ведь вот мы часто говорим про платформенную экономику, и при платформе мы понимаем, ну, что-то такое, что обеспечивает нам доступ к товарам и услугам, да, так сказать, маркетплейсы и так далее. На самом деле, главное направление международное сейчас – это промышленные платформы, которые охватывают всю... весь цикл производства.
3: Станки оборудования.
4: Не только, но и покупку сырья, и продажу готовых изделий, в том числе, и финансирование всего этого процесса. Но вот то, что станки и оборудование теперь находятся под влиянием вот этих самых платформ, означает, что без доступа к этим платформам это просто кусок железа. И вот, да, наши там программисты героическими усилиями, значит, насколько известно, последние 4 года пытаются эту проблему решать, но где-то это удается решать, где-то это не удается решать. Нам нужно все-таки вот здесь осуществить свою независимость, да, чтобы мы имели независимую платформу, которую, да, на самом деле потом мы можем транслировать и во внешний мир, потому что тех, кто хочет быть независимым от любого центра, и от Соединенных Штатов, и от Китая, в мире довольно много.
3: Ну, я не верю ни в какую автаркию, честно говоря, ее никогда не было и быть не может, но, тем не менее, как бы, да, ситуация по некоторым направлениям настолько критическая, что если мы не сможем быть самостоятельными, у нас все время будет держать, у нас будет рука на горле, они будут все время руку держать на горле по всем совершенно направлениям, поэтому задача стоит именно с точки зрения технологии, производства, научно-технического, так сказать, разработки и так далее, и так далее. Кстати, насчет пресловутого искусственного интеллекта, который я, честно сказать, не люблю, да, вот, но почему я не люблю, объясню, потому что, на мой взгляд, хотелось бы видеть его, значит, гениальную работу как раз вот в этих сферах: наука и технологии, производство, оборонка и все такое прочее. Там это есть, но там это развивается настолько медленно, а закрывают это болтовней, так сказать, да, про искусственный интеллект в гуманитарных сферах. А мы сейчас вот сюда, а мы сейчас вот сюда. И это начинает походить на компанейщину, там, где он нужен, там, где, так сказать, это действительно может двигать вперед, там это крайне медленно. Там, где, в общем-то, на самом деле все это достаточно спорно, начинают закрывать, так сказать, картинками, там, презентацией, а мы сейчас вот все, а здесь вообще не будет никаких людей, так сказать, ну, хорошо, давайте сделаем так, что людей вообще не будет, да, тогда ради чего мы живем.
4: Вообще сейчас и в России, и в мире есть такая, на мой взгляд, опасная тенденция. Вот если посмотреть на совокупные затраты на исследования и разработки, ну, в мире, например, да, то мы увидим, что там стремительно растет вот как раз доля затрат на технологии в области цифровизации, искусственного интеллекта и так далее. А в ущерб чему? В ущерб технологиям реального сектора. На самом деле, вот мы, например...
3: Пузырь, нет?
4: Оно пузырь, но даже не в этом дело. Проблема в том, что при росте вроде бы затрат на исследование и разработку эффективность экономики растет или даже снижается. Растет не сильно, да, и это парадокс, потому что всегда был наоборот. И вот что мы сейчас видим? Ну, вот, например, там, на примере России. Вот у нас маркетплейсы, да? Что они делают? Они очень серьезно повысили качество нашей жизни. Ну, потому что любой человек в любой точке страны может получить любой товар в очень короткое время с минимальными издержками, да? Чего раньше не было. Это плюс. Но если посмотреть, что там продается, то это в основном импорт. А это вычет из экономической динамики, как известно, да? И в чем проблема? Проблема же не в этих маркетплейсах и не в цифровой экономике, а проблема в том, что параллельно не развивается предложение в реальном секторе экономики, да? И, соответственно, до тех пор, пока у нас параллельно не будут идти эти процессы, да, то есть модернизация базового ядра промышленности, прежде всего, которая связана с производством товаров для населения, ну и инвестиционных товаров, мы с этой точки, с этой зависимости никуда не уйдем. И вот это нужно просто понимать. Никакого чуда само по себе цифровые технологии не создают.
3: Вот, мне кажется, это очень правильный и хороший вывод, который странным образом совпадает с моим непрофессиональным выводом, да, потому что, мне кажется, эти вещи, ну, они очевидны. То есть нужна реальная, так сказать, экономика, реальное производство, а картинки-то мы нарисуем, да, а если есть картинки, а за ними как бы нет ничего, вот это самая главная проблема. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Александрович Широв. Это была программа «Традиции», мы говорили про экономику, что на самом деле, так сказать, крайне важно, но тем не менее не надо забывать, что все это и про людей. У микрофона Сергей Михеев, и до новых встреч.

0: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, заместитель главы министра, главы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил о том, что Польша отныне Украину рассматривает как некий полигон для тестирования новых видов вооружений. Ну и плюс к этому Еврокомиссия запускает платформу для оценки вооружений в рамках внедрения инноваций в оборону Украины. Что происходит? Поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юрий Селиванов. Юрий Борисович, здравствуйте.
1: Я вас также приветствую. Можно начинать?
0: Да, конечно.
1: Ну, что сказать? Во-первых, признаков того, что Запад, в частности, особенно рьяно, это европейские государства, члены блока НАТО, все более активно, по сути дела, ввязываются уже напрямую в конфликт, который происходит на Украине. Причем этот конфликт, он уже на самом деле происходит давно, но вот сейчас он приобретает особенно яркие черты непосредственного участия в нем, ну, собственно говоря, самого Запада. То есть, если раньше это как-то еще маскировалось, там какими-то экивоками они от этого дела как-то уходили, вот, то сейчас они, наоборот, они как бы сменили пластинку, ну, пропагандистскую пластинку на самом деле, и пошли буквально уже, как говорится, ва-банк. Они буквально прямым текстом уже подтверждают то, что да, мы участвуем, да, наша военная промышленность работает на Украину, да, мы запускаем, так сказать, там массовые какие-то проекты производства всевозможных вооружений для Украины. То есть это все уже даже никаких секретов в этом нет. Вот буквально на днях прибалтийские страны уже совершенно прямым текстом объявили, что строят военные заводы, на которых будет производиться оружие для Украины. Ну, учитывая то, что эти заводы находятся в десятке, там, двух километрах от российской территории, то они не боятся даже того, что это объективно, в общем-то, ну, одна из первых целей для удара в возмездие в случае расширения конфликта, к чему вот это Евро-НАТО очень активно стремиться. Ну и вот эти заявления, которые вы процитировали, в частности, по поводу того, чтобы превратить Украину уже окончательно и официально, потому что на самом деле она уже давно в таком качестве используется, в полигон для испытаний натовского оружия. Кстати, испытаний достаточно безуспешных по основной номенклатуре этих вооружений, потому что, в общем-то, российская армия, которая 4 года подряд уже, 4 года минимум, воюет с коллективным Западом, по сути дела. Это украинская прокладка, она, по сути дела, кроме как прокладкой, больше ничем не является, причем она становится все более тонкой и дырявой, эта прокладка. И, по сути дела, мы, российская армия, отражает агрессию коллективного Запада. Я вам скажу, неплохо отражает, хотя там кто-то и печалится, и жалобы пишет там в интернетах, что вот, мол, там мало городов освобождаем и так далее. Ну, пойдите, повоюйте со всем Западом. Даже при том, что он сейчас не в самой его лучшей форме. Вот. Поэтому тут, как говорится, грешно что-то такое вот в этом плане обсуждать. А вот то, что действительно Запад, ну, прямо скажем, да, назовем вещи своими именами, продолжает наглеть в плане вот этой военной агрессии, это факт очевидный. И об этом говорят не только вот эти вот польские испытания оружия на Украине, что уже далеко не новость. Ну и, например, такие вот данные, которые получают, в частности, наши специальные службы, о том, что такие киты Евронато, как Великобритания и Франция, обсуждают уже, ну, на полном серьезе передачу не Украине даже, какая там Украина, ее уже и нет практически, киевскому режиму нацистскому ядерного оружия. Ну, как они там скромно, да, обсуждают якобы компонентов ядерного оружия, но мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вот. А в сочетании с теми ракетными системами, которые тоже уже, это не секрет, до последнего винтика, по сути дела, прямо там и собираются в этих странах НАТО, на этих предприятиях, которые там уже давно открыты под видом украинских. То есть это в чистом виде, ну, война Запада против России. И поэтому, конечно, Россия, она исторический русский народ, он такой, знаете, очень терпеливый. Да? Не зря говорят, такая поговорка даже, что русские долго запрягают. Но есть еще и вторая часть этой поговорки, что они очень быстро ездят, если уже запрягли. Так вот, знаете, они нас, ну, грубо говоря, очень сильно испытывают на терпение. Очень сильно испытывают. Такое в нашей истории было не раз. Мы терпели это, много раз уже было такое, да, и совсем не так уж в историческом прошлом давнем это было, когда мы до последнего момента рассчитывали, что немцы все-таки не настолько сошли с ума, чтобы полезть на Россию, на Советский Союз тогда. Ну вот сейчас, видите, мы тоже, в общем-то, даем им шанс за шансом как-то образумиться, как-то все-таки понять, с чем они имеют дело. Вот, ну, нет пока никаких признаков того, что они вот на эти наши предостережения, так сказать, словесные какие-то ахтунги, да, как по-немецки говорят, каким-то образом реагируют, кроме одного образа. Они понимают это как некое проявление нашей слабости, то, что мы, в общем-то, ну, не можем, как говорится, ничего противопоставить, это в их понимании, и, соответственно, можно наглеть и дальше. Вот они как раз сейчас об этом уже активно говорят, готовят свое общественное, так называемое, мнение к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом. Вот. Я уверен, кстати, что, хотя я целиком и полностью понимаю мотивы, скажем, организаторов парада на 9 мая, которые ограничили участие определенных компонентов этого парада традиционных, вот. Но я прекрасно понимаю, как это будет использовано на Западе. Я же абсолютно уверен, что они сейчас будут орать. Вот видите, у русских даже для парада не осталось ни одного танка, поэтому чего нам вообще бояться? И в этом духе. Там же расчет пропаганды, он настолько, понимаете, ну, примитивный. Он рассчитан на массу уже давно-давно обработанной и готовой к восприятию самых нелепых фантастических сказок, особенно про нашу страну. Да и про тот же Иран, например, да? Про которую они уже заврались до такой степени, что, ну, по сути дела, это, ну, мировой рекорд подобного вранья, и тем не менее полностью продувают ту войну против Ирана. Вот так и здесь тоже. Вот они будут продолжать убеждать всех. Почему? Потому что им на самом деле, вот я вам скажу как бы такую далеко не тайну, просто еще раз ее озвучу, им деваться по большому счету некуда. Вот после того, как они, по сути дела, там под давлением этих глобалистов западных, даже еще и их происхождение является, как говорится, определенным вопросом, ну, от Марса до некоторых государств на Земле, все что угодно возможно, да, и что, они порвали абсолютно идеальные отношения с Россией, которые у них были, и они за счет этого 50 лет практически благоденствовали. У них все было, да, и им за это ничего не было, что самое интересное, вот. Сейчас они от всего этого по наущению того же Запада отказались, закрыли глаза на то, что он взорвал этот трубопровод наш, газовый поток, да, северный поток, вернее. И что им остается? Ну, им остается, во-первых, положить зубы на полку, как говорят, да, страдать тихонечко, кричать, что вот они ни в чем не виноваты, во всем виновата эта Россия, а во-вторых, ну, по их же собственной традиции, давней, исторической, готовиться хапнуть то, чего у них нету. То есть те же самые энергоресурсы, а у кого их можно хапнуть? Опять же, только в России, на Востоке. Вот они поэтому рассчитывают дуриком сначала нас типа обескровить вот за счет Украины, а потом прийти к Гоголям, усесться поудобнее в своем новом кресле где-нибудь там, не знаю, даже где они захотят. Да, и все, и распоряжаться. Вот это вот там миллион тонн мне, там этому другу моему. И так далее. Ну, ничего этого, конечно, не будет. Мы, в крайнем случае, уничтожим и их, а они там вряд ли смогут уничтожить нас, потому что мы все-таки большие очень для них. Поэтому вот так это все, в общем-то, ожидаемо, понятно. 100 лет прошло почти. Они уже, во-первых, многие забыли, во-вторых, многие просто не знают ничего. Ну, просто не знают. Они не в курсе, что была Вторая мировая война. Вот. Они уверены, что на самом деле многие уже, что Германия победила. Но они же там пишут в своих статьях, в шпигелях, что на Курской дуге Германия победила. Сталинград тоже был какой-то такой не очень понятный. Ну, а в Берлин американцы просто не успели, разрешили там русский флаг повесить. Вот, вот это их история, их понимание. Чего бояться? Вот и нечего. Они поэтому вот с дуру могут такого натворить. Ну, а мы еще к тому же знаем, что такое качество нынешнего западного политикума, да? Все эти там фон дер Ляйен, там бывшие министерки иностранных дел Германии, уже их фамилию забыл, нынешняя Каллас. Ну, это же вот персонажи, которые по-другому не могут. Вот они и будут творить то же самое, что уже натворили их предки еще раз. Как-то так.
0: Юрий Борисович, вот хотелось бы узнать, а что по этому поводу все-таки думают на Украине? Ведь фактически вот это вот расценивание их как полигона для тестирования новых видов вооружения, это значит, что украинцы это, по сути дела, лабораторные мыши. А где же боги, спустившиеся с небес?
1: Ну, во-первых, боги, которые спустились с небес, они уже как бы на Украине давно объявлены, провозглашены. Вот, ну, те, кто уже не сгнил в могиле давно, они, так сказать, ходят с флагами соответствующих расцветок там по всяким городам подальше от линии фронта, Львов там и так далее. Вот, то есть с этим у них никаких проблем нет. Они ведь и сейчас там принимают такие, знаете, самые актуальные законы насчет борьбы с украинофобией. Украинофобия, да, у них. Да, еще раньше они приняли закон о борьбе с антисемитизмом. Ну, это все замечательно, конечно. Я вообще, например, сторонник того, что все люди делятся на хороших и плохих, а не по национальности. Вот. А вот почему-то о борьбе с русофобией они закон не принимают. Вот. А почему? Да потому что на самом деле вот вы задаете вопрос о том, как это все выглядит. Да это выглядит так, что эта Украина сама себе уже давно не хозяйка. Что она, по сути дела, независимая, да, от собственного здравого смысла, от собственных интересов. Она просто территория, которая выполняет то, что ей, по сути дела, приказывают, указывают. Вот сейчас начали манипулировать опять Зеленским, вытащили те пленки Медича, там намекают на то, что он тоже может, как говорится, слететь и так далее. Вот это рычаги управления, вот этими манипуляциями, так сказать, их постоянно держат вот здесь. А остальное население, а что если это население? Вот сегодня грохнули в Одессе очередные жилые дома. Кто грохнул? Россия? Нет, конечно. Украинское ПВО, которое аккуратно сбивает их прямо над жилыми домами, эти наши шахеды и так далее. Вот так они и живут, ждут чего непонятно абсолютно, потому что сами, как я понимаю, они настолько задавлены, я не хочу их обижать, но именно задавлены, и они не в состоянии ничего уже ни умственно, ни физически этому противостоять. Вот сидят в своих квартирах, прячутся, ждут, пока за ними, как за кроликами, придут эти удавы из ТЦК. Вот. А это естественно. Понимаете, когда народ доведен до такого уровня дикости, а я называю, отвечаю за свои слова, потому что минус культура, минус образование – это и есть дикость. Вот с таким народом, который поделен на атомы, можно делать все, что угодно. Поэтому там, какой там бог, там любой шалопут, то типа того же Медича придет там договориться со своим братаном, и все вопросы порешают в свое удовольствие. Плевать они хотели на этот народ давно.
0: Юрий Борисович, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и мы сегодня с вами обсудили заявление заместителя главы Минобороны Польши Цезария Томчика о том, что Украина – это теперь полигон для тестирования новых видов вооружений. Что это все означает? Почему столь запредельный цинизм теперь демонстрируется Западом совершенно открыто? Мы побеседовали с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был обозреватель информационного агентства Ньюсфронт Юрий Селиванов.

0: Доброе утро, кто в это время слушает радио «Спутник».
1: Очень много разного заявлено у нас с вами на этот час. Я даже боюсь к чему-то даже не подступиться, потому что и обширные темы, и объемные темы, которые вроде бы и затрагивают что-то новое, но при этом, естественно, имеют очень серьезную большую подоплеку, в которой тоже можно будет очень серьезно, ну, закопаться таки, как минимум. Для начала тут как комментарий про комментарий про комментарий я у вас попрошу, потому что если в конце апреля определенные представители американских властей рассказали о том, что мирная сделка по Украине уже близка, вот что-то вот такое было произнесено на английском языке, в России все это прокомментировали простым и понятным, наверное, каждому знакомым выражением, что близость – это понятие растяжимое. Вот в этом смысле я, наверное, и вас тоже попрошу прокомментировать. Что сейчас могут на американской стороне предложить в плане какой-то сделки? Вот в плане чего-то, что действительно может быть ощутимо, а главное, близко ощутимо?
0: Давайте будем понимать, что такое формат, переговорный формат между Россией, Украиной и при посредничестве и добрых усилиях или добрых услугах Соединенных Штатов. То есть когда американцы пытаются выступить миротворцем в этом смысле. Поэтому я могу сказать, что для достижения договоренности вот в этом формате как минимум нужны трое. Да, чтобы три стороны сели за стол переговоров и нашли компромиссный вариант. То есть определяется определенная зона сделки. Это переговорный термин. Да, то есть когда уже есть некая близость позиций, которые сдвигают, постепенно подходят, ищут варианты, сблизить их между собой и найти некий компромиссный вариант. Ситуация развивается каким образом сегодня? Во-первых, Соединенные Штаты были одно время, да и сейчас, в общем-то, тоже активно заняты ситуацией в Иране. То есть это исключительно американский трек, и вот там происходят те события, которые тоже влияют на развитие событий уже в украинском сюжете. За это же время произошли определенные события, связанные с европейскими делами. То есть, как мы знаем, европейцы за столом переговоров не находятся, по крайней мере, вот в этом формате, а вот их присутствие там, ну, скажем так, излишнее. Да, потому что европейцы достаточно открыто, активно заявляют о том, что никакого мира они не хотят. То есть они не стремятся ни к какому переговорному формату. И если вы помните, то мы за это время видели варианты, я их не оцениваю, да, но говорю, что сам факт, они были. Китайский вариант урегулирования, бразильский, индийский, турецкий, да какие угодно.
1: Индонезия, даже помню, выступала с предложением. Группа африканских стран предлагала, что там действительно очень много разных было.
0: Да, и это можно оценивать именно как, знаете, некое стремление к достижению мира. Вот единственный, кто не стремился к миру, кто не предлагал никаких вариантов, это Евросоюз. Евросоюз не хочет никакого мира. Евросоюз настаивает на вот тех словах, которые были сказаны на протяжении последних лет, которые в свое время там говорил Боррель, а вот теперь, значит, еще в, знаете, более тусклой интерпретации, значит, но в, знаете, наполненной определенного, пытаюсь все-таки обойти определенные синонимы о том, что говорит Кая Каллас, да, потому что как-то в последнее время говорить об этом пристойными словами не сильно получается. Но, тем не менее, это позиция Евросоюза и не только лично Кая Каллас. Кая Каллас, значит, она отражает те настроения, которые есть сегодня вот в европейской верхушке. Поэтому предложения по мирному регулированию там нет. И за последнее время, когда была ситуация по Венгрии, то есть когда был снят блок на 90 миллиардов кредита, который был обещан Украине, и подписаны все документы соответствующие, то это, знаете, повлияло, ну, достаточно тлетворно на позицию Украины. То есть украинская сторона еще более упрочилась в своем стремлении не достигать договоренности, не идти ни на какие уступки. Поэтому те варианты, которые были разработаны до кредита, до изменения ситуации, они, скажем так, ну, в определенной степени просрочены. И сейчас ситуация вокруг всех этих событий, она достаточно сильно поменялась. Поэтому со стороны Украины мы видим полное нежелание каких-либо переговоров, а все-таки переговоры – дело добровольное. Поэтому до тех пор, пока стороны, готовые и стремящиеся к поиску мира, не сядут за стол переговоров и не найдут вариант компромиссного выхода из него, а это компромисс-то, когда все должны пойти на уступки. Да, когда переговоры выглядят, знаете, то есть вы нам должны уступить, а мы только выиграем от этой договоренности, ну, понимаете, это либо капитуляция, либо нечто фантастическое. Да, поэтому на данный

0: момент мы видим конкретную паузу, а заявление Соединенных Штатов, ну, наверное, надо расценивать именно как стремление и желание Соединенных Штатов достичь мирного урегулирования на украинском треке. Вот ничего другого, которое бы, знаете, действительно продвигало нас к мирному политико-дипломатическому варианту урегулирования на Украине, ну, по крайней мере, не наблюдается.
1: А можно говорить про какой-то вообще сейчас контакт, хороший контакт американской стороны и украинской стороны, учитывая, что в очередной раз напоминают, в этот раз высказалось и достаточно широко разошлось высказывание одного из американских блогеров, если я правильно понимаю, обозревателей, о том, что тот факт, что Трамп совершенно не торопится встречаться с Зеленским, совершенно не торопится, мягко говоря, в Киев, это в какой-то мере, ну вот такая принципиальная, такая ответная позиция, мол, какое-то даже наказание со стороны Трампа Зеленскому из-за того, что тот в определенных моментах проявляет свою какую-то ненужную Трампу, ненужной Америке самостоятельность. Например, удары, которые производятся как раз-таки на фоне определенных слов и усилий американских властей что-то все-таки зарегулировать. И вот этот момент, мол, вот поступили, значит, мы с вами не общаемся, значит, я к вам не приеду. Хотя, наверное, визит Трампа в Киев, это было бы для Зеленского, ну, серьезным каким-то аргументом.
0: Ну, знаете, говорить, когда, ну, вот хвост существует отдельно от собаки, да, то есть здесь это, наверное, было бы неправильно. Поэтому обвинять Украину в самостоятельности действий, ну, наверное, тоже не совсем правильно, не совсем корректно. Украина является сегодня откровенным приложением и содержанкой европейских государств, и плюс Великобритании. Смотрите на фон. Фон событий, значит, которые, в общем-то, диктуют сценарий, который спустили Зеленскому. Зеленский исполнитель, да, то есть Зеленский, он не ведет собственную политику, у него ее нет. Значит, есть, смотрим, недавно, сегодня носитель британской короны, недавно был в Соединенных Штатах, и этот визит можно было просто назвать откровенно провальным. Да, то есть ничего хорошего между британцами и Соединенными Штатами на данный момент не наблюдается, особенно вот на фоне встречи лиц высшего дивизиона. И за ними следует определенный набор действий, которые предпринимаются уже Соединенными Штатами, по сути дела, в ответ. Мы видим, что Зеленский является, ну, откровенно, персонажем, который управляется британцами. То есть у Лондона значительная доля, знаете, акций Зеленского, и они очень активно влияют на его поведенческие вещи, заявления, прыжки, кульбиты. Ну, вот все, что делает Зеленский, ну, вот миниатюры прописывают ему там. А вот, ну и плюс мы видим, что в ответ на вот набор действий, которые предпринимаются, или позицию, которую занимает сегодня Европа, американцы отреагировали. В частности, это речь идет о, ну, заявлении пока, значит, о выводе определенного контингента американских вооруженных сил из Европы. Да, и там вот сейчас мэр Рамштайна, да, то есть хватается за голову и кричит: «Боже, боже, как же я дальше жить буду? Как же мне же в кабаки, ну, так американские солдаты ходить перестанут?» А вот, и тут же американцы вводят еще дополнительные санкции, они вводят дополнительное налогообложение, то есть до 25% повышают налог на европейские автомобили.
1: На импорт автопрома,
0: да. Да, на, ну, на экспорт и на импорт США, да. А поэтому, соответственно, как бы вот это серьезные удары по экономике Европы, и здесь, кроме экономической составляющей, здесь есть история, которая связана, ну, с символизмом этих действий, особенно то, что касается вот вывода военного контингента, который, ну, насколько я помню, на протяжении очень многих лет не подвергалось сомнению, и Соединенные Штаты никогда не шли на это. Поэтому сейчас есть явный разлад между Европой и Соединенными Штатами, а Зеленский, как сегодня, приложение к европейской политике, он выражает именно вот это нынешнее состояние.
1: Я единственное свои слова поправлю, прошу прощения, ввел в заблуждение. Вот этот самый журналист, обозреватель, блогер, он, конечно, в Америке учился, если я правильно понимаю, и, собственно, много там работает, но так он с Кипра, Алекс Христофору, пишут, говорят, называют ее одним из самых популярных, если не самым популярным для Кипра журналистом, опять же, обозреватель. По крайней мере, вот он эту тему поднял, о том, что в Киев особо никто никак не едет. А в самом Киеве разгорается какая-то вот новая катавасия, вакханалия вокруг тех самых пленок Миндича. Потому что и на данный момент уже что-то новое опубликовано, и в ближайшем будущем обещают опубликовать там чуть ли не голос жены Зеленского. Вот то, что сейчас разворачивается, раскручивается и вскрывает, ну, коррупционную суть если это можно сказать, рабочих принципов Зеленского и его команды, вот то, что это сейчас происходит, к чему бы это? На что это должно намекать? Или это просто, вот, естественно, развитие событий?
0: В определенной степени это естественное развитие событий, потому что это сериал. Вот к этому нужно относиться именно как к сериалу, который, ну, стартовал, по сути дела, год назад. И год назад, когда Зеленский попытался приструнить НАБУ, это вот контролируемая западниками антикоррупционная организация, которая существует на Украине.
1: Извините, пожалуйста, уточню, там их несколько.
0: Абсолютно, да. Тут абсолютно точно, потому что их, по-моему, их 11 или 12 вот, антикоррупционных организаций. И живут они очень хорошо, и здесь идет, по сути своей, да, на территории Украины идет борьба за тем, кто будет контролировать Украину. Вот кто будет контролировать ключевые финансовые потоки. А вот эти антикоррупционеры, если их объединять в одно, это и НАБУ, и САП, и там целый ряд других структур, либо это офис Зеленского, там, Зеленский и его камарилья, его окружение, которое уже хорошо присело на финансовые потоки и поднаторело в таком активном разграблении иностранной помощи, которая поставлялась. Если, опять же, осенью целью этого было со стороны антикоррупционеров снести одного из ключевых персонажей, это был Андрей Ермак, то сейчас прицел идет на Умерова. Умеров — это экс-министр обороны, происхождением из Крыма, достаточно, такой представитель мелких лавочников. И сейчас он секретарь Совета национальной безопасности Украины, переговорщик, в некоторых моментах, возглавляет делегацию Украины, в частности, в стамбульском формате возглавлял. Ну и по определенному пониманию человек, у которого вся семья живет в Соединенных Штатах, и он тоже... не исключено, что является, знаете, счастливым обладателем американского паспорта. Поэтому сейчас речь идет о том, что вот этот человек не должен контролировать финансовые потоки на самом вкусном куске бюджета, именно оборонном. Потому что вот пленки Миндича, они засветили вот целый ряд моментов, которые показывают, во-первых, когда сам Миндич пишет смс-ку президенту, и он быстренько, реагирует на нее просто моментально, я имею в виду президенту Зеленскому или как вот не до президенту, постпрезиденту. Это подчеркивает, по сути дела, его просто катастрофическую близость. Да, то есть у них, у этой коррупционной шайки, у них прямая линия связи с президентом, с Зеленским, который реагирует на любые посылы. То есть любая попытка организовать какие-либо авантюры по извлечению, коррупционному извлечению денег, она поддерживается Зеленским. Поэтому Зеленский глава этой пирамиды, которая была выстроена, и сейчас происходит вот очередной всплеск. Поэтому, во всем этом нужно понимать, что речь не идет о разрушении пирамиды коррупционной. Ее разрушать как-то никто не собирается. А всех устроит, если Зеленский останется там английской королевой, да, то есть он будет венчать эту структуру, будет продолжать ездить по европейским сходкам, а вот за его спиной или под ним будет реализовываться распил иностранных денег. Только пилить будут другие. Скорее всего, те антикоррупционеры или те, кто инициировал новое распространение этих пленок. Потому что, заметьте, при наличии вот такого количества антикоррупционных структур, они почему-то взялись вести, организовать скандал политическими средствами. Не суд, не вызов на допросы, не возбуждение уголовных дел, которым бы не задержание. Да, то есть я замечу, как только Ермак ушел с должности, написал заявление, да, к нему интерес тут же пропал. Он до сих пор не получил никакого подозрения, его никто не посадил, по нему не открыто уголовное дело, его никуда не вызывают. То есть все хорошо. Всех устроило о том, что он просто отошел в сторону. Я подозреваю, что вопрос по Умерову, он примерно такой же. Ему просто надо отойти от координации потока, связанных со средствами, которые идут на вооружение. И дальше всех это внутри устроит. Но, знаете, я хотел бы сказать, что это только верхушка айсберга. Вот совершенная верхушка. Да, потому что это вот распил тех денег, которые достаются, которые были брошены основными хозяевами, украинским деятелям, да, которые и поддерживают вот эту стиральную машинку, которая отмывает деньги. Потому что тут же возникают вопросы о том, а как такие суммы денег туда попадают? Да? А какой интерес европейских лидеров, которые так активно лоббируют выделение таких огромных, колоссальных средств, которые никогда за всю бытность Украины никогда в эту сторону не выделялись? Поэтому это, знаете, да, то, что скрыто сегодня под водой. И, знаете, молчание европейской прессы, она как раз подчеркивает, что вот ребята, которые, значит, активно вчера еще подписывали новый кредит на 90 миллиардов евро, да, они очень побаиваются того, что вот этот скандал может распространиться и на них. И вот следующая страничка, она может касаться никак не Елены Зеленской. Елена Зеленская, знаете, никому не нужна. А вдруг там могут появиться, знаете, там люди, говорящие с очень серьезным акцентом, да, то есть они вдруг окажутся, что вот когда они бились за выделение определенных средств из их национальных бюджетов, то они предполагали, что определенная сумма вернется им на партийные расходы, на личные расходы, еще на какие-то вещи. То есть здесь, знаете, такая рука руку моет, и вот как раз вот этого боятся ребята, которые активно ввязаны в выделение вот этих огромных сумм иностранной помощи Украине, а Украина их благополучно распиливает.
1: Родион Валерьевич, а если подытожить или какую-то промежуточную, не знаю, точку с запятой поставить в этой истории, на данный момент вот с пленками Минича, с вот этим противостоянием Зеленского и контролируемых иностранными, не знаю, кураторами антикоррупционных служб, кто сейчас, грубо говоря, инициативой владеет, потому что порой сложно удержаться, то, казалось, Зеленский там чуть не хотел, по крайней мере, национализировать эти антикоррупционные ведомства, потом вроде мы вот обратно выкатили эти пленки. Есть сейчас понимание, кто выигрывает? Есть сейчас понимание, кто получает преимущество от того, что это разворачивается?
0: Игра-то идет сейчас в пользу антикоррупционеров, потому что мяч сейчас как раз в поле у Зеленского. Да? То есть ему нанесли удар, вот показали его окружение, показали персонажа, которые наиболее близки к нему, что какой-то фигурой нужно жертвовать, если хочешь выжить сам. А вот за жертвенностью этой фигур нужно пожертвовать и каким-то функционалом по контролю за вот этими финансами. Понимаете, то есть важнейшая история связана с тем, что, ну, к примеру, запустят ли американцы, именно американцы, да, понимая, что десятки миллиардов долларов были направлены на Украину и разворованы, вот запустят ли Соединенные Штаты сейчас вот это саморасследование, аудит, анализ того, значит, как расследовались десятки, а то и сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков на территории Украины. Вот если будет запущен вот этот процесс, тогда маятник закрутится с гораздо большей скоростью, и последствия могут быть тогда вот действительно очень серьезными, ну, в первую очередь для американских демократов, для глобалистов, для их партнеров в Европе, ну и для самой системы на Украине, которая может, знаете, не выдержать, а пойти в разнос.
1: У нас не так много времени остается до конца первой получасовки, но я все-таки задам уже вопрос чуть более. Ну, он тоже имеет отношение к Украине, к Зеленскому, но, возможно, немножечко выделяется. В Армении саммит Европейского политического сообщества проходит, Зеленский там присутствует, кадры достаточно широко разошлись. Что-то можно, нужно, стоит ожидать в плане решений, в плане вот этого самого визита. И вот это Европейское политическое сообщество... Его статус у международных структур, тем более европейских, и так вроде не очень хорошо сейчас вот, с пониманием своего собственного статуса и реноме. Для развития специальной военной операции для России что-нибудь есть важное? За чем там можно последить?
0: Следить, во-первых, по сути дела, никаких, знаете, загадок в заявлениях Туска, в заявлениях там, каких-то других европейских лидеров, да, ну, вряд ли мы найдем что-то новое. Во всем вот этом новом является место проведения. А именно место проведения Армения, которое вот это трехмиллионное государство, которое сейчас Европейский Союз активно пытается втянуть в свои игры. И вот здесь мы на самом деле внимательно следим за тем, что происходит в Ереване. Я думаю, что сейчас как раз вот Пашинян своими действиями и формирует вот отношение России к Европе, к Армении, к выстраиванию наших дальнейших отношений. Поэтому сейчас вот насколько наговорят как раз приглашенные Пашиняном лидеры в Ереване, но настолько и будет это повлиять на отношения между Москвой и Ереваном. Это серьезный момент именно для вот нашего взаимодействия и понимания, куда же все-таки нынешнее руководство Армении пытается толкать вот свое государство и вот наши внешнеполитические отношения.
1: А нет понимания, что ну, вот толкают и на протяжении уже многих лет, и есть примеры других стран, которые, кстати, в Армении не очень, мягко говоря, долюбливают, что вот это вот заигрывание, оно совершенно как бы не означает окончательно вовлечение в европейское экономическое пространство. И, кстати, оборонное тоже, потому что Урсула фон дер Ляйен сказала, что вот сейчас на саммите вопрос обороны решать будем.
0: Ну, понимаете, ведь повешенная морковка перед носом ослика, да, то есть она стимулирует ослика только к движению, а не к результату. А вот эту морковку можно носить очень долго. Ну вот перед носом Украины носит ее 12 лет. Да, и при этом, знаете, этого ослика постепенно утилизируют на кусочки. А вот если Армении хочется чего-то подобного, да, а судя по всему, из украинского кейса они выводов никаких не сделали, а вот их, может быть, там зомбируют, может быть, они под гипнозом находятся. И они считают, что вот они могут выгодно также, может, они завидуют Зеленскому. Потому что Зеленский, слушайте, ну, Зеленский превратился за это время там, ну, в миллиардера. Да, то есть очень состоятельный человек. Может быть, просто со стороны Пашиняна, он, у него просто зависть определенная. Он говорит, слушайте, может быть, все-таки можно как-то вот пойти этим путем, и мне тогда, вот мне будет хорошо в этом смысле. А вот что будет с Арменией, что будет с армянским народом, а вот в какую ситуацию вгоняет он вот свою страну, знаете, ну, это очень серьезный вопрос, и здесь вопрос расстановки приоритетов. Поэтому в конечном итоге это все-таки судьба отдельного народа, который должен для себя точно так же делать выводы из шагов своего руководства.
1: Впереди еще несколько любопытных заявлений, уже больше такого международного толка. С разных сторон к ним попробуем подойти. Но еще один небольшой, можно сказать, я не знаю, привет или сигнал, или предупреждение, или опять же вот пальцем погрозили из Финляндии Зеленскому. Периодически разные политики финские как-то очень, ну вот, не евроориентированно высказываются, мол, то президент призывает восстанавливать какие-то каналы связи с России. Ни к чему это не обязывает, но тем не менее есть. То министры-руководители определенных регионов напоминают, что огромные финансовые потери области, определенные, не все, некоторые финские области несут из-за того, что контакты с Россией прекращены. На этот раз премьер-министр финский говорит Зеленскому напрямую, что мы вас, конечно, поддерживаем, но ваши беспилотники залетают в воздушное пространство Финляндии. Это недопустимо. Напомнили, в апреле несколько беспилотников упали в области, называется район Виролахти. Это неподалеку от Выборга, если я правильно в географии понимаю. Вот подобные высказывания, заявления со стороны Финляндии серьезно воспринимать, к чему-то приведут, как-то приведут, потому что, ну вот опять же, и в первой части передачи, и ранее, ну, не раз приходишь к тому, что достаточно своевольно Украина может себя вести.
0: А вот такого рода заявления такие, это больше похоже на такие дипломатические охи-вздохи, да, то есть когда там начинают говорить ай-яй-яй, а вот вы так больше не делаете, да. А вот, но с точки зрения де юре, да, здесь эта ситуация, она крайне иначе может трактоваться, и может, по идее, должны быть предприняты совершенно другие шаги. Украина не является никакой, она не является членом НАТО, она не является членом Евросоюза. Да, то есть их связывают какие-то там отдельные договоры, не пойми о чем, больше похоже на договоры о намерениях, либо вот какие-то такие рамочные соглашения. Поэтому вот такого рода, значит, пролеты украинских военных боеприпасов, да, а это не иначе всевозможные дроны, надо расценивать как ударные боевые, ну, это вооружение, да, то есть, значит, они влетели на территорию государств НАТО. Поэтому, по большому счету, это все основания для того, чтобы запустить как минимум четвертую статью, да, то есть четвертую статью там, устава НАТО, которая предполагает, по крайней мере, консультации между всеми членами НАТО, для того, чтобы определиться, каким образом это делать. Ну, думаю, если бы, знаете, было подозрение хотя бы на йоту, на 2%, да, подозрение о том, что это дроны российские, да, то тогда, я думаю, что вот в Хельсинки бы подняли бы ор с криками о том, что надо запускать пятую статью устава, то есть, по сути дела, трактовать как враждебное вторжение на территорию стран НАТО. А вот а если это делает Украина, ну, подумаешь, что, слушайте, ну, пригнитесь, потому что здесь украинские дроны летают. Да, ай-яй-яй, Вова, ты больше так не делай, потому что у нас, знаете ли, фермеры обижаются, а вот пролетая над этими городами, вы могли где-то там антенны телевизионные задеть, и это будет очень плохо для финских горячих парней. А вот, поэтому, знаете, вот это все, это игрище. Это определенные такие, знаете, то есть совсем промолчать не получается, но вот эти, за этими заявлениями не последует ничего. А вот это уже делали и эстонцы, и Литва, и, значит, там другие вот представители стран прибалтийских, да, то сейчас очередь дошла до Финляндии, поэтому, знаете, это, по сути дела, они отдали свое воздушное пространство в запуске или эксперименты с украинскими дронами, которые летают. И если завтра даже такой дрон прилетит по какому-нибудь дому в Хельсинки или, наверное, в другом городе Финляндии, то тогда, значит, ну, так, тогда уже будет какой-то более тяжелый вздох вот, по отношению к Украине. Поэтому они абсолютно безвольные в этом смысле. Я думаю, что решение о том, что эти дроны будут пролетать над странами, значит, которые входят в НАТО, значит, это принималось в неком координационном центре НАТО, а вот и здесь, ну, просто им было рекомендовано повздыхать, но не более.
1: А вот вспоминается же с Польшей эта история достаточно громкая была, потому что все, вот, все по методичке Россию обвинили, выяснилось, что это украинские беспилотники. Ничем же не закончилось, ничего не, никого никак никто не собирал, просто вот правда поухали, повздохали, повспоминали на словах какие-то там статьи своих уставов, и не больше ж того.
0: Ранили двух фермеров, которые стали жертвами прилета украинских ракет, и все. И больше ничего. Просто, я так понимаю, что вот немного выплатили денег семьям этих погибших несчастных фермеров, а вот и ничего более. Никаких санкций по отношению к России, к Украине произведено не было. Польша не перестала быть местом склада боеприпасов для вот такого тылового склада для украинских вооруженных формирований. И и польские элиты, собственно, не предприняли никаких конкретных действий для того, чтобы вот против этого как-то взаимодействовать, либо Украину приструнить вот в своих игрищах. Нет, они сделали то, как, знаете, которые являются соучастниками этих игрищ, поэтому они, да, оставьте, ну вот, знаете, наше дитятя играется, наше дитятя, значит, балуется, поэтому, ну, подумаешь, запустила в лоб кому-то из взрослых, запустила, значит, там, очередным игровым кубиком. Да, то есть, ну, не более того. Ничего другого со стороны стран, которые, по сути дела, пестуют, которые выращивают это такое, ну, псевдогосударство Украина, потому что, ну, государственные, это даже формальные государственные признаки они уже утратили, вот, поэтому это некий бастион, на который рассчитывают европейцы, и поэтому, ну, подумаешь, лес рубят, щепки летят, поэтому в разные стороны, ну, такая вот щепка отлетела сначала по Польше, потом по Прибалтике, сейчас вот по Финляндии кому-то в лоб прилетит. Ну, подумаешь, ну что вы, надо просто утереться и двигаться дальше. Это вот эта реальная позиция европейских стран, которые содержат, снабжают и благословляют на такого рода действия украинских боевиков и украинскую политическую власть.
1: А вот можно или нужно как-то серьезно относиться к очередным ограничениям со стороны, кстати, прибалтийских стран? В Литве, значит, объявили, через таможню больше не пропустят автомобили на границе с Россией и на границе с Белоруссией. Не пропустят автомобили, у которых в баках больше 200 литров топлива. Мол, они все это привозят, они все это сливают, они все это продают. Вот это избыточное горючее. Пока что мера до декабря 27 года, на полтора года вперед. Не знаю, я читаю, у меня такое ощущение, что я какую-то вот, правда, анекдотичную историю вычитываю. Вот подобные шаги Литвы, не знаю, или литовской таможни, как к ним относиться?
0: Знаете, вот попробуйте оценить вот экономическую мощь государства, которое говорит о том, что если будет машина ехать, и в ней будет больше, чем там, 200 литров бензина, то все, она подорвет экономику всего государства. Вот оцените все там вот эти вот огромные возможности. Потому что сейчас реально ценник на нефтепродукты для Европы и для отдельных стран Европы, он подскочил, значит, чуть ли не там, где-то на там, 30, 40, 50, чуть ли не 100%. То есть это огромное вот влияние ситуации в Персидском заливе на цену нефтепродуктов в этих странах, она колоссальная. И здесь, знаете, вот под прикрытием такой борьбы с контрабандой вводится просто один из новый какой-то символический жест. То есть, да, то есть его главная ценность – покричать. Покричать о том, что, ай, смотрите, мы ненавидим Россию. А вот сейчас мы даже там российский бензин даже в карманы не позволим провозить, потому что это все не стремление как бы сберечь бюджеты какого-нибудь фермера или там моряка вот из Литвы. Да, то есть это все подрыв. Российская злобная манера, значит, подорвать экономику независимого, огромного, мощного государства Литва. Да, поэтому вот здесь, знаете, ну, на самом деле это такие прыжки с прихлопами. Ничего другого. То есть, а на самом деле страны Прибалтики, ведь они и содержатся Западом именно ради этого. То есть их главная задача как можно громче кричать, а вот, знаете, рассадив по жердочкам, они, значит, должны вот друг за другом начинать покрикивать. Ну, давайте посмотрим, а чем отреагируют теперь Эстония и Латвия. Да, то есть как, какой они введут следующий шаг. Вот и паспорт. А, мы вот уже против русских сделали один шаг. А теперь вы. И она говорит, ну, я думаю, не знаю, Эстония должна сказать, что мы там, ну, не позволим какие-нибудь продукции ввозить, в которых используется что-нибудь от нефтехимии. Да, то есть, ну вот, и там вот, просто любопытно понаблюдать, через какое время отзовутся их же соседи, потому что, ну, им же надо как-то перед Брюсселем отчитываться, что они тоже продолжили вот эту антироссийскую линию, поэтому какую-нибудь очередную глупость кто-нибудь из вот прибалтийских политиков, он обязательно выдаст, вот то ли в виде идиотского заявления, то ли в виде какого-нибудь действия, которое, по сути, вряд ли повлияет на что-либо. А вот, но, тем не менее, это будет вот подано как вот такая антироссийская деятельность и неугасающее стремление нагадить России.
1: А вот как рассматривать, не знаю, удивление или непонимание, которое, я хотел сказать, некоторые политики проявляют, сталкиваясь с тем, что русофобия – это какой-то устоявшийся норматив для европейских стран. Но в данном случае премьер-министр Андрей Бабиш общался с местными телевизионщиками и удивился, возмутился, я даже не знаю, как это сказать, узнав, что перед переговорами в Астане с Казахстаном нужно бы каким-то образом настроить Казахстан и против России, и против Китая. Была у него даже целая памятка, которую написали. Он сказал, какие-то чиновники, но есть уже предположение, что это бывший министр иностранных дел Липавский. Бабиш много и активно критикует предыдущих министров. Они сменились в конце прошлого года. И как-то Чехия на протяжении последних месяцев из страны, которая была в первом списке недружественных стран России, как-то вот внезапно там то глаза открываются, то вот подобные высказывания звучат. Это не означает, что Чехия разворачивается к России, но удивление о том, что вот нужно русофобам быть, нужно антироссийские настроения, прям вот обязательно, вот слышны и слышны. Это все он говорил на фоне недавнего визита. В конце апреля он ездил в Казахстан.
0: Здесь это на несколько симптомов, которые вот это заявление, оно, которое заставляет задуматься о них. Ну, во-первых, то, что аппарат премьер-министра, да, то есть живет отдельной жизнью, не является инструментом, который реализует политику, которая, по крайней мере, там оглашается или определяется стратегией, которая определяется премьер-министром и является государственной стратегией. А вот это ребята, которые, ну, взяли, подумаешь, написали, потому что так, вот так, так интересно им. Да? То есть получается, что вот этот инструмент работает немножко в другую сторону. Как правило, такие вещи – это результат действия, ну, соросят, соросовских структур, которые достаточно долго и упорно готовили кадровый состав, вот, причем во многих восточноевропейских странах. Это касается, то есть началось это все с Польши, а вот потом это все распространилось и на Венгрию, на Словакию, Чехию, на Украине, естественно, достигла буквально апогея. А вот когда в определенный момент в коридоры власти зашли те люди, которых тщательно готовили соросята, вот внося им определенные ценности. Поэтому, несмотря даже под угрозой увольнения, зачистки, вот они продолжают премьер-министру писать вот такого рода бумажки. Да, то есть это вот это один из симптомов. А второй симптом, он говорит, в общем-то, в пользу Бабиша, да, потому что он проявляет, по крайней мере, в этом заявлении, у него есть понимание, что у Чехии есть свои национальные интересы. И вот ради национальных интересов достаточно маленькой страны вот получать те же энергоносители по вменяемым ценам, да, строить экономически выгодные, подписывать контракты, то есть это интересно для того, чтобы наполнялся бюджет, для того, чтобы работалась промышленность, для того, чтобы работали социальные программы. То есть могла реализовываться, ну, та стратегия ради жителей самой Чехии, а не ради руководства Евросоюза. Руководство Евросоюза говорит, слушайте, сидите без нефтепродуктов, сидите без газа, сидите вот с электроэнергией по цене поднебесной, да, а вот потому что это нам так нужно. Потому что мы решили вот воевать с Россией, мы делаем все для того, чтобы нагадить России. Поэтому вот этот вот такого рода заявление Бабиша, это говорит о том, что все-таки в своей стратегии или основополагающих вещах он опирается на благосостояние и интерес, который ему диктует, ну вот именно национальные интересы Чехии. И об этом вы абсолютно правы, то есть, ну, нет ни малейшего смысла трактовать это как пророссийскость либо стремление в сторону России. Наверное, это более прочешскость. Да, то есть когда, а вот, к сожалению, лидеры в Европе, которые бы ориентировались на интересы своего народа, на исконные какие-то вещи, которые важны для своего государства, становится все меньше и меньше. Они все больше становится представителем глобалистов, ТНК, и ими очень хорошо манипулируют из Брюсселя.
1: Ну, Чехия в этом смысле очень занятна, на мой взгляд. Она такое ощущение, что вот эту антирусскую историю, она прошла до конца, и вот потом каким-то образом оказывается с другой стороны, потому что, ну, про Бабиша многие уже говорят. Ну, не то чтобы, опять же, откровенного, но что вот позиция, мягко говоря, отличается от того, что была в Чехии некоторое время назад. А, кстати, к вашим словам про чешскость можно даже добавить, что, возможно, эти слова Бабиша, они не то чтобы про чешские, они в первую очередь про Бабиша. Свои интересы у него там тоже есть. А вот вы тоже на очень любопытный момент обратили внимание. Может быть, он не про содержание, а про форму. Я бы вот тоже тут его чуть-чуть попросил вас раскрыть. Это же ведь действительно, что, значит, есть две разные Чехии, несколько разных Чехий, где действительно власть не как единый механизм работает, а где у каждой есть какие-то свои интересы. Да, вот там было сказано, что это бывший министр иностранных дел. Ну, не сказано, с намеком. Но вместе с тем, правда, это значит, действительно, премьеру могут принести, или президенту могут принести неточный, нечеткий или не полностью правдивый отчет, например, о состоянии дел. Причем из Министерства иностранных дел. Это как?
0: Так, что люди, значит, чиновники, которые сидят в своих кабинетах на государственных должностях, не так-то сильно и держатся за эти государственные должности, потому что, скорее всего, у них есть другой доход или другая перспектива. Да? То есть, когда ими просто управляют извне. И это очень, знаете, это очень плохой такой звоночек. И речь идет, по сути дела, либо Бабиш вычистит вот себя в его конюшне, и будет строить, получит инструмент реализации той политики или тех идей, с которыми он пришел к власти, либо постепенно им будут манипулировать вот эти люди, которые сидят в его подчинении, а вот и подсовывают вот такого рода бумажки, понимаете? То есть, ну на самом деле, это огромный скандалище, когда значит, представитель, высший представитель государства прилетает на какой-то саммит и начинает трактовать, значит, ему дают документ, который, ну, совершенно извращает буквально политику его государства, которое декларировано вот именно этим же человеком. Поэтому, знаете, это очень серьезный симптом, как раз, который, по идее, должен закончиться вот этой большой чисткой в государственных структурах Чехии. Но, опять же, если ему позволят это сделать внешние структуры, да, то есть когда Европейский Союз финансирует извне вот эти маленькие государства, то есть, знаете, как тогда в 2014 году не позволяли Януковичу разогнать Майдан. Они говорили, ай-яй-яй, не трогай Майдан, потому что это хорошие ребята, и они правильно митингуют, они правильные лозунги выдвигают. Так и здесь, понимаете, то есть совершенно не исключено, что там тому же Бабишу позвонят из определенных каких-то кабинетов и скажут, ай-яй-яй, не надо этого парня наказывать, он правильные вещи написал, это ты неправильную политику ведешь. Поэтому нельзя их трогать, иначе Чехия не получит там какую-нибудь дотацию из Евросоюза, либо лишится каких-то налоговых льгот, ну или еще какие-то механизмы, которые уже будут, знаете, такого невербального давления на политику вот этого восточноевропейского государства, поджать которое у Брюсселя достаточно много экономических механизмов.
1: А вот я тоже не знаю, у нас 4 минутки остается, предложу вам тоже. Ну, мне кажется, немного занятная история, потому что польские депутаты с очень характерными именами, сейчас озвучу, поругались, поспорили, я так понимаю, до драки не дошло, было бы интересно, в телевизионном эфире относительно высказываний своего премьера. Польский премьер Дональд Туск, один из самых евроориентированных политиков вообще, что только есть, бывший натовский чиновник, опять же, рассказывал о том, что вот сейчас-то альянс слабый. Вот Америка выводит войска из Германии, объявили, что 5 тысяч военных уедут, это говорит о слабости альянса. И вот тут, собственно, про фамилии. Значит, с ним не согласился депутат из «Права и справедливости» с фамилией Фогель, Радослав Фогель, ну такая очень польская фамилия. Зато, в свою очередь, поддержал слова Туска еще более польский депутат Павел Ближнюк из гражданской коалиции. Вот этот момент про Польшу, в принципе, наверное, можно долго говорить, но, мне кажется, история достаточно такая характерная.
0: Характерная, понимаете, вот с одной стороны, Польша проводит, ну, некую проевропейскую политику, да, то есть он премьер-министр и президент Польши, они берут под козырек, а вот то, что им спускается из Брюсселя, и его реализуют. Но тут вдруг, знаете, снизу постучали. А вот, и, значит, вот те же фермеры, которые говорят, какие нафиг, какое нафиг украинское зерно? Какие яблоки? Какие там еще какие-то продукты, которые могут везтись из Украины? То есть они просто обвалят весь рынок. Они перестанут, они фермерские хозяйства просто развалят и просто обанкротят. Поэтому вот это необходимо все время балансировать, она говорит только об одном, о том, что вот эти стратегии Евросоюза, они не базируются на интересах этих государств. То есть они чаще всего вступают в достаточно жесткое противоречие с этими государствами. И вот здесь уже, понимаете, возникает вопрос, а чей президент, чей премьер-министр, вот он чьи интересы-то отстаивает? Он чьих выиграет, господа, хорошее будете? Да, поэтому, значит, вот помните, когда-то была вот незабвенная госпожа Бербок, там министр иностранных дел Германии, она говорит, да мне, говорит, вообще плевать на мнение этого населения, я вообще ориентируюсь на какие-то международные указания и реализую эту международную стратегию. Да, так вот здесь как раз вот перед Туском и стоит вот этот выбор. Да, то есть тебя завтра за право и справедливость будут голосовать вот эти же фермеры, которым вы подрываете свои интересы, либо же вы будете ориентироваться на те указания, которые спускаются из Брюсселя. Поэтому, понимаете, вот и вторая ведь, ну, еще другая подоплека сути того, что он говорит, это же касается вот этим попыткам создания европейской армии. То есть когда уже много раз, значит, на что обычно американцы отвечали такой оплеухой. Да, как только Европа начинала задумываться, говорить, а давайте-ка мы тут свою армию создадим. И тут же по линии НАТО им что-нибудь да прилетало. Сейчас они разговорились, они раздухарились, а вот и говорят, а давайте все-таки мы будем создавать в армии, восстанавливать ОПК, ВПК, значит, увеличивать, даже Польша пытается значительно увеличивать свои вооруженные силы. Но тут, значит, тут, знаете, американцы начинают выводить, и поляки говорят, эй, куда так быстро? Мы же еще не дошли, мы же еще вот тут армию не создали, мы же еще, значит, ПВО здесь не нарастили, и еще что-то, куда? Мы же только собрались, мы же решили пока об этом только поговорить. Да, поэтому сейчас все понимают, что идет раскол НАТО. Все понимают, но вопрос, в какой период времени это произойдет и насколько Европа сможет заместить возможности американского ВПК, конечно, это и будет влиять на дальнейшее развитие событий. К сожалению, пока это не приводит к нормальному состоянию европейских лидеров, они продолжают находиться вот в этом знаете, так полуоборочном состоянии и периодически вот выдвигают такие сентенции.
1: Ну и периодически это приводит вот к достаточно занятным историям. Опять же, повторюсь, вот этот вот спор, который разгорелся между депутатами с фамилиями Фогель и Ближнюк в Польше, это любопытно. Родион Валерьевич, вам спасибо огромное. Родион Мирошник на Радио Спутник. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Владимир Владимирович Амто. Это честь большая. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы семья Косыгиных. Я Кирилл, представляю корякский народ. Моя жена Анна представляет долганский народ. И у нас еще сын Тимур. Он сейчас пока с нянькой. Вот мы втроем ходим в садик, в один и тот же. Ну, с Анной мы там работаем. И в своей работе мы используем мультики, которые делаем сами. То есть у нас в семье мы сами делаем мультики. Жена озвучивает одного героя, главного героя сын, а я, ну, всем остальным занимаюсь, там, монтаж, звук и так далее.
2: Вы директор.
0: Да, я, можно и так сказать. Вот. И мы эти мультики внедряем в программу детского сада по преподаванию корякского языка. И через месяц примерно, уже вот 9 серий вышло, через месяц примерно мы их подарим другим детским садам, где преподается корякский язык. Вот. И получается, у нас у сына три родных языка. Русский, корякский и долганский.
2: А говорит он их?
0: Да.
2: Говорит?
0: Да. Ну, учится, но он понимает долганский, повторяет. Корякский он даже, может быть, лучше знает, потому что озвучивает героя. Корякский язык, да.
2: Вот, и... Применяет его.
0: Применяет, да.
2: Это важно. Здорово. Ну что ж, я вас поздравляю. Действительно, красивая культура. Многообразная. Здорово.
3: Дараба. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Анна. Я долганка. Родилась в семье оленевода в маленьком поселке Попигай на полуострове Таймыр. Вот. Для нас очень важно, чтобы наш сын знал свою культуру, свои родные языки, свои корни. И вот мы прилагаем для этого все. Дома я с ним разговариваю, стараюсь разговаривать на родном долганском языке. И вот с Кириллом он изучает корякский язык.
2: А как вы добрались-то туда? На карте только все рядом.
3: После школы я училась в Институте народов Севера Герценовского университета. Да, во время учебы активно участвовала в общественной деятельности.
2: Это в Питере, что ли?
3: Что?
2: В Петербурге?
3: Да, в Санкт-Петербурге. Вот. Участвовала на форумах, фестивалях, и на одном из форумов мы на фестивале познакомились с Кириллом. Да, и теперь...
2: Тоже вот. В Питере, да?
3: Фестиваль. Мы с ансамблем приехали на Камчатку,
2: На
3: фестиваль, да. Позже мы встретились уже на форуме в Санкт-Петербурге.
2: И опять вернулись на Камчатку.
3: Да. Кстати, мы живем в поселке Палана, тоже на берегу Охотского моря.
2: Холодно?
0: Нет, климат нам нравится. С детьми зимой можно гулять вот круглую зиму, морозов сильных нет. Хотя море рядом, недалеко находится, да.
2: Красивое место.
0: Красивое очень. Я безумно люблю родину свою, и вот Анна полюбила, и ее родители полюбили, приезжали недавно к нам.
2: Здорово. Вот где медведи-то полно.
3: Да.
2: Не-не-не, я серьезно говорю. Там как они ходят кругом, как собаки бездомные.
0: Да.
2: Не, правда, кругом, куда не повернешься, везде медведи. Блин. Даже как-то жутковато. Да. Да? Как вот там среди медведей? Это ничего?
0: Ничего, мы привыкли с детства. В тундру идешь, песни поешь.
2: Это я не шучу, это правда так и есть?
0: Да, правда. У нас вот под окнами дома, в котором мы живем, летом проходит медведь. Два часа до садика. А там косолапый бредет.
2: Не, ну аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. На него начинает бежать быстрее, чем конь. Да. Да, он плавает, лазит по деревьям. Это такая серьезная машина. Да. А вы работаете в садике, да?
0: Да. Моя супруга социальный педагог, а я воспитатель, но я, по сути, веду корякский язык и английский язык.
2: Ну, здорово. Здорово, что там мужчины работают и таким благородным делом занимаются. Вам всего самого доброго.

0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И со мной в студии один очаровательный гость, который у нас сегодня, как говорится, у него премьера на канале «Точка сборки». Это Яна Сергеевна Гергель, предприниматель, продюсер территорий, архитектор бизнеса.
1: Здравствуйте.
0: Вот так, очень романтичная,
1: спасибо.
0: Очень романтичная
1: очень
0: характеристика. Вот, так что вот будем в процессе эфира в том числе разбираться, что за этой романтичной, как говорится, фразой вообще скрывается, я так поняла, многолетний и очень серьезный практический опыт.
1: Абсолютно
0: и
1: так.
0: Александр Владимирович Пастухов, экономист-кибернетик, член совета консорциума АН-2. Александр Владимирович, давний, не просто гость, но и друг канала «Точка сборки». Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Дорогие
2: здравствуйте.
0: Коллеги. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это планирование и системный подход. Тема, прям скажем, намеренно взята максимально широко. Тема мега актуальная не только для того периода, который человечество кризисное переживает, но и для ситуации в нашей конкретно стране, в которой, гражданами которой мы являемся. И, значит, подводкой таким, эпиграфом, что ли, к нашему разговору, я хотела бы привести слова замглавы администрации президента России, господина, или товарищ, наверное, господин, судя по его высказыванию, он все-таки больше господин, Максима Орешкина, который заявил: происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Почему именно этот эпиграф к нашей сегодняшней встрече? Говорить мы будем, насколько мы обсуждали перед эфиром, об одном из реальных примеров реализации вот того самого планирования и системного подхода и вот того самого возврата, ну, реинкарнация, я не знаю, там, ну окей, пускай. А кто мы такие, чтобы, да, спорить с замглавы, целым замглавы администрации президента России? Так вот, возврат, реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Речь идет о проекте, который на канале «Точка сборки» неоднократно обсуждался. Александр Владимирович, спасибо. Руководитель этого проекта тоже в студии был неоднократно. Это речь идет о проекте, который называется «Всероссийский модульный проект «Сельское подворье Российской Федерации 2023-2063». Попробуем обсудить этот проект и представить этот проект и подсветить этот проект именно как пример планирования и системного подхода. Александр Владимирович, кому предоставим первое слово, даме или вам?
2: Ну, я тогда в общем скажу, да, потому что я был на мероприятиях, посвященных платформенной экономике,
0: да.
2: И проходил открытый диалог. Вот в эти дни тоже проходит открытый диалог, где обсуждаются как раз подходы к созданию платформенной экономики. Это то, что Максим Орешкин как раз ведет и организует. И здесь надо сказать, что вот подходы к планированию и координации, да, они сегодня очень актуальны, и они себя хорошо проявили при реализации различных платформ. Да, может быть, не самые удачные примеры Максим Орешкин приводит, когда говорит о том, как работает такси, да, Яндекс.Такси.
0: Ну, он, да, как-то в основном на это акцент делает, хотя...
2: Да, и...
0: Есть вопросики, так скажем. Да.
2: Ну, это просто очень понятный пример, как это дает существенную экономическую эффективность. Поэтому этот пример, ну, просто понятен всем, кто ездил на такси, и там понятны и преимущества, и некоторые проблемные поля, да, которые возникают, когда мы сталкиваемся с системой планирования, системой координации, основанных на чем? На централизованной системе. То есть, по сути, речь идет о том, что... необходимо создавать цифровые технологии, которые позволяют нам централизовать управление, но при этом, как я люблю говорить, нужна централизованная система планирования с децентрализованным центром. То есть, когда мы на уровне стандартов и на уровне алгоритмов договорились, и общие данные влияют на решение относительно каждого субъекта, но при этом туда ну, не обязательно кто-то может вмешиваться, как раньше это был госплан. И
0: ну да, у нас же вот до сих пор это от слова планирование, почему-то у людей возникает вот эта какая-то жутковатая картина, что до каждой фабрики, до каждой там, до каждого предприятия будут сводиться вот такие вот цедули, где четко прописано, что вы должны производить вот тогда-то, тогда-то, такое-то количество ваших там сапог, комбайнов, тракторов и так далее и тому подобное.
2: Да, и забывают про обратную связь, а вообще эти сапоги в таком количестве нужны, не нужны, да?
0: Во-первых, да.
2: А какие сапоги нужны? Может, мне нужно там с подвывертом, да, там.
0: То есть получается отсутствие обратной связи и с тем, кто производит, и с тем, кто, собственно, пользуется, будет пользоваться этим всем произведенным.
2: Да, и сегодняшние подходы, да, вот исходя из опыта, лучше, вот правильно было сказано, лучшие практики планирования, которые были у нас в стране, да, во время Советского Союза, там есть лучшие практики, есть худшие, да, давайте возьмем оттуда лучшие, давайте возьмем обратную связь рыночную, и давайте подойдем с позиции текущих возможностей, потому что текущие возможности потрясающие с точки зрения вычислительной техники, с точки зрения распространения средств телекоммуникации, когда мы можем ну, общаться, взаимодействовать буквально с любой точки мира. У нас есть интернет, и многие вещи можно так решать. И в то же время мы можем те алгоритмы использовать, те подходы, которые позволяют нам работать прям очень эффективно, в том числе и так называемый искусственный интеллект, когда даже сами данные мы можем с помощью машинной обработки форматировать так, как нужно, потому что часто форматы данных, да, это было раньше очень дорогое удовольствие, правильно, а не неправильно, да, как вот это переводить, чтобы формальный алгоритм потом могли правильно посчитать. И вот вот это все, оно должно где-то, вот это все, красота, она должна где-то работать в конкретном проекте. Почему очень важен модульный проект «Сельское подворье»? Потому что это такой первый системный проект, который говорит, а как мы можем жить на Земле в течение нескольких поколений завтра, не вчера, даже, не, возможно, не сегодня, да, а завтра, да, вот приходят ребята с СВО, например, да, им нужен четкий алгоритм, как они социализируются в новых реалиях, как они обеспечат себе будущее своим детям, там, внукам, да, и вот у них, ну, должно быть понимание. И если нет комплексного централизованного ну, планирования, общего комплексного подхода, это понимание не складывается. И очень много потерянных людей может оказаться в связи, особенно с резким внедрением новых технологий. Да, там.
0: Ну да, вот недавно мы с вами присутствовали на форуме, посвященном вот этому проекту «Подворье». И ведь один из главных посылов, который как раз вот участники этого форума, ветераны боевых действий, озвучивали, «Вы нас не учите Родину-то любить». Не учите нам, что не задвигайте нам вот эти лозунги, что нужно, чтобы, значит, осваивать, переосваивать, чтобы население увеличивалось и так далее. Вы нам карту дорожную дайте, вы нам покажите наши возможности, научите там, чему мы, если чего-то не знаем, покажите направление конкретно, с конкретными шагами, и мы готовы. Вот, Яна, ваше отношение, ну, во-первых, к озвученной вот этой максимально широкой теме, вот, и конкретно к этому проекту вообще, да. Каким образом вы с ним
1: столкнулись? У меня комментарии такие, что у каждого клочка земли есть потенциал, и есть ресурсы, которыми мы не пользуемся, причем не пользуемся в глобальных масштабах. Я более 15 лет работаю с городской средой, и когда для меня стала личная задача развивать село, то в этот момент я поняла, что у нас нет инструмента, который бы позволил нам очень качественно погрузиться вообще в инфраструктуру. А что там есть?
0: А как вообще это произошло? Что значит, вот у вас появилась задача? Сон приснился или как?
1: Нет, я... Так как я работала с очень крупными девелоперами и делала проекты для правительства нашей страны, и в разных регионах я работала, то вот эта связь города, когда у нас человек живет в городе, у него есть вся инфраструктура, ему хорошо, комфортно. Но если мы чуть посмотрим с вами за пределы границы города, то мы увидим совершенно другую картину. И в 23-м году, когда я работала с малыми городами, это был Хабаровский край, я была руководителем трека развития малых городов для Хабаровского края в рамках форума «Амур», тогда я и презентовала концепцию продюсер городов и территорий, потому что у нас не целостная картина на сегодняшний день и продолжает быть, потому что люди, которые развивают территории, они не встречаются на всем пути. друг с другом, и получается, что есть, например, заказчик-застройщик, есть девелопер, есть проектировщик-градостроитель, есть объемщик, есть дизайнер, художник, там, да, и вот средовые проекты. Но общего посыла, общей вот этой единой картины ее не существовало никогда.
0: То есть у каждого свои какие-то впечатления, представления о прекрасном, абсолютно, да, свои инструменты, абсолютно, свои даже меры вообще объема и вообще все вот измерения каких-то результатов и,
1: да,
0: так далее.
1: Да, приведу пример. Есть территория, допустим, она, ну не знаю, 50 гектар. И в рамках этих 50 гектар сначала приходит первый этап проектирования, это градостроительное проектирование. Да? Градостроитель что-то там наделал. Да, заказчик поставил ему задачу выжать максимум. Проектировщик что-то там напроектировал, да, не понимая, а что вообще будет здесь дальше, а какое планирование, какая идея изначально ложилась во всю эту территорию концептуально. А после градостроителя приходит объемщик. Он выполняет свою задачу в рамках своего маленького земельного участка, тоже не понимая общей концепции, общей идеи продукта. А что же за продукт на этой территории будет?
0: Объемщик — это вообще кто?
1: Это объемное проектирование. Мы так между собой называем таких, эту группу архитекторов, скажем так. И в такой концепции, когда я увидела, что этот механизм, он сломан изначально, да, потому что нет вот этого единого подхода, я тогда и начала транслировать идею продюсирования территории как подхода в целом, да, когда мы изначально, видя землю, мы понимаем ее потенциал, мы рассчитываем ее ресурс, мы понимаем, какой продукт и какой клиент, и вообще да, люди, которые будут взаимодействовать с этой средой, они сюда придут. И в этот момент я начала активно очень транслировать эту позицию, получила, естественно, два разных взгляда на эту точку
0: всего
1: зрения.
0: Мою. Вот, должно было быть 22 минимум или 452.
1: Ну, я их так в белое и в черное окрашиваю. И для того, чтобы показать, а как можно, да, мне нужно было сделать это своим примером. И тогда я посмотрела в сторону загородной недвижимости и в целом подхода в загородном девелопменте. Для меня это был достаточно простой вход в эту среду, скажем так, людей, которые могут своим примером показать, а как можно было бы, да, и я прошла путь создания своего девелоперского проекта через подходы как раз-таки вот, да, свои, которые я и транслировала. И в этот момент времени мы встретились со Светланой Сосновой, как раз основателей сельского подворья. И так получилось, что то, что мы транслировали, каждая в своей сфере, оно было про одно и то же. И мне кажется, это была просто любовь с первого взгляда, потому что мы действительно поняли, что вот, да, есть практик, есть человек, который в глобальном масштабе транслирует подход. И мы знали, что вот, да, дальше мы будем двигаться вместе. А поэтому сейчас я смотрю на сельские территории и, например, там, территории сельхозугодий совершенно по-другому, не как просто человек, который решил, там, не знаю, купить это как актив. Я понимаю, что каждый земельный участок, даже если он

0: это
1: Да.
0: все социум этот
1: И
0: находится.
1: есть вот этот импульс маленький, он может привести к совершенно таким уникальным последствиям. Я хочу привести пример. Есть потрясающая девушка Гузель Санджапова. Мы с ней как раз вместе в 23-м году были на форуме. Она была мой приглашенный эксперт. Она рассказывала о том, как она дала импульс поселению. И она собирала денежные средства через краудфандинговую платформу. То есть это путь, который может пройти абсолютно каждый человек. И она сделала производство меда. То есть у нее была пасека у папы с бабушкой. И она запустила вот такой вот небольшой, грубо говоря, контейнер, да, в котором все происходило. Это была маленькая площадка для производства. И когда она рассказывала, как бабушки, которые у нее работали, начали ходить друг к другу пить чай, делать маникюры, прически, вот это вот тот самый импульс от одного человека, который взял свои руки, да, вот и сделал что-то на земле. Поэтому для меня сельское подворье — это в глобальном смысле проект, который может быть реализован как одним человеком, так и группой людей, которым просто это важно.
0: Александр Владимирович, у меня вот какой к вам вопрос. Вот эти все, значит, выступления заместителя замглавы администрации президента, это, конечно, очень хорошо. Насколько необходим, как говорится, инициатива со стороны государства и участие со стороны государства, и таки запуск планирования системного подхода в масштабах государства? Или можно вот такими вот локальными проектами начинать двигаться в этом направлении?
2: Ну, начинать двигаться в любом случае нужно локальными проектами, потому что государство — это кто, да, всегда у меня вопрос. Это часто те люди, которые поддерживают некие текущие алгоритмы, да, вот которые, о которых договорились, которые исторически сложились. Им часто бывает трудно заниматься какими-то инновациями, тем более какими-то концепциями. Тем более у них задача сохранить свои рабочие места. Они
0: ну, и серии «не надо как лучше, давайте как положено».
2: Да, да.
0: Классическая фраза.
2: Поэтому... Здесь мы как раз говорим, что вот есть роль так называемого гражданского общества, да, она должна быть, потому что бизнес — это про деньги, достаточно простые истории, они системно не смотрят, они вот, есть нам объемщики, да, вот мы объемом занимаемся, да, там есть каменщики, мы там этот, стены кладем, да, и вот мы там свои объемы...
0: К стенам есть претензии? Нет, к стенам претензии стоят насмерть, ну, окей.
2: То есть, а здесь нужно на системный подход. И мы живем в уникальное время, когда идет трансформация потенциалов, да, развития, как будет дальше, да, потому что мы долгое время, там, последние десятилетия, я имею в виду мир, да, жил процессами урбанизации, когда все стекались в города. И этот процесс, он связан, естественно, ну, с экономикой определенной. Это еще с работы Адама Смита, да, что почему города? Потому что там больше связей экономических. Они более плотные, они более, ну, вот это вот, даже на примере, когда пасека, да, и потом начали ногти делать, да, это вот как раз вот начинает, чем больше профессий, вроде бы, тем плотнее идет работа экономика, тем она более эффективна. Ну, это как в теории, да. А на самом деле современные цифровые технологии, современные коммуникации позволяют делать связность и взаимодействие вне привязки к конкретной территории. Что это значит? Это значит, что мы можем жить распределенно, а система отношений у нас будет по интенсивности и по качеству такая же, как в городе. Только при этом качество жизни будет на порядок лучше. Потому что мы будем на земле, нам будет проще. Ну, нам будет, ну, с точки зрения комфортнее, экологии.
0: Качество жизни совсем другое.
2: Да, и это то, ради чего стоит инвестировать, потому что, ну, в городах многие вопросы не решаются. Это первый момент. Второй момент, когда мы живем в городе, то мегаполисы прощают ошибки. Вот, немножко не там распределили производство. Ну, ничего, люди будут оттуда ездить туда, там транспорт кинули, да, то есть, ну, нормально, да, потому что они полтора часа добираются, но добираются же, да, зато рабочие места. А когда мы проектируем, ну, сельское подворье, там немножко так не получится, да, потому что...
0: Может, и слава богу.
2: Там нужно более точно просчитывать пропорциональность структуры.
0: То есть к планированию большие требования, более строгие требования.
2: Да, оно более обязательное, и там уже на уровне математической статистики, да, там мы статистически там посчитали, там это не работает, там нужно прямо прямое планирование, прямые расчеты. И вот здесь как раз Яна этим занимается плотно, считает, обсчитывает варианты. И у нас получается такая многоукладная экономика, развернутая в рамках сельского подворья. То есть, когда у нас, ну, вот, населенный пункт определенного масштаба, он должен быть не меньше

0: не больше, чтобы гармонично школа работала, да, гармонично медицина работала.
1: Медицинское обеспечение.
0: Да, и это должно быть. Вот дальше такие поселения мы можем там масштабировать их, специализировать, размещать, ну, по всей стране. Но определенные нужны стандарты, которые позволяют вот эти вещи просчитывать и организовывать. И формируют такую многоукладную экономику, ну, как я говорю, шестого технологического уклада.
1: Ян, вот какой вопрос. Как вообще, насколько можно гармонично сочетать некие стандарты, вот, некие, как говорится, модули, вот, заранее разработанные, какие-то усредненные таким с каким-то общим пониманием, и индивидуальные особенности, индивидуальные характеристики каждой территории, каждого региона, каждого населенного пункта и так далее. Вот как получается, можно ли это гармонично сочетать, вот это стандартное и индивидуальное?
2: Да, можно, потому что в рамках стандартов мы прорабатываем иногда прям детали, да, когда мы создаем, например, остановочный пункт, к примеру. Да, это обязательный элемент внутри инфраструктуры, который нам необходим, и он должен решать свою ключевую задачу. Да, это там закрыть от ветров, а не просто быть некой точкой на карте. Mm-hmm. Если мы говорим про структуру в целом, то мы всегда должны помнить про замкнутый цикл. Потому что одно производство, оно перетекает в другое, в третье. И вот эта вот цепочка, да, когда мы производим, например, один продукт, но внутри цикла этого продукта у нас есть дополнительные ветки, которые в него входят. И таким образом у нас получается очень понятная такая древесная
1: логика,
2: система,
1: да,
2: логика,
1: да,
2: когда мы видим взаимосвязи внутри и не можем их смешивать. Да? Это когда мы четко понимаем, что, например, производство там, ягод, да, оно не может рядом с курицами быть. Но это невозможно, потому что есть определенные технологические особенности. И так как у нас в стране достаточно много людей, которые разрабатывают свои технологии, они патентуют их, они очень, знаете, кто-то это делает для себя так по-свойски, да, вот я там изобрел, знаете, вот там на Луну готов полететь, mm-hmm. да, но кто-то начинает эти вещи транслировать. Те, кто вещи эти транслируют, они с погружением в то, что они делают, это действительно уникальные разработки, потому что я очень много путешествовала и очень много там собирала информацию, как ферма устроена, да, какие у нее особенности, где лучше, где какая-то вот тонкость есть. И мы это все можем здесь обеспечить себя самостоятельно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу про планирование, у нас есть некая карта связей. И, по сути, мы формируем сейчас в рамках стандартов карту связей для того, чтобы ее можно было применить и масштабировать на разные территории. То есть мы не даем регламент условно, да, все должно быть там прямоугольничками или квадратиками, mm-hmm. мы даем карту связей, которую можно очень гибко применять на разных территориях.
1: Модифицировать, да?
2: Абсолютно. Mm-hmm. Потому что сейчас, если мы посмотрим на то, как построено село или деревня, или там населенный пункт, то они всегда привязаны к некой точке. Это может быть река, это может быть дорога, это может быть, не знаю, там какое-нибудь поле, или был завод, или все что угодно. То сейчас мы должны эту инфраструктуру поддержать, усилить и сделать так, чтобы вот то пространство, которое мы создаем, оно было интересно для того, чтобы люди сюда приезжали и жили. То есть мы делаем, помимо технических моментов, мы очень много вкладываем души для того, чтобы формировать сообщество, потому что без этого, правда, это будет нерабочая схема, потому что мы будем также плодить вот эти вот какие-то бездушные там человеники, как их называют в простонародье, но это не наша задача. Наша задача, чтобы человек вспомнил свои корни, чтобы он понял, зачем он живет на земле, что она ему дает и что он дает ей.
1: Александр, вот вопрос какой. Вот эта логика процесса, логика вот это дерево условно связей в рамках одного поселения, в рамках агломерации поселения, это очень хорошо. Но в идеале, наверное, максимально эффективно это все может работать, когда каждое это поселение и агломерация вписаны в общее дерево связи, которое называется, например, Российская Федерация. Это в идеале. Ну или хотя бы там Республика Башкортостан, например, или Республика Бурятия. То есть какие-то в больший масштаб вписаны локальные какие-то вещи. Насколько мы сейчас далеко от этого светлого будущего?
0: Я, наверное, еще дальше обострю проблему, да, потому что когда мы говорим о том, что мы вот, у нас есть такой замкнутый цикл, да, там производство крупного рогатого скота, от него отходы используются, как формируются из них удобрения, удобрения делаются, там высокоэффективные овощи, там или ягоды выращиваются, да, используются. И вот это все формирует объем производства, да, то есть мы понимаем, что современные технологии позволяют там буквально 5% населения кормить все остальное. И у нас должно быть понимание, что мы, когда делаем объемы, у нас доходность и маржинальность, она сильно зависит от того, что соседи производят.
1: Ну, сейчас как это, как-то продовольственная безопасность-то какую остроту начинают приобретать. Голод, говорят, грозит миллиардам
0: да,
1: людей.
0: И вот здесь, когда распределенные вещи, здесь, чтобы не было голода, нужно понимать, как формировать резервы, запас, с одной стороны. С другой стороны, нужно поддерживать определенную маржинальность, чтобы срабатывал экономический механизм. Иначе просто ну, деревня развалится, и его не будет. И эти процессы должны быть еще и равномерно структурно выстроены, потому что сегодня у нас получилось так, что мы занимались вроде бы импортозамещением в сельском хозяйстве, да, выращивали свое, а сейчас у нас получается останавливается или там работают 3 дня в неделю крупные заводы по производству комбайнов, да.
1: Да.
0: Ну, мы знаем, да, Россельмаш, да, там этот Кировский завод, да, вроде бы у нас дефицит тракторов, но вот это не очень точная координация, что там мы экспортируем, какие у нас ставки там налогов, да, и так далее, да, они, или какая ставка там, та же банковская, если это все не гармонизировано, то мы получаем качели, да, то у нас начинается избыток производства, да, мы начинаем резко сокращать, но мы только вот конечный продукт, когда смотрим, это одна история, а чтобы конечный продукт регулярно производить, нам же нужны трактора, нам нужны нормальные комбайны, которые... И эти вещи, они тоже должны производиться равномерно. Без планирования, без расчета это сделать невозможно.
1: Чем необходимо же учитывать жизненный цикл каждого комбайна и каждого трактора, которому в течение его жизни, тракторной или комбайной, нужны и техническое обслуживание, и запасные части, и так далее, и тому подобное. Это же тоже надо учитывать, а не просто отгрузил и до свидания.
0: Да, и мы понимаем, что это крупное сборочное производство, да, но запчасти могут производиться, опять же, тоже в небольших населенных пунктах, да, вот тут современные технологии.
1: По стандартам,
0: там, аддитивные технологии, да, и вот мы, когда говорим сельское подворье, это не только по производству сельхозпродукции, да, там, это производство культуры, это и производство, там, ну, технических каких-то вещей, там, тех же запчастей. И здесь, если мы идем дальше, мы понимаем, что сейчас будет повальная роботизация, будет искусственный интеллект, то основным фактором производства, как ни странно, будет человек. Человек хорошо, с хорошим здоровьем, хорошо образованный, хорошо подготовленный, в хорошем настроении, да, вот. И желательно в уютной среде, где он ну, продуцирует ну, хорошие идеи, эти идеи сформируют экономику.
1: И много-много детей продуцируют. Вот я прямо, вот это мне очень тоже, мне кажется, важным.
0: Да, то есть вроде бы мы говорим про сельское подворье, на самом деле мы говорим про многоукладную экономику, что технологический уклад. И это нужно планировать сейчас, здесь, потому что это не произойдет за одно мгновение. Это нужно планировать на поколение вперед. И обратным счетом приходить, а что мы делаем в этом году, что мы делаем в следующем году. Как мы выравниваем процесс производства, ну, конечного процесса производства средств производства. Что мы должны производить у себя средств производства, что мы можем закупать, да, то мы можем сейчас экономически своих комбайнов, да, там, разогнать, а специалисты готовятся 15 лет, инженера, да, там. И потом подсесть на китайский. Но у китайцев могут быть свои циклы, да, они скажут, ой, сегодня поставляем, а завтра поставляем в 10 раз дороже, да, если уже помочь.
1: Циклы и цели.
0: Да.
1: И... Ну, и свое представление о прекрасном, да, чисто китайском.
0: Поэтому здесь крайне важно запустить вот этот комплексный подход многоукладной экономики. А любой управляющий параметр в экономике — это инвестиции. И вот в сельском подворье такой вот мультиформатный вариант, как можно инвестировать в развитие сельского подворья, потому что это очень важно. Важно по нескольким составляющим. С одной стороны, несколько источников инвестирования, с другой стороны, сами люди, которые живут на земле, они должны иметь возможность вкладываться, чтобы в складчину формировать какие-то сложные вещи, да, там, потому что некоторые вещи, ну, в одиночку не, ну, школу-то в одиночку не построишь, да, там,
1: конечно,
0: дорогу не проведешь, там, еще что-то. Поэтому эти вещи, они должны, ну, пониматься, как это работает. где-то там большие инвестиции, да, они долго окупаются инфраструктурные, да, как они окупаются, какой расчет экономики, какой инструмент, там, какие-нибудь, ну, типа закрытых паевых инвестиционных фондов, может быть, да, или вот, ну, я думаю, Яна расскажет, какие варианты инвестирования.
2: Яна, пожалуйста. Сейчас мы, давайте так, вот есть территория, да, она достаточно большая, и для того, чтобы понять, как эта территория и дает, да, то, что она дает именно как ресурс, то для тех участков, которые у нас, точнее, для тех поселений, которые сейчас у нас как территории присутствия в рамках сельского подворья, это Липецкая область, это Республика Бурятия, это Тульская область, мы разрабатываем инвестиционные лоты, инвестиционные проекты. Что это такое? Мы берем территории, которые на сегодняшний день либо заброшенные, либо никак не используются, ну, то есть тот самый резерв, который, как правило, никому не нужен, никто не знает, что с ним делать, потому что это там сельхозка, да, семя нелюбимое. Почему-то, хотя, на мой взгляд, это действительно золотая жила нашей страны.
1: У меня дедушка говорил, земля гуляет.
2: Абсолютно.
1: Не используют.
2: Абсолютно. Так вот, в рамках сейчас подготовки вот к таким сессиям мы создаем такую некую нарезку, да, потому что у нас в рамках там, не знаю, там 150 или там 20 гектар у нас может сформироваться некий бизнес-продукт. Это может быть, как сказал уже Александр, да, это не только выращивание, это не пашня. Да, не надо воспринимать луга, поля исключительно, когда что мы накинули на себя ярмо и пошли. Совершенно точно нет, это и фермерские угодья, это и туризм, это и спорт, это и научная деятельность. Потому
1: производство
2: что,
1: какие-то локальные,
2: конечно,
1: как вот
2: да, это формат агробиотехнопарков, либо агропарков.
1: Глубокая
2: когда,
1: переработка
2: конечно,
1: этих результатов.
2: Когда мы делаем научную деятельность, и мы делаем из этого особые экономические зоны, это совершенно другая история, да, нежели квадратный метр, на который мы пшеницу посадили. И таким образом, формируя вот такие вот лоты, мы понимаем, что для их реализации абсолютно разные инвестиции необходимы. И абсолютно разный вход для участников, для того, чтобы быть сопричастным к тому, что происходит. Потому что есть люди, у которых есть 50 тысяч рублей, они могут проинвестировать, да, там, в минимальный,
1: то есть,
2: грубо
1: получается,
2: говоря,
1: пакет. Набор неких инвестиционных пакетов,
2: абсолютно,
1: из которых можно, и разных по объему, по характеру, по, как говорится, окупаемости,
2: да,
1: да, времени,
2: да,
1: и так далее.
2: Да, и это очень удобно как вход для людей, которые, например, знаете, кто-то рискует чем-то, да, вот он боится, что это может быть какой-нибудь там мыльный пузырь, который лопнет, или там, да, мы много знаем примеров, которые в нашей стране происходили. И поэтому можно попробовать там внести инвестицию в 50 тысяч рублей, посмотреть, как это работает. Потому что, да, когда мы покупаем, например, там, не знаю, корову либо курицу там в каком-то объеме, и это те там то поголовье, которое производит у нас там молоко, мясо или яйца. И таким образом человек может видеть динамику, которая вкладываешь, да, там какую-то небольшую денежку, получаешь результат, либо продуктовую корзину. Есть, конечно, большие крупные инвестиции, но в таком случае тот инвестор, который заходит денежными средствами, либо своими дополнительными какими-то ресурсами, в таком случае он становится там соучредителем, например, или имеет долю в рамках этого проекта. Поэтому это такая, знаете, очень активная, большая площадка для возможностей получения ресурса с земли. Кстати, еще хотела сказать, вот говорили про возраст населения. У нас сейчас возраст населения в стране 40+, если мы смотрим демографический срез. И тот страх, который перед людьми стоит о том, что да, там нейросети и все вот это заберет рабочие места и все остальное, плюс 40+ на работу не устроится, если ты шел по карьерной лестнице, она по какой-то причине закончилась, то в новое место, ну, практически 0%, за исключением куда-нибудь там разнорабочим, да, или там, ну, и то даже,
1: ну,
2: туда
1: разные
2: уже.
1: Разные бывают, конечно, ситуации, но...
2: И поэтому для нас сейчас одна из целей в рамках сельского подворья, это, конечно же, образование. Это обучение, это работа с лидерами, теми людьми, которые придут на землю для того, чтобы ее...
1: Переквалификация, наверное,
2: абсолютно...
1: то есть какая-то дополнительная,
2: да,
1: компетенция,
2: да,
1: на тот базис, который,
2: да,
1: у человека уже есть.
2: Потому что, если мы посмотрим, это достаточно широкий спектр профессий, да, начиная от людей, которые занимаются в производстве, заканчивая теми же самыми дизайнерами,
1: айтишниками, программистами.
2: Это полный спектр, когда мы из города можем уехать в ту инфраструктуру, в которой нам классно, где мы живем на земле, но мы можем быть в той же самой профессии, которая нам откликается, и не обязательно сидеть где-то в офисе в Москве или там в другом крупном городе.
1: Получается, вот платформенная экономика, она дает возможность и стать и инвестором, не находясь, как говорится, не живя в соседней деревне, проинвестировать в тот или иной населенный пункт. Посмотри, заходишь на платформу, ты смотришь характеристики вообще, там все понятно, задаешь какие-то вопросы, инвестируешь там в Центральную Россию, находясь при этом, например, на Дальнем Востоке. Мне кажется, выглядит вот именно, должно выглядеть именно так.
0: На самом деле, очень классная история, особенно для тех, кто сейчас быстро сообразит, что там какие-то здесь перспективы, да, почему, кто планирует чуть дальше, чем на 1-2-3 года, потому что сегодня еще в Москве, ну, наверное, можно продать задорого квадратные метры, да, небольшое количество квадратных метров, а построить у нас в проекте очень интересная технология строительства домов, когда мы подразумеваем, что у нас дома будут, ну, минимум от 110 метров и там до 200, да, вот типовые дома, которые быстро одноэтажные, удобные, да, и вот жить 40 плюс на земле, заниматься там
1: дистанционно, работать. Как же мы все без студии в 17 квадратов? Окно, дверь, вот на расстоянии вытянутых рук, пожалуйста.
0: Ну, сегодня еще эти студии кому-то нужны, да, вот эти вот процессы идут встречные, да, а мы понимаем, что завтра это может быть не так, потому что технологии развиваются, и, ну, опять же, кто первый в тренд зашел, того этапки, да, мы же понимаем.
1: Но оно сейчас уже не распродано, там почти 50% новостроек не распродано.
0: Стоит. Это как раз проблема планирования, потому что нужно считать в объеме. Конечно. Когда запускался строительный бум, была идея экономического локомотива, да, вот мы помним там 17-й год, когда эскроу-счета возникали, да, когда были механизмы там рефинансирования залоговых инструментов, да, когда квартира закладывалась, то банки получали механизм рефинансирования, увеличивали финансирование, да, у нас надувался пузырь, по сути, да, потому что, ну, считали экономику определенной маржинальности, вроде бы за счет, там, цифровых технологий контролировали общий объем предложения. Но в то же время никто не посчитал, а сколько вот этого предложения на наше население нужно, да, то есть где вот это будет предел платежеспособного спроса, там, и так далее. Ну, вот такой, когда нет глубокой координации, то посчитать это просто невозможно, да, там, ну, понятно, что что-то считали, да, понятно, что для этого централизовали, чтобы не было там обманутых дольщиков, да.
1: Хотя бы.
0: Хотя бы,
1: чтобы, да, хотя бы этих демонстраций обманутых дольщиков не было.
0: Эту задачу решили, но вот экономика локомотивами, она сегодня уже не работает. Нужно создавать пропорциональную экономику. Это говорит о системном планировании. Системное планирование сегодня возможно, потому что появилось понятие платформенной экономики. Поэтому Орешкин здесь прав. Мы должны перейти в систему планирования. И систему планирования, но, опять же, это не только про маркетплейсы, не только про такси. Нам нужно комплексно осваивать территорию, нам нужно, ну, в конце концов, плодиться, расселяться. Но такая задача стоит.
1: Задача-то классная. Она такая классная просто.
0: Поэтому, ну, вот есть проект такой «Сельское подворье». Лично я к ним подключился именно потому, что вижу, что это, наверное, один из немногих, там, чуть ли не единственный проект, который системно работает с обустройством территории, да, вот, классных экологичных территорий, земли, которая может кормить, которая может давать энергию, жизнь, здоровье, ну и просто совсем другое качество жизни.
1: Про качество жизни, вот, Ян, к вам, наверное, вопрос. Насколько вот в этом планировании учитывается и вес имеет эстетика, красота? Потому что ведь одна из проблем города – это вот эта унификация, вот это коробочное это мышление, вот это коробочное пространство, загроможденное, абсолютно античеловеческое какое-то иногда. Насколько вот есть возможность уйти от вот этого, вернуться к понятию красоты, как экономической категории, между прочим?
2: Да. Я обожаю этот вопрос, потому что так как я всю свою деятельность, я по образованию архитектор. И, естественно, каждая вообще выпущенная мною презентация или вообще там проект или хоть что-нибудь, это связано с эстетикой, это связано с погружением в то, как это, на это будет реагировать человек. Да? Потому что наш способ коммуникации людей, которые в этой сфере, это, как правило, либо, ну, в определенном срезе это презентационные материалы, в другом срезе, более побольше, это как раз-таки то наследие в виде объектов, которые мы после себя оставляем. Так вот, здесь сейчас у нас есть разработки как раз по планированию вот этих вот домов, планировочных решений. Это все сделано в едином стиле, но так как у нас страна большая, и у нас есть в каждом регионе своя особенность, своя идея, своя идеология и свой подход, мы обязательно это все вписываем, потому что это то самое наследие, к которому мы должны вернуться. Если кто-то его забыл, да, то здесь обязательно вот эти вот крючки, да, визуальные коды, архитектурные коды и дизайн-коды, они обязательно должны быть учтены. И еще скажу, кстати, такой момент, когда я вот создавала свой девелоперский проект, для меня вот как мы изучаем город, да, вот человек вышел из дома, что он видит? Он видит под собой твердое покрытие, и мы, по сути, изучаем город ногами, потому что мы гуляем, мы видим там какая-то вывеска, да, то есть мы на уровне своего зрения, мы обычно не смотрим наверх, мы там упулились вперед под ноги, да, и вот...
1: Иногда там и смотреть-то наверху нет,
2: что, не на что. Что-то там, да, вот мы смогли ухватить. Так вот, сейчас это тот самый подход, который мы в рамках сельского подворья аналогично будем простраивать, там, где это в моменте возможно, и там, где на новых территориях, мы обязательно будем это учитывать. Так вот, я построила такую идею распределения потоков, когда у нас транспорт не пересекается с пешеходным потоком, и мы из своего земельного участка можем выйти на две стороны. Одна сторона — это как раз-таки транспортный поток, вторая сторона — это пешеходный поток. И таким образом, простраивая вот эту бульварную сеть, которую можно изучать ногами, мы не вырываем человека из обычной привычной среды городской, когда он, да, вышел по парку, погулял, там, не знаю, с коляской, с детьми, там, кофе выпил. И вот эти вот маленькие, казалось бы, вещи, да, мы изначально продумали и изначально хотим их внедрять для того, чтобы у человека не было вот этого отрыва, потому что село — это, там, не знаю, это грязь, лес,
1: да, да, там, и буреломы, и так
2: далее. Да, да. Поэтому вот, вот это наша одна из... Моя личная, наверное, знамя, которое я несу.
1: Александр, к вам, наверное, один из... Ну, вот времени у нас остается не так много. Вот с вашей точки зрения, как экономиста кибернетика, красота — это действительно экономическая характеристика?
0: Конечно, потому что мы, когда говорим об экономике, экономика — это хозяйство. И мы хотим жить лучше, да, мы хотим жить в определенных условиях, в определенных среде, и мы на это формируем спрос. И задача хозяйственного механизма — это спрос удовлетворить, наши потребности. Если у нас в этом есть потребность в красоте, да, то это абсолютно экономическая категория. Потому что это то, что формирует заказ. А что надо делать?
1: Ну что ж, дорогие друзья, чрезвычайно интересный был разговор. Давайте, может быть, каждому по несколько слов, завершение, пожелание, может быть, мечта, которая на сегодня.
2: Знаете, я каждый день, просыпаясь по утрам, я думаю, а как я проживу свой день сегодня. И для меня, вот, знаете, вот там выбор, да, это же каждый день нужно выбирать, куда ты идешь, что ты делаешь, какие действия ты совершаешь, с какими людьми ты общаешься. И вот на протяжении достаточного долгого времени я каждый день выбираю именно те действия, которые связаны с развитием территории, которые связаны с трансляцией идеи того, что каждый человек может очень активно влиять на свою судьбу, на свои денежные средства, на свою семью, на развитие там, и движение вперед. А подход бежать куда-то, да, или от чего-то — это не мой подход. Для меня очень важен результат, поэтому сейчас в рамках сельского подворья этот огромный слон, на самом деле, которого невозможно съесть в одиночку или за раз. И поэтому каждый этап, каждое действие, которое мы сейчас совершаем совместно с командой, для меня это огромное счастье, потому что я понимаю, что я оставляю после себя то самое наследие, которое я хочу оставить.
1: Александр.
0: Ну, проект «Точка сборка», он начинался с того, чтобы найти решение, как нам обустроить нашу необъятную родину, да, вот, и мы вот проект «Терра» сформировали, да, потом идет развитие, и сегодня мы уже доходим до детализации, до механизмов, до уже моментов, где можно прям принять участие, да, не просто об этом поговорить теоретически, поговорить там умозрительно, да, мы уже доходим до того, что многие вещи, которые обсуждаются здесь с экспертами, оно начинает находить воплощение в реальных конкретных проектах. Вот сельское подворье — это как раз тот проект, который и должен показать, как можно обустраивать нашу страну не на словах, а на деле.
1: Ведение и не через 1500 лет, а буквально начинать можно сейчас и продолжать завтра, и через неделю, и через месяц, и в следующем году.
0: Да, и уже понимать, как будут жить следующие поколения. Потому что мы сегодня живем, ну, часто в такой ситуации растерянности. Хорошо, когда кто-то там идет по колее, да, как вот бывает, люди, выпала профессия, да, и куда деваться, куда крестьянину податься,
1: податься, да.
0: И вот здесь как раз формируются новые подходы к экономике, новые подходы к проживанию, новые подходы к хозяйству, новые подходы к пониманию, как нам дальше формировать новое поколение, да, и вот жить совместно с новыми поколениями, а не просто бегать там за деньгами или от денег, или решать какие-то локальные вопросы.
1: И согласитесь, коллеги, вот крестьянину-то, в отличие от горожанина, всегда есть куда податься, всегда есть чем заняться. Вот, в отличие от многих городских профессий, которые сегодня есть, завтра нет, послезавтра это делает искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Земля, она и есть земля.
0: Да, в конце концов, земля всегда прокормит, да, и там, ну, просто меньше транзакционных издержек может быть, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что все-таки эффективность цивилизации, она в связях, да, и когда мы говорим про экономическую кибернетику, это экономика связи. И сегодня мы эту экономику связи можем приземлить на большие пространства. И с эффективностью не меньше, а, скорее всего, больше, чем в городе. Если так вот на круг взять, там, на среднесрочную, там, долгосрочную перспективу.
1: Уж не говоря о том, что качество социальных связей в подобного рода форматах совместного жития и хозяйствования людей, они, ну, несравнимы с тем уровнем социальных связей, которые дает нам город, точнее, отсутствие он их.
0: Да, поэтому это про качество жизни и про завтрашний день. То есть мы работаем над тем, чтобы у нас был, во-первых, завтрашний день, а во-вторых, этот завтрашний день был в приятном качестве жизни.
1: Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо. Уверена, что мы еще продолжим обсуждать и общую проблематику, и конкретные пути решения тех или иных задач. Так что большое спасибо.
2: Спасибо. Ждем большое.
1: Вас на канале «Точка сборки». Дорогие друзья, приходите, будет интересно. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: До свидания.
3: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
4: На этой неделе состоялась очень представительная визита английского короля, Карла III, в США. 4 дня он был на посещении в Соединенных Штатах. Ему были оказаны специальные почести. Сам Карл III, кажется, сделал несколько замечаний прямых или косвенных Трампа, его встретили с бурными овациями в американском конгрессе. На ваш взгляд, что было самое важное в этой визите Карла III в США?
5: Ну, я не знаю, что там было самого важного. Этот визит не имеет никакого значения. Так же, как король Великобритании тоже не имеет никакого значения. Да, это был визит вежливости, визит... который давно готовился. Толку от него никакого нет и не могло быть. Ну, немножко юмора. Английский юмор все-таки даже у короля Великобритании существует. Правда, не такой, как у Уинстона Черчилля был, но все-таки есть. То, что в Конгрессе его приветствовали, поскольку в его словах было... намек на определенную критику Соединенных Штатов, то демократы совершенно ошалев от радости, поскакали с мест и бурно аплодировали, что Трамп с юмором сказал: «Они, я бы не смог так заставить демократов вскочить со своих мест, как король Великобритании». Ну, кроме немножко юмора, больше там ничего серьезного не было. Ну, кроме довольно странного поведения его супруги, ну, что делать, возраст дает свое.
4: Король III отправил призыв к конгрессменам, чтобы была поддержка для Украины. Насколько сегодня то желание Великобритании продолжать конфронтацию с Россией имеет значение? И, на ваш взгляд, есть ли сильное пробританское лобби в американском конгрессе?
5: Я не уверен, что король Карл знает, где находится Украина и в чем разница между Украиной и Молдовой. Я также сомневаюсь, что он может различить Румынию от Болгарии. Ну, это он, король Великобритании, никого никогда, никакого значения давно уже короли Великобритании не имеют. По-моему, что-то еще было у Джорджа Пятого. Ну, но так что его заявление насчет Украины... Трамп не считается заявлением премьер-министра Великобритании по поводу Украины. Так что он будет слушать короля Великобритании, который ни на что не влияет. И потом, когда мы говорим о нынешнем короле Великобритании, стоит вспомнить, а почему его мама не хотела так долго передавать ему трон? Она не скрывала, что она сомневается в умственных способностях своего сына и в его способности выполнять с достоинством пост короля Великобритании. Ну, мы не будем спорить с его мамой.
4: Последние несколько дней очень много обсуждались самые разные варианты для развития конфликта на Украине, но стало известно, что после разговора Путина с Трампом по телефону появилась информация, что обсуждается возможное перемирие 9 мая. На ваш взгляд, стоит ли ожидать, что это все-таки состоится, это перемирие, и какое значение имеет для переговорного процесса сама идея перемирия на 9 мая?
5: Ну, во-первых, я уже говорил, я до сих пор придерживаюсь того же мнения, что пока не кончится конфликт с Ираном, вряд ли будет какое-то продвижение или какой-то серьезный разговор насчет Украины. Это с точки зрения Соединенных Штатов. А переговоры Путина с Трампом, они касались американо-российских отношений, может быть, упоминали также конфликт на Украине, но надо обратить внимание. Путин позвонил Трампу сразу после разговора с министром иностранных дел Ирана. Так что основное было по поводу Ирана. Существует мнение, я не знаю, насколько оно обосновано, но оно имеет право быть высказано, что Путин проинформировал Трампа о продвижении вопроса обсуждения с Ираном по поводу высокообогащенного урана. И Россия очень активно в это вмешивается и справедливо предлагая разные варианты, которые удовлетворят и Соединенные Штаты, а с другой стороны, не очень оскорблят достоинство Ирана. Так что об этом и был в основном разговор, как мне кажется. Все остальное это было для вежливости, нельзя не говорить, не упоминая Украину и прочее.
4: На ваш взгляд, в этой ситуации сможет ли Россия повлиять на ход переговорного процесса США и Ирана? Если Путин выдвигает такую инициативу, может быть, она уже была согласована с представителем Ирана?
5: Если Иран пойдет на серьезные уступки в отношении обогащения урана, тогда может быть продвижение. Россия не может заставить его это делать, и она не пытается заставить это не Соединенные Штаты по отношению к другим странам, когда Соединенные Штаты заставляют их менять свою позицию. Россия только как посредник предлагает свои услуги и принять участие в этой проблеме. Но она не может не давить на Иран и не заставлять его менять свою позицию, но может только объяснить преимущество в решении проблемы высокообогащенного урана и предложить свои услуги.
4: На ваш взгляд, после того, как перемирие было продлено на несколько дней, стоит ли ожидать, что разговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке продолжат и что будет конкретный результат?
5: Ну, ситуация развивается, и что можно отметить? Вот сегодня должно было пройти особое заседание в Белом доме, когда военное командование должно представить Трампу варианты военного решения конфликта. Что там было и как, и что, неясно. Пока Трамп заявляет, что блокада Ирана проходит успешно, трудности в иранской экономике только возрастают, и он надеется, в течение короткого времени Иран пойдет на уступки. Это с одной стороны. С другой стороны, подготовка к военному решению конфликта только увеличивается, так же, как и переброска американских сил, боеприпасов и запчастей на Ближний Восток вокруг Ирана. Это одно из того, что происходит. Так что как будут развиваться события, это зависит в такой же мере от успешности блокады Ирана, которая действительно наносит ему колоссальный ущерб. С другой стороны, произошла вещь, которую вряд ли кто-то ожидал, по крайней мере, на поверхностном уровне, это что Княжество Залива завтра выходит из ОПЕК. То есть ОПЕК становится менее эффективной организацией, и там могут быть два следствия этого. Первое, согласно ОПЕКу, Княжество Залива должны были добывать меньше нефти, чем они могут, примерно на 1,5 миллиона бочек в день. Они готовятся начать продавать нефть максимум, сколько они могут производить, то есть они выбросят еще небольшое, правда, по мировым масштабам, но все-таки серьезное количество нефти на нефтяной рынок, что может привести к понижению цен, если, особенно если другие страны ОПЕКа тоже попытаются выбросить больше нефти на рынок, и это приведет к определенному падению цен, что соответствует интересам Соединенных Штатов. С другой стороны, Трамп очень критиковал ОПЕК. И то, что Княжество Залива выполнили пожелания Трампа, хотя вряд ли они это делали, потому что Трамп просил или высказывал это также говорит, что он все-таки добивается своей цели о распуске ОПЕКа. Ну, посмотрим, у него есть два направления. Ослабление НАТО и ослабление ОПЕКа. В отношении НАТО он высказал Трамп интересную идею в ответ на выпады канцлера Германии, что он серьезно рассматривает резкое уменьшение количества войск в Европе вообще, в Германии в частности, американских войск.
4: Последние несколько недель были несколько пререкания, как вы упомянули, между канцлером Германии и Трампа. Трамп раскритиковал канцлера Мерца о том, что он поддерживает ревность на Украине и не поддерживает войну США против Ирана. Как вы думаете, как будет развиваться в отношениях Германии и США при положении, что Германия уже заявляет, что хочет, чтобы она имела самая сильная армия в Европе. Назревает ли серьезный кризис в отношениях Германии и США? И, конечно, как это будет отражаться на отношениях США с Европейским Союзом в целом?
5: Ну, вряд ли отношения между Германией и США, между Европой и США и между НАТО и США будут такими, какими они были раньше. Они будут намного менее эффективные, намного менее близкие. И участие Соединенных Штатов в европейских делах будет понижаться. По крайней мере, то, что касается НАТО и Европейского Союза. А в Европе начинается серьезный разговор о том, чтобы как будут жить, как будет жить НАТО и Европа без того, чтобы Соединенные Штаты были их союзниками, как-то помогали, как-то принимали участие как в военном блоке, так и в экономическом. И кроме Германии, сейчас выступила Великобритания с новой инициативой. Оказывается, она хочет создать дополнительный военно-морской союз в дополнение к военно-морским силам НАТО. То есть, понятно, она хочет стоять во главе его. Это в основном североморские флоты, это не французские, не дай бог, но это Дания, это Норвегия, это Исландия, это Швеция, это Финляндия, ну и две могучих морских державы, как Эстония и Латвия.
4: Последние несколько недель очень часто обсуждается французская идея ядерного щита Европы. Мы уже коснулись этой темы в наших прошлых разговорах, но мне будет очень интересно посмотреть с того взгляда, насколько идея расположения французского ядерного оружия в разных странах Европы увеличит их безопасность и насколько это будет риском для сигурности тех государств, которые согласятся, чтобы французское оружие было расположено на их территории.
5: Ну, я не знаю, насколько Франция всерьез относится к этой идее. Она служит для нее как бы рычагом для усиления ее влияния в Европе на фоне падения влияния Германии и ослабления американского влияния. Потому что практически только у Франции есть тактическое ядерное оружие. Ее производство, я уже говорил, английское, оно больше американское, чем английское. То есть Франция хочет за счет своего ядерного оружия трансформировать его в политическое и экономическое руководство Европы со стороны Франции. То есть это в рамках борьбы конкуренции между Германией и Францией, кто более главный в Европе, кто будет управлять Европой. Но в отношении практического применения, ну, это совершенно ясно любым, и Франции тоже, что распространение французского ядерного щита на Европу, оно ставит под угрозу и Францию, и страны Европы, которые откликнутся на это и попытаются предоставить свои базы для французского тактического оружия. Я уже говорил, тем самым они подписывают смертный приговор своим странам, если это оружие будет применяться.
4: Стало известно, что в 20-м пакете санкций против России, который принял Европейский Союз, они будут иметь влияние и на Китая. Вот сейчас известно, что отношения в Китае и Европе не находятся в самых лучших состояниях. Мне будет очень интересно попытаться разобраться в стратегии Европейского Союза. Ну вот мы видим сейчас, у Европейского Союза очень непростые отношения с США, у Европейского Союза есть жесткая конфронтация с Россией, а вот сейчас и отношения с Китаем становятся все труднее и труднее. В чем замысел европейских стратегов?
5: Ну, мне трудно говорить о стратегии европейцев и Европейского Союза, потому что называть это стратегией, это оскорбляет само понятие стратегии и государственной мысли. А давайте подведем промежуточный итог. У Европы ужасные отношения с Соединенными Штатами и ухудшаются. Европа потеряла все свое влияние на Ближнем Востоке и частично в Африке. Европа не играет никакой роли в украинско-российском конфликте. И в довершение ко всем этим неудачам, к понижению к ослаблению европейской экономики, к уменьшению политического влияния Европы. И вот на этом фоне они еще замахиваются на кого? На Китай, на маленький Китай со слабой экономикой. Но с кем они еще не поссорились? Ну с кем? У кого они еще не попытались наступить на мозоль? И вот последнее. Президент Аргентины, лучший, один из близких друзей Трампа. И Соединенные Штаты сказали, что они смотрят с интересом на это предложение. А он сказал, а пусть англичане оставят Фолклендские острова, или как их называют в Аргентине, Мальдивы. Если там есть жители, которым близка Великобритания, пусть они убираются. Это аргентинская территория. То есть Европа в виде Великобритании, она налетает на старую мину с Мальдивскими островами. Ну, с кем они еще не поссорились, я не знаю. Мне трудно найти. И после этого говорить о какой-то стратегии. Ведь это было не результат целенаправленной стратегии Европы ослабить свое влияние во всем мире. А это результат ее политики, которая была не согласована с реальной обстановкой и с понятием стратегии.
4: Несколько столетий Европа была центром мира. Она определяла самые важные политические процессы. Ну, возникает и резонный вопрос, что случилось с Европой, почему она ведет себя так же, как же вела 2 столетия назад, а реальность поменялась. Что мешает европейским политикам осознать те изменения, которые наступили в глобальной политике, и как объяснить тот факт, что центр мира превращается стремительно в периферии?
5: Ну, это врожденная проблема в Европе. Европа очень медленно понимает изменяющуюся обстановку. Она свысока смотрит на весь мир. Она считает, что она и дальше будет управлять миром. И падение Европы началось 100 лет назад. Первый шаг Европы к ослаблению ее влияния была Первая мировая война, Европейская война. Европа, страны Европы ее начали, совершенно не понимая, к чему это приведет. Результаты ее были катастрофические для Европы. И они продолжили это во Второй мировой войне. И когда перед началом Второй мировой войны Европа уже не играла никакой роли. Например, Соединенные Штаты, Германия с легкостью овладела всей Европой. Почти все страны Европы, кроме тех, которые немцы оставили, потому что им было удобно, это Испания, Португалия, Швеция и Швейцария, была захвачена Германией. А когда Гитлер говорил о Европе, как он рассматривал его, это очень интересный подход. А Европа перед началом Второй мировой войны она не могла обеспечить себя продовольствием. Она закупала продовольствие. Когда Германия овладела Европой, перед Гитлером стала серьезная задача. А чем Европу кормить? Она сама кормиться не может. Колонии-то уже не поставляли. Война на океане, на Мировом океане, лишила Европу возможности получать продукты питания. То есть уже тогда экономическая зависимость Европы от бывших колоний, которые вдруг перестали подкармливать Европу. Ведь европейская экономика была построена на колониализме. Когда колониализм кончился и разбился вдребезги, особенно в 50-е, 60-е годы, оказалось, что Европа, европейская экономика не может приспособиться к новому миру. Одно время их спасали Соединенные Штаты по своим причинам. правила Маршалла и потом. Дальше Европа существовала и развивалась, кроме тех награбленных во всем мире богатств, за счет дешевых электроносителей, которые поставляла Россия. Сегодня нет дешевых энергоносителей. Энергия стоит в разы больше. Европа не в состоянии себя обеспечить ничем, и особенно. А рынки Европы все сужаются. А бездарная политика обостряет отношения Европы со всем миром. Я еще раз говорю, и с Соединенными Штатами, и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и с Россией. То есть мне трудно представить, а как они думают дальше развиваться. Они не поссорились сегодня, Европа, у нее нет конфликта, только с пингвинами в Антарктиде. Со всеми странами. А, да. Австралия и Новая Зеландия еще поддерживают нормальные отношения с Европой, хотя влияние Соединенных Штатов там все больше и больше.
4: Европа является и своеобразный колыбель политических идей в прошлом. Мне будет очень интересно обсудить тот идейный кризис, в котором сейчас находится Европа, и тот факт, что сейчас, если мы посмотрим на то, что произошло в Болгарии на 19 апреля, мы видим, что впервые после 1990 года у нас не будет левая партия в парламенте. Если посмотрим во всей Европе, мы видим, что левая находится в очень серьезном кризисе. На ваш взгляд, как объяснить тот факт, что сейчас европейская левая находится в таком плохом состоянии, и насколько опасно для одного государства тот факт, что в парламент не будет левая партия?
5: Ну, Европартии, Европа ничего не может дать никому с точки зрения идеологии, с точки зрения духовной, с точки зрения нравственной. То, что она предлагает, это для многих народов, для многих стран в Европе, это антинравственность. Это безнравственность. Но Европа не в состоянии определить что-то более серьезное. А вот я хочу такой маленький факт, но он очень интересный. Европа так обрадовалась тому, что удалось поменять Орбана. А что Мадьяр потребовал вчера? А он сказал, что он требует от Украины всего-навсего предоставить полную свободу венгерскому меньшинству на Украине, разрешить им венгерские школы, принять венгров в Украинскую Раду и, о Господи, разрешить им говорить на венгерском языке, даже выступая в Раде. То есть это продолжение политики Орбана в национальном отношении. Это не европейские ценности. Но он тем самым ставит Украину в очень тяжелое положение. По украинским законам нельзя разрешить венграм то, что требует Мадьяр, без того, чтобы разрешить это русскому населению и русскоязычному населению, которое во много раз больше на Украине. Ну, представить, что в Раде будут говорить по-русски и по-венгерски, это очень забавная картина. Но это не согласуется с общеевропейскими ценностями, так как их понимают в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже. То есть Европа опять демонстрирует непонимание того, что происходит в мире, непонимание своего места в мире. А если к этому добавить демографическая катастрофа, которая происходит в Европе, и изменение национального и религиозного состава Европы, которому и этим изменениям Европа ничего не может противопоставить, ну, тогда очень трудно говорить о каком-то здравомыслии Европы.
4: Что должно случиться, чтобы были какие-то изменения? Мы видим, что экономический кризис назревает, демографский кризис коренных европейцев назревает, а вот сейчас назревает и обострение отношений самых разных геополитических центров мира. Все-таки должен быть какое-то решение, должны быть какие-то изменения. Но пока ничего не делают.
5: Кто сказал, что должен быть? Может быть, а может нет. Посмотреть на развитие человечества за последние 1000 лет. Были страны, были империи, были режимы, которые отлично развивались и были цветущими на определенном этапе своего развития. А потом они сдулись до естественных размеров, а часть исчезла. Для Европы единственный выход сегодня, он состоит из двух вещей. Разогнать то, что называется Европейским Союзом, потому что само существование этого союза и его бюрократии, оно работает против национальных интересов европейских стран. И второе, Европа должна восстановить нормальные отношения с самой большой, самой влиятельной страной на экономику Европы, с Россией. Если она не сделает этих двух вещей, она будет и дальше скатываться по наклонной линии в пропасть. Была Французская империя, была Британская империя. А кто помнит Испанскую огромную империю? А до этого Португальскую. Где они? Где все?

0: вам за этот разговор.
1: Иосиф Евгеньевич, хотелось бы с вами поговорить о мировой экономике, о том, в каком она состоянии сейчас находится, учитывая множество кризисов, которые мы наблюдаем. И давайте, наверное, начнем с того, чем закончится или не закончится вот этот энергетический кризис, который сейчас мы переживаем, ну, больше не мы даже, а скорее западные страны.
2: Мы-то как раз не переживаем. Мы как раз Россия бенефициар всех тех кризисов, по которым мы говорим. Ну, прежде всего, я хотел оговориться. Я, конечно же, не считаю себя таким узким специалистом в области мировой экономики, но в силу занятий, которыми я занимаюсь, я вынужден все время держать в курсе, там, например, проблемы развития БРИКС, которые и мировая экономика является контекстом развития БРИКС и так далее. Ну, это существенная оговорка. Теперь давайте начнем разбираться. Прежде всего, нужно понимать, что у того, что мы сегодня называем кризисом, имеются предпосылки очень длительные. Они были связаны с тем, что традиционные страны, называвшие себя развитыми, в значительной мере теряли свою конкурентоспособность. Европа, долгое время, ну, европейские страны долгое время стремились, поддерживали свою конкурентоспособность в том, что называется middle tech, в продукции среднего технологического уровня. И только в очень небольшой степени это была продукция высокотехнологичная. Ну, например, Германия, объем экспорта которой был триллион евро, это была продукция машиностроения, где важно было качество, где важно был очень высокий уровень трудовых ресурсов, но при этом низкие издержки, которые были обусловлены дешевыми энергоносителями и относительно недорогой за счет импорта, за счет притока мигрантов, и относительно мотивированных трудовых ресурсов. Потом началось длительное время, падала мотивация трудовых ресурсов. Мигранты в силу проводимой социальные и культурные политики считали, что все должны работать вовсе не обязательно. Росла нагрузка на социальные ресурсы, которая не компенсировалась отдачей в области производительности труда. Плюс к этому добавились идеологические мотивы, по которым Европу спровоцировали заняться снижением зависимости от России. У нее полетели относительно дешевые ресурсы, имеется в виду нефть, газ, руда. Ну, как промышленность Германии жила в значительной мере за счет того, что они покупали продукцию наших окатышей. Не нужно было металлургическое производство, сразу шли плавильные в электропечи машиностроительных предприятий, все было замечательно. Но Китай выступил очень сильно на рынке middle tech и начал вытеснять европейских машиностроителей. И Америка пошла по пути просто обрушения высоких технологий и в Китае, и в Европе, для того, чтобы, ну, начала просто войны в этом плане. Если вы помните, были с китайцами, с китайскими платформами, с китайскими информационными технологиями и так далее. Одновременно с этим произошел крупный структурный сдвиг в области традиционных продукции, связанной с информационными технологиями. Что здесь имеется?

0: имеется в виду. Например, чипы перестали, в силу конкуренции и так далее, перестали быть высокомаржинальными продуктами, перестали приносить большую прибыль. А Тайвань в силу этого сильно просел, и стало понятно, что главным ресурсом здесь является не производство чипов, а технологии производства чипов, совсем не одно и то же. И выяснилось, что весь мир зависит от продукции одной единственной высокотехнологичной компании. Это бывшая дочка Филипса, которая расположена в городе Эйнховен, которая производит 85% оборудования для производства чипов. Вот там. А это крайне высокомаржинальная продукция. Американцы, естественно, кинулись за тем, чтобы перетащить это машиностроение в Америку. И сегодня завод по самым высокопроизводительным чипам, то, что называется 2 нанометра, он строится в Америке. А предыдущее предприятие – это все уже рутина, которая не приносит много денег. Значит, поэтому началась большая структурная перестройка. Плюс китайцы потратили гигантские деньги на то, чтобы занять нишу в хай-теке. Вот это была одна крупная предпосылка сегодняшнего кризиса. И как только издержки у европейцев существенно повысились, в силу совершенно идейно-политического идиотизма, я бы сказал, то началось просто обрушение. Плюс у европейцев не пошла лиссабонская программа по переходу к высоким технологиям. Бюрократия, извиняюсь, коррупция, отсутствие понимания о том, что такое хай-тек. Просто так получилось, что я все свои деньги заработал именно в хай-теке. Я понимаю на кончиках пальцев, о чем идет речь. Они заботились о ресурсах для высоких технологий, не заботясь о конечных результатах, то есть о деньгах. А хай-тек – это не ресурсы, не экономика знаний, а это то, что либо оружие, либо конкурентоспособная продукция, приносящая большую прибыль. Вот американцы эту институциональную среду сделали, а европейцы нет. И у китайцев достаточно серьезные здесь проблемы. Затраты все-таки большие, пока хай-тек не приносит желаемую прибыль. А плюс к этому добавились, на мой взгляд, вот те кризисы, о которых я говорил, они в основном имеют идеологический триггер. Причины фундаментальные, а идеологический триггер. Конечно, Израиль ощущал себя очень некомфортно в условиях, когда национальной идеей Ирана является уничтожение Израиля. Он занимался тем, чтобы громил прокси на своих границах, ну, в секторе Газа, в Иордании, но занимался тем, что пытался спровоцировать военные действия, которые устранили бы фундаментальную угрозу существования. Реально, ведь все-таки официальной идеологией Ирана является уничтожение Израиля. А это, конечно, некомфортно, но в итоге Трампа загнали в ловушку. Ну, сколько я его все-таки знаю, там, с 96-го года. Вот, было понятно, на каких струнах сыграл Нетаньяху. В итоге произошло то, что произошло. Я бы сказал так, кризис логистики, производство все сохранено, а логистика была обрушена в самом уязвимом месте. А теперь начинается оценка, а где еще есть возможность создать кризис логистики. Индонезия, например, уже заявила о том, что она подумает, а не начать ли ей контролировать и взимать деньги за Малуховский пролив. Ну, вот это самое вот уязвимое звено логистики, в значительной мере 7-й флот США призван ровно предназначен для того, чтобы гарантировать, чтобы Малуховский пролив не был заблокирован. Но у Америки сейчас нет ресурсов, чтобы биться с Ираном и в Малуковском проливе, и все начинают, в общем, думать о том, что а почему не превратить контроль над логистическими ресурсами в новую ренту, которая будет покруче еще, чем добыча нефти. Сделать, грубо говоря, из этой ренты новую нефть. Там повысились уже ставки за проход по Панамскому канале. В общем, Египет сейчас обсуждает поднять ставки в Суэцком канале. В общем, началась гонка за новой рентой. И это, конечно, резкое повышение издержек ресурсов. И ничего хорошего для большой части мировой экономики нет. Нужно понимать, в свое время, если вы помните, Киссинджер говорил, Европа, дайте телефон, чтобы позвонить, это кто? Вот мировая экономика, это кто? Нет ни телефона, ни субъекта и так далее. И мировая экономика стала сильно сегментироваться. У одних это сильный удар. Например, у стран, которые, как говорится, перебиваются с хлеба на квас, где все время кризис продовольственных ресурсов, там действительно тяжелая ситуация. Но целый ряд, да, и кроме этого выяснилось, что милитаризация экономик США, Европы, Китая, Индии требует очень дефицитных ресурсов, по которым главным держателем является Китай. Они десятилетиями скупали месторождения, закрывали доступ, говорили, нет, вы сырье покупать не будете, вы будете покупать заказанные вами продукты из-за этих дефицитных металлов. Мы вам все обеспечим, вы только денежки заплатите. И получилось так, что мало того, что ресурсы дефицитные, но и перерабатывающих производств, которые десятилетиями создавали в Китае, нигде, кроме Китая, нет, но еще немножко в России. Ну, в России это наследие советского ВПК. Значит, вдруг выяснилось, что кроме того, о чем мы сказали, кроме ренты логистики, есть рента дефицитных природных ресурсов. Но есть страны, которые быстренько огляделись и говорят, о, это для нас шанс. Ну, вы знаете, да, что кризис в Китае, в китайских иероглифах, это угроза и шанс.
1: Угу.
0: Вот кризис обозначается двумя иероглифами. Вот целый ряд стран начинает говорить, о, для нас это какой шанс-то? А вот если посмотреть на визиты лидеров, например, государств Африки к нашему национальному лидеру, то легко увидеть просто вот перечень телефонов, кто почувствовал, что у них есть шансы. Ну, не дали как позавчера, наш президент встречался с президентом Демократической Республики Конго. А вот нефти там нет. Зато полный перечень месторождений тех как раз металлов, которые необходимы для этого, ну, руды, металлы, месторождения, ну, рудники. Значит, и быстрый разговор, давайте мы договоримся, что мы готовы обеспечить разведку, обеспечить первичную переработку, а уже кто будет обеспечивать высокотехнологичное производство, посмотрим. Ну, еще просто не 5 минут. Есть еще государства, которые ровно в такой же позиции. Это кто? Это та самая конфедерация стран южнее Сахеля, где относительно недавно прошла серия военных переворотов, которые теперь на территории которых дислоцирован то, что называется наш африканский корпус. Так сложилось, что на территории этих стран, у бедных, тяжелых и так далее, идет, с одной стороны, борьба с экстремистами и с украинскими, и с экспортом экстремизма, спонсируемого украинцами, но при этом эти страны готовы предоставить концессии, предоставить лицензии на добычу соответствующих, а там уран, которого у нас так не хватает. Ну, основным ведь, у кого основные месторождения урана? Вы знаете, да, Казахстан и Канада.
1: Казахстан, Австралия, там тоже что-то в Австралии.
0: Нет, вот, вот забудьте. Казахстан и Канада.
1: Угу.
0: А Канада тут нам не дотянуться. Казахстан играется в многополярный мир. Кто больше заплатит? В то время как это все наследие Советского Союза, все эти месторождения. Ну, как есть, так есть. Но при этом появляется возможность не обращаться к одной корзинке. И идут наши геологи там в непростых условиях, занимаются геологоразведкой, определять, где можно расширить наши уязвимости в области природных ресурсов. Ну и кроме того, конечно, та же самая Конго говорит, так, все хорошо, проблемы логистики, а не построит ли нам Россия нефтепровод? И будет сама его эксплуатировать, получать деньги за транспортировку и будет платить. Вот это к вопросу о двух иероглифах. Риски и возможности. При этом Россия очень активно, надо сказать, это отдать должное правительству Мишустина, очень активно ведет анализ, тем более нам есть что предложить, то, чего этим странам так не хватает – продовольствия. При этом надо понимать, что продовольствие и удобрение, что в условиях, когда Европа стремится сократить импорт российских удобрений, в условиях, когда идет, у нас идет сильное наращивание, если нет экспорта газа, то появляются ресурсы для того, чтобы производить азотное удобрение. Азотное удобрение – это прежде всего природный газ. Плюс возможность разработки калийных удобрений, которых дефицит тогда. То есть создается такая ситуация, когда мы готовы предоставить жизненно необходимые ресурсы, стимулируем развитие своего агропромышленного комплекса, стимулируем развитие, то же самое в условиях непростых наших газодобычи, и стимулируем производство среднетехнологического машиностроения, потому что всем этим странам нужны тяжелые трактора, тяжелые автомобили. Вот в Египте сборочный завод КАМАЗа для того, чтобы по Пол-Африке снабжать КАМАЗы. А КАМАЗ как раз для тех условий идеально. Не такой прихотливый, легко обслуживается и так далее. Вот теперь вопрос, как говорится, мы с вами обсудили, что было, что будет, чем сердце успокоится. Да, как цыганки говорят. Значит, чем сердце успокоится? Начинается переконфигурация глобальной экономики. А если раньше было там разделение на развитые, кто производители, это китайцы, хай-тек, опять же, китайцы, лоу-тек там, еще теперь начинается, прежде всего, сегментация по рентам. Мы с вами обсудили, что появился новый источник формирования ренты, дефицитные ресурсы, логистика и так далее. Второе, дифференциация по доступу к рынкам. К ресурсам и к рынкам. Потому что, например, вот мы только с вами обсудили, что вот страны Сахеля, страны там Конго, Египет и так далее, им всем нужно продовольствие, а взамен им есть что нам предоставить. Начинает формироваться не хочу сказать, вот не хочу сказать империи, вот, вот не империи, но появляются взаимосвязанные сегменты глобальной экономики, связанные по очень жестким интересам. Не по уровню прежде идеи там, глобальный рынок, конкурентоспособность, а по сегментированию. Понятно, что Китай, конечно, тут самый лидер, он давно этим занимается. А Россия активно выступила. Начинает в эту игру играть Индия. Там все-таки зеленая революция дала свои плоды и появляется необходимость продовольственного экспорта. Рис, пшеница. Но там с рынками не очень, да будут искать как раз. Конечно, американцы, Трамп играет ровно в эту игру. История с Венесуэлой, контроль над самыми большими запасами нефти в мире. Попытка это же сыграть с Ираном, но я не считаю, вот я в отличие от многих экспертов, не считаю, что Трамп проиграл. Вот сколько я его вот знаю, там все не так просто. Я думаю, что все, что он хочет, это начать не идеологическую, а достаточно рационализированную власть в Иране. С тем, чтобы они начали, они же все-таки там совсем, вот, руководство корпуса стражи Иранской революции совсем не идиоты. Опытные, хитрые, ну, 6 тысяч лет, они же говорят, цивилизации. Вот, прекрасно понимающие, что имеется фундаментальный кризис между образованной и рвущейся к свободе молодежи и ограничением для этой молодежи применения сил, что либо они предоставят так большую возможность для применения сил, либо это будет деградация за счет того, что будет молодежь уезжать, и кто будет что производить. Кроме того, технологии, все нужен доступ к технологии нефтедобычи, нефтепереработки. Они прекрасно понимают, что у них есть выбор. Либо вот здесь у них выбор, либо Россия, либо Америка. А учитывая, что это, в общем, достаточно изворотливые люди, они попробуют создать ситуацию сидения на двух стульях. Просто вот Иран – это особая цивилизация, кто был, вот, да. Значит, и в силу этого Трамп всерьез рассчитывает, что он будет держать ручку на кране и иранской нефти тоже. Как получится, непонятно, но, ну, в общем, глобальная погоня за дефицитными ресурсами. И, конечно, важнейший фактор идет деидеологизация экономического развития. Если раньше основной идеей глобализации было единый глобальный рынок, единые правила, которые устанавливают транснациональные корпорации и западные правительства, и таком способе институциональное доминирование, то теперь этот флёр сбрасывается, действуют два фактора. Главный из которых – сила. Мы много говорили о многополярном мире. Недостаток достоинства его очевидно, возможности суверенного развития и так далее. Но недостатки его не менее существенны, потому что это аргументы силы, это аргументы наличия доступа к дефицитным ресурсам и к ренте, о которой мы только что с вами говорили. Вот всего этого многополярный мир очень конфликтный. Если однополярный мир и двуполярный мир был достаточно институционально упорядоченный, ну, каждый отвечал за свой задний двор, то теперь это очень упорядоченное, очень конфликтное, а экономика требует спокойствия и оценки рисков и, соответственно, для того, чтобы были инвестиции. А в свое время глава Роснефти Сечин говорил о том, что налицо недоинвестирование в топливно-энергетический сектор. А сейчас вот все эти 5 лет нестабильности резко увеличили влияние этой самой недоинвестированности. Даже если удастся как-то замириться, то просто недоинвестированность, экономика захочет развиваться быстро, она не сможет, потому что нет ресурсов, извиняюсь, нет ресурсов наращивания, например, той же сланцевой нефти. Все, чего могли, выкачали досуха. Для того, чтобы, например, повысить сланцевую нефть, нефть Альберты в Канаде, там нужны десятилетия инвестиций. Аналогичная ситуация с Венесуэлой. Гигантские запасы. Но для того, чтобы нарастить, это десятилетие. То, что сказали менеджеры нефтянки Трампа в овальном кабинете. Они просто выложили ему сроки и сказали, что быстро не произойдет. Отсюда и была мысль что-то с Ираном, то, что там-то длительное, там есть возможности быстрого наращивания производства. Но только нету возможности, потому что устроили глобальную заваруху, которая блокирует рынок. И вот это теперь состояние, я бы так сказал, состояние перманентной турбулентности будет стимулировать сегментацию глобальной экономики, направленную на снижение рисков центров экономического роста, одним из которых является Россия. И как это делать, я тоже достаточно подробно рассказал. Что нужно стимулировать места, где есть возможность рынки для middle-tech, для того, чтобы иметь платить высокие доходы, высокую зарплату, необходимо повышение качества экспорта. А для этого нужны рынки. Причем рынки, где мы бы использовали специфические возможности своего машиностроения. Хорошее машиностроение в области разведки, относительно очень приличное машиностроение в области нефти и газодобычи, создания трубопроводов, газопроводов. Россия одна из двух стран, которые производят турбины для газоперекачивающей продукции. Резко подняли качество российского авиастроения. И здесь опять появится, еще не появляется, появится возможность наращивания соответствующего экспорта. Кроме того, появляются рынки для нашего дорогостоящего оборонного машиностроения. Алжир покупает уже Су-57, Вьетнам говорит, что хотим купить Су-50, ну, Индия говорит, что вообще не купить нет, а вот сборочное производство, да, и так далее. Это, в общем, в итоге могу сказать, что по моим оценкам, главным бенефициаром наступающей экономической турбулентности является Российская Федерация.
1: Иосиф Евгеньевич, спасибо вам большое за интересный разговор и до новых встреч.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: По поводу большой войны, еще раз надо сказать простую вещь, да, той войны, которая нам угрожает, той войны, которая, возможно, уже идет или, скажем, будет, да, еще раз скажем простую вещь, если убирать фактор ядерного оружия из этого всего, то да, они могут много чего изобразить, да, и поэтому наша сверхзадача политическая, да, дать понять им, что ядерное оружие будет применено, причем со всей, так сказать, максимальной мощностью. Вот, никакие здесь сдерживающие, так сказать, факторы насчет того, что давайте не будем нагнетать напряженность, давайте поспокойнее. Они нам не помогут, они нам аукнутся бедой в будущем. Поэтому только ядерное оружие как фактор уничтожения Европы, который может притормозить ее движение к войне. По-другому никак. Это совершенно точно. Это первое. Второе, да, действительно, по всем другим направлениям имеет смысл предпринимать все усилия, какие есть, в том числе работать, ну, насколько это возможно. Хотя, да, с информационным полем в Европе нам работать сложно, но работать с теми, с кем можно работать. Потому что, на самом деле, мы тоже, когда мы там анализируем там заявление Мерца, Калласа, значит, Макрона и все остальное, все-таки выводим как бы за скобки, что там есть и другие люди, например, АДГ, альтернатива для Германии по своим рейтингам, вот на прошлой неделе ее рейтинги превысили рейтинги ХДС, ХСС, да, то есть они будут с ними бороться, соответственно, работать надо со всеми, с ультралевыми, с ультраправыми, с правыми, с левыми, консерваторами, со всеми, насколько это возможно. Вот если есть какая-то возможность, ее надо использовать, а не просто сидеть и говорить, так сказать, ну вот знаете, вот там такая плохая ситуация, там все такие плохие, нехорошие, так сказать, мы теперь можем только, значит, готовиться к тому, чтобы достойно умереть. Задача не умереть достойно, задача победить. Вот такая задача стоит. А не всем, так сказать, внушить какое-то там уныние, апатию и все остальное. И при этом отвечать самим себе, так сказать, на сложные вопросы, на которые нет ответов. Ну, например, да, о том, о чем говорилось много раз, еще раз, да, по поводу Зеленского и его окружения. Да, я не слышал ни одного более или менее сильного аргумента по поводу того, почему их нельзя трогать. Я их не слышал, видимо, потому что их нет. А есть какие-то другие. А эти вопросы, на самом деле, они у населения, в том числе у нашего, как бы, да, они одни из самых острых. Потому что, на самом деле, ликвидация, так сказать, значимых политических фигур – это символ политический. Вот, собственно, и все. В том числе символ успеха. Никуда от этого не деться. Не говоря же о том, что это и фактор дезорганизации. Это и вопрос, так сказать, отношения с украинской верхушкой Запада и так далее, и так далее. Это важно. И, кстати говоря, еще раз повторяю, люди об этом говорят. Вот мне иногда тоже приходится туда, в те края выезжать. Вот недавно там был, как бы, как раз в приграничных регионах – Курская, Белгородская область, Липецкая и прочее, прочее. Вот люди, они, в том числе там, где у них над головой летают дроны, они задают эти вопросы, а ответов нету. А почему? Они спрашивают. И насчет ущерба. Вы посмотрите на этот ущерб, который там есть. Какие нахрен, так сказать, ставки, какие еще, так сказать, вот эти рассуждения про все эти вещи. Это слишком серьезно для того, чтобы на это не обращать внимания. Люди спрашивают, как бы, да, и что-то, так сказать, своя личная позиция у меня есть по этому вопросу, но как бы их интересует, а почему? Ну, пусть хоть кто-нибудь скажет. Ну, вот нельзя. Чего нельзя-то, так сказать, да? Объясните, вы попробуйте. Мало ли, так сказать, да, это же достаточно серьезно. Потому что люди, в том числе гражданские, они от этого серьезно страдают. В частности, как бы, да, один из объектов там помощи, там много помогаем тоже граничным регионам, это вот в Белгороде станция скорой помощи. Слушайте, эти люди давно уже, гражданские врачи, давно уже перешли в режим, ну, военной операции. Они вынуждены, так сказать, доработать как военные, вывозя и огромное количество гражданских людей, детей, стариков, как бы, из-под ударов украинских дронов, которые не щадят действительно никого, как бы, да. И действительно, им что-то вот объяснять такое, знаете, насчет того, ну вот, вот понимаете, вот главное не обострять, а что еще не обострили, что ли? Что еще не обострили, если Франция, как мы слышим, уже планирует, так сказать, обсудить ядерный удар по Санкт-Петербургу, что мы еще не обострили? Объясните, где, так сказать, вот это вот предел этого обострения, который мы якобы не хотим. Ну, тихо, так сказать, якобы мы не хотим этого делать. Это же серьезная вещь. По поводу той же противовоздушной обороны, да, это действительно крайне важный вопрос. И правда, если у кого-то получается, у кого-то нет, тогда вопрос, а почему не получается? У кого-то получается, а у кого-то нет. И, кстати говоря, мне кажется, что здесь одна из причин, она кроется не только в вопросах управления, там, согласования ведомств, но и в той, так сказать, модели экономической, которая у нас есть. Потому что многие вещи упираются, опять же, в деньги или еще во что-то, что денег нет, так сказать, да, но они есть, только они почему-то тратятся не на то, видимо, да, или где-то складываются в большую гору, когда банки хвалятся там триллионными прибылями, так сказать, да, здесь вот, это то же самое, люди спрашивают, говорят, а зачем вот нам все время рассказывают про врачи-то триллионные прибыли, если здесь конкретно нельзя поставить вот это, и это, объясните. Почему мы должны там собирать, так сказать, на там чистые трусы, так сказать, и все остальное, как бы, если нам говорят огромные деньги? Это вот раздвоение, как бы. Люди этого не понимают. Это к вопросу об информационной политике в том числе. Но они не понимают этого. Как так можно, когда в одном месте нам говорят, ха-ха-ха, так сказать, проводятся какие-то, так сказать, всякие разные форумы, там куча денег и прочее, а здесь конкретно не хватает конкретных вещей.
2: Главное, они еще не понимают, как бесит, когда на этих форумах шутят.
1: Да, это в том числе. И вот, кстати, Владимир, вы правы, как бы, да, многим нашим, так сказать, большим специалистам ни хреново было бы выехать туда и с этими людьми пообщаться. Возможно, они что-нибудь поняли бы, кроме веры в свою непогрешимость экономическую, да, и в те западные теории, которые они там прочитали. Кстати, по поводу ПВО, насчет, так сказать, да, вооружения, как бы, это вещь такая тонкая, хотя я думаю, что это надо решать. Потому что, опять же, насчет этих экономических, экономического ущерба, ну, очевидно совершенно, что он наносится и транслируется, так сказать, в будущее. И к чему тогда все эти разговоры про то, что вот вы знаете, мы тут экономикой рулем тролливали, а вот вам конкретный ущерб, как он будет там отбиваться? Вот сейчас надо на это потратить деньги, чтобы этого ущерба потом не было. Для этого не надо быть большим экономистом. Кстати, насчет, так сказать, оружия, как бы, это отдельная тема. В конце концов, можно было бы создать какие-то специальные структуры, так сказать. Я уж не знаю, как. Это не вопрос. Ну, например, те же самые сети. Я вот, честно говоря, вот не очень понимаю, там даже наши там НПЗ и прочее. Друзья мои, для этого не надо никаких специальных разрешений. Есть чисто механические способы защиты, который можно было бы отработать. Это и стоит-то не так уж дорого. Неужели дешевле, так сказать, получать удары, как бы, и потом останавливать производство или ремонтировать это за огромные бабки? Вот, честно говоря, я даже здесь вот логики не понимаю. Может, им выгодно это? Я серьезно, как бы, да, есть такие вопросы, которые, как бы, ну, они очень такие, как бы, ну, странные, и тоже и люди их, они очень понимают этих вещей. Тоже, так сказать, по следам сегодняшних тоже выступлений насчет экономики. Да, цифровизация, искусственный интеллект, все понятно. Но у меня вот лично есть серьезное, так сказать, ощущение, честно говоря, что тоже там, где он должен быть применен, там он не применяется. Все вот это, все это вот бла-бла-бла про высокие технологии, про развитие, так сказать, про внедрение. Там, где это нужно, конструкторские разработки, научно-исследовательские, так сказать, всякие неокры, как бы, производство как главная цель. Вот там это или очень медленно идет, или вообще не идет по самым разным причинам. Но зато огромное количество болтовни про необходимость просто без вазелина, извиняюсь за выражение, внедрять этот искусственный интеллект в общественную жизнь, в образование, так сказать, социальные связи и прочее-прочее. Вы мне объясните, а не есть ли это просто, как бы, условно говоря, создание декорации? То есть там, где, так сказать, надо, там это не происходит, а там, где на самом деле это очень спорно, там нам хотят сказать, что вот этим мы закроем все проблемы. А так, на всякий случай, по поводу искусственного интеллекта, общественной жизни, образования, да? Ну хорошо, предположим, так сказать, мы видим, значит, сейчас там стремление куда-то его там внедрить и так далее, и так далее. Вот берем образование. Мы говорим, перед нами очень серьезные задачи. Нам нужно совершать прорывы, нам нужны очень, так сказать, серьезные специалисты и прочее, прочее. Но если мы это констатируем, значит, надо и к процессу образования подходить соответствующим образом. Если мы видим, как внедрение, бездумное внедрение искусственного интеллекта приводит к фальсификации знаний, тогда не надо быть большим академиком, чтобы экстраполировать ситуацию чуть-чуть вперед и сказать, вот если вы сейчас это сюда внедрите, то будет огромное количество фиктивных специалистов. А кто же будет осуществлять те прорывы, о которых вы говорите? Но это же противоречие очевидное. Просто очевидное. Значит, надо найти суверенную золотую середину в этом деле. Или не можете найти, или не хотите, или легче просто по ушам ездить, составляя, так сказать, картинки и так далее. Хорошо, внедрили вы везде этот самый искусственный интеллект, например, образование. Дальше. Значит, студенты и школьники массово фальсифицируют знания, а преподаватели просто исчезают. Зато как хорошо, сэкономили деньги на преподавателях, доложили наверх, что, так сказать, у нас тут экономия бюджета, проблема образования решена. Она решена только на бумажке. А дальше, через, там, условно, 5, 7, 10 лет, вы получите деградацию преподавательского состава, потому что его заменяют непонятно чем, эффективных специалистов. И вот вам, друзья мои, так сказать, да, без всякой войны готовое поражение. Без всякой войны готовое поражение. Придут люди, которые просто спустят флаг добровольно, потому что они делать ни хрена не умеют, кроме как тыкать пальцем, так сказать, да, подскажи мне ответ. Это же очевидная вещь. Кроме всего прочего даже, вот это вот, так сказать, да, как бы массовое внедрение вот этих всех вещей в общественную среду. Опять же, простая вещь, надо понять, бесконтрольное внедрение в общественную жизнь вот этих технологий, оно атомизирует общество. Оно на самом деле разрушает общественные связи. Вот сейчас у нас, например, год единства народов России. Любое единение, любую консолидацию эти технологии разъединяют. То есть здесь надо найти, опять же, вот эту золотую середину. Да, в моменте это, так сказать, дает ощущение увеличения контроля над ситуацией. Опаньки, мы за теперь каждого можем, так сказать, как-то проконтролировать туда-сюда. Но в перспективе это дает разрушение общественных связей, а значит, понижение управляемости. Развал, как бы, и при всем при этом, если мы не контролируем ту информацию, которая этим людям, так сказать, заходит в башку, то мы отдаем эти средства работы другим. Другим, понимаете? То есть здесь мы как бы их друг от друга отодвинули, они теперь пялятся только в телефон. Что касается информации, она поступает не весь знает откуда. Это на следующем шаге все, они проиграли. Это, знаете, такой ползучий, так сказать, цифровой государственный переворот. Тихий, тихий, тихий. Это при всем при том, что, опять же, надо понимать, когда на идеологическом уровне вы выводите вот эту вот ситуацию, как бы, знаете, какой-то фанатичной, почти религиозной веры в искусственный интеллект, как в то, что решит все проблемы, должны понимать, что такая идеология будет вести к глобальному проекту. Эти люди будут сторонники глобального проекта, глобализации, а не суверенизации автоматически, потому что действительно это удобнее, эффективнее и прочее, прочее. А границы, суверенитет, национальные интересы этому мешают. Вот эти люди, так сказать, будут готовиться. Я уж не буду говорить про то, что, слушайте, вера в научно-технический прогресс, как в то, что решит все проблемы человечества, она уже много раз себя не оправдывала. Значит, воздухоплавание, паровой двигатель, электричество, вот это реальный был переворот, это вам не искусственный интеллект. Электричество, так сказать, да, дальше самолеты, потом ядерная энергия и все такое прочее. И каждый раз на каждом этапе позитивистское мышление, да, оно выстраивало иллюзию того, что вот теперь-то человечество станет счастливым. Я вас уверяю, и сейчас оно счастливым не станет, потому что природа человеческих отношений, человеческого естества другая. Она техникой не решается. А вот эта, так сказать, ветка технического прогресса, она приведет к тому, что рано или поздно возникнет необходимость уничтожения человека. Человек – источник всех бед. Сначала давайте сделаем все очень удобно, а потом это же из-за него. Это же все из-за него. Поэтому чем меньше, так сказать, тем лучше и так далее, и так далее. Мне кажется, нам здесь нужно суверенное и философское, и управленческое осмысление этой проблемы. А не просто там, условно говоря, там давайте все вот это закроем и скажем, нахрен эта экономика, сейчас, так сказать, картины тут подрисуем, как бы, да, и все дела, как бы, а все остальное там купим. Это же действительно обратно возврат, так сказать, к несуверенной модели, только на новом изводе. Вот, собственно, все. Поэтому там, где надо, да, развивать. Несомненно, там, где, так сказать, в общественных связях, очень осторожно проанализировать, прежде чем говорить. Потому что все аргументы, которые я лично слышал, хочется спросить. Даже то же самое образование. Вы хотите внедрять вот это для чего? Вы видите в конце явное увеличение качества? Нет, не видите. Тогда зачем? И что? Вот я лично слышал только одно. Так во всем мире. Это раз. И надо очень быстро-быстро, а то не успеем. Это два. Как во всем мире? А может, весь мир, так сказать, куда-то в помойку какую-то катится? А можно подумать своей башкой и насчет того, как во всем мире. Это же одна из причин, вот то, о чем здесь говорили, когда финансовые власти не хотят никого слышать. Почему? А у них аргументы известны. Так во всем мире. Вот так в учебнике написано. Вот эта вера в свою исключительную экономическую, так сказать, да, компетенцию, она исключает любую дискуссию. Ведь так во всем мире, заткнитесь. Но извините, у нас особая ситуация. Она не так, как во всем мире. Это, ну, важно понять, потому что это и есть суверенитет мысли, как бы суверенитет духа в этом заключается, понять, что у нас не как во всем мире. И мы не можем такие же решения штамповать, так сказать, только потому, что так во всем мире. Они по-другому живут. И последнее тоже отреагирует, так сказать, на те цитаты, которые здесь тоже крутились. Ну, я не мог уж, извините, пройти мимо этого, да? Да? Когда я слышу, что нам для экономического роста надо будет завести трудоспособное население, хочется тогда спросить, друзья мои, а вы вообще про Россию или про что? Что значит завести население? Тогда вы подтверждаете самые, так сказать, нехорошие опасения и также лозунги, может, каких-то, так сказать, так ультра, условно говоря, так сказать, да, разных группировок о том, что вы хотите заменить одно население на другое. Но вы бы хотя бы сказали, что да, на какой-то период времени нужно привлечь на временной основе таких-то и таких-то специалистов для того, чтобы они там поработали и уехали. Население надо завести! И хочешь сказать, это что, невнимательность к словам или это ошибочка по Фрейду, и на самом деле у вас именно такие, как бы, именно такое стремление? Но в таком случае поймите простую вещь. Нельзя, это не ларек, так сказать, где просто можно сохранить вывеску «Россия», а внутреннее содержание его не имеет никакого значения. Это не ларек, это не бизнес-проект, это цивилизация. Если вы просто ради экономической галочки заводите сюда, значит, кого ни попадя, у вас кроме вывески скоро ничего не останется, а потом и ларек распилит на 100 частей. Потому что бизнес-проект можно распилить, продать, сдать в аренду и так далее, и так далее. Это не про цивилизацию. Я уж не говорю о том, как бы, да, какова ситуация складывается на постсоветском пространстве, откуда, видимо, хотят, так сказать, завозить или прочее, прочее. И не получится ли так, что многомиллионные диаспоры, которые вы здесь создаете, завтра ударят вам в спину? Вон мы здесь в том числе, так сказать, это обсуждали, да, многие постсоветские государства, но ведут откровенно антироссийскую политику и вообще плюют, как бы, да, говорят, а мы, значит, эти самые суверены. А вы уверены, что тех, кого вы собираетесь завозить, и уже завезли, у них не двойная, тройная лояльность? Да, здесь паспорт России, так сказать. На самом деле я как бы это самое слушаю, что мне сказали оттуда, с моей исторической родины. А еще плюс, например, я могу быть каким-нибудь членом экстремистской организации, какой-нибудь там, знаете, радикального толка. Это что, ерунда, что ли? Главное поставить галочку, показать цифру. Мы решили эту экономическую проблему. Вы одну проблемку вот такую решили, а вот такую создали. Вот такую создали. Для того, для этого надо думать вперед. И мне кажется, я заключаю, так сказать, да, по поводу экономики, все-таки, ну, совершенно очевидно, востребована разработка новой экономической модели, которая будет сочетать в себе и планирование, и прямое участие государства, и предпринимательство, и все остальное, но в каком-то другом контуре, который позволит отвечать тем вызовам очень серьезным, которые перед нами стоят, и, судя по всему, в том числе по нашей сегодняшней передаче, только нарастают.
3: Владимир Владимирович, можно еще буквально там...
2: Да вам все можно.
3: Ну, все не надо, а то чуть-чуть, все много, как бы, да. По поводу экономики, вот тоже много разговора о платформенной экономике, да. Платформенная экономика, так сказать, да, платформы и так далее, и так далее. Надо понимать простую вещь. У нас, когда про платформенную экономику говорят, в основном имеют в виду цифровую торговлю. Это все хорошо, так сказать, да, но это действительно торговля чужими товарами. Но на самом деле то, что с точки зрения платформенной экономики касается, например, оборудования, станков, машин, надо понимать, что теперь тот, кто платформой владеет, у того и ключ.
2: Конечно.
3: Поэтому просто закупить невозможно. Вы под контролем других. И последнее насчет населения. Слушайте, хорошо, вам нужно население. Объясните мне, почему 35 лет нет программы исторического возвращения русских на историческую родину? Ну, нет у русских другой исторической родины.
4: Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Василий Стоякин. Я ведущий проекта издания «Украина.ру. История, уроки и перемены». Говорить мы будем об уроках истории, но не забывая мысли мудрейшего философа Гегеля, который предупреждал, что история учит только тому, что она ничему не учит народа. Из чего мы делаем выводы, что народы предпочитают не уроки, а перемены. Сегодня у нас в гостях историк, публицист, автор книг об истории советских спецслужб Александр Колпакиди. Добрый день, Александр.
5: Здравствуйте.
4: И говорить мы будем с ним об Иосифе Сталине и его отношении к Украине. Для начала дадим слово самому Иосифу Виссарионовичу.
6: Товарищ Сталин, как вопрос с Курской, Воронежской губерниями и Кубанью в той части, где есть украинцы? Они хотят присоединиться к Украине. Сталин, этот вопрос не касается судьбы русской или национальной культуры. Голос места. Он не касается, но он ускорит дальнейшее развитие культуры там, в этих местностях. Сталин, этот вопрос несколько раз обсуждался у нас, так как часто слишком меняем границы. Смех. Слишком часто меняем границы. Это производит плохое впечатление и внутри страны, и вне страны.
4: Этот фрагмент, современная озвучка стенограммы встречи товарища Сталина с группой украинских литераторов, которая произошла 12 февраля 1929 года в Москве. Достаточно широко известная стенограмма, главным образом потому, что там активно обсуждался Михаил Афанасьевич Булгаков, составлявший украинским литераторам очень неприятную конкуренцию. Но здесь, в этом фрагменте, я обращаю внимание на то, что вот ирония истории. Тогда украинских писателей интересовало то же самое, что украинских писателей интересует сейчас, а именно расширение границ Украины за счет России. Тогда товарищ Сталин на поводу у украинцев не пошел. После 25 года граница между Украиной и Россией не менялась. Но в западном направлении товарищ Сталин границы Украины округлял, и доукруглялся до того, что в 51 году появилось то, что сейчас называется границей 1991 года. На материковой части, не считая Крыма, границы Украины были сформированы Сталином. И, в общем-то, это, как на меня, достаточно основания для того, чтобы поместить портрет Сталина на украинских гривнях, так же, как там на них находится, допустим, Ярослав Мудрый, тоже имеющий не очень большое отношение к Украине, скажем, прямо современной. Вот можно ли считать Иосифа Сталина одним из отцов-основателей современной Украины? Как вы считаете, Александр Иванович?
5: Ну, Сталин 6 лет был народным комиссариатом по делам национальности. А мало кто знает, что он на втором... Ну, вот первый съезд Украины, он был такой не очень... Он был такой формальный, не удалось. Ну, как и у большевиков в целом. А вот второй съезд был такой ключевой. И на нем Сталин вошел в ЦК Компартии Украины. Вместе с Затонским, Коцюбинским и так далее. Вот, то есть он был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, который наступал на Львов. Он создавал в Тернополе Галицийскую социалистическую советскую республику во главе с Затонским.
4: Затонским, да.
5: Да, Ревком был создан в Киеве, а через неделю они переехали на Западную Украину. И он непосредственно готовился вот к захвату Львова и так далее. Тогда у него не получилось. Но я думаю, что он это запомнил все, и как он запомнил и поражение России в русско-японской войне, и у него это засело. То есть он изначально, вот сейчас очень модные разговоры, зачем надо было царской России стремиться к захвату Галиции, там, значит, бог с ними, это неисправимые униаты, с ними никогда ничего хорошего не будет. Я не знаю, так или нет. Ну, в смысле, я не думаю, что кто-то знает, так это или не так. Это только одному Богу известно, как говорится. Но Сталин полностью воспринял вот эту идеологию Николая Николаевича, дяди царя, ну и других, значит. И он считал, что вот это должно быть присоединено к Украине, а Украина должна входить в состав единого государства. Сталин, я думаю, на практике Советско-Польской войны, вот тогда же, когда вот это все происходило, убедился. Да он и до этого, наверное, убедился, но это окончательно его убедило. Я думаю, последующая его дискуссия с Лениным, о которой очень любят говорить, и то, что он встал на позицию Ленина, и потом не менял. Ленин-то умер, а он еще сколько лет правил? Он еще, извините, правил 30 лет. За 30 лет он мог изменить.
4: Это об автономизации и федерализации.
5: Да, да, да.
4: Но критики Сталина говорят ведь, что он как бы исказил ленинскую идею, что республики не имели той свободы, которую они должны были иметь по Ленину.
5: Фактически вот то, что было создано при Ленине, ничего же не менялось. У них не отнимали никаких функций, которые они при Ленине получили, а потом Сталин их отнял. Ничего такого не было. И тут надо понимать, что было много причин для создания вот этой Украины советской и так называемой украинизации. Я в свое время издавал сборник статей на тему «Бандеризация Украины. Главная угроза для России». Это было еще до Майдана. Мы издавали здесь, в Москве, этот сборник.
4: Я его помню.
5: Да, его потом по приказу Ющенко изымали. Даже не было, чтобы не было конфликта с Россией, не было письменного приказа. А во Львове избивали людей, и там магазины вообще его не взяли. Там люди в метро, ну не в метро, где-то там, в переходах продавали, и там были эксцессы. Ну и вот, и Сталин очень прекрасно понимал, вот, что такое раздрай между Украином и Россией. И он, более того, он прекрасно разбирался во всех национальных нюансах. Он понимал, что вот этот регион западный, он очень опасен. И что основу этой опасности заложена изначально поляками в виде унии. И что это униатство очень большое зло. Но у него были специалисты. Вот сейчас у нас нет специалистов, а тогда были. Там Судоплатов, кстати, вот ему памятник на родине в Мелитополе поставили. Дроздов из Одессы, он по паспорту украинец. Карин Даниленко, ну, их очень много было. Это были чекисты, специалисты по национальному вопросу. Вообще, в то время, при Сталине, чекисты это были не то, что вот сейчас, да, люди там какие-то решают хозяйственные споры, а это были люди, которые занимались всем, и социологией. Вот больше всего по социологии того периода мы можем из документов ВЧК, ОГПУ, НКВД Турция. И в том числе они занимались религиозным вопросом, там было это направление.
4: И у нас в издании статья про ликвидацию греко-католической церкви в 1946 году, так
5: да,
4: называется,
5: да, Львовский
4: Томас
5: собор.
4: От Лаврентия.
5: Да, от Лаврентия. Ну, я не думаю, что сам Лаврентий разбирался так хорошо, как разбирались вот эти выходцы с Украины. Судоплатов, Даниленко. Это были просто специалисты по религиозному национальному вопросу. И они, вы правильно вспомнили, решили этот вопрос. Львовский собор они нашли. А причем, ведь это же не были какие-то там предатели, коллаборанты. Я имею в виду вот этих греко-католических священников, которые провели этот собор. Вот этот Гавриил Костельник, которого потом по приказу Ватикана или Шухевича, непонятно, но это одно и то же, в принципе, убили. Ведь этот, тот, кто проводил вот эту ликвидацию унии и присоединение к православию, ведь он еще до всех этих событий высказывался по этому поводу. То есть это были идейные люди, которые понимали, что вот это создает вечные проблемы. Сталин все эти вопросы отлично понимал. Именно вот эти же самые люди, ну, тот же Даниленко, Судоплатов, они занимались попытками договориться с ОУН. Несколько раз с ними пытались по-хорошему договориться. Предлагали легализоваться. Даже уже Берия дошел до того, что хотел там создать, ну, не то, что вторую партию, ну, типа такого чего-то. Сестер Бандеры привезли. Один из последних, там два оставалось, один из них, последних членов Центральной Рады, который оказался давним агентом НКВД с 30-х годов, он должен был возглавить ее и так далее. Такой Микола Шрак, вы, может, слышали? Uh-huh. Да, и вот это были специалисты. Вот беда нашего времени, что он вот сегодня слушал по поводу Ирана. Говорят, слушайте, а почему не послушали специалистов? Ну, а что, только американцы не послушали специалистов? Вот Сталин, он был сам специалист по национальному вопросу. Этот вопрос его волновал, потому что он сам был из национальных меньшинств, и это его лично касалось. И как и Дзержинский, и другие, они этим вопросом с детства интересовались, потому что столкнулись с ним по жизни. Он был идеальный руководитель общей страны. Понимаете, вот идеальный, как знаток, как с другими народами договариваться и так далее. И при нем, вы обратите внимание, ну тоже не без его участия, конечно, трижды большевики брали Киев в начале 18-го года, в начале 19-го года и вот во время Советско-Польской войны 20-го года. Да. И я, как я говорю, вот просто как нож в масло. Из Харькова первый раз, вот сколько поезд ехал, столько они и ехали, значит, до Киева. Не то, что без боя, присоединяя, ну, там вот это круто, это просто миф, мистификацион, это дурачение людей. В каждом городе, который они проезжали, не только уже сформированные отряды Красной Гвардии вступали, а их-то очень много было, она огромная была на Украине, но и переходили петлюровские части, ну, вот эти украинизированные части, они большей частью переходили, и они дальше Киева уже как вот с горы катится вал, вот они вот так докатились. И там уже было дело техникам. И я хочу напомнить, что вот они, к сожалению, поздно вышли из Харькова. Если бы они вышли на неделю раньше хотя бы, то в Киеве в это время еще продолжалось восстание. И это не было восстание рабочих арсенала. По всему Киеву рабочие восстали.
4: Большое восстание. Арсенал просто дольше всех
5: держался. Да. И он как бы такой фильм, и все это так стало распиарено. То есть вот это же все было благодаря вот этому пониманию национального вопроса. И я бы хотел заметить еще одну вещь, о которой никто не говорит, вообще никто. Ну, вот много говорят о том, что Украину надо было создать для того, чтобы вот вернуть Западную Украину, Западную Белоруссию. Ну, это надо было сделать, конечно. Но и, мол, для мировой революции. А какой мировой революции? Да, вот почему Сталин не стал после войны делать мировую революцию? Ведь он бы легко справился с англичанами и американцами. Ну, просто танками бы их раздавили. Ну, сколько у нас было танков, да, и какие наши были танкисты. Достаточно посмотреть фильм Шахназарова и посмотреть, что у них там оставалось. Да, но он не стал. То есть он был очень разумный политик, и он не лез ни в какие авантюры. Он был очень осторожен, потому что понимал, что кругом враги, вот просто кругом, как и сейчас. И я думаю, что вот недооценивают такой фактор, что он не мог отказаться от украинизации, допустим, в 27-м году, как хотел. Почему? Потому что в 27 году на 15-м партийном съезде были разгромлены троцкисты окончательно, и их выкинули из партии. А именно национал-уклонисты, так называемые, на Украине их называют национал-коммунистами, ну, историки. Ну, то есть это те большевики, которые тяготели к национализму. И не только на Украине, и в Грузии, и во всех других регионах. Они с троцкистами были в альянсе. Потому что как раз Троцкий, вот эта ветвь большевизма, она тяготела вот к этой мировой революции и так далее. Поэтому понятно, что местные сепаратистские настроения подпитывались троцкизмом и наоборот. У нас, кстати, в советское время не выходило ни одной книги, посвященной национал-муклонизму, а он был во всех республиках, и был разгромлен в конце 20-х, начале 30-х годов. И там было очень много крупных руководителей местных. То, что в Советском Союзе позднем вот этот вопрос совершенно не изучался, это, конечно, очень плохо. При Сталине этому уделялось огромное внимание. Но тут, когда их разгромили, казалось бы, и уже были там какие-то заходы по поводу остановки и приостановки украинизации, но все-таки процесс продолжился до начала 30-х. Почему? Надо было сделать так, чтобы не было массового восстания на Украине во время коллективизации. В 29-м году начинается модернизация. И разведка доносила, что поляки могут этим воспользоваться. И что Пилсудский финансировал правительство Петлюры, УНР, Петлюры уже не было.
4: В 29-м году уже, по-моему, не финансировали.
5: Они
4: в это время, по-моему, были в Чехии.
5: Нет. Они финансировались, ведомости о финансировании УНР, они здесь в Москве, в архиве трофейном, который вот военный архив, сейчас он называет, включили в военный архив, а раньше это на водном стадионе, на Макарова. И вот была опасность, что вот это украинское крестьянство может восстать. Ну, с одной стороны, коллективизация, с другой стороны, будут эту украинизацию, а крестьянство-то в основном украинское. Вот причина украинизации. Украинский характер крестьянства. А крестьянство уже до этого, куркули, так называемое, кулачество, да, они уже до этого с 18 по 22 год

0: этим национализмом. И когда началась эта коллективизация, ну, вот эта сталинская модернизация великая, 29-й год, решили это дело не форсировать, чтобы не спровоцировать восстание. И что характерно, на Украине не было больших восстаний. Вот сейчас эти запроданцы ищут, какие, ну, что им же надо все время, вот там, убили, уничтожили, геноцидили и так далее. Ну так, мелочь какая-то. То есть ничего в сравнении с тем, что происходило вот, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, близко нету. Более того, даже в Центральной России было больше каких-то выступлений, чем на Украине. Это поразительно. Значит, то есть они были, в общем, довольны всем. А в это время же была вот не только угроза со стороны Польши, а была угроза вообще интервенции, мировой кризис, могли на нас напасть. Сталин все это терпел, стиснув зубы, вот эту всю продолжавшуюся украинизацию. Но когда мы подписали договора с Францией, Польшей, это вот середина 1932 года, конец 1932 года, и стало понятно, что все, интервенции не будет, все, крестьян утихомирили, больше угрозы нет, тут же, смотрите, 1932-1933 год, начинаются какие-то массовые уже зачистки националистов, процесс за процессом. Вот, кстати, Сталин очень прекрасно понимал, вы упомянули, весь вред вот этих всяких поэтов и писателей. Нас же воспитывали...
1: Там не только вред, там еще и польза. Ну, надо было найти баланс.
0: Да, надо было... Нет, конечно, вот там же сейчас на Украине врут людям, что расстрелянное возрождение, вот это, да. Ну, просто люди, возьмите Википедию, посмотрите список. С одной стороны там какой-то Пидмигильный, да, с другой стороны Тычина, Рыльский, Сосюра, Антоненко. Подавляющее большинство не расстреляли. Кто-то посидел, подумал, вышел, вернулся, ну, с чистой совестью, да. Но они говорят, что всех расстреляли. Я не хочу сказать, что вот это хорошо расстреливать этих. Но мы же видели, какую роль сыграли во время эти драчи всякие, Лины Костенко и прочее. Вроде женщина милая, все интеллигентная, воспитанная, кофе пьет. А сколько эта Лина Костенко одна нагадила украинскому народу? Ведь на ее вине вот эти все стоят флаги на кладбищах. Это вот эти твари во время перестройки и потом они гадили, разжигали национальную рось, подстрекали народы, натравливали друг на друга. Вспомните, да не только на Украине. И я против того, чтобы вот поливать Шевченко. Он жил свое время. Он жил свое время. Я уверен, живи он гражданскую, он стал бы большевиком, комиссаром бронепоезда и так далее. И погиб бы, как матрос-железняк. Но вот важный факт, о чем мы говорим, что благодаря вот этой мудрой национальной политике, вот на Украине есть такой лживый термин в учебниках, национально-визвольное...
1: Возмогание.
0: Да, да. Это, значит, по-русски, это гражданская война, национально-освободительная борьба на Украине, вот, которой они подменили термин гражданская война.
1: Ну, возмогание – это соревнование. С кем да. Они там соревновались, и так они...
0: Да, ну, смотрите, вот результат соревнования. По данным украинских историков, националистов, которые печатаются в Украине, не здесь, в Москве, 740-750 тысяч этнических украинцев на территории только Украины пошли в Красную Армию. У этого Петлюры около 60 тысяч и чуть меньше Галицийская армия, которые вообще к России-то царской не имели отношения. Это да, австро-венгры.
1: Они вообще очень интересно себя
0: да,
1: вели, потому что они успели
0: за белых, это такие запроданцы из запроданцев, да. И вот возникает вопрос, тут 100 тысяч, тут 750. Вот какое же соревнование? Это кого? Карлика одноногого слепого с чудо-богатырем? На Илье Муромце, да? Я думаю, что вот эта вся история, это история очень мудрой национальной политики, которую Сталин проводил. Ну, естественно, он не мог это делать в безвоздушном пространстве. Например, Раковский, который фактически был главным таким действующим лицом во время гражданской войны и потом, он был троцкист. Да, и с ним пришлось бороться. Очень многие большевики украинские, они оказались троцкистами, к сожалению. К сожалению. И Сталин вот с ними боролся, он их чистил. И я бы хотел сказать, что вот в том числе, даже когда еще украинизация шла, вот в 29-м году был очень важный процесс по поводу спилки визвеления Украины. Это очень важный процесс. И сейчас врут, что это была выдуманная чекистами организация, что все это было, ну, такая, ну, то, что вот при Ежове, Ежовщина, что это вот уже тогда на Украине. Нет.

0: и Шаповал, и все другие, значит, те Ветровичи и прочие, они прекрасно знают, что это не выдуманная организация. Это дело 29-го года вполне реальное. И масса тому есть свидетельств. Начиная от того, что биография вот этих агентов и их, так сказать, донесения напечатаны, и мы видим, что это реальные бывшие петлюровцы, которые стали агентами и эту организацию раскрыли. И кончая там, не знаю, у Чеботарева, начальника петлюровской контрразведки, просто в дневниках есть запись о существовании этой организации и о том, что какая-то есть связь между ними. То есть вот такого рода организации давили в период украинизации. Но когда украинизацию прикончили, там уже полным ходом. Это дело баратбистов, дело украинской войсковой организации, дело украинского национального центра. Пошло, пошло, пошло. Вот эти процессы, они зачищали вот этих потенциальных Линка-Стенка, Драчей, вот эту мерзоту, которая натравливала народы друг на друга. Вот вы начали с этих писателей, которые у Сталина стали просить приграничной области. Слушайте, вам делать больше нечего? Да, у вас, вам дали столько, о чем Центральная Рада даже не мечтала. Ну, сколько они просили в 17 году и сколько они получили? Ну и что, аппетит приходит во время еды, но националисты, они никогда не нажрутся. Это такие люди, которые им сколько ни дай, им все будет мало. И на Дальнем Востоке там нашли разговоры там про этот клин. Зеленый клин. Да. И поэтому я думаю, что Сталин это все прекрасно понимал. Единственное, я считаю, у него не было много времени заниматься вот именно конкретно вот этими людьми. То есть он это делал, ну, как бы не систематически. Потому что вот та огромная задача, которую он решал, модернизация, начавшаяся 29-го, великий перелом. Ленин-то не дожил до этого ничего. Это и Дзержинский не дожил. А Сталин-то дожил, и ему пришлось. Вот он это делал. Но он лучше других понимал, что вот этот великий перелом, вот эта модернизация, это будет главным абсолютно чудо-оружием против национализма. Потому что, когда вот эти украинские крестьяне переедут в города, станут инженерами, учеными, врачами, космонавтами, они сами скажут, а зачем нам эта вот куркульская банда и даже Кракчув, который носил, значит, как он врет, значит, харчик туда влез, да, ну, он в лесу-то не остался. И пошел учиться, и все. И очень многие же бандеровцы пошли учиться. Я думаю, что вот Сталин прекрасно понимал, что репрессии – это хорошо, уговоры, какие-то диспуты, да, это все очень хорошо. Геть от Москвы, геть к Москве и так далее – это все хорошо. Но надо жизнью доказывать пользу единства. И вот лучше модернизации никаких доказательств не было. И поэтому 7 миллионов пошли в Красную Армию. И поэтому по всем показателям украинцы мало уступают русским в период Великой Отечественной войны. Процент такой же. Процент героев Советского Союза. Процент дважды героев Советского Союза. У нас два, вы помните, трижды героя. Один украинец, который до конца боролся за Советский Союз, Кожедуб. Второй русский. И я думаю, что вот именно главное орудие Сталина было вот это реальное развитие науки, здравоохранения, экономики, промышленности. Вот эти водохранилища, которым фанат был Щербицкий, вот Паттон, и вот это все, позитив. Они увидели вот этот позитив. Не разговоры о том, что завтра будет лучше, чем вчера, становится все хуже и хуже, а реальное развитие. Вот что, я считаю, Сталин прекрасно понимал.
1: Интерес товарища Сталина к Украине, в общем-то, вполне понятен. Украина была, во-первых, крупнейшей после России республикой в составе Советского Союза, во-вторых, это была славянская и православная республика. И Сталин исходил, скорее всего, да не скорее всего, это было видно, что он строил многонациональное советское государство также по тем же лекалам, по которым строилась Российская империя. То есть в основе был большой русский народ. В данном случае большой русский народ в составе русских, украинцев и белорусов. И вот эта вот конструкция, ну, самая простая устойчивая конструкция с тремя точками, она, в общем-то, отлично работала вот до конца 80-х годов. И она была заложена Сталином. И интерес Сталина к Украине, с которым он, на самом деле, не так уж и сильно был, по большому счету, связан, объяснялось именно этим. Это была одна из его основных точек опоры.
0: Но, кроме того, все донесения разведки были о том, что целью Германии является Украина, и ждали именно удара на Украине, и всю дорогу готовились, что Польша нападет на Украину, Германия нападет на Украину, там, не знаю, Америка нападет на Украину, и она напала. Да,
1: и она напала.
0: Да, и я думаю,
1: так
0: что, да, и я думаю, что вот Сталин понимал, что Украина – это не слабое место, а это лакомый кусок. Поэтому это такой камень у основания, да, треугольный камень вот этого братского единства. Поэтому вот я хочу сказать, что да, он говорил, что все люди братья, даже негры и так далее, но я хочу сказать, что он, значит, в 1936 году, вот вы меня представили как историка спецслужб, но никто не печатает эти документы, но было такое распоряжение брать военную разведку представителей трех славянских народов.
1: Это не только там было.
0: Да, не только там было, да. И там попадали и армяне, и грузины, и татары даже. Но, тем не менее, 99% это представители трех славянских народов. А вот среди них уже не было какой-то градации. Вот русского лучше. И когда я вот смотрю, например, сейчас вот смотрю списки наших специалистов, которые помогали в Испании или вот в Китае с 37 года огромное количество. Там и украинцы, и русские среди вот этих летчиков-героев, и там не поймешь даже кого больше. Сталин был реалистом при всем том. Он понимал, что есть какие-то мечты, журавель в небе, но вот синицу предпочитал держать в руках. И поэтому он очень четко понимал, что одними разговорами ничего не сделаешь. И он, вот когда понимал все проблемы, связанные с присоединением Западной Украины, да, но он делал все для развития этого региона, чтобы они... Он понимал, что вот одними вот этими карательными акциями ничего не сделаешь. Он понимал, что когда вот эти западноукраинская молодежь увидит, что дает советская власть, она бросит лес и пойдет строить новую жизнь. И вот мы видим, это так и произошло.
1: Да, это так и произошло. Ну, на этой хорошей ноте мы, пожалуй, завершим. Спасибо вам большое, Александр Иванович, было очень интересно. И спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как всегда, в эфире «Законный порядок в США» детективом Стивом Дудником. И у нас в гостях Михайлович Хазин. Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
1: Здравствуйте,
0: У
1: здравствуйте.
0: вас такая красивая майка.
1: Желтенькая, да.
0: Да. Вот. Новостей много. Я даже не знаю, с чего начать. Но начнем, наверное, с покушения на Трампа, на Венс. Вообще непонятно, какого было покушение. Учитель месяца, преподаватель. Человек, который учил детей, не какой там экстремист, бандит, террорист, понимаешь? А вот простой нормальный учитель пришел с шотганом, заселился в гостиницу, прорвался через секьюрити. Вообще странные вещи происходят в Америке. И самое, что интересно...
1: Как его поселили в гостиницу? Как, соответственно, прорвался сквозь секьюрити?
0: Нет, в
1: Почему его не
0: гостиницу...
1: пристрелили?
0: Понимаешь, в гостиницу можно попасть заранее, если приехать за 2 дня, это Америка, можно. Вопрос не в этом, вопрос, как вице-президент и президент могли оказаться в незащищенном месте, это же противозаконно. Они не...
1: Почему его не пристрелили? Ты можешь объяснить, как
0: А
1: это
0: вот
1: могло
0: тоже
1: случиться?
0: вопрос, тоже стреляли 6 офицеров, ни одной пули, ребят, в ногу попали, говорят.
1: Слушай, ну, конечно, вот кто стрелял, в кого стрелял, такое ощущение, что они друг в друга стреляли.
0: Совсем...
1: Знаешь, я сейчас смотрел фильм «Такси 2», если память не изменяет. Там есть замечательная сцена, где полицейские машины в такую кучку, да, они друг в друга врезаются. Ты смотрел?
0: Видите, конечно,
1: Ну
0: любой
1: вот.
0: фильм, да.
1: Ну вот. Вот это вот, вот это вот оно и есть, да. Вот. Понимаешь, вот это вот, знаешь, это как бы, конечно, детский сад.
0: Ну, то, что детский сад. Ну, что за детский
1: Вот.
0: сад?
1: Ты меня прости, как-то у меня был момент, когда я остановился в какой-то вашингтонской гостинице, из окон которой был виден Белый дом. Там в подвале какое-то модное кафе, где карикатуры на всех политиков. Это был в 2014 году, я уже не помню, как эта гостиница называлась. Вот. И вот, значит, там, значит, мы там стоим внизу, и вот в момент входят корреспонденты. Говорят какие-то, говорят, а вот можно мы с крыши снимем Белый дом? А там в этот момент секретная служба, машина подъехала, они зашли выпить чашечку кофе. Они говорят, да заходите, снимайте. Я
0: Пожалуйста.
1: говорю, да, а почему можно? Они говорят, а потому что Обама сейчас в Японии. И вот, если бы он там был в Белом доме, мы бы вас бы не пустили. А поскольку его нет, снимайте сколько угодно. Вот. А,
0: Как вы
1: значит,
0: поняли?
1: а?
0: Что вы думаете, что это такое вообще было?
1: Ну, я сегодня на эфире, говорит Москва, решил похулиганить. И, соответственно, задал вопрос, что это было? Больше всего, еще раз говорю, это не я сказал, это вот народ.
0: Народ.
1: Больше всего ответов было там 36%, что это, значит, сам Трамп, ну и точнее сказать, люди, которые его обслуживают, организовали это мероприятие для каких-то своих целей, да, чтобы поднять рейтинг, чтобы там еще чего-то. Ну, разные добрые люди сказали, а может, это вообще хотели попугать не Трампа, а Венса. А может, еще чего-нибудь. Ты понимаешь, в чем вся проблема? Поскольку образовалась очень страшная куча мала, не в смысле там, а в смысле в
0: А вообще?
1: политике.
0: А
1: В
0: вообще?
1: политике, да. То, что, ну, грубо говоря, понимаешь, обычно как? Есть у тебя там два, три более-менее вероятных варианта. Два-три – это нормально, да, можно размышлять, думать, почему этот вариант более вероятен, или почему вот этого точно быть не может, и так далее. А когда у тебя 23,
0: Да.
1: то все.
0: Это
1: Да,
0: уже
1: ты уже
0: проблема.
1: никогда не разберешься и никогда не поймешь. То есть те, кто это организовали, конечно, знают, но вряд ли они скажут. Вот это вот картинка, в которой мы сегодня... Причем это не туфли, у нас абсолютно та же самая хрень. А? Вот абсолютно та же самая.
0: Понимаешь, вот если помнишь его покушение первое, когда у него стреляли снайперской винтовкой, говорили, что он сам себе это придумал, мы рассматривали эту ситуацию, но вот я сказал, если взять человека и уйти на 200 метров, стрелять со 150 метров, уйти на 200 метров, то человек будет вот такой вот, какой бы ни был профессиональный снайпер, и конечно,
1: Гарантировать, что он не убьет, нельзя.
0: да, или не контузит, или что-то еще, поэтому это просто было дело случая. Человек надо в тисках держать, чтобы не двигался, ну,
1: Да даже это не всегда помогает, потому что порыв ветра, там еще
0: да,
1: чего-то.
0: это просто было
1: Тем более
0: стечение
1: у него
0: обстоятельств,
1: была
0: он остался жив.
1: винтовка. У него была не современная снайперская винтовка, у него
0: Да.
1: была винтовка старая, скорость пуль маленькая, ну и так далее и тому подобное.
0: Вот поэтому, да,
1: А
0: ну,
1: теперь, кстати, говорят, выяснилось, что стреляли вообще не из этой винтовки.
0: тоже возможно. Все возможно.
1: Если это был не он.
0: А, Михайлович, а как вы считаете, президент и вице-президент, они же не должны находиться вместе, это же такой даже
1: Нет,
0: закон.
1: они не должны. Протокол запрещает нахождение президента и вице-президента в одном помещении.
0: А, или
1: Меня это
0: Трамп...
1: удивило. Меня это удивило в первый раз, когда приезжал, помнишь, приезжал Зеленский, и Трамп и Вэнс с ним разговаривали вместе.
0: Ну, Белый дом,
1: Я
0: ладно, он
1: помню.
0: суперзащищенный, я понимаю. Но гостиница какая-то, понимаешь? Но Белый дом, я понимаю, он суперзащищенный, я понимаю. Но гостиница, она же незащищенная вообще. А может быть, другая была цель, что ему надо застроить свой зал, бальный зал, где проводить все, и показали всем, что тут небезопасно, и надо этот зал достроить. Как ты думаешь?
1: Слушай, ну, всякое может быть, да? Ты понимаешь, я на самом деле не удивлюсь, если этого парня, школьного учителя, через 2 недели отпустят и скажут, что это был несчастный случай. Что-то недопоняли, не еще чего, еще стрелял, это не он. Ты мне извини, конечно, да? Как там сказано, полицейского попала пуля, его
0: Да.
1: спас бронежилет.
0: Да.
1: А, соответственно, там объяснялось, что у него был дробовик.
0: А
1: Знаешь, чем
0: дробовики тоже
1: отличается?
0: пули бывают. У меня дробовик, если он стреляет и пулями, и дробью. А у меня
1: А,
0: дробовик. Только пуля вот такая, знаешь, она круглая, она как шарик. Но если бы с
1: да. Если
0: такого
1: бы она,
0: долбанули, бронежилет бы не спас.
1: ну, как бы он бы ему бы как бы раздолбал бы все ребра бы,
0: Все, все,
1: да.
0: ребра, все легкие внутри, все, там был бы
1: Ну,
0: страшно.
1: да. А он как бы встал и побежал дальше, да?
0: Знаешь, я
1: Вот
0: скажу,
1: это
0: а,
1: вот все.
0: Миш, я как-то стрелял по тарелкам,
1: Да.
0: и потом забыл, как-то получилось, у меня в шотгане остался эта штука, я вниз опустил ствол, в своей ноге нечаянно нажал, у меня случилось, у него две ноги. Вот такой кусок земли вырвало, вот такая ямка была. Я
1: Да,
0: посмотрел,
1: да, да. Да, я знаю. Вот. Я знаю. Вот. Я стрелял по тарелочкам из дроби. Правда. Ну вот. Ну вот. Так вот, в чем вся проблема? Вся проблема в том, что очень много вариантов. Я склонен считать, что Трамп знал.
0: Возможно. Все вас,
1: Вот.
0: я уже всему верю.
1: Ну, да, но это не важно совершенно. Понимаешь, все это, еще раз я говорю, вся вот эта игра. Да, есть еще одна причина. Обратите внимание, там сразу я устал сегодня вечер. Я там сегодня, вчера, сразу после того,
0: Сразу.
1: как
0: Это случилось?
1: это случилось, появилась фейковая фотография этого парня в майке вооруженных сил Израиля.
0: А, ну это, понимаешь, это...
1: Тиф. Ну, ты же понимаешь, это же типа, вот смотрите вот туда, да, вот туда смотрите. Вот. Поэтому тут много такого. Понимаешь, вот я считаю, что то, что сейчас происходит, это попытка каким-то образом разыграть ситуацию разными силами. И по этой причине я не исключаю, что это было сделано не трамповскими ребятами, но либо по согласованию, либо по договоренности, либо еще как-то. Да? Вот. Так что я вот смотрю на все это дело с
0: Окей.
1: большим интересом.
0: А, Михайлович, вопрос у меня к вам. Если я
1: Да.
0: хочу про Иран поговорить, я устал, сейчас полчаса отпущу, обещаю, вы пойдете спать.
1: Да, я как бы, у меня просто были очень тяжелые дни, и вчера был тяжелый день, хотя было воскресенье. Я вчера работал и позавчера работал.
0: И сейчас
1: А
0: работаю.
1: вот. Ну
0: Так
1: да, но
0: вот.
1: я у меня еще как бы я много чего делал.
0: Я хотел спросить вас про Иран. Я тут долго размышлял, слушал, смотрел, и у меня такое ощущение, может, я не прав, скажите, что вот эта вся ядерная фигня, это все полная фигня, и причина Ирана – это немножко другое. Это мне напоминает то, что сделали с Каддафи, сделали с Саддам Хусейном, с Мадурой, и сейчас делают с Ираном. Что-то связанное с долларом и с нефтью, а никакого отношения к ядерному оружию это не имеет.
1: Ну вот смотри.
0: И к юаням.
1: Вот смотри. Я просто объясню тебе. Каждый раз
0: Я
1: надо
0: не прав.
1: смотреть. Стив, понимаешь? Опять-таки, очень много вариантов. Да? Я приведу как бы, то, что называется, базовую причину. Да? То есть, грубо говоря, то, что стало как бы спусковым крючком. Потом это могло обрастать какими-то дополнительными причинами. Значит, в чем проблема? На прошлой неделе вышли данные. Мичиганский университет выпустил очередной индекс потребительского доверия. Соединенные Штаты Америки – это страна, в которой как бы потребительская экономика, основа ВВП – это потребление, там, около 70%. По этой причине это ключевой параметр. Так вот, он показал абсолютный минимум с момента, где-то там в начале 50-х, когда его начали считать. При этом я тебе хочу сказать, что там наверняка знали, вот эти ребята все, уже в феврале месяце, что есть такая вот четкая тенденция. Понимаешь? То есть я не исключаю, что вся история с Ираном была для того, чтобы вот эту вот неприятность вскрыть. Да? Еще раз, я не могу это утверждать, я могу только подозревать. Теперь дальше. Бешеная, значит, активность англичан. Я тоже вижу, что данные по промышленности британской можно охарактеризовать словом обвал. Даже уже не спад, а обвал. Это тоже данные прошлой недели. Ты понимаешь? Я, кстати, хочу сказать, я остановил подписку на обзоры, вот на которые мы всегда давали.
0: Да, я слышал, да.
1: Потому что я буду радикально менять их формат. Вот. То есть это, ну, как бы такая вот феерическая катастрофа. Ну и как бы в Евросоюзе тоже все очень плохо. И уже что делать, непонятно. Как ты знаешь, принцип неопределенности Герцена Чернышевского на вопрос, что делать и кто виноват, нельзя ответить одновременно. Поэтому, когда непонятно, что делать, все переходят к вопросу о том, кто виноват.
0: Да, железно.
1: Вот тебе картинка, да?
0: Кто виноват? Кто виноват?
1: Кто виноват? Вот тебе вся картинка. Понимаешь, кто виноват?
0: Насколько я понимаю, евреи.
1: А, видишь, тут есть разные варианты. Да? Одних виноват Израиль, который втянул Соединенные Штаты Америки в войну с Ираном. Для других виноват Иран, который не сдался. Ну, как им велели сдаться, а они не сдались.
0: Да.
1: Нехорошие какие. Да? Вот. Ну, там дальше есть третий вариант, четвертый вариант, что это, соответственно, виноваты некоторые военные, которые сдали информацию англичанам по рейду, ну и так далее. Там, уже не важно.
0: Уже не важно, что он.
1: Вот тут сейчас возможности о том, кто виноват, может быть выше крыши. Вот это вот картина, с которой, ну, как бы надо вот смириться. Как будем жить дальше? По науке неизвестно.
0: Неизвестно.
1: Потому что, ну, конечно. Ну, потому что, ты понимаешь, это же такая идиотическая ситуация. Да, вот у нас там вот эти вот много-много сил, которые там, значит, друг другу как-то мелко пакостят. Но ни у одной нету конструктивной мысли, что делать. Вот в нашей стране есть силы, у которых есть конструктивная мысль. Их пока к власти не пускают, но они, по крайней мере, есть. А в Америке нету, и в Европе нету, и даже в Китае нету. Видишь, нету никого. Кто бы мог что-то придумать? Ну, вот. И по этой причине начинаются мелкие там склоки, да, как бы в Африке, да. Давайте отобьем две деревни. Ну, хорошо, молодцы, отбили две деревни. Через там месяц отберут обратно эти две деревни. А толку-то?
0: Никакого.
1: Никакого, да.
0: Так,
1: в Африке, в Мали убили министра обороны. Да помилуй бог.
0: Половина людей не знает, где она находится, Мали-то.
1: Да ладно, никто не знает, где кто находится. Это как бы, если вместо одного министра обороны в Африке будет другой министр обороны, что-то изменится?
0: Ничего. Так
1: Ну.
0: что с американской экономикой, что у нас происходит? У нас выборы на носу, и, ну, бензин упал, реально бензин упал, опять где-то на доллар свалился вниз, слава богу. Пока посмотрим, что будет дальше.
1: Посмотрим, посмотрим. Вся проблема состоит в том, что экономический спад продолжается. И народ это чувствует. Ты пойми, если у тебя индекс потребительской уверенности падает, то сколько стоит бензин не играет никакой роли.
0: Уже никого не играет, да.
1: Потому что народ понимает, что все плохо. Ну хорошо, с бензином стало чуть-чуть лучше. Тут плохо, там плохо, здесь плохо, туда-сюда. Понимаешь? Вот кот пришел, Яша. Вот у меня,
0: А
1: видишь,
0: потом... Да.
1: еврейский кот Яша.
0: Смотри, антисемиты заплюют сейчас нас.
1: Ой, тише, подумаешь, антисемит, заплют. Яша, иди сюда, кусается, гад.
0: Он
1: Не
0: тоже из
1: хочет
0: третьего
1: нам.
0: еврейха.
1: Не хочет нам, он просто рыжий.
0: Он просто рыжий.
1: Рыжий кот Яша.
0: Я тут просто
1: Вот.
0: недавно услышал, что евреи строят четвертый еврей. Поэтому...
1: Слушай, Бога ради, ну перестань, да, как бы, кто там строит, кто, видишь, вся проблема стоит в том, что, опять-таки, люди не понимают, во-первых, люди не понимают, что евреи бывают разные, что есть хасиды, что есть старые банкиры, что есть, соответственно, иудейский глобальный проект, который сидит в Сити, да, что есть сионисты, и они разные.
0: Конечно.
1: Вот. Ну и
0: Да.
1: бог с ними, да, ну как бы.
0: Да, так, Назарин, скажите, вот как вы думаете, все-таки Трамп так себе, я не могу понять, или у него старческий маразм начинается, или он себя настолько уверенно чувствует себя с Венсом, как будто у них в ноябре не будет выборов, или как будто они уже решили, что они эти выборы выиграли, но он реально не себя чувствует, как просто, я не знаю, как киты в воде.
1: Стив, скажи, пожалуйста, кто будет от демократов кандидатом в президент?
0: Только или Камала Харрис, или губернатор-идиот губернатора Калифорнии, который
1: Нет,
0: Калифорнию обанкротил.
1: губернатора Калифорнии уже нельзя пускать на люди. Это уже все поняли.
0: Ну, Камала Харрис только говорит, что она... Я никому, у них никого нету.
1: Ну,
0: Я
1: я
0: никого
1: тебе
0: не
1: про это
0: вижу.
1: говорю. А что тогда волноваться Венцу? Трамп вообще волноваться нечего, он не баллотируется.
0: Так может...
1: Теоретически
0: Да.
1: демократы могут выиграть Сенат и Конгресс и начать импичмент Трампу. Но тут,
0: Да.
1: видишь, тоже есть свои проблемы. Поскольку мы
0: Например.
1: с тобой как-то уже обсуждали, Трампу есть что сказать. Понимаешь? И дальше, а самое главное, у Трампа тогда ни в чем не виноват. Понимаешь? Ему будут говорить, Трамп, смотри, все падает. Он говорит, ну, конечно, падает. Эти придурки в Конгрессе и в Сенате к власти пришли и не дают мне ничего делать. Ух, тут он разыграется по полной программе. Он будет сразу ни в чем не виноват. А виноваты будут они.
0: Ну
1: Понимаешь?
0: да.
1: Поэтому тут как бы
0: А еще ты
1: тоже,
0: знаешь, еще
1: да, это
0: знаешь,
1: как бы
0: кто меня
1: известно.
0: пугает меня? Миш, меня пугает Кортес, это вот это Ози. Это молодая социалистка, которая выиграла выборы, когда первая она у демократа, очень крутого демократа, пошла против Нэнси Пелоси, пошла против Чака Шумера. Она такая борзая, и ядами помогает эта вторая, как ее звали, Амара, вторая, это мусульман. Ну, вот эти три подруги ходят. Вот они ее могут выставить на выборы.
1: Да посмотрим. Ну, слушай, Бога ради, давай доживем. Нам надо дожить до ноября сначала.
0: Ну да.
1: Время апрель месяц.
0: Ну да.
1: Вот.
0: А, ну тогда еще у меня вопрос будет, я тебя буду уже отпускать, ты устал, скажи,
1: Ох ты, Яша, иди сюда.
0: что сейчас происходит с Ираном, Миша? Я не понимаю, потому что это переговоры окончены, Трамп никого не послал, пакистанского все,
1: Я тебе
0: договоров
1: могу
0: не будет.
1: сказать, что происходит. Вот, я его поймал. Вот, смотри, толстый Яша, смотри, видишь? Толстый Яша, толстый,
0: Яша,
1: толстый.
0: Яша,
1: Яша толстый.
0: как говорят
1: Смотри на
0: евреи,
1: него
0: я шейным
1: профиль.
0: пуном, а
1: Смотри
0: веселый,
1: на него
0: красивый.
1: профиль, у него нос горбатый. Морда.
0: Так, что в Иране?
1: В Иране головокружение от успехов. Они считают, что они уже всех отымели. Кстати, зря считают. Их еще могут очень сильно приложить. Вот. Поэтому посмотрим. Еще раз тебе говорю.
0: Я послышал последнюю вещь, что то, что у них через пару дней кончается место, куда можно заливать нефть. Все запасы забиты, им надо бы закрывать скважины. Это правда или это ложь?
1: Пока рано. Это было бы так, если бы у них была бы полная загрузка добычи нефти. А у них сейчас далеко не полная.
0: А
1: То
0: то,
1: есть еще
0: что
1: какое-то время у них
0: блокады,
1: есть.
0: там есть блокады, реальная блокада или нету?
1: Слушай, не знаю. Ну, как это можно понять? Да, прошел танкер или не прошел? А вдруг там, соответственно, вокруг этого танкера шастает китайский эсминец? Будем топить китайский эсминец? Пока рано.
0: Понятно. Короче, непонятно
1: Видишь, у меня еще
0: что.
1: такое ощущение, что там уже пошли договорнички. Вот у меня такое ощущение. Я тут прочитал, что лондонские страховщики теперь требуют для получения страховки договоренности с Ираном. Типа, ребята, вы вот покажите нам бумагу, что вы с Ираном договорились, и тогда мы вам дадим страховку. Может, и неправда. Но опять-таки, откуда мы знаем-то? Понимаешь, ведь вся проблема в том, что когда у тебя есть некоторая устойчивая модель, то ты более-менее знаешь, что происходит. А если ты видишь что-то экстраординарное, то ты можешь проверить. Ну или сразу сказать, в рамках этой модели такого быть не может. А когда у тебя происходит то, что сейчас, ну как ты проверишь? Никак. Более того, даже люди очень серьезные проверить не могут. Понимаешь, это вот как бы
0: Но
1: штука, с которой ничего нельзя сделать.
0: скажи, наши элиты понимают, что американский, что система уже крах системы, уже все.
1: Ты знаешь, ну как бы нет, нет. Вот это самое страшное, что для Соединенных Штатов Америки, что они не понимают, что это крах. Они искренне убеждены, что можно что-то сделать. И по этой причине то, что нужно делать, они не делают.
0: А что бы ты считал нужно сделать было бы?
1: Знаешь, это вопрос сложный. Я бы, ну, знаешь, опять-таки, я же не могу, я
0: А
1: могу говорить за
0: может они
1: себя.
0: нас услышат? Может они нас услышат?
1: Это безнадежно.
0: Безнадежно.
1: Ты пойми, дело в том, что для того, чтобы что-то делать, надо, чтобы это что-то укладывалось в их миропонимание. Тут несколько вещей. Во-первых, я для них не авторитет. Даже если я для них авторитет, а мое миропонимание настолько от их отличается, что они не понимают логики моей. И по этой причине, даже если я им распишу план действий, они все равно его не смогут реализовать. Ну, потому что там будут возникать какие-то мелкие отклонения, и они будут действовать иначе. Понимаешь? Ну, это вот, как бы тебе сказать, да, вот условно говоря, да, вот представь себе, что ты, значит, собрались вместе, да, волейболист, футболист и баскетболист, и ты им кинул мячик.
0: Ну да.
1: Футболист будет пытаться по нему
0: Ногой.
1: стукнуть ногой, баскетболист будет пытаться взять его в руки, а волейболист будет его пальцами тыкать, потому что он в руки его брать не должен.
0: Да.
1: Опаньки. Вот это вот очень штука такая. То есть для того, чтобы я бы мог что-то сделать, меня надо запихнуть в эту среду, ну хотя бы на пару недель, а лучше на пару месяцев, чтобы я с ними разговаривал, чтобы я их слушал. И тогда я свои мысли могу адаптировать под их систему аргументов. Причем не в среду экономистов американских, а в среду американских политиков.
0: Ну, я хочу тебя расстроить, тебя или обрадовать. Мне такая новость пришла, что каждое наше с тобой видео определенной федеральной структуры перевод на английский язык и слушают.
1: Слушай, ну, Бога ради, ну, что в этом такого-то? Ну, как бы, ну, меня это как бы не сильно волнует, да? Вот. Я не удивлюсь, если они и мои московские видео слушают. Вот. В этом как раз нет никаких, в этом нет ничего удивительного, никаких проблем. Ты пойми, Стив, я уже говорил, да, что у меня есть три вещи, которые я сделал. Первое, я предсказал распад империи доллара в 2002 году. Ну, книжка вышла в 2003. Я в 2014 году предсказал Трампа в деталях причем в Штатах. И я предсказал 11 сентября 2001 года. Вот.
0: Нормально.
1: Написав 10 сентября, что американцы сами против себя устроят крупный теракт. Каждая вещь по отдельности могла бы быть случайностью. Когда у тебя три вещи, это значит, я или обладаю какими-то сверхчувственными способностями, ну там, Ванга,
0: Ванга,
1: которыми я уж точно не обладаю. Либо же у меня есть некая методика, которая позволяет получать ответы. Поскольку методика это экономическая, то поэтому соответствующие спецслужбы могли, я не знаю, обратились или нет, но могли, обратиться к экономическим экспертам. Экономические эксперты все в один голос ответили, это безграмотный идиот. Значит, спецслужбисты – люди недоверчивые.
0: Да.
1: То есть, когда они видят, что то все профессионалы говорят одно и то же, и это не соответствует реальности, то для спецслужбистов, знаешь, в отличие от ученых, на которые живут в выдуманном мире, спецслужбисты живут в мире реальном.
0: Да.
1: Поэтому они понимают, ага, значит, этих спрашивать бессмысленно. Они про Михаила Леонидовича ничего разумного не скажут. Точка. Все. Вот. Поэтому я не исключаю, что они хотели бы... кроме того, книжки мои читали, прежде всего, «Лестницу в небо». Вот. И там из этой книжки видно, что уж во власти, это как она устроена, я разбираюсь хорошо, в отличие от ученых, которые не разбираются. Вот. По этой причине ко мне относятся серьезно, ну, не со звериной серьезностью, а просто, да, вот. То есть меня слушают, и это меня как бы не радует, не огорчает, это просто надо констатировать факт. Но из этого вообще ничего не следует. Таких, как я, которых слушают, ну, по миру, ну, я не знаю, 200 человек, 300, ну, вот, в самых разных сферах, да.
0: Ну, вот. Да.
1: Поэтому к этому надо относиться как бы философски, но это как бы есть некий плюс, да, и вот если вдруг мне придет в голову съездить в Штаты, да, там, к тебе в гости.
0: Я тебя жду.
1: То мне визу дадут.
0: Барана залежу.
1: А?
0: Барана залежу.
1: Барана залежу. Другое дело, что как бы обязательно кого-нибудь подсунут, да. Вот.
0: Не подсунут, я прослежу, все нормально.
1: Слушай, бога расти. Ну, слушай, подсунут, да. Вот. Девочку подсунут.
0: Мы тебе такую охрану организуем на двух черных
1: джипах. Или какого-нибудь джипах. Интеллектуала. Стив, они же как бы не травить меня будут, ты же понимаешь. У них другая задача. Их задача меня разговорить. Понимаешь? Пришлют какого-нибудь да. интеллектуального болтуна.
0: Я не думаю, что ты поведешься на этом. Михайлович, а еще одно я хочу сказать. Ты знаешь, что у нас здесь произошло? Я не знаю, слышал ты, не слышал. Если не слышал, просто подумай над этим. У нас за 2 года исчезли 11 топ-секретных ученых. Исчезли бесследно. Притом 3 из них погибли, а остальные просто вышли из дома, оставили на столе телефон, чистый, снят, ну, сброшенный до обнулирования, оставили очки, телефоны, все, вышли и исчезли. И об этом не говорили, об этом заговорили только вчера, позавчера это подняли Fox News, они сопоставили все вот эти вот дела. Притом ученые такие серьезные, один из них генерал-лейтенант, генерал-майор ВВС США, который занимался УФО, ну, секретными какими-то разработками, просто исчезли. Это один человек, они просто растворились в воздухе. Не слышал об этом еще?
1: Инопланетяне. Слушай, ты знаешь...
0: Не, ну это серьезно, это не шутка, это серьезно.
1: Быть... Стив, я понимаю. Да? Когда человек исчезает, ну вот скажем, когда человек исчезает в Иране, все понятно, да, его убили да. израильские агенты. Когда человек исчезает, представь себе на секундочку, да? Вот ты ученый, к тебе приходят какие-то люди и говорят, мы тут представляем, ну, как бы, свободную Китайскую республику. Вот у нас данные на тебя, да, вот. Если эти данные будут раскрыты, ну, тебе там 40 лет тюрьмы. Ты нам нужен. По этой причине давай мы организуем твой переезд в Китай. Так что комар носа не подточит. Никто
0: Ну,
1: ничего не
0: 1-2,
1: узнает.
0: 3-4, ну, 11 человек.
1: Но это же было не в течение 2 дней. Это все происходило несколько лет.
0: Да, в течение 2 лет.
1: Ну, грубо
0: Притом
1: говоря,
0: двое из них, один астрофизик, там очень серьезный пост, одна пошла с друзьями в поход, зашла за угол, ну, по тропке зашла, через 5 минут они пришли, лежал телефон на полу, на тропинке горной, обнуленный, и она исчезла. Астрофизика застрелили. А потом еще один покончил самоубийством. Короче, страшно. Ну, люди, которые умели тап-тап-тап доступ.
1: ну вот я тебе про это и говорю, да. Вот. Не, ну как бы теоретически можно сказать, представь себе, что это кто-то восстановил СМЕРШ, и, соответственно, страшные русские шпионы. Вот. Но я как бы, я не думаю, что это русские, а вот, скажем, английские вполне могли быть. Так вот, весь фокус состоит в том, что на самом деле не так сложно. Это очень редко имеет смысл. Ну вот меня воровать смысла не имеет. Ну, потому что для того, чтобы от меня получить пользу в Штатах, нужно создать с нуля некий экономический факультет или экономический институт, в котором надо учить людей много лет, чтобы они могли потом у меня учиться. Понимаешь? В этом нет, ну как бы, ну это, в этом нет ничего удивительного, да, это так.
0: При том самое, что интересно, конечно, смотрите, наши американцы разгильдяи, чтобы ты понимал, такие разгильдяи, потому что настолько, мы, понимаешь, мы же за океаном, мы расслаблены, мы думаем, что до нас никто не дотянется. И
1: Я
0: два
1: разгильдяй.
0: года это происходило, пока Fox News, журналисты Fox News не сопоставили все это и не задали вопрос Трампу. Представляешь? После 2 года просто никто даже об этом не говорил.
1: А интересно, они-то откуда это узнали? Как они
0: А
1: это
0: потому,
1: узнали?
0: ну, потому что ученые-то на работу не пришли, где-то там начались об этом говорить, там пропало, здесь такое, начались разговоры, видно, журналисты это подсобрали, все. И потом, когда они начали все сопоставлять, и выяснилось, что у всех обнуленные телефоны, у всех полностью, все поставили телефоны на зарядки, вышли, один там очень крутой ученый, и соседи видели, как он шел вдоль домов, завернул за угол, и тоже исчез. Телефон на зарядке обнуленный. После обнуленной до заводских этих.
1: До заводских настроек, да, все
0: Да.
1: понятно. Ну что, ну, живенько,
0: Да.
1: веселуха, да, я
0: Веселуха, это
1: чувствую
0: говорю.
1: глубокое удовлетворение.
0: Что-то готовится, что мы не знаем. Наверное, будет какой-то кипиш.
1: Ну, кипиш будет точно, мы это уже понимаем, тут
0: А что нам
1: даже.
0: делать? Ехать к дальним родственникам на Ближний Восток или к Ближним родственникам на Дальний Восток, как говорится? Куда ехать?
1: Да, знаешь, это просто
0: Помнишь, да, это?
1: интересно. Значит, уж лучше вы к нам, да? Значит, что я могу тебе сказать? Что мое мнение, что есть некоторые страны безопасны. Вот в России может произойти некое ЧП, ну, связанное в основном с тем, что англичане попытаются устроить террор со стороны вот этих вот понаехавших. То есть тайная украинская агентура, которая сюда переехала, таджики, ну вот и другие. Но их перестреляют. Но какая-то стрельба будет. Можно попасть под шальную пулю. А вот, соответственно, а потом все будет более-менее спокойно. А вот, соответственно, страны, где будет спокойно, это Япония. Поэтому, если кто хочет спокойной жизни, милости просим в
0: А я
1: Японию.
0: еще почему-то грешу на Коста-Рику, что там будет спокойно.
1: Ты знаешь, на Коста-Рике, ну, придут банды этих самых наркоторговцев. Ну, и что ты будешь с ними
0: Ну, тоже правильно.
1: делать?
0: Там армии
1: Они
0: нет,
1: будут
0: сейчас Америка
1: бегать и
0: прикрывает.
1: стрелять. Ну вот. А я просто, как бы, мне рассказывали, да, один знакомый моего знакомого купил большой участок ранчо в Колумбии, когда
0: Ну,
1: там еще
0: Колумбия,
1: было,
0: да, это...
1: вот, в 90-е годы. Вот, и он, как бы, этот мой приятель к нему приезжал. Он говорит, как картина, ну, там, ты знаешь, да, вот это плоскогорье, стада, вот, ну, и где-то там джунгли, да, вот. А, и, значит, 3 вида бандитов. Наркобандиты, коммунистические бандиты
0: И полицейские.
1: и командос, да, которые приехали из богаты. Вот. И вот, значит, они там друг за другом бегают, вдруг в друга стреляют. И дальше, говорит, картинка, да, значит, мы сидим с этим моим приятелем, пьем кофе, в этот момент едут джипы. Приехали, значит, командос. Ну, выходит командос, говорит, привет, привет. Ну, там, значит, все садятся, жарят мясо, наливают. И тут командос задает вопрос: слушай, что случилось? Уже 3 недели нету новостей про коммунистическую банду. Если они куда-то уйдут, то нас отсюда опять в казармы.
0: Ну да, а мы не
1: хотим. Этого нет. Он говорит, говорит, не волнуйся, они у меня неделю назад были. Он говорит, да, ну да. Слава Богу.
0: Да, да,
1: знаешь,
0: да.
1: Вот это вот...
0: Красные приходят, грабят, белые приходят, грабят.
1: Они не грабят, но его нельзя знаю. Грабить. Он да. Местная, как бы, основа да. Местной экономики.
0: Да, да.
1: Но
0: да.
1: Это единственное место, где можно посидеть, потрепаться. Вот они все к нему и ездят, да? Угу. И очень аккуратно следят, чтобы, не дай бог, не столкнуться. Понимаешь, вот это вот, это жизнь, вот это вот жизнь, да? Но если ты обычный обыватель, то там, кроме этих, есть еще и мелкие всякие. Да? Вот эти мелкие к тебе приходят, могут и пристрелить, да? Понимаешь, от большого ума. Вот, поэтому Коста-Рика там очень красиво, но не подходит.
0: Ну, пока, а вот, соответственно, пока спокойно, пока Америка контролирует, спокойно. А там, да, ты прав. Что еще, Новая Зеландия? Что,
1: там тоже
0: нет. Новая Зеландия?
1: Нет. Новая Зеландия, я тебе могу сказать, Новая Зеландия – это Британия и Австралия. И по этой причине там американцам у них будут проблемы. Вот. Вот.
0: Понятно.
1: Ну, там всякий возможный вариант. Вот.
0: Понятно.
1: А Канада?
0: Нет.
1: Ну, вот видишь, нет. А Канада от Австралии чем отличается?
0: Да, согласен.
1: Вот. Ну, а вот в Японии, да. Во Вьетнаме.
0: Монголия.
1: Не в Монголии, это ужас. Там зимой очень холодно. Там нету людей, там нету инфраструктуры.
0: А в туалет куда ходить? А как это за юрту?
1: Ну, за юрту, конечно, естественно. А вот в Японии, во Вьетнаме, там все хорошо. Ну, во Вьетнаме, ну, правда, в Японии тоже. Большое население на маленькой...
0: Ну, в Японии щуриться придется, не всем удобно щуриться.
1: Да ничего подобного, не надо щуриться. Вон... Дочь моя совершенно не щурилась. Я ее спрашиваю, а у нее такие глазища большие, знаешь, как в этих японских мультиках. Я ее спрашиваю, Ася, какой у тебя был статус в этой Японии? Она говорит, у меня будет был очень интересный статус. Она говорит, не японка, но своя.
0: Понимаешь? Да.
1: И поэтому, говорит, ну как, я же своя, да, мне тут...
0: Ну, японский же она знает японский язык.
1: Ну, конечно. Она по-японски говорит, как по-русски. Вот поэтому...
0: Я не хочу эти японские языки, старые для этого уже.
1: Слушай, бога ради, ну, теперь расслабься.
0: Я лучше уже на русском где-нибудь в районе Байкала.
1: Ну, как бурятам. Буряты – цивилизованный народ. Знаешь, как мне тут один бурят объяснил в Крыму. Он говорит, Михаил Леонидович, откуда эти люди взяли, что Чингисхан был монгол?
0: Он был бурятом.
1: Он был бурят, конечно. Просто тогда эти племена были как бы совершенно другие, да? Монголы возникли-то после Чингисхана. Он был бурят.
0: Конечно.
1: Говорю, ну, хорошо. Конечно. У меня нет оснований, не верю.
0: Отпущу вас спать.
1: Да, спасибо. Значит, вот я тебе хочу сказать, да, что мы оказались в ситуации... Знаешь, у Вильяма нашего Шекспира есть такая бессмертная комедия «Много шума из ничего». Вот сейчас много шума, непонятно из чего. Ну, то есть базовая причина понятна, да, тут промышленность падает, инфляция растет, потребительская уверенность падает. Но это, ну, как бы основа. Да, дальше из этого выросло колоссальное количество разных мелких вещей, и которые теперь вызывают вот этот вот хаос и шум. И разобраться в этом крайне сложно. Ну, то есть я могу там пытаться что-то сделать, но только потому, что у меня есть опыт, я это не вычисляю, а чувствую. Ну, это вот то, что называется интуиция. Вот когда ты едешь на дороге, то ты сразу видишь, вот этот идиот, и от него надо держаться подальше. Да. А эти нормальные ребята. Так и тут, да, вот я чувствую.
0: Да.
1: Вот. Это просто в чистом виде опыт, да, такой вот. Как это? Искусственный интеллект. Как он работает? А хрен его знает. Вот так это
0: Да.
1: работает.
0: Ну, работает.
1: Это называется профессиональная интуиция, да, как
0: Да.
1: называется? Экспертная оценка.
0: Да, экспертная
1: Вот.
0: оценка.
1: Вот. Поэтому, ну, вот, экспертная оценка, да. Вот. И поэтому я так на все это дело смотрю с некоторой, даже не с иронией, да, я как бы, мне их жалко всех. Вот, с одной стороны. С другой стороны, они же все как бы самовлюбленные уроды. Да? С ними же нельзя разговаривать. Они на тебя смотрят, как на пустое место.
0: Да,
1: Ну,
0: они
1: я,
0: возят.
1: соответственно, уже давно плюнул. Да? Если
0: Да.
1: им что-то нужно, пускай приходят и разговаривают вежливо.
0: Пускай приходит и челобитную бьют.
1: Знаешь этот анекдот, да? Ну, как бы, большой банк, Нью-Йорк, перед банком стоит еврей, продает семечки. Вот. А тут мимо него проезжает его какой-то старый приятель, одноклассник. Говорит, слушай, Йося, дай мне, пожалуйста, 10
0: Долг.
1: долларов до зарплаты. Говорит, ты знаешь, говорит, я вот тут стою перед банком, тут, значит, Рокфеллера, да, так у меня с Рокфеллером договор. Он не
0: Не
1: торгует
0: продает.
1: семечками, а я не даю кредит.
0: Долг, да. Да. Старый хороший, да.
1: Вот я не даю кредитов, да, я торгую семечками. Это мой бизнес. Вот, поэтому...
0: Спасибо большое.
1: Так что вот так вот. Я как бы всем рекомендую, да, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал,
0: и там вы все
1: потому
0: узнаете.
1: Что не то, что там все узнаете, там чат.
0: Да.
1: И там со мной можно поговорить.
0: Ну, не, конечно, так, как мы сейчас разговариваем, но можно.
1: Ну да, естественно, конечно. Ну хорошо,
0: Конечно.
1: все, давай.
0: Спасибо большое, до встречи. Все, спасибо, родной.
1: Давай.
0: Давайте.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Внеплановый выход мой в эфир. Во-первых, поздравляю всех с светлым праздником воскресения Христова. Христос воскресе! Я, честно говоря, думаю, что сегодняшний день этого светлого праздника, нас пожалеют с точки зрения информационных атак, но я ошибался. И в частности сегодня, и меня тоже смогли вывести из себя. Сегодня с утра публикацией небольшого сравнительного интервью Павла Зарубина с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Значит, по поводу вот этого короткого интервью я хочу несколько обобщающих слов сказать. Оно вызвало в социальных сетях эффект гранаты, брошенной в болото. И здесь у меня в очередной раз возникает вопрос. Вот эта недостаточность и, мягко говоря, непрофессионализм в работе с общественным мнением в нашей стране со стороны руководство. Что в этом проявляется? Почему это происходит раз за разом? Ведь большей частью эта ситуация может быть контролируема. Не так, что представители верхнего руководства выкинули тезис, и он пошел болтаться своей жизнью. Это так не должно работать. Каждый такого рода тезис должен прорабатываться. Необходимо контролировать его жизнь в информационном пространстве. Потому что рано или поздно дело придет к тому, что вот таким образом выкинутые в свободный полет тезисы обернутся против тех, кто их выкинул. Эффект бумеранга сработает. Врагов у нас много. Они высокопрофессиональны. Они поднаторели в этих вопросах. Поэтому я еще раз спрашиваю, откуда этот непрофессионализм? Первый вариант – откуда? В некоторых случаях, и здесь наоборот, меняем минус на плюс, в публичное пространство не надо давать полноценное обоснование тех или иных решений. потому что эти обоснования могут повлиять на те процессы, которые должны быть закрытыми, например, на дипломатические процессы. То, о чем я говорю, касается именно дипломатических вопросов. Это разговор о выходе на границы Донецкой Народной Республики, о том, что ВСУшники должны покинуть эти границы и так далее. То есть иногда сдержанность представителей наших властей оправдана и даже плюсуется, потому что все остальные наши партнеры не то что не сдержанные, а вот просто у них вливается изо рта все, что вливается в уши. Но иногда это просто плохая работа. Ну вот, например, сегодня, да, я выложил эти цитаты у себя во всех социальных сетях рядом. Первая цитата из Пескова. Песков: «Разногласия Киева и Москвы по территориальному вопросу в считанных километрах. Россия осталась освободить 17-18% ДНР до административной границы». Точка. Конец сообщения. И вот это произвело эффект гранаты, брошенной даже не в болото, а в сортир. Потому что понеслась волна возмущения, а как же Херсон, а как же Запорожье, а потом пошла раскрутка, а как же Одесса, а как же Харьков. Сводя все к той абсолютно идиотской мысли, которая вброшена нам извне довольно давно, примерно еще осенью прошлого года, что если ВСУшники выполнят требования Путина, которое было предъявлено еще в июне прошлого года, на коллегии Министерства иностранных дел, ну да, 24-го года, когда Путин сказал, что наши территории должны быть освобождены, и самый приемлемый для всех вариант, если ВСУ получит приказ и просто покинут без боя, оставят наши территории и уйдут за наши новые границы. Так вот,

И границам новых регионов, то есть включая Донецкую Народную Республику, начнется сложный переговорный процесс. В любом случае, цитата, речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах. Это принципиально важное добавление к первой цитате. Но вот теперь посмотрите. Наши информационные агентства, наши телеканалы, наши самые большие каналы в социальных сетях, миллионные, первую цитату дали все. Вторую дали не все. А их вместе не дал никто. Разумеется, это не провокация. Это просто непрофессионализм. Потому что вторая часть высказывания, она не только дополняет, она уравновешивает первую. Тогда не было бы этой гранаты в сортире, не пошел бы этот истеричный вой, что мы все сдали, мы все сдаем, все пропало. И два слова по существу. Мне не раз приходилось объяснять, говорить, втолковывать, что тот процесс, который идет между нами, Соединенными Штатами Америки и киевским режимом, по большому счету, по гамбургскому счету, даже переговорами назвать нельзя, тем более переговорами о мирном соглашении. Я всегда предлагал назвать это консультациями. У этого есть очевидное доказательство, что это не переговоры о мире. Оно было, господа, у всех у вас перед глазами. Вы видели пункты американские предложенные? Сколько было? 27, 28? Видели. Вы видели переработанные, там, переделанные, недоделанные пункты от европейцев, от киевского режима? Видели. Вы наши пункты видели? Нет, не видели. Почему? Я это тоже не раз объяснял. Ну, вы же видели эти бумажки? Формат А4 на полстраницы, 27 пунктов по одной, две строчки в каждом. Это похоже на мирное соглашение? Это на что вообще похоже? Чтобы вы понимали, мирное соглашение, то, как оно выглядит, тоже было у вас перед глазами. Друзья, дорогие, вы же все видели. Сложите 2 и 2, получите 4. Вспомните мирное соглашение, которое обсуждалось сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле весной 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, так называемый Стамбул-1. Помните? У него был заголовок. Он назывался «О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины». Там было несколько глав. В этих главах были параграфы, включая такие важные параметры, как восприятие и подтверждение этих решений международным сообществом, там, организациями ООН и так далее. Все это там было прописано. А к нему еще были приложения, касаемые денацификации, демилитаризации. Шестым документом в этом пакете была карта. Вот карту не видел никто. Остальные были опубликованы. Вот это мирное соглашение. А вот эта вот бумажка, с которой бегает туда-сюда Степан Витьков и Джаред Кушнер. Ну вы сами понимаете, что это вообще ни о чем. Это не переговоры о мире. Потому что в основе их вот эта бумажка и лежит. Это та бумажка, которую сформулировали и предложили сторонам челноки. Идет челночная дипломатия, официально заявлено в Белом доме. Округ Вашингтон, Колумбия. Так вот, то, что идет сейчас, это предварительный этап, почему я называю консультациями, где нужно соблюсти определенные условия со всех сторон, для того, чтобы, первое, представилась возможность договориться о прекращении огня, то, что они сисфайр называют, и перейти к переговорам, к настоящим переговорам о мире, то есть к подготовке мирного соглашения. И эти переговоры, цитирую Пескова сегодняшнего, будут скрупулезными, сложными и небыстрыми. Это вот там будет идти речь
о наших территориях, о наших границах.

границах, о том, куда, как, чьи граждане будут переезжать, режим перемещения граждан, кто будет возвращаться, кто, наоборот, захочет... Там огромная работа. И там будет и неосвобожденные до сих пор части Запорожской и Херсонской областей. Это потом. Потому что сегодня никто не готов к разговору о мире. Вы что, не видите? Чего вы так покупаетесь-то на эти вбросы? Кстати, собственно, вот Песков сегодня подтвердил мои выводы, которые я сделал еще осенью, что вот те консультации, которые идут сейчас между нами, американцами, и киевским режимом, не являются переговорами о мире. Вот они потом начнутся. Да, это переговоры о том, чтобы создать возможности для начала работы над мирными соглашениями. Вот и все. Ну и еще два слова по существу. Почему все начали биться головой о стену из-за этих освобождения 17-18% Донецкой Народной Республики? Для того, чтобы сделать попытку, всего лишь сделать попытку, добиться целей и решить задачи специальной военной операции дипломатическим путем, разумеется, наша дипломатия должна была выработать определенную стратегию. И в рамках этой стратегии очень часто такое происходит. Именно стратегии. Стратегия – это долговременное действие. Это не упал, отжался. Много раз тоже это объясняло. В рамках стратегии на каком-то этапе, может быть, есть смысл сделать шаг назад, чтобы потом сделать 2, а то и 5 шагов вперед. Это вопросы тактики. Вот когда их засвечивают в СМИ, вот начинается истерика. Переговоры такого рода действительно любят тишину. Но у нас оппоненты такие странные. Они невоспитанные, и кроме того, они используют публичное пространство как способ сорвать или ускорить, что-то решить. Но они ведут себя, короче, вести себя не умеют, а ведут. Вот. Но наша дипломатия выдерживает свой классический стиль, и именно этот классический стиль является нашим преимуществом. Просто каждый день из-за того, что из их бочков все течет, да, для нас это создает проблемы, потому что все это льется на наши с вами головы. Но если мы думаем о результате, тогда правильно себя ведет наша дипломатия. Китайская дипломатия, индийская дипломатия, которая не работает через Твиттер, другие соцсети или средства массовой информации. В рамках этой стратегии, насколько я понимаю из того, что сказано нашим верховным руководством, вывод ВСУ добровольный из оставшейся части Донецкой Народной Республики, это тестовый. Это тестовое решение. Тест. Причем многоуровневый. То есть первое, это мы тестируем американцев. Могут ли они заставить европейцев и киевский режим совершить такой, сделать такой непопулярный и сложный политический, в какой-то степени даже неприемлемый политический шаг. То есть мы тестируем американцев. Что они могут? Если они докажут, что они могут, тогда мы тестируем киевский режим. Он вообще управляет своей армией или нет? Потому что вполне возможна ситуация, что киевский режим отдает приказ развернуться и покинуть территорию ДНР, а армия скажет, что мы не покинем. И это второй уровень тестирования. То есть... Третий уровень тестирования – это тестирование и общества, оставшегося под контролем киевского режима, и ВСУ, и нациков в этом ВСУ. Для этого запущен. Да, это, ДНР-то осталось неосвобожденным гораздо меньше, чем в Запорожье и в Херсоне. Но выбрано именно это, потому что я напомню, 24 февраля 2022 года специальная военная операция начиналась со ссылкой
на договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР только лишь. И среди задач было освобождение, помощь в освобождении территории ДНР и ЛНР в их конституционных границах, которые совпадали в конституциях и ДНР, и ЛНР. Хорошо знаю, при мне это происходило. В бывшие административные границы Донецкой и Луганской областей. Это была задача. Потом, в 22-м году, прошли референдумы. Потом на коллегии были предложены нашим верховным новые цели, обновленные цели, точнее, цели и задачи. Но для того, чтобы выйти на эти решения, вот и был запущен такой тестовый. То есть при уверенности на 99%, я думаю, именно так, что ни один из тех, кто тестируется, не способен это исполнить. Американцы не контролируют европейцев, как они не контролируют Израиль. Они не контролируют киевский режим. Но пока не демонстрируют этого. Но даже если это произойдет, Зеленский не способен принять такое решение о добровольном выводе ВСУ из Славянска, Краматорска. Не способен. На 99%. А если он это скажет, то ВСУ с большой долей вероятности ему не подчинится. Хотя бы часть ВСУ. Но даже если предположить, что сработает этот 1%, и у них там, у всех все получится, то тогда они покидают территорию Донецкой Народной Республики. Мы соглашаемся на режим прекращения огня и начинаем переговоры о мирном соглашении, где на столе будут не только все наши территории, но и те обращения к НАТО и США, которые были переданы им в декабре 2021 года, потому что, как правильно сказал сегодня же Сергей Викторович Лавров, нам нужны гарантии безопасности. России нужны гарантии безопасности. А вот именно совокупность всех этих вопросов, их решения, и может эти гарантии хотя бы на время нам обеспечить. Устал уже обращаться с просьбой к нашим информационным агентствам, другим средствам массовой информации. Ну, будьте вы добрее по отношению к населению нашей страны. Дорабатывайте до конца. Думайте о том, как воспринимается то, что вы пишете. И поменьше думайте о хайпожорстве, пожалуйста. Мы же все вместе в одной лодке. Все, что хотел сказать на сегодня. И тем не менее. Страстная неделя закончилась. Бесы на нас потренировались. Неделя была очень тяжелая. Опять у нас все пропало, опять все всех слили, опять у нас сплошной саботаж, у нас сплошные предатели. 5, 6, 7, 18, 39 колонны. В этом смысле неделя была невероятно тяжелая. Но все, страстная неделя закончилась. Бесы отступили, Христос воскрес. И давайте с новыми силами, с новым порывом нашей веры, веры в победу, в нашу армию, в Верховного, двигаться к этой нашей победе. Спасибо всем. До встречи.

0: Генри Садарян у меня сегодня в гостях. Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления политики МГИМО.
1: Так и есть.
0: Генри, приветствую тебя.
1: Привет, Дима.
0: Давно хотел тебя на интервью по неожиданной теме. Вот обычно все вот это Иран какой-нибудь, мы обсуждаем всю Америку. А есть прекрасная страна в мире, которую, как я знаю, ты знаешь и любишь. Италия такая страна.
1: Я на ней специализируюсь изначально. Так. Просто сами итальянцы говорят, есть такая поговорка, что в Риме все время что-то случается, но ничего не происходит. Это вот такая поговорка. И вот то же самое с Италией. Ее как бы актуально комментировать сложно, потому что там никогда ничего глобального, значимого, там, кроме раз в 5 лет, не происходит. Поэтому приходится расширять тематику.
0: У меня есть ощущение, что для большинства наших слушателей, граждан Российской Федерации, да, в общем, и для меня тоже, наверное, Италия — это все еще Адриано Челентано, итальянцы в России, и вот какой-то такой непонятный мир, очень красивый местами, очень обшарпанный другими местами. Я в Италии бывал тоже несколько раз. В общем, так оно и есть. Но это же современная европейская страна. Да, может быть, не очень динамично развивающаяся. Мы про это сейчас поговорим. Но она сильно отличается от того, что мы видели в старых фильмах. Наверное. Давай, как это, по классике с базиса начнем. Италию... 2008 был год, по-моему, когда какие-то финансовые аналитики банковские Италии включили в группу стран PIGS, свиньи, они их так, это аббревиатура такая.
1: Нежно.
0: Нежная, нежная вместе с Грецией, Испанией, Португалией, там еще иногда вторую И подрисовывали, Ирландию туда к ним тоже до кучи загоняли. Почему так? Почему уже тогда Италия была где-то там на задворках, и большая часть Европейского Союза, вот Германия, вот эта вот вся Франция, относились, ну, так, через губу немножко к Италии?
1: Ну, есть ряд причин. Вообще, в целом, вступление в полноценное европейское экономическое пространство, оно для Италии было очень болезненным, как оказалось. Да? То есть в долгосрочной перспективе мы понимаем, что в 70-е годы, допустим, в Италии принято говорить об экономическом чуде, о расцвете промышленности, индустрии. А чем больше становилось Европейского Союза, внедрение евро и всего прочего, тем сложнее приходилось итальянской экономике на макроуровне. Этому надо добавить достаточно специфическое трудовое законодательство местное, которое существует. То есть, я буду стараться, знаешь, не какими-то цифрами говорить, а вот жизненно...
0: Примерами.
1: Ну, вот, допустим, каждый человек, который был в Италии, очень часто лицезреет такую картину, когда владелец заведения сам же стоит за барной стойкой, а его сестра или жена работает официантом, а младший сын поваром.
0: Это свежий мем есть такой: «Сеньор, лимони!»
1: Из этой серии. А так происходит почему? Потому что тебе оформить человека на работу, это настолько дорого, что ты ему должен минимальную зарплату, допустим, 2000 евро платить, и еще столько же налог за него. То есть это просто какой-то золотой должен быть сотрудник, который в жизни не окупится. Поэтому часто сами владельцы малого бизнеса, они сами же и встают, и продают, и все, потому что столько денег, таких оборотных средств просто нет. Вот. При этом Италия, ее так сводить к тому, что это какая-то небольшая, незначимая страна в Европе, не стоит. То есть это стабильно четвертая, как правило, была всегда, а сейчас уже местами третья экономика Европейского Союза, да, после того, как британцы поступили соответствующим образом с Брюсселем. Есть крупнейшие итальянские корпорации, которые по всему миру известны, и люди пользуются их услугами. Италия с точки зрения цивилизационной, это, наверное, важнейшая страна для Европы, и с точки зрения культурной. И она, тем не менее, это одна из 6 стран-основательниц Европейского Союза, как в тот момент Европейского объединения угля и стали. Поэтому экономически, безусловно, проблем огромное множество. Каждый год это связано с дефицитом бюджета, который итальянское правительство пытается держать в узде какой-то. Это связано в особенности на фоне санкций, которые в отношении России введены. Это практически там местами происходит деиндустриализация и огромные проблемы с сельским хозяйством.
0: Вот, и... прости, пожалуйста, да. Я как раз вспомнил в этой связи цитату из программы, по-моему, Мелони, когда они шли, и даже выписал эту цитату для себя: «Укрепление национальной промышленности и достижение национального продовольственного суверенитета». Угу. У меня, когда я это первый раз услышал, у меня упала челюсть. Говорят, до уровня пола, да.
1: Ну, а у Мелони есть очень понятная функция, на мой взгляд. Надо быть объективными, она в действительности популярна. Это в настоящий момент самый популярный руководитель в топ там 10 европейских странах. Да, там я не беру там Прибалтику или восточноевропейские страны. Вот если взять Францию, Германию, Италию, Испанию и так далее, то самый популярный руководитель правительства — это Джорджа Мелони, потому что у нее рейтинг стабильно выше где-то 30%. Это небывалая ситуация не только для Италии, но и в целом уже для современных европейских стран, где лидеры, как правило, высокой легитимностью не обладают в собственных обществах. В случае с ней, тем не менее, несмотря на эту популярность, которую она обеспечивает и медийно, и прочими технологиями, я глубоко убежден, что ее главная политическая функция – это быть канализатором правых настроений, уводить их от Лиги, от Сальвини, который вынужденно с ней находится в союзе и в коалиции, потому что в одиночку не способен сформировать правительство, и у нее всегда процент повыше, чем у него. Но все, что она делает, это канализирует очень большой объем недовольства, который есть в Италии касательно мейнстримовых элит политических, и уводит его в сторону. Вот самый яркий пример, который я очень часто привожу, он связан с Россией, потому что на момент предыдущих выборов все опросы Айстат показывали, что кто будет голосовать за правых, они на стороне Путина и очень хотят, чтобы Украину разделили на 2-3 части, сделали с ней все, что угодно, лишь бы остановился конфликт с Россией. Кто за левых, те были за то, чтобы поддерживать позицию Байдена, американцев и вводить санкции, все прочее. В итоге победили правые, но ничего из этого не случилось, потому что правых представляла Джорджия Мелони, которая очень уверенно увела это все в сторону фон дер Ляйен, Брюсселя и аккуратно стала одним из главных трансатлантистов. Вот сейчас тоже очень яркий пример. Она очень долго воспринималась как главный проповедник такой Трампа на территории Европы, потому что все остальные... Они люди, конечно, пользующиеся поддержкой Трампа, там и «Альтернатива для Германии», и Ле Пен, и Орбан, но они были задолго до, да, эти силы. А Мелони – это прямо креатура CPAC, Heritage Foundation и всех прочих. И так она вот прям воспринималась, что она там ячейка, значит, мага на территории Европы, а сейчас она такой нещадной критике подвергает американскую администрацию за ситуацию с Ираном, со всеми прочими, потому что вот у нее функция такая – собрать голоса с одной стороны и постепенно уводить в другую, и она с этим справляется, надо отметить, блестяще, очень круто шантажирует своих партнеров по коалиции, потому что если сейчас развалится правительство, на многих из них висят уголовные дела, скажем, на ту же Лигу, да, и Сальвини с его окружением. И если к власти придут левые, то вполне вероятно, что эти уголовные дела прям дойдут до назначения.
0: Я тебя чуть-чуть еще про экономику помучаю, да. Про политические мы еще подойдем к этой теме. Все-таки, да, вот то, что у меня прозвучало, обеспечение продовольственной безопасности Италии. Италия, которая... Я не знаю, там втыкаешь палку в любом месте, и оно как бы растет.
1: Ну, было так. Если ты в Европейском Союзе, ты палки можешь понавтыкать и повыращивать, все, что хочешь, чтобы тебе продавать это все не дадут, потому что надо же еще, чтобы польский фермер жил.
0: И еще, даже у себя, что характерно.
1: Да-да. Ну, ты должен пустить к себе, там, допустим, я не знаю, яблоки из этой страны обязательно. То есть это такой Советский Союз, над которым люди измывались долгое время, ну, примерно в чуть других пропорциях, с чуть-чуть другими механизмами. Ну, примерно речь об одном и том же здесь идет. Плюс к этому для итальянцев Россия – это сверхважный рынок сбыта был, рынок экспорта, который для них в настоящий момент закрыт. И еще, когда были санкции после 2014 года введенные, после воссоединения России с Крымом, даже тогда региональные парламенты отдельных регионов Италии принимали заявление, что перестаньте заниматься дурью, вам-то какая разница, выйдете из санкций, потому что нам некуда продавать вот это все, все эти товары. Уже тогда проблемы были. А сейчас, при нынешней ситуации, это в действительности очень сильно бьет по итальянцам. В хорошие годы, когда они еще покупали российский газ, когда у них был доступ к этому всему. Ну, абсолютно нормальное явление ощущение было, что там зимой люди в двух комнатах отопление держат включенным, в остальных оно выключено, потому что просто невозможно платить по счетам. Я хорошо помню, когда наши там студенты в первый год приехали учиться по двойной программе и по московской привычке там форточку открывали, чтобы душно не было.
0: Еще ванну с горячей водой, наверное, налил.
1: Да, да, там, ну, здесь душно, там воду горячую оставили, потому что ребята там бреются, умываются, еще что-то. И как в первый месяц объем платы за вот эти услуги все, за то, что мы называем ЖКХ, пришел чуть больше, чем их арендная плата. То есть ребята платили, допустим, 500-600 евро за то, чтобы снимать какую-то там комнату, квартиру или место в общежитии, а им только за электричество счет на 600 евро пришел. Ну, у них, конечно, шокированное состояние было абсолютно. Они не понимали, как это так. А сейчас, представьте, на этом фоне, как сильно выросли все эти чеки на оплату и все прочее. Это факт. Плюс, в действительности, очень вот такая устаревшая модель оказания услуг населению. Вот Италия очень красивая, люди очень предприимчивые. Но вот там, где должно быть что-то на уровне макро, ну вот, допустим, ты можешь быть супер крутой предприниматель, который там производит пиццу какую-нибудь, за классную, вкусную пиццу готовит. Но ты же вряд ли будешь создавать приложение для доставки любых продуктов людям на дом, лишь бы твоя пицца там продавалась. Не, ну ты знаешь, кому нравится твоя пицца, он либо придет к тебе, либо на крайний вариант позвонит по телефону, ты там какого-то курьера найдешь, отправишь, не отправишь.
0: А еще ты всех их знаешь по именам, в основном.
1: 100%. А вот вещи такие макроуровня, допустим, банковские трансферы, чтобы мы могли друг другу по системе быстрых платежей вот этой перекинуть деньги просто по номеру телефона. Их же должен вводить кто-то. Вот ни один банк отдельно взятый. Какой смысл какому-то банку вводить эту систему, если другие банки это не вводят? Это очень дорого, как они объясняли. Я с ними там консультировался, говорил, мне было интересно, почему так. И в итоге так много различных отраслей экономики, которые буксуют на месте просто потому, что они работают как там в 90-е годы примерно, что, пожалуйста, пешочком иди, заплати, и после этого пользуйся там сколько угодно, а вот через интернет что-то оформить, доставить, это вот супер устаревшая такая система.
0: И вообще, вот мои личные тоже, я лет 10, правда, был назад в Италии последний раз, очень, как у нас говорят, ушатанная инфраструктура примерно вся. Сейчас еще хуже стало?
1: Ну, если тебе кажется, что я за последние 5 лет был в Италии...
0: Мало ли.
1: Нет, я последние 5 лет, кроме России, никуда не езжу. А то, что касается инфраструктуры в Италии, проблем огромное множество во всем, что касается общенационального уровня. Надо понимать, что Италия – это супер децентрализованное государство. Оно более федеративное, чем Россия, хотя официально Италия является унитарной страной, а Россия – федерацией. Но при этом в Италии уровень децентрализации власти такой, что очень мало федераций в действительности обладают такими полномочиями. Там у них города, провинции, регионы, как в Италии. Это очень логично, потому что Италия объединяла изначально из абсолютно не имеющих друг к другу никакого отношения государств, в которых во всех были разные формы правления, в которых внутри этого государства две провинции друг друга ненавидят, не то что вот этот теперь регион хорошо или плохо относится к соседнему региону. У него внутри две провинции, которые всю жизнь воевали друг с другом, а вы хотите, чтобы эти регионы все вместе жили. Общего языка нет. Тот язык, на котором вот те, кто учит итальянский язык, это тосканский диалект, на нем в 1861 году говорило 2,5% населения и всего лишь сапога этого. Но так как это язык Данте Алигьери, а итальянцы, как принято говорить, понтошлёпы, и хотелось, чтобы как бы вот итальянцы... Была даже такое движение неогвельфистов, которые говорили, представьте, как будет круто, если Италию будет возглавлять Папа Римский, а итальянцы будут говорить на языке Данте Алигьери. Это вот такой брендинг мирового уровня просто, да, вот такого уровня были такие разговоры. Но с Папой Римским не сложилось, потому что он в итоге стал противником объединения Италии, Папа Пий. А соответственно, языком Данте Алигьери получилось. Потому что, скажем, кто их объединял, да, Савойская династия, они говорили на смеси вот этого пьемонтского условно-итальянского и большей частью французского. Их бы вообще на юге Италии или в середине Италии никто бы не понял. Я вот читал текст выступления Виктора Эммануила II на первом заседании парламента еще тогда в Турине, потому что Рим присоединился чуть позже, в 1971 году. Я вот читал первый текст его выступления, я не понял ни слова. Что он сказал? Вообще, потому что это какой-то другой язык совершенно.
0: Ну и до сих пор эти все языковые различия очень в Италии велики. Там север-юг, да? Вообще отдельные регионы.
1: Это абсолютно, да.
0: Огромное. Ну, не знаю, проблема ли это, но это точно фактор вот этой децентрализации дальнейшей. Ну,
1: она просто, эта страна по-другому не может существовать, потому что в изначальной своей версии это города-государства, ну, небольшие княжества, у которых там как минимум 1000 лет независимой истории. Какие-то из них долгое время были под французами, другие под австрийцами, третьи под испанскими бурбонами, допустим, да, и, значит, совершенно разные силы ими правили. Потом в какой-то момент абсолютно... Я могу рассказать вот историю Ресорджименто. Это история настолько абсурдная, вот, объединение Италии, что...
0: Коротко, но она действительно очень хорошая.
1: Она реально абсурдная, да. Потому что, когда ты разговариваешь с итальянцами, говоришь, объясни, пожалуйста, как в национально-освободительной борьбе итальянцев против австрийцев больше всего погибло французов. Это вот, вот как-то могло произойти? То есть вы боретесь против австрийцев, при этом погибает больше всего французов. Потому что итальянцы французам обещали сначала Корсику, что вот вы давайте, значит, воюете против австрийцев, а мы вам за это дадим Корсику. Ну, итальянцы условно, это Виктор Эммануил II и главный гений Ресорджименто Кавур. А, соответственно, французы попросили еще Сардинию. Итальянцы сказали, как в известном фильме, да, вы вам Васильчи, да, забирайте, господи, жалко, что ли. Тут, значит, в роли Жоржа Милославского выступила Великобритания, которая сказала, ты чё казенными землями разбрасываешься? И потому что если Франция получила и Корсику, и Сардинию, то это был бы конец для британского владычества в Средиземном море. Да. Франция очень усилилась.
0: Отрезали сектор.
1: Абсолютно. Прям, да. Они в итоге заставили хотя бы Сардинию итальянцев удержать. Итальянцы и французам говорили, мы бы отдали, но вот эти товарищи всячески выступают против. И вот у Ресорджименто было несколько действий лиц, важных субъектов. Один субъект – это Пьемонтская, вот, или как ее называют, Сардинская династия, да, Савойская. Она все, что к югу от Венеции и Милана, считала, ну, абсолютно чужеродным, потому что там дальше идет папское государство, где Папа Римский сидит, а дальше Папа Римского – это вообще эфиопы для них.
0: Вот хватит все, что... кормить юг, да, вот это.
1: Из этой серии. Ну, там реально эфиопы, типа, это мы не воспринимаем их как итальянцев, это вообще что такое итальянец, не совсем понятно. У них задача. Вот мы из Пьемонта, это Турин, стараемся забрать максимально себе Милан, Венецию, и вот такое вот северное Падание, такое королевство будет, просто расширится Пьемонтское королевство. Для участников вот на севере, для Милана и для Венеции, им хотелось от Габсбургов освободиться по той причине, что у них экономический вклад был огромен, а забирали налогами у них просто вот феноменальные суммы. То есть они, там, в первую очередь, вопрос стал в том, что у них очень много забирают из того ВВП, который они производят. В итоге они освободились от австрийцев и попали ровно в такую же зависимость к туринцам, условно. То есть их жизнь, она была не для того, чтобы давайте там создадим сильную, единую, непобедимую Италию. Нет, давайте как-то высвободимся от австрийцев, но явно не за то, чтобы быть под Виктором Эммануилом II. Параллельно с этим в центральной Италии начинают происходить революции, где свергают такие реакционных князей различных, герцогов, там, в Тоскане, в Парме, в Модене. И вроде как устанавливаются республики, но эти республики обращаются к монарху, к Виктору Эммануилу II, и говорят, возьми нас в свой состав. Он говорит, вы мне особо не нужны, так, если по-хорошему взять. Но в итоге проводятся референдумы, там раздаются бюллетени, где уже написано «Си» и поставлена галочка. Он этих людей тоже берет в свой состав. Но на этом он хочет остановиться. Допускает одну ошибку, французам передает Ниццу, это очень сильно выводит из себя Джузеппе Гарибальди, тот садится на пароход, доплывает до Сицилии, собирает, значит, войско из Сицилии, выдвигается в сторону Неаполя, из Неаполя доходит до Рима, забирает вот все эти территории, и, будучи убежденным республиканцем, тоже отдает все Виктору Эммануилу II. То есть это ни один участник процесса не предполагал, что это будет единое государство, но в конечном счете это стало именно единой централизованной страной, которую поначалу пытались администрировать из одного центра, это из Турина. Вот все префекты изначально назначались из Турина. Это вообще очень важная должность, префект. Она покруче, чем губернатор, и намного больше решений принимает. Вот все префекты были оттуда. Язык, соответственно, бюрократический, это все-таки был пимонский. До тех пор, пока благодаря армии, вот смешиванию людей, которые кроме как в армию, они больше ни один итальянец мог за всю свою жизнь за пределы своей провинции не съездить и так и умереть там в своей деревне. Армия заставляла их быть мобильными, общаться с представителями других регионов, а чтобы общаться, надо хоть каким-то языком владеть, который там люди поймут друг друга.
0: Это и вот, собственно, тосканский. Появился тот самый итальянский, который тосканский, На состояние современной политической системы в Италии все то, что ты описал, можно, наверное, как-то переложить. Другой вопрос, что просто там фамилии поменяются, название партии, наверное, регионов, но общая политическая культура осталась неизменной. Там было короткое вмешательство, как мы помним, фашистов, но там тоже все не было так, как принято считать, что там ордунг был, видите, как по-немецки и так далее. Да?
1: Ты знаешь, как есть безусловные различия, вызванные тем, что на первых порах, понятно, ни о каких там разных политических партиях или еще о чем-то говорить не приходится, да, в первые годы существования итальянского королевства. Речь шла скорее о том, чтобы власть могла обеспечить себе выбранных представителей в этот парламент, который избирался по Альбертинскому статуту 1800, если не ошибаюсь, какого-то там 48-го, по-моему, года. Нет. Ну, назван он в честь короля тоже из Савойской династии Альберта. И как их обеспечить? Вот одна из причин, почему так сильно обрела ресурсы такая организация, как Коза Ностра в Италии, она в том числе объясняется этим периодом. На юге Италии вся экономика – это сельское хозяйство в основном. Причем сельское хозяйство в виде таких больших латифундий, где один землевладелец и там 5, 6, 7 деревень работают на его землях. И если он вдруг им не даст собирать урожай или начнет их наказывать, то хана будет всей провинции, по большому счету.
0: Смотри фильм «Укрощение строптивого». Я так понимаю, что там эта ситуация описана как раз.
1: И вот ты назначаешь туда префекта. У префекта, помимо прочего, помимо того, чтобы обеспечивать закон, порядок и все и тому подобное, ему еще надо во время выборов озаботиться тем, чтобы местные жители проголосовали за соответствующих депутатов, которые еще по партийной принадлежности не определяются. Это просто там конкретные фамилии. Ну, а кто может тебе легче всего обеспечить нужное голосование? Это землевладелец, у которого большие ресурсы на местах. А землевладелец это делает взамен не на деньги, а на влияние в Риме. Ты вот такой закон прими, а ты там с судьями поговори, а ты мне здесь протекцию, там протекцию. И поэтому, когда вы смотрите различные, вот прям не американские фильмы про мафию, а итальянские фильмы, снятые в Италии про исторически существовавших персонажей, представляющих мафиозные структуры, это всегда дяди такие, которые владеют большими землями, на которых трудятся несчастные сицилийцы, тиранеаполитанцы, калабрийцы там, и так далее. И это на первых порах было. А потом, естественно, в Италию активно проникают различные учения политические. С одной стороны, главной политической силой она с численной точки зрения небольшая, но из-за ошибки католической церкви, это очень серьезная ошибка была, католическая церковь к объединению Италии относилась очень плохо. Почему? Потому что часть объединенных территорий Италии – это просто территория папского государства. Вот весь центр Италии, включая и Рим, и регионы Марке, Умбрия, очень классные места, кстати, это очень красивый воздух там классный, вообще еда, вкус, все красиво. Это все были территории Папы Римского, которые были в итоге, значит, захвачены войской династии. Папа Римский сказал, вы вообще негодяи, подлецы и подонки. Решил издать буллу, которая называлась Non Expedit, которая запретила католикам участвовать в любом виде в политических процессах. Они должны были и не голосовать, и не выдвигаться на выборах. Это он надеялся таким образом сделать так, что итальянское королевство будет дисфункционально. А в конечном счете это привело к тому, что если выключить из процесса католиков, то вся политика отдается на откуп либералам и марксистам. То есть просто католиков в принципе не осталось в политике. Значит, давлеющее положение обрели либералы, которые начали проводить одну реформу за другой, но они были не способны к такой мобилизации, централизации власти. И в итоге ни одна из проблем в конечном счете не решалась.
0: Ни одна проблема не решалась.
1: Да, ну вот ничего не решается. Решения, которые принимаются, они не могут устраивать всех по той причине, что страна настолько неравномерно развита, что весь север индустриальный, весь юг сельскохозяйственный.
0: И папа посередине.
1: Ну, папы уже нет, его изгнали. Папа вплоть до прихода Муссолини к власти не обладает ни территорией, ни какими-то возможностями. Это только Бенито Муссолини заключил с ним в 29-м году латеранские соглашения, которые создали современный Ватикан. Это детище...
0: На всякий случай, да.
1: Дуче, да. Вот. И, соответственно, с одной стороны, либералы, которые ничего не решают, проблемы не решаются. С другой стороны, все нарастающая угроза, значит, прихода красных, в особенности после революции в России, в Италии лавочники, буржуа, они начинают очень сильно переживать за то, что, ну, если уж в России это случилось, которая с капиталистической точки зрения явно более отсталая, как считалось, страна, чем европейские различные державы, то кто может гарантировать, что этого не случится завтра в Италии? В особенности учитывая, что для распространения марксизма, коммунизма в Италии были очень хорошие условия. Потому что население бедное, очень большое количество сельского населения в том числе, которое вот на этих латифундиях пашет. И вот в особенности на юге, в середине Италии, в центре Италии были очень распространены эти настроения. Ну а либералы никак с этим не боролись, и различного рода лавочники, буржуа и прочие деятели начали фактически спонсировать, поддерживать Муссолини. Тема про фашизм, она как бы это отдельная
0: большая,
1: это очень долго, да, сложно, да. Но Италию как что-то единое и осознающее себя единой страной, надо как бы быть справедливым, честным и сказать, что если бы не Муссолини, я думаю, скорее всего, через лет 10-15 Италия развалилась бы на 3 отдельных государства. Было бы вот это опять королевство обеих Сицилий, что-то наподобие папского государства и королевства Северной Италии там вполне. Муссолини вот очень жесткими методами и прочим, но смог добиться того, чтобы эти люди служили в одной армии, у них была одна система ценностей, одна мифология вообще, одно восприятие себя как народа и нации. После того, как он связался с немцами, для него это все очень плохо кончилось.
0: За ноги повесили, да, по римскому обычаю.
1: И вот мы встали перед дилеммой, ну, мы как итальянцы, да, встали перед дилеммой, а каким должно быть это государство. Вот когда создавалась так называемая конституционная, да, там, учредительная ассамблея, было очевидно, что, допустим, на юге Италии все хотят монархии, на севере все хотят республики. Это вот прям первые же опросы сразу показали, что весь юг, тем не менее, за то, чтобы Савойская династия продолжила свое существование. Весь север считал, что после того, что они поддерживали и назначили Муссолини, у них нет больше права на то, чтобы руководить Италией. Ну, существовали разные идеи насчет того, какое это должно быть государство. Уже фактически Сицилия объявила о своей независимости, фактически. И примерно схожая ситуация была с Сардинией. Их не тем так катанием подвели к тому, что им дали специальный статус в составе Италии. У них появился статут, да, который говорит об их особом статусе. А затем такие же статусы особые появились еще у трех регионов. Это Трентино-Альто-Адидже, в котором есть провинция Больцано, в которой живут тирольцы, то есть австрийцы, да, ну, немецко-говорящее население. Фриули-Венеция-Джулия, в котором живут фриулы, это словены. И, значит, Вале-де-Оста, в котором живут французы, то есть это франко-говорящее население. У них тоже был особый статус. До 70-х у них этот особый статус выражался в том, что у них есть прописанные там полномочия, они могли участвовать в заседаниях правительства. – к 70-му это уже стало нивелировано, потому что всем регионам практически дали примерно похожие полномочия, и формально, тем не менее, они есть, специальные регионы и обычные регионы, но осталось так же. И в тот же момент стал вопрос, вот Италия, за 20 лет до этого ей грозил приход коммунистов. Здесь Италия, вполне понятно, что она в западном блоке, но чисто по содержанию у коммунистов еще больше шансов стало прийти к власти. Почему? Потому что в глазах местных итальянцев настоящими героями сопротивления фашизму были красные. Это были белые партизаны, безусловно, но вот с героизмом ассоциировались красные. Они бросались под поезда, не выдавали своих товарищей, взрывали себя, там все что угодно делали.
0: А еще были освободители в лице американцев и британцев, которые вели себя по-всякому.
1: Конечно. Поэтому очень вот это первое. Второе, очень бедное население. Еще более бедное, чем было до этого. Разрушенная страна. И вот, значит, возгласы о том, что нужно строить марксизм в каком-то его виде, они были супер популярны. И напрямую, как ученый, я не могу, конечно, сейчас вот голословно говорить, что это вот американцы сделали. Но вот все признаки показывают, что надо было этому противопоставить что-то действенное. И взяли и из сундука истории достали, отряхнули христианско-демократическую партию, которая называлась, до этого была Народная партия Италии, ее создавал еще Луиджи Стурцо. Вот она не была популярной в тот момент, когда она была создана. Когда, несмотря на то, что вот католическая церковь отказывалась участвовать в политике, призывала не голосовать, тем не менее Стурцо имел вот эту партию народную, и она не пользовалась особым успехом. Тут завели несколько уже иначе христианско-демократическую партию, прямо зациклили на католическую церковь. Католическую церковь попросили как-то поактивнее немного поработать с друзьями. И там во многих церквях во время мессы могли еще на всякий сказать, что если во время выборов не проголосуешь за христианских демократов, то там и до преисподней недалеко. Это вот зачастую напрямую участвовали в агитации там и все. И нужно понимать, что в 45-м году в мегарелигиозной суперкатолической Италии, если есть партия, которая поддерживает церковь, и есть партия, которую церковь критикует. Ну, сложно было бы представить, что будет иной результат. Всегда будет побеждать христианская демократическая партия. Ну, временно всегда. То есть в том смысле, что до тех пор, пока итальянцы католики. Вот в этом главная идея. В какой-то момент у левых появилось ощущение, что вот бессмысленно пытаться католиков убедить голосовать за другую партию, потому что это ни к чему не приводит. Намного легче будет, проще и эффективнее сначала католиков убедить в том, что им не надо быть католиками, а уже потом они, скорее всего, придут и проголосуют за твою партию. Сами христианские демократы этого не понимали, то, что происходит. Вот яркий пример. В 70-е был референдум по, значит, тому, стоит ли разрешать итальянцам разводиться. Потому что до этого стоял запрет на возможность развода. И христианские демократы были уверены, это один из столпов вот, бытового католицизма такого. И христианские демократы проиграли на этом референдуме. Они не предполагали, что это возможно. В Италии начали происходить такие внутренние изменения, которые в итоге повели к тому, что у христианской демократической партии начал сокращаться постепенно электорат. Все больше, больше. Почему? Потому что культурно то, что Грамши, тоже,
0: тоже
1: значит, сородич, да? Да. Называл культурной гегемонией, что для того, чтобы властвовать, нужно сначала, значит, обрести гегемонию в смыслах, идеях, в культуре, в произведениях, в творчестве. И вот так элита сохраняет власть. И вот после этого ты можешь претендовать на политическое доминирование. Ну вот примерно таким образом левые начали... Левые в широком смысле, либералы, левые и социалисты и прочие. Они начали выбивать почву из-под ног у христианских демократов. В какой-то момент христианские демократы повелись на это, и вместо того, чтобы включиться в культурную войну и навязывать свои нарративы, они решили расширять собственную электоральную базу за счет того, что они будут идти на уступки и на союзы с другими силами, то с социалистами, то с какими-то ответвлениями левых, и в итоге те католики, которые прямо рьяные католики, и за них голосовали, уже они переставали за них голосовать постепенно. Потому что они говорили, ну, какой же ты католик, если то с этими за стол садишься, то тут на компромисс идешь. И это делали все европейские христианские демократы. Это их общая...
0: Сейчас итальянские католики тоже... Я понимаю, что они не в таком темпе, значит, идут в сторону новых ценностей, но тоже идут. насколько я понимаю.
1: Ну, вот если мы посмотрим на различные опросы там, всяких глобальных центров вроде Pew Research там, и прочих, они показывают обычно что? Вот есть очень классные такие опросы, которые показывают, почему православные все равно не встраиваются в Европейский Союз, и у них вот эта тема не работает. Там вопрос, два вопроса есть ключевых. Первый вопрос сформулирован следующим образом. Считаете ли вы, что ваша культура важнее культур других народов? Он очень провокационный, но если ты посмотришь на первый топ-15 стран европейских, в которых говорят «да», это всегда первый топ-15, типа Армения, Грузия, Россия, Молдова, Румыния, Болгария. Вот первые 15 – это всегда православные страны. Греки, киприоты. Дальше идут католические страны, и вот первая среди католических всегда Италия. То есть она вот максимально близка по степени этого. А второй вопрос, который им задают, считаете ли вы, что ваша религия является ключевым фактором в вашей культуре? Ровно те же самые показатели идут. И мы видим, что вот среди католиков они по степени вот культурной идентичности и осознания, как правило, на первых местах. Но есть и такие тоже демографические и социологические данные, которые показывают, что итальянский образ жизни очень сильно меняется. Просто я сейчас добью вот ту тему.
0: Да. Ага.
1: И вот когда у христианских демократов начался такой большой кризис, получилось так, что на первых выборах после операции «Манипулите», то есть «Чистые руки», большая часть католиков проголосовала за Сильвию Берлускони, не самого католического такого человека. Он себя позиционировал как антикоммуниста, но вот представьте, что должно было произойти, чтобы Сильвио Берлускони, который придумал на телевидении показывать полуголых женщин для того, чтобы овладеть вниманием итальянцев, который, ну, не, абсолютно нетрадиционный политик для Италии того периода, а стал в итоге легендой итальянской политики.
0: Я не поеду на остров Эпштейна, потому что у меня своя бунга.
1: Да, из этой серии. И вот тогда возникла другая партийная система, в которой были, значит, правые центристы и левые центристы условные, то есть радикалов как таковых не было. Ну, правые центристы иногда могли с Лигой, да, как совсем, тогда это была Лига Севера, как совсем с какими-то отбитыми маргиналами идти на коалицию, но власть все время передавалась от условного Проди к условному Берлускони, от условного там какого-нибудь там лидера Берсани, она могла тем не менее обсуждаться с Берлускони, неважно, кто был премьер-министром, вот центры были, это вот чуть левый и чуть правый. А потом случилось что-то в Италии, что очень сильно это перевернуло с ног на голову. Во-первых, появился Беппе Грилло, который создал движение «Пять звезд», абсолютно децентрализованную структуру, в которой граждане через блоги и голосование в интернете решали, какова будет повестка этой партии в парламенте, за кого, за что они будут голосовать, как это будет выглядеть.
0: А почему «Пять звезд», кстати?
1: Слушай, там, по-моему, это было связано... Сейчас я тебе не
0: гербы скажу. Какие-то, наверное.
1: По-моему, нет. Да? Знаешь почему? Потому что у них был такой день вендетты, типа вот сегодня день мести, что-то такое было, и они рисовали букву V, и это как будто бы было как цифра 5 римская. Ага. Потом было еще, если я не ошибаюсь, у них каких-то 5 главных идей было, которые они вдруг... Я не вспомню,
0: в общем, красивый медийный ход. Да,
1: да, да. У них с точки зрения медийки это было идеально. Сам Беппе Грилло стендап-комедиант и вообще снимался в комедийных фильмах. Его поддерживали люди, которые очень хорошо понимали в интернете, в том, как он функционирует. Вот они разбили сначала это разделение на правые, левые центристы и взяли рекордное количество, там 35-40% голосов. Это фантастика была, вот столько набрать одной партии, и вынуждены с ними должны были считаться. А после этого случилось уже то, что фактически появилось, ну, это движение там Джорджии Мелони, да, братья Италии, она абсолютный ноунейм для итальянской политики была. Ну, там министр по делам молодежи, и так бац-бац, у нее партия, и она выигрывает выборы, причем с фантастическим результатом, и партия Берлускони становится третьей партией, и теперь очень много правых сил, которые объединены в единую коалицию, абсолютно разобщенные левые, у которых нет там лидера какого-то своего и прочее, и движение «Пять звезд», которое в подвешенном достаточно состоянии, непонятно, что с ним дальше будет. Вот мы сегодня подошли в таком состоянии.
0: То есть перспектива у Мелони, в принципе, даже неплохая, как бы странно.
1: Сейчас она допустила огромную глупость, она сделала референдум. В Италии конституционный референдум – это первый путь к погибели. Вот, причем это уже давным-давно доказано. Был Матео Ренци, который решил вообще переписать всю конституцию Италии, Италии централизовать власть, сделать ее такой жесткой, подотчетной премьер-министру, все.
0: А губу не делал такой?
1: Он придумал, значит, новую модель Конституции, он был настолько уверен в себе, что он выступил по телевидению и сказал, значит так, вот этот референдум, это референдум доверия мне. Он был уверен, что он настолько популярный, что население... И он сказал, если вы проголосуете против, я вообще уйду с этой должности. Он думал, население скажет, брат, ты что, пожалуйста, я тебя очень прошу, не уходи, мы все сделаем. Население сказал, ты еще и уйдешь? Да, и все пришли, проголосовали против. Здесь примерно та же самая история с Джорджией Мелони. Она захотела вот переиначить всю систему правосудия в стране, сделать так, чтобы фактически прокурор и судьи стали подотчетны исполнительной власти. Ну, там должны были быть созданы советы, которые должны были каким-то образом взаимодействовать. Долгая история, но, по сути, это итальянцы ненавидят свою судебную систему. Она очень загруженная, долгая, тяжелая, муторная. И нет человека, который говорит, да нет, классная у нас система, что ты. Но сразу же, как только началась реформа, все такие, это ты под себя хочешь. И она, так как женщина более опытная, чем Маттео Ренци, он женщина менее опытная, да, в этом плане, она сразу же заявила, говорит, если я проиграю, я в отставку уходить не буду. Это она вот сразу сказала, население предупредила. Но левые сразу же из этого устроили вотум доверия-недоверия правительству Мелони и проголосовали против. Под ней население проголосовало против. Причем даже регионы, в которых у него хорошая база. Под ней начало шататься кресло, прием сильно. Она начала предпринимать какие-то неописуемые шаги из серии. Сначала, она отправила в отставку двух там функционеров из Министерства юстиции, главу аппарата Минюста, и давила на министра туризма, что ты должна уйти. Та не хотела, в итоге смогла, добилась. Италия осталась без министра туризма. Потом и министр юстиции покинул свою позицию, но ей все намекают, что так, а при чем тут они? Это же твоя реформа, ты должна уходить. И вот сейчас, если она организует досрочные выборы, у нее есть выгодная ситуация, что левые пока разобщены. Через год они могут не быть в таком состоянии. Вполне допустим сценарий, при котором левые найдут нормального себе лидера и смогут выступить единым фронтом. Сейчас, если проводить выборы, она выиграет. Но там есть такой момент, в какое именно время их проводить. Пока еще действует старое избирательное законодательство, которое невыгодно для Мелони. Она внесла изменения в избирательный кодекс, который вскоре вступит в действие, так называемый стабиликум. И вот тогда у нее будет шанс по новым выборам вообще получить такое большинство, которого до этого не было. Поэтому она, я думаю, потянет какое-то время еще и вполне вероятно пойдет на досрочные выборы просто пошире.
0: А наши слушатели тебе немедленно ответят, что все это вообще бессмысленно обсуждать, потому что все равно все решается за океаном, потому что Италия страна оккупированная, у нее на территории там энное количество, мне кажется, больше 5 американских баз. Вот, поэтому это все такая развлекушка внутриитальянская. Кто будет и как будет, это все в Америке решат.
1: В целом наши зрители будут правы ровно в той степени, в которой это правда и в отношении Германии, и в отношении любой страны Европейского Союза, потому что мы видим и сейчас по риторике, по общению, что да, в действительности эти люди, они явно не обладают тем уровнем суверенитета, чтобы принимать, допустим, решение снимать санкции с Российской Федерации или нет. Вот конкретно в случае с Италией я могу гарантированно сказать, даже если мы уничтожим всю Украину, Польшу, Прибалтику, после этого возьмемся за все восточноевропейские страны, даже это никак не угрожает Италии. Вот нет пункта, в который вот в этот момент итальянцам должно стать страшно, что завтра мы можем захватить Сан-Бенедетто дель Тронто. Хотя очень красивое место, между прочим, могу сказать. Вот нет никакой угрозы Италии. Поэтому все эти решения принимаются не потому, что это исходит из национальных интересов Италии, а потому что итальянская политическая элита встроена в совершенно иную систему, которая не всегда учитывает интересы, значит, стран, которые там находятся. То же самое касается и других государств. Это не значит обязательно, что личность премьер-министра, она вот в Госдепартаменте сидит четвертый помощник третьего заместителя, второго секретаря там какого-нибудь, и вот он вот так вот смотрит, значит, личные
0: дела. Это симпатично.
1: Да, вот эту позовите ко мне, вот это нет, это не так работает. Сама система построена таким образом, что маловероятно, что в ней выстрельнет, в принципе, кто-то, кто не встроен в эти элитарные группы. Вот если тебе 18-19 лет, и ты понимаешь, что ты очень хочешь заниматься политикой в будущем, ты пойдешь в один из нескольких университетов, которые на это более-менее зациклены. В этом университете, когда ты будешь учиться, тебе, если ты сообразительный, еще внешний вид какой-то есть там и так далее, тебе предложат программу стажировки на всякий случай во Флетчере, в Йеле или еще где-то просто, чтобы ты слетал хотя бы на полгодика или на пару месяцев. Ты слетал, тебя увидели, ты вернулся сюда. Ты уже в этом возрасте начнешь участвовать в деятельности одной из этих партий, да, там крупных. Начнешь там участвовать, тебя в любом случае кто-то да будет спонсировать, помогать, продвигать сам и так далее. Вся система будет работать таким образом, что на каждой этой стадии будет идти отсев и фильтрация людей, которые не сильно вписываются в этот мейнстрим. Люди, которые в действительности отличаются от этого мейнстрима, это, допустим, Матео Сальвини, который как только пытается набрать там условно больше 15-20%, включаются эти механизмы, его начинают то по коррупционным делам, то медийно на него давят, то еще что-то. Ему все время оставляют роль младшего партнера главы правой коалиции. Но лишь бы он не вышел на первую роль, потому что вот Сальвини, в принципе, вполне вероятно, могло бы ему хватить первичных мужских признаков для того, чтобы несколько иную позицию иметь в отношении России. С остальными кандидатами этого не случится.
0: Слово «университет» упомянул, да, как бы, если ты будешь учиться в университете, да, можешь стать политиком, да. А можешь продолжить учиться в университете лет до 50, абсолютно, как делают многие итальянцы, абсолютно. Это такой признак итальянского общества. Почему да. так, во-первых, а во-вторых, это действительно настолько хороший университет, что там можно учиться до 50 и дальше?
1: И университет, не буду обманывать граждан, я стараюсь говорить честно, университеты в действительности очень классные с точки зрения визуальной. То есть, вот, допустим, я работал долгое время в университете в городе Мочерата. Я много где работал, я и в римских университетах, и в Сапиенце я работал, и в Миланском университете работал, и во Флорентийском, и в Урбино, много где. Но вот Мочерата всегда оставляла какое-то особое впечатление, потому что это университет 13 века, это третий вообще по древности

0: Чего? То есть это здесь, я не знаю, прачечная, там можно книжки распечатать, здесь поесть можно, там магазин, а все остальное в других городах. Да и в какой-то вот очень университетской атмосфере. Но это визуальное. Внутри я над ними очень часто шутил, я говорил, что я не знаю, какая катастрофа случилась в вашей системе образования, что вам нужен человек по фамилии Сардарян из Москвы, чтобы рассказывать вам про политическую философию Италии или про историю Италии или еще что. Потому что я изначально думал, что я буду им рассказывать про российскую политическую правовую систему и так далее. А я в большей степени был задействован в том, что касается итальянской, потому что просто вот эта модерновая, современная, как у нас принято говорить, практикоориентированная система образования угробила фундаментальную науку. Потому что людям говорят, что если ты занимаешься наукой, то это должно быть востребовано. А чтобы это было востребовано, бизнес должен за это платить. Вот теперь скажи мне, какой бизнес заплатит за философские исследования трудов Джамбатиста Вико, допустим, и основания новой науки? Ни один. Бизнес платил за сельскохозяйственное право земельное, за там платил, значит, исследования, как продвигать...
1: Болонскую систему.
0: Ну, типа из этой серии. Как кожаную продукцию, производимую в марке, толкать на территорию СНГ. Это важные вещи, я не говорю, что это не нужно. Но на фоне начинает вымирать фундаментальная наука, безусловно. А вот то, что касается того, почему они учатся до 50-60 лет, я помню, я туда приехал, мне было 25, у меня там был друг Валерио, который был аспирантом, и Валерио было, как мне сейчас, ему было 36. Я в 25 был маниакально озабочен тем, чтобы защитить докторскую, а Валерио все еще учился на PhD, то есть на кандидата наук, и все никак не защищал диссертацию. Хотя парень был умнейший и уже был там в таком количестве университетов. Я как-то раз спросил, говорю, Валерио, я говорю, ты не работаешь, ты учишься на PhD. Там. Ну, чем это объяснить? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я учусь на PhD, мне платят, там у него, говорит, повышенная стипендия была, что-то вроде 3000 евро. А я, говорит, защусь, начну работать, мне придется работать, и платить мне будет 2 с чем-то там, условно. Какой смысл работать за 2, если можно не работать за 3? Это вот из этой серии. Но он там все время искал какие-то фонды, которые там то Европейского Союза, то этого региона, то национальный, то в соседней стране записывался. И вот так прыгал с одной PhD на другую, лишь бы не работать.
1: Ну, печальная история. А культура итальянская под воздействием наплыва мигрантов, всего прочего, она тоже размывается? Или это все еще вот Сан-Ремо, это все еще Сан-Ремо? С твоей точки зрения.
0: Есть у культуры там два измерения, в которые она меняется. Она не сильно это связано с мигрантами, потому что итальянская культура, она очень сильная с той точки зрения, что она очень... просто воспринимается, это вот не французская, не британская, которая там, ну, это, во-первых, тебе должно еще понравиться, да, там, ну, не каждому человеку нравится, я не знаю, улитки есть, или там британская кухня, или британский юмор, он специфический, кому-то нравится, мне абсолютно не нравится, я очень от этого далек. Итальянская, я не знаю людей, которые там попробовали итальянскую кухню и говорят, фу, какая гадость вообще, это невыносимо. Не знаю людей, которые приехали в Рим, говорят, какая ужасная архитектура вообще, как это мерзко выглядит, которые увидели итальянскую одежду, говорят, этот человек похож на бомжа вообще, что это за стиль такой? Она очень проста, она нравится всем, поэтому очень часто ты можешь увидеть вот этих товарищей, которые на лодках приплывают и стараются прямо косить под итальянцев, уже там через раз, не понимая, что вот это вот ругательство, вот этот жест, то руками машут, то еще что-то. Ну, конечно, есть страшные проблемы с их интеграцией, но итальянцы более-менее с этой задачей справляются, и их спасает то, что в Италии нет рабочих мест. То есть большая часть этих мигрантов, которые приезжают, они Италию рассматривают как перевалочный пункт до того, как поехали в Германию и во Францию. Потому что итальянцы не сильно платят пособия эти, особенно при правах. И вот там есть остров Лампедуза, это прям вот на границе с Африкой уже. Они обычно прибывают туда, оттуда, если даже доходят до материковой Италии, итальянцы очень аккуратно дают им проехать дальше куда-нибудь. Там
1: их встречает Коза-Ностра, как мы знаем, отбирает паспорта, и дальше уже там
0: уже как пойдет. А вот то, что касается изменений в культуре, они есть, безусловно. Меня это очень всегда расстраивает, потому что, когда ты приезжаешь в Италию, если речь идет о людях более взрослого поколения, вот они выглядят супер, следят за собой, очень красивые костюмы, интересные галстуки, платочки, волосы уложенные, красиво все. Молодое население очень сложно будет зачастую отличить, вот это американец, немец, француз или итальянец. Все в каких-то мятых клетчатых сорочках с футболками, кедами, джинсами. Нет нет вот этой стилистики, которая для них характерная. Музыка...

0: Он сейчас ожил, да, как фестиваль он там проводится, за ним следят. Но музыка более молодого поколения, она в большей степени копирует какие-то вот тренды такие общезападные. Хотя есть отдельные проекты и молодые, которые в итальянском стиле бельканто таком, да, красивом. Поэтому так тоже и одно есть, и другое есть. А культура помирает, знаешь, из-за чего? Я вот смотрел данные iStat, и они показывают, что в настоящий момент молодое поколение итальянцев практически не ходит друг к другу в гости, что настолько феноменально на фоне старшего поколения, которое практически все свое свободное время предпочитает проводить либо к ним кто-то приходит поужинать, либо они кому-то ходят поужинать.
1: Прости, пожалуйста, итальянцы ходят в гости друг к другу, они встречаются где-то в кафе.
0: Могут и в ресторан. Ну, идея в том, чтобы есть вместе. Я помню первое время мой самый большой страх в жизни, вот у меня есть целый ряд детских фобий, но вот самый большой страх, который я испытывал в своей жизни, это когда я жил в Италии, то, что я стану до такой степени толстым, что я перестану помещаться в свои вещи, потому что то, как едят местные граждане, в моем режиме спортивного питания, я не понимал, почему они до сих пор не умерли вот с таким питанием. Потому что ты садился с ними в 8-9 вечера, приходит стабильно человек 8-9-10, и начинается там 5-6-7 разных блюд. Я первое время говорил, простите, я вот время не ем. Они смотрели как на душевно больного. Я понял, что у меня пропадает социализация, со мной люди перестают общаться, потому что я все равно не ем. Но единственное, что мне удалось отстоять, что я не пью алкоголь, я не люблю алкоголь. Я вам могу сказать, если сейчас нас слушают россияне, россияне, знаете, что на вас наговаривают самые большие, значит, люди, употребляющие алкоголь, вот в самом большом количестве. Я глубоко убежден, что итальянцы, потому что если россияне себе это позволяют в пятницу, субботу условную там расслабиться, я в Италии уже в середине дня, в обед, в 12, в час дня, два профессора уже стабильно ужали одну бутылку там какого-нибудь красного, потом, ну, это так, за обедом просто на двоих. Потом работа закончилась во время ужина пару бокальчиков. И в 8-9 у нас рабочая встреча, там обязательно тоже на столе будет вино. И это каждый день в таком режиме. Вот абсолютно каждый день. Они это очень целомудренно называют средиземноморская диета. Но я не знаю, можно ли это вообще назвать диетой, то, как они питаются. Но я оттуда за счет больших физических нагрузок приехал в нормальной форме, но это мне было лично очень страшно, потому что я так в жизни не питался никогда.
1: У тебя нет ощущения, что Италия превращается просто в заповедник или такой национальный парк, в том числе для американцев, вот эта история, когда они сразу Венецию сняли для свадьбы какого-то из миллиардеров?
0: Безоса,
1: по-моему. Безоса, да. Вот такое будущее у Италии, такое будущее Италии приготовили.
0: Я помню, знаешь, вот как раз в продолжении твоего вопроса, вот мы один раз... Я летал тоже в командировку в Италию, и мы с мамой полетели, и мы так стояли, что-то пошли погулять и вечером после работы моей, и там был вот Колизей, мы зашли в Колизей, просто вот вечером красиво очень, я так смотрю, а рядом с нами группа американских туристов, вот таких прям классических, в шортиках, в кепке, причем ничто ни к чему не подходит, ну, такая просто там футболка, кеды какие-то убитые. И вот они подходят, они первый раз видят Колизей, то есть это не то, что они каждый день туда приходят, они так вот так что-то посмотрели, потом вот этот тип пришел, а мы достаточно высоко были, и он так посмотрел сверху вниз, вот так, повернулся и своему соседу говорит, shit, that's scary. И вот так вот ушел. Все, это вся его реакция была. Он говорит, shit, that's scary. Ну, переводится как, ну, черт побери, это страшно. И все. И вот это никак его вообще не впечатлило. Примерно таким же образом я могу сказать, вот, я помню, что итальянцы на них реагировали достаточно. Итальянцы, надо как бы отдать им должное, в отличие от французов, люди очень гостеприимные. Вот если ты в Италии, и ты хоть как-то пытаешься говорить по-итальянски, ну вот ты вообще можешь хреново владеть итальянским, но хотя бы скажешь...
1: Что, а вот Цезарь хотя бы...
0: Да, там как-нибудь. Или там скузи, там скажешь. Он уже радуется, говорит, эй, браво, скузи, а, ке белло, браво. Если ты во Франции на чистейшем французском говоришь, они тебя все
1: правда
0: равно считают за кусок
1: сомнащего.
0: Ты вообще, ты кто, чтобы на нашем языке разговаривать? Итальянцы совершенно не такие. Ну, даже там, к американцам, значит, я помню, вот был там такой магазин, куда часто заходил, сотрудникам купить там сорочки, когда возвращался, потому что там всегда по акции можно было там типа купить там 5 сорочек, получить еще 45 в подарок там из этой серии. И там вот стоял один такой американец, прямо как будто его, если бы он умер, его надо было бы экранизировать, его по тем временам должен был бы сыграть Чак Норрис. Он вот такой вот был, знаешь, очень колоритный персонаж. И он так все уже себе купил. И этот итальянец на него смотрит, говорит: «Сеньора, you want another shirt?» Вот так говорит: «Может, вы хотите, говорит, еще одну сорочку?» И он так поворачивается к жене, и вот как типичный такой американец, говорит: «Милая, я могу позволить тебе еще одну сорочку?» Она говорит: «Конечно, любимый, ты можешь позволить себе еще одну сорочку». Он поворачивается, оплачивает ее. Он так ему отдает, он вот так: «Thank you, sir», вот так проходит, и вот так поворачивается, просто в середине зала поворачивается на нее и такой: «And may God bless your family». Вот так. И пусть Господь благословит вашу семью. И он так уходит, и итальянец просто смотрит ему вслед и такой... Ну, что за человек вообще? Это вот я, мне очень запомнилась такая история. Но с этой точки зрения, итальянцы, конечно, надо понимать, какие. Север один, юг другой, центр третий. Они очень различаются. Но я думаю, что за 5 лет сильно ничего не поменялось. У меня, тем не менее, друзья там остались. Мы время от времени созваниваемся. По их рассказам я понимаю, что не сильно страна поменялась.
1: Это был Генри Сардарян в «Культурной симпатии». Дмитрий Егорченков.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Юрий Юрьевич Щегольков, учредитель и генеральный директор Фонда развития малых исторических городов. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
2: Добрый день.
1: Мы, как вы знаете, делаем серию аналитических эфиров, посвященных малым городам. И вас пригласили, так как вы непосредственно взаимодействуете с историческими малыми городами. И хотелось бы сначала узнать, что мы понимаем под историческим городом. Это как? Это что?
2: В общем, когда-то давно, лет 10 назад, мы ввели впервые вот это определение «малый исторический город». Есть понятие малых городов. Это города, которые... У нас есть малые, средние, большие, да, мегаполисы. Ну, соответственно, до 50 тысяч жителей считается малым городом. А есть понятие исторические поселения, их в разное время, разные организации, преимущественно имеющие отношение к культуре, например, Министерство культуры определяло список, какие города являются историческими поселениями, какие нет, определяли систему критериев, по которым какие-то города можно было отнести к историческим, какие-то нет. Ну, например, Москва с точки зрения Минкульта не является историческим городом. Ну, вот они как-то там по-своему считали. Вот, и, ну, мне как нормальному человеку, мне кажется, любой нормальный человек согласится с этим определением, что исторический город – это город, который был городом, ну, например, до 1917 года. До 1917 года, как бы, до реальных революций, которые в стране произошли, города были уездными, губернскими, вот, соответственно, есть города, которые основаны до этой даты, есть города, которые перестали быть городами, он был уездным городом, но в силу разных причин превратился там в поселок городского типа, а потом вообще просто в поселок, да. Вот, и, соответственно, мы, когда придумывали фонд, решили определить нашу как бы основную аудиторию городскую, как жители малых городов, которые имеют историческое прошлое. Ну, их, в общем, достаточно много, и вот мы ввели, наверное, ну, скажем так, в научный оборот, у меня было несколько статей в журналах научных, когда мы оперировали именно этим понятием, но как-то прижилось, и вот вы даже сейчас меня спрашиваете, мне внутри себя приятно, да, то есть как бы такая штука есть. Вот, ну, по сути, ничто другому не мешает, то есть сейчас есть понятие исторические поселения, в которых определяли Минкульт, там, или, опять же, некоторые поселения превращались в таковые указом президента. Почему? Потому что достаточно много охранных зон, например, или объектов культурного наследия. Но мы исходим из того, что даже если в городе не очень много объектов культурного наследия, все равно, если он когда-то был создан людьми, если он существует достаточно давно, то он является для нас точкой интереса, так скажем, да. Вот. Ну, вот, наверное, так я ответил бы вам.
1: Вот, да, почему малые исторические города должны быть точкой интереса государства, и что теряет страна, если мы не развиваем малые исторические города? Не то чтобы не развиваем, а не даем им должного внимания. И да, и что значит точка интереса малых исторических городов?
2: Я должен сказать, что, опять же, с нашей точки зрения, исторические города, маленькие города, в которых живет достаточно много людей, почти 30% населения, так вот, на секундочку, да, вот, что эти города не заслуживают того, чтобы мы смотрели на них из федеральных центров, из мегаполисов и ждали, когда же там наконец все умрут, да, и когда оттуда все уедут. Нет ничего более печального, как видеть деградацию, да, то есть деградацию городских поселений, смотреть, насколько это бывает ужасно. Так получилось, что мы сразу стали заниматься не малыми городами, у которых, ну, все более-менее нормально. Таковые тоже есть, и если мы вспомним там город Суздаль, например, да, или, ну, с другой стороны, подойти к городам, в которых есть крупные предприятия, они относятся к категории и моногородов, и, например, и исторических, и, ну, вспомним там Сибирь какую-нибудь, да, то есть в них есть города, в которые находятся в зоне интереса крупных компаний, нефтяных, газовых и так дальше. И более-менее им там тоже как-то живется более-менее нормально. Но есть города, которые живут совсем не так. И эти города теряют население, и темпы убытия достаточно высокие. То есть и до 30% уже доходит, до 50%. То есть люди уезжают. Раньше какой был процесс, когда был другой немножко экономический уклад? Люди из деревень, из сел переезжали в малые города. Из малых городов переезжали, мигрировали в крупные города. Соответственно, воспроизводство в сельской местности постоянно было нормальным. То есть как бы деревни существовали. Не было такой ситуации, что вот массовая гибель сельских поселений, которые мы можем сейчас замечать в некоторых местах, да, вот, соответственно, люди занимались, были отходниками, так называемыми, то есть они уходили в города на заработки, но возвращались, была такая постоянная внутренняя миграция. С момента, как начал разрушаться вот этот уклад, и как сельские поселения стали вымирать, и это массовые процесс повсеместный. Ну, люди, условно говоря, из деревень ушли, а следующая очередь – это из малых городов в большие. Средства массовой коммуникации, информация доступна, в принципе, везде. Интернет, ну, практически везде доступен. И что делает младшее поколение, дети, школьники, студенты? Они понимают, что в их маленьком городе не так много мест, куда они, например, хотели бы пойти. Или вообще нет мест, где можно было бы продолжать учиться. Соответственно, наиболее активная часть, наиболее тех, кто что-то хочет, не уезжают и не возвращаются. Соответственно, малые города стареют достаточно сильно и быстро. Вот, вымирают, ну и там добавляются разные дополнительные проблемы. Дополнительные проблемы, например, ковид. Когда в городе нет достойной медицинской сферы здравоохранения, ну, когда нет больниц, люди умирают быстрее, к сожалению. Вот, или, если мы будем говорить о такой истории, как там, специальная военная операция, из малых городов почему-то людей забирают быстрее по мобилизации, и уровень жизни там достаточно низкий, оттуда гораздо больше в процентном соотношении. А мужчины ходят на вот эти все наши военные истории. Вот, и это видно, и убытие это видно. И помимо того, что действует очень серьезный магнит мегаполисов и крупных областных центров, где есть как бы все. Ну, есть университеты, где можно учиться, где есть какая-то культурная жизнь. Да, там дороже, конечно, но все надеются на то, что, ну, вот они-то...
1: Повезет.
2: Им повезет. Не всегда. Вот. Кто-то возвращается, конечно, но нет ситуации в том, что вот этот возврат, выдох так называемый, да, что он какой-то достаточно мощный. Это разовая история, и пока не видно такой ситуации, что какой-то малый город прям резко изменился и стал притягательным для инвестиций. Бывают такие города, конечно, которые смогли себя взять за волосы и вытащить из болота. Вот. Но преимущественно, к сожалению, либо стагнация, либо кризис, ну, либо вот такая точка равновесия, когда не очень понятно, куда все это пойдет. Вот. Почему нужно их спасать? Ну, вообще, как бы, по очень многим причинам. Людей просто жалко, да. То есть, ну, как бы, они не виноваты, что в стране прошли иногда не очень удачные экономические реформы. Они не виноваты в том, что не хотят жить там, где они жили. Они ждут какой-то помощи со стороны государства. Представители, ну, они же избирают людей, ждут помощи лучших людей, тех, кто как бы берет на себя ответственность за то, чтобы в стране было как бы по-другому. И если у жителей крупных городов свои проблемы, и те, кто отвечает за решение этих проблем, конечно, не найдутся всегда те, кто скажет, я знаю как. То с малыми городами не совсем так. Там много людей, которые как бы говорят, что знают как, но не все делают. Это первая причина. Вторая причина, ну, если исследовать наши малые города, чего мы только там не найдем. Мы вообще исходим из того, что если говорить об историческом наследии, о культуре, да, то малые города, особенно центральная Россия, это наше национальное достояние. Собственно, они составляют нашу историю. Ну, что там говорить, да? Мы, у меня такой есть любимый город, Дорогобуж, да? Ну, вообще он один из самых старых городов России. Он появляется задолго до Москвы, да? Вот, но живется там сейчас очень несладко, Смоленская область, да? То есть там сохранились остатки вот этого былого величия, да, малого города. Былое величие малого города — это памятники, это дома, это крепости, может быть, да, даже тюрьма, которая там стоит, тюремный замок, если его привести в порядок, это тоже интересно. Вот, но денег на это нет, и не очень понятно, когда они появятся. Вот, и, соответственно, мы создавали фонд в свое время, именно с тем, чтобы оказывать какую-то информационную, консультационную, материальную, в общем, любую помощь, ощущая себя, что мы, как жители больших городов, отвечаем за то, чтобы вот эта история с распределением благ цивилизации не оставалась только в другом
1: городе. Вот слушая вас, я поняла, что возрождение малых исторических городов, оно нашими силами может улучшить состояние их, но, получается, определяющим является экономический уклад, правильно я понимаю? То есть в капитализме, ну, сегодняшнем, они, получается, малоисторические города невыгодны, никто в них не вкладывается,
2: ну,
1: да?
2: Ну, в общем, да, то есть это длительный такой период дискуссии, типа, а что делать?
1: Да.
2: Ну, условно говоря, у нас сейчас крупное материальное производство, да, крупные заводы там не появятся. Просто потому, что там нет людей, которые могли бы там работать. И даже появление крупного производства не означает, что город как-то экономически от этого выиграет. Мы сплошь и рядом видим случаи, когда достаточно большие заводы там, или агрокомплексы существующие, да, они очень, ну так, ну как бы они не очень сильно влияют на процесс перезапуска города. Ведь перезапуск города не только в том, чтобы в городе был какой-то бюджет, и этот бюджет можно было бы там направить на какие-то реальные вопросы реструктуризации вот этого экономического уклада. Потому что деньги, которые в маленьком городе есть, это максимум хватает на то, чтобы заплатить зарплату и не самую большую бюджетникам. Да? Я, конечно, директор-учредитель фонда, но я могу сказать, что я в одном из городов работаю учителем в школе. Ну, чтобы мы понимали, я работаю на 0,25 ставки, моя зарплата 8 тысяч рублей. 0,25. Если я буду работать на полную ставку, это будет, ну, соответственно, там около 30. Чтобы выжить, люди должны работать на две ставки. Работать на две ставки в школе – это с утра до позднего вечера, каждый день, только этим заниматься. Цены в малых городах не так, чтобы низкие. Те же самые пятерочки, те же самые магниты, что и в Москве. Соответственно, люди очень многие занимаются натуральным хозяйством. Ну, то есть большие участки, картошка и далее. Соответственно, в современной цивилизации малые города очень многие выживают. И как бы мы изучали мировой опыт, то есть не только что у нас такая история со сверхурбанизацией, когда жители провинции пытаются уехать мегаполисы в поисках лучшей доли, да, вот, соответственно, выходы есть, да, то есть, и мы, собственно, и пытаемся находить выходы, идеи для перезапуска маленького города, пытаемся находить тех людей, которые готовы в этих городах оставаться и пытаться все-таки свою вот эту малую родину сохранить, и есть, в общем, примеры, когда получается, да. А основное направление, по которому мы действуем, это развитие сферы образования и сферы туризма. А почему сфера туризма? Ну, так получилось, что я сам выходец из сферы туризма. Я достаточно много и долго работал в крупных компаниях и инфраструктурных организациях. Вот, и, ну, в общем, понимаю, как это работает. В общем-то, потенциал для развития туризма в историческом городе есть практически всегда. всегда, то есть, когда вот я, ну, понятие выдоха, да, вот представьте наш огромный мегаполис, Москва, в нем живет какое-то количество миллионов людей, сейчас уже сбился, не помню сколько, эти люди живут, ну, давайте назовем это человейники, да, то есть огромные комплексы, ну, это клетки, по сути, да, то есть вот, те люди, что постарше, наверное, помнят такой фильм «Матрица», да, такое всегда сравнение, что мы как будто подключены к интернету, к телевизору, и что, мы, что, что с нами происходит, да, мы спускаемся на работу, едем час-полтора в пробке до какого-то места, да, работаем, потом возвращаемся и в эту самую клетку, да, то есть как бы не очень многих людей есть, но какое-то количество процентное есть, соответственно, дача. Не все могут поехать куда-то далеко отдыхать, и даже если поедут, все равно вот эти 5 дней работы и 2 дня выходных, они, ну, в общем, требуют, чтобы люди из вот этого городского шума, это городской шум, это в Москве одна из самых главных проблем, которые отмечают жители, куда-то уехать в тишину, спокойствие, и ввиду того, что уровень жизни в Москве и в крупных городах выше, чем в малых, количество автомобилей на душу населения растет, дороги у нас улучшаются, ну, то есть Росавтодор, Паш, как, вообще все вылетные трассы есть, и региональные деньги тоже вкладываются в дороги, то есть дорожная сеть нормальная, и человек может спокойно уже в течение дня или двух уехать за 500 километров. А вот ту школу, куда я езжу учителем, я каждую среду езжу туда, делаю 700 километров. Туда-обратно, получается 700, да. Но это другая планета, да. То есть, и действительно, вот, когда мы начинаем понимать, что просто вот эти 15 миллионов, которые живут в Москве, это является тем рынком, который может поднять экономику маленького исторического города. Главное, чтобы мне было интересно. А чтобы там было интересно, соответственно, мы ищем разные ходы, которые не требуют ну, каких-то значительных или вообще в принципе не требуют вложений. Потому что человек интересуется не обязательно каким-то зданием за $1 миллион, да, или музеем, в котором 1000 экспонатов. Им важно приехать и просто прийти в местный музей и выяснить какую-то совершенно удивительную вещь, которую он не знал, сделать для себя открытие. Но он оставит при этом деньги. И если это индивидуальный туризм, то деньги он оставит в местной экономике. И, ну, представьте, если в маленьком городе до начала туристического потока количество визитеров, называется экскурсантов или туристов, 2000 человек, эти 2000 человек привозили бы там, ну, оставляли бы 2000 рублей. Ну, это получается 4 миллиона рублей в год, это ничего. А вот если туда становится поток в 100 тысяч человек, и растет средний чек до 5000, например, да, то мы уже имеем 500 000, которые живыми деньгами оказались в городе. И это уже те деньги, которые позволяют людям немножко выдохнуть. Потому что сфера туризма, она очень интересная. В туризме есть такой мультипликативный эффект. То есть на одного туриста работает не только сфера гостеприимства, например, ательеры или рестораторы, но, например, бензоколонка. То есть человек приезжает на машине, заправляется, и эти деньги, если это местная бензоколонка, попали через налоги в городской бюджет. Или если он приехал на событие, если он попал на какой-то фестиваль, значит, может быть, стоит придумать этот фестиваль, чтобы их было больше. Соответственно, вот логика развития малых городов, она очень часто лежит в сфере туризма. Чтобы хотя бы приостановить, мы делаем разные учебные программы для молодежи с тем, чтобы им было интересно что-то сделано в городе. Потому что каждый сделанный проект, который делает кто-то из молодых ребят, даже если он потом куда-то уедет, все равно это остается, ну, как ребенок, который ты, у тебя появился, да? Вот, ты его сделал, и дальше ты все время про это думаешь. И даже находясь в Москве, человек, помнящий о том, что у него там за плечами его любимый малый город, в котором что-то работает, он начинает работать в Москве на то, чтобы как-то этой истории помогать. Ну, здесь можно долго, в общем, говорить, почему все это надо спасать, сохранять, но вот.
1: Да, но интересно, как с какими трудностями вы сталкиваетесь в своей работе, потому что, как я это представляю, вы организуете молодых ребят для того, чтобы что-то они делали какие-то мероприятия в городе. Как это происходит? То есть вы приходите в школы, и как вы музеи восстанавливаете? То есть как это на практике?
2: Ну, смотрите, в каждом, каждый раз везде по-разному, да? Здесь мы должны еще поговорить про такое понятие, как креативная экономика. Креативная экономика – это, ну, условно говоря, в городе, в котором много художников, становится интересным для туристов. Художники – это существа, не подвластны искусственному интеллекту. Они творят, они что-то делают. Художники – это люди, которые учат. То есть, например, ну, у каждого художника есть ученики. Пускай это не называется школа искусств, она иногда называется, да? Соответственно, у него есть какие-то местные дети, которых он приобщает прекрасно. А художники обмениваются между собой, они едут в другие места, к ним приезжают их друзья. Это происходит такой круговорот художников в природе. Вот. А что это такое? Это пленэры, это арт-резиденции, которые возникают, их чем дальше, тем больше. И арт-резиденции – это места, где художники могут жить. Это уже система гостеприимства. Соответственно, вот эти красивые места, куда приезжают много художников, они интересны для обычных туристов. Но раз художникам там интересно что-то писать, творить свою картину, я не умею, но я хотя бы посмотрю, что это такое. Вот, соответственно, часть наших проектов касалась именно поддержки художников и поддержки именно арт-фестивалей в малых городах. У нас достаточно большая программа арт-передвижения, но вот выставки проекта проехали 150 городов. Ну и только в России, а еще 20 городов за рубежом. И мы делали выставки, рассказы про неизвестную Россию, Россию малых городов. Вот. А арт-передвижение – это вот одно направление, да. Но есть другие. Например, мы делаем, помогаем музеям. Мы создали один из наших проектов. Это музейно-выставочный центр «Дом Гумилевых». И вот здесь как бы идея заключается в том, чтобы это город Бежецк, Тверской области, чтобы люди понимали, что даже из почти умирающего здания можно сделать культурный центр, который будет работать бесплатно для местных жителей, который будет привлекать детей там, в качестве волонтеров, там, сотрудников, или просто чтобы они что-то знали, чтобы это стал центром фестивалей, привлечения и создания местного сообщества. И ну, вот именно через вот этот маленький музей Бежецк получил звание литературного города. А это один из 40 городов, единственный в Тверской области. Их не так много, этих литературных городов. И человек, который читает про Бежецк, а куда бы ему поехать, и он видит Бежецк, интересно. Вот литературный город. Почему? Потому что там литературные музеи. Там Ахматова, там Гумилев, там Лев Гумилев, там Шишков. И там начинает он раскрывать и понимать, что, господи, чего там только нету, да? И все, как бы человек приезжает. И чем больше их приезжает, тем лучше город. То есть вот через восстановление культуры и через организацию образовательных самых разных мероприятий мы пытаемся это все восстанавливать.
1: Молодое поколение. Вот после... Сколько в работе? 12 лет? Да, фонд
2: существует? Ну, вообще мы работаем с 2013 года, но фонд существует с 2016 года. Три года мы работали просто как независимая группа экспертов, специалистов в сфере туризма, маркетинга, городских территорий, да. То есть мы делали сами по себе исследования, сами для себя, и предлагали городским администрациям, даже не только администрациям, а в основном местным жителям. То есть мы делали такие проектные сессии, в разной степени заброшенности ДК, дома культуры, и говорят, ну, люди, смотрите, у вас здесь столько всего интересного. Если вы сделаете это, у вас будет другая картина мира. Ну, не всегда это получалось. Некоторые нас смотрели как сумасшедших, которые приехали, как в нашем захолустье, какой-то туризм. Но у нас было много примеров, когда без всякого, например, нашего влияния, а за счет того, что городские активисты, которые в малых городах тоже есть, вот они ставили перед собой задачу и решали, Ну, то есть, когда тебе вариант, либо ты погибнешь, либо ты должен что-то как-то выживать, ты начинаешь придумывать что-то, да? Вот. И получалось хорошо. И такие города есть: Углич, там, Касимов, ну, первое, что мне в голову сейчас пришло, Переславль-Залесский, конечно же, да. Вот. Города, которые вот поняли вот это направление, работу. Понимание устойчивого развития, когда мы привлекаем, мы добиваемся того, что туристический поток, который приходит в город, работает на город. Бывает обратная ситуация, если я не случайно отметил это именно индивидуальный туризм, потому что в малых городах нет своих туроператоров, и даже если они возникают, они проигрывают крупным компаниям. Ну, возьмем крупную компанию в Москве, она продаст тур куда-нибудь, и деньги, и доходы, там, налог на
1: Себе возьмут.
2: прибыль заплатят в Москве. А люди поедут туда, и туроператор, до этого приехав в местный музей, в местный отель, он по своей экономической природе будет, ну, как бы, вот эту себестоимость, цену, которую мы называем в отеле или в музее, снижать. Он говорит: я же приеду к вам не один, а к вам приедет целая группа, 30 человек, дайте мне скидку, там, 10, 15, 30%. И отелям, и музеям деваться некуда, они скажут: ну да, хорошо, вот вам скидка. Совсем другая картинка, когда приезжает индивидуальный турист, который не может просить скидку, потому что он один. И тогда что-то зарабатывают как раз местные предприниматели, и они платят налоги, соответственно, налогов, вот эта налогооблагаемая база, она больше, выше. И наши проекты, которые мы делаем, они в первую очередь направлены на поддержку индивидуального туризма.
1: Удивительно, такая инициатива снизу. Я просто думала, вот мы тут сидим, я веду эфир еще про развитие региона в целом, и мы все время приходим к такой фразе, что без поддержки государства как будто бы ничего нельзя возродить. А вы, получается, можете это
2: А, ну,
1: использовать?
2: мы исходим из того, ну, вообще весь фонд, весь проект, да, это люди для людей. Мы исходим из того, что у нас и так государство, ну, в смысле, настроение среди людей, оно такое, что вот приедет кто-то и за нас все сделает. Не приедет и не сделает. Гигантская страна, ну, она гигантская просто, да, вот, и чем дальше, тем сложнее. У нас нет, конечно, государство там помогает. То есть я должен здесь сказать, что есть там ежегодный конкурс, например, Минстроя, который каждый год разыгрывает от 5 до 7 миллиардов рублей. И вот, допустим, из 800 малых городов в конкурсе участвует 400, и 100 городов побеждают, и каждому по 50 миллионов рублей. Ну, что можно сделать на 50 миллионов рублей? Во-первых, нельзя каждый год выигрывать, но вот, я же вам 10 раз уже это прошли. 2 раза выиграл Бежецк. За 50 миллионов они сделали сквер, городской сквер. Хорошее место стало, да, ничего не могу сказать. И сейчас на вторые 50 миллионов рыночную площадь. Но это, ну, может быть, 2% территории города. В городе огромное количество особняков, старинных зданий, большое количество. Они все объекты культурного наследия. Но я могу сказать, что для того, чтобы восстановить самое красивое здание в городе, такой особняк, дом Неворотиных купцов, ну, оценка это где-то около 700 миллионов рублей. 700 миллионов. Деньги тоже находятся. То есть, в принципе, нельзя сказать, что государство не понимает проблему. Потому что люди, живущие в разрухе, они, их социальный пессимизм при учете еще вот этой низкой заработной платы и отсутствия огромного количества разного рода сервисов, того, что город неудобный для жизни, да, но вот еще жить в разрухе это совсем уже. То есть народ начинает спиваться, и все на этом заканчивается. И чтобы это не происходило, собственно, вот программа Минстроя, она про это, да, чтобы городская среда постепенно восстанавливалась. Но...
1: Ну, это какой-то рыночный тендер. Ну, типа,
2: Не, ну,
1: кто выиграет,
2: да.
1: тот
2: Нет,
1: и
2: так и должно
1: молодец.
2: быть,
1: Так
2: потому
1: и должно.
2: что если мы будем давать деньги, просто
1: Ну,
2: дайте
1: да.
2: денег, да, вот, ну,
1: Но, с
2: это
1: другой
2: не
1: стороны,
2: очень правильно.
1: разве не должно государство вкладываться прямо
2: Нет,
1: в...
2: оно должно вкладываться, да, а кому и сколько? Надо же объяснить, для чего, да, то есть проекты, которые показываются городами на этом конкурсе, они говорят о том: вот у нас сейчас вот так происходит, да, если мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, да, то поток может приезжих вырасти, да. Каждый турист, который приезжает в городе, потенциальный инвестор. Ну, вот я приехал в Бежецк, мне понравилось там, я говорю, дай-ка я восстановлю вот этот дом, там, сделаю музей. Вот я пример такого инвестора, да, и таких людей много, то есть их иногда называют сумасшедшими. Вот у меня есть одна знакомая девушка, которая мне написала, значит, это место называется Сусанина. Ну, по названию просто Иван Сусанин, да? Костромская область, это даже не город. И там красивый, красивый, но заброшенный купеческий особняк. Она сама живет в Москве. До Костромы ехать, в общем, не близко. Она его покупает и начинает его ремонтировать. Я вот сейчас спрашиваю, зачем? Ну, говорит, ну, что-то мы там сделаем, да? Она тратит свои личные деньги, просто чтобы спасти этот дом, что он действительно реально красивый. И вот таких людей, ну, кто-то вкладывается в усадьбы, около городов тоже, это отдельная история. У нас огромное количество усадеб, и мы тоже, мы не сможем восстановить, например, усадьбу около Бежецка, но мы там сделаем ландшафтный парк, потому что там очень красиво. И это все работает, опять же, на привлечение туристов. Вот. А, к сожалению, разруха, ну, и не только от бесхозяйственности, не только от того, что в разное время государственная политика была разная, был какой-то период, когда, ну, например, в Бежецке взорвали почти 18 храмов. 18. А город, вот мы понимаем, что такое Суздаль. Вот Суздаль и Бежецк, они были сопоставимы по количеству, и вот этих храмов нету, да, и взорванные храмы до сих пор стоят вокруг по селам, да. Ну, и там другая история была, что экономически, вот опять же, меняется уклад, погибают целые отрасли, у нас в 90-е годы погибла льняная отрасль, один из проектов фонда, это льняная дорога, мы пытаемся хоть чего-то делать по льну, да. А лен – это культура, большая культура, тысячелетняя культура, русская национальная культура, в общем, нигде, кроме России, льном так не занимались, да. Это все погибает, остается только в памяти людей. Ну, приведу пример, что такое, как материальное производство связано с культурой. То есть Псковская область, там я познакомился с одной женщиной, которая занимается детьми, они снимают, собирают всякие, ну, этнографию, да, то есть они записывают песни, вот они говорят, про лен 400 песен, 400 только в одной губернии. Потому что процесс это был бесконечный, ну, то есть весь в течение года надо его посадить, надо его вырастить, надо его потом собрать, надо потом ткать, обрабатывать. Это длинная история, которая все время занимается женщина, это основное занятие женщин в наших деревнях было. Вот. И вот целый город Бежецк, например, опять вернемся к нему, он был построен на льняном экономическом укладе. Деревни вокруг этот лен собирали, купцы в городе этот лен либо были владельцами маленьких фабрик, обрабатывали и продавали потом дальше, это вплоть до Европы все уходило. А сейчас это все погибло. Город как бы стоит и думает, а что делать-то? В какую сторону идти? Чем мы? Настолько всего на самом деле. В какую сторону двигаться? И когда люди не знают, куда двигаться, он начинает умирать. А наша задача подсказать, куда двигаться, да? Потому что, ну, мы не умеем лен делать, да? Но мы, по крайней мере, можем поднять по этому поводу шум.
1: Эту тему. Вот в этом, да, консультационная, да, как раз роль.
2: Наша роль. То есть, если говорить о фонде, то мы занимаемся исследованиями. Я не только школьный учитель, я еще работаю в российских университетах. Сейчас мы становимся университетом РАНХИКС, Академии народного хозяйства и государственной службы. Но я читаю лекции в финансовом университете, и в МГИМО, и в Новгороде, в общем, где позовут, там читаю, в общем, да, но основной РАНХИКС. Да. Вот, а что такое университет? Это исследовательский центр и учебный центр, да, то есть я рассказываю студентам о том, что Россия – это не только Москва, а вот есть еще и другие места, где можно что-то узнать другое. Соответственно, исследование и обучение, то есть университет как учебная база. Ну, третья история – это на основании исследований мы выявляем те возможные магниты притяжения инвестиций или людей, трудовых ресурсов, и туристов тех же самых, да, соответственно, и придумал какие-то программы продвижения, то есть это брендинг и так дальше.
1: Удивительно. Большая работа очень.
2: Ну, да. Я не могу сказать, у нас не так много на самом деле. То есть в совете фонда сейчас около 30 человек.
1: Но объем очень большой.
2: Ну, мы, опять же, мы не занимаемся всеми городами, это невозможно, да?
1: Ну, да.
2: Мы не можем подменить государство.
1: Да.
2: Ни в коем случае. Мы даже на государство не можем воздействовать. У нас как бы так немножко отстраненно действуем, да? Вот, то есть мы работаем на уровне местного самоуправления, иногда работаем на уровне регионов, где регионы понимают, что малые города – это будущее, их надо спасать. Я должен обязательно здесь сказать про Ивановскую область, которая прямо сделала себе это основным приоритетом. Вот, но потому что если этим не заниматься, то мы в итоге можем получить то, что мы получаем с моноградами. У нас большое количество моноградов просто закрылось. И нет ничего более страшного, чем смотреть на пустой город, в котором никого нет уже. Они тоже есть такие, да. Вот. Или ехать по городу, и там 30% пустующие дома. А вот один раз это увидишь, и все. Ты понимаешь, что надо что-то делать, да. Вот. Я уже не говорю про деревни, да. То есть вот есть целые прям регионы, когда ты едешь, понимаешь, что каждая деревня, которую ты встречаешь около, ну, по дороге, она либо никого не живет, либо остался один человек. И вот ты понимаешь, что человек живет, потому что ему просто некуда идти, и он просто ждет, когда он умрет, и все. Вот. А кричать об этом, ну, как бы, ну, все кричат, по большому счету.
1: А делают мало.
2: А что делать, да? То есть важно, что делать, да? Мы, я уже упомянул, например, линейная дорога, да? То есть мы пытаемся собрать, вот мы насчитали 87 городов, в которой заброшен льнокомбинат. 87 городов. Это города северный пояс, так называемый. От Псковской области, Псковская, Смоленская, Новгородская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская, Рязанская. Все вот эти города, это прям пояс. Там действительно в каждом городе было какое-то льняное производство. Мы пытаемся, ну, как бы объединить их и собрать их в маршрут. Что такое маршрут, да, человек, который приезжает в этот город, если он регистрируется на этом маршруте, он получает какую-то преференцию, мы посылаем какую-то информацию о том, что в этих городах происходит, что там интересного. Вот, маршрут имеет значение, да, то есть есть города успешные, ну, типа туристические маршруты, Золотое кольцо, например, а есть города не очень успешные. Соответственно, устойчивое развитие в них заключается в том, что мы должны спасти, сохранить хотя бы память о тех промыслах, которые там были, находить союзников, формировать городские сообщества в этих городах, чтобы говорить тем людям, которые понимают то же самое, что понимаем мы, ребят, вы не одни, что вы, вот есть сосед слева, сосед справа, и люди в центре, в Москве сидящие, в университете, которые говорят, чем можем, поможем, да. Фонд – это НКО, некоммерческая организация. Мы занимаемся тем, что мы ищем дополнительное финансирование, мы участвуем в грантах, в меньшей степени. Для нас гораздо более интересен портал Planeta.ru, где люди по 50 копеек рублей собирают, да, чтобы эти деньги направлять, потому что люди для людей, вот это важно. Вот, ну, примерно так.
1: Это о программах. Вот за такой долгий период работы насколько хорошо прям получилось донести людям, которые живут в малых исторических городах, что им с их инициативы начнется возрождение города. И как улучшилась жизнь малых исторических городов вот, благодаря вашей работе?
2: А, вы знаете, я не могу сказать, что прямо улучшилось. Ну, это было бы преувеличением, да. Мы нашли много людей, мы многим людям помогли, мы помогли многим музеям. А для нас музей либо художник – это библиотека, да, то есть это те центры культуры, которым надо помогать. Ну, по-любому помогать, да. Школам, да, то есть образовательным центрам. Помогать, ну как. Вот есть, например, такой очень любимый город Чекалин. Вот все знают про самый большой город в России, это Москва. Но мало кто знает, что самый маленький – это Чекалин.
1: Я не знала, да.
2: Ну, потому что мы всегда смотрим на что-то большое, а надо уметь увидеть детали, да, то есть вот. Есть самый маленький. А почему он стал самым маленьким? Ну, так получилось, депопуляция. Но они сохранились как город, и это прям важно, да. И почему они сохранились как город? Потому что местные жители не хотели становиться селом. Они говорят, мы городские, бабушки сначала, да. Вот, и мы смогли в свое время убедить там руководство региона в том, что нельзя, то есть надо пользоваться тем, что, например, Чекалин – это самый маленький город. Это является отличительной особенностью его от других городов. Значит, есть надежда на то, что туда поедут туристы. И что происходит? Они делают там первый музей. Да, что еще важно, в Чекалине вот, ну, совсем никто не жил. Но имеется в виду из великих. Ну, то есть в Тульской области, например, там много, там, где жил Толстой, там, и вот, ну, давайте посмотрим, где жил Толстой, да, то есть какой-то повод. А тут вот, ну,
1: ничего нет, нет. Да?
2: Самый известный человек, автор песни «Дубинушка».
1: Я такую не знаю.
2: Ну, нет, ну, те, кто постарше знают, да. Типа, эх, «Дубинушка, ухнем», да, такая песня была. Вот, но зато как очень красивое место, удивительно красивое, то есть там Соборная гора, река Ака, и весь город вот каким он был, таким и остался, современных зданий практически нет. Вот, ну и вот шаг за шагом город, сначала там не было ни одного туриста, сейчас, по-моему, уже, по-моему, 10 тысяч человек в год приезжает. Но для города, в котором живет 700 человек, 10 тысяч в год – это хороший показатель. И это не предел, то есть они вообще точно могут больше принимать. И это, то есть что мы там делали? Ну, мы там придумали первые фестивали студенческие, которые туда приехали. Мы там участвовали в завершении ремонта Дома культуры. То есть Дом культуры отремонтировали, а денег на кресло не хватает. Но без кресел, как бы Дом культуры не Дом культуры. Вот одна из наших заслуг, я очень прям горжусь, что мы достали деньги, смогли оборудовать им Дом культуры. Да? Вот. Ну, вот... Это как бы мелочи, с одной стороны, а с другой стороны, вот если сейчас получится, мы хотим там взять и отремонтировать здание архива городского 1812 года постройки. Сейчас заброшка просто, да. Но если это мы сделаем, то в городе появится картинная галерея. То есть вот мы хотим такие вещи делать. Вот. Ну и, соответственно, нельзя сказать, что количество жителей увеличилось в городе. Может быть, даже нам кажется, что пускай, ну вот, таким пока зафиксируется, чтобы сохранять вот этот статус самого маленького города. Но в каждом городе есть какие-то свои вещи, да, то есть и у нас нет прямо совсем задачи взять и переломить ситуацию. Но мы должны, по крайней мере, если мы находим тех людей, кто вот живет в этом городе и хочет позитивных перемен, готов формировать какое-то сообщество вокруг себя, то мы рядом, то мы будем считать свою задачу выполненной, да. Если в Бежецке мы достигнем того, что мы не восстановим усадьбу, ее невозможно восстановить, нам просто ее разобрали по брюкушку и отвезли в другое село. Но в том месте, где это была такая деревня Слепнева, сейчас ее нет, ничего не осталось. Остался только дуб, под которым поэты приезжают читать стихи. Вот если мы сделаем там ландшафтный парк, мы будем считать, что мы свою миссию сделали. Если мы в Бежецке... ну, там, сделаем еще один музей или откроем еще одно направление подготовки колледжа, тоже, ну, человек не может взять и охватить необъятное. Мы не можем все города спасти. Но мы можем показать пример, по крайней мере, и спросить, ну, хорошо, мы сделали вот это, а вы?
1: Очень, очень круто. То есть, насколько я поняла, возрождение регионов, малых исторических городов идет с... формирование их бренда, привлечение людей, создание...
2: В первую очередь людей, сообщество. Самое главное, сообщество людей, которые чего-то хочет изменить. Вот один человек появляется в городе, вот для нас это художник, местный, именно, да, местный, да. Именно местный. Хотя бывает так, вот типа, мы называем пришлые, да, то есть вот есть действительно, ну, как я рассказал про вот эту девушку, да, Ольгу, которая вот в Сусанино делает вот этот дом, купеческие, да, такие люди есть, они многие, я сейчас еще одного человека вспомню, его Геннадий Спажнев, он, в общем, совершил чудо, на мой взгляд, да, представьте, это деревня, не, село, стоит огромный собор. Огромный. Он один, может быть, самый большой, может быть, один, вот, входит в пятерку самых больших соборов православных Тверской области. Тверская область огромная сама по себе. Вот. Оценочно это около 1 миллиард рублей его восстановить. Ну, то есть это дорого. Ну и как бы село, которое находится в районном центре Ромешковский район. Ромешковский район находится вблизи Твери. И все люди, которые могут что-то, они быстро уезжают в Тверь. А это даже не Рамешки, это вот село около него. И вот человек возвращается, начинает ставить себе задачу восстановить этот храм. Ну, многие через восстановление храмов идут к этой истории, да. Он начинает восстанавливать, потом он понимает, что местных жителей просто не хватит на то, чтобы этот храм содержать. Ну, потому что их мало. И он начинает восстанавливать торговые ряды, которые превращают в хорошее кафе, музей, кормильца-умельца называется, в гончарную мастерскую по соседству, там кузницу, потом там ставят хостел на 40 человек. И вот эти туристы, они заново перезапускают вот это село. И это теперь красавец собора, я всем рекомендую посмотреть, Самотье называется село. Ну, это реально неземная красота. Огромный собор, восстановленный. Там еще много чего делать, там фрески изнутри надо делать, там, ну, расписывать. Но внешне это картинка, да. И вот это один человек. Это один человек. Его жена гончар, художник, да. Вот я на них смотрю, думаю, господи, ну почему вот такие люди есть? И он не просит там помощи на государство. Там государство, ну, конечно. Государство всегда приходит, когда видит, что что-то движется, да, то и так. Мы тоже тут, давайте, да, значит, да. Мы поможем, да. Не всякая помощь, кстати, годится, да. Вот. Вот на таких людях и на лидерах местных сообществ, которые говорят, мы не уйдем, нам нравится наш город, мы здесь будем все это делать, мы будем город менять. И шаг за шагом, медленно, все-таки такие успешные примеры есть. И каждому из этих людей я поставил памятник просто, да. Вот те люди, которые действительно достойны того, чтобы... Потому что они, ну, по сути, сохраняют нашу страну. Потому что если были разные проекты сделать из России 12 суперагломераций, ну что, это будет пустошь. И вот эти клетки для людей, которые будут жить в человениках, ну... Ни в одной стране мира такого нет. Я не знаю, почему такие идеи приходят нашим государственным деятелям, да?
1: Наоборот, нам нужно расселяться.
2: Да, да,
1: нам
2: да. Нужна и главное, что есть прекрасные примеры, как это происходит, да. Я много лет работал в Испании, например. Там нет ситуации, что вот это село там погибло. Там, наоборот, люди из городов стараются, чтобы у них было вдохновение от шума, да, вот. Это вот, кажется, какая-то такая посторонняя проблема, шум. Но шум, пробки,
1: суета,
2: цифровизация. Знаете, я приезжаю в Бирск, мне там хорошо. Там нет на улицах камер. Там как-то спокойнее себя чувствуешь. Да. Вот, ну, вот как-то так.
1: Как вы думаете, мы все-таки сможем преодолеть столицентричность и вот эту урбанизацию в нашей стране и расселиться, ну, условно говоря, в ближайшее?

0: или там на поддержку силовых структур, или на что-то еще. Статьи бюджета, мы смотрим, мы понимаем, сколько вот туда уходит, да, а сколько остается на территориальное развитие, например, да. И вот пока такая будет бюджетная система, она реально не сильно меняется, в общем, со времен, не знаю, дореволюционных. Есть центр Москва,
1: который выкачивает,
0: который говорит: так, Якутия, спасибо тебе, ты регион-донор, деньги, которые ты заработал, мы отдадим вот туда мы не будем пока отдавать, мы вот на себя любимых потратим.
1: Да. То есть не развивает, не
0: выгодно. Ну, то есть как бы есть общие федеральные задачи.
1: Все правильно.
0: Вопрос, кто решает, какие задачи являются общефедеральными. Значит, соответственно, если это решает власть, ну, избираемая власть, ее как бы избрали, да, вот, то есть ситуация, то есть мы, по большому счету, мы, ну, я имею в виду фонд и вот такие же люди-энтузиасты, которые в разных точках страны находятся, да, ну, то есть мы живем по принципу: делай, что должен, и будь, что будет, да. То есть можно сидеть, закрыв глаза, уши, и говорить: так, ладно, меня не трогают, я живу, у меня есть какая-то история моя, я буду выживать. А можно по-другому. Можно не ждать, пока свалится, да. Но если говорить глобально, то ситуация изменится, когда изменится система образования, изменится система культуры, а если говорить про экономику, изменится бюджетная система. Когда в малых городах будут понимать, что те налоги, которые они платят, должны оставаться, они должны решать, сколько они отчисляют в федеральный центр. В этом случае, да. И федеральный центр должен зависеть от регионов. В этом случае, да. А если будет по-другому, ну, тогда мы получаем то, что имеем.
1: Это очень печально. Не хотелось бы, чтобы так было.
0: Ну, в общем, когда-то наступает критическая масса, когда люди понимают, что так жить нельзя. А управление бедными людьми, оно проще, чем управление умными людьми. Наша задача – образование и культура.
1: Скажите, какие уникальные еще случаи, ну вот помимо вот единичных людей, которые сами восстанавливают, какие еще уникальные случаи вам удалось увидеть по мере того, когда вы восстанавливали малые исторические города?
0: Не, я могу сказать, что, ну, это там не наша программа, но она очень мне нравится, очень хорошая, это Tom Sawyer Fest, например, да. Tom Sawyer Fest – это проект, который не государственный. Мы проводили Tom Sawyer Fest в Бежецке, в Боровске, участвовали в нем, да. То есть это группа энтузиастов, которые не ждут, когда придут реставраторы или, ну, кто-то начнет приводить город в порядок, а сами профессионально, потому что в этих историях работают как раз и специалисты, да, то есть которые делают из этого праздник. Праздник, когда они восстанавливают свой город. А это очень хорошая история, мне она очень нравится. Вот, я думаю, что да, вот еще это разные люди тоже в разных органах власти тоже думают про это и ищут какие-то варианты. То есть вот я вам рассказал про такой патерналистский проект, когда государство решает, вот у нас есть там 5 миллиардов или 7 миллиардов рублей, мы их распределим по 100 городам, и каждый 50 миллионов получит и что-то там себе сделает. А развивать нужно, наверное, немножко другую историю, да, потому что, не будем скрывать, очень много чего воруют, да. И вот мир придумал, как смотреть за тем, чтобы деньги, выделяемые государством, не тратились на... не разворовывались. Вот так. Это называется инициативное бюджетирование. Инициативное бюджетирование, допустим, мы живем в городе, и нам надо сделать дорогу. Мы ждем, ждем, много лет ждем, когда эту дорогу сделают, ее никто не делает. Вот. Ну, теоретически мы можем дождаться, когда кто-то выиграет какой-то тендер, приедет, половину денег сворует, сделает плохую дорогу, не очень хорошо. Но по-другому можно так. Мы подаем заявку и говорим: нас, там, не знаю, 100 человек, предельно заинтересованных людей, наши дома.

0: стоит около этой дороги, в том, чтобы эта дорога появилась. И мы готовы собрать, там, не знаю, 5% от стоимости этой дороги. Мы собираем эти 5%, это наша лепта. А государство, минуя региональный бюджет, минуя муниципальный бюджет, оно дает в эту историю 95%. Для чего? Потому что те люди, которые хотя бы чем-то пожертвовали, они уже 50 раз посмотрят внимательно на тех подрядчиков, которые будут эту дорогу делать и будут контролировать каждый их шаг. Ну, это как бы в теории и в практике уже, но это все же лучше. То есть это механизм формирования вот таких местных сообществ.
1: Ой, вы должны понимать, какую важную работу делаете в плане экономики.
0: Для Нет, мы это не делаем.
1: Ну,
0: это делает как бы, это идея, да?
1: Идея.
0: Это осуществляется в разных регионах, по-разному называется, фонд поддержки местных инициатив или народный бюджет. Но это только-только начинается. Это во всем мире работает. Да. Воруют не только у нас. Вот. Но вот именно в этом. Да, я еще раз говорю, что вот когда появляется вот такая понятие «общее дело». Что такое Tom's River Fest? Это общее дело. Что, они сделали один дом, переходят к следующему. И там прекрасные люди в малых городах же, опять же, да, которые понимают, ну, не дождутся они, да, просто не дождутся. Ну, и что делать? Смотреть, как это все умрет? Или все-таки они соединяются, объединяются, говорят, так, я типа делать ничего не могу, говорит женщина, я не каменщик, но я вам пирожки принесу. Я пирожки умею делать, и вы будете есть. Мы когда делали Tom's River Fest в Бежецке, бежецчане нас смотрели сначала, приехали много людей из Москвы, там, из разных городов, но из Бежецка почти никого не было. Почему? Потому что ну, люди зарабатывают мало, и все вот эти, какая-то инициатива, опять давайте бесплатно, какой-то субботник, непонятно. А мы занимались тем, что мы, это был фасадный ремонт, по сути, да, очень красивое здание, и там детский музейный центр «Малиновая сказка» сейчас находится. Вот, и, соответственно, ну что, музыка играет, много людей, много машин стоит, люди приехали, там одна девушка из Эстонии приехала, вот, и что-то там счищают, красят, ну и бежчане так любопытно, типа, а что вы тут делаете? А, дом красите, понятно, а что за пирожки? А вот это, типа, вот пирожками. И дядька один смотрел, говорит, так, я понял, сейчас я вам принесу всяких там разливных напитков, типа лимонад, Байкал, сок. Он занимается вот, вот этим. Он бизнесмен, и он понял, что движуха пошла какая-то. Вот в этой движухе почему бы не поучаствовать? Ему понравилось то, что люди что-то хотят. Вот. И где-то на третий день на нашей деятельности, видимо, подходит какая-то молодая семья и говорит, ой, как здорово, а можно мы тоже что-нибудь там поделаем? На самом деле людям нравится делать что-то полезное. Ну, покрасить дом, вот у тебя есть краска, вот есть кисточка, и ты хотя бы 5 минут или полчаса можешь это сделать. Вот, и это хорошая история. А, общее дело, не знаю, мы сейчас будем делать памятник новой нашей инициативы. А, вот есть такое село, называется Градница. Находится оно около Бежецка. Примечательно тем, что там стоит, собственно, усадьба, которую перетащили. Под Бревнушку забрали, и там, значит, музейный центр «Дом поэтов». Раньше это было большое село, огромный храм. Ну, храм взорвали, ужасное зрелище, вот оно стоит. Но местная бабушка, такая там Марья Яковлевна, она добилась того, что поставили маленький деревянный храм. Церковь тоже, в принципе, это место, куда, где формируется местное сообщество. Но все равно село умирает. Людей все меньше и меньше. Что сделать, чтобы оно не умерло? Ну вот, развивать этот самый туризм, чтобы больше людей приезжали. Ну, хорошо, мы это делаем. А что может быть еще? Сделать больше памятных мест. Больше памятных мест. Вот Тамара Яковлевна ко мне пришла и говорит, Юр, ты знаешь, нам надо поставить памятник вот всем погибшим, которых призывали в армию. Ну вот, Чеченская война, там, Афганская война. Ну вот, их какое-то количество есть. Вот поставим обелиск. И там эти фамилии. Ну, потому что они же были, эти люди, да? Они были призваны. Мы сказали, да, мы будем это делать. Мы будем собирать эти деньги. И это общее дело, опять же, для жителей Градниц, они поставят свой памятник. Тем людям, которые когда-то жили, чтобы сохранить память об этом. И если памятник будет, то уже очень сложно будет это село как-то закрывать, его там переоборудовать, там расселять. Потому что это памятник. Ну, не знаю, получится, будем стараться. Да? То есть это как бы наша тема теперь.
1: Нет, это очень хорошо, потому что я вот считаю, что если... в целом, я просто как государство хочу, чтобы государство занялось этой большой проблемой, потому что если не будет государственного целеполагания, то действительно местные же инициативы и даже туризм, он же, наверное, имеет какие-то границы, если еще не развивать экономику и не...
0: А здесь, знаете, важно не мешать.
1: Главное не
0: мешать. То есть, как только люди понимают, что пошел поток... Вот я приведу пример, город Углич. Значит, ситуация 2007 или 2008 года, относительно недавно. В городе закрывается крупное предприятие, часовой завод, и вдруг выясняется, что треть взрослого населения без работы. Но глава, к сожалению, уже ушла, значит, ушла, в смысле, больше не живет. Такая Элеонора Решетникова, собирает вот всех, кто что-то может в городе, да. И говорит, ну что будем делать? У нас, мы далеко от Москвы, а экономики больше нет. Значит, мы прижаты к Волге. Как это? Если прижмут к реке, то крышка, да. Вот. Ну, есть, конечно, туризм. Но какой туризм? Приходят теплоходы. А теплоход – это где... Турист, он спит на этом теплоходе и ест. Он выходит в Угличе на пристань и идет по дорожке, его ведут в Угличский Кремль. Это федеральный музей-заповедник. Если он там покупает билет, то все деньги идут в Москву, в Министерство культуры. Ну и потом он возвращается обратно на теплоход, и для местных жителей есть только вот эта дорожка, где они пытаются что-то продать. Ну, самопальная, соответственно. Вот с такими... как бы такой истории они стартовали. Ну что, вот собирается команда, то есть как бы вот эти местные жители, которые понимают, что туризм все-таки будущее, хоть что-то здесь, какое-то движение есть, и начинают бороться за то, ну как, с чего они начинают? Стоит туристский информационный центр. Для нас очень важна история продвижения информации. Да? ТИЦ – это не место, где дают буклетики, это портал, который начинают вещать. Приезжайте в Углич, нас интересно. Это была первая история. Вторая история – это то, что они стали делать события. Ну, какое событие? Давайте сделаем велофестиваль. В Угличе не так много автобусов, народ передвигается на велосипедах. Ну, устроим парад велосипедистов. И бабушки на велосипедах выезжают. Ну, один раз провели, второй. Это все не быстро, на самом деле. Там лет 5-7 потребуется. Да? Но каждый год регулярно. И через 3 года туда приезжает уже велопробег из Москвы. А на том велофестивале, на котором я был, приехали люди с ограниченными возможностями из Екатеринбурга до Углича. Велофестиваль. Причем крутой, большой. Огромное количество людей. Это же не просто велопарад, велопробеги. Тут же какие-то презентации каких-то новых велосипедов. То есть народ на движух. И это было первое событие. Потом у них был очень интересный зимний фестиваль, когда они... договорились с моржами, народ сбегался посмотреть, как люди прыгают в прорубь и там танцуют танец маленьких лебедей, да. Такие здоровые мужики, смешно было. Вот, и когда народ понял, что поехали люди, поехали туристы, тут же в городе стали открываться музеи. Но на какой-то момент в Угличе было около 30 музеев, 30 мест показа. Что такое 30 музеев, которые начинают работать? Все их руководители тут же тоже пишут в интернет и везде, где только можно, приезжать к нам в Углич, у меня вот такой-то музей, но все дает кумулятивный эффект, когда не 30, а уже много людей пишет о том, что приезжайте в Углич. А на события, на музеи, когда люди начинают ехать, тут просыпаются ательеры, говорят, о, интересно, и начинается строительство отелей, больших отелей, пятизвездочных там стоит, да, прям много отелей. И уж когда большие деньги вложены, тут уж про маркетинг никто не забывает, и начинают работать. И это было очень интересно, когда этот федеральный музей, который говорит, чего там затеяли, не очень понятно, да? Тут они говорят, а возьмите нас тоже к себе в ТИЦ, мы тоже хотим, чтобы к нам тоже люди приходили, потому что это поток. Поток клиентов, который надо... И уже идет местная конкуренция, раз идет местная конкуренция, каждый старается быть лучше. Какие-то музеи не выжили, но какие-то, но большинство выжило. И сейчас это от 300 тысяч экскурсантов, которые были на этих теплоходах, они пришли, по-моему, к уже миллионному потоку туристов. Людей, которые приезжают в город, останавливаются в местных отелях, едят в местных кафе и ресторанах, посещают местные события. И Углич — это такая вот звезда. А все начиналось, это все на моих глазах было, да, то есть с того, что четыре женщины сказали, ну, да, надо заниматься туризмом.
1: Вы меня вдохновили. Просто я думала, что, ну, у нас все очень плохо, и мало исторических
0: очень плохо. Нет, очень сложно, да, очень тяжко. Но... То есть Углич — это просто такая, ну, города выходят потихонечку из кризиса. Ну, вопрос, сколько времени понадобится, чтобы все выйти.
1: Нам уже, к сожалению, надо заканчивать, но спасибо вам большое, что вы дали вот этот иной взгляд, потому что действительно понять, с чего начинать. Я не знала, что реальное восстановление малого исторического города начинается с людей.
0: С людей,
1: да.
0: Если нет человека, можно прийти, много денег грохнуть, и ничего не будет.
1: И ничего не будет, все, я поняла.
0: Вопрос приспособления, куда эти деньги деть. Да? Вопрос в командах людей, которые что-то хотят.
1: Все начинается с людей.
0: Только люди, да.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Наш эфир подходит к концу. С нами в студии был Юрий Юрьевич Игольков, учредитель и генеральный директор фонда развития малых исторических городов. Спасибо за внимание.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. Сегодня у нас в гостях Андрей Мануэло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук «Альтер», участник военной операции в Сирии, а также специалист по информационным войнам и психологическим операциям. Андрей Викторович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Ну, мы видим, что вокруг нас сгущаются краски или тучи. Количество врагов нас все больше и больше растет вокруг нас.
4: Злобные силы нас злобно гнетут.
3: Да.
4: Или темные силы.
3: Ну, мы понимаем, что во всем виноваты продажные люди. Они все продались Западу и не хотят с нами дружить, а хотят продаться. Во-первых, почему они все время хотят продаться? Почему они не хотят с нами? А что, если они такие продажные, чем мы их не хотим купить? Или нам просто деньги нужнее в другое место куда-нибудь направить?
4: Была ведь знаменитая история, когда Шарий, иноагент, экстремист, террорист...
3: Кстати, нет.
4: Да? Нет, да? Нет. На всякий случай. Вот, мы проговорим эту мантру, потому что вдруг его внесли, а мы с вами еще не знаем об этом. Так вот, была история, когда Шарий искал себе хорошего папика, который платил бы ему за его так называемый талант, дарование и способности продвигать те или иные нарративы. И первое, куда он отправился искать этого папика, он искал не на Украине, а здесь. Он отправился сюда и пытался найти и в Донецке себе источники финансирования. Есть определенные причины, почему его услугами решили не пользоваться. Ну, там... Ценник был достаточно высокий, с одной стороны. С другой стороны, решили, что не окупается эта инвестиция и вложение. В итоге здесь он финансирование не получил, и после этого он отправился куда? Ну, искать соответствующие источники финансирования на Украине. Там эти источники финансирования он нашел, потому что люди, которые с той стороны были, оказались менее разборчивы. Вот. И после этого...
3: Или более дальновидные.
4: Менее разборчиво, потому что когда здесь у нас в Москве принималось решение о том, что мы с ним на таких условиях работать не будем, там была абсолютно объективная оценка. Вот. На Украине поступили по проектному принципу, решили о том, что сейчас мы его купим, да, а там дальше посмотрим, что он, какую пользу он принесет. И, соответственно, Шарий превратился в того, кем он есть сейчас, в рупор украинской пропаганды, хотя это такой так себе рупор, как многие из них. Вот. А мог бы оказаться суперроссийским патриотом. Вот. Поэтому жизнь, она изменчива, непредсказуема. И, как говорил знаменитый классик польской литературы Станислав Ежелец, в жизни все совсем не так, как на самом деле. Вот. Поэтому,
3: почему... Я так понимаю, что отвергнутых людей незаслуженно, или потом которых сожалели, достаточное количество?
4: Достаточное количество.
3: Андрей Викторович, ну вот такой вопрос. Мы знаем, что вот эти все информационные войны, психологические операции, которые проводят со стороны Запада, и чем дальше, тем больше. И, естественно, мы стараемся проводить эти психологические операции. Вот скажите, пожалуйста, насколько мы какие-то современные методы используем? Есть ли у нас развитие, динамика, какие-то новые технологии? Либо мы используем все те же старые методы, старые нарративы? Кто у нас вообще за это отвечает? И что более важно, а кто, собственно говоря, формирует генеральную линию? Просто вот человек условно пришел на должность, он думает, слушайте, ну давайте как бы какой-нибудь там скажем, что Майю Санду изнасиловали. И специалисты уже получают эту инструкцию, абсолютно там необоснованно, на что она будет влиять, какую мы целевую аудиторию затрагиваем, какой мы ожидаем эффект. Ну, просто человек там на высокой должности сказал, значит, надо делать. И как бы вы, как специалист, ваши специалисты, обученные в академии, которую вы возглавляете, они уже думают, ломают головы, сделали, все хорошо. Какой результат, не важно, но вроде как команда поступила, нужно отработать. Есть ли координация, осмысленность и стратегия в этих психологических операциях, которые проводим мы и которые проводит враг?
4: Ну, в самих информационных психологических операциях координация и стратегия, разумеется, есть. Потому что что такое информационные операции современные? Информационные операции – это не пиар-компании и не информационные компании. Это даже не пропаганда. И уж тем более это не кампании по какой-нибудь компрометации, дискредитации каких-то конкретных лиц. Информационные операции – это специальные операции разведки и контрразведки. То есть это оперативные комбинации на каналах открытых телекоммуникационных сетей. И в основе информационной операции любой лежит в первую очередь оперативная работа. То есть это оперативная и агентурная работа, классические методы, которые используют разведки всего мира, в том числе и наша разведка. И, ну и, разумеется, противостоящие нашей разведке, разведке противника. Вот. Поэтому те примеры, которые вы сейчас привели, они не имеют отношения к информационным операциям, потому что классическая информационная операция – это очень тонкая оперативная игра, построенная по законам психологии, вот. Задачей которой является зацепить противника. Причем не противника вообще, а конкретное лицо, принимающее решение. Потому что, опять-таки, разведки не обогревают Вселенную, они не работают по большим массам людей. Они разворачивают свои оперативные комбинации, оперативные игры только в отношении тех людей, которые представляют для специальных служб разведывательный интерес. Ну и, как правило, это руководители в редких случаях среднего эшелона, а в основном это руководители высшего эшелона, органов власти и спецслужб противника. То есть те люди, в руках которых сконцентрирована реальная власть, политическая власть и реальные рычаги управления. Вот именно к этим людям как раз разведки ищут разведывательные подходы, в том числе в форме информационных операций, которые пытаются таким образом воздействовать на этого человека с помощью там, информации и каналов доведения этого информационного воздействия, чтобы подчинить его волю своей или создать вербовочной ситуации, то есть условия для последующей вербовки этого человека. Потому что приобретение на высоком или высшем уровне своего человека – это для разведки, конечно, колоссальный капитал. И вот на это нацелены все информационные бросы, которые по определенным законам, в соответствии с определенными моделями и схемами, вбрасывается в информационное пространство, доводится до сознания и подсознания объекта воздействия, оказывает на него управляющее, модифицирующее воздействие.
3: То есть правильно ли я понимаю, что это точечное влияние на конкретного субъекта, а не на всю группу людей и формирование каких-то всеобщих нарративов о том, что Трамп – наше спасение, Зеленский – это марионетка. Это не ЦИПСО, а это какая-то, ну, не знаю, случайно сформировавшаяся нарративная какая-то там база, которую никто не управляет.
4: Абсолютно точно. Информационные операции – это всегда точечное воздействие на конкретного человека, у которого есть конкретная фамилия и имя. В редких случаях информационные операции могут разворачиваться в отношении группового объекта, но даже в этом случае, если объект воздействия групповой, это, как правило, небольшая группа людей. Ну, человек там 10-15 максимум. И в 95% случаев эта группа людей является ближайшим окружением того лица, принимающего решение, до которого разведка по каким-то причинам дотянуться не может, но очень хотела бы подбить к нему клинья. Вот. И тогда разведподход к этому человеку, если не получается сделать напрямую, этот разведподход можно сделать через ближайшее окружение. И вот тогда ближайшее окружение может попасть в прицел информационной операции, но, опять-таки, это ограниченное количество людей, и все они пофамильно известны. Информационное воздействие в рамках информационных операций, оно всегда адресное. Безадресным воздействием является пропаганда. Вот пропаганда – это как раз воздействие на большие массы людей с целью продвижения идей, среди которых могут быть и нарративы, кстати говоря, и там дружественные, враждебные, любые.
3: То есть нарративы – это неотъемлемый атрибут пропаганды, а что тогда является единицей измерения ЦИПСО?
4: Ну, смотри, как измерять ЦИПСО. Ну, запрещенные что... в Российской Федерации экстремистские формирования, кстати говоря, потому что ЦИПСО можно пересчитать по пальцам, посчитав, сколько там центров. Вот. Потому что в целом ЦИПСО – это не украинская задумка и не украинская разработка. Это западная, конечно. Им поставили эту систему. Причем, что важно, эту систему сформировали американские и британские специалисты, но в основном американские. Конечно. Еще до начала специальной военной операции. То есть на момент начала специальной военной операции у украинцев своя система центров по организации проведения информационных операций была уже. Можно к ним по-разному относиться, но в целом они работают неплохо для того уровня кадров, которыми они укомплектованы. Потому что это система, которая так или иначе заставляет любое количество кадров и специалистов в любой степени подготовки действовать согласованно. Вот. У нас на момент начала специальной операции такой системы не было в принципе. Ее и до сих пор, кстати говоря, нет.
3: Целый институт есть. Целая кафедра.
4: Но это не система ведь ведения информационной войны. Вот. Система – это когда в стране существуют центры, ну, хотя бы один центр, уполномоченный на планирование организации проведения информационных операций, обладающий исключительными полномочиями в рамках своей компетенции по принятию оперативных решений. Это так, чтобы можно было действовать мгновенно, не дожидаясь, когда там через сутки рапорт согласует 5 уровней вышестоящего руководства. Потому что информационная операция – это очень высокая динамика. Вот. Если противник разворачивает оперативную комбинацию, то есть если противник начинает информационную операцию действовать, надо мгновенно. Через час будет поздно уже.
3: А так пока согласование наверх, пока вниз.
4: Конечно. А согласования могут занимать даже не сутки. Они могут занимать неделю.
3: Генерал в отпуске.
4: Если бы. Здесь действует принцип работы бюрократического аппарата, который является универсальным. Вот. Если, допустим, есть оперативники, которые занимаются информационными операциями, и вот они увидели, что противник допустил ошибку. Такое бывает редко, и рассчитывать на то, что вот прям повезет, и противник начнет ошибаться, причем демонстративно, не стоит. Но все люди ситуация очень часто развивается непредсказуемо, и даже опытный противник, такой как американские, например, спецслужбы, они периодически ошибаются. Ошибаются они, подставляясь для встречного удара. То есть он подставился, приоткрылся. Вот. Это, в общем-то, ничего еще пока не значит, потому что это ситуация, которой, если его враг воспользуется, тогда ему будет плохо. А например, если проспит, то...
3: Не совсем понятно. Вы говорите, можно ли привести пример, как можно использовать вот эту психологическую операцию, ну, например, на конкретном человеке? Вот, к примеру, возьмем Зеленского. Мы понимаем, что у нас мы не воюем с украинцами, мы воюем с Западом и конкретным представителем режима, враждебного по отношению к нам Зеленскому, режимом Зеленского. И вполне вероятно, что было бы классно сделать какую-то психологическую операцию для того, чтобы он в связи с вот этим потоком его ближайшего окружения принял какое-то решение и говорит, слушайте, вообще я на этой стороне всегда был. Переходим...
4: На какой стороне?
3: На стороне России. Так меня черт попутал. И я вроде собирался в самом начале договариваться, а потом вот эти все проклятый Запад меня сбил. Можно ли, ну, теоретически взять человека и сделать его из врага своим союзником?
4: Ну, можно и зайца научить курить. К любому человеку можно подобрать ключик. Нет людей, которые не взламываются и не перепрограммируются. Вот вопрос просто в объеме приложенных усилий и, возможно, во времени. Угу. Вот. Но у каждого есть своя кнопка, как говорил в «Приключениях электроники», электроника, вот, один из там, главных персонажей этого фильма. Вот эту кнопку надо найти. Что касается Зеленского, учитывая его разболтанную психику, сильно расшатанную и применением веществ различных и комплексами и психологическими проблемами, которые у него там есть, и прогрессирующими, видимо, какие-то уже психическими заболеваниями, отклонениями, у него много этих вещей. Учитывая, что он в большинстве случаев демонстрирует девиантное поведение, то есть поведение, отклоняющееся в психическом плане от нормы, этот человек легко, и учитывая, что этот человек легко возбудимый, при желании цеплять его и скрыто им управлять достаточно просто, гораздо проще, чем управлять любым человеком спокойного характера. А человеком, у которого есть еще и здравый смысл, управлять еще сложнее. Но там действуют другие уже инструменты. А вот Зеленским управлять довольно просто. Причем точки входа, когда на Зеленского можно оказывать это воздействие, учитывая, что он человек подвижный, он постоянно вот мотается по Европам, где-то там встречается, очень зависит от внешнего мнения, от того, как его примут там европейские партнеры, неевропейские. Этих точек входа очень много различных. Вот в любом моменте, на любом из маршрутов вложить ему в голову определенную стимулирующую информацию, которая его либо выведет из себя, и он устроит там что-нибудь, что потом... Не знаю, насколько его можно еще компрометировать, потому что он уже, по-моему, ниже плинтуса сам себя опустил. Вот. Но если надо его дополнительно скомпрометировать, то таких вариантов полно. Если надо вложить в него информацию, под воздействием которой он будет совершать назло кому-то или в пику кому-то, или в состоянии возбуждения контролируя себя какие-то действия, которые приведут к катастрофе, ну, допустим, на каком-то участке фронта, это тоже можно делать. Вот. И вот это как раз и инструментарий настоящих информационных операций и методы воздействия. Что касается формулы о том, можно любого ли человека из врага можно превратить в союзника. Здесь вопрос очень непростой и чрезвычайно интересный. Вот, потому что, ну, во-первых, если превращение врага в союзника происходит путем сугестивного воздействия на сознание этого человека, то есть путем убеждения, в первую очередь. Сугестия – это убеждение и внушение. Вот. Если он сознательно меняет свою позицию, то всем известно, что самые преданные союзники – это бывшие враги. Причем, чем непримиримее бывший враг, если он честный. Вот. То есть у него есть принципы свои.
3: Из-за принципа.
4: Он идейный, конечно, если он идейный враг. Вот. То если он превращается в идейного же друга, это вот самый преданный друг. Вот. И в этом отношении очень интересная психология. Ну, например, было время, когда занимался я в научном плане исследованием вопросов, связанных с борьбой с организованной преступностью. Вот. И с этой средой доводилось контактировать вот, довольно тесно. И несмотря на то, что мы были по разные стороны баррикад, вот, со многими представителями этой среды до сих пор сохранились хорошие уважительные отношения. Да, мы были врагами, противниками. Вот, причем идеями.
3: А сейчас даже общие дела.
4: Вот. Но нет, ну, общих дел как. Но врагами были честными по отношению друг к другу. То есть подлостей в этой борьбе не использовали ни они, ни я. И вот это ценится до сих пор.
3: Ну, если мы понимаем, что потенциально это возможно, что, более что того, это дешевле. Почему и как нам, как это делать, и почему мы не делаем?
4: Да, вот основная цель информационных операций – это обеспечение добровольной подчиняемости личности. Это вот та формулировка, которую в 99-м году сформулировали два российских ученых – Георгий Грачев и Игорь Мельник. И вот эта формулировка до сих пор является канонической. То есть не сломать человека, не уничтожить его, вот, а подчинить его волю своей.
3: И чтобы ему это нравилось.
4: Чтобы ему это нравилось, чтобы он поменял свои принципы, идеи и суждения, но сделал это, как ему представляется, добровольно. Вот, то есть, чтобы обычно результатом подобного рода оперативной игры или оперативной комбинации становится то, что человек неожиданно осознает, что он долгое время был не с правильной стороны истории. То есть, жил неправильно. И вот теперь у него есть и время, и возможность для того, чтобы исправить все эти ошибки, которые он, не ведая, заблуждаясь, там, совершил, когда неправильно жил. Ну, и нередко эта ситуация действительно так и бывает. Вот, потому что информационные операции проводятся в отношении людей, которые находятся вот в разных социальных нишах, в разной среде, вот, и совершенно по-разному. Но вот цель как раз перетянуть человека на свою сторону и сделать его из противника в добровольного помощника или даже союзника. Вот это цель и задача информационных операций. И они в целом решаются, если информационные операции разрабатывают специалисты своего дела. Вот. А когда заводят речь о том, чтобы где-нибудь в Берлине на заборе написать неприличное слово из нескольких букв русского алфавита или латинского, вот, чтобы неприятно было, ну, допустим, каким-то представителям политической элиты немецкой. Вот, это называют информационной операцией. Это не информационная операция, это хулиганство. Вот, причем хулиганство, которое, не будучи, будучи одноразовым по своему характеру и не будучи увязанным в систему той игры, которая ведется на этом направлении, вот это хулиганство, даже если эта выходка сошла с рук, она, хулиганство, как правило, приносит больше вреда, чем пользы.
3: Ну, просто мы, вот видите, вы сейчас поясняете, достаточно интересно, неожиданно для меня, по крайней мере. А в моем представлении все эти психологические операции, это было связано с чем-то, когда какие-то определенные структуры, ну, условно, там, администрации президента выдали нарратив, все блогеры начали массово распространять, ну, например, все, Виктория Боня плохая. И все, значит, начали спускать. Потом смотрят, оп, что-то поменялось, все, она уже хорошая. И все начали спрашивать, что она хорошая. Соловьев извиняется, находит общие договоренности, слава богу, конфликт в обществе снижается, что уже хорошо, нет такой поляризации. И вот вроде как психологическая операция, кто-то, ну, слава богу, умный, дал возможность этим полюсам не накалиться против друг друга, а наоборот выпустить пар. И такое же мне представлялось что должно делать там вовне где-то, там, на экспорте, да, когда мы транслируем какой-то нарратив, ну, и там происходит определенное массовое вовлечение, либо принятие, а вы пояснили, что это, собственно говоря, точечное влияние на конкретного человека. Можно ли привести пример, если это вообще допустимо? Потому что если вы говорите, что это разведсообщество только владеет подобной информацией, каких-то успешных операций, либо операций, куда можно было бы прикладывать эти усилия, когда мы могли бы заставить добровольно сотрудничать с нами, и если бы тиражировать в массу, так нам, может быть, и не стоило бы тратить много людей, денег, усилий на то, чтобы воевать, а мы бы их психологически как бы объяснили. Ведь у нас-то конфликт начался из-за чего? Из-за того, что вот это психологическое восприятие Москвы как лидера, старшего товарища, оно куда-то исчезло. И появились претензии вместо дружественных чувств. Можно ли это изменить у конкретных людей с помощью лиц, принимающих решения, с помощью психологических операций, а у остальных с помощью пропаганды? Либо это настолько сложно, и это не ближний свет, потому что, как вы говорите, еще у нас нет работающих структур, они пока только на Украине, ну, на Западе, скажем так, реализовали на Украине, а нам еще предстоит там год, два, три, пять.
4: С чего начинать? С примера или с вопросов о том, можно ли изменить на Украине? На Украине, в принципе, понятно, почему мы пришли к тому результату, к которому мы пришли. Ну, ясное дело, что там много разных причин, но если смотреть, каким образом Россия работала с Украиной и как работали с Украиной западные спецслужбы, которые использовали маргинальные движения националистов. Националистов, неофашистов, вот этих всех радикалов. На Украине этих неонацистов и националистов изначально было очень немного. Это маргинальные были движения, там не более там, 8% вот, от активного населения. Все остальное население было абсолютно нормальным. Вот, но за короткое время вот эти маргиналы захватили власть, во-первых, навязали свою волю всему остальному населению, во-вторых, и, в-третьих, толкнули страну в убийственную для нее войну. То есть толкнули нацию в состояние коллективного самоубийства, столкнувшись с Российской Федерацией. Казалось бы, да? Значит, так вот, по поводу работы с Украиной, как работали наши? Наши работали не с народом Украины. Наши работали с олигархами. Потому что кому-то в голову пришло о том, что вот есть определенное количество олигархов на Украине, большинство из которых продажные, вот их легко купить, у нас нефти и всего остального достаточно для того, чтобы любые аппетиты, даже гиперболизированные, удовлетворить. И вот если работать с этими олигархами, каждый из них там контролирует какую-то часть регионов и какого-то населения, то этого будет достаточно. Вот. И на протяжении всего периода наши работали с олигархами. А радикалы пошли в народ. Они пошли в каждый конкретный двор, нашли там обычных людей, у которых есть свои проблемы бытового характера, жизненного. И начали работать снизу.
3: Мы сейчас с вами договоримся, что, получается, вот эти радикальные националисты умнее людей, принимающих решения на высоких кабинетах.
4: Но,
3: так нельзя.
4: Но,
3: надо говорить, что они глупые, а у нас...
4: Но наша с вами задача не оценивать, кто умнее, вот, а оценивать ту тактику, которая была выбрана в свое время нашими сторонниками, нашими противниками. Вот, потому что противника тоже недооценивать нельзя. Вот, попытка представить противника о том, что он глупее нас самих, ведет всегда к большим разочарованиям в будущем. Вот, противника надо считать умнее. Ну, по крайней мере, не глупее себя, вот, а лучше считать умнее. Потому что если на практике, в результате он окажется глупее, пусть это будет для нас дополнительным бонусом. Но если ты противника недооценил, то у тебя будет масса разочарований и масса сюрпризов. Вот это по поводу принципов основных. Точно так же, например, работал Макрон со своей партией, когда он победил президентские выборы вот, в первый раз. Вот, потому что его люди пошли прямо народ. Вот с уровня корней, с grassroots. И это сложнее, потому что это требует реальной полевой работы. Это надо идти к людям. С олигархами договориться просто, потому что ты знаешь, сколько им надо, чтобы их купить. Они всегда демонстрируют тебе там прям лояльность, вот, это подкупает. То есть это легкий путь. Вот. Но когда пришло время испытания, выяснилось, что эти олигархи, которые убеждали, что Украина, она полностью пророссийская, и встречать будут с цветами, вот, и везде стоят люди, которые готовы передать ключи от регионов, от городов, вот прям, вот. Они все испарились, разбежались, вот. Историю с Медведчуком все помнят, да, чем она закончилась. И выяснилось, что нельзя контролировать общество через олигархов, даже если это олигархическая республика, такая, какой была Украина. Но она и сейчас олигархической остается. Вот. Это по поводу, казалось бы, вот озвученные простые истины. Все очень просто, но оно многое объясняет. Вот. Что касается примеров информационных операций, ну, конечно, мы здесь в открытом эфире не можем приводить примеры, где упоминались бы люди, которые из противников превратились в союзников, вот, но до сих пор занимают высокие посты и должности вот в тех странах, вот, где они, собственно говоря, и работали. Вот. Потому что обеспечение добровольного подчинения, это еще не означает, что он взял и перебежал к нам. Да? Он гораздо полезнее на том месте, которое он занимает. Вот. Но здесь есть один важный момент. Информационные операции, в отличие от там, информационной кампании, информационная операция никогда не работает на процесс, она всегда работает на результат. Информационная операция всегда заканчивается конкретным результатом. То есть не тем, что ты сделал какую-то вещь, которая испортила на некоторое время настроение у какого-нибудь там Мерца, допустим, или Макрона. Успешно проведенная информационная операция должна привести к конкретным потерям в рядах противников. Это должен быть конкретный материальный ущерб, это должны быть конкретные людские потери. Не пиар-эффект.
3: Ну, либо нужные решения.
4: Либо нужные решения, которые приведут в итоге для противника к материальному ущербу и к людским потерям. Вот. И один из примеров такой информационной операции полухулиганского типа... Почему полухулиганского, чуть позже скажу. Была операция, которую мы провели в 2019 году в Венесуэле в сентябре, начале октября 2019 года. Вот. Это операция, о которой сейчас можно говорить, потому что она вошла в большинство учебников по информационным войнам. Вот. Операция называется «Оперативная игра с Робертом О'Брайеном». Роберт О'Брайен в 19 году – это человек, который пришел на смену Джону Болтону в кабинете Трампа. Когда Трамп уволил Болтона со скандалом с должности помощника по национальной безопасности, это место занял Роберт О'Брайен. Если Болтон был совершенно неквалифицированным человеком, то есть он был серым функционером с серьезными психологическими закидонами и проблемами, то О'Брайен – это в прошлом кадровый разведчик. Вот, это человек, который работал в ЦРУ и дослужился до поста заместителя директора. Какое-то время он руководил оперативными подразделениями ЦРУ, и в этом отношении это опер, это человек, который знает, что такое оперативная работа. Человек квалифицированный. И вот когда он пришел, Болтона уволили 10 сентября 2019 года, 11 сентября на эту должность назначили Роберта О'Брайена, и когда О'Брайен пришел на это место, одной из задач, которая на него свалилась, это была задача установить, из каких источников русские узнали о контактах некоторых представителей венесуэльского руководства с ЦРУ. Вот перед этим был большой скандал, когда вскрылись связи одного из ближайших соратников Николаса Мадуро с американской разведкой. Интересная была комбинация, которую...
3: Это российская сторона вскрыла.
4: Российская сторона вскрыла. Очень интересную комбинацию, грамотно построенную, проводила американская разведка, ЦРУ, оперативный директорат. Они нашли подходы к к одному из ближайших соратников Мадуро, договорились с ним о взаимодействии, ну и практически его завербовали. Ну, когда имеешь дело с представителем руководства такого уровня, вербовать классически его, ну, совершенно не нужно. Так, чтобы там сажать его и говорить, давай, напиши подписку о сотрудничестве. Это делают без подписки. Но фактически акт вербовки у них уже произошел. И он оказался встроен в те планы по изменению конституционного строя в Венесуэле и по организации госпереворота, которые в 2019 году вынашивал как раз оперативный директор ЦРУ и разведка Госдепа. Вот. Но тут что-то пошло не так. В августе 2019 года неожиданная информация о связи и контактах этого человека оказалась в публичном поле, и это привело к тому, что операция ЦРУ рассыпалась. Вот. А этого человека взяли под особый контроль. Ну, а сама по себе операция была построена американцами вот прямо идеально. Это была глубоко эшелонированная, очень грамотно замаскированная оперативная комбинация. И американцы, по всей видимости, не могли понять, как русские узнали об этой операции. То есть там прям был период, когда в Ленгли паника была по этому поводу. Потом они там устраивали разборки, вызывали на ковер оперативников из стейшн ЦРУ Богате, вот в столице Колумбии. Это вот ближайшая, крупнейшая резидентура.
3: Есть же у нас талантливые люди?
4: Ну, у нас всегда талантливые люди есть, были и будут есть. Вот. Тут сомнений никаких нет. В общем, американцы не понимали, почему это происходит. И, по всей видимости, когда Брайан пришел на эту должность, ему поставили среди вот всех задач, одной из задач его было выяснить, откуда русские узнали об этих контактах. Они не должны были узнать об этом. Но факт есть факт. И Брайан начал отрабатывать целый ряд версий. Обычно как ищут утечку. Вот. Выдвигается серия версий от оправдательной до обвинительной. И среди этих версий автоматически, независимо от того, есть основания для ее включения, нет оснований для ее включения, автоматически по умолчанию включается версия о том, что русские узнали об контактах этого человека с ЦРУ, потому что в ЦРУ сидит крот. У русских есть информатор. И информатор, по представлениям О'Брайена, мог быть только в тех сегментах разведсообщества, которые были посвящены, ну, хотя бы частично в эту операцию. А это было два департамента Совета национальной безопасности. Ну, в первую очередь, департамент, конечно, по делам западного полушария, руководитель которого и являлся куратором вот этого соратника Мадуро. Вот. Это аппарат директора национальной разведки, ну и, конечно, часть оперативного директората ЦРУ. Вот где-то там. Значит, соответственно, с чего начал свою работу О'Брайен? О'Брайен понимал, что единственная ниточка, которая гипотетически тянется от него к тем самым неустановленным и неизвестным русским, которые опубликовали информацию об этих контактах в августе 2019-го. Единственная ниточка. Это ниточка, ведущая к тем самым венесуэльским журналистам, которые в своих изданиях эту информацию от русских разместили. Ну и, по всей видимости, были как-то связаны с русскими. А Брайан правильно считал, что если он сейчас возьмет в оборот этих журналистов, то, возможно, кто-нибудь из него выведет и на самих русских, которые эту комбинацию провернули, и прольет свет на то, как русские получили эту информацию, с каких источников. Это вот абсолютно правильное было его решение и оценка ситуации как оперативника. Он начал со следующего. Для того, чтобы получить доступ к этим журналистам, которые в Венесуэле помогали размещать информацию о контактах, надо к ним подвести кого-то. Ну, желательно свою агентуру. И в сентябре 2019 года начинают происходить в Венесуэле очень интересные процессы. Значит, к журналистам, к ряду журналистов, там порядка десятка, таких вот известных венесуэльских журналистов, неожиданно на чашечку кофе на встрече начинают обиваться и бывшие преподаватели в университетах, профессоры. Причем все как один, это профессоры из американских филиалов университетов, действующих в Венесуэле. Но, как правило, в Венесуэле, если речь идет об системе образования, то у них высшее образование очень неравномерно. Свои национальные университеты у них очень низкого уровня, ну, по качеству. Они стараются, конечно, все это развивать, вот, но по качеству образования там не блещет. А вот одно из самых лучших образований дают иностранные филиалы иностранных университетов.
3: В том числе американские.
4: В первую очередь американские. Так исторически сложилось. Ну и там работает та же в основном венесуэльская процедура, профессура, но получают они зарплату в долларах, ставки там резко отличаются от ставок в национальных университетах. Многие мечтают туда попасть. Ну и, видимо, лучшие кадры как раз американцы и абсорбируют. И аккумулируют в этих университетах. Но, соответственно, профессор, который устроился в американский университет, становится управляемым и зависимым. Известно от кого. И вот здесь начинаются интересные процессы. Вот ряду журналистов, там 12 или 13 обозревателям, некоторые из которых уже заместители главных редакторов известных изданий в Венесуэле, начинают звонить те самые профессора, с которыми контакт был потерян 10-15 лет назад. Почему? А потому что есть еще одна традиция. Вот профессора в этих американских университетах, они считают выше своего достоинства поддерживать отношения со студентами после того, как они закончили этот университет. Потому что кто такой эти студенты, и кто они? Они звезды, они находятся на вершине там пищевой цепочки, у них статус, у них деньги в долларах, они зарплату получают в долларах. Вот. А это вот обычные люди. Не должен небожитель... американский профессор в американском университете спускаться до обычного человека.
3: У них этих студентов как гуталина на гуталиновой фабрике.
4: Да, поэтому, как правило, отношения не поддерживаются. То есть придерживаются, эти люди придерживаются такой же традиции, которая, кстати говоря, существует и в Европе. Вот. И тут неожиданно эту традицию начинает ломать сразу где-то там 6 или 7 вот этих профессоров. Спустя 15 лет они начинают напрашиваться там навстречу, чашечку кофе или чашечку чая там выпить, поболтать о том, о сём, начинать интересоваться судьбой своих студентов, которых они ни разу, о судьбе которых они ни разу не поинтересовались там за 10-15 лет. И выглядит это крайне странно. Значит, затем, соответственно, они встречаются с этими студентами и на встречах начинают задавать вопросы вот как раз по этому делу.
3: И примерно одно и то же от всех... разных, и все интересует одна и та же история.
4: Всех интересует одна и та же история. Значит, задают они вопросы, ну, стараются задавать в разном контексте, в привязке к разным поводам, вот. Но, тем не менее, вопросы начинают повторяться у этих людей. И складывается впечатление, что в основе их лежит один и тот же опросник, который кто-то подготовил. И вот именно благодаря этому, вот этому проколу, О'Брайен и засветился. Вот. И то, что он начал свою оперативную игру, стало известно нам. Потому что нестыковка в традиционном поведении, то есть этой самой профессуры, не принято так себя вести.
3: В Америке это, возможно, и нормально, но с учетом ментальности и традиций Венесуэлы, это из ряда вон выходящее.
4: А в Венесуэле и в Европе, кстати говоря, нет. Да. А вот тут они начали вести себя вопреки той роли, которая социальная, которую они всю жизнь играли. Это первый звоночек. И второй звоночек, когда у них на этих встречах начали повторяться одни и те же вопросы. Вот. Конечно, они их там и инкорпорировали в какую-то беседу, там, в разные темы. Вот как это часто делают полиграфисты. Да? Идут там вопрос о погоде, там, о жизни, о семье, незначимый. Потом раз значимый, тестирующий вопрос. Потом снова там всякая болтовня. У этих было то же самое. Вот. Ну и, соответственно, об этом... Я узнал, мне переслали списки этих вопросов, я их там посмотрел, слечил, да, действительно, вот они совпадают. Ну, вот, понятно, что в основе был один единственный опросник, который кто-то сделал. Вот. Ну и, соответственно, я взял, для того, чтобы восстановить этот опросник, я взял эти совпадающие вопросы, выписал. И у меня их получилось порядка 15 штук. После этого я позвонил одному из своих знакомых журналистов, Венесуэлу, значит, и говорю, тут я слышал, что к вам тут напрашивается на чашечку чая или чашечку кофе ваши бывшие профессора, которые вам преподавали. Он говорит, да, напрашивается. И мы все в шоке, мы не понимаем, ни я, ни мои товарищи. Почему вдруг у них появилось такое теплое чувство участия к нашей судьбе? Вот они 15 лет не интересовались, чем мы занимаемся, ничем не помогали, им вообще было абсолютно наплевать. Все. Вот. И тут неожиданно ностальгия, причем эта ностальгия взыграла там у десятка этих профессоров. Что-то происходит непонятное. Говорит, я не понимаю,
3: такой порыв, что происходит. Я кушать не могу.
4: Точно. Я говорю, ну, а вопрос они вам задают о событиях августа? Он говорит, да, ты знаешь, интересуются, причем все, ну, не так, чтобы это

0: это ты можешь рассчитывать. Я тебе максимально искренне дам на них ответы. И это будет ведь хороший материал, потому что эти люди пытаются узнать окольными путями. Угу. А у тебя будет исключительная возможность задать вопросы первоисточнику. И получить...
1: Российской стороне, то, что им интересует.
0: Да, из первых уст. Как тебе эта идея, говорю? Он говорит, отлично, давай. И мы сделали интервью. И это интервью выходит в одном из крупных венесуэльских изданий, в том самом издании, где очень любят тусоваться оперативники из Station Zero в Боготе. То есть... Американские разведчики. Вот они любили в тот период именно там тусоваться. Вот они читали, там какие-то форумы, там обсуждения. Вот. И любой материал, который размещался на этом сайте, в этом информационном агентстве, он тут же попадал в поле зрения американской разведки. Это все равно, что было бы распечатать этот материал и прямо на стол главе Station ЦРУ в Боготе положить. То есть идеальный канал доведения управляющего информационного воздействия. Ну и появляется статья. Значит, статья под заголовком, так как любят, ну, вообще в Латинской Америке журналисты называть там стиль определенный, но и в Венесуэле тоже. Вот. Они любят делать заголовки в виде цитат прямой речи. То есть берут какую-то цитату, заявление, ну и впереди пишут фамилию, имя человека, который произнес. И вот здесь заголовок был такой. Андрей Мануэло. «No es cierto que los rusos tengamos informantes internos en CIA. No es cierto». Вот это вот интересный был оборот. «No es cierto» переводится как «неправда то, что». Неправда считать то, что русские имеют своих информаторов в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки, по крайней мере, сейчас. Это была одна из тех фраз, которыми я начал ответ на один из вопросов, который мне венесуэльский журналист задал в ходе этого интервью. А вопрос был такой. Значит, он ко мне обращается. Андрей Викторович, всех нас интересует, каким образом вы получили информацию о контактах вот этого конкретного человека с оперативным директоратом ЦРУ. У вас у вас есть свой источник, то есть свой агент в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки? На что я ответил специально так, чтобы конструкция с логическим оператором «не» прозвучала наиболее ярко эмоционально и на этой волне попала в заголовок. Мне было важно, чтобы заголовок начинался именно с «но». Значит, я сказал «но», «нет». У меня нет и никогда не было своего источника, своего информатора в оперативном директорате ЦРУ или в аппарате директора национальной разведки. Я простой профессор, я учу людей. Какие источники? Их, в принципе, быть не может. Ну, вот. Но это был единственный ответ, который я выдал на эмоциях. А эмоции, они закрепляют эффект и запоминаются. И именно эту фразу... поданную на эмоциональном таком, на эмоциональной волне, да еще через отрицание, журналист запомнил. Вот. И поскольку она была, видимо, самой яркой, эмоционально такой оформленной, он из нее сделал заголовок. Вот. И статья вышла вот как раз «No es cierto». Значит, а далее сработал при перепечатке этих статей, статья начала быстро тиражироваться, потому что там интересные были вещи.
1: И все, кто знал, они понимали, что раз... это конкретное издательство, условно, извините за такой термин, пасет ЦРУ, и именно здесь выходит опровержение, они тоже понимают, слушайте, ну, послание четко, адресное, и говорят, не переживайте, у нас никого нет.
0: Вот, а ЦРУ, ЦРУ, разумеется, этого не поняло, потому что СМИ, площадка была такая, где тусовались все. Это мы знали. У нас была эксклюзивная информация о том, что по каким-то причинам, возможно, субъективным, большая часть вот того конкретного оперативного состава резидентуры ЦРУ в Боготе, которая вот в тот момент была, они почему-то тусовались. Вот тусовались они именно на этой площадке.

0: площадки не потому, что в этом СМИ появлялась какая-то крупная разведывательная информация, или им удобно там было работать. У них мода, скорее всего, была. Но это когда, допустим, работники одной организации почему-то ходят в один и тот же бар вместе или в одно и то же кафе. Но это модно, это принято. Вот у них такое поветрие. Потом мода меняется, и они начинают ходить в другой бар. Вот здесь было то же самое. Такая чистая вкусовщина. То есть рационально это не объяснялось ничем. Но мы об этом знали. Вот, а они не знали о том, что мы об этом знаем. Вот на этом эта игра и заключалась. И когда мы там разместили материал, он не просто попал сразу же в течение там, первых 20 минут, я думаю, на глаза оперативному сотруднику. Вот, оперативный сотрудник решил, что это его оперативная удача. Потому что кто знает о том, что он мониторит вот именно этот сайт. Угу. Да? Поместили бы где-нибудь на другом сайте, но стало бы это известно.
1: Через
0: Station,
1: два месяца, в лучшем случае.
0: Ну да, да, в лучшем случае, да. А тут прямо напрямую. И вот, вот это же обычная оперативная игра такая. Вот. Поэтому это все быстро просвистело. Вот. Но мне было важно, чтобы эта информация начала тиражироваться и уже в перепечатке других обозревателей, но в основном венесуэльских, значит, она попала бы уже к О'Брайену в виде вот этого коллажа. То есть прошла обработку. Вот. И действительно подхватили венесуэльские обозреватели, журналисты, и не только венесуэльские, и начали перепечатывать эту статью. Но при первой же перепечатке что они сделали? Они потеряли вот это «но», которое вначале было. Потеряли «не». И заявление «Ноэ Сьерто», «Келос Русос Тенгамос Информатес Интернес НСИА», неправда то, что русский имеет своего информатора, и превратилось в утверждение «русский имеет своего информатора». Вот. И это связано не с тем, что они, те, кто перепечатывали, проявили халатность, а с тем, что есть определенный психологический закон, как именно работает оператор логического отрицания «не». Вот на этом вся эта фишка и была завязана. Да, потому что «не» — это оператор логического отрицания. И существует он только в той части человеческой психики, которую мы называем сознанием. Эта часть психики отвечает за логику, за абстрактное мышление, за анализ, за критическое отношение как к себе, так и к тому, что окружает вокруг. И вот оно распознает операторы, логические операторы. Оно ими оперирует. Вся остальная часть психики, которая управляет нашим организмом, нашим поведением, в первую очередь, тем, что мы делаем неосознанно, ну, вульгарно называется подсознанием. И вот подсознание – это та часть психики, на которой ложится 8, не менее 80% управления нашим поведением. То есть мы там ходим, совершаем там операции различные, и неосознанно. Вот, сознание на это не отвлекается. И вот когда, значит, допустим, ребенок идет по бордюру, вот, и обеспокоенные родители говорят ему «не упади», вероятность того, что он прямо сейчас упадет, она резко повышается. Почему? Потому что он получает приказ «падай» на уровне подсознания. Значит, информация «не упади» попадает ему сначала в сознание, и там она кодифицируется, распознается правильно, потому что сознание знает, что такое оператор «не» отрицания. Но для того, чтобы эта информация породила действие, она должна из сознания транслироваться в подсознание. Подсознание, которое рационально по своей природе и отвечает за инстинкты, рефлексы, за эмоции, оно не знает, что такое логика. И не знает, что такое оператор «не». И вот когда «не упади» транслируется из сознания в подсознание, подсознание отбрасывает этот оператор «не», и приказ «не упади» превращается в приказ «упади».
1: Ну, грубо говоря, если мы возьмем, что подсознание мыслит образами, а не логическими конструкциями, то есть такое «есть», ну, например, употреблять пищу, да, «есть на ночь», представление «есть на ночь», а теперь «не есть на ночь», образ все равно тот же остается, даже если мы добавляем
0: точно,
1: частицу «не».
0: Точно. И вот на этом технологии скрытого управления очень многие и основаны. Потому что в данной статье я ведь что сказал? Я честно сказал о том, что у меня нет своих источников. Нет и не было своих источников. Вот. Но кто этому поверил? Никто. Вот. Потому что оператор «не» в определенный момент, те, кто эту информацию транслировали и пересказывали, они потеряли.
1: А я бы еще на другое обратил внимание, что, смотрите, О'Брайен задается вопросом найти, откуда русские узнали. Вдруг у нас есть свой источник. И тут, ну, задают вопросы. И тут прилетает от русских. У нас, не переживайте, у нас нет своих источников. Ну, подчеркну, может быть, вы недооцениваете, но мне кажется, что американцы не столь глупы, и они посмотрели, и они понимают, ну, какая данная, смотрят, говорят, а вот именно на этом издании, именно в это время мой сотрудник принес мне эту информацию. А почему он принес? Потому что, видимо, русские понимают, где пасутся наши агенты. Ну, вот, или нет. О'Брайен так не мыслит.
0: Ну,
1: как нас не переиграли, Андрей Викторович,
0: как нас... Как мыслит и как мыслил О'Брайен, может сказать только сам О'Брайен. Вот, это вопрос надо задать к нему. Вот, мы могли лишь догадываться, как он будет действовать, получив информацию определенную из тех источников, которым он доверяет. Поэтому задача была две. Первая задача, чтобы он получил информацию определенного характера, и эта информация должна была подтверждать, что русские имеют своего крота. Ну, скорее всего.
1: Угу. Вот. Породить сомнения, это
0: во-вторых, она не должна была прийти напрямую.
1: Угу.
0: Вот, потому что, когда противник в чем-то признается, очевидно, что у него там есть умысел. А если эта информация прошла через фильтры, если она выдернута оперативным сотрудником, как ему представляется, скрыта, тайная информация выдернута, украдена, вот, у противника.
1: Добыто ценными.
0: Если она прошла по доверительным каналам, угу, то есть через, допустим, обозревателей журналистов, которые эту информацию оттранслировали, перепроверили, вот, а среди этих журналистов достаточно американской агентуры. И вот по этому агентурному каналу она уже пришла к О'Брайену, то это означает, что этой информации, скорее всего, можно доверять. Настоящий разведчик, а О'Брайен опытный оперативник, настоящий разведчик доверять любой информации, даже если она супердостоверная, не будет. А ему эта информация пришла о том, что да, русские, похоже, по Фрейду проговорились.
1: Угу.
0: Вот, ведь никогда же не верят людям, которые яростно отрицают свою причастность или участие к каким-то, угу, вещам. Если человек говорит, это не я, я в этом не участвовал, я там не был, на него смотрят и не верят, потому что складывается впечатление, что даже если у него идеальное алиби, что нет дыма без огня.
1: А как нужно говорить?
0: Он не стал бы так, не используя оператора «не» в данном конкретном случае.
1: Вот если бы вы сформулировали иначе и сказали бы, у нас нет информатора, а как надо было сказать, что...
0: Что?
1: Ну, чтобы, например, это не вызывало сомнения. Вот вы говорите, вы специально использовали логический оператор «не» для того, чтобы... Ну, формировать у них ложное представление о том, что вы, значит, там, в замешательстве.
0: Ложное нет. Вот, задача была не сформировать ложное представление, а укрепить определенную мысль О'Брайена о том, что такой информатор может быть. Вот не более того, это очень тонкая вещь и большое различие.
1: Угу.
0: Потому что сформировать ложное представление – это обмануть. Вот. Но любое ложное представление при пристальном рассмотрении дает трещины, потому что ложное представление, чем оно отличается от реальности? Реальность обладает деталями, которые не поделать. Ложное представление – это всегда идеализированная картина или модель. Здесь задача была в том случае, если у О'Брайена есть мысль о том, что, возможно, такой крот у русских был, потому что все указывает на то, что такую информацию, но она не могла утечь, да, на стадии проведения операции. Она могла утечь только из центра принятия решений. Вот это вот 90% улик, которые на тот момент были, они сходились к тому, что утечка где-то вот в самом центре. А это означает, что крот должен быть. Вот если у него такое чувство есть, но он будет это перепроверять, вот, или, наоборот, заглушать это чувство в пользу отработки других версий. Вот это чувство ему надо усилить, чтобы он подсознательно, внутри, подспудно, чтобы у него появилось то, что называется разведывательной интуицией, которая подсказала бы ему о том, что, скорее всего, вот здесь надо искать крота. Вот это вот была задача. И она была выполнена, потому что нарратив о том, что у русских этот крот, скорее всего, есть, потому что они отрицают, но там делают это неумело, и пройдя через ряд экспертов, эти эксперты выдернули именно утверждение, что оно есть. Ну, потому что потеряли.
1: Да.
0: Вот. Вот это как раз и...
1: Есть пример вот этой самой информационной операции.
0: Подпитало то чувство, которое у него уже было.
1: Ну и направить, может быть, естественно, его в ложную сторону, усилия.
0: Сейчас расскажу, как это было, значит. А было это чувство у Брайана или нет, мы не знали. То есть здесь с нашей стороны была интуиция. Потому что если это чувство у Брайана было, оно могло быть... Оно не могло не быть. Учитывая характер О'Брайена, вот этого ирландца, да, это вот сейчас он седой. Вот, а когда был помоложе, он, вероятно, был рыжим и демонстрировал эмоциональное вот это взрывное поведение, характерное для представителей как раз этой этнической группы. Вот, в полном виде. Вот. Мы предположили о том, что у него вот это есть. Задача была укрепить его в этом мнении. Но, по всей видимости, последующие события показали, что да, эта задача была выполнена. А Брайан посмотрел на эту информацию, видимо, укрепился в мнении о том, что да, скорее всего, у русских там крот где-то есть. Начал искать крота. Вот. А далее ситуация была вот какая. Но понятное дело, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее нет. Крота не было, а Брайан никого найти не мог. Но... Угроза же есть, ненайденный крот не означает, что вот он там где-то на коммуникациях не действует. И О'Брайен не нашел конкретного крота, но он сузил круг подозреваемых до максимально узко. И после этого всех этих подозреваемых уволил. И мало того, что уволил, он еще и отчитался публично. То есть ему же надо было вписать это себе в заслугу. Он еще и отчитался. В итоге на выход вышло порядка 80 человек. Это сотрудники двух департаментов Совета национальной безопасности. Это сотрудники части оперативного директората ЦРУ. А оперативный директорат – это подразделение, которое отвечает за оперативную работу с позицией иностранных представительств дипломатических.
1: Колоссальные
0: связи, опыт. Но не только, опыт, да.
1: Да.
0: Вот. И это... И часть сотрудников покинула аппарат директора национальной разведки. Вот это конкретные потери, которые противник в кадровом составе понес в результате проведения вот этой операции.
1: Плюс они еще обижены.
0: Хулиганского типа. Они абсолютно правильно сказали. Они оказались обиженными. Если, потому что практика показывает, мы не знаем до сих пор, кого именно уволили, потому что у нас ЦРУ не предоставил нам списки этих людей. Но при желании, если бы стояла задача продолжать работать в этом направлении, логично было бы этот список получить. И можно было бы установить большую часть этих людей там пофамильно. Вот. А затем начать работать с ними. Как практика показывает, когда происходит подобного рода реорганизации, увольнения и чистки, на выход идут не самые плохие сотрудники. Потому что вся плесень, которая работать не умеет, она старается подставить тех, кто работает, наоборот, хорошо и портит им всю картину. Вот. Выдавливают и подставляют под удар квалифицированных сотрудников. Поэтому я думаю, что не мусор ушел. Тем более, что на выход пошли в основном словисты и специалисты по Латинской Америке. Ну, то есть как раз профильные.
1: В дальнейшем распорядились, мы узнаем в следующей серии. Спасибо большое, Андрей Викторович, за то, что пришли к нам сегодня. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Андрей Мануэла, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук АЛЬТЕР, участник военной операции в Сирии, а также специалист по информационным войнам и психологическим операциям. Спасибо большое, Андрей Викторович. До свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Вот, 67-го года рождения, женат, трое детей, одним браком при этом, очень этим горжусь, жалко, что не четверо, вот, но тем не менее, да, политолог, в том числе член Центрального совета партии «Справедливая Россия», как обычно пишут телерадиоведущие, общественный деятель, ну и плюс, вот, если говорить о проблематике Курской области, обо всем, да, и учредитель, создатель благотворительного фонда Сергея Михеева. Там с весны 22 года работаем по этому направлению. Вот, и удалось оказать помощь нашим ребятам на сумму около 4 миллиардов рублей. Вот, ну, это тысячи и тысячи всего-всего-всего-всего. Как бы, да. Вот, собственно, чем занимаемся. Да, это если, так сказать, так совсем вкратце, чтобы время ваше не тратить. Да. Вот, такие дела. Давайте так. Очень хочется, чтобы вы задавали какие-то вопросы. Да? Любые вопросы, на которые я смогу ответить. Понятно, что я, так сказать, не буду строить из какого-то сверхкомпетентного. Что-то знаю, что-то не знаю, так сказать. Да, в кабинеты ногами двери не открываю, как бы, да, с этими, с большими начальниками не знаком. Вот, условно говоря, госслужащим не являюсь, депутатом тоже. Вот. Но, тем не менее, так сказать, что-то знаю. Занимался постсоветским правом, в принципе, так, если в двух словах, да, тоже интересно, так сказать, кому. Когда-то, как бы, да, служил в армии, 2 года срочные, 8 лет военно-воздушный инженер Академии Жуковского, 10 лет подряд в армейской структуре, как бы, да, ну, а когда, значит, пошел развал 90-х, собственно, пришлось вообще все менять, да, и с 4-го раза поступил в МГУ имени Ломоносова, вот, тогда еще, так сказать, не было платных отделений, вот, на философский факультет, отделение политологии, кафедра международных отношений, и с 90-х годов занимаюсь постсоветским пространством, потому что еще тогда я понял, что постсоветское пространство – это там, где будет больше всего проблем, там, где будет главная, так сказать, жара. К сожалению, как бы, я оказался прав. Вот, с 90-х годов по этому направлению работал. Непосредственно той же самой Украиной занимался. Приходилось там работать и по полгода, и больше, еще до всех этих событий. Вот. Ну и в Средней Азии, в Закавказье. И, как видите, сейчас основные проблемы именно на этом направлении. Много было сделано ошибок, на самом деле, к сожалению. Да? Вот когда-то, так сказать, никто не хотел слушать, как бы, да, хороших советов. Там. Ну, мы, наверное, тоже делали ошибки, это однозначно. Вот, с 14 года это крымская история, как бы, да, Донбасс, как бы я в это дело был включен. С 14 года мои первые санкции Евросоюза заработал в 14 году. Жуткое время, как бы, но приходится гордиться санкциями, так сказать, уголовными статьями и всем остальным, там, уголовная статья на Украине, пока отбываю срок здесь, вот, слава богу, вот. Такие дела, с 14 года, так сказать, там, санкции там нарастали, как бы, там, арестовывали и все остальное там делали. Вот, в Европах, в этих замечательных. Вот, ну, а с 22 года, вот, да, когда, так сказать, я просто к этой теме был уже тогда причастен, да, ну, когда там весной попал туда, в марте, апреле, как бы, вот, непосредственно в зону боевых действий, ну, понял, что тут одно из двух, или, как бы, брать автомат, или надо как-то помогать. Вот, и тогда я понял, что вот вся моя известность, так сказать, вам, может быть, неизвестен, но достаточно большому количеству людей, как бы, более старшего поколения хорошо известен. Вот, когда-то, как бы, меня, пока не закрыли, у меня был канал на Ютубе, вам это, может, близко, так сказать, там было около 1 миллиона подписчиков, но его закрыл Ютуб еще в апреле 22-го, так сказать, потом там по разным другим каналам, там, в Телеграме пресловутом, там, 250, по-моему, тысяч было, это до тех пор, пока начались проблемы, вот, и так далее, и так далее. Вот, ну, суммарно по сетям там более 1 миллиона. Но смысл в том, что вот я тогда подумал, вот, слушай, ну, вот зачем тебе вся эта известность? Вот нахрена все это, вот там тебя знают, там это, прочее, прочее. Ну, вот пришел момент, когда ее, ну, можно применить. Ее можно применить, как бы, да, ну, я вот решил создать фонд. Не без труда его создал. Вот, но, тем не менее, каждый день вот работаю, с тех пор, как бы, ко всем политическим вещам добавляется вот эта работа. Такая она непростая. Много героев, немало грязи, вот, всего хватает, особенно по первым годам, так сказать, есть и люди благородные, есть и откровенные подонки, так сказать, встречаются на этом пути, и это тоже правда, вот, но тем не менее, я считаю так, я живу, так сказать, по библейской, знаете, выражению, делай, что должно, и будь, что будет. Вот, я лично православный христианин, считаю, что это очень важно. Вот, пришел к этому уже в таком зрелом возрасте, крестился только в 40 лет, и тот, так сказать, знаете, 20 лет кривлялся, сам с собой спорил, потом понял, что играть в это нельзя, как бы, и в этом на самом деле есть главный смысл. Я в этом глубочайше убежден, как бы, потому что я вырос в совершенно атеистической среде, как бы, да, все, что сейчас иногда там слышишь от людей с атеистическим, так сказать, мировоззрением, мне это смешно, потому что меня этому в школе учили. В школе учили, вот, то есть в детском саду, потом в школе, так сказать, и все остальное, как бы, тем не менее, всю эту жизнь, на мой взгляд, она это дело опровергла, да, поэтому, если ты, условно говоря, там не имеешь понимание, вне, так сказать, ну, мысли о том, что есть что-то, что все равно тебя видит, независимо от того, зачем ты спрятался, так сказать, за какой стенкой. Вот, если ты живешь по этой там, парадигме, да, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждое слово, как бы оно не останется, условно говоря, так сказать, без последствий. И тогда ты начинаешь свою жизнь выстраивать. И, кстати, как аналитик, я многие вещи стал лучше понимать, когда погрузился, так сказать, да, в религиозную тему. Вот. Да и более того, даже сейчас, когда люди говорят, там, я атеист, так сказать, я неверующий, я в другое верю, прочее. На самом деле, вот эта вся наша русская, так сказать, субкультура, культура, душа, как бы она в итоге вот любому человеку 20 вопросов там, задай контрольных там, по ценностям, и поймешь, что все равно как бы все понятия о добре и зле, как бы они туда уходят корнями в православие, остальное все там выдумки, условно говоря, такое фэнтези. Да, но это так вот, если в двух словах для затравки, да, так сказать, и поэтому, чтобы мы время там на мои эти лекции не тратили, потому что я не лектор из общества знания, вот, давайте вопросы какие-нибудь. Любые вопросы, насколько смогу, настолько отвечу. Там понравится, не понравится, давайте, все, поехали. А, ну, честно говоря, так сказать, я вот вообще к политическому процессу так отношусь скептически немножко, в том числе потому, что я этим занимаюсь там, с 90-х годов еще, да. Тут, я думаю, там тоже врать самим себе не надо, там всякие иллюзии, там какие-то такие, знаете, там выстраивать всякие картинки, так сказать, там за все хорошее, против всего плохого. Я вообще вот так скажу. Я считаю, что на самом деле перед Россией стоит задача какого-то исторического творчества, нахождения какой-то особенной модели развития. В общем-то, партийная модель, да, и партийно-выборная модель, она в значительной степени, ну, навязана. Потому что вся политическая наука, я вам как профессиональный политолог говорю, она, по сути, так сказать, англосаксонская, так сказать, да, ну, может быть, германская, вытекает из германской философии. И по большому счету, это такие придумки не наши. Не наши, так сказать, разделить всех, чтобы они друг друга там грызли и прочее, прочее. Но, тем не менее, мы на данном историческом этапе имеем то, что имеем, да. И поэтому, если говорить о справедливой России, там, ну, два таких пункта, чтобы долго это мозги, так сказать, не компостировать, да. Пункт первый. Ну, условно говоря, так сказать, да, я не могу сказать, что я согласен со всем, что происходит. Да, «Справедливая Россия», там, при худо-бедно, как бы, та партия, находящаяся там в оппозиции, да, и поэтому, ну, просто можно, как бы, условно говоря, свои там взгляды озвучивать спокойнее, как бы, и увереннее, чем, ну, условно говоря, если тебя там поставят там в рамки в какие-то и будешь там, рот скотчем заклеивать и привет, так сказать, только по команде будешь там квакать там и так далее. Мне это просто по жизни неинтересно, мне 59 лет, так сказать, в мае, там, скоро 60, я вообще, так сказать, мне просто, я состоявшийся совершенно человек, у меня все есть, как бы, поэтому мне просто неинтересно квакать, так сказать, по чьей-то команде. Вот, это первое. Второе, как бы, да, что касается, ну, условно говоря, их вот левой такой направленности, да, социал-демократической, их нашей, так сказать, да, вот, условно говоря, там, и вот мне сейчас спрашивают, как это с вашим православным христианством сочетается, так сказать, да, условно говоря. Да, я не этот самый, не фанат Октябрьской революции, честно скажу, да, и считаю, что многие проблемы заложены именно в те времена. Например, вот то, что нам с вами сейчас приходится испытывать, там, Украинская ССР. Кто нарезал, так сказать, эти границы? Зачем создали это квази-государство? Для чего это? Да, мы сейчас фактически вот эти проблемы продолжаем решать, которые тогда еще были сделаны. Зачем? Для чего, как бы, да? Вот, на самом деле, этот конфликт, он имеет в значительной степени там те самые признаки гражданской войны. Нужны какие-то горизонты у того, что происходит однозначно. Она не может вечно продолжаться. Я, честно говоря, ну, не буду здесь это самое негативное, но грохнул бы я все это руководство Украины и посмотрел бы, что будет дальше. Но это опять длинная такая тема. А по поводу социально-экономического устройства, да, вот как это сочетается? Я лично убежден, что Россия – это самобытная цивилизация. Она самодостаточная. Нам не надо ни у кого спрашивать разрешения, как нам жить, зачем нам жить. Справки нам не нужны от других, да? Так вот, я уверен, что это самобытная цивилизация, она должна иметь самобытную, так сказать, опять же, структуру устройства и в том числе экономики. Нынешнее экономическое, это там, уже я так совсем упрощаю, нынешнее экономическое устройство, такая радикально либеральная рыночная экономика, на мой взгляд, она просто не подходит под масштаб этих задач и вызовов, которые перед Россией стоят. Ну, мы прямо видим огромное количество проблем, так сказать, да, какие-то решаются в рамках либеральной рыночной экономики, какие-то, ну, просто категорически не решаются. Ну, прямо мы видим, как эта система управления пробуксовывает, не может там, условно, там самолет не можем там построить там 20 лет, да, или там 30 лет и прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле нужна другая, как бы, система, при которой государство отвечает за стратегические это самое направление развития и в том числе напрямую участвует в экономике, берет на себя как бы то, что другие не могут взять. Б, так сказать, там, где можно предпринимателей подключать, так сказать, там подключают. Но самое главное, мне кажется, одна из главных проблем нашей, так сказать, постсоветской действительности, при всем том, что советскую там тоже 50 на 50 можно делить, в том, что огромное количество людей, к сожалению, к своей стране, в том числе в элите, условно говоря, относятся как к бизнес-проекту. Условно говоря, это не страна, и не люди, и не цивилизация, и не народ, а источник бабла. Если спросить, а во что мы верим сейчас, так сказать, да, в деньги? Основная вера в России сегодня – это вера в деньги. За деньги можно все купить, так сказать, да. Но тогда, так сказать, человек – это просто кусок мяса и больше ничего. Вот я лично, как православный, для меня это неприемлемо. Я уверен, что, так сказать, Россия – это самобытная цивилизация, это она в истории, так сказать, началась давным-давно, и я лично надеюсь, несмотря на все трудности, как бы и продлится. Поэтому вот здесь вот есть такой стык, так сказать, до моих вот взглядов. Причем при том, что внутренне, как бы, я для себя оставляю, так сказать, ну, там, полную свободу, как бы, оценки тех или иных вещей. Вообще, на самом деле, вот эта внутренняя свобода, это очень важно, а она дается, в том числе, глубоким пониманием стелис. Тут часто про свободу, когда говорят, там, типа, что такое свобода? Да, свобода выйти, вон, голую задницу показать, так сказать, вот я очень свободен. Или я сейчас что-то там такое наберу, так сказать, такое борзое, как бы, да, в интернете, вот я свободен. На самом деле, это штампы. То есть, условно говоря, как бы это, ну, другая система, просто в ней зажатая. Вот, чтобы получить внутреннюю свободу, значит, понимание того, что происходит, надо над собой поработать. Ну, надо какой-то жизненный опыт иметь, что-то пройти, где-то споткнуться лбом, так сказать, да, удариться обо что-то, да. И понять, например, скажем, вот здесь ты можешь, а здесь ты подлость совершил, вот здесь ты правду говоришь, вот здесь ты наврал, так сказать, да, вот здесь ты, так сказать, это, а здесь то. Пока ты сам себя не начнешь понимать, что на самом деле ты, а, не ангел, б, так сказать, не идеал, и в, на самом деле, по большому счету, ну, если ты вот не понял, что в тебе не так, так сказать, что в тебе вот всякое дерьмо, как бы, да, словом говоря, ты и других тоже не поймешь. Ты вокруг себя тоже будешь видеть только виноватых, как бы, да, в твоих там проблемах, бедах и все остальное. Вот, а, и будешь считать, что тебе все должны. Вот. А это, на самом деле, путь в тупик, потому что вот так вот точно, вот так тебя возьмут, да, и вот так вот будут водить в трех соснах. Вообще, самый такой изощренный способ управления – это не какие-то там, знаете, там супертехнологии, которые мучат на этих, так сказать, там, семинарах, там, по, как это называется, самореализация, там еще такая всякая чушь. Я иногда вижу, так сказать, да, просто смешно, какие-то там, ладно, клоуны какие-то что-то там впаривают, так сказать, людям непонятно что. Самый, так сказать, такой матерый способ управления – это убедить человека, что он, значит, звезда. Убедить человека в том, что он сам понимает, так сказать, буквально все, ему вообще ничего не надо, так сказать, да, и вести его по неким, так сказать, фишкам, да, он будет думать, что сам принимает решение, а ты его просто заталкиваешь, так сказать, в этот коридор. Вот, к сожалению, во многом с нами это происходит и сейчас, да, потому что на самом деле вот многие такие проблемы, которые у нас есть, они от нашей несуверенности. А, то есть мы все говорим, там, суверенная, там, страна, да. На самом деле, глубинная суверенность, несуверенность, она вот, комплекс неполноценности, он, к сожалению, у нас остается, так сказать, в душе. Мы многие вещи, как бы, ну, просто не можем даже осознать на уровне самостоятельного сознания, не то, что там сделать. Вот к этому стремиться надо. Кстати, я всем вам, так сказать, вот советую, в первую очередь, там, разобраться в себе для того, чтобы суметь понять, так сказать, где же настоящая вот эта вот, собственно, независимость. Не показная, а на самом деле настоящая. Настоящая она в глубокой оценке и способности принимать решения. А иначе постоянный попка-дурак, как бы, и все. Вот все время кажется, а я вот буду так, а я буду сяк, так сказать. А в реальности это просто, так сказать, чьи-то чужие штампы, значит, условно говоря, повторяешь и так далее. Знаете, когда сейчас говорят, ну давай что-нибудь такое, так сказать, условно говоря, там, сбац, и нам на гитаре что-нибудь такое, там, давай сочини что-нибудь такое, вот наше, так сказать, да, наше такое настоящее. Но, опять же, никого не хочу обидеть, человек берет рок-н-ролльный квадрат, так сказать, ду-ду-ду-ду-ду-ду, говоришь, нормально, но это не наше. А давай что-нибудь наше. Ладно, рок-н-ролльный квадрат в обратную сторону проворачиваю. А что-то не наше, ты можешь сделать, нет? А сил творческих нету, он уже не умеет. Он и хочет, и не может. Искренне хочет, но не может. Вот это и есть не свобода. Это и есть не свобода, на самом деле. Хочешь, а не можешь. Но гораздо худше не свобода, когда и не хочешь. Когда я не хочу, тебя уже убедили, что и так хорошо, так сказать, и так далее, и так далее. Но немножко более развернуты, потому что, мне кажется, ну, формальные ответы здесь они просто не нужны. Вы молодые люди, вам вот об этом думать. Я вам всем желаю, так сказать, того, чтобы думать, так сказать, в первую очередь, да. Но думающий человек – это не тот, кто говорит, там, типа, а я, типа, против, так сказать, да. Но мы, они такие, как вы, да. Мы тоже через это проходили. Это все по верхам, так сказать, лягушки квакают. Давайте.
2: Сергей Александрович, что в вашей работе сильнее всего поменяло и повлияло на ваши взгляды о характере русского человека, русского общества? Есть такие моменты?
1: Ну, в работе ничего, честно говоря, не поменяло. Собственно говоря, я этим занялся именно потому, что я в русского человека верю. Я сам русский человек, так сказать, да. Для меня это сверхважно. Вот хотите, не хотите, нравится, не нравится, так сказать. Я православный, а я русский, так сказать, я гражданин России, я отец семейства, за которое я отвечаю, так сказать, да, в том числе перед Богом, как бы для меня вот это вот самое важное. Но остальное все уже поскольку там политологи, шмолитологи там и все остальное. Слушайте, жизнь идет, и ты понимаешь, что вообще все это, все эти цацки-пецки, как бы они вообще, это все муть. Ну, это важно, но это, в общем-то, муть, по большому счету. Вот. Поэтому, собственно, поэтому как бы, я и делаю то, что делаю. Да, потому что тот же самый фонд, но он тупо начался с сбережения как бы, меня, моих друзей и так далее. Откуда, ну, условно говоря, как это начать было? Ну, ты берешь то, что у тебя есть, там, то, что ты там поднакопил, как бы, или то, что зарабатываешь, туда, так сказать, да, вкладываешь. Что касается русского человека, я вам так скажу, русский человек, как бы, это здорово, круто, но одной крови мало. кровь, как бы это, она не определяющая, тем более, что попробуй там разбери, так сказать, да. Вот эти все теории чистой крови, как бы, да, но они в молодости захватывают, в реальности ты понимаешь, что вот, ну, ты встречаешь, так сказать, человека, он вроде и русский, как бы, да, а думает, как не русский, говорит, как не русский, действует, как не русский, и ворует, как не в себя. Ворует, как не в себя. И хочется спросить, братан, а во что ты веришь-то? Во что ты русский, потому что ты матом кроешь, так сказать, да? Во что ты веришь, как бы, да? За что ты готов отвечать? В душе тоже тебя что? Вот это важно. Вот это важно. Поэтому найти в себе вот этот вот, так сказать, камертон, это на самом деле самое важное. Он это будет определять все поступки. Но просто это как бы сложно, тяжело. Потому что ты понимаешь, легче, конечно, прохилять как-то вот так вот, да, между соснами, как бы, да, я здесь, вот вы меня здесь не заметили, а здесь я нормально, так сказать, между струйками прошел и все такое прочее. Но это ложь. Это внутренняя ложь. Это понятно, что человек слаб, так сказать, да, и сказал из сердца своего, всяк человек есть ложь. Вот. Это как бы к этому склоняешься по слабости, особенно как бы до молодости, когда тебя тоже там вот так вот тебя мотают, так вот за ухо возьмут, ведут. Но тут вот важно, так сказать, себя где-то ограничить, важно себя где-то, так сказать, ужать, важно понять, что, ну, условно говоря, твоя выгода не равно истина. Вот что важно, кстати говоря. Твоя выгода, сиюминутная выгода не равно истина. Не равно, так сказать, вечное. Вот это важно. Поэтому русские люди разные. Но в основном, так сказать, я по войне как бы встречаю людей достойных, вот, иногда запутавшихся, иногда озлобленных. Это тоже понятно. Вот. Но есть и откровенные мрази. А что там говорить-то? Ну, это реальность как бы жизни. Такого не бывает, знаете, что типа вот все такие хорошие, мы все такие хорошие, я такой хороший, вы все такие хорошие, мы все такие слащаво хорошие. Это будет ложь. Это вранье. Каждого из нас возьми, каждому, так сказать, там, если покопаться, как бы, вот оно есть высокое, а вот оно есть гадкое, так сказать, низкое. В каждом из нас. И из вас, и во мне, и прочее, прочее. Вопрос в том, куда ты двигаешься. Двигаться вверх всегда тяжелее. Катиться вниз всегда легче. Особенно, если в толпе. В толпе вообще вот так вот, так сказать, прямо вот как по маслу. Все туда, и я туда же, так сказать. И мы покатились, так сказать, да, а там можно долго катиться, так сказать, да. А вверх, конечно, тяжелее идти. Ясен пень, как бы, да. Тут надо и работать над собой, и честно себе сказать, что слушай, ну, что-то я не того. А здесь я просто подлец. А вот есть такие моменты в жизни, когда ты был подлецом? Да. Да. Вопрос в том, чтобы ты себе признался в этом, так сказать, да, и что-то изменил. Ну, знаете. Вот так вот.
2: Сергей Александрович, вы упомянули, что закончили путь от философии?
1: На МГУ.
2: Скажите, какова роль именно выбранного вам факультета, и как сильно поменялись ваши убеждения,
1: вот,
2: отрезок времени
1: в Швейцарии? Угу. Ну вот уже вопрос, так сказать, отталкивается от моего, понимаешь, он живой. Это самое. По поводу, опять же, философского факультета, ну вот могу сказать, что до этого, там вот после школы, условно говоря, там, да, я, например, никуда не поступил, меня в армию забрали, как бы, да, так сказать, тоже замечательная история. Вот, когда тебя везут, так сказать, в грузовике, первое ощущение такое в горах, так сказать, выпрыгнуть и убежать, других нету мыслей. Потом начинаешь понимать, что надо родине служить, хочешь не хочешь. Я, в принципе, всю жизнь как солдат на тумбочке, да, условно говоря, там, или там в карауле. Надо, ты понимаешь, что надо. Не хочу, но надо. Потому что есть что-то, так сказать, более важное. Вот. А так потом я работал в военно-воздушной инженерной академии, там тоже подучился, занимался я ремонтом боевых повреждений летательных аппаратов. Ремонт летательных аппаратов, вот это моя была профессия, собственно говоря, да, так сказать. В первую очередь там трубопроводные системы, там все остальное, самолеты, вертолеты и так далее. Тогда еще в Афганистан был, война в Афганистане, как бы это было актуально, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот, а параллельно я занимался дельтапланеризмом. Тогда ничего этого не было. Мы сами строили, сами летали, сами бились, так сказать, сами погибали, как бы, и все остальное, да. Вот, и у меня тоже там полно всяких травм, так сказать, которые там периодически как бы начинают, уже после 45 там начинают вылезать, что-то болит жутко, ты думаешь, елки-палки, что это? Потом вспоминаешь, ну точно, я же там головой ударенный и так далее, и так далее. Вот, почему я все это поменял? Ну, во-первых, потому что вот это, значит, замечательное в кавычках 90-е, время было тяжелое, сейчас своя тяжесть, но я могу сказать, что 90-е были хуже, потому что, ну, тотальная подлость, так сказать, вот бандитская революция, что называется, да, и, ну, вот вообще, что-то такое, так сказать, да, все просто рухнуло. условно говоря, там, вот там, где я работал, это рухнуло, разогнали, зарплату не платили месяцами, жрать было нечего, так сказать, да, и так далее. Это, ну, в буквальном смысле слова. Там, да, пришло, приходилось браться там, за любую работу, вот там ночами, так сказать, там, днями, там все равно, и так далее, и так далее. Там, а у меня, так сказать, что у меня была мать, которую уволили с разогнанного почтового ящика. Кто знает, что такое почтовый ящик? Знаете? Ну, оборонные предприятия, так раньше назывались. Там младший брат и прочее, прочее, все это надо было делать. Тащить, ты брался за все, что угодно, да. Вот. Но в какой-то момент, вот, ну, во-первых, это все просто, ну, развалилось. Там первая чеченская, так сказать, была и прочее, прочее. Вот. А потом, так сказать, я решил, надо, ну, не было просто выбора, надо было начинать с нуля. Ну, вот меня всегда в эту, в гуманитарную сферу тянуло, мне было интересно. Ну, вот у меня были две, так сказать, вот такие вот интересные, ну, в жизни там два вот такие вот направления. Мне вот хотелось бы. Я хотел или авиацией заниматься, вот, или я хотел, так сказать, да, вот заниматься политикой. Вот и в политике, так сказать, что-то там разбираться и так далее. Меня всегда, потому что интересы страны, как бы, это всегда интересно. Ну, я решил, как бы, да, а дай-ка я куда-нибудь пойду. А вот куда-нибудь пойти, ну, условно говоря, там какой-нибудь МГИМО, там туда вообще пробиться было невозможно никогда. Вот, я помню, как-то раз принес туда документы, мне сказали, да иди отсюда, в общем, мы тебе даже документы не примем, как бы, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, смешно. Если вообще, если вы думаете, что человек из телевизора прожил какую-то, так сказать, жизнь там с золотой ложкой в каком-то месте, как бы, да вы ошибаетесь, мягко говоря. Потому что вот все эти как бы, достижения, это результат чаще всего, как бы, да, ну, таких вот с горки на горку, то и что только не приходилось делать, и все такое прочее. Вот. Ну, а вот там вот в МГУ, на философском факультете, было отделение политологии. Тогда они только-только стали появляться. И там же, так сказать, была кафедра мирового политического процесса, она же международных отношений. Вот. Ну, в общем, я вот туда пошел. Но в целом я вот на очный дневной поступил только с четвертого раза. Только с четвертого раза, поэтому тут тоже это все непросто. А? У меня фактически одна жизнь закончилась, другая началась. Я поступил только в 27 лет. В 27 лет я начал все с нуля. Вот все, что было 27 лет, была одна жизнь, так сказать. Потом я просто вот так вот раз и начал все с нуля. Это было очень тяжело. Ну, вот я вот такой вот, так сказать, был, наверное, головой ударенный, как бы вот мне вот хотелось все. Вообще там, ну, как же, несло по-черному, что называется. Ну, вот я вот, вот там, да, всего рассказывать и не надо, как бы, да, я так думаю, по тем временам, там времена были очень веселые, там, в кавычках. Но вот я решил, что я вот начну с нуля. Причем, условно говоря, там, понятно, что когда ты научно идешь, тебе просто надо зарабатывать бабки, потому что, ну, условно говоря, ну, там что-то, стипендия, это копеечная, на которую там, условно говоря, пошел, там, купил себе стакан томатного сока с этой самой, с булкой, и больше ничего. Вот. Вот хотите верить, хотите, мы 5 лет учились, так сказать, да. За все 5 лет у меня не было ни одних выходных, потому что все выходные я работал, потому что нужны были тетимити для себя, для семьи, так сказать, и так далее, и так далее. Все выходные 5 лет и праздники я работал. То там, то сям, то это, то то, то пятое, пятьдесятое, так сказать, да, там, то надо было там уйти, условно говоря, там на рынке торговал, надо было там это, варить какие-нибудь там ворота на дачу, там, варил ворота, надо было что-то копал, надо было разгружал, и так далее, да, потому что не было просто... Но мне было интересно, потому что я поступил уже в 27, кстати, на философский факультет говорят, я точно не знаю, в советское время не принимали выпускников школы. Потому что считали, что он должен человек пройти какой-то жизненный опыт, получить для того, чтобы пойти на философский факультет. Да, и также, ну, такого слова не было, такое диковинное слово, я даже не понимаю, о чем, ну, ладно. И также во ВГИК на режиссерский факультет не принимали выпускников школ. Потому что считаешь, что человек должен какую-то жизнь прожить, ну, что-то такое понял. Другое дело, сейчас там лепи, так сказать, лепила, там, условно говоря, там программу в компьютер запустил, тебе там он все там нарисовал, так сказать, ну, ты какие-то морды подставил, там уже кино. Вот, ну и нормально, как бы, да. Вот. Вот, собственно говоря, такие дела. А там, вот я говорю, была эта политология, и это самое. И я, собственно говоря, вот отучился. Интересно. И потом, в отличие от многих, там мне это было интересно. Но там было много ребят, так сказать, там без обид, которые там просто от армии косили, и все. А как бы для меня это уже было в прошлом, как бы, да, и мне нечего было. Мне было интересно. Я читал, я как бы почитал всю программу, там, все эти вот тома, так сказать, всех этих Фейербахов, Ницше, так сказать, всяких там Гегелей, там, Аристотелей и всего-всего-всего-всего-всего. Половину я уже забыл давно, если честно, что это было уже много лет тому назад, но она это дает, знаете, более широкий кругозор. Да, это... Да для, зачем это? Вот зачем это? Вот же можно деньги на этом заработать, на этом нельзя. Вот, но это дает более широкий взгляд на вещи, в том числе, когда ты анализируешь политическую действительность. Хотя, если говорить о философах, вот прочитав все эти книжки, честно говоря, я пришел к выводу, что многие из них, большинство из них, это, в общем, ну, такое, знаете, я и моя роль в истории. Вот, я и как я вижу этот мир. Я, так сказать, я и Вселенная, так сказать. Причем я, конечно, больше, чем Вселенная. Но это тоже стоит прочитать, потому что иногда, как бы, да, это тоже полезно, дает тебе пищу для размышлений. Как там что-то поменялось, я, честно говоря, уже плохо помню, наверное, что-то там поменялось, вот, во многом. А, про 40 лет. Но смысл в том, что, знаете, как только вы сталкиваетесь с двумя вещами, тоже очень схематично, хотя эта история самая важная, как только ты в жизни понимаешь, что, условно говоря, есть какое-то добро и любовь, которые, так сказать, нельзя потрогать руками, с одной стороны, и есть зло и подлость, которых тоже нельзя потрогать руками, нормальный человек, особенно мужчина, мне кажется, должен задумываться о том, а есть ли что-то, так сказать, вот за пределами вот этих, так сказать, этих машин, кирпичей и всего остального. А оно, конечно, есть. Особенно, когда ты сам через это проходишь. Я могу сказать, что я вот этими вопросами стал задаваться на срочную службу в армии. Я служил в Северокавказском округе, так сказать, да, и так далее, и так далее. Когда ты видишь, так сказать, да, одних людей, которые делают правильные поступки, несмотря ни на что, и других, которые получают удовольствие от того, что унижают, так сказать, или делают зло, ты понимаешь, что это не про деньги. Знаете, когда говорят, все экономика, да ни хрена подобного. Все экономика очень важна, но вот каждого из вас возьми, и каждый из вас считает себя личностью. А экономика, это знаете про что? Это сказать, что каждый из вас – это желудок. Вот то, что вы едите, это и есть, так сказать, то, что производите в результате еды, как бы это и есть. Вот, ну, это, а что, что там, душа, может, какая-то есть? Душа, тьфу, нет никакой души. Каждый из вас запротестует, скажет, не, это не про меня, я сложный, во мне это есть, как бы, да, я так не могу, как бы, это не ко мне. А экономика, когда экономику ставят в центр жизни всего человечества, это ровно про это про то, что все про деньги. Когда ты через эти вещи какие-то испытания начнешь проходить, особенно когда ты там попадаешь там, в экстремальные ситуации, там, да, которые там связаны там, с жизнью, смертью и прочее, прочее, вот, ты... Я не могу похвастаться, что я какой-то там какие-то героические там прошел испытания, но это тоже было, ну, нелегко. Но ты видишь, как в людях есть зло, оно не за деньги, оно из удовольствия. И есть добро, которое тоже не за деньги, оно просто потому, что человек, вот, он понимает, что так надо сделать. Ты начинаешь про эти вещи задумываться, потом долго-долго думаешь, вот, и так далее, и так далее. Когда ты начинаешь про это думать, видеть в себе, а самое главное, для меня лично, опять же, для каждого, я ничего не вижу, когда ты это в себе обнаруживаешь. Когда ты в себе обнаруживаешь то, что в тебе есть что-то светлое, но к нему очень трудно дотянуться, а есть что-то откровенно подлое, так сказать, к чему очень легко, как бы, да, ты сам так делаешь. Оно в тебе есть, и нет никаких материальных мотивов, чтобы ты это делал. Когда начинаешь об этом задумываться, вот идут годы. Ну, здесь, так сказать, там это самое покосячил, там, значит, покривлялся, тут это самое покувыркался и все такое прочее. Ну, а потом, в том числе, так сказать, вот философский факультет, я там перечитал безумное количество, так сказать, религиозной литературы, как бы самой разной. Для меня лично стало однозначно, как бы, вот это такая вот действительно настоящая глубина есть только в православном христианстве, причем вот в русском православном христианстве, потому что она там сохранилась. Да, вот, потому что на самом деле каждый из людей ищет счастье. Вы пока еще молоды, как бы, да, но вы поймете, да, вот это чувство одиночества, так сказать, да, поиск счастья, такой любви, я имею в виду, так сказать, не койку, как бы, я имею в виду такую любовь, которая все прощает, так сказать, не требует своего, как бы, да, это у апостола Павла это гениальное определение, самое гениальное определение любви, которое только есть. Тогда вы понимаете, что душа тоскует, поэтому, да, она тоскует у всех. Вы просто молоды, у вас пока забито это все, так сказать, да. Но это будет, да, что душа поэтому, так сказать, а где это? Где то настоящее? Где оно? И ты начинаешь сказать, что тачку купил, так сказать. Ну, неделю поездил, все, надоело, да. Еще что-то там такое, так сказать, получил, там, все, забыл, там, да, не знаю, там, какие-то деньги, там, это, что-то кого-то подставил, так сказать, где-то что-то занял, какую-то должность, как, через год уже сам хочешь вешаться, и так далее, и так далее. А где-то настоящее. Ну, для меня, как бы, это было вот это. Но это заняло долгие, так сказать, долгие годы, должен сказать, тоже. Хочется себе, знаете, выкроить, условно говоря, ну, ладно, там, ты, типа, с этим согласен, но для себя сейчас я, как бы, я себе вот сделаю вот такое, так сказать, да. Пусть, знаете, как раньше, сейчас это не актуально, сейчас меньше стали пить, как бы, раньше больше пили, как бы, знаете, как говорили. Хорошо, пусть везде будет сухой закон, так сказать, но в моем доме на углу винный магазин, как бы, да, лично для меня. Вот лично для меня пусть будет винный магазин, как бы, а вы все давайте, вы все живите хорошо, как бы, а я это... Ну, так у всех, в принципе, мы все люди. Все будет хорошо. Экономика, шмакономика. Давайте про бабки поговорим, так сказать. Политика, Ближний Восток, Иран, Америка. Тра-та-та-та-та-та-та. Как бы, да. Но на самом деле это все важно. Но это вот видно, что тра-та-та-та-та-та-та. Все политики, это всего лишь люди. Вот сейчас посадите всех президентов, премьер-министров и прочее. Они всего лишь люди, которые тоже были маленькими, так сказать, да, молодыми и так далее, и потом стали старыми. Все общества и государства – это из людей. Нет никаких таких себе вообще государств, так сказать, да, есть конкретные люди. Вот и каждый из них, так сказать, как-то решает для себя вопрос. Один считает, что он за бабки вообще, так сказать, все продаст. или что он и есть самый успешный, для другого, так сказать, важный цацкий статус и прочее, прочее, для третьего это четвертый, так сказать, выбирает еще что-то. Это какой-то такой путь непростой, и точно на этом пути вас обязательно обгадят с ног до головы, так сказать, и не один раз, и как бы я через это проходил, и прочее, прочее, потому что это никому не приятно. И ты ошибешься, и споткнешься, все, пора закругляться, да?
3: Это еще один вопрос, и нам может уже ехать.
4: Сложный мировой процесс в прошлой аудитории. Как на настоящий момент молодежи получается реально аналитику под информационную шутку?
1: Ой, этого шума такое количество. Честно говоря, вот мне даже вас жалко. То есть вам, наверное, кажется, что вы вот просто вот вообще у вас супер, так сказать, какой-то возможности. Все, все на вас тут, это все, так сказать, телеграм этот хренов, так сказать, да, что уже все уши там прожужжали с этим телеграм, я не знаю, ну, в общем, такая спорная история, это, конечно, однозначно, да. Весь, все эти вот наваливаются, наваливаются. Я лично, мое личное мнение, да, что, конечно, человек для такого информационного давления как бы не приспособлен. Средний человек просто не может выдержать такого информационного давления. Тем более оно очень агрессивное всегда. Иногда истеричное или истерично отрицательное, истеричное, так сказать. Все, посмотрите, кстати говоря, я не знаю, вы, может, вы там не застали этого, да. Раньше люди, так сказать, они и гневались так, знаете, молча, но серьезно, и радовались тихо, так, ну, по-настоящему. Сейчас посмотришь, условно говоря, там весь видеоряд, или это истерическое веселье, так сказать, такое, что вот с таким свизгом, так сказать, на ха-ха как пробивает и далее, или истерическая злоба, агрессия такая истерическая, то есть с какими-то такими крайностями. Мне кажется, вот этот информационный поток, он сильно разрушает мозги, вот прям сильно, и душу сильно разлагает. Вот я вам лично советую, вот, казалось бы, вот моя профессия как раз связана с постоянным потоком информации, я вас уверяю, я вот уверен, я не смотрю такого количества роликов, которые смотрите вы. Вот просто уверен абсолютно. Я для себя вот такую, знаете, гигиену давно как бы создал. Вот это мне нужно для там, как вот, а вот это мне все не нужно. Пытаться просмотреть все ролики, послушать, так сказать, все эти самые, как бы, да, это, ну, очень часто это такой шум. И, кстати говоря, тоже к вопросу, как бы, да, от лукавого, как бы, ну, опять же, если есть Бог, то есть дьявол, как бы, да, это совершенно абсолютная реальность. Вот мое тоже такое убеждение, основанное на личном опыте. На самом деле, как бы, вот его задача заставить вас думать о чем угодно и заниматься чем угодно, только не думать о своей душе и смысле жизни. 24/7 ты должен просматривать какое-нибудь дерьмо, бесконечную цветную кашу, так сказать. Это я сказал, это вот так он вот эту задницу выставил, а это причесывается, а тут этот, а тут бежал, а этот кишки выпустил и так далее, и так далее. Все время надо смотреть. А ты что сказал? Лишь бы у вас минуты не хватило бы на то, чтобы задуматься о себе и пообщаться с живыми людьми, чтобы ни секунды у вас на это не было, чтобы вся была забита жизнью. Поэтому я вам советую, на самом деле соблюдать определенную гигиену информационную, так сказать, да, ограничивать эти потоки. Посмотрите, что вообще вам нужно, что не нужно. Б. Если вы хотите узнать какой-то вопрос, так сказать, да, изучайте его глубоко на истинных источниках, да, и серьезно. Это тяжело. Легче спросить там промпт, так сказать, какой-то забит, так сказать, как мне списать курсовую работу? Он тебе раз, так все списал, так сказать, да. А ты сам-то что-нибудь понял, или ты просто, ну, это самая дурилка картонная, которая озвучивает то, что тебе искусственный интеллект написал. Он тебе написал, а ты просто ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ты просто ква-ква, а написал-то он. А у тебя в голове-то что? Ты что-то научился делать? Ты что-то понял? Нет. Ты хуже репродуктора. Хуже репродуктора, который на стене висит. Он тебя использует, ты уже не человек. Поэтому эти вещи надо изучать глубоко, ну и думать над собой, в себе разбираться. Ну и опять же, опыт предыдущих поколений, он крайне важен. Почему? Потому что, вы знаете, один из способов тоже, так сказать, разрушения, это оторвать молодое поколение от предыдущего. Почему? Если вы внушите молодым людям, не имеющим опыта и знаний, что они и так умные, то ими гораздо легче управлять. Гораздо легче управлять. Вы и так умные. Кто? Вот эти папики, так сказать, деды-бабки, так сказать. Да они лошьё просто, они ничего не понимают, как бы, да. Они же не это. Да, это самое, знаете, какая-то группа еще там еще в 80-х пела американская. The old men are losers, they don't know computers, так сказать, да. Вот кто? У них не было ТикТока, о чем говорить вообще с ними, так сказать. Они просто лохи. А ты все знаешь, ты просмотрел такое количество роликов вообще, там все это, ты все знаешь, а ты реально ничего не знаешь. Но вот этот момент тебя подхватить и начать тебя управлять, вот это самое милое дело. Внушить человеку, не имеющему опыта, что он все знает, что он суперзвезда, это тот момент, когда тебя схватили и начали управлять. Поэтому надо разбираться самому, потому что ваша жизнь – это то, что проживете вы. Вы это проживете, так сказать, за вас никто и не проживет. Поэтому в этих вещах надо разбираться по-настоящему. Последний вопрос, крайний. Все. Я.
5: Скажите, пожалуйста, как нам, молодому поколению, все-таки выйти за рамки этого материального мира, обрести истинную свободу и стать на него
1: Да, простенький вопрос. Значит, вам пока, на буквально на 30 секунд. Во-первых, так как вы молодые, вам пока за рамки материального мира совсем выходить не надо. Рано или поздно, вот знаете, когда спрашивают, вот там, как, какой будет конец света? Друзья мои, как бы нас это вообще не волнует, потому что у каждого будет свой конец света, и он будет стопроцентным. Поэтому, как бы, да, вот когда будет он, так сказать, тогда выйдем все за рамки материального мира, узнаем, что там, как бы, да, и поймем, что и мы и как. Но я сказал, вот надо попытаться, во-первых, сделать так, чтобы вами не водили, вас не водили какие-то, так сказать, клоуны, да, невозможные, так сказать, разбираться в этих процессах и не врать самим себе. Вот что я вам лично вот порекомендую, не врать самим себе. Потому что многие вещи в этой жизни начинаются с того момента, когда вы начинаете врать себе и врать остальным. Вот и все. Но при этом, опять же, это не означает быть просто, так сказать, глупым, как бы вот я там кругом бегом об стенку лбом. Вот. Поэтому так вот думайте, изучайте.
4: Пожалуйста, как вы считаете, волонтерское движение сегодня – это временная мобилизация или это все-таки новая культура взаимопомощи?
1: Ой, как сложно. Ну, мне кажется, знаете, если вы этим искренне занимаетесь, это зов души. Вот в чем дело. И это хорошо, потому что если вы искренне хотите кому-то помочь, это здорово. Вот это там маленький кусочек настоящего. Поэтому сегодня одно, завтра другое. Всегда будут те, кому нужна будет помощь. Всегда. Они всегда были, они есть сейчас и всегда будут. Поэтому, условно говоря, если вас душа зовет к этому, это здорово. Осейте это сегодня или еще что-то. Это другой вопрос. Занимаетесь, молодцы. Кстати, вот тоже я по фонду, как бы там, основная помощь идет, конечно, на фронт в основном, да, но большая помощь, 40% идет в госпитале. Да, и идет и гражданским тоже, тоже, так сказать, помощь идет гражданским, так сказать, да, несомненно. Ну, потому что невозможно сидеть там, сложа руки. Ну, что-то надо делать, не знаю, хоть немножко. Вот, а потом я говорю, можно ли помогать, всегда будет есть кому. Конечно, это вообще должно, конечно, все делать государство, скажем честно. Но, с другой стороны, как бы, во-первых, раз ситуация такая, то она такая. Во-вторых, но это тоже, это и есть, ну, вызов такой. А вы можете что-то вот от себя оторвать?
3: Нет, я считаю, надо обратить один лучший вопрос, подарить.
1: Ой, ну, короче, там, штука, у меня куча всяких передач. Там есть на Вести ФМ ежедневная передача «Железная логика» уже 10 лет, так сказать. Там есть какие-то еще эфиры. А есть телеканал «Спас православный», там у меня есть передача «Поле битвы». Честно говоря, она любимая у меня. Там иногда, хоть иногда удается говорить про что-то настоящее. Ну, вот тут вышла такая книжка, текст передач, ну, как сувенир на память, что называется, да, почему бы и нет, так сказать. Читать не обязательно, хотя можно и почитать. Для вас, я думаю, много будет нового. Ну, а что так мало? Ну, ладно, это все из-за меня. Я не знаю, ну, вот я кого запомнил из последних, тому не знаю, вот вам, как бы, и вам. Кстати, один из базовых, вот к вопросу о технике, это очень важно, между прочим. Мы сейчас живем в эпоху, когда наблюдаем, как технологический прогресс ведет к гуманитарному регрессу. Огромное количество приспособлений делают человека все глупее и глупее. И вот базовый навык – писать. Вот как мы узнаем о цивилизациях? Из истории письменности. Нет письменных источников, как будто бы и не было никого. Я вот уверен, так сказать, да, вот многих, кто компьютером пользуется годами, сейчас вот дай вот ручку, они будут как курица лапой писать. Я сам хуже стал писать, так сказать, потому что, как бы условно говоря, когда ты конспектируешь, а сейчас не надо. Хорошо. Ладно.

0: В ближайший час в нашем эфире посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Алексей. Доброе утро, кто в это время слушает радио «Спутник».
0: Очень много разного заявлено у нас с вами на этот час. Я даже боюсь к чему-то даже не подступиться, потому что и обширные темы, и объемные темы, которые вроде бы и затрагивают что-то новое, но при этом, естественно, имеют очень серьезную большую подоплеку, в которой тоже можно будет очень серьезно, ну, закопаться таки, как минимум. Для начала тут как комментарий про комментарий про комментарий я у вас попрошу, потому что если в конце апреля определенные представители американских властей сказали о том, что мирная сделка по Украине уже близка. Вот что-то вот такое было произнесено на английском языке. В России все это прокомментировали простым и понятным, наверное, каждому знакомым выражением, что близость – это понятие растяжимое. Вот в этом смысле я, наверное, и вас тоже попрошу прокомментировать. Что сейчас могут на американской стороне предложить в плане какой-то сделки? Вот в плане чего-то, что действительно может быть ощутимо, а главное – близко ощутимо?
1: Давайте будем понимать, что такое формат, переговорный формат между Россией, Украина и при посредничестве и добрых усилиях или добрых услугах Соединенных Штатов. То есть когда американцы пытаются выступить миротворцем в этом смысле. Поэтому я могу сказать, что для достижения договоренности вот в этом формате как минимум нужны трое. Да, чтобы три стороны сели за стол переговоров и нашли компромиссный вариант. То есть определяется определенная зона сделки. Это переговорный термин. Да, то есть когда уже есть некая близость позиций, которые сдвигают, постепенно подходят, ищут варианты сблизить их между собой и найти некий компромиссный вариант. А ситуация развивается каким образом сегодня? Во-первых, Соединенные Штаты были одно время, да и сейчас, в общем-то, тоже активно заняты ситуацией в Иране. То есть это исключительно американский трек, и вот там происходят те события, которые тоже влияют на развитие событий уже в украинском сюжете. За это же время произошли определенные события, связанные с европейскими делами. То есть, как мы знаем, европейцы за столом переговоров не находятся, по крайней мере, вот в этом формате, а вот их присутствие там, ну, скажем так, излишнее. Да, потому что европейцы достаточно открыто, активно заявляют о том, что никакого мира они не хотят. То есть они не стремятся ни к какому переговорному формату. И если вы помните, то мы за это время видели варианты, я их не оцениваю, да, но говорю, что сам факт, они были.

0: сказаны на протяжении последних лет, которые в свое время там говорил Боррель, а вот теперь, значит, еще в, знаете, более тусклой интерпретации, значит, но в, знаете, наполненной определенного, пытаюсь все-таки обойти определенные синонимы о том, что говорит Кая Каллас, да, потому что как-то в последнее время говорить об этом пристойными словами не сильно получается. Но, тем не менее, это позиция Евросоюза, и не только лично Кая Каллас. Кая Каллас, значит, она отражает те настроения, которые есть сегодня вот, в европейской верхушке. Поэтому предложения по мирному регулированию там нет. И за последнее время, когда вот, была ситуация по Венгрии, то есть когда был снят блок на 90 миллиардов кредита, который был обещан Украине, и подписаны все документы соответствующие, то это, знаете, повлияло достаточно тлетворно на позицию Украины. То есть украинская сторона еще более упрочилась в своем стремлении не достигать договоренности, не идти ни на какие уступки. Поэтому те варианты, которые были разработаны до кредита, до изменения ситуации, они, скажем так, в определенной степени просрочены. И сейчас ситуация вокруг всех этих событий, она достаточно сильно поменялась. Поэтому со стороны Украины мы видим полное нежелание каких-либо переговоров, а все-таки переговоры – дело добровольное. Поэтому до тех пор, пока стороны, готовые и стремящиеся к поиску мира, не сядут за стол переговоров и не найдут вариант компромиссного выхода из него, а это компромисс-то, когда все должны пойти на уступки. Да, когда переговоры выглядят, знаете, то есть вы нам должны уступить, а мы только выиграем от этой договоренности, понимаете, это либо капитуляция, либо нечто фантастическое. Да, поэтому на данный момент мы видим конкретную паузу, а заявление Соединенных Штатов, наверное, надо расценивать именно как стремление и желание Соединенных Штатов достичь мирного урегулирования на украинском треке. Вот ничего другого, которое бы, знаете, действительно продвигало нас к мирному политико-дипломатическому варианту урегулирования на Украине, по крайней мере, не наблюдается.
1: А можно говорить про какой-то вообще сейчас контакт, хороший контакт американской стороны и украинской стороны, учитывая, что в очередной раз напоминают, в этот раз высказалось и достаточно широко разошлось высказывание одного из американских блогеров, если я правильно понимаю, обозревателей, о том, что тот факт, что Трамп совершенно не торопится встречаться с Зеленским, совершенно не торопится, мягко говоря, в Киев, это в какой-то мере, такая принципиальная, такая ответная позиция, какое-то даже наказание со стороны Трампа Зеленскому из-за того, что тот в определенных моментах проявляет свою какую-то ненужную Трампу, ненужной Америке самостоятельность. Например, удары, которые производятся как раз-таки на фоне определенных слов и усилий американских властей что-то все-таки зарегулировать. И вот этот момент, поступили, значит, мы с вами не общаемся, значит, я к вам не приеду. Хотя, наверное, визит Трампа в Киев, это было бы для Зеленского, серьезным каким-то аргументом.
0: Знаете, говорить, когда хвост существует отдельно от собаки, да, то есть здесь это, наверное, было бы неправильно. Поэтому обвинять Украину в самостоятельности действий, наверное, тоже не совсем правильно, не совсем корректно. Украина является сегодня откровенным приложением и содержанкой европейских государств, и плюс Великобритании. Смотрите на фон. Фон событий, которые, в общем-то, диктуют сценарий, который спустили Зеленскому. Зеленский исполнитель, да, то есть Зеленский, он не ведет собственную политику, у него ее нет. Смотрим, недавно сегодня носитель британской короны недавно был в Соединенных Штатах, и этот визит можно было просто назвать откровенно провальным. Да, то есть ничего хорошего между британцами и Соединенными Штатами на данный момент не наблюдается, особенно на фоне встречи лиц высшего дивизиона. И за ними следует определенный набор действий, которые предпринимаются уже Соединенными Штатами, по сути дела, в ответ. Мы видим, что Зеленский является, откровенно, персонажем, который управляется британцами. То есть у Лондона значительная доля, знаете, акций Зеленского, и они очень активно влияют на его поведенческие вещи, заявления, прыжки, кульбиты. Все, что делает Зеленский, миниатюры прописывают ему там. И плюс мы видим, что в ответ на набор действий, которые предпринимают, или позицию, которую занимает сегодня Европа, американцы отреагировали. В частности, это речь идет о заявлении пока, о выводе определенного контингента американских вооруженных сил из Европы.

0: да, и там вот сейчас мэр Рамштайна, да, то есть хватается за голову и кричит: «Боже, боже, как же я дальше жить буду, как же меня же в кабаки, ну, так американские солдаты ходить перестанут». А вот, и тут же американцы вводят еще дополнительные санкции, они вводят дополнительное налогообложение, то есть до 25% повышают налог на европейские автомобили.
1: На импорт «Газпрома»,
0: да. Да, на, ну, на экспорт и на импорт США, да. А поэтому, соответственно, как бы вот это серьезные удары по экономике Европы. И здесь, кроме экономической составляющей, здесь есть история, которая связана, ну, с символизмом этих действий, особенно то, что касается вот вывода военного контингента, который, ну, насколько я помню, на протяжении очень многих лет не подвергалось сомнению, и Соединенные Штаты никогда не шли на это. Поэтому сейчас есть явный разлад между Европой и Соединенными Штатами, а Зеленский, как сегодня, приложение к европейской политике, он выражает именно вот это нынешнее состояние.
1: Я единственное свои слова поправлю, прошу прощения, ввел в заблуждение. Вот этот самый журналист, обозреватель, блогер, он, конечно, в Америке учился, если я правильно понимаю, и, собственно, много там работает, но так он с Кипра, Алекс Христофору, пишут, говорят, называют ее одним из самых популярных, если не самым популярным, для Кипра журналист, опять же, обозреватель. По крайней мере, вот он эту тему поднял, о том, что в Киев особо никто никак не едет. А в самом Киеве разгорается какая-то вот новая катавасия, вакханалия вокруг тех самых пленок Миндича. Потому что и на данный момент уже что-то новое опубликовано, и в ближайшем будущем обещают опубликовать там чуть ли не голос жены Зеленского. Вот то, что сейчас разворачивается, раскручивается и вскрывает, ну, коррупционную суть, если это можно сказать, рабочих принципов Зеленского и его команды, вот то, что это сейчас происходит, к чему бы это? На что это должно намекать? Или это просто вот естественное развитие событий?
0: В определенной степени это естественное развитие событий, потому что это сериал. Вот к этому нужно относиться именно как к сериалу, который, ну, стартовал, по сути дела, год назад. И год назад, когда Зеленский попытался приструнить НАБУ, это вот контролируемая западниками антикоррупционная организация,
1: одно которая существует на Украине. Извините, пожалуйста, уточню. Одна там из, их несколько.
0: Да, абсолютно, да. Тут абсолютно точно, потому что их, по-моему, их 11 или 12 вот, антикоррупционных организаций. И живут они очень хорошо, и здесь идет, по сути своей, да, на территории Украины идет борьба за тем, кто будет контролировать Украину. Вот кто будет контролировать ключевые финансовые потоки. А вот эти антикоррупционеры, если их объединять в одно, это и НАБУ, и САП, и там целый ряд других структур, либо это офис Зеленского, там, Зеленский и его камарилья, его окружение, которое уже хорошо присело на финансовые потоки и поднаторело в, ну, таком активном разграблении иностранной помощи, которая поставлялась. Если, опять же, осенью целью этого было, ну, вот со стороны антикоррупционеров снести одного из ключевых персонажей, это был Андрей Ермак, то сейчас прицел идет на Умерова. Умеров – это экс-министр обороны, значит, происхождением из Крыма, достаточно, ну, такой представитель мелких лавочников. Вот, и сейчас он секретарь Совета национальной безопасности Украины, переговорщик, а в некоторых моментах, ну, вот, возглавляет делегацию Украины, в частности, в стамбульском формате возглавлял. Ну и по определенному пониманию человек, у которого вся семья живет в Соединенных Штатах, и он тоже... не исключено, что является, знаете, счастливым обладателем американского паспорта. А вот, поэтому сейчас речь идет о том, что вот этот человек не должен контролировать финансовые потоки на самом вкусном куске бюджета, именно оборонном. А вот, потому что вот пленки Миндича, они засветили вот целый ряд моментов, которые показывают, во-первых, ну, знаете, когда сам Миндич пишет смс-ку президенту, и он быстренько, значит, реагирует на нее просто моментально, то есть, ну, я имею в виду президенту Зеленскому или как вот не до президенту, постпрезиденту. А вот, и то есть это подчеркивает, по сути дела, его просто катастрофическую близость. Да, то есть у них, вот у этой коррупционной шайки, у них прямая линия связи с президентом, с Зеленским, который реагирует на любые посылы. То есть любая попытка организовать какие-либо авантюры по извлечению, коррупционному извлечению денег, она поддерживается Зеленским. Поэтому Зеленский глава этой пирамиды, которая была выстроена, и сейчас вот происходит вот очередной всплеск. Поэтому, но во всем этом нужно понимать, что речь не идет о разрушении пирамиды коррупционной. Ее разрушать как-то никто не собирается. А всех устроит, если Зеленский останется там английской королевой, да, то есть он будет венчать вот эту структуру, будет продолжать ездить по европейским сходкам, а вот за его спиной или под ним будет реализовываться вот это распил иностранных денег, только пилить будут другие. А вот, но, скорее всего, вот те антикоррупционеры или те, кто инициировал вот новое распространение этих пленок. Потому что, заметьте, при наличии вот такого количества антикоррупционных структур, они почему-то взялись вести, организовать скандал политическими средствами. Не суд, не вызов на, значит, допросы, не возбуждение уголовных дел, которым бы не задержание. Да, то есть я замечу, ну вот как только Ермак ушел с должности, написал заявление, да, к нему интерес тут же пропал. Вот все, он до сих пор не получил никакого подозрения, его никто не посадил, значит, по нему не открыто уголовное дело, его никуда не вызывают. То есть все хорошо. Всех устроило о том, что он просто отошел в сторону. Я думаю, я подозреваю, что вопрос по Умерову, он примерно такой же. Ему просто надо отойти от координации потока, связанных со средствами, которые идут на вооружение, вот, и дальше всех это внутри устроит. Но, знаете, я хотел бы сказать, что вот это вся, это только верхушка айсберга, вот совершенная верхушка, да, потому что это вот распил тех денег, которые достаются, которые были брошены основными хозяевами, вот украинским деятелям, да, которые и поддерживают вот эту стиральную машинку, которая отмывает деньги. Потому что тут же возникают вопросы о том, а как такие суммы денег туда попадают? Да? А какой интерес европейских лидеров, которые так активно лоббируют выделение таких огромных, колоссальных средств, которые никогда за всю бытность Украины никогда в эту сторону не выделялись? Поэтому это, знаете, это то, что скрыто сегодня под водой. И, знаете, молчание европейской прессы, она как раз подчеркивает, что вот ребята, которые, значит, активно вчера еще подписывали новый кредит на 90 миллиардов евро, да, они очень побаиваются того, что вот этот скандал может распространиться и на них. И вот следующая страничка, она может касаться никак не Елены Зеленской. Елена Зеленская, знаете, никому не нужна. А вдруг там могут появиться, знаете, там люди, говорящие с серьезным акцентом, да, то есть и они вдруг окажутся, что вот когда они бились за выделение определенных средств из их национальных бюджетов, то они предполагали, что определенная сумма вернется им на партийные расходы, на личные расходы, еще на какие-то вещи. То есть здесь, знаете, такая рука руку моет, и вот как раз вот этого боятся ребята, которые активно ввязаны в выделение вот этих огромных сумм иностранной помощи Украине, а Украина их благополучно распиливает.
1: Родион Валерьевич, а если подытожить или какую-то промежуточную, не знаю, точку с запятой поставить в этой истории, на данный момент вот с пленками Миндича, с вот этим противостоянием Зеленского и контролируемых иностранными, не знаю, кураторами антикоррупционных служб, кто сейчас, грубо говоря, инициативой владеет, потому что порой сложно удержаться, то, казалось, Зеленский там чуть не хотел, по крайней мере, национализировать эти антикоррупционные ведомства, потом вроде мы вот обратно выкатили эти пленки. Есть сейчас понимание, кто выигрывает? Есть сейчас понимание, кто получает преимущество от того, что это разворачивается?
0: Игра-то идет сейчас в пользу антикоррупционеров, потому что мяч сейчас как раз в поле у Зеленского. Да? То есть ему нанесли удар, вот показали его окружение, показали персонажи, которые наиболее близки к нему, что какой-то фигурой нужно жертвовать, если хочешь выжить сам. А вот за жертвенностью этой фигуры нужно пожертвовать и каким-то функционалом по контролю за вот этими финансами. Понимаете, то есть важнейшая история связана с тем, что, ну, к примеру, запустят ли американцы, именно американцы, да, понимая, что десятки миллиардов долларов были направлены на Украину и разворованы, вот запустят ли Соединенные Штаты сейчас вот это саморасследование, аудит, анализ того, значит, как расследовались десятки, а то и сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков на территории Украины. Вот если будет запущен вот этот процесс, тогда маятник закрутится с гораздо большей скоростью, и последствия могут быть тогда вот действительно очень серьезными, ну, в первую очередь для американских демократов, для глобалистов, для их партнеров в Европе, ну и для самой системы на Украине, которая может, знаете, не выдержать, а пойти в разнос.
1: У нас не так много времени остается до конца первой получасовки, но я все-таки задам уже вопрос чуть более. Ну, он тоже имеет отношение к Украине, к Зеленскому, но, возможно, немножечко выделяется. В Армении саммит Европейского политического сообщества проходит, Зеленский там присутствует, кадры достаточно широко разошлись. Что-то можно, нужно, стоит ожидать в плане решений, в плане вот этого самого визита. И вот это Европейское политическое сообщество... Его статус у международных структур, тем более европейских, и так вроде не очень хорошо сейчас вот, с пониманием своего собственного статуса и реноме. Для развития специальной операции для России что-нибудь есть важное? За чем там можно последить,
0: во-первых, по сути дела, никаких, знаете, загадок в заявлениях Туска, в заявлениях там, каких-то других европейских лидеров, да, ну, вряд ли мы найдем что-то новое. Во всем вот этом новом является место проведения. А именно место проведения Армения, которое вот это трехмиллионное государство, которое сейчас Европейский Союз активно пытается втянуть в свои игры. И вот здесь мы на самом деле внимательно следим за тем, что происходит в Ереване. Я думаю, что сейчас как раз вот Пашинян своими действиями и формирует вот отношение России к Европе, к Армении, к выстраиванию наших дальнейших отношений. Поэтому сейчас вот насколько наговорят как раз приглашенные Пашиняном лидеры в Ереване, но настолько и будет это повлиять на отношения между Москвой и Ереваном. Это серьезный момент именно для вот нашего взаимодействия и понимания, куда же все-таки нынешнее руководство Армении пытается толкать вот свое государство и вот наши внешнеполитические отношения.
1: А нет понимания, что ну, вот толкают и на протяжении уже многих лет, и есть примеры других стран, которые, кстати, в Армении не очень, мягко говоря, долюбливают, что вот это вот заигрывание, оно совершенно как бы не означает окончательно вовлечение в европейское экономическое пространство. И, кстати, оборонное тоже, потому что Урсула фон дер Ляйен сказала, что вот сейчас на саммите вопрос обороны решать будем.
0: Ну, понимаете, ведь повешенная морковка перед носом ослика, да, то есть она стимулирует ослика только к движению, а не к результату. А вот эту морковку можно носить очень долго. Ну, вот перед носом Украины носят ее 12 лет. Да, и при этом, знаете, этого ослика постепенно утилизируют на кусочки. А вот если Армении хочется чего-то подобного, да, а судя по всему, из украинского кейса они выводов никаких не сделали. А вот их, может быть, там зомбируют, может быть, они под гипнозом находятся. И они считают, что вот они могут выгодно также... Может, они завидуют Зеленскому. Потому что Зеленский, слушайте, ну, Зеленский превратился за это время там, ну, в миллиардера. Да, то есть очень состоятельный человек. Может быть, просто со стороны Пашиняна у него просто зависть определенная. Он говорит, слушайте, может быть, все-таки можно как-то вот пойти этим путем, и мне тогда вот мне будет хорошо в этом смысле. А вот что будет с Арменией, что будет с армянским народом, а вот в какую ситуацию вгоняет он вот свою страну, знаете, ну, это очень серьезный вопрос, и здесь вопрос расстановки приоритета. Поэтому в конечном итоге это все-таки судьба отдельного народа, который должен для себя точно так же делать выводы из шагов своего руководства.
1: Впереди еще несколько любопытных заявлений, уже больше такого международного толка. С разных сторон к ним попробуем подойти. Но еще один небольшой, можно сказать, я не знаю, привет или сигнал, или предупреждение, или опять же вот пальцем погрозили, из Финляндии Зеленскому. Периодически разные политики финские как-то очень, ну вот, не евроориентированно высказываются, мол, то президент призывает восстанавливать какие-то каналы связи с России. Ни к чему это не обязывает, но тем не менее есть. То министры-руководители определенных регионов напоминают, что огромные финансовые потери области, определенные не все, некоторые финские области несут из-за того, что контакты с Россией прекращены. На этот раз премьер-министр финский говорит Зеленскому напрямую, что мы вас, конечно, поддерживаем, но ваши беспилотники залетают в воздушное пространство Финляндии. Это недопустимо. Напомнили, в апреле несколько беспилотников упали в области, называется район Виролахти. Это неподалеку от Выборга, если я правильно в географии понимаю. Вот подобные высказывания, заявления со стороны Финляндии серьезно воспринимать, к чему-то приведут, как-то приведут, потому что, ну вот опять же, и в первой части передачи, и ранее, ну, не раз приходишь к тому, что достаточно своевольно Украина может себя вести.
0: А вот такого рода заявления такие, это больше похоже на такие дипломатические охи-вздохи, да, то есть когда там начинают говорить, ай-яй-яй, а вот вы так больше не делаете, да. А вот, но с точки зрения де юре, да, здесь эта ситуация, она крайне иначе может трактоваться, и может, по идее, должны быть предприняты совершенно другие шаги. Украина не является никакой, она не является членом НАТО, она не является членом Евросоюза. Да, то есть их связывают какие-то там отдельные договоры, не пойми о чем, больше похоже на договоры о намерениях, либо вот какие-то такие рамочные соглашения. Поэтому вот такого рода пролеты украинских военных боеприпасов, да, а это не иначе всевозможные дроны, надо расценивать как ударные боевые, это вооружение, да, то есть, они влетели на территорию государств НАТО. Поэтому, по большому счету, это все основания для того, чтобы запустить как минимум четвертую статью, да, то четвертую статью там, устава НАТО, которая предполагает, по крайней мере, консультации между всеми членами НАТО, для того, чтобы определиться, каким образом это делать. Ну, думаю, если бы, было подозрение хотя бы на йоту, на 2%, да, подозрение о том, что это дроны российские, да, то тогда, я думаю, что вот в Хельсинки бы подняли бы ор с криками о том, что надо запускать пятую статью устава, то есть, по сути дела, трактовать как враждебное вторжение на территорию стран НАТО. А если это делает Украина, пригнитесь, потому что здесь украинские дроны летают. Да, ай-яй-яй, Вова, ты больше так не делай, потому что у нас, фермеры обижаются, пролетая над этими городами, вы могли где-то там антенны телевизионные задеть, и это будет очень плохо для финских горячих парней. Поэтому, это все, это игрище. Это определенные такие, то есть совсем промолчать не получается, но за этими заявлениями не последует ничего. Это уже делали и эстонцы, и Литва, и там другие представители стран прибалтийских, да, то сейчас очередь дошла до Финляндии, поэтому, это, по сути дела, они отдали свое воздушное пространство в запуске или эксперименты с украинскими дронами, которые летают, и если завтра даже такой дрон прилетит по какому-нибудь дому в Хельсинки или в другом городе Финляндии, то тогда, тогда уже будет какой-то более тяжелый вздох по отношению к Украине. Поэтому они абсолютно безвольные. А в этом смысле, я думаю, что решение о том, что эти дроны будут пролетать над странами, которые входят в НАТО, это принималось в неком координационном центре НАТО. И здесь просто им было рекомендовано повздыхать, но не более.
1: А вспоминается же с Польшей эта история достаточно громкая была, потому что все по методичке Россию обвинили, выяснилось, что это украинские беспилотники. Ничем же не закончилось, никого не собирал, просто правда поохали, повздохали, повспоминали на словах какие-то там статьи своих уставов, и не больше ж того.
0: Хранили двух фермеров, которые стали жертвами прилета украинских ракет, и все. И больше ничего, просто я так понимаю, что немного выплатили денег семьям этих погибших несчастных фермеров, и ничего более, никаких санкций по отношению к России, к Украине произведено не было. Польша не перестала быть местом склада боеприпасов для вот такого тылового склада для украинских вооруженных формирований. И польские элиты, собственно, не предприняли никаких конкретных действий для того, чтобы против этого как-то взаимодействовать, либо Украину приструнить в своих игрищах. Нет, они сделали то, которые являются соучастниками этих игрищ, поэтому они, наше дитятя играется, наше дитятя балуется, поэтому, подумаешь, запустила в лоб кому-то из взрослых, запустила, очередным игровым кубиком. Да, то есть, но не более того. Ничего другого со стороны стран, которые, по сути дела, пестуют, которые выращивают псевдогосударство Украина, потому что государственное это даже формальные государственные признаки они уже утратили. Поэтому это некий бастион, на который рассчитывают европейцы, и поэтому, подумаешь, лес рубят, щепки летят, поэтому в разные стороны. Такая щепка отлетела сначала по Польше, потом по Прибалтике, сейчас по Финляндии кому-то в лоб прилетит. Подумаешь, надо просто утереться и двигаться дальше. Это реальная позиция европейских стран, которые содержат, снабжают и благословляют на такого рода действия украинских боевиков и украинскую политическую власть.
1: А вот можно или нужно как-то серьезно относиться к очередным ограничениям со стороны, кстати, прибалтийских стран? В Литве, значит, объявили, через таможню больше не пропустят автомобили на границе с Россией и на границе с Белоруссией. Не пропустят автомобили, у которых в баках больше 200 литров топлива. Мол, они все это привозят, они все это сливают, они все это продают. Вот это избыточное горючее. Пока что мера до декабря 27 года, на полтора года вперед. Не знаю, я читаю, у меня такое ощущение, что я какую-то вот, правда, анекдотичную историю вычитываю. Вот подобные шаги Литвы, не знаю, или литовской таможни, как к ним относиться?
0: Знаете, вот попробуйте оценить вот экономическую мощь государства, которое говорит о том, что если будет машина ехать, и в ней будет больше, чем там, 200 литров бензина, то все, она подорвет экономику всего государства. Вот оцените все там вот эти вот огромные, там, огромные возможности. Потому что сейчас реально ценник на нефтепродукты для Европы и для отдельных стран Европы, он подскочил, значит, чуть ли не там, где-то на там, 30, 40, 50, чуть ли не 100%. То есть это огромное вот, влияние ситуации в Персидском заливе на цену нефтепродуктов в этих странах, она колоссальная. И здесь, знаете, вот под прикрытием такой борьбы с контрабандой вводится просто один из новых какой-то символический жест. То есть, да, то есть его главная ценность – покричать. Покричать о том, что, ай, смотрите, мы ненавидим Россию. А вот сейчас мы даже там российский бензин даже в карманы не позволим провозить, потому что это все не стремление как бы сберечь бюджеты какого-нибудь фермера или там моряка вот, из Литвы. Да, то есть это все подрыв. Российская злобная манера, значит, подорвать экономику независимого, огромного, мощного государства Литва. Да, поэтому вот здесь, знаете, ну, на самом деле это такие прыжки с прихлопами. Ничего другого. То есть, а на самом деле страны Прибалтики, ведь они и содержатся Западом именно ради этого. То есть их главная задача, как можно громче кричать, а вот, знаете, рассадив по жердочкам, они, значит, должны вот друг за другом начинать покрикивать. Ну, давайте посмотрим, а чем отреагируют теперь Эстония и Латвия. Да, то есть какой они введут следующий шаг, вот и паспорта, мы вот уже против русских сделали один шаг, а теперь вы. Ну, я думаю, не знаю, Эстония должна сказать, что мы там, ну, не позволим какие-нибудь продукции ввозить, в которых используется что-нибудь от нефтехимии. Да, то есть, ну вот, и там вот, просто любопытно понаблюдать, через какое время отзовутся их же соседи, потому что, ну, им же надо как-то перед Брюсселем отчитываться, что они тоже продолжили вот эту антироссийскую линию, поэтому какую-нибудь очередную глупость кто-нибудь из вот прибалтийских политиков, он обязательно выдаст, вот то ли в виде идиотского заявления, то ли в виде какого-нибудь действия, которое, по сути, вряд ли повлияет на что-либо. А вот, но, тем не менее, это будет вот подано как вот такая антироссийская деятельность и неугасающее стремление нагадить России.
1: А вот как рассматривать, не знаю, удивление или непонимание, которое, я хотел сказать, некоторые политики проявляют, сталкиваясь с тем, что русофобия – это какой-то устоявшийся норматив для европейских стран. Но в данном случае премьер-министр Андрей Бабиш общался с местными телевизионщиками и удивился, возмутился, я даже не знаю, как это сказать, узнав, что перед переговорами в Астане с Казахстаном нужно бы каким-то образом настроить Казахстан и против России, и против Китая. Была у него даже целая памятка, которую написали. Он сказал, какие-то чиновники, но есть уже предположение, что это бывший министр иностранных дел Липавский. Бабиш много и активно критикует предыдущих министров. Они сменились в конце прошлого года. И как-то Чехия на протяжении последних месяцев из страны, которая была в первом списке недружественных стран России, как-то вот внезапно там то глаза открываются, то вот подобные высказывания звучат. Это не означает, что Чехия разворачивается к России, но удивление о том, что вот нужно русофобам быть, нужно антироссийские настроения прям вот обязательно, вот слышны. Это все он говорил на фоне недавнего визита. В конце апреля он ездил в Казахстан.
0: Значит, здесь это на несколько симптомов, которые вот это заявление, оно, которое заставляет задуматься о них. Ну, во-первых, то, что аппарат премьер-министра, да, то есть живет отдельной жизнью, не является инструментом, который реализует политику, которая, по крайней мере, там оглашается или определяется стратегией, которая определяется премьер-министром и является государственной стратегией. А вот это ребята, которые, ну, взяли, подумаешь, написали, потому что так, вот так, так интересно им. Да? То есть получается, что вот этот инструмент работает немножко в другую сторону. Как правило, такие вещи – это результат действия, ну, россиян, соросовских структур, которые достаточно долго и упорно готовили кадровый состав, вот, причем во многих восточноевропейских странах. Это касается, то есть началось это все с Польши, а вот потом это все распространилось и на Венгрию, на Словакию, Чехию, на Украине, естественно, достигла буквально апогея. А вот когда в определенный момент в коридоры власти зашли те люди, которых тщательно готовили соросята, вот внося им определенные ценности. Поэтому, несмотря даже под угрозой увольнения, зачистки, вот они продолжают премьер-министру писать вот такого рода бумажки. Да, то есть это вот это один из симптомов. А второй симптом, он говорит, в общем-то, в пользу Бабича, да, потому что он проявляет, по крайней мере, в этом заявлении, у него есть понимание, что у Чехии есть свои национальные интересы. И вот ради национальных интересов достаточно маленькой страны вот получать те же энергоносители по вменяемым ценам, да, строить экономически выгодные, подписывать контракты, то есть это интересно для того, чтобы наполнялся бюджет, для того, чтобы работала промышленность, для того, чтобы работали социальные программы. То есть могла реализовываться, ну, та стратегия ради жителей самой Чехии, а не ради руководства Евросоюза. Руководство Евросоюза говорит, слушайте, сидите без нефтепродуктов, сидите без газа, сидите вот с электроэнергией по цене поднебесной, да, а вот потому что это нам так нужно, потому что мы решили вот воевать с Россией, мы делаем все для того, чтобы нагадить России. Поэтому вот этот вот такого рода заявление Бабиша, это говорит о том, что все-таки в своей стратегии или основополагающих вещах он опирается на благосостояние и интерес, который ему диктует. Ну вот именно национальные интересы Чехии. И об этом вы абсолютно правы. То есть, ну, нет ни малейшего смысла трактовать это как пророссийскость либо стремление в сторону России. Наверное, это более прочешскость. Да, то есть, когда, а вот, к сожалению, лидеров в Европе, которые бы ориентировались на интересы своего народа, на исконные какие-то вещи, которые важны для своего государства, их становится все меньше и меньше. Они все больше становятся представителями глобалистов, ТНК и ими очень хорошо манипулируют из Брюсселя.
1: Ну, Чехия в этом смысле очень занятна, на мой взгляд. Она такое ощущение, что вот эту антирусскую историю она прошла до конца, и вот потом каким-то образом оказывается с другой стороны, потому что, ну, про Бабиша многие уже говорят. Ну, не то чтобы, опять же, откровенного, но что вот позиция, мягко говоря, отличается от того, что была в Чехии некоторое время назад. А, кстати, к вашим словам про чешскость можно даже добавить, что, возможно, эти слова Бабиша, они не то чтобы про чешские, они в первую очередь про Бабиша. Свои интересы у него там тоже есть. А вот вы тоже на очень любопытный момент обратили внимание. Может быть, он не про содержание, а про форму. Я бы вот тоже тут его чуть-чуть попросил вас раскрыть. Это же ведь действительно, что, значит, есть две разные Чехии, несколько разных Чехий, где действительно власть не как единый механизм работает, а где у каждой есть какие-то свои интересы. Да, вот там было сказано, что это бывший министр иностранных дел. Ну, не сказано, с намеком. Но вместе с тем, правда, это значит, действительно, премьеру могут принести, или президенту могут принести неточный, нечеткий или не полностью правдивый отчет, например, о состоянии дел. Причем из Министерства иностранных дел. Это как?
0: Так, что люди, значит, чиновники, которые сидят в своих кабинетах на государственных должностях, не так-то сильно и держатся за эти государственные должности, потому что, скорее всего, у них есть другой доход или другая перспектива. Да? То есть когда ими просто управляют извне. И это очень, знаете, это очень плохой такой звоночек. И речь идет, по сути дела, либо Бабиш вычистит вот тебя в его конюшне, и будет строить, получит инструмент реализации той политики или тех идей, с которыми он пришел к власти, либо постепенно им будут манипулировать вот эти люди, которые сидят в его подчинении, а вот и подсовывают вот такого рода бумажки, понимаете? То есть, ну на самом деле, это огромное скандалище, когда значит, высший представитель государства прилетает на какой-то саммит и начинает трактовать, значит, ему дают документ, который, ну, совершенно извращает буквально политику его государства, которая декларирована вот именно этим же человеком. Поэтому, знаете, это очень серьезный симптом, как раз, который, по идее, должен закончиться вот этой большой чисткой в государственных структурах Чехии. Но, опять же, если ему позволят это сделать внешние структуры, да, то есть когда Европейский Союз финансирует извне вот эти маленькие государства. То есть, знаете, как тогда в 2014 году не позволяли Януковичу разогнать Майдан. Они говорили, ай-яй-яй, не трогай Майдан, потому что это хорошие ребята, и они правильно митингуют, они правильные лозунги выдвигают. Так и здесь, понимаете, то есть совершенно не исключено, что там тому же Бабишу позвонят из определенных каких-то кабинетов и скажут, ай-яй-яй, не надо этого парня наказывать, он правильные вещи написал, это ты неправильную политику ведешь, поэтому нельзя их трогать, иначе Чехия не получит там какую-нибудь дотацию из Евросоюза, либо лишится каких-то налоговых льгот, ну или еще какие-то механизмы, которые уже будут, знаете, такого невербального давления на политику вот этого восточноевропейского государства, поджать которое у Брюсселя достаточно много экономических механизмов.
1: А вот я тоже не знаю, у нас 4 минутки остается, предложу вам тоже. Ну, мне кажется, немного занятная история, потому что польские депутаты с очень характерными именами, сейчас озвучу, поругались, поспорили, я так понимаю, до драки не дошло, было бы интересно, в телевизионном эфире относительно высказываний своего премьера. Польский премьер Дональд Туск, один из самых евроориентированных политиков вообще, что только есть, бывший натовский чиновник, опять же, рассказывал о том, что вот сейчас-то альянс слаб. Вот Америка выводит войска из Германии, объявили, что 5 тысяч военных уедут, это говорит о слабости альянса. И вот тут, собственно, про фамилии. Значит, с ним не согласился депутат из «Права и справедливости» с фамилией Фогель, Радослав Фогель, ну такая очень польская фамилия. Зато, в свою очередь, поддержал слова Туска еще более польский депутат Павел Ближнюк из гражданской коалиции. Вот этот момент про Польшу, в принципе, наверное, можно долго говорить, но, мне кажется, история достаточно такая характерная.
0: Характерная, понимаете, вот с одной стороны, Польша проводит некую проевропейскую политику, да, то есть он премьер-министр и президент Польши, они берут под козырек, а вот то, что им спускается из Брюсселя, и его реализуют. Но тут вдруг, знаете, снизу постучали. А вот, и, значит, вот те же фермеры, которые говорят, какие нафиг, какое нафиг украинское зерно? Какие яблоки? Какие там еще какие-то продукты, которые могут везтись из Украины? То есть они просто обвалят весь рынок. Они перестанут, они фермерские хозяйства просто развалят и просто обанкротят. Поэтому вот эта необходимость все время балансировать, она говорит только об одном, о том, что вот эти стратегии Евросоюза, они не базируются на интересах этих государств. То есть они чаще всего вступают в достаточно жесткое противоречие с этими государствами. И вот здесь уже, понимаете, возникает вопрос, а чей президент, чей премьер-министр, вот он чьи интересы-то отстаивает? Он чьих выиграет, господа, хорошие будете? Да, поэтому, значит, вот помните, когда-то была вот незабвенная госпожа Бербок, а там министр иностранных дел Германии, он говорит, да мне, говорит, вообще плевать на мнение этого населения, я вообще ориентируюсь на какие-то международные указания и реализую эту международную стратегию. Да, так вот здесь как раз вот перед Туском и стоит вот этот выбор. Да, то есть тебя завтра за право и справедливость будут голосовать вот эти же фермеры, которым вы подрываете свои интересы, либо же вы будете ориентироваться на те указания, которые спускаются из Брюсселя. Поэтому, понимаете, вот и вторая ведь, ну, еще другая подоплека сути того, что он говорит, это же касается вот этим попыткам создания европейской армии. То есть когда уже много раз, значит, на что обычно американцы отвечали такой оплеухой. Да, как только Европа начинала задумываться, говорит, а давайте-ка мы тут свою армию создадим. И тут же по линии НАТО им что-нибудь да прилетало. Сейчас они разговорились, они раздухарились, а вот и говорит, а давайте все-таки мы будем создавать свою армию, восстанавливать ВПК, значит, увеличивать, даже Польша пытается значительно увеличить свои вооруженные силы. Но тут, значит, тут, знаете, американцы начинают выводить, и поляки говорят, эй, куда так быстро? Мы же еще не дошли, мы же еще вот тут армию не создали, мы же еще, значит, ПВО здесь не нарастили, и еще что-то, куда? Мы же только собрались, мы же решили пока об этом только поговорить. Да, поэтому сейчас все понимают, что идет раскол НАТО. Все понимают, но вопрос, какой период времени это произойдет и насколько Европа сможет заместить возможности американского ВПК, конечно, это и будет влиять на дальнейшее развитие событий. К сожалению, пока это не приводит к нормальному состоянию европейских лидеров, они продолжают находиться вот в этом полуоборочном состоянии и периодически выдвигают такие сентенции.
1: Ну и периодически это приводит вот к достаточно занятным историям. Опять же, повторюсь, вот этот вот спор, который разгорелся между депутатами с фамилиями Фогель и Ближнюк в Польше, это любопытно. Родион Валерьевич, вам спасибо огромное. Родион Мирошник на Радио Спутник. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Меня зовут Андрей Кавкан. Я являюсь представителем единственного островного региона Российской Федерации Сахалинской области. Являюсь потомком коренного населения айнов и нивхов. По своему основному роду деятельности, как правильно меня уже представили, я являюсь экскурсоводом и гидом-проводником. Своими собственными ногами обошел весь Сахалин, Курильские острова, выиграл конкурс Лига экскурсоводов, получил гран-при. Потом, впоследствии, благодаря этому создал школу экскурсоводов, которая впоследствии даже превратилась в целое сообщество гидов-краеведов по Сахалинской области. Ну и, соответственно, главной, скажем так, особенностью всех моих маршрутов является это этнографическая направленность. То есть я знакомлю всех приезжающих к нам гостей с различными обрядами, традициями народов Сахалина, в особенности с таким интересным праздником, медвежьим праздником, а также обрядом кормления хозяина духа моря. Да. И благодаря вот всем, скажем так, туристическим направлениям, которые у нас создаются, Сахалин превращается в настоящую туристическую мекку, строится большое количество гостиниц, и с каждым годом туристов у нас становится все больше и больше, наш регион становится все краше и краше, востребованность экскурсоводов растет. И в связи с этим я бы хотел вас тоже пригласить в наш прекрасный остров. Я знаю, что вы уже были, но сейчас остров значительно преобразился. Я буду рад провести вам экскурсию.
4: На Сахалине?
3: По Сахалину.
4: Представим себе, что мы сейчас на Сахалине. С чего бы вы начали?
3: Конечно, с Охотского моря.
4: Ну, давайте, расскажите.
3: Да, мы сейчас с вами находимся в Охотском море. Оно безумно, скажем так, энергетически
4: заряжено. Холодное.
3: Холодное, конечно. Зимой оно не замерзает только потому, что оно очень холодное, оно богато.
4: Как так не замерзает, потому что холодное? Как это?
3: Извиняюсь, оговорился, да. Оно не замерзает, потому что очень соленое. То есть температура практически минусовая, да?
4: Да.
3: Плюс к этому оно разнообразное в разных частях острова. Сахалин очень большой остров, 950 километров. Это огромное расстояние, фактически как Каспийское море. И в разных частях острова, по сути, разный климат. То есть на юге у нас практически тропики. Вот залив Анива, он достаточно теплый, там можно купаться. У нас есть пляжи в Яблочном. Если мы отправляемся дальше на север, там становится все меньше людей.
4: Более... Как называется залив?
3: Залив Анива.
4: Надо запомнить. И побывать там.
3: Да.
4: А само Охотское море, оно наиболее привлекательное где?
3: Наиболее привлекательно, да, в любой части, в особенности на севере острова, когда все замерзает, очень красиво.
4: Оно огромное, море-то.
3: Огромное, да, но с берега открываются интересные дали. У нас в свое время даже побывал Антон Павлович Чехов, он глядел на это море и говорил, думал, какое оно бескрайнее. Но вообще совершил путешествие такое фундаментальное через всю Россию, можно сказать, чтобы увидеть это прекрасное море.
4: Медведи огромные у вас, и лоси прямо у них такие, говорят, рожище просто.
3: Да, медведи действительно у нас очень много, но тем не менее сживаемся. Вот даже у народов Сахалина была, скажем так, история по выращиванию медведей. То есть медведи...
4: По выращиванию?
3: Выращиванию,
4: а что их выращивать? Они там и так растут.
3: Да, звучит очень интересно. Медведи выращивали в специальных медвежьих срубах, в медвежьих клетках. То есть если медведь... А мальчик его растили до 3 лет, если девочка до 4. И потом медведь, соответственно, ритуально убивался. Но не надо думать, что медведь это жертва. Медведь это и есть божество, которое временно спустилось в мир людей, погостить, посмотреть, как люди живут. Люди к нему относились с очень большим почтением, уважали его дары, кормили, давали лучшую еду и потом прощались буквально как со своим собственным родственником.
4: Здорово. А что это за кормление хозяина духа моря?
3: Это праздник-обряд, который уже не первый год проходит на берегу как раз-таки нашего Охотского моря в городе Паранайск, в центральной части острова Сахалин. То есть он организуется непосредственно перед началом путины, и тут происходит обращение к богам, богам моря, чтобы они впоследствии послали достаточно большое количество рыбы, чтобы путина была удачной и все были сыты.
4: Здорово. Нравится вам ваша работа, да?
3: Мне безумно нравится моя работа. Я всю жизнь практически этим занимаюсь. И, конечно, я рад делиться информацией о своем регионе. И буду рад, если большее количество людей приедет к нам и познакомится.
4: Но количество туристов увеличивается?
3: Количество туристов увеличивается, да.
4: Мост на Сахалин будем строить?
3: Мост, да, было бы замечательно. Да, все сахалинцы только этого и ждут, да. Потому что действительно соединиться с Россией – это... значимое событие будет.
4: Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту. Вот самое дорогое. Но все равно сделать нужно.
3: Да, будем надеяться. Да, да.
4: Спасибо вам большое за рассказ.
3: Вам.

Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел поприветствовать всех в столице нашей Родины и выразить огромную признательность за то, что вы приняли участие в работе в создании сети Совинтерн. Но я буду краток. Уважаемый коллега, который выступал до меня, задал самый главный вопрос и попросил всех нас ответить на него. Что же сейчас происходит? И как выглядит ситуация в мировой политике? Как это связано с Третьей мировой войной? Я воспользуюсь методом товарища Сталина, который в своих речах любил задавать вопросы и давать на них ответы. И мне кажется, таким способом мы сможем найти, ну если не все, то многие ответы на волнующие нас вопросы. Итак, что мы видим сегодня? Видим ли мы сегодня уже Третью мировую войну в той или иной форме, или видим мы некий подготовительный процесс к ней? На мой взгляд, здесь мы должны четко разобраться, и я позволю себе сказать, что, на мой взгляд, Третья мировая война еще не началась. Мы сейчас присутствуем в историческом периоде, который перед Второй мировой войной не входит в ее хронологию, но он был не менее проблемным и кровавым. Например, нападение Японии на Китай, но которое было в 1934 году, а война мировая началась в 1939, ну, по крайней мере, так считается. Гражданская война в Испании, которая, безусловно, была подготовительным периодом, где нацистские и фашистские режимы просто обкатывали свою военную машину. Или, например, нападение фашистской Италии на Абиссинию и Эфиопию. Тоже находится за рамками Второй мировой войны. Так в чем же разница? На мой взгляд, мировая война – это, ну, исходя из самого названия, столкновение ведущих держав мира. То есть либо несколько стран и блоков борются за гегемонию, либо кто-то хочет гегемона отодвинуть в сторону – либо, что мы наблюдали во Второй мировой войне, гегемон хочет свою гегемонию сохранить. Таким образом, мировая война – это участие в военном конфликте наиболее сильных и мощных держав мира, который как в воронку затягивает все остальные государства на разных континентах. Наблюдаем ли мы сегодня такую картину? Нет. Сегодня мы видим целый ряд военных конфликтов, но мировой войны мы сегодня не наблюдаем. Тогда спросим себя, а почему? Может ли так быть, чтобы мировая война случилась, ну, случайно? Где-то в Сараево застрелили наследника престола, и из-за этого вдруг началась мировая война. Или такого быть не может? На мой взгляд, если мы говорим о глобальном, масштабном, самом мощном столкновении, оно не может начаться случайно. Потому что любые оценки, что произошло или не произошло, всегда дают политики, которые и определяют, политики, не военные, начинаться война или нет. Приведу пример. Недавно в зоне специальной военной операции некий дрон, беспилотник, залетел на территорию Польши. Киевский режим сразу заявил, что это российский дрон, для того, чтобы запустить какой-то механизм расширения военного конфликта. Но тогдашний президент США Байден сразу сказал, это не российский дрон, в том смысле, что никакой войны не будет. Поэтому, что бы ни случилось, политическая, именно политическая оценка является стартовым механизмом или отсутствие такового для войны. Следующий вопрос, который мы себе зададим. Видим ли мы сегодня противоборствующие блоки? Ну, конечно, видим. Соединенные Штаты Америки во главе некого коллективного Запада, с одной стороны. С другой стороны, прогрессивные мировые силы. Но Соединенные Штаты совершенно четко назначают своего противника. Они открыто говорят, что главным их противником является Китай. Им не нравится Россия, но больше всего им не нравится Китай. В силу каких причин, я оставлю сейчас за скобками моего выступления. Я думаю, вы, дорогие друзья, все и так догадываетесь. Тогда следующий вопрос. Если есть противоборствующие блоки, если есть гегемон, который хочет сохранить свою гегемонию, почему же он не начинает войну? Ну, потому что мировая война – это вещь, в которой можно и сгореть вместе со своей гегемонией. Никому не нужна победа в мировой войне ценой самоуничтожения, а речь сейчас идет о потенциальном ядерном конфликте. Поэтому опыт Первой и Второй мировой войн говорит нам следующее. Тот, кто организует войны, хочет в них не участвовать или вступать последним, для того, чтобы сорвать все плоды при минимальных затратах. Точно так же Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, когда, в принципе, исход уже был практически предрешен. Пытались и во Вторую мировую войну вступить последними, но ход событий пошел несколько иначе. Это значит, что сегодняшний гегемон
хочет, чтобы кто-то вместо него воевал с тем, кого он назначает своим главным противником. И пока не произойдет вот этой, с его точки зрения, финальной подготовки к мировому конфликту, стартовый пистолет мировой войны не прозвучит. Следующий вопрос. Какой же расклад сил хочет видеть американский, ну скажем там, западный глобалистский гегемон? Он хочет видеть войну Китая с кем-то другим, а не с самим собой. Вопрос с кем? Давайте посмотрим на географическую карту, и нам станет понятно. Либо конгломерация стран Азии, отсюда перевооружение Японии, которое сейчас вызывает озабоченность всего прогрессивного человечества. С другой стороны, Индия, которую Соединенные Штаты все время стараются перетащить на свою сторону. Ну и, конечно, Россия. Лучшим подарком мировому империализму была бы китайско-российская война, которую, конечно же, ни в коем случае нельзя допустить. Итак, мы понимаем, каковы цели, каковы расстановка сил, и тогда мы понимаем, что то, что мы наблюдаем сегодня, это попытка глобалистов расставить фигуры в той конфигурации, которая нужна для их военного конфликта. А для этого они всегда создавали инструменты. Ну, смотрите, во Второй мировой войне они создали гитлеровскую Германию, накачали ее деньгами и технологиями, хотя сами до этого разрушили Германию. И у них получилось начать глобальный военный конфликт, в котором, как вы справедливо сказали, советский народ понес максимальные потери и понес максимальные разрушения. Так кого они хотели уничтожить, глобалисты, во Второй мировой войне? Альтернативу. Альтернативу в социальном смысле, в политическом смысле, в целеполагании, потому что в Советском Союзе была построена иная социальная система. И вот здесь мы подходим к очень важному выводу, который, мне кажется, нам необходимо как-то зафиксировать. Очевидно, что войны являются, ну, родимым пятном капитализма и, в первую очередь, империализма. Это так, безусловно. Но мы не должны забывать, что войны были и до появления социалистических государств, что тоже справедливо. Поэтому то, что на Западе называется геополитикой, конечно же, работает. И сохранение их гегемонии для них является важным фактом. Но давайте обратим внимание вот на какой факт. Кого Запад сегодня назначает своим главным противником? Кого он назначал своим главным противником вчера? И мы увидим, что о совпадении это были социалистические страны. Сегодня социалистический Китай, вчера социалистический Советский Союз и в целом блок социалистических стран. Это значит, что геополитика, конечно, играет свою роль, но с момента появления социальной альтернативы Запад все время фокусируется на тех, кто строит социализм. И считать это случайностью, ну, я бы уж точно не стал. Понимая опасность для сегодняшнего империализма социальной альтернативы, мы с вами можем понять, вокруг кого будут разворачиваться дальнейшие события. Ну, по крайней мере, они будут пытаться так делать. Но сейчас мы наблюдаем ситуацию на Ближнем Востоке. Просто коротко хотел бы высказать свою точку зрения. Уверен, что она совпадет у нас. Сегодня мы видим ситуацию, когда американцы сознательно осуществляют блокировку Ормузского пролива, чтобы вызвать мировой кризис и тем самым этим большим глобальным кризисом ударить по Китаю, который получает оттуда значительную часть своих углеводородов, но ударить и по Европе, чтобы добиться падение уровня жизни, перестройки производств на военный лад. И таким образом, он считает, ему легче будет забрать трудящихся в очередную большую армию, которую толкнуть на Россию. Тут ничего нового не происходит. Но помимо всего прочего, этот кризис нанесет удары по Африке. Потому что в ситуации, когда цена углеводородов удваивается или утраивается, богатые западные страны создадут из воздуха деньги и найдут себе топливо, пусть по более дорогой цене. А вот в Африке будет недостаток топлива, в Африке будет недостаток продовольствия. Таким образом, любой кризис, который запускает Запад, действует по принципу русской поговорки. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот так это грубо звучит. То есть, разрушая определенную мировую стабильность, Запад считает, что в этой мутной войне ему легче будет расставить фигуры на геополитической карте и подготовиться к той самой войне, которая ему необходима. Ну, из этого, дорогие друзья, следует несколько выводов. Некоторые из них приятные, некоторые нет. Как показывает опыт Советского Союза,
а я родился в Советском Союзе, я благодарен ему за мое счастливое детство, и для меня, как и для всех здесь присутствующих, огромная трагедия, что Советский Союз был разрушен. Но когда я был советским школьником и студентом, я многократно слышал о том, что социализм прогрессивнее капитализма. Так и есть. Потому что дружба и братство всегда прогрессивнее, чем ненависть и вражда. Но Советский Союз был уничтожен. А вместе с ним серьезный урон понесло и дело социализма. Если бы не китайские и корейские товарищи, которые дальше понесли это знамя, мы не знаем, что сейчас было. Из этого следует не очень приятный для нас, но очень важный вывод. Побеждает не тот, кто прогрессивнее, а тот, кто лучше подготовился. У кого больше батальонов, у кого крепкая экономика, у кого хорошие союзники, кто сумел объяснить своему народу, что на самом деле происходит и что будет происходить. А из этого, дорогие друзья, возникает важность софинтерна нашего сотрудничества и совместной борьбы за те идеалы, которые, я не сомневаюсь, у нас с вами общие. И вот тогда действительно тот строй, который более прогрессивный, он-то и победит. Но без борьбы, дорогие друзья, ну, как говорится, не мне вам это рассказывать, без борьбы, конечно, победы не будет.

0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И со мной в студии один очаровательный гость, который у нас сегодня, как говорится, у него премьера на канале «Точка сборки». Это Яна Сергеевна Гергель, предприниматель, продюсер территорий, архитектор бизнеса.
1: Здравствуйте.
0: Вот так, очень романтичная,
1: спасибо.
0: Очень романтичная
1: я очень
0: характеристика. Вот, так что вот будем в процессе эфира в том числе разбираться, что за этой романтичной, как говорится, фразой вообще скрывается, я так поняла, многолетний и очень серьезный практический опыт.
1: Абсолютно
0: и
1: так.
0: Александр Владимирович Пастухов, экономист-кибернетик, член совета консорциума АН-2. Александр Владимирович, давний не просто гость, но и друг канала «Точка сборки». Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Дорогие
2: здравствуйте.
0: Коллеги. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это планирование и системный подход. Тема, прям скажем, намеренно взята максимально широко. Тема мега актуальная не только для того периода, который человечество кризисное переживает, но и для ситуации в нашей конкретно стране, в которой, гражданами которой мы являемся. И, значит, подводкой таким, эпиграфом, что ли, к нашему разговору, я хотела бы привести слова замглавы администрации президента России, господина, или товарищ, наверное, господин. Судя по его высказыванию, он все-таки больше господин. Максима Орешкина, который заявил, происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Почему именно этот эпиграф к нашей сегодняшней встрече? Говорить мы будем, насколько мы обсуждали перед эфиром, об одном из реальных примеров реализации вот того самого планирования и системного подхода и вот того самого возврата, ну, реинкарнация, я не знаю, там, ну окей, пускай. А кто мы такие, чтобы да, спорить с замглавы, целым замглавы администрации президента России? Так вот, возврат, реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Речь идет о проекте, который на канале «Точка сборки» неоднократно обсуждался. Александр Владимирович, спасибо. Руководитель этого проекта тоже в студии был неоднократно. Это речь идет о проекте, который называется «Всероссийский модульный проект «Сельское подворье Российской Федерации 2023-2063». Попробуем обсудить этот проект и представить этот проект и подсветить этот проект именно как пример планирования и системного подхода. Александр Владимирович, кому предоставим первое слово, даме или вам?
2: Ну, я тогда в общем скажу, да,
0: давай.
2: Потому что я
0: давай.
2: Был на мероприятиях, посвященных платформенной экономике,
0: да.
2: И проходил открытый диалог. Вот в эти дни тоже проходит открытый диалог, где угу. обсуждаются как раз подходы к созданию платформенной экономики. Это то, что Максим Орешкин как раз ведет и организует. И здесь надо сказать, что вот подходы к планированию и координации, да, они сегодня очень актуальны, и они себя хорошо проявили при реализации различных платформ. Да, может быть, не самые удачные примеры Максим Орешкин приводит, когда говорит о том, как работает такси, да, Яндекс.Такси.
0: Ну, он, да, как-то в основном на это акцент делает, хотя...
2: Да, и...

0: И общие данные влияют на решение относительно каждого субъекта, но при этом туда, ну, не обязательно кто-то может вмешиваться, как раньше это был госплан,
1: Ну да, у
0: и не
1: нас же вот
0: обязательно
1: до сих пор
0: диктовать.
1: это от слова планирование почему-то у людей возникает вот эта какая-то жутковатая картина, что до каждой фабрики, до каждой там, до каждого предприятия будут сводиться вот такие вот цедули, где четко прописано, что вы должны производить вот тогда-то, тогда-то, такое-то количество ваших там сапог, комбайнов, тракторов и так далее и тому подобное.
0: Да, и забывают про обратную связь, а вообще эти сапоги в таком количестве нужны, не нужны, да? То есть,
1: Во-первых, да.
0: а какие сапоги нужны? Может, мне нужно там с подвывертом, да, там
1: То есть получается
0: кому-то по
1: отсутствие
0: обычной
1: обратной
0: прямой.
1: связи и с тем, кто производит, и с тем, кто, собственно, пользуется, будет пользоваться этим всем произведенным.
0: Да, и сегодняшние подходы, да, вот исходя из опыта, лучше, вот правильно было сказано, лучшие практики планирования, которые были у нас в стране, да, во время Советского Союза, там есть лучшие практики, есть худшие, да, давайте возьмем оттуда лучшие, давайте возьмем обратную связь рыночную, и давайте подойдем с позиции текущих возможностей, потому что текущие возможности потрясающие с точки зрения вычислительной техники, с точки зрения распространения средств телекоммуникации, когда мы можем, ну, общаться, взаимодействовать буквально с любой точки мира. У нас есть интернет, и многие вещи можно так решать. И в то же время мы можем те алгоритмы использовать, те подходы, которые позволяют нам работать прям очень эффективно, в том числе и так называемый искусственный интеллект, когда даже сами данные мы можем с помощью машинной обработки форматировать так, как нужно. Потому что часто форматы данных, да, это было раньше очень дорогое удовольствие. Правильно, не неправильно, да, как вот это переводить, чтобы формальный алгоритм потом могли правильно посчитать. И вот вот это все, оно должно где-то, вот это все, красота, она должна где-то работать в конкретном проекте. Почему очень важен модульный проект «Сельское подворье»? Потому что это такой первый системный проект, который говорит, а как мы можем жить на Земле в течение нескольких поколений завтра, не вчера, даже, возможно, не сегодня, да, а завтра, да, вот приходят ребята с СВО, например, да, им нужен четкий алгоритм, как они социализируются в новых реалиях, как они обеспечат себе будущее своим детям, там, внукам, да, и вот у них, ну, должно быть понимание. И если нет комплексного централизованного, ну, планирования, общего комплексного подхода, это понимание не складывается. И очень много потерянных людей может оказаться в связи особенно с резким внедрением новых технологий, да, там.
1: Ну да, вот недавно мы с вами присутствовали на форуме, посвященном вот этому проекту «Подворье». И ведь один из главных посылов, который как раз вот участники этого форума, ветераны боевых действий, озвучивали, вы нас не учите Родину-то любить. Не учите нам, что не задвигайте нам вот эти лозунги, что нужно, чтобы, значит, осваивать, переосваивать, чтобы население увеличивалось и так далее. Вы нам карту дорожную дайте. Вы нам покажите наши возможности, научите там, чему мы, если чего-то не знаем. Покажите направление конкретно, с конкретными шагами, и мы готовы. Вот, Яна, ваше отношение, ну, во-первых, к озвученной вот этой максимально широкой теме, ну, вот, и конкретно к этому проекту вообще,
2: Да.
1: каким образом вы
2: У
1: с ним
2: меня комментарии
1: столкнулись?
2: такие, что у каждого клочка земли есть потенциал и есть ресурсы, которыми мы не пользуемся. Причем не пользуемся в глобальных масштабах. Я более 15 лет работаю с городской средой, и когда для меня стала личная задача развивать село, то в этот момент я поняла, что у нас нет инструмента, который бы позволил нам очень качественно погрузиться вообще в инфраструктуру. А что там есть?
1: А как вообще это произошло? Что значит, вот у вас появилась задача? Сон приснился или
2: Нет,
1: как?
2: я... Так как я работала с очень крупными девелоперами и делала проекты для правительства нашей страны, и в разных регионах я работала, то вот эта связь города, когда у нас человек живет в городе, у него есть вся инфраструктура, ему хорошо, комфортно. Но если мы чуть посмотрим с вами за пределы границы города, то мы увидим совершенно другую картину. И в 2023 году, когда я работала с малыми городами, это был Хабаровский край, я была руководителем трека развития малых городов для Хабаровского края в рамках форума «Амур», тогда я и презентовала концепцию продюсер городов и территорий, потому что у нас нецелостная картина на сегодняшний день и продолжает быть, потому что люди, которые развивают территории, они не встречаются на всем пути.

0: друг с другом, и получается, что есть, например, заказчик-застройщик, есть девелопер, есть проектировщик-градостроитель, есть объемщик, есть дизайнер, художник, там, да, и вот средовые проекты. Но общего посыла, общей вот этой единой картины, ее не существовало никогда.
1: То есть у каждого свои какие-то впечатления, представления о прекрасном, да, свои инструменты,
0: абсолютно,
1: свои даже меры вообще объема и вообще все вот измерения каких-то результатов и
0: да,
1: так далее.
0: Да, приведу пример. Есть территория, допустим, она, ну не знаю, 50 гектар. И в рамках этих 50 гектар сначала приходит первый этап проектирования, это градостроительное проектирование. Да? Градостроитель что-то там наделал. Да, заказчик поставил ему задачу выжать максимум. Проектировщик что-то там напроектировал, да, не понимая, а что вообще будет здесь дальше, а какое планирование, какая идея изначально ложилась во всю эту территорию концептуально. А после градостроителя приходит объемщик. Он выполняет свою задачу в рамках своего маленького земельного участка, тоже не понимая общей концепции, общей идеи продукта. А что же за продукт на этой территории будет?
1: Объемщик — это вообще кто?
0: Это объемное проектирование. Мы так между собой называем таких, эту группу архитекторов, скажем так. И в такой концепции, когда я увидела, что этот механизм, он сломан изначально, да, потому что нет вот этого единого подхода, я тогда и начала транслировать идею продюсирования территории как подхода в целом, да, когда мы изначально, видя землю, мы понимаем ее потенциал, мы рассчитываем ее ресурс, мы понимаем, какой продукт и какой клиент, и вообще да, люди, которые будут взаимодействовать с этой средой, они сюда придут. И в этот момент я начала активно очень транслировать эту позицию, получила, естественно, два разных взгляда на эту точку
1: всего
0: зрения.
1: Мою. Вот, должно было быть 22 минимум или 452.
0: Ну, я их так в белое и в черное окрашиваю. И для того, чтобы показать, а как можно, да, мне нужно было сделать это своим примером. И тогда я посмотрела в сторону загородной недвижимости и в целом подхода в загородном девелопменте. Для меня это был достаточно простой вход в эту среду, скажем так, людей, которые могут своим примером показать, а как можно было бы, да, и я прошла путь создания своего девелоперского проекта через подходы как раз-таки вот, да, свои, которые я и транслировала. И в этот момент времени мы встретились со Светланой Сосновой, как раз основателей сельского подворья. И так получилось, что то, что мы транслировали, каждая в своей сфере, оно было про одно и то же. И мне кажется, это была просто любовь с первого взгляда, потому что мы действительно поняли, что вот, да, есть практик, есть человек, который в глобальном масштабе транслирует подход. И мы знали, что вот, да, дальше мы будем двигаться вместе. А поэтому сейчас я смотрю на сельские территории и, например, там, территории сельхозугодий совершенно по-другому, не как просто человек, который решил, там, не знаю, купить это как актив. Я понимаю, что каждый земельный участок, даже если он сегодня на рынке стоит 100 рублей, он может монетизироваться, и он может приносить сильно больший доход не только тому человеку, который держит его у себя на балансе, но и людям, которые живут на прилегающих территориях. Это рабочие места, это активы, это активности в том числе, да, это возможность проживать на земле, быть ей нужным. И помимо...
1: Развитие самой среды,
0: конечно,
1: вообще,
0: конечно,
1: вот этой, вот, в которой,
0: да,
1: это, вот, социум этот находится.
0: И есть вот этот импульс маленький, он может привести к совершенно таким уникальным последствиям. Я хочу привести пример. Есть потрясающая девушка Гузель Санджапова. Мы с ней как раз вместе в 2023 году были на форуме. Она была мой приглашенный эксперт. Она рассказывала о том, как она дала импульс поселению. И она собирала денежные средства через краудфандинговую платформу, то есть это путь, который может пройти абсолютно каждый человек. И она сделала производство меда. То есть у нее была пасека у папы с бабушкой, и она запустила вот такой вот небольшой, грубо говоря, контейнер, да, в котором все происходило. Это была маленькая площадка для производства, и когда она рассказывала, как бабушки, которые у нее работали, начали ходить друг к другу пить чай, делать маникюры, прически, вот это вот тот самый импульс одного человека, который взял свои руки, да, вот и сделал что-то на земле. Поэтому для меня сельское подворье — это в глобальном смысле проект, который может быть реализован как одним человеком, так и группой людей, которым просто это важно.
1: Александр Владимирович, у меня вот какой к вам вопрос. Вот эти все, значит, выступления заместителя замглавы администрации президента, это, конечно, очень хорошо. Насколько необходим, как говорится, инициатива со стороны государства и участие со стороны государства, и таки запуск планирования системного подхода в масштабах государства? Или можно вот такими вот локальными проектами начинать двигаться в этом направлении?
2: Ну, начинать двигаться в любом случае нужно локальными проектами, потому что государство — это кто, да, всегда у меня вопрос. Это часто те люди, которые поддерживают некие текущие алгоритмы, да, вот которые, о которых договорились, которые исторически сложились. Им часто бывает трудно заниматься какими-то инновациями, тем более какими-то концепциями. Тем более у них задача сохранить свои рабочие места.
1: Они ну, из серии «не надо как лучше, давайте как положено».
2: Да, да.
1: Классическая фраза.
2: Поэтому... Здесь мы как раз говорим, что вот есть роль так называемого гражданского общества, да, она должна быть, потому что бизнес — это про деньги, достаточно простые истории, они системно не смотрят, они вот, есть нам объемщики, да, вот мы объемом занимаемся, да, там есть каменщики, мы там этот, стены кладем, да, и вот мы там свои объемы...
1: К стенам есть претензии? Нет, к стенам претензии стоят насмерть, ну и окей.
2: То есть, а здесь нужно на системный подход... И мы живем в уникальное время, когда идет трансформация потенциалов, да, развития, как будет дальше, да, потому что мы долгое время, там, последние десятилетия, я имею в виду мир, да, жил процессами урбанизации, когда все стекались в города. И этот процесс, он связан, естественно, ну, с экономикой определенной. Это еще с работы Адама Смита, да, что почему города? Потому что там больше связей экономических. Они более плотные, они более, ну, вот это вот, даже на примере, когда пасека, да, и потом начали ногти делать, да, это вот как раз вот начинает, чем больше профессий, вроде бы, тем плотнее идет работа экономика, тем она более эффективна. Ну, это как в теории, да. А на самом деле современные цифровые технологии, современные коммуникации позволяют делать связность и взаимодействие вне привязки к конкретной территории. Что это значит? Это значит, что мы можем жить распределенно, а система отношений у нас будет по интенсивности и по качеству такая же, как в городе. Только при этом качество жизни будет на порядок лучше. Потому что мы будем на земле, нам будет проще. Ну, нам будет, ну, с точки зрения комфортнее экологии.
0: Качество жизни совсем другое.
2: Да, и это то, ради чего стоит инвестировать, потому что, ну, в городах многие вопросы не решаются. Это первый момент. Второй момент, когда мы живем в городе, то мегаполисы прощают ошибки. Вот, немножко не там распределили производство. Ну, ничего, люди будут оттуда ездить туда, там транспорт кинули, да, то есть, ну... Нормально, да, потому что они полтора часа добираются, но добираются же, да, зато рабочие места. А когда мы проектируем, ну, вот, сельское подворье, там немножко так не получится, да, потому что...
1: Может, и слава богу.
2: Там нужно более точно просчитывать пропорциональность структуры.
1: То есть к планированию большие требования, более строгие требования
2: предъявляют. Да, оно более обязательное, и там уже на уровне математической статистики, да, там мы статистически там посчитали, там это не работает, там нужно... прям прямое планирование, прямые расчеты. И вот здесь как раз Яна этим занимается плотно. Считает, обсчитывает варианты. И у нас получается такая многоукладная экономика, развернутая в рамках сельского подворья. То есть когда у нас, ну, вот, населенный пункт определенного масштаба, да, он должен быть не меньше, не больше, чтобы гармонично школа работала, да, гармонично медицина работала.
0: Медицинское обеспечение.
2: Да, да. И это должно быть вот дальше такие поселения, мы можем там масштабировать их, специализировать, размещать, ну, по всей стране. Но определенные нужны стандарты, которые позволяют вот эти вещи просчитывать и организовывать. И формируют такую многоукладную экономику, вот, ну, как я говорю, шестого технологического уклада.
1: Ян, вот какой вопрос. Как вообще, насколько можно гармонично сочетать некие стандарты, вот, некие, как говорится, модули, вот, заранее разработанные, какие-то усредненные, таким с каким-то общим пониманием, и индивидуальные особенности, индивидуальные характеристики каждой территории, каждого региона, каждого населенного пункта и так далее. Вот как получается, можно ли это гармонично сочетать, вот это стандартное и индивидуальное?
0: Да, можно, потому что в рамках стандартов мы прорабатываем иногда прям детали, да, когда мы создаем, например, остановочный пункт, к примеру, да, это обязательный элемент внутри инфраструктуры, который нам необходим, и он должен решать свою ключевую задачу, да, это там закрыть от ветров, а не просто быть некой точкой на карте. Mm-hmm. Если мы говорим про структуру в целом, то мы всегда должны помнить про замкнутый цикл, потому что одно производство, оно перетекает в другое, в третье, и вот эта вот цепочка, да, когда мы производим, например, один продукт, но внутри цикла этого продукта у нас есть дополнительные ветки, которые в него входят. И таким образом у нас получается очень понятная такая, древесная логика, система, да, логика, да, когда мы видим взаимосвязи внутри и не можем их смешивать. Да? Это когда мы четко понимаем, что, например, производство там, ягод, да, оно не может рядом с курицами быть. Но это невозможно, потому что есть определенные технологические особенности. И так как у нас в стране достаточно много людей, которые разрабатывают свои технологии, они патентуют их, они очень, знаете, кто-то это делает для себя так по-свойски, да, вот я там изобрел, знаете, вот там на Луну готов полететь, mm-hmm. да, но кто-то начинает эти вещи транслировать. Те, кто вещи эти транслируют, они с погружением в то, что они делают, это действительно уникальные разработки, потому что я очень много путешествовала и очень много там собирала информацию, как ферма устроена, да, какие у нее особенности, где лучше, где какая-то вот тонкость есть. И мы это все можем здесь обеспечить себя самостоятельно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу про планирование, у нас есть некая карта связей. И, по сути, мы формируем сейчас в рамках стандартов карту связей для того, чтобы ее можно было применить и масштабировать на разные территории. То есть мы не даем регламент условно, да, все должно быть там прямоугольничками или квадратиками, mm-hmm. мы даем карту связей, которую можно очень гибко применять на разных территориях.
1: Модифицировать, да?
0: Абсолютно. Mm-hmm. Потому что сейчас, если мы посмотрим на то, как построено село или деревня, или там населенный пункт, то они всегда привязаны к некой точке. Это может быть река, это может быть дорога, это может быть, не знаю, там какое-нибудь поле, или был завод, или все что угодно. То сейчас мы должны эту инфраструктуру поддержать, усилить и сделать так, чтобы вот то пространство, которое мы создаем, оно было интересно для того, чтобы люди сюда приезжали и жили. То есть мы делаем, помимо технических моментов, мы очень много вкладываем души для того, чтобы формировать сообщество, потому что без этого, правда, это будет нерабочая схема, потому что мы будем также плодить вот эти вот какие-то бездушные там человеники, как их называют в простонародье, но это не наша задача. Наша задача, чтобы человек вспомнил свои корни, чтобы он понял, зачем он живет на Земле, что она ему дает и что он дает ей.
1: Александр, вот вопрос какой. Вот эта логика процесса, логика вот это дерево условно связей в рамках одного поселения, в рамках агломерации поселения, это очень хорошо. Но в идеале, наверное, максимально эффективно это все может работать, когда каждое это поселение и агломерация вписаны в общее дерево связи, которое называется, например, Российская Федерация. Это в идеале. Ну или хотя бы там Республика Башкортостан, например, или Республика Бурятия. То есть какие-то в больший масштаб вписаны локальные какие-то вещи. Насколько мы сейчас далеко от этого светлого будущего?
2: Я, наверное, еще дальше обострю проблему, да, потому что когда мы говорим о том, что мы вот у нас есть такой замкнутый цикл, да, там производство крупного рогатого скота, от него отходы используются, как формируются из них удобрения. Удобрения делаются, там высокоэффективные овощи, там или ягоды выращиваются, да, используются. И вот это все формирует объем производства, да. То есть мы понимаем, что современные технологии позволяют там буквально 5% населения кормить все остальное. И у нас должно быть понимание, что мы, когда делаем объемы, у нас доходность и маржинальность, она сильно зависит от того, что соседи производят.
1: Сейчас как-то продовольственная безопасность, а какую остроту начинает mm-hmm. приобретать. Голод, говорят, грозит миллиардам
2: да,
1: людей.
2: И вот здесь, когда распределенная вещь, здесь, чтобы не было голода, нужно понимать, как формировать резервы, запасы, с одной стороны. С другой стороны, нужно поддерживать определенную маржинальность, чтобы срабатывал экономический механизм, иначе просто деревня развалится, и его не будет. И эти процессы должны быть еще и равномерно структурно выстроены, потому что сегодня у нас получилось так, что мы занимались вроде бы импортозамещением в сельском хозяйстве, да, выращивали свое, а сейчас у нас получается останавливается или там работают 3 дня в неделю крупные заводы по производству комбайнов, да, Да. Ну, мы знаем, да, Россельмаш, да, там этот Кировский завод, да, вроде бы у нас дефицит тракторов, но вот это не очень точная координация, что там мы экспортируем, какие у нас ставки там налогов, да, и так далее, да, они, или какая ставка там, та же банковская, если это все не гармонизировано, то мы получаем качели, да, то у нас начинается избыток производства, да, мы начинаем резко сокращать. Но мы только вот конечный продукт, когда смотрим, это одна история. А чтобы конечный продукт регулярно производить, нам же нужны трактора, нам нужны нормальные комбайны, которые... И эти вещи, они тоже должны производиться равномерно. Без планирования, без расчета это сделать невозможно.
1: Чем необходимо же учитывать жизненный цикл каждого комбайна и каждого трактора, которому в течение его жизни, тракторной или комбайной, нужны и техническое обслуживание, и запасные части, и так далее, и тому подобное. Это же тоже надо учитывать, а не просто отгрузил и до свидания.
2: Да, и мы понимаем, что это крупное сборочное производство, да, но запчасти могут производиться, опять же, тоже в небольших населенных пунктах, да, вот тут современные технологии.
1: По стандартам,
2: аддитивные, да, технологии, да, и вот мы, когда говорим сельское подворье, это не только по производству сельхозпродукции, да, там, это производство культуры, это и производство, там, ну, технических каких-то вещей, там, тех же запчастей. И здесь, если мы идем дальше, мы понимаем, что сейчас будет повальная роботизация, будет искусственный интеллект, то основным фактором производства, как ни странно, будет человек. Человек хорошо, с хорошим здоровьем, хорошо образованный, хорошо подготовленный, в хорошем настроении, да, вот. И желательно нам в уютной среде, где он, ну, продуцирует, ну, хорошие идеи, эти идеи сформируют экономику.
1: Много-много детей продуцируют. Вот я прямо, вот это мне очень тоже сейчас, мне кажется, важно.
2: Да, то есть вроде бы мы говорим про сельское подворье, на самом деле мы говорим про многоукладную экономику, что технологический уклад. И это нужно планировать сейчас, здесь, потому что это не произойдет за одно мгновение. Это нужно планировать на поколение вперед. И обратным счетом приходить, а что мы делаем в этом году, что мы делаем в следующем году. Как мы выравниваем процесс производства, ну, конечного процесса производства средств производства. Что мы должны производить у себя средств производства, что мы можем закупать, да, то мы можем сейчас экономически своих комбайнов, да, там, разогнать, mm-hmm. а специалисты готовятся 15 лет, инженера, да, там, и потом подсесть на китайский. Но у китайцев могут быть свои циклы, да, они скажут, ой, сегодня поставляем, а завтра поставляем в 10 раз дороже, да, если уже помочь.
1: Циклы и цели.
2: Да.
1: И свое представление о прекрасном, да, чисто китайское.
2: Поэтому здесь крайне важно запустить вот этот комплексный подход многоукладной экономики. А любой управляющий параметр в экономике — это инвестиции. И вот в сельском подворье такой вот мультиформатный вариант, как можно инвестировать в развитие сельского подворья, потому что это очень важно. Важно по нескольким составляющим. С одной стороны, несколько источников инвестирования, с другой стороны, сами люди, которые живут на земле, они должны иметь возможность вкладываться, чтобы в складчину формировать какие-то сложные вещи, да, там, потому что некоторые вещи, ну, в одиночку не, ну, школу-то в одиночку не построишь, да, там,
1: конечно,
2: дорогу не проведешь, там, еще что-то. Поэтому эти вещи, они должны, ну, пониматься, как это работает. Где-то там большие инвестиции, да, они долго окупаются инфраструктурно, да, как они окупаются, какой расчет экономики, какой инструмент, там, какие-нибудь, ну, типа закрытых паевых инвестиционных фондов, может быть, да, или вот, ну, я думаю, Яна расскажет, какие варианты инвестирования.
0: Да, да. Яна, пожалуйста. Сейчас мы, давайте так, вот есть территория, да, она достаточно большая, и для того, чтобы понять, как эта территория и дает, да, то, что она дает именно как ресурс, то для тех участков, которые у нас, точнее, для тех поселений, которые сейчас у нас как территории присутствия в рамках сельского подворья, это Липецкая область, это Республика Бурятия, это Тульская область, мы разрабатываем инвестиционные лоты, инвестиционные проекты. Что это такое? Мы берем территории, которые на сегодняшний день либо заброшены, либо никак не используются, ну, то есть тот самый резерв, который, как правило, никому не нужен, никто не знает, mm-hmm. что с ним делать, потому что это там сельхозка, да, всеми нелюбимая. Почему-то, хотя, на мой взгляд, это действительно золотая жила нашей страны.
1: Ну, ко мне дедушка говорил, земля гуляет.
0: Абсолютно.
1: Не используют.
0: Абсолютно. Так вот, в рамках сейчас подготовки вот к таким сессиям мы создаем такую некую нарезку, да, потому что у нас в рамках там, не знаю, там 150 или там 20 гектар у нас может сформироваться некий бизнес-продукт. Это может быть, как сказал уже Александр, да, это не только выращивание, это не пашня. Да, не надо воспринимать луга, поля исключительно, когда что мы накинули на себя ярмо и пошли. Совершенно точно нет. Это и фермерские угодья, это и туризм, это и спорт, это и научная деятельность. Потому
1: производство
0: что,
1: какие-то локальные,
0: конечно,
1: как вот вы
0: да, это да. Формат агробиотехнопарков, либо агропарков.
1: Глубокая
0: когда,
1: переработка
0: конечно,
1: этих результатов.
0: Когда мы делаем и научную деятельность, и мы делаем из этого особые экономические зоны, это совершенно другая история, да, нежели квадратный метр, на который мы пшеницу посадили. И таким образом, формируя вот такие вот лоты, мы понимаем, что для их реализации абсолютно разные инвестиции необходимы. И абсолютно разный вход для участников, для того, чтобы быть сопричастным к тому, что происходит. Потому что есть люди, у которых есть 50 тысяч рублей, они могут проинвестировать, да, там, в минимальный, грубо говоря, пакет.
1: То есть получается набор неких инвестиционных пакетов, абсолютно. Из которых можно, и разных по объему, по характеру, по, как говорится, окупаемости, да, времени,
0: да,
1: и так далее.
0: Да, и это очень удобно как вход для людей, которые, например, знаете, кто-то рискует чем-то, да, вот он боится, что это может быть какой-нибудь там мыльный пузырь, который лопнет, или там, угу. Да, мы много знаем примеров, которые в нашей стране происходили. И поэтому можно попробовать там внести инвестицию в 50 тысяч рублей, посмотреть, как это работает. Потому что, да, когда мы покупаем, например, там, не знаю, корову либо курицу там в каком-то объеме, и это те там то поголовье, которое производит у нас там молоко, мясо или яйца. Mm-hmm. И таким образом человек может видеть динамику, которая вкладываешь, да, там какую-то небольшую денежку, получаешь результат, либо продуктовую корзину. Есть, конечно, большие крупные инвестиции, но в таком случае тот инвестор, который заходит денежными средствами, либо своими дополнительными какими-то ресурсами, в таком случае он становится там соучредителем, например, или имеет долю в рамках этого проекта. Поэтому это такая, знаете, очень активная, большая площадка для возможностей получения ресурсов с земли. Кстати, еще хотела сказать, вот говорили про возраст населения. У нас сейчас возраст населения в стране 40+. Если мы смотрим демографический срез, и тот страх, который перед людьми стоит о том, что да, там нейросети и все вот это заберет рабочие места и все остальное, плюс 40+ на работу не устроится, если ты шел по карьерной лестнице, она по какой-то причине закончилась, то в новое место ну, практически 0%, за исключением куда-нибудь там разнорабочим, да, или там, ну, и то даже
1: ну,
0: туда
1: разные
0: уже.
1: Разные бывают, конечно, ситуации. Но...
0: И поэтому для нас сейчас одна из целей в рамках сельского подворья – это, конечно же, образование. Это обучение, это работа с лидерами, теми людьми, которые придут на землю для того,
1: переквалификация,
0: чтобы ее...
1: наверное, абсолютно... то есть какая-то дополнительная да. компетенция да. на тот базис, который
0: да.
1: у человека
0: есть. Потому что, если мы посмотрим, это достаточно широкий спектр профессий, да, начиная от людей, которые занимаются в производстве, заканчивая теми же самими дизайнерами,
1: айтишниками программистами.
0: Это полный спектр, когда мы... из города можем уехать в ту инфраструктуру, в которой нам классно, где мы живем на земле, но мы можем быть в той же самой профессии, которая нам откликается, и не обязательно сидеть где-то в офисе в Москве или там в другом крупном городе.
1: Получается, вот платформенная экономика, она дает возможность и стать и инвестором, не находясь, как говорится, не живя в соседней деревне, проинвестировать в тот или иной населенный пункт. Посмотри, заходишь на платформу, ты смотришь характеристики вообще, там все понятно, задаешь какие-то вопросы, инвестируешь там в Центральную Россию, находясь при этом, например, на Дальнем Востоке. Мне кажется, выглядит вот именно, должно выглядеть именно так.
2: На самом деле, очень классная история, особенно для тех, кто сейчас быстро сообразит, что там какие-то здесь перспективы, да, почему, кто планирует чуть дальше, чем на 1-2-3 года, потому что сегодня еще в Москве, ну, наверное, можно продать задорого квадратные метры, да, небольшое количество квадратных метров, а построить у нас в проекте очень интересная технология строительства домов, когда мы подразумеваем, что у нас дома будут, ну, минимум от 110 метров, и там до 200, да, вот типовые дома, которые быстро одноэтажные, удобные, да, и вот жить 40+ на земле, заниматься там дистанционно работой.
1: А как же мы все без студии в 17 квадратов? Окно, дверь, вот на расстоянии вытянутых рук, пожалуйста.
2: Ну, сегодня еще эти студии кому-то нужны, да, вот эти вот процессы идут встречные, да, а мы понимаем, что завтра это может быть не так, потому что технологии развиваются, и, ну, опять же, кто первый в тренд зашел, того этапки, да, мы же понимаем.
1: Да, оно сейчас уже не распродано, там почти 50% новостроек не распродано.
2: Это как раз проблема планирования, потому что нужно считать в объеме. Конечно. Когда запускался строительный бум, была идея экономического локомотива, да, вот мы помним там 17-й год, когда эскроу-счета возникали, да, когда были механизмы там рефинансирования залоговых инструментов, да, когда квартира закладывалась, то банки получали механизм рефинансирования, увеличивали финансирование, да, у нас надувался пузырь, по сути, да, потому что, ну, считали экономику определенной маржинальности, вроде бы за счет, там, цифровых технологий контролировали общий объем предложения, но в то же время никто не посчитал, а сколько вот этого предложения на наше население нужно, да, то есть где вот это будет предел платежеспособного спроса, там, и так далее. Ну, вот такой, когда нет глубокой координации, то посчитать это просто невозможно, да, там, ну, понятно, что что-то считали, да, понятно, что для этого централизовали, чтобы не было там обманутых дольщиков, да.
1: Хотя бы.
2: Хотя бы,
1: чтобы, да, хотя бы этих демонстраций обманутых дольщиков не было.
2: Эту задачу решили, но вот экономика локомотивами, она сегодня уже не работает. Нужно создавать пропорциональную экономику. Это говорит о системном планировании. Системное планирование сегодня возможно, потому что появилось понятие платформенной экономики. Поэтому Орешкин здесь прав. Мы должны перейти в систему планирования. И систему планирования, но, опять же, это не только про маркетплейсы, не только про такси. Нам нужно комплексно осваивать территорию, нам нужно, ну, в конце концов, плодиться, расселяться. Ну, такая задача стоит.
1: Задача-то классная. Она такая классная просто.
2: Поэтому, ну, вот есть проект такой «Сельское подворье». Лично я к ним подключился именно потому, что вижу, что это, наверное, один из немногих, там, чуть ли не единственный проект, который системно работает с обустройством территории, да, вот, классных экологичных территорий, земли, которая может кормить, которая может давать энергию, жизнь, здоровье, ну и просто совсем другое качество жизни.
1: Про качество жизни, вот, Ян, к вам, наверное, вопрос. Насколько вот в этом планировании учитывается и вес имеет эстетика, красота? Потому что ведь одна из проблем города – это вот эта унификация, вот это коробочное это мышление, вот это коробочное пространство, загроможденное, абсолютно античеловеческое какое-то иногда. Насколько вот есть возможность уйти от вот этого, вернуться к понятию красоты, как экономической категории, между прочим?
0: Да. Я обожаю этот вопрос, потому что так как я всю свою деятельность, я по образованию архитектор. И, естественно, каждая вообще выпущенная мною презентация или вообще там проект или хоть что-нибудь, это связано с эстетикой, это связано с погружением в то, как это, на это будет реагировать человек. Да? Потому что наш способ коммуникации людей, которые в этой сфере, это, как правило, либо, ну, в определенном срезе это презентационные материалы, в другом срезе, более побольше, это как раз-таки то наследие в виде объектов, которые мы после себя оставляем. Так вот, здесь сейчас у нас есть разработки как раз по планированию вот этих вот домов, планировочных решений. Это все сделано в едином стиле, но так как у нас страна большая, и у нас есть в каждом регионе своя особенность, своя идея, своя идеология, свой подход, мы обязательно это все вписываем, потому что это то самое наследие, к которому мы должны вернуться. Если кто-то его забыл, да, то здесь обязательно вот эти вот крючки, да, визуальные коды, архитектурные коды и дизайн-коды, они обязательно должны быть учтены. И еще скажу, кстати, такой момент, когда я вот создавала свой девелоперский проект, для меня, вот как мы изучаем город, да, вот человек вышел из дома, что он видит? Он видит под собой твердое покрытие, и мы, по сути, изучаем город ногами, потому что мы гуляем, мы видим там какую-то вывеску, да, то есть мы на уровне своего зрения, мы обычно не смотрим наверх, мы там упулились вперед под ноги, да, и вот...
1: Нужно там и смотреть-то наверху, нет?
0: Что-то там, да, вот мы смогли ухватить. Так вот, сейчас это тот самый подход, который мы в рамках сельского подворья аналогично будем простраивать там, где это это в моменте возможно, и там, где на новых территориях, мы обязательно будем это учитывать. Так вот, я построила такую идею распределения потоков, когда у нас транспорт не пересекается с пешеходным потоком, и мы из своего земельного участка можем выйти на две стороны. Одна сторона — это как раз-таки транспортный поток, вторая сторона — это пешеходный поток. И таким образом, простраивая вот эту бульварную сеть, которую можно изучать ногами, мы не вырываем человека из обычной привычной среды городской, когда он, да, вышел по парку, погулял там, не знаю, с коляской, с детьми, там кофе выпил. И вот эти вот маленькие, казалось бы, вещи, да, мы изначально продумали и изначально хотим их внедрять для того, чтобы у человека не было вот этого отрыва, потому что село — это, там, не знаю, это грязь, лес,
1: да, и там, буреломы, и так далее.
0: Да, да. Поэтому вот, вот это наша одна из... Моя личная, наверное, знамя, которое я несу.
1: Александр, к вам, наверное, один из... Ну, вот времени у нас остается не так много. Вот с вашей точки зрения, как экономиста кибернетика, красота — это действительно экономическая характеристика?
2: Конечно, потому что мы, когда говорим об экономике, экономика — это хозяйство. И мы хотим жить лучше, да, мы хотим жить в определенных условиях, в определенных среде, и мы на это формируем спрос. И задача хозяйственного механизма — это спрос удовлетворить, наши потребности. Если у нас в этом есть потребность в красоте, да, то это абсолютно экономическая категория. Потому что это то, что формирует заказ, а что надо делать?
1: Ну что ж, дорогие друзья, чрезвычайно интересный был разговор. Давайте, может быть, каждому по несколько слов, завершение, пожелание, может быть, мечта, которая на сегодня?
0: Знаете, я каждый день, просыпаясь по утрам, я думаю, а как я проживу свой день сегодня. И для меня, вот, знаете, вот там выбор, да, это же каждый день нужно выбирать, куда ты идешь, что ты делаешь, какие действия ты совершаешь, с какими людьми ты общаешься. И вот на протяжении достаточного долгого времени я каждый день выбираю именно те действия, которые связаны с развитием территории, которые связаны с трансляцией идеи того, что каждый человек может очень активно влиять на свою судьбу, на свои денежные средства, на свою семью, на развитие там, и движение вперед. А подход бежать куда-то, да, или от чего-то — это не мой подход. Для меня очень важен результат, поэтому сейчас в рамках сельского подворья этот огромный слон, на самом деле, которого невозможно съесть в одиночку или за раз. И поэтому каждый этап, каждое действие, которое мы сейчас совершаем совместно с командой, для меня это огромное счастье, потому что я понимаю, что я оставляю после себя то самое наследие, которое я хочу оставить.
1: Александр.
2: Ну, проект «Точка сборка», он начинался с того, чтобы найти решение, как нам обустроить нашу необъятную родину. Да? Вот, и мы вот проект «Терра» сформировали, да. Да, потом идет развитие. И сегодня мы уже доходим до детализации, до механизмов, до уже моментов, где можно прям принять участие. Да? Не просто об этом поговорить теоретически, поговорить там умозрительно. Да? Мы уже доходим до того, что многие вещи, которые обсуждаются здесь с экспертами, оно начинает находить воплощение в реально конкретных проектах. Вот «Сельское подворье» — это как раз тот проект, который и должен показать, как можно обустраивать нашу страну не на словах, а на деле.
1: И не хозяйства. Через 1500 лет, а буквально начинать можно сейчас и продолжать завтра, и через неделю, и через месяц, и в следующем году.
2: Да, и уже понимать, как будут жить следующие поколения, потому что мы сегодня живем, ну, часто в такой ситуации растерянности. Хорошо, когда кто-то там идет по колее, да, как вот бывает, люди, выпала профессия, да, и куда деваться, куда крестьянину податься, да. И вот здесь как раз формируется новый подход к экономике, новый подход к проживанию, новый подход к хозяйству, новый подход к пониманию, как нам дальше формировать новое поколение, да, и вот жить совместно с новыми поколениями, а не просто бегать там за деньгами или от денег, или решать какие-то локальные вопросы.
1: И поэтому... согласитесь, коллеги, вот крестьянину-то, в отличие от горожанина, всегда есть куда податься, всегда есть чем заняться. Вот, в отличие от многих городских профессий, которые сегодня есть, завтра нет, послезавтра это делает искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Земля, она и есть земля.
2: Да, в конце концов, земля всегда прокормит, да, и там, ну, просто меньше транзакционных издержек может быть. с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что все-таки эффективность цивилизации, она в связях. Да? И когда мы говорим про экономическую кибернетику, это экономика связи. И сегодня мы эту экономику связи можем приземлить на большие пространства. И с эффективностью не меньше, а, скорее всего, больше, чем в городе. Если так вот на круг взять, там, на среднесрочную, там, долгосрочную перспективу.
1: Уж не говоря о том, что качество социальных связей в подобного рода форматах совместного жития и хозяйствования людей, они, ну, несравнимы с тем уровнем социальных связей, который дает нам город, точнее, отсутствие он их.
2: Да, поэтому это про качество жизни и про завтрашний день. То есть мы работаем над тем, чтобы у нас был, во-первых, завтрашний день, а во-вторых, этот завтрашний день был в приятном качестве жизни.
1: Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо. Уверена, что мы еще продолжим обсуждать и общую проблематику, и конкретные пути решения тех или иных задач. Так что большое спасибо.
0: Спасибо. Ждем
1: вас на канале «Точка сборки». Дорогие друзья, приходите, будет интересно. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.
0: До свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, заместитель главы министра, главы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил о том, что Польша отныне Украину рассматривает как некий полигон для тестирования новых видов вооружений. Ну и плюс к этому Еврокомиссия запускает платформу для оценки вооружений в рамках внедрения инноваций в оборону Украины. Что происходит? Поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи обозреватель информационного агентства Ньюсфронт Юрий Селиванов. Юрий Борисович, здравствуйте.
2: Я вас также приветствую. Можно начинать?
1: Да, конечно.
2: Ну, что сказать? Во-первых, признаков того, что Запад, в частности, особенно рьяно, это европейские государства, члены блока НАТО, все более активно, по сути дела, ввязываются уже напрямую в конфликт, который происходит на Украине. Причем этот конфликт, он уже на самом деле происходит давно, но вот сейчас он приобретает особенно яркие черты непосредственного участия в нем, ну, собственно говоря, самого Запада. То есть, если раньше это как-то еще маскировалось, там какими-то экивоками они от этого дела как-то уходили, вот, то сейчас они, наоборот, они как бы сменили пластинку, ну, пропагандистскую пластинку на самом деле, и пошли буквально уже, как говорится, ва-банк. Они буквально прямым текстом уже подтверждают то, что да, мы участвуем, да, наша военная промышленность работает на Украину, да, мы запускаем, так сказать, там массовые какие-то проекты производства всевозможных вооружений для Украины. То есть это все уже, даже никаких секретов в этом нет. Вот буквально на днях прибалтийские страны уже совершенно прямым текстом объявили, что строят военные заводы, на которых будет производиться оружие для Украины. Ну, учитывая то, что эти заводы находятся в десятке, там, двух километрах от российской территории, то они не боятся даже того, что это объективно, в общем-то, ну, одна из первых целей для удара в возмездие в случае расширения конфликта, к чему вот это Евро-НАТО очень активно стремиться. Ну и вот эти заявления, которые вы процитировали, в частности, по поводу того, чтобы превратить Украину уже окончательно и официально, потому что на самом деле она уже давно в таком качестве используется, в полигон для испытаний натовского оружия. Кстати, испытаний достаточно безуспешных по основной номенклатуре этих вооружений, потому что, в общем-то, российская армия, которая 4 года подряд, уже 4 года минимум, воюет с коллективным Западом, по сути дела. Это украинская прокладка, она, по сути дела, кроме как прокладкой, больше ничем не является, причем она становится все более тонкой и дырявой, эта прокладка. И, по сути дела, мы, российская армия, отражает агрессию коллективного Запада. Я вам скажу, неплохо отражает, хотя там кто-то и печалится, и жалобы пишет там в интернетах, что вот, мол, там мало городов освобождаем и так далее. Ну, пойдите, повоюйте со всем Западом. Даже при том, что он сейчас не в самой его лучшей форме. Вот. Поэтому тут, как говорится, грешно что-то такое вот в этом плане обсуждать. А вот то, что действительно Запад, ну, прямо скажем, да, назовем вещи своими именами, продолжает наглеть в плане вот этой военной агрессии, это факт очевидный. И об этом говорят не только вот эти вот польские испытания оружия на Украине, что уже далеко не новость. Ну и, например, такие вот данные, которые получают, в частности, наши специальные службы, о том, что такие киты Евронато, как Великобритания и Франция, обсуждают уже, ну, на полном серьезе передачу не Украине даже, какая там Украина, ее уже и нет практически, киевскому режиму нацистскому, ядерного оружия. Ну, как они там скромно, да, обсуждают якобы компонентов ядерного оружия, но мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вот, а в сочетании с теми ракетными системами, которые тоже уже, это не секрет, до последнего винтика, по сути дела, прямо там и собираются в этих странах НАТО, на этих предприятиях, которые там уже давно открыты под видом украинских. То есть это в чистом виде, ну, война Запада против России. И поэтому, конечно, Россия, она исторически русский народ, он такой, знаете, очень терпеливый. Да, не зря говорят, такая поговорка даже, что русские долго запрягают. Но есть еще и вторая часть этой поговорки, что они очень быстро ездят, если уже запрягли. Так вот, знаете, они нас, ну, грубо говоря, очень сильно испытывают на терпение. Очень сильно испытывают. Такое в нашей истории было не раз. Мы терпели это, много раз уже было такое, да, и совсем не так уж в историческом прошлом давнем это было, когда мы до последнего момента рассчитывали, что немцы все-таки не настолько сошли с ума, чтобы полезть на Россию, на Советский Союз тогда. Ну вот сейчас, видите, мы тоже, в общем-то, даем им шанс за шансом как-то образумиться, как-то все-таки понять, с чем они имеют дело. Вот, ну, нет пока никаких признаков того, что они вот на эти наши предостережения, так сказать, словесные какие-то ахтунги, да, как по-немецки говорят, каким-то образом реагируют, кроме одного образа. Они понимают это как некое проявление нашей слабости, то, что мы, в общем-то, ну, не можем, как говорится, ничего противопоставить, это в их понимании. И, соответственно, можно наглеть и дальше. Вот они как раз сейчас об этом уже активно говорят, готовят свое общественное, так называемое, мнение к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом. Вот. Я уверен, кстати, что, хотя я целиком и полностью понимаю мотивы, скажем, организаторов парада на 9 мая, которые ограничили участие определенных компонентов этого парада традиционных, вот. Но я прекрасно понимаю, как это будет использовано на Западе. Я же абсолютно уверен, что они сейчас будут орать. Вот видите, у русских даже для парада не осталось ни одного танка. Поэтому чего нам вообще бояться? И в этом духе. Там же расчет пропаганды, он настолько, понимаете, ну, примитивный. Он рассчитан на массу уже давно-давно обработанной и готовой к восприятию самых нелепых фантастических сказок, особенно про нашу страну. Да и про тот же Иран, например, да? Про которую они уже заврались до такой степени, что, ну, по сути дела, это, ну, мировой рекорд подобного вранья, и тем не менее полностью продувают ту войну против Ирана. Ну, так и здесь тоже. Вот они будут продолжать убеждать всех. Почему? Потому что им на самом деле, вот я вам скажу как бы такую далеко не тайну, просто еще раз ее озвучу, им деваться по большому счету некуда. Вот после того, как они, по сути дела, там под давлением этих глобалистов западных, даже еще и их происхождение является, как говорится, определенным вопросом, ну, от Марса до некоторых государств на Земле, все что угодно возможно, да, и что, они порвали абсолютно идеальные отношения с Россией, которые у них были, и они за счет этого 50 лет практически благоденствовали. У них все было, да, и им за это ничего не было, что самое интересное. Вот. Сейчас они от всего этого по наущению того же Запада отказались, закрыли глаза на то, что он взорвал этот трубопровод, наш газовый поток, да, северный поток, вернее. И что им остается? Ну, им остается, во-первых, положить зубы на полку, как говорят, да, страдать тихонечко, кричать, что вот они ни в чем не виноваты, во всем виновата эта Россия, а во-вторых, ну, по их же собственной традиции, давней, исторической, готовится хапнуть то, чего у них нету. То есть те же самые энергоресурсы, а у кого их можно хапнуть? Опять же, только в России, на Востоке. Вот они поэтому рассчитывают дуриком сначала нас типа обескровить вот за счет Украины, а потом прийти к Гоголям, усесться поудобнее в своем новом кресле где-нибудь там, не знаю, даже где они захотят. Да, и все, и распоряжаться, вот это вот там миллион тонн мне, там, этому другу моему и так далее. Ну, ничего этого, конечно, не будет. Мы, в крайнем случае, уничтожим их, а они там вряд ли смогут уничтожить нас, потому что мы все-таки большие очень для них. Поэтому вот так это все, в общем-то, ожидаемо, понятно. 100 лет прошло почти, они уже, во-первых, многие забыли, во-вторых, многие просто не знают ничего. Ну, просто не знают. Они не в курсе, что была Вторая мировая война. Вот. Они уверены, что на самом деле многие уже, что Германия победила. Но они же там пишут в своих статьях, в шпигелях, что на Курской дуге Германия победила. Сталинград тоже был какой-то такой не очень понятный. Ну, а в Берлин американцы просто не успели, разрешили там русский флаг повесить. Вот, вот это их история, в их понимании. Чего бояться? Вот и нечего. Они поэтому вот с дуру могут такого натворить. Ну, а мы еще к тому же знаем, что такое качество нынешнего западного политикума, да? Все эти там фон дер Ляйен, там бывшие министерки иностранных дел Германии, уже и фамилию забыл, нынешняя Каллас. Ну, это же вот персонажи, которые по-другому не могут. Вот они и будут творить то же самое, что уже натворили их предки еще раз. Как-то так.
1: Юрий Борисович, вот хотелось бы узнать, а что по этому поводу все-таки думают на Украине? Ведь фактически вот это вот расценивание их как полигона для тестирования новых видов вооружения, это значит, что украинцы это, по сути дела, лабораторные мыши. А где же боги, спустившиеся с небес?
2: Ну, во-первых, боги, которые спустились с небес, они уже как бы на Украине давно объявлены, провозглашены. Вот, ну, те, кто уже не сгнил в могиле давно, они, так сказать, ходят с флагами соответствующих расцветок там по всяким городам подальше от линии фронта, Львов там и так далее. Вот, то есть с этим у них никаких проблем нет. Они ведь и сейчас там принимают такие, знаете, самые актуальные законы насчет борьбы с украинофобией. Украинофобия, да, у них. Да, еще раньше они приняли закон о борьбе с антисемитизмом. Ну, это все замечательно, конечно. Я вообще, например, сторонник того, что все люди делятся на хороших и плохих, а не по национальности. Вот. А вот почему-то о борьбе с русофобией они закон не принимают. Вот. А почему? Да потому что на самом деле вот вы задаете вопрос о том, как это все выглядит? Да это выглядит так, что эта Украина сама себе уже давно не хозяйка. Что она, по сути дела, независимая, да, от собственного здравого смысла, от собственных интересов. Она просто территория, которая выполняет то, что ей, по сути дела, приказывают, указывают. Вот сейчас начали манипулировать опять Зеленским, вытащили те пленки Медича, там намекают на то, что он тоже может, как говорится, слететь и так далее. Вот это рычаги управления, вот этими манипуляциями, так сказать, их постоянно держат вот здесь. А остальное население, а что если это население? Вот сегодня грохнули в Одессе очередные жилые дома. Кто грохнул? Россия? Нет, конечно. Украинское ПВО, которое аккуратно сбивает их прямо над жилыми домами, эти наши шахеды и так далее. Вот так они и живут, ждут чего непонятно абсолютно, потому что сами, как я понимаю, они настолько задавлены, я не хочу их обижать, но именно задавлены, и они не в состоянии ничего уже ни умственно, ни физически этому противостоять. Вот сидят в своих квартирах, прячутся, ждут, пока за ними, как за кроликами, придут эти удавы из ТЦК. Вот. А это естественно. Понимаете, когда народ доведен до такого уровня дикости, а я называю, отвечаю за свои слова, потому что минус культура, минус образование – это и есть дикость. Вот с таким народом, который поделен на атомы, можно делать все, что угодно. Поэтому там, какой там бог, там любой шалопут, то типа того же Медича придет там, договорится со своим братаном, и все вопросы порешают в свое удовольствие. Плевать они хотели на этот народ давно.
1: Юрий Борисович, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и мы сегодня с вами обсудили заявление заместителя главы Минобороны Польши Цезария Томчика о том, что Украина – это теперь полигон для тестирования новых видов вооружений. Что это все означает? Почему столь запредельный цинизм теперь демонстрируется Западом совершенно открыто? Мы побеседовали с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был обозреватель информационного агентства Ньюсфронт Юрий Селиванов.
3: Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня у нас в рамках проекта «Живая рецензия» рецензия на книгу Ивана Мизерова «Бросок тигра. Стратегическое наступление экспансии Японской империи на Тихом океане». Издана, значит,

плеяда когда-то утопленные, но снова пошедшие в бой корабли уже воевали и крушили японцев. Вот. Дальше тяжелые с потерями при взмогании остановили японцев в бою у Коралловом море, где, потеряв большой авианосец против маленького японского, смогли остановить японскую экспансию, прямо-таки полный аналог победы над немцами под Москвой, благодаря чему японцы не захватили Новую Гвинею, которую, правда, пытались захватить Папа Новую Гвинею, хотя бои там продолжались еще 2 года до 44-го. Вот. И японцы не высадились в Австралии. Я уж не знаю, насколько серьезно японцы собирались высаживаться в Австралии, потому что для контроля за таким обширным материком у японцев просто физически не хватило бы солдат. Хотя Австралия, конечно, самый маленький материк, но это материк. А уж там эти маневренные действия в степях и пустынях, вот, сохранение за союзниками южных портов при возможном контроле, так сказать, японцев, высадись они там за северными портами, превратило бы все вообще в удивительную кашу с танковыми клиниями и ковровыми бомбардировками. И дальше невероятная победа, это прям американский историк Уорд, у которого прям книга так и называется, книга популярная, переведенная в Советском Союзе, неоднократно переиздаваемая, и в России тоже. Вот, невероятная победа под Медуэем, после чего дальше японцев начали уже кавашматить. Отдельно стоит трагедия Филиппин, оборона Филиппин, где так не очень удобно вспоминать бегство американского командования у вас генерала МакАртура, но там Батаан, 100-тысячная филиппинско-американская армия с трудом обороняется от 30 тысяч высадившихся японцев и сдается в плен, исчерпав все возможности для сопротивления, так и не дождавшись помощи Тихоокеанского флота Соединенных Штатов, потому что флот-то потоплен в Перл-Харборе. И еще добавляется английский взгляд, трагедия Сингапура, падение быстрое Сингапура, потопление соединения F из линкора и линейного крейсера у Квантана. Когда-то Британия могла выставить штук 30 линкоров и линейных крейсеров в Первую мировую, а тут 2 чуть не вышибли Британию с Тихого океана на 3 с лишним года. Ну, на этом наши знания популярные полностью остаются, так сказать. Японцы напрягли все силы, японцы почти победили, японцы нанесли страшнейшие удары, союзники выдержали, союзники перешли в контрнаступление. Ура, ура, ура. А дальше Токийская бухта, подписание капитуляции, хоть зубы вспоминаются, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Так вот, Иван нам подробно, Мизеров, подробно рассказывает, как и что происходило, и для кого это было важно, не только в этих ключевых точках. Вот. Те самые события, которые были абсолютно важны для стратегии японской, для японского понимания, как они ведут войну. А замысел японцев был ни в коем случае не победить и высадить десант, захватить Нью-Йорк, поставить, водрузить флаг восходящего солнца над Вашингтоном. Японцы понимали, что у них даже просто физически людей не хватит. Если с Соединенными Штатами по населению, значит, возможности стран относятся там как 60% к 100% по количеству людей, но даже по мобилизации возможностей людей в промышленности, японцы никак не могли мобилизовать единовременно более 3-4 миллионов человек. Американская армия во Вторую мировую была мобилизована в гораздо большем количестве, а уж мобилизации Советского Союза или Гитлеровской Германии превышали вообще показатели, ну, только в Первую мировую было мобилизовано в отдельных случаях на какой-то момент больше. Вот. Япония не способна этими 3 миллионами действовать, потому что есть такое понятие, как логистика. Снабжать войска можно, грубо говоря, на континенте, на суше, владея портами, владея территорией, но снабжать более-менее значительные

0: соединения войск экспедиционным образом. Надо либо опираться на дружественную тебе страну, имеющую свою армию, свою логистику, свою транспортную систему, как американцы, высаживая десант в Нормандии вместе с англичанами в 1944 году в Европе, опирались на, собственно говоря, Великобританию, которая стала непотопляемым авианосцем и гигантским транспортным, так сказать, узлом для американской армии в Европе. А дальше уже опирались на захваченные европейские, так сказать, порты и так далее. И то потребовало длительного времени для подготовки, поэтому как Второй фронт в Европе не мог открыться раньше 1944 года, как ни крути, или мог только в виде какой-то локальной операции, опять-таки вспоминая Первую мировую войну, типа десанта в Салониках, который первые два года воспринимался как самый большой лагерь военнопленных. Высадились солдаты, держат плацдарм против стран Оси в 1916 году, но никуда не продвигаются, как будто они в плену сидят. Вот, то, что этот плацдарм в последние дни, ну, то есть летом, в последние месяцы Первой мировой войны выстрелит и приведет к выходу из состава, так сказать, из войны Австро-Венгрии, понимали только те, кто его высадили, но подготовка заняла два года. И какие-то действия с него до этого были обречены на неудачу. Так и тут. Японцы вот реально могли на все сухопутные операции выделить примерно 11 дивизий и части усиления. Ну, на условиях Советско-Германского фронта в 1941 году это, простите, уровень фронта или большой немецкой армии. И то 6-я армия Паулюса под Сталинградом имела гораздо большее число дивизий, и немецкая дивизия была гораздо более эффективна из-за наличия тяжелого вооружения и так далее, чем японская дивизия образца 41 года. А завоевать надо все Тихоокеанские острова, контролировать Индонезию с ее нефтепромыслами, смотрим на карту какие-то гигантские острова, контролировать Бирму и Малайю, чтобы англичане из Индии не могли ударить по нефтепромыслам, отодвинуть возможность действия самолетов по нефтепромыслам в Индонезии, вот, союзников, и контролировать, в общем-то, подвозы в Австралию, чтобы с юга не получить никакого удара. То есть тут даже захват Атолла Мидуэй уже был рискованной операцией, потому что он слишком выдвинут, слишком далеко от японских портов, и, как мы знаем, не получился. А захват Алеутских островов, которые пафосно японцы сделали в 1942 году, параллельно с Мидуэйской операцией, выглядит уже просто как чисто пиар-акция. Сопротивление американцев ничтожное, захват дал нулевые стратегические преимущества, только привел к распылению авиации. Американцы тут же начали бомбить захваченные острова со своих самолетов, а дальше, продвигаясь, уже начали налетать на принадлежащие тогда Японии Курильские острова. Ну, в общем, пиар-возможности высокие, а линия фронта растянулась. Затраты не оправдывали никаких практических результатов. Как и почему японцы не могли действовать иначе, вот Иван Мизеров нам рассказывает, я не буду за него спойлерить. Это вообще та кампания, где почти нет возможных альтернатив. Вот для меня, как большого любителя и ценителя жанра альтернативной истории, читать об этом трудно. Но я понимаю, что альтернатив тут нет. Даже если японцы выигрывают сражение под Мидуэем. Это только продляет войну, удлиняет войну там, на несколько месяцев максимум. Причем следующее поражение японцев от собранного американцами кулака авианосцев, авианосно-ударного соединения, может быть даже более кровавым и более значимым, чем то, которое они потерпели под Мидуэем. И там точно, в отличие от легенд, что под Мидуэем японцы потеряли цвет своей палубной авиации, как раз наоборот, пилотов они сохранили больше и потеряли меньше людей, подготовленных летчиков и летного состава, чем американцы. Вот. И техническое состояние авианосцев было ну, не самым подходящим пожароопасности и так далее, для того, чтобы как-то этот удар был совсем серьезный, но не смертельный. Но традиция выставлять, что если бы не медведь, то все равно бы случилось то или иное аналог противостояния, когда бодались бы за какие-то острова американцы в желании выгнать оттуда японцев, постепенно прогрызая японские оборонительные барьеры из островов, а японцы пытаясь заткнуть дырку. И рано или поздно японцы бы кончились быстрее, чем несли бы потери американцы. Собственно говоря, уже на стадии наступления японцам все время не хватает одного. Точнее, двух вещей. Им не хватает людей и времени. Людей и времени. Очень подробно расписаны операции, которые совсем кажутся нам вспомогательными и незначительными, но для Японии, имевшими огромное значение военно-стратегическое и политическое, просто союзники предпочитали эти операции не вспоминать. Японцы тоже как бы не педалировали в первые годы, когда их военно-историческая литература по Второй мировой войне 50-60-е годы зависела исключительно от американских властей, от американских издателей, потому что кто будет переводить и читать тогда японцев на языке оригинала? Ну, вот, научный оборот считались введенными только типа Футиды и Акуми книги японских летчиков на Тихом океане, переведенные с самого начала на английский язык. Это кажущийся простым, но очень непростая операция. Захват Гонконга, английского форпоста на территории Китая. Действия в Бирме и Малайе, в том числе и косвенные действия становления народных движений, народно-освободительных, которые какое-то время сотрудничали с японцами, потом воевали против японцев, а потом занимались устранением европейских колонизаторов. Это и бирманское сопротивление, Аун Сан и так далее. Это и индонезийцы, потом становление и войны независимой Индонезии, дальнейшая ее политическая история кризиса. Индонезия недолго была под властью голландцев после того, как ее освободили от японцев в 1944-1945 году с активным участием тех же голландцев и англичан. Вот. И все эти, так сказать, движения антиколониальные и так далее, не так явно выглядящих, не так явно блестяще заметных, вот попытка продвижения в Индию, битва за Малайю, вот, и так далее, и так далее. Танковые сражения, которые имели место быть, ну, у нас обычно все-таки это ассоциируется с Курской дугой, но аналоги крупных танковых операций имели место быть и здесь, хотя и танки пониже, попроще, и масштабы операции. А вот значимость и охват в сотнях километрах и в продвижении военно-стратегическом напряжении, которое они создавали, ну, тут вполне, потому что, как говорится, несколько десятков японских танков и бронемашин под Сингапуром имели, наверное, большую политическую значимость, чем вся немецкая 4-я танковая армия под Сталинградом. Потому что Сталинград немцы так и не захватили и получили себе котел, а вот под Сингапуром японцев все получилось. Очень подробно описан десант 14-й армии и битва за Филиппины. Отдельно битва за Батаан, а также события вокруг Атолла Уэйк. Это такой светлый эпизод на фоне непрерывных поражений первых дней войны, на фоне Перл-Харбора, высадки японцев на Филиппинах, что первый японский десант был отбит маленьким гарнизоном морской пехоты американской на острове Уэйк, база гидросамолетов пассажирских, которые летали через океан, через Тихий океан. И японцы были отбиты с жесточайшими потерями, с потерей там даже относительно крупных военных кораблей, крейсера, повреждены, эсминцы потоплены, вот, две штуки. И то, что потом не смогли оказать помощь вывести гарнизон Уэйка, и второй японский удар, который был уже под прикрытием авианосцев, двух, причем крупных, только что участвовавших в нападении на Перл-Харбор, и сокрушение американской обороны, и героически, так сказать, гибель гарнизона, сдача остатков в плен, но и то прихватили с собой достаточно много японцев, потопили еще 2 японских десантных корабля. Вот, доблестное сопротивление, как к этому ни относись, на фоне многочисленных поражений, отступлений первых недель войны. И действия американско-голландско-британско-австралийско-новозеландского АБДА, австралийского командования, а 4 флота под единым командованием, который так и не стал единым, попытки оборонять нидерландские владения в Индонезии, и в попытке оборонять нефтепромыслы, которые пришлось сдать и сдать японцам неповрежденными, где японцы высаживали воздушный десант, по своей значимости переплюнувший, не по масштабам, по значимости, переплюнувший даже хваленый немецкий десант весны 41 года на остров Каит, герои Каита, раздутые пропагандой. Вот. Все это подробно описано, и все это, я думаю, будет крайне интересно для читателя, среднего нашего российского читателя, не специализировавшего в войне на Тихом океане, не занимавшегося никакими специальными, так сказать, данными, и показывает вот немыслимый масштаб, когда нам трудно понять масштабы Европейского театра военных действий с его сотнями и десятками километров. Там немцы под Седаном, значит, немцы будут в Париже. Вот. Уже труднее смотрится наш масштаб с его сотнями и тысячами километров движения немцев на Москву в 41 году, стратегические обходы и охваты, сотни километров бросков и мехокорпусов в 41 году от мест базирования до места боевых действий и продвижение немецких танковых групп и танковых дивизий опять в сотни и тысячи километров, ну, в тысячу с лишним. Дальше уже ремонт техники, она выходит из строя. А здесь тысячи и тысячи километров морских перевозок. Сотни километров налетов авиации, когда надо взлететь, лететь несколько часов до цели, отбомбиться, несколько часов возвращаться. Рабаул, допустим, японская быстро захваченная, значит, авиабаза, и действия из Рабаула над той же Новой Гвинеей. Когда расстояние в 7-8 тысяч километров от японского базирования, допустим, флота, до момента, когда японские авианосцы входят в Коралловое море, наконец-то встречаются с американцами, которые тоже за эти свои 7-8 тысяч километров пришли из Сан-Франциско и из Перл-Харбора, восстановленного после налета. Когда любой вопрос снабжения гораздо важен, чем твоя текущая боевая мощь, потому что с собой войска имеют 1-2 боекомплекта, и дальше либо они, как изолированные японские гарнизоны, потом в 44-45 году, надеюсь, Иван напишет книгу о окончательном разгроме Японии, а не о первой ее, так сказать, экспансии. Вот. И все остальное зависит от того, пойдут к тебе транспорта, повезут они тебе какие-то необходимые предметы снабжения, топливо, боеприпасы, еду, наконец-то, пищу, или не повезут вообще. И тогда, что бы ты ни делал, как бы ты ни побеждал, как победили морпехи, первая атака на Уэйк, вторая атака, когда у них остался 1 или 2 истребителя, уже не хватало снарядов к береговым орудиям, не хватало снарядов к зениткам, вот, вторая атака просто продавит твою оборону. И в конце идет книги как раз «Альтернативы», какие альтернативы были у Японии, могла ли она победить, на что можно было надеяться. Здесь с автором можно спорить, можно соглашаться. Это прекрасная глава. Можно ли было попытаться развить большее количество, так, построить больше авианосцев, попытаться состязаться с американцами и англичанами в численности кораблей, а не только в их качестве? Пожалуй, нет. Можно ли было обеспечить себе превосходство в темпах развертывания операций? Ну, пожалуй, тоже нет. Вот. Нажми они там, конечно, любую из проигранных или сведенных в ничью японцами сражений первого вот этого этапа полугодового на Тихом океане можно было выиграть вчистую. По имени японцы больше усилий, например, пошли больше сил в Коралловое море, американское соединение было, безусловно, уничтожено. Вот. А японские потери вряд ли бы превысили те потери, которые они понесли. Все это, к сожалению, для Японии показывает, что их сила сопроцветания, их возможность удерживать гигантские территории на островах и базы ни к чему не приводит. А если нет политического поражения противника, то есть в Америке не случается объединение нации вокруг президента Рузвельта, а наоборот начинается политический дрязги, не хотим воевать, как в Первую мировую, и тратить наших солдат неизвестно на что. А после нападения на Перл-Харбор вопрос о компромиссе с американцами просто не стоит, потому что это был такой удар и умело раздутый американской пропагандой по настроением простого американца, что дальше японцев надо только уничтожать, уничтожать, как это адмирал Хелси, kill jobs, kill more jobs, вот, kill jobs, kill jobs, kill more jobs, вот. Это сейчас все такие политкорректные и запрещают высказывания на национальные темы, а тогда, значит, высказывались прямо, вот, убивая японцев, не там милитаристов, не японских военнослужащих, убивая любых японцев, сколько сможешь, этим ты послужишь своей стране, 1942 год, то после этого какие-либо политические решения невозможны. Можно было сыграть на противоречиях между союзниками до удара по Перл-Харбору, но без удара по Перл-Харбору виделась без немыслимой успешная быстрая кампания на Филиппинах. Мол, тогда американский флот попытается пойти на помощь Филиппинам. А без захвата и контроля над Филиппинами, с аэродромов, в которых американцы, уже начавшие сосредотачивать там свою авиацию, те самые летающие крепости Б-17, пока их около 40, а дальше их будет неизвестно сколько, нельзя контролировать Тайвань, Формозу, Южный Китай, где все еще идут бои с 1937 года, и откуда японцы вылезти уже не могут. И главное, нельзя удержать нефтепромыслы, они под ударом американской авиации. А нефтепромысл, без нефтепромыслов война не имеет никакого смысла, потому что для Японии все операции базировались на понимании топлива, топлива, еще раз топлива. Если есть топливо, есть танкеры для его перевозки, операция проходит, действия активные. Нет топлива, как говорится, нет и боевых действий. Вот такие довольно грустные альтернативы за Японию. Шансы, конечно, есть. Я всегда говорю, что шансы есть, а будущее не предопределено никогда, случаются чудеса. Случаются чудеса немалые, как говорится. В Америке мог взорваться Йеллоустонский вулкан, супервулкан, или американское общество до нападения на Перл-Харбор могло бы расколоться и потребовать невмешательства Соединенных Штатов в войну. Там могли начаться кампании гражданского неповиновения, но они не начались. Шансы на раскол противоречия между союзниками, англичанами и американцами, на которые очень сильно рассчитывали японцы, тоже были урегулированы переговорами Рузвельта и Черчилля в Ардженшире до начала войны на Тихом океане. Шансы, что американцы начнут поставлять топливо и так далее, и закроют глаза на поведение японцев в Китае, ну, были уже к этому времени точно нулевые. Чен Кайши, китайский руководитель, тогда, как говорится, предложил Китай целиком и полностью под американское влияние, вот, лишь бы за помощь против японской агрессии. Вот такая грустная книга, но наполненная хорошей информацией о событиях, которые у нас мало известны. И голландцы на Тихом океане, оборона голландских колоний, которые, в общем-то, ну, крайне плохо у нас. Вот, пожалуйста, ее самое ценное украшение – Индонезийские острова как ювелирное украшение для Голландии как символ страны Нидерландов, так сказать, на девочке. Шансы на то, что вас к японцам примкнут национально-освободительные движения, и они были, и бирманцы, и индонезийцы, и индусы были, которые сотрудничали с Японией, считали Японию возможным кандидатом на помощь в антиколониальной борьбе, и тогда удастся захватить Британию, так сказать, захватить в Индии вторым сипайским восстанием, причем с японской помощью, может быть, более удачным, удастся поднять народы Тихого океана, получить ту самую пехоту, грубо говоря, тех самых людей для отражения американской контрнаступления и удержать вот эту самую сферу сопроцветания. Японцы не учли одного, что даже они на момент сентября 1945 года удерживали довольно большой оборонительный период, периметр, и Тихоокеанских островов, не все из них взяли американцы. Они удерживали и периметр на континенте, и в Китае, и, ну, только прекрасная карта показана в конце, ну, вот, довольно значительный участок, вот, которого, казалось бы, достаточно для любых действий против обычных войск, но они не учли, что американцы вместо планомерного освобождения территории за территорией, территории за территорией, начнут удары, отбрасывая законы стратегии. Раз у японцев нет достаточно мощного флота, чтобы маневрировать между этими базами, значит, не сдавшие японские базы, не сдавшиеся японские острова можно оставлять в тылу. Лягушачьи прыжки, как лягушка прыгает с острова на остров, перескакивая через отдельных, можно дотянуться до бомбежек, вгоняющих каменный век собственной территории Японии, разрушить ее промышленность. Тут и атомные бомбы подоспели, тут и Советский Союз ударил по Маньчжурии в момент, когда японцы были максимально не готовы к такому удару, показав, что и в Китае можно действовать с опорой на местные силы. И даже миллионная японская группировка, может быть, уничтожена, приведена в негодность, неспособность для дальнейших серьезных боевых действий в считанные дни. Такая же быстрая советская и американская навстречу друг другу кампания в Корее в августе 1945 года показали, что шансов уже нет. Война была проиграна. И по большому счету война была проиграна. Я согласен с теми, кто говорит, что альтернатив серьезных у японцев нет. Война была проиграна с нападением на Перл Харбор. Любое другое начало войны позволило бы по-другому как-то сыграть на пропагандистских и так далее мотивах. Но, пожалуй, нет. Так или иначе, американцы втянули бы ситуацию, обеспечили бы гибель американских граждан. Есть прекрасная книга «Проклятый Богом флот», как раз о том, как якобы и, в общем-то, вполне вероятно, Рузвельт пытался поставить Южно-Китайский флот США, базирующийся в китайских водах, под удар японцев по англичанам, и в результате обеспечить, что Америка будет либо помогать англичанам, морально и материально не вступая в войну, еще в большем масштабе, либо рано или поздно втянется с одобрением американского народа в Тихоокеанский конфликт. Тогда бы это просто произошло бы на полгода позже, но не более чем на полгода позже. Ну, недаром есть легенда, что секретарь будет Франклина Делано Рузвельта. Вот, Япония напала. Япония напала на Англию, переспросил ее Рузвельт. Нет, Япония напала на нас. Ну, это немножечко легенда, но отражает ту ситуацию. Бросок тигра, окруженного со всех сторон охотниками, мог быть эффективнее. Он мог свалить любого из охотников. Кого-то насмерть, выгнав полностью с Тихого океана, как, допустим, голландцев, которые только имели там колониальное владение, кого-то сбить с ног, но против всей группы охотников тигр не имел никаких шансов. А у хвоста тигра, напоминаю, все это время сидел до 45-го года очень такой небольшой, но крепкий, развитый медведь, то есть Советский Союз. Ну вот кратко об этой большой и емкой книге. Очень рекомендую к прочтению. Понимаю, что теперь требуется рецензия и на предыдущую книгу автора о подготовке Японии к войне. Вот как она сейчас... Вот, «Самурай на распутье», о выборе направления испанцы. Вот здесь как раз у японцев было гораздо больше альтернатив. Это книга о событиях 1812-1941 года, потому что до начала боевых действий на Тихом океане у Японской империи было множество шансов. Было множество вариантов развития событий. Их тоже, кстати, не очень хорошо изложили в нашей отечественной литературе. До сих пор масса легенд, включая легенду там о каком-то зверском соперничестве между японской армией и флотом. Соперничество и соревнование было, но уродливых форм оно не особо принимало. Вот. И там все сложно, как на Востоке. Иногда трудно понять японский политес, где очень вежливая фраза может означать объявление войны и борьбу не на жизнь, а на смерть. А прямое оскорбление может означать, ну, дружеские подначивания и здоровую конкуренцию между филиалами одного и того же предприятия. Тут я не буду, так сказать, раньше времени, понимая просто, что действительно нужна рецензия на предыдущую книгу. У нас впервые получается, что мы как бы второй том разбираем раньше, чем первый. Ну, а любителям военных действий, планы, схемы операций, войск, удары, стрелочки, все как мы любим, описание техники и тактики, предыстория, включая колониальную политику американцев на Филиппинах и включая, так сказать, и английскую колониальную политику в Бирме, Малайе, Сингапуре, Straits Settlements и так далее. Вот. Все, каждый желающий найдет в этой книге что-то ему интересное. Благодарю за внимание. До новых книг. До свидания.
1: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Традиции». У микрофона Сергей Михеев. Сегодня будем говорить про экономику. И у нас в гостях Александр Александрович Широв, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Александр Александрович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Ну, тема, в общем, такая, так сказать, как бы банально привычная, но, тем не менее, есть масса вопросов, на мой взгляд, на которых нет ответов. Вот вопросы есть, они копятся, а ответов нет, да. Значит, вселенная молчит, да. Но лично вот у меня, как бы, да, вот уже много лет, так сказать, да, такое недопонимание. Но явно изменилась ситуация и внутри страны, и вокруг нее. Вызовы стали гораздо более жесткими, чем они там, скажем, были там какое-то время тому назад. Да? Ну, мы видим, как по целому ряду направлений, значит, враги, ну, будем их называть прямо, создали нам массу проблем, которые мы, ну, так решаем, честно говоря, так сказать, мне кажется, туда-сюда с трудом. Вот, но и одна из главных проблем, она очень простая, как бы, да, не хватает собственного производства готовой продукции или хотя бы полуфабрикатов по целому ряду направлений. Какие-то отрасли, так сказать, успешно ухайдокали в 90-е, каких-то просто не было вообще, да, их надо создавать с нуля, возрождать и прочее-прочее. Но многие вещи в этом направлении не появляются. Или появляются настолько медленно, что, ну, думаешь, ну, лет через 100, наверное, что-нибудь будет. Ну, тогда вопрос, а вот при этих вызовах через 100 лет вообще от нас-то что-нибудь останется или нет? Надежды на импорт, ну, мы вот, как бы, так сказать, уже опирались на эти иллюзии там 90-х нулевых, так сказать, наши деньги никто не украдет, мы все купим, как бы, да, нефть продадим, здесь купим, как бы, ну, вот получите и распишитесь, мы видим, как это все происходит. А мы теперь в Китае все купим. Хорошо, в Китае вы все купите, я уверен, что с Китаем тоже все вечно будет вот так, и вообще, что за модель такая, так сказать, постоянная вечная зависимость. Вот, опять же, не претендуя на то, что я, так сказать, хорошо знаю экономику, вот, хотя, мне кажется, вокруг любой науки огромное количество мифов, да, в том числе вокруг экономики, тем не менее, есть вопрос. Вот, очевидно, целый ряд либерально-рыночных механизмов просто пробуксовывают. Ну, не могут они вот создать, не могут, не хотят, непонятно, да, создать вот ту или иную отрасль, там, построить то все. Государство вроде бы как участвует в акционерных обществах, больших, так сказать, госкорпорациях, но при этом тоже так, ну, как бы напрямую в экономике вроде бы не лезет, да, ну, не может построить завод там, точнее, может, но не хочет, так сказать, или как-то это делает, так непонятно. И тогда вопрос, вот не настало ли время вообще, ну, как-то переосмыслить концепцию российской экономики, ну, скажем, там, лет на 50 вперед, учитывая явные проблемы и сложности вызовы, которые происходит?
3: Ну, на самом деле, мы уже там 4 года, даже больше, живем в условиях, когда для нас вот эти связи с внешним миром, они в значительной степени ограничены. И ясно, что под это перестраивается вся экономическая структура, и отраслевая, и управление экономикой, и бизнес, на самом деле, очень сильно от этого пострадал. Мы сейчас имеем вот такую экономику, которая пытается создать модель, которая, с одной стороны, не является автаркией, ну, то есть закрытой экономикой от внешнего мира, потому что мы должны общаться с внешним миром, мы должны получать технологии, мы должны иметь возможность продавать туда свою продукцию, и без этого модернизация нашей экономики на самом деле невозможна, а с другой стороны, мы должны использовать все те возможности, которые дает нам внутренний рынок. И вопрос, как это сделать? Главный вопрос, на самом деле, состоит в том, что сейчас мы имеем фрагментированную экономику. У нас есть две неравных части этой экономики. Это то, что работает на национальную безопасность, то есть обслуживает приоритет самого высокого уровня и в экономике, и в политике. Ну и гражданская экономика, которая, значит, живет своей жизнью. И понятно, что вот в этих условиях первая часть получает максимальный объем ресурсов, и государство, в том числе бюджетная система, нацелена на то, чтобы обеспечить задачи, которые решаются в области национальной безопасности. Но и это приводит к определенным издержкам. И вот вопрос того, как управлять экономикой, как выстраивать экономическую политику в вот этих вот условиях, он, наверное, сейчас является ключевым. И точного ответа на это, ну, наверное, никто пока сейчас не даст, потому что все последние десятилетия, ну, вот, существования современной России, мы учились бороться с кризисами. И научились. В принципе, любой кризис, ну, экономической и внеэкономической природы, можно пандемию вспомнить, довольно неплохо парировался за счет мер экономической политики. Ну, то есть, поддержка экономики, поддержка населения, и вроде все работало. Но это все кризисы были и 2008-2009 года, и 2014-2015, и 2020. Это были кризисы, которые продолжались 2-4 квартала. Ну, то есть, не такой относительно недлинный промежуток времени. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда давление на нас оказывается уже в течение вот более 4 лет. К сожалению, вот тех механизмов, которые работали в этих коротких кризисах, недостаточно. Ну, и вот вся драма текущей экономической ситуации, она как раз состоит в том, чтобы найти новые механизмы, которые позволят нам развиваться, несмотря на эти ограничения, которые, я уверен, будут продолжаться еще долгий период времени.
2: Ну, а кто-нибудь ищет этот механизм-то? Потому что у меня такое впечатление, что вот идет борьба, вот реально, значит, такого чисто либерально-рыночного подхода из прошлого. Ну, мы так научились, как вы тоже подтвердили, да, вроде бы как получалось. Но, может, оно и дальше как-нибудь, так сказать, сойдет, как-нибудь там будет протаскиваться, да, то все 50. Ну, давайте вот там купим, давайте сям купим и прочее, и прочее. И мне кажется, есть, так сказать, такое вот, ну, стойкое нежелание что-то слышать или о чем-то дискутировать. Я уж не буду говорить там, значит, как-то что-то резко переставить, потому что понятно, что сейчас говорят, вот идет СВО, вот мы сейчас не можем перестраивать, ведь оно нам все на голову рухнет, так сказать. Ну, а если оно еще продлится и еще продлится, или еще что-нибудь начнется, тогда как, да? То есть вот давайте не будем ничего трогать, давайте не будем ничего трогать, но мне кажется, уже вот ресурс вот этого не будем ничего трогать, он исчерпывается.
3: Ну, на самом деле, я бы сказал так, что многого из того, что делается, ну, так вот, рядовой обыватель, он, в общем, не видит или пропускает мимо ушей, потому что это является таким специфическим инструментом управления экономикой. Вот, например, мало кто помнит, что в период после начала СВО, то есть в 22-м, и даже в первой половине 23-го года у нас в экономике был такой финансовый форсаж, так это можно назвать, потому что активно и бюджет, и денежно-кредитная политика были настроены на то, чтобы поддерживать экономику. У нас в 2023 году реальные ставки по кредитам, то есть за вычетом инфляции, вообще были отрицательными.
2: Для ВПК?
3: Не только, для всей остальной экономики тоже. И это на самом деле позволило нам запустить экономику, и мы помним, какие темпы экономического роста у нас были в 2023-2024 году, то есть это там более 4%. Но ясно, что так продолжаться долго не могло. И постепенно, значит, вот этот вот диспаритет спроса и предложения на рынке, когда спрос начал опережать предложение, привел к тому, что начали расти цены. И вот финансовая, часть финансового форсажа, связанная с денежно-кредитной политикой, она была исключена из механизма поддержки экономики. И, в общем, вся экономика, вот, начиная с середины 2023 года, держалась на бюджетном импульсе. То есть бюджет оказывал самое серьезное влияние на, так сказать, развитие нашей экономики. Он тоже не может продолжаться бесконечно. То есть мы видели один тур повышения налоговой нагрузки. В этом году у нас еще один тур повышения налоговой нагрузки, там обсуждаются еще дополнительные меры. Но сейчас мы уже подходим к таким уровням государственных расходов по отношению к ВВП, что это уже трудно даже для управления экономикой, ну уж тем более для поддержания высоких темпов экономического роста. Поэтому, значит, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она в некотором смысле связана с тем, что использовали все возможные механизмы для того, чтобы парировать вот эти внешнеэкономические угрозы. И были достигнуты определенные успехи, но... Опять же, длительность вот этого периода нахождения в условиях ограничений, конечно, она сказалась в конечном счете на том, что мы перешли вот к этому охлаждению экономики, которое мы наблюдали там и в 2025 году, и продолжаем наблюдать в начале 2026.
2: Ну, то есть нужны какие-то новые подходы, исходя из того, что вы сказали, как бы, да, нужны какие-то, ну, принципиально новые подходы, может, даже парадоксально новые подходы. К этому, мягко говоря, так сказать, я так понимаю, никто не готов, не хочет, страшно, не понимает и так далее.
3: Ну, смотрите, если у нас в течение длительного периода времени концентрировались ресурсы у государства, и государство перераспределяло эти ресурсы, прежде всего, в сторону военно-промышленного комплекса, то проблемой и естественным выходом из ситуации является постепенный, так сказать, возврат части средств в сторону тех, кто осуществляет инвестиции вот в то самое предложение. А это не военно-промышленный комплекс, это вся остальная гражданская экономика. Но совершенно очевидно, что такой маневр в условиях активной там, специальной военной операции, ну, практически невозможен. Поэтому вот, вот эта вот бюджетная, как бы, так сказать, пауза там, формирование экономического роста, она требует того, чтобы, конечно, постепенно там, за счет снижения жесткости денежно-кредитной политики, за счет расширения механизмов кредитования, даже не инвестиций пока, оборотного капитала, поддержки спроса, мы перешли бы вот от охлаждения экономики к постепенному ее, можно так сказать, нагреву, да, или там потеплению в экономике. Вот, вот это сейчас главная задача. А если наступит потепление, то есть появятся вот эти ростки нового экономического роста, то это уже можно развивать. Там есть целый ряд направлений, по которым это можно делать.
2: Например?
3: Ну, смотрите, у нас, например, огромный сейчас отложенный спрос. То есть в течение последних как минимум 2 лет высокодоходные группы населения, они отказывались, так сказать, от покупок, ну, автомобилей, там, бытовой техники, потому что они видели возможность заработать на высоких ставках по депозитам. И, собственно, это, безусловно, ресурс, который можно использовать. Безусловно, у нас есть ресурс, связанный с тем, что вот в период охлаждения многие компании и корпорации, они сокращали спрос на промежуточную продукцию, ну, на строительные материалы, ну, там, металлоконструкции, ну, и так далее. То есть, вот на широкий спектр сырья и материалов. И сейчас, в принципе, если начнется хоть немножко, так сказать, оживление в экономике, спрос на вот эти виды продукции, он будет обережать общую экономическую динамику, и на самом деле это поддержит нашу экономику. Ну, конечно, мы сейчас имеем ситуацию на Ближнем Востоке. Это тоже объем доходов новый, который получит наша экономика. Вопрос в том, как мы ими распорядимся. Вот эти все факторы, на самом деле, они дают возможность перейти к постепенному оживлению нашей экономики. Если это будет сделано, вот на фазе, когда она начнет расти, и можно будет принимать и структурные решения в области бюджетной политики, инвестиционной политики, ну и так далее. То есть у нас будут развязаны руки, потому что сейчас в условиях жестких финансовых ограничений, конечно, любые маневры ресурсами крайне затруднены.
2: Вопрос с Центробанком, который все обсуждают, ставка, тра-ля-ля, как бы, да, так сказать, вот с этим что делать? Потому что вроде как это тоже такой-то замкнутый круг, так сказать, да, с одной стороны, для развития нужны кредиты, но под такие, так сказать, проценты никто их не берет, потому что невозможно даже в ноль выйти и так далее, и так далее. И тогда получается какой-то замкнутый круг, так сказать, АЦБ говорит, а нам поставлена задача, значит, сдерживать инфляцию, а как же так же, и получается вот какой-то, так сказать, там, сказка про белого бычка.
3: Ну, все гораздо сложнее, ведь... Среди прочего, нужно понимать, что высокая ключевая ставка, она, в принципе, способствует решению ключевой задачи текущей политики и реализации приоритета по достижению, значит, цели в области национальной безопасности. Высокая ключевая ставка, она позволяет концентрировать ресурсы как раз в той части экономики, которая связана там, с военно-промышленным комплексом, с обороной и так далее. Ну, потому что спрос на финансовые ресурсы у всех остальных предприятий при таких высоких ставках, он, конечно, снижается. И на самом деле это касается не только финансов, но это касается всех видов ресурсов, и кадровых, да, то есть там более высокие зарплаты могут быть, и каких-то других ресурсов, материальных ресурсов, да. То есть это, на самом деле, один из элементов той экономической политики, которая проводится, ну, с пониманием того, какой максимальный приоритет.